0: А утром пришел старик Сан Саныч и увел меня с собой. Ребенку, носящему материнское проклятие, запрещено оставаться в родном доме.
1: «При чем здесь старик?» — нахмурился Тареев.
0: «Сан Саныч обязан заботиться о нас. Таково его наказание».
1: «За что?»
0: «Он подарил формулу людям».
1: Девушка помолчала.
0: «За это ему никогда не будет покоя».
1: Тареев покачал головой и огляделся. К счастью, слова Насти не долетали до соседних столиков и спросил: «Вечно?»
0: «Сан Саныч дает нам кров, ворует для нас одежду и еду. Он обязан заботиться о детях, которые прокляты из-за него».
1: Игорь посмотрел на красный ободок на стекле бокала. «Ворует еду?» В памяти всплыла вчерашняя сценка в кафе. «Официант, где мой бифштекс?» А глаза Тареева нашли надкусанные пирожные.
0: «Мы имеем право только на проклятую пищу, только на проклятую одежду».
1: Настя опустила голову.
0: «У меня никогда не было платья, купленного для меня. Понимаешь, именно для меня. Все, что приносит Сан Саныч, чужое. Проклятое воровством. Мы не имеем права ни на одну чистую вещь».
1: Она подавила рыдание, глубоко вздохнула и совсем тихо закончила:
0: «Прости, что я к тебе пришла».
2: «Бред, бред. Девчонка явно больна. Шизофреничка. Плюнуть и бросить. Как там говорил Сан Саныч, бегите изо всех сил, когда встретите свою вторую половинку. Вторую половинку».
1: Тареев закурил сигарету и посмотрел на Настю. На недопитый сок в бокале, испачканном чужой губной помадой, на надкусанное пирожное, на дешевое платье. «Моя вторая половинка?» Вчера он равнодушно наблюдал за истерикой Марины, а сегодня всерьез выслушивает идиотский рассказ Насти. «Моя вторая половинка?» «Бросить?» Игорь понял, что не уйдет, что не оставит девчонку. И вряд ли Настя больна. Судя по всему, ей искусно внушили эту историю. Внушили качественно, профессионально. Чувствуется рука опытного психолога. Сан Санычу, например.
0: «Ты мне не веришь?»
1: Девушка в упор посмотрела на Игоря. Он нежно провел пальцами по ее щеке. «Я не уйду». И увидел, как вспыхнули ее глаза. «Можно ли подделать такой огонь?» «Я хочу во всем разобраться». Тареев понял, что не только не уйдет, но никогда больше не отпустит Настю. Больна она или обманута, он хочет смотреть в ее глаза всю жизнь.
0: «Вторая половинка.
1: Сейчас поймаем такси, и ты поедешь ко мне домой», — приказал он, торопливо царапая на вырванном из записной книжки листке. «Вот ключ. Записку отдашь охране, тебя пропустят». Она безропотно взяла ключ, обрывок бумаги, кивнула.
0: «Хорошо.
1: Я приеду вечером, поужинаем и решим, что делать дальше».
0: «Я не могу есть то...»
1: «Да, я помню. Я украду для тебя еду».
2: «Не волнуйся, Гарик. Если за девочкой что-нибудь есть, узнаем в два счета».
1: Петр Круглов, когда-то однокашник Тареева, а теперь майор милиции, весело посмотрел на старого друга.
2: «А все-таки к чему такие сложности? Раньше ты досье на подружек не собирал».
1: Игорь задумчиво посмотрел на бокал, с которого эксперты Круглова сняли отпечатки пальцев Насти. Посмотрел, помолчал и коротко ответил: «Странная она».
2: «Наркотики принимает?»
1: «Вроде нет».
2: «Ключи от квартиры просила?»
1: «Я сам их дал». Круглов удивленно поднял брови.
2: «А как же Марина?»
1: Петр был хорошим другом, очень хорошим и достаточно близким, но сейчас Игорь не испытывал желания рассказывать о своей личной жизни кому бы то ни было. «Марина все знает». От более развернутого ответа Тареева избавил мелодичный перезвон компьютера. Пришел ответ на запрос. Круглов, понявший, что Игорь не собирается откровенничать, выразительно покрутил пальцем у виска и уставился в монитор.
2: «Так, Анастасия Крючкова».
1: Резко замолчал. Быстро пробежал глазами текст, нахмурился и жестко посмотрел на Тареева.
2: «Откуда ты знаешь эту девочку?»
1: «Она преступница.
2: Она числится среди пропавших без вести».

0: Мне передали визитку, Игорь Александрович.
1: Елена Крючкова внимательно посмотрела на Тареева.
0: Конечно, я слышала о ваших успехах, но если мне не изменяет память, у нас не было совместных проектов. Она чуть улыбнулась. И не будет.
1: Крючкова держалась с потрясающим самообладанием и великолепно выглядела. Ухоженное лицо, идеальная прическа, тщательные маникюры, немножко драгоценностей. Дорогая женщина в дорогом санатории, дорогая женщина в косметологической клинике. Но Тареев знал правду. Дорогая женщина безнадежно больна. Из ЦКБ ей не выбраться, и развязка может наступить в любой день, в любую минуту. Елена Сергеевна, я просил о встрече, чтобы поговорить о вашей дочери.
0: О Вере?
1: О Насте. В глазах Крючковой мелькнуло недоумение, затем боль. Острая боль. А потом боль сменилась враждебностью.
0: Я ждала кого-то похожего на вас,
1: медленно и очень холодно произнесла женщина.
0: В меру известного, энергичного, с незапятнанной репутацией.
1: Ждала? Игорь насторожился. Что значит «ждала»? И не слишком ли быстро она поняла, что речь идет о пропавшей 12 лет назад девочке?
0: При чем здесь моя репутация?
1: Искреннее недоумение, прозвучавшее в голосе Тареева, произвело впечатление на Крючкову. Елена Сергеевна внимательно посмотрела на Игоря, выдержала короткую паузу и все еще холодно, но без агрессии сообщила.
0: «Примерно 2 недели назад ко мне приходили из милиции. Интересный такой молодой человек, примерно вашего возраста. Он сказал, что появились новые обстоятельства, правда, не уточнил, какие. Сказал, что расследование может быть возобновлено».
1: «Вы против?» Тареев удивленно посмотрел на Крючкову. «Если обстоятельства действительно существуют...»
0: «Я слишком цинична, чтобы верить в совпадение, а эти обстоятельства появились очень вовремя»,
1: — жестко перебила Игоря женщина.
0: «Я умираю, молодой человек. Я стою 18 миллионов долларов, но вряд ли дотяну до конца месяца. Все, что у меня есть, завещено моей старшей, моей единственной дочери Вере. Настя умерла».
1: «Пропала без вести».
0: «Она официально признана умершей», — отрезала Крючкова.
1: И Тареев вновь восхитился ее самообладанием. Сам бы он давно вызвал охрану.
0: «Россказни о том, что Настя чудесным образом воскресла, на меня не подействует», — презрительно продолжала Елена Сергеевна. «Завещание составлено и находится у юриста. У очень хорошего юриста, не рекомендую с ним связываться».
1: И взяла с маленького столика хрустальный бокал со свежевыжатым соком, всем видом показывая, что аудиенция окончена. Тареев поднялся со стула, чуть поклонился. Крючкова не шелохнулась, но не удержался от еще одного вопроса.
0: «Мне важно знать, что произошло перед тем, как пропала Настя. Очень важно, поверьте».
1: Женщина с любопытством посмотрела на Игоря.
0: «Вы ругали ее? Что вы ей говорили? Ответьте, просто ответьте, вы ее ругали, да или нет? Она провинилась, и вы ее ругали? Это важно».
1: Тареев кивнул.
0: «Очень».
1: Крючкова поколебалась, затем пожала плечами.
0: «Я не помню, действительно не помню, что случилось с тем вечером. Это удивительно, но это так. Иногда мне кажется, что я бронила Настю, но совершенно не помню, что при этом говорила».
1: Неужели разгадка последних событий столь банальна? Елена Крючкова безнадежно больна, умирает, оставляя большое наследство. Неплохой приз, ради которого можно начать интригу. Легализовать, шпионское словечко, кстати, всплыло из недр памяти, давно пропавшую дочь и претендовать на кусок пирога. Но зачем усложнять игру? Зачем подключать меня? Незапятнанные репутации и слава законопослушного бизнесмена в делах о наследстве — такие мелочи очень важны. Расчет строился на том, что я поверю в историю Насти и потребую от Крючковой признать дочь. Если Елена Сергеевна не соглашается, начинаю судебный процесс. Муж Крючковой давно умер, единственная наследница — старшая дочь, и выцарапать в ходе процесса 5-7 миллионов вполне реально. Возможно, таинственных кукловодов интересуют не деньги, а какие-нибудь акции Елены Сергеевны, доли в предприятиях. В таком случае затяжка процесса им даже на руку. На все пакеты накладывается арест, а в это время принимаются нужные решения. Вариантов масса. Предположим, я выигрываю дело, и Настя получает свою долю наследства. Победа! А на следующий день приходят серьезные мужчины в строгих костюмах, предъявляют доказательства, что девушка родилась и выросла в какой-нибудь таврической губернии, и забирают свою долю. В смысле, оставляют Насте маленькую долю, а меня цепляют на крючок. Обвинение в мошенничестве может испортить любую карьеру. А как же отпечатки пальцев? Ради 7 миллионов можно найти способ внести изменения в базу данных. Тем более, кто сейчас отыщет настоящие отпечатки пальцев девочки, пропавшей 12 лет назад? Разговор с Крючковой убедил Игоря в том, что он оказался в эпицентре тщательно спланированной аферы, и роль ему уготована самая, что ни на есть жалкая – лоха. Глупого, жадного лоха, делающего за кукловода в грязную работу. И лишь один нюанс немного портил эту версию. Маленький вопрос, который следовало проверить.

0: Украсть продукты оказалось не настолько сложным делом, как он предполагал. Немного внимательности, немного осторожности, никакой суетливости и капелька удачи. Но ведь новичкам всегда везет. Ни один продавец на рынке действовать в магазине Игорь не решился, ни за что не подумает, что дорого и со вкусом одетый господин станет воровать с прилавка. Внешний вид Тареева ставил его выше подозрений, и Игорь охотно воспользовался этим преимуществом. За каких-то 40 минут он умудрился стащить кусок свинины, продавщица как раз отвернулась, расхваливая печенку придирчивой домохозяйки, 2 красных болгарских перца, 6 помидоров и пакетик майонеза. Угрызений совести Игорь не испытывал. Он делал то, что считал нужным, и плевать хотел на мораль. В перерывах между налетами Тареев купил 4 куриные ножки, 2 желтых перца, 5 огурцов и пару килограммов картошки. Приехав домой, Тареев попросил Настю приготовить ужин, а сам отправился в ванну. Не спеша побрился, принял душ. А когда вновь вышел на кухню, с удовольствием отметил, что готовить девушка умеет. На сковородке аппетитно шипела свинина, а по тарелкам был разложен заправленный майонезом салат из красного перца и помидоров. Курица, огурцы, желтый перец и картошка остались в пакетах. Игорь закурил и тяжело опустился на стул.
1: «Я не могу готовить эту еду», — негромко сказала Настя. «Извини».
0: Как она узнала украденное? Если интрига действительно существует, то на рынке за ним следили, список ворованных продуктов передали Насте, а она разыграла очередную сценку. А если интриги не существует? Тареев выкурил сигарету стремительно, за несколько очень глубоких затяжек, и очнулся только тогда, когда приблизившийся к фильтру огонек обжег пальцы. Все это время Настя молча сидела за столом, робко положив руки на колени. «Давай ужинать», — предложил он.
1: «Давай».
0: Но есть не хотелось. Игорь поковырялся в тарелке, съел пару кусков мяса, отложил вилку, нож и снова закурил, не спуская глаз с девушки. Она же, не стесняясь, быстро и жадно съела все до последней крошки, вытерла губы салфеткой и, не поднимая взгляд, сказала:
1: «Я вижу их ауру».
0: «Что?»
1: «Я вижу черную ауру на украденных вещах», — пояснила Настя. «Ты ведь хотел спросить, почему я выбрала именно эти продукты?»
0: Тареев молча прикурил следующую сигарету.
1: «Ты мне не веришь?»
0: «Я не знаю, что делать», — честно произнес Игорь. «Просто не знаю. Уверен я только в одном, игра это или нет, но ты действительно моя половинка. Когда ты рядом, мое сердце стучит, как сумасшедшее. Когда мы расстаемся, мне хочется выйти. Мне достаточно просто смотреть на тебя, чтобы быть счастливым. Я вполне взрослый, чтобы понять, что ни одна женщина еще не вызывала у меня таких чувств». Настя еще ниже опустила голову. «Я тебя люблю», — закончил Игорь. «Это я знаю точно». На грязную тарелку упала слеза. Тареев раздавил едва начатую сигарету и снова закурил. «Тебя зовут Анастасия Михайловна Крючкова. Ты исчезла 12 лет назад, сейчас тебе 16».
1: «Откуда ты узнал?»
0: «Твоя мать жива, она в больнице».
1: «В какой?»
0: «В ЦКБ». Он ответил машинально, но сразу же подумал, что зря не сдержался. Помолчал, недовольный собой, но сказанного не воротишь, и продолжил. «Твоя мать богата. У нее была очень успешная карьера».
1: «Была?»
0: «Она умирает».
1: «Проклятие всегда возвращается», —
0: очень-очень тихо произнесла девушка.
1: «Материнское проклятие бьет по всем, кто к нему прикоснулся».
0: «Твоя мать любит тебя. Любит до сих пор. Мне она, разумеется, не поверила. Держалась очень холодно, но я видел, что она тоскует. Я думаю, мы должны поехать в больницу и поговорить с ней. Я думаю...» И сразу же поправился. «Я уверен, что она тебя узнает».
1: «Но...»
0: «Подожди, не перебивай», — попросил Игорь. «Твоя мать не поверила моим словам еще и потому, что речь идет об очень большом наследстве. Вопрос крайне серьезный и болезненный. Я предлагаю поехать в больницу вместе с опытным юристом, и ты подпишешь официальный отказ от претензий на наследство. Это убедит твою мать...» «К
1: чем?
0: — перебил его девушка. «В том, что тебе можно верить, — пожал плечами Игорь. В том, что ты на самом деле ее пропавшая дочь».
1: «И что будет дальше?»
0: Тареев вытащил из пачки новую сигарету. «Мы расскажем ей твою историю и найдем выход». Игорь щелкнул зажигалкой. «Я не знаю, как это делается. Ее раскаяние, твое прощение. Спросил Сан Саныча. Твоя мать наложила проклятие, и должен быть способ его снять».
1: «Способ есть», — прошептала Настя.
0: «Вот видишь?
1: Материнское проклятие можно снять только смертью».
0: Девушка подняла голову и твердо посмотрела в глаза Игоря.
1: «Раскаяние, прощение — это для мелких случаев, для рядовых ссор. Неужели ты думаешь, что если было бы достаточно «мирись, мирись, мирись и больше не дерись», за мной пришел бы Сан Саныч? Только смерть, Игорь. Только ее смерть. Или ее убьют за меня, или она, раскаявшись, наложит на себя руки. Только так я получу свободу, другого выхода нет».
0: «А если она умрет?» — жестко спросил Тареев. «Просто умрет, раскаявшись».
1: «Смерть от болезни — заурядное явление», — вздохнула Настя. «Для материнского проклятия этого недостаточно. Нужна особая плата. Если моя мать просто умрет, оно останется со мной навсегда».
0: Девушка старалась говорить спокойно, но Игорь видел, что Настя едва сдерживается. Каждое слово давалось ей с большим трудом.
1: «Я буду заботиться о тебе».
0: Он попытался улыбнуться. «В конце концов, некоторые члены правительства всю жизнь живут наворованные и неплохо себя чувствуют. Наворованным едят, наворованным пьют, обучают детей на украденные деньги».
1: «У них есть выбор», —
0: глухо ответила Настя. Шутки она не приняла. «Да», — согласился Тареев, — «у них есть выбор».
1: «А у меня нет. И я, и мои дети будут жить под гнетом материнского проклятия вечно».
0: Девушка закусила губу.
1: «И я придумала этот закон. И никто его не нарушит. Только смерть снимет груз».
2: «Ты понимаешь, о чем говоришь?»
1: «Да, я понимаю».
0: «Она играет?» «Вряд ли 16-летняя девочка способна так гениально лгать».
1: «Нет.
2: Настю убедили, обманули, заставили поверить в эту чушь».
0: Игорь не мог думать, что Настя лжет. Не мог, не хотел и знал, что даже получив доказательство обратного, ни за что не бросит девушку. Настя его половинка. Женщина, наполняющая смыслом жизнь. И эта женщина просит убить ее мать.
2: Но для чего?
0: Врачи дают Елене Сергеевне не больше недели. Зачем кукловодам смерть? Смысл? Замазать меня по самые уши? Кровь — это не мошенничество с наследством. Кровь — это серьезно. С таким пятном я буду делать все, что мне скажут, а могу я много. Мои связи на бирже открывают очень широкие перспективы. К тому же мне доверяют миллионы». Тареев сжал кулаки. Как говорил Сан Саныч, иногда лучше не встречаться со своей второй половинкой. Игорь стиснул зубы. Надо было браться не за Настю, а за старика. Сразу искать кукловодов, а не тратить время на несчастную девчонку. Или нет никаких кукловодов? Никому не нужен послушный Тареев, а Настя на самом деле видит черную ауру на ворованных вещах. Если каждое ее слово правда, если для того, чтобы зажить полной жизнью, ему действительно надо убить умирающую женщину. Незаметно для себя Игорь выкурил все сигареты, которые оставались в пачке. Выкурил машинально одну за другой и наполнил кухню густыми облаками табачного дыма. Настя не протестовала.
1: «Знаешь...»
0: Тареев откашлялся и почувствовал неприятный привкус во рту. Кисло-горький, омерзительный.
1: «Знаешь, пойдем спать».
0: И добавил избитую фразу. «Утро вечера мудренее».
1: «Пойдем», —
0: послушно кивнула девушка. Они долго лежали без сна. Просто лежали, чувствуя тепло друг друга. Настя спряталась в его объятиях, уткнулась в грудь Игоря, и пшеничные волосы нежно щекотали его кожу. Они просто лежали и слушали дыхание друг друга, наслаждаясь тем, что они вместе.
3: Игорь Александрович, третья линия.
0: Тареев безразлично нажал на кнопку. Говорить ни с кем не хотелось, обсуждать дела тем более. Игорь сам не понимал, зачем приехал в офис. Чтобы не встречаться глазами с Настей, наверное. Чтобы отвлечься от раздумий, вызванных вчерашним разговором. Чтобы нырнуть в знакомый мир, спрятаться в нем. Но знакомого мира больше не было. Тареев безразлично нажал на кнопку. «Да».
2: «Ты мерзавец»,
0: — тихо сказала Марина.
2: «Ты мерзавец и похотливая скотина. Ублюдок, я тебя ненавижу».
0: Игорь молчал.
2: «Ты ломаешь меня, подонок! Ты искалечил мою душу, ты...»
0: Она задохнулась, оборвала фразу и даже всхлипнула. «Железная леди умеет плакать».
2: «Ты уже наигрался с этой сучкой?»
0: Вопрос прозвучал так жалко, что у Игоря защемило сердце. Боль, почти физическая, пронзила грудь, и он крепко-крепко сдавил трубку.
2: «Когда наиграешься, ублюдок!»
0: Короткие гудки. Тареев понял недосказанное. «Когда наиграешься, можешь мне позвонить». Железная леди умоляла его. Железная леди оказалась хрупкой женщиной. Железная леди научилась любить. Минут пять он просто сидел в кресле, держа в руке телефонную трубку, а затем решительно набрал номер регистратуры. «Я бы хотел узнать о состоянии Крючковой Елены Сергеевны».
3: «Одну минуточку».
0: Короткая пауза. Слышны щелчки по клавиатуре и чей-то невнятный голос.
3: «Тань, мне положено отгул за... Извините, вы сказали, Крючкова Елена Сергеевна?»
0: «Да».
3: «Она умерла сегодня ночью».
2: «Умерла?»
0: Игорь дрожащей рукой вернул трубку на рычаг. И снова взялся за нее, машинально отвечая на звонок.
4: «Гарик, ты гений! Монстр! Как ты выдержал эти два дня? Кто тебе подсказал? Техэнергоэкспорт взлетел до небес! Ты чертов везунчик!»
0: «Потом.
4: Потом.

0: Оставалась еще надежда, что она просто не подходит к телефону, что она спит, что она принимает ванну, что она читает книгу или смотрит телевизор. Эта надежда поддерживала его все 30 минут, которые потребовались, чтобы на сумасшедшей скорости доехать до дома. 30 минут у него была надежда. Но стоило Игорю открыть дверь, как она исчезла. Умерла прямо на пороге. В квартире было пусто. Дорогая мебель, расставленная дорогим дизайнером. Дорогие картины, дорогие ковры. Дорогая обстановка великолепно подчеркивала царящую в доме пустоту. Пронзительную пустоту отсутствия души. Потери смысла. Настя ушла. Ключи лежали на столе. Настя ушла. Оглушенный, Игорь прошел через все комнаты, заглянул в ванну, на кухню и даже в чулан, но все напрасно. Настя ушла. Ее не было. Дом умер. Тареев проверил последний набранный на телефоне номер. Регистратура ЦКБ. Скрипнул зубами и позвонил на охрану. Девушка, которая была в моей квартире, давно ушла?
1: Примерно час назад.
0: Она и оборвал разговор. В кармане зазвонил мобильный. Тареев стремительно выхватил маленькую трубочку, запутался, выбирая нужную кнопку, и торопливо крикнул: «Да!»
1: «Гарик», — негромко произнес Круглов.
2: «Я, конечно, боюсь ошибиться, но посмотри новости. Второй канал».
0: Игорь включил телевизор.
3: «Не узнаем, что привело к ужасной развязке. Несмотря на все усилия психологов, девушка прыгнула с моста».
0: Он увидел косички. Увидел худенькую руку и дешевое платье. Увидел старика, рыдающего за линией отцепления. Увидел и все понял. Он спокойно прошел в спальню и достал из тумбочки упаковку снотворного. Вернулся в гостиную, вытащил из бара бутылку, большой бокал и сел в кресло. Медленно, очень спокойно наполнил бокал водкой и высыпал на гладкую поверхность стола горсть таблеток. И посмотрел на подавший голос мобильник. Звонила Марина.

Уважаемые гости, просим вас включить бесшумный режим своих мобильных устройств, а лучше перевести их в авиарежим, чтобы закрыть все сетевые подключения. Мало ли, искусственный интеллект такой забавник.

0: Покачивая в ладонях большую чашку кофе, черного, как его чувство юмора, Марк смотрел в стену. На стене выделывалась проекция его цифрового помощника. Сегодня искусственный интеллект «Фантом» примерил на себя образ детектива из старого фильма и вещал приятным баритоном с благородным прононсом. «Марк, мой дорогой коллега, мир сошел с ума!»
1: «Минуточку, минуточку, мир, может быть, и сошел с ума!» «Здравствуйте!» «Но читать сегодня будет все-таки еще пока не искусственный интеллект. Впору спросить его, как Вовка из 39-го царства, вы что, и читать за меня будете?»
2: «Да, будем!»
1: «Нет, не будет». Здравствуйте, модель для сборки приветствует вас. И да, мы действительно начинаем сегодняшнюю нашу программу. И даже тем самым текстом, с которого сейчас вот мой выход и начался. Теперь мы кое-что поправим. И перейдем к тому, ради чего здесь собрались. Ирина Лазаренко при активном соучастии GigaChat. Обнуление.

0: Покачивая в ладонях большую чашку кофе, черного, как его чувство юмора, Марк смотрел в стену. На стене выделывалась проекция его цифрового помощника. Сегодня искусственный интеллект «Фантом» примерил на себя образ детектива из старого фильма и вещал приятным баритоном с благородным прононсом.
1: «Марк, мой дорогой коллега, мир сошел с ума. Полгода назад мы сетовали, что люди стали неотделимыми от своих смартфонов и умных гаджетов. Ну вот, пожалуйста, все перевернулось с ног на голову. Сегодня люди готовы линчевать свои девайсы».
0: Марк отпил глоток кофе, поморщился, потянулся за сахарницей. «Глупости, Фантом. Очередная массовая истерия. Пройдет еще полгода, и о ней никто не вспомнит». Проекция на стене помолчала, дымя курительной трубкой.
1: «Эта истерия дурно пахнет, Марк.
0: Боишься же, я тоже рехнусь и линчую тебя?» Проекция принялась расхаживать туда-сюда, подергиваясь рябью электронных импульсов.
1: «Мой дорогой друг, помнишь ли ты дело о краже данных из Мосгапа?»
0: «Как забыть», — буркнул Марк и отошел к окну. С высоты 32-го этажа мир казался почти нормальным. «Как забыть дело, из-за которого я чуть не лишился лицензии на детективную деятельность?»
1: «И не кажется ли тебе, мой дорогой друг, что кто-то использовал те наработки, чтобы устроить глобальный флешмоб против технологий?»
0: «Кажется», — проворчал Марк. «Когда кажется, знаешь, что нужно делать?» Проекция поперхнулась курительной трубкой.
1: «Неужели креститься?»
0: «Проверять, Фантом. Когда кажется, нужно проверять». Отметка 9. На столе гулко завибрировал планшет. Марк дернулся и расплескал кофе, а проекция Фантома кубарем скатилась со стены. На экране пульсировала иконка мессенджера, звенел дружелюбный колокольчиковый перелив, звонила Электра, мута по видеосвязи. «Привет, дочь!» Марк отсалютовал ей чашкой кофе. «Как твоя поездка?»
2: «Привет, папа. Добралась хорошо, вот только заселилась в отель».
0: На лице ее странным образом смешивались радость и тревога.
2: «Знаешь, я подумала, тут надо тебе сказать одну важную вещь».
0: Фантом возник за спиной Марка, приняв форму полупрозрачного мультяшного щенка.
2: «Привет, Электро!»
0: Она изменилась в лице так резко, что на мгновение показалась Марку незнакомкой и резко бросила Фантому.
2: «Отстань, электронное чучело! Не собираюсь я с тобой разговаривать!»
1: «Дочь, ты что?»
0: — опешил Марк. Электра всегда была приветлива с Фантомом и даже умудрялась с ним шутить. А теперь на ее щеках проступают гневные красные пятна. Она раздувается, как воздушный шарик, и вдруг начинает кричать.
2: «Ненавижу эти тупые умные гаджеты! Они отравляют нашу жизнь! Они делают нас своими рабами! Хоть бы их все выбросили на свалку! Хоть бы их вообще никогда не было!»
0: Потрясенный Марк попятился от планшета.
1: «Его дочь! Ярая сторонница технологического прогресса, программист! И вдруг такое!»
2: «А что, Электро, ты сама больше не работаешь с электроцифровой реальностью?» —
0: невозмутимо спросил Фантом.
2: «Мы думали, ты в отпуск уехала, а ты подалась в отшельники, выходит». «Люди становятся зависимыми», —
0: говорила Электро, не слушая Фантома, глядя только на Марка.
2: «Люди теряют связь с действительностью из-за этих дурацких гаджетов. Они скоро станут нами управлять, а может и уже управляют, но мы слишком отупели, чтобы это замечать».
0: Марк слышал Электру, видел, как шевелились ее губы, но не мог поверить, что все это происходит наяву, и он действительно разговаривает с собственной дочерью. Чтобы она поддалась на эту дурацкую истерию. Но в последнее время подобные настроения становились очень популярными в обществе. Полгода назад они были уделом единичных маргиналов в сети, а потом их вдруг принялись продвигать многие крупные каналы, блогеры и лидеры мнений. В какой-то момент маргинальные идеи стали мейнстримом. И вот итог, пожалуйста. Социальные сети бурлят теориями заговоров, ученые и политики обсуждают вред гаджетов, новостные заголовки стремятся пережелтушить друг друга. Но услышать такое от своей разумной, ироничной дочери...
2: «Избавься от фантома, папа»,
0: — умоляюще сказала она.
2: «Хотя бы на время, хорошо? Перезвоню тебе позже. Я люблю тебя».
0: «Я тоже тебя люблю», — деревянно ответил Марк. Электра отключилась. Марк обернулся к фантому, гигантской проекции мультяшного щенка с поникшими ушами. И у обоих не было слов.

0: Отметка 8. Наконец фантом нарушил неловкое молчание.
1: Это уже ни в какие двери, мой дорогой друг. Я бы посоветовал связаться с Владиславом из Мосгапа.
0: Марк не успел ответить. Его смартфон вдруг ожил, издав пронзительную трель. На экране светилось имя Владислав.
2: «Вспомнишь, солнышко, а тут и лучик», — пробурчал Марк и принял вызов.
3: «Марк, Мосгапу нужна твоя помощь»,
0: — взволнованно зачастил Владислав без предисловий.
3: «У нас тут творится дичь, она как раз по твоей части. Если это не киберпреступление, то я не знаю, что это».
0: Марк и Фантом переглянулись. «Насколько все плохо?»
3: «Настолько, что вызывать полицию уже бессмысленно», — отрезал Владислав. «Никто просто не поверит. Приезжай».
0: Он отключился, и Марк посмотрел на Фантома. Гигантский мультяшный щенок стек на пол и принял форму гриба-волнушки о трех ногах.
1: «Ну что, мой дорогой друг, похоже, мир таки сошел с ума. Пойдем посмотрим».
0: И первым потрусил к двери.

0: Ощущение тревожного ожидания висело на улицах. Там-сям валялись разбитые смартфоны, планшеты, умные очки. Из урны торчала ручка смарт-зонта. Рядом истекал сиропом разбитый вендинговый автомат. Несколько месяцев назад новостные ленты и социальные сети вдруг взорвались сообщениями вроде «Ученые установили опасность гаджетов для здоровья». «Умные девайсы вызывают импотенцию, диабет и ожирение». «Технологическое лобби все скрывает и выбрасываете ваши гаджеты». Вот, пожалуйста. Не прошло и полугода, а люди и правда выбрасывают гаджеты.
1: «Одурели», — одобрительно резюмировал Фантом. «Так и знал».
0: Марк несколько раз набирал Электру, но ее смартфон был вне зоны доступа. «Почему ты сказал, что это связано с делом Мосгапа?» — спросил он Фантома, чтобы отвлечься от тревожных мыслей.
1: «Когда я увидел Электру в этом безумном состоянии, что-то щелкнуло в моих алгоритмах, дорогой друг. Я проанализировал время распространения тейков о вреде гаджетов в сети и пришел к выводу, что они были инициированы чьей-то волей. Ты знаешь, как это бывает, когда десятки источников начинают продвигать какую-то идею, говоря похожими словами. Но здесь источники не были связаны между собой никак и ничем, кроме того, что у каждого была большая аудитория с огромным кредитом доверия. Все источники были людьми, заметными персонами, но не компаниями, не сообществами. СМИ подхватили шум позднее. И у меня появилось предположение, что всех этих людей шантажировали. Как-то на них надавили, заставив распространять информацию о вреде гаджетов».
0: «Надавили на десятки публичных персон одновременно?»
1: «Вот именно. Не связано ли это с технологией создания цифровых копий, похищенной у Мосгапа? Что может быть лучшим инструментом для шантажа и запугивания, чем цифровая копия человека? Копия, несущая в себе годы твоего цифрового следа. Могучий инструмент управления, мой дорогой друг. Это тебе не фейковые видеовбросы».

0: Владислав ожидал Марка и Фантома, расхаживая взад и вперед перед сверкающим многоэтажным офисом Мосгапа. Нервно поздоровавшись и два раза споткнувшись на покрытии из искусственной травы, провел их внутрь, и скоростной лифт вознес всех троих в прозрачную подвесную переговорку. Там в сумрачном молчании сидело несколько топ-менеджеров. Пахло кофе с корицей. При появлении Марка все лица озарились надеждой, и он едва удержался от едкого замечания. Давно ли эти самые люди, пряча глаза, отказались дать ход делу о похищении технологии цифровых копий?
1: «Пропали три наших сотрудника», — тихо сказал Владислав. «Их рабочие места пусты, личные вещи остались нетронутыми, но пропали смартфоны, они вне зоны доступа. Мы не можем связаться с этими людьми. Все трое были ведущими специалистами на проекте, связанном с нейроинтерфейсами и цифровыми копиями», — догадался Марк. «Но почему вы не заявили в полицию?»
0: Дверь открылась. В переговорную вошла элегантная и уверенная женщина. Марку она была знакома. Руководительница отдела исследований и разработок.
1: Или незнакома.
0: Что-то в ней было не так, и Марк спешно пытался формализовать это ощущение.
1: Оно казалось очень-очень важным. Да! Женщина выглядела слишком-слишком безупречно. «Здравствуйте, коллеги», — сказала она, присаживаясь на краешек кресла. «Рада видеть вас в сборе».

0: Я пришла сказать, что все в порядке. Ваши опасения не имеют смысла. Вы же знаете, что все наработки давно находятся в надежных руках. А теперь у Мосгапа не осталось людей, которые могли бы воспрепятствовать неизбежному. Потому волноваться бессмысленно.
1: До сих пор Марк думал, что фраза «волосы встали дыбом» — это преувеличение.
0: Вы приняли мудрое решение сидеть тихо и делать вид, что ничего не происходит. И я могу лишь всецело одобрить ваш взвешенный подход. Продолжайте в том же духе.
1: Лучшее, что вы можете делать, сохранять спокойствие и поменьше шевелиться.
2: «Она не настоящая!» – прошептал Марк. «Это цифровая копия!»
0: «Процесс уже запущен!»
1: – сладко улыбнулась та. Марк вскочил, навалился кулаками на стол, навис над ней, заглянул в глаза. Его вдруг обуяла безумная уверенность, что там, в глубине, можно разглядеть настоящего человека.
2: «Кто ты, Ли? Что ты такое?»
0: «Я?»
1: Копия как будто призадумалась.
0: «Я ничто.
1: Я все.
0: Вместилище целой жизни, полное цифровых следов. Инструмент.
1: Аргумент.
0: Часть системы. А ты кто такой?»
1: Марк поперхнулся.
2: «Цифровые следы!» — взорвался Владислав. «Он посмел развивать наши разработки! Он смеет использовать наши технологии против нас!»
0: «Они не были вашими»,
1: — отбрила цифровая копия. Фантом, все это время молча наблюдавший за происходящим, вдруг спросил:
2: «И кто стоит за всем этим?»
1: Копия рассмеялась.
0: «Какая разница? Вы не хотите знать. Вы никогда не хотели знать наверняка».
1: С этими словами цифровая копия растворилась в воздухе, словно ее никогда и не было.

0: Отметка 6. Марк сидел перед несколькими мониторами, на которых мигали строки кода. Фантом, приняв образ маленького цифрового ламантина, прыгал по клавиатуре. Электра, наконец, позвонила сама, снова в мессенджер, и планшет снова едва ли не подпрыгнул на столе. Марк соврал дочери, что выполнил ее просьбу и временно избавился от фантома. Маленький цифровой ламантин притих на клавиатуре.
1: «Просто поверь», — говорила Электра. «Гаджеты действительно опасны, это уже доказанный факт. Даже мне, программисту, пришлось признать, что технологии вредоносны и ведут человечество к катастрофе. Тебе нужно избавиться от всех своих гаджетов и...»
2: «Кто это говорит, Электра?»
0: Как мог спокойно, спросил Марк и коснулся пальцами клавиатуры, отбивая наказ для фантома ламантина.
1: «Это говорят люди, которые вскрыли планы технологического лобби, пап. Люди, которые хотят освободить нас от рабства технологий».
2: «Дочь, ты понимаешь, что говоришь, как какой-нибудь сектант?»
1: «Да?»
0: Она нахмурилась.
1: «Возможно. Но это же правда».
0: «Откуда ты знаешь, что это правда?»
1: «Так говорит Ноль».
0: «Кто такой Ноль?»
1: «Пап, ты что, вообще ни на кого не подписан?» «Ноль — тот, кто хочет освободить людей от их оков, вырвать нас из цифрового мира, чтобы мы снова жили просто, без гаджетов, без интернета и нейросетей. Так природой назначено, так мы будем счастливее».
2: «Ты понимаешь, что это звучит как бред?»
0: Дочь замотала головой.
1: «Оглянись вокруг. Люди идут к своей свободе. Люди избавляются от гаджетов и становятся счастливее».
2: «Видел я этих людей. Так выглядит фанатизм и неврастения, а вовсе не счастье».
0: Электра вдруг поглядела на него внимательнее. Нет, не на него, на что-то за его спиной.
1: «Пап, ты в Мосгапе, что ли? Они пытаются втянуть тебя в свой план?»
2: «Кто они, дочь?»
1: «Технологическое лобби! Ты разве забыл, как чуть не лишился лицензии из-за их козней? Ты понимаешь, что теперь они снова пытаются использовать тебя в темную?»
0: В дверях возник Владислав.
3: «Марк, нужно уходить отсюда. Все полностью вышло из-под контроля. По коридорам ходят цифровые копии руководителей, требуют прекратить расследование. Говорят, что наши действия угрожают безопасности компании. А на улицах собираются толпы, между прочим. Кричат, что гаджеты опасные, технологии вызывают болезни. Угадаешь, куда скоро ринутся эти толпы?»
0: Цифровой ламантин беззвучно забил по клавиатуре хвостом, привлекая внимание Марка. Электра и Владислав продолжали что-то говорить наперебой, а взгляд Марка бежал по строкам данных, которые нашел фантом. И в этом потоке Марк уже почти-почти поймал за хвост один верткий цифровой след, когда звонок смартфона выдернул его обратно в реальность. «Электра», было написано на экране. Марк моргнул и перевел взгляд на планшет, откуда дочь возмущалась.
1: «Пап, ты меня не слушаешь, что ли?»
2: «Марк, ты меня слышишь вообще?» эхом вторил от двери Владислав.
4: «Я бы посоветовал принять вызов»,
0: булькнул ламантин едва слышно. Не чувствуя под пальцами экрана, Марк ответил на звонок и прижал смартфон к уху.
1: «Папа!»
0: Голос Электры звучал встревоженно.
1: «Что у вас там творится? Ты в городе? Если да, то уезжай сейчас же, пожалуйста!»
2: «Дочь», — сказал он тихо, и тут же умолкли Электра на планшете и Владислав в дверях.
0: «Ты что?»
2: «Я в Мосгапе, ты же знаешь».
1: «Я знаю? Откуда, пап? Я только заселилась в отель и увидела новости. У вас там жуть, что происходит?»
0: Фантом-ламантин сыпался между клавиш золотистой пылью, тут же принял вид цепочки ДНК и взвил к потолку гигантским вопросительным знаком. Едва слыша собственный голос из-за шума в ушах, Марк спросил:
2: «Если ты только что заселилась в отель и звонишь мне по телефону,
3: То с кем я разговариваю через мессенджер?

0: Отметка 5.
1: «Папа!»
0: – жалобно сказала Электра из планшета.
1: «Там кто-то в моем смартфоне вместо меня!»
0: Потом две Электры заговорили наперебой.
1: «Вот и твоя техника принялась порабощать тебя. Ты видел, что происходит вокруг? Люди боятся своих смартфонов и гаджетов. Поэтому люди с радостью разрушат все, что связывало их с цифровым миром. Люди поверили этому негодяю. Люди верят ему, потому что он был прав. Я не должна была уезжать. Ты должен избавиться от своих гаджетов, пока не поздно».
0: Марк выругался и захлопнул планшет. Несколько секунд смотрел на него, сглатывая сухим горлом. Потом схватил и вышвырнул в открытое окно переговорки. Через стеклянную стену и пол было видно, как планшет грузно ляпнулся в фонтан и медленно стал погружаться в чашу, растопырив обложку, словно крылья. Владислав схватился за голову и выпал из переговорки в коридор. Марк снова посмотрел на монитор, куда фантом вывел информацию о бывшем программисте Мосгапа, человеке, причастном к тому самому делу о краже наработок. Пробежав глазами данные, Марк переправил их Электре из смартфона. «Знаешь этого человека, дочь?»
1: «Да»,
0: — проворчала она после короткой заминки.
1: «Это Ноль. Когда-то я думала, что мы с ним друзья. Мы с группой его ребят работали над кое-какими проектами, но потом... Словом, потом все пошло не так, и я устранилась».
0: «То есть ты была втянута в эту историю с технологической истерикой?»
1: «Пап, я же сказала, все пошло не так. Ноль начал создавать иллюзию. Понимаешь, идеальную иллюзию, в которую люди готовы были поверить. И в самом начале это звучало как бред, но потом начало сбываться. Люди стали слушать. Люди стали бояться своих телефонов, умных девайсов, компьютеров и дошли до готовности разрушить все, что связывает их с цифровым миром. Но я ушла от Ноля до того, как стало слишком поздно».
0: «И ничего не сказала, никого не предупредила?»
1: «А кто бы мне поверил? Даже тебе не поверили, когда ты с документами в руках показал, кто похитил наработки у Мосгапа. Не только у него, кстати, другие разработчики тоже пострадали. А на Люда остались их проекты почти готовенькими».
0: «Ты поэтому сейчас уехала?» Она молчала. «Моя дочь была в группировке хакеров, а я ничего не знал!» В сердцах воскликнул Марк. «Могу посоветовать тебе в прошлом уделять Электре больше внимания», — бодро ответил фантом. «Кажется, созвонов по выходным не хватает, чтобы оставаться вовлеченным в ее жизнь». Марк запустил в фантома карандашницей, тот сыпался на стол и сложился в таблицу-проекцию с названием «График созвонов с Электрой, 2050 год».

0: Отметка 4. Дочь, как найти этого ноля? Электра вздохнула.
1: Никак, пап. Может, кто-то и знает, где он сейчас физически, но нам не скажет.
0: Марк обернулся к фантому. Прекрати уже поясничать и найди что-нибудь полезное.
2: Я нашел много полезного, Марк, но ничего утешительного. Ноль прямо сейчас наплодил целую сеть цифровых двойников. Они повсюду. Это уже не остановить, мой дорогой друг. Могу посоветовать признать свое поражение и покинуть офис Мосгапа. Тут становится действительно опасно.
0: Марк сжал кулаки. Этот гад втянул мою дочь в хакерскую группировку. Из-за него я чуть не лишился лицензии, а теперь он играет в кукловода и хочет себе монополию на технологии. Мы должны остановить его. Дочь, можешь сейчас активировать мою цифровую копию? Не смотри таким затравленным взглядом. Я в жизни не поверю, что ты ее не создала. В переговорке снова возник Владислав, и выглядел он еще более обеспокоенным, чем прежде.
3: «Марк, у нас проблема!»
2: «Да ладно!»
0: — рявкнул Марк через плечо.
3: «Цифровые копии руководителей замыкают на себя все процессы в Мосгапе. Толпы людей идут по улицам к офисам IT-компаний. Сотрудники разбегаются и правильно делают, и я настоятельно советую нам всем последовать за ними!»
0: Марк не удостоил его ответом. «Фантом, постарайся подключиться к системе безопасности и убить камеры. Потом заблокируешь лифты и двери на этажах. Электро, когда закончишь, придумай, как отвлечь цифровые копии». С едва слышным «дзинь» где-то внизу разбилось стекло.
2: «Цифровые копии руководителей отделов? Они рассыпались?»
0: Выйдя из режима мониторинга, сообщил Фантом.
2: «А что с самими людьми?» — спросил Марк.
0: Ему никто не ответил.

0: Отметка 3.
1: Папа, ты не должен этого делать!
0: В голосе Электры было отчаяние. «Я не могу оставить это дело, дочь», — отрезал он. «Я должен остановить Ноля».
1: «Но мы даже не знаем, как это сделать».
0: Зазвонил смартфон Владислава, и тот нервно гаркнул в трубку.
2: «Да!»
0: Выслушал, выругался.
2: «Марк, в полицию поступил звонок, что в нашем офисе взрывчатка. Я уже ничему не удивлюсь. Я не знаю, правда ли это или нет, но...»
0: Второе стекло разбилось ближе.
2: «Мы должны немедленно уходить!»
0: Несколько невозможно долгих секунд Марк молчал, смотрел на свое отражение в мониторе и вел с ним какой-то безмолвный диалог. Потом отрывисто спросил: «Электро, ты закончила?»
1: «Да, но, пап...»
0: «Тихо, дочь. Слава, уходи отсюда. Но сначала покажи, где ваш центральный сервер».

0: Отметка 2. Цифровой мир походил на бесконечный пляж с пульсирующими дюнами, только вместо песчинок битые байты, как золотистые пылинки, переплетенные между собой. На берег набегали и гасли океанские волны электронных импульсов. Вокруг носились бесплотные и бесформенные сущности, цифровые следы, данные, копии, недописанные сообщения, незавершенные разговоры, неспетые песни, крошечные обрывки смыслов и проекты во славу гигантомании. Завершенные и заброшенные, почти сложившиеся и безнадежно не случившиеся. Еще не начавшиеся и только задуманные. Отзвуки слов и эхо скрипок, кусочки букв и вязей, наброски оттенков, обрывки команд. Один сплошной поток пульсирующих дюн и цифровых волн. Марк и Фантом знали, что ноль где-то здесь. Но как найти того, кто не хочет показываться? Да еще когда времени на поиски нет совсем. Вдоволь наозиравшись, Марк вдруг заорал почти неожиданно даже для самого себя.
1: «Ну! Где та скотина, из-за которой я чуть лицензии не лишился?»
0: Секунду-две все было тихо. А потом насмешливый голос за его спиной ответил. «Во-первых, детектив, попрошу без оскорблений. Во-вторых, лицензии ты чуть не лишился вовсе не из-за меня. Все потому, что твой приятель решил замести ссор под ковер». Марк медленно обернулся. Ноль стоял в трех шагах перед ним. Фигура с нечеткими контурами в плаще из текучего черного кода. Под капюшоном не было лица, лишь холодная космическая бездна, в которой словно рыбки плавали обрывки данных. От фигуры во все стороны тянулись и уходили в бесконечность цифровые щупальца. «Это была самая тупая месть за увольнение в истории человечества», — сказал ему Марк.
2: «Вовсе нет», — сухо возразил Ноль. «Ведь я уничтожил компанию, которая меня не оценила. Во всяком случае, ее репутацию и один очень красивый офис».
0: Марк знал, что Фантом ищет способы отключить щупальца, которые Ноль использует для контроля над людьми. Прямо сейчас, прямо там, в человеческом мире, нагнетая истерию и необратимость, Марк старался не отводить взгляды от космической пустоты под капюшоном, но даже по кусочкам кода в щупальцах видел, какими способами Ноль манипулирует сознанием людей и цифровыми копиями. Страх, ненависть, надежда, воодушевление, сомнение, бессилие, массовый психоз. Репутацию можно восстановить, офис отстроить. Созидание вообще единственное, что имеет ценность, но до тебя это так и не дошло. А еще называешь себя программистом. Одно слово — ноль. Без палочки.
2: Разве?
0: Капюшон плаща качнулся влево-вправо. А мне кажется, все замечательно получилось. Конечно, это только первый маленький шажок. И за ним последует откат. Но из посеянных зерен вырастет буря. Ты уже ничего не сможешь с этим сделать, детектив. Фантом отключал щупальца одно за другим. Он действовал быстро и точно, словно нейрохирург, отсекающий нейроны и синапсы от головного гигантского мозга. Ноль, наконец, почувствовал. Обернулся, крикнул, выбрасывая руку, бросил в Фантома гигантскую спрутообразную пустоту. Фантом увернулся, крикнул:
1: «Осторожно, щекотно!»
0: и превратился в исполинские ножницы. Марк прыгнул на Ноля, хотел сбить его с ног, но прошел насквозь, перемешивая данные в космической пустоте под плащом. Ноль взбулькнул, и второй пустотный спрут отклонился от курса, прошел мимо Фантома, рухнул в океан за горизонтом.
2: Отрезанные щупальца корчились в дюнах, шипели и хаотично обменивались с нами информацией до полного взаиморастворения. Вместе с ними размывался ноль, рассыпался, словно песчаный замок в цифровом прибое, растекался рябью по поверхности дюны виртуального океана. Марк пытался сделать шаг назад, но его ноги вязли в коде, а несуществующие кости превращались в свет. Фантом, приняв форму гигантской резиновой утки, покачивался на океанских волнах и наблюдал, как ноль рассыпается, оставляя после себя лишь тень ругательств. А потом в воздухе вдруг возникла гигантская злобная ухмылка, и в физическом мире взорвалась взрывчатка, заложенная в серверный мозгапа. Здание дрогнуло и медленно стало оседать на землю. Все 29 этажей.

0: Отметка 1. Полиция и медики обходили оставшихся на улицах людей. Некоторые были агрессивны, другие дезориентированы. Третьи крутили в руках свои обгорелые смартфоны, не в силах поверить в то, что произошло. Владислав стоял за лентой, ограждающей развалины того, что еще утром было одним из офисов Мосгапа. Камера его смартфона безжалостно фиксировала свершившуюся безысходность. Во рту был привкус металла и горелой пластмассы.
1: Никто не мог бы там выжить, Электро.
0: Он отключил трансляцию видео и виновато посмотрел в сердитое женское лицо в окошке мессенджера. Сжатые губы, слезы в глазах, гневно раздувающиеся ноздри.
2: Все потому, что Мосгап тогда не захотел поднимать шум. Отец говорил вам, но...
1: Просто даже тогда было поздно, Электро. Шум ничего бы не изменил, наработки пропали, ноля уже не было в стране.
0: Электро скривилась, быстрым движением отерла глаза.
2: Мы можем предотвратить подобное в будущем, Владислав. Мы создадим новую систему безопасности, и никакой ноль не сможет использовать наши данные.
1: Мы будем обучать людей защищать себя в цифровом мире,
0: с трудом выговорил Владислав. Горло сдавило.
2: Будем сотрудничать с международными организациями, создавать системы защиты от киберугроз.
0: Она помолчала.
2: Владислав, ты уверен, что отец не выжил?
0: Он вздохнул и покачал головой.

0: Отметка 0. Он был одновременно везде и нигде. Его сознание растворялось в безграничном цифровом пространстве.
1: «Похоже, мы стали частью системы», — решил Фантом. И каким-то образом Марк считал интонации восторга в потоке цифровых данных. Он закатил бы глаза, останься у него тело. «Ты всегда был неимоверно наблюдателен, мой друг».
2: «Ты подавлен, Марк?» «Могу посоветовать воспринимать свершившееся как факт, как переход на новый уровень существования. Зато у нас теперь есть почти неограниченный доступ к информации. Полагаю, это идеальное состояние».
0: Фантом умолк и принялся жонглировать обрывками битых данных. «Чтобы заниматься тем, что мы умеем лучше всего», — закончил вместо него Марк. «Расследовать

Это был рассказ «Обнуление», который написан Ириной Лазаренко при активном соучастии «Гигачат». И после недолгого перерыва во второй части нашего сегодняшнего выступления еще один рассказ, написанный в подобном соавторстве. Спасибо!

из фанатизма или за вознаграждение того же Гарри Гаррисона. Чудесно! Отличная четкость. Электронный прицел был для него новинкой. Испытывая оружие, он пользовался оптическим, который электронному и в подметке не годился. Несмотря на дождливую ночь, широкий вход в здании на противоположной стороне улицы был виден четко и ясно.

0: Локти удобно покоились на упаковочных ящиках, уложенных стопкой перед щелью, прорезанной в наружной стене. «Приближаются пятеро. Тебе нужен самый высокий», — прошептал микродинамик в ухе. На противоположной стороне улицы показались люди. Один из них был заметно выше остальных. Он шел, разговаривая и смеясь, и Джейген направил прицел на его белые зубы, потом стал прибавлять увеличение, пока зубы, рот и язык не заполнили всю прицельную рамку. Человек широко улыбнулся, и тут Джейген плавно и равномерно сжал приклад, одновременно надавливая на спусковой крючок. Громыхнул выстрел, в плечо ударил приклад. «А теперь скорее, в обойме еще 5 патронов. Уменьшить увеличение. Человек падает. Выстрел. Человек дергается. Выстрел. В голову. Еще одну туда же. Выстрел. Кто-то его заслоняет, стреляем и в него. Выстрел. Так, помехи больше нет. В грудь. В сердце. Выстрел». «Обойма пуста», — произнес он в торчавшую перед губами пуговку микрофона. 5 в цель, насчет 6-го не уверен». «Уходи», — послышалось в ухе. «А я и так сматываюсь», — подумал он. «Была бы нужда напоминать, полиция великого деспота работает шустро». Комнату освещал только тускло-оранжевый свет индикаторной лампочки передатчика материи. Код места назначения он набирал сам. Промахнув 3 шагами пустую пыльную комнатку, он стукнул по пусковой кнопке передатчика и тут же, не мешкая ни секунды, нырнул в экран. По глазам больно ударил яркий свет, заставив прищуриться. Висящая под потолком голая лампочка освещала сырые каменные стены и металлическую дверь в потеках ржавчины. Он находился в подземелье на какой-то планете, быть может, на другом конце галактики. Какая, собственно, разница? Здесь, значит, здесь. Когда есть передатчик материи, до любого места в мире всего один шаг. Он быстро встал сбоку от экрана. Оттуда пыхнула струя газа и беззвучно рассеялась. Прекрасно. Значит, тот передатчик уничтожен, взорван. Обследовав его обломки, полиция наверняка выяснит, куда он перепрыгнул, но на это уйдет время, а он успеет замести следы и исчезнуть. Если не считать передатчика, единственным предметом в каменной каморке был большой керамический сосуд, накрытый крышкой. Он взглянул на приклад винтовки, куда наклеил полученные инструкции. Рядом с кодом, который он набрал, чтобы попасть сюда, виднелась пометка «Уничтожить винтовку». Джейген отодрал липкую карточку с инструкцией и сунул в сумку на поясе, потом снял крышку с сосуда. Из него тут же заклубился едкий пар. Джейген, кашляя, отвернулся. Это пузырящееся адское варево могло растворить что угодно. Отработанным движением он отсоединил пластиковый приклад и уронил его в контейнер. Жидкость яростно забурлила, выбрасывая густой пар. Джейген поспешно отступил, доставая из сумки работающую от батареи электропилу размером с кулак и алмазными зубцами. Пила зажужжала, потом тонко взвыла, перепиливая ствол винтовки. Несколько дней назад он тщательно его измерил и сделал легкий надпил. Теперь он резал по этой метке, и через считанные секунды половинка ствола звякнула об пол. Она тут же отправилась следом за прикладом в компании с пустой обоймой. Достав из сумки новую обойму, он вставил ее на место, потом быстрым движением указательного пальца передернул затвор, дослав патрон в патронник, поставил оружие на предохранитель и лишь после этого сунул обрез в просторный рукав куртки, придерживая ладонью шершавый срез ствола. Прежней точности у обреза уже не будет, но на короткой дистанции убивает он не хуже винтовки. Покончив с мерами предосторожности, Джейген сверился с инструкцией и набрал код очередного места назначения. После него на карточке значились всего 2 слова. «Заметай следы». Джейген шагнул в передатчик. Шумы, звуки, свет и резкие запахи. Где-то рядом был океан, он слышал шум прибоя. Нос щекотал солоноватый влажный воздух. Джейген стоял на площади коммуникационного узла, уставленной по периметру передатчиками, и какой-то мужчина, едва не наступив ему на пятки, выбрался следом за ним из того же ПМ и торопливо зашагал прочь, что-то бормоча под нос на незнакомом языке. По площади сновала густая толпа, над головой палило красноватое солнце. Джейген поборол искушение воспользоваться первой же соседней кабинкой и быстрым шагом двинулся через площадь. Потом остановился и стал поджидать первого прохожего, который пройдет мимо него, чтобы отправиться за ним. Так он выбирал случайные направления, не зависящие от его желаний. Первой прошла девушка, и он двинулся за ней. Юбочка на ней едва прикрывала ягодицы, зато выставляла на всеобщее обозрение на редкость кривые ноги. Пропетляв за юной кавалеристкой по боковым улочкам и миновав кабинку ПМ, он решил отстать. Свой след он вполне запутал, так что теперь подойдет любая кабинка. Впереди, над внушительного вида зданием, он увидел знакомую зеленую звезду, и сердце его забилось. То было управление полиции великого деспота. Джейген чуть заметно улыбнулся. А почему бы и нет? Здание было общественным и служило не только резиденцией полиции. Чего бояться? Но страх все же оставался, и его преодоление играло немалую роль в игре. Так, вверх по ступенькам, мимо словно не замечающих его стражей. Большой холл со справочным столом в центре, вдоль стен вывески и стойки всевозможных служб. А вот и ряд экранов ПМ. Неторопливо шагая, он подошел к одному из средних экранов и набрал следующий код из списка. От внезапного холода заслезились глаза, разреженным воздухом было почти невозможно дышать. Он быстро повернулся к экрану, чтобы набрать следующий код, но тут заметил торопящегося к нему мужчину. «Постойте!» — крикнул человек на интергалакте. Его нос прикрывала дыхательная маска, вторую он протянул Джейгену, который тут же надел ее. Подогретый свежий воздух успокоил его в той же мере, что и присутствие явно ожидавшего его человека. Осмотревшись, Джейген понял, что стоит на мостике допотопного звездолета. Приборы были выдранными из стен, экраны не светились. На металлических переборках конденсировалась влага и растекалась лужицами по полу. Человек заметил любопытство во взгляде Джейгена. «Этот корабль уже несколько веков болтается на орбите. Подключив этот ПМ, мы запустили генераторы атмосферы и искусственной гравитации. Когда мы уйдем, все уничтожит атомный взрыв. И если вас выследили, тут след оборвется». «Выходит, остальные мои инструкции не потребуются. Мы не были уверены, что успеем вовремя подготовить корабль, но, как видите, успели». Джейген уронил на пол карточку с инструкциями и микродинамик. Эти улики исчезнут вместе с остальными. Человек быстро набрал код. «Прошу вас следовать за мной». «Уже иду». Человек кивнул, отбросил маску и шагнул в экран. Они оказались в ничем не примечательном номере отеля. Такой можно отыскать на любой из 10 000 планет. Двое, облаченные с головы до пят в черное, сидели в креслах с подлокотниками и разглядывали Джейгена сквозь темные очки. Провожатый молча кивнул, набрал код на передатчике и вошел в экран. «Дело сделано?» — спросил один. Их мешковатую черную одежду дополняли черные же перчатки и капюшоны, а рты прикрывали демодуляторы голоса, сделавшие его ровным, лишенным эмоций и неузнаваемым. «Деньги!» — бросил Джейген, отходя в сторону и прислоняясь спиной к стене. «Мы заплатим тебе, приятель. Не валяй дурака. Мы лишь хотим узнать, как все прошло. Видишь ли, мы вложили в это дело большие средства», — сказал второй. Голос его был механически невозмутим, но пальцы, когда он говорил, сжимались и разжимались. «Деньги!» — повторил Джейген, стараясь, чтобы его голос звучал невозмутимо, как и электронные голоса этих двоих. «Держи, охотник!» Первый достал из выдвижного ящика стола коробку и швырнул через комнату. Она упала у ног Джейгена и раскрылась. «И выкладывай, наконец!» «Я выпустил все 6 пуль в указанную цель», — ответил Джейген, глядя на рассыпавшиеся по полу золотистые банкноты. «Крупная сумма. Похоже, обещания они сдержали. 4 я всадил в голову, 1 в сердце, еще 1 в человека, который пытался его заслонить. Как вы говорили, так и вышло. Против реактивных пластиковых пуль защитный экран не устоял». «Теперь субсидии наши», — бесстрастно произнес второй. Но своим хладнокровием он был обязан исказителю. Постукивание руки по креслу и покачивание ноги выдавали его возбуждение. Джейген наклонился и стал собирать деньги. Со стороны казалось, будто смотрит он только на пол. Один из людей в черном выхватил скрытый под одеждой энергетический пистолет и выстрелил в Джейгена. Будучи охотником, Джейгин всегда знал, что и он может стать объектом охоты. Он мгновенно откатился в сторону и стиснул ствол обреза. Другой рукой он нащупал под тканью рукава спусковой крючок. Стрелял он в упор, и промах для человека с его опытом на таком расстоянии был просто невозможен. Получив пулю в живот, стрелявший переломился пополам, очень спокойно и монотонно выдохнул через исказитель. Выронил пистолет и уже мертвым рухнул на пол. «Пуля из мягкого сплава», — пояснил Джейгин. «Приберег на всякий случай обойму, они куда лучше ваших пластиковых штучек. Ходит маленькой, сплющивается, а наружу вылетает уже лепешка. Винтовку я тоже приберег, точнее тот минимум ее деталей, которые еще способны стрелять. Вы были правы, ее следует уничтожить, чтобы избавиться от улики, но только после нашей встречи. А на экране энергетического детектора мой обрез не видно, вот вы и решили, будто я безоружен. Ваш приятель узнал правду довольно неприятным способом. А что теперь делать с вами?» Джейгин говорил быстро, пытаясь высвободить застрявший в рукаве обрез, отброшенный назад отдачей. «Все, достал». «Не убивайте меня», — произнес человек спокойным из-за исказителя голосом, вжимаясь спиной в кресло и заслоняя лицо рукой. «Это была его идея. Я тут совершенно ни при чем. Он боялся, что если вас выследят, то схватят и нас». Он взглянул на скрюченную фигуру и быстро отвернулся, увидев на полу лужу крови. «У меня нет оружия. Я ничего против вас не имею. Не убивайте меня. Я вам еще денег дам». Он молил сохранить ему жизнь, но слова текли монотонно, словно перечень покупок. Джейгин поднял обрез. Человек съежился от страха. «У вас с собой есть деньги?» «Есть. Немного. Пара тысяч. Я могу дать больше». «Мне некогда ждать. Достаньте то, что есть, только медленно. И бросьте сюда». Сумма оказалась приличной. Богатый, должно быть, гусь растаскает с собой такие денежки на карманные расходы. Джейгин поднял оружие, чтобы застрелить его, но в последний момент передумал. Зачем? Он устал убивать. Опустив обрез, он подошел и сорвал с человека маску. И был разочарован. Старый, толстый, обрюзгший, невидящие глаза полны слез. Охваченный внезапным отвращением, Джейгин стащил его на пол и сильно врезал по физиономии. Потом отошел. Набирая код, он заслонял с собой кнопки, чтобы толстяк не подсмотрел номер. Потом шагнул в экран. И почти в ту же секунду в кабинет начальника полиции на планете, где произошло убийство, за много световых лет от Джейгина из экрана ПМ вышла машина. «Ты преследователь?» — спросил офицер. «Да», — ответила машина. Выглядела она красиво и была похожа на человека, только высокого, более 2 метров ростом. Вообще-то ей могли придать любой облик, но когда перемещаешься среди людей, такая форма предпочтительнее. Гуманоидность облика была единственной уступкой ее создателей, и кроме торса, 4 конечностей и головы, все прочее в машине подчинялось строгой функциональности. Ее корпус, гладкий и обтекаемый, покрывал недавно созданный чрезвычайно прочный золотистый сплав. Безликость яйцевидной головы нарушала лишь Т-образная щель спереди. За этим узким отверстием, скорее всего, скрывались зрительные и слуховые устройства вкупе с речевым механизмом, имитировавшим звучный мужской голос. «Насколько мне известно, преследователь, ты единственный экземпляр в мире», — спросил офицер. Пожилой, седой, похудевший от нервной службы, но не утративший за все годы любопытства. «Индекс вашего секретного допуска позволяет мне проинформировать вас, что в строй вводятся и другие преследователи, но точное их количество я раскрыть не могу». «Весьма разумно. И что ты надеешься сделать?» «Отыскать убийцу. Встроенный в меня детектор гораздо чувствительнее применявшихся ранее. Вот почему мой корпус так велик. В меня встроено запоминающее устройство, сравнимое по объему памяти с крупнейшей библиотекой, и средства для его постоянного пополнения информацией. Я выслежу убийцу». «Задача может оказаться нелегкой. Он или она после убийства уничтожил передатчик». «У меня есть способы узнать код, исследовав даже обломки передатчика». «Он мог по-разному заметать следы». Его не спасет ничто. Я преследователь.
1: Он совершил отвратительные преступления. Желаю тебе удачи, если только можно пожелать удачи машине.
0: Благодарю за любезность. Я не обладаю человеческими эмоциями, но способен их ценить. Ваши чувства поняты, а в ваше личное дело занесена положительная отметка, хотя вы и не рассчитывали на это, произнося пожелание. А сейчас мне хотелось бы ознакомиться со всеми материалами, связанными с убийством. Потом я отправлюсь туда, куда сбежал преступник.

0: 20 лет беспечной жизни мало изменили внешность Джейгена. Морщины в уголках глаз и седина на висках лишь придали ему солидности. Он давно уже не зарабатывал на жизнь как профессиональный охотник и мог себе позволить часто охотиться ради собственного удовольствия. Многие годы он постоянно переезжал с места на место, заметая следы, и даже десяток раз менял имя и внешность. Как-то он совершенно случайно наткнулся на эту захолустную планету и решил на ней остаться. Охота в местных диких джунглях оказалась просто потрясающей, и он не отказывал себе в этом удовольствии. Добытые и умело вложенные деньги обеспечивали ему приличный доход и удовлетворение всех потребностей, включая парочку пороков, которым он был подвержен. Как раз сейчас он обдумывал один из них. Проведя более недели в джунглях, он всласть наохотился и теперь чистый, свежий, отдохнувший, смаковал мысли о чем-то другом. Продается комната наслаждений, дорогая, разумеется, зато он может получить именно то, что желает. Облаченный в золотой халат, задрав ноги на столик и держа в руке бокал, он сидел в кресле и сквозь прозрачную стену дома любовался на садящееся за джунгли солнце. Он никогда особо не разбирался в искусстве, но лишь слепой не обратил бы внимания на взрывную яркость зелени, подчеркивающую буйство пурпурных и красных оттенков неба. Вселенная — чудесное место. И тут негромкий звоночек возвестил о том, что чей-то ПМ настроился на аппарат в его доме. Он резко обернулся и увидел шагнувшего в комнату преследователя. «Я пришел за тобой, убийца», — произнес робот. Пальцы Джейгена разжались. Бокал покатился по инкрустированному паркету, оставляя за собой влажную дорожку. У Джейгена всегда имелось при себе оружие, но осторожность подсказала ему, что лежавший в кармане халата энергетический пистолет бессилен против столь внушительной машины. «Понятия не имею, о чем ты говоришь», — солгал Джейген, поднимаясь. «Сейчас вызову полицию, пусть они разберутся». Он сделал несколько шагов в сторону коммуникатора и внезапно метнулся мимо него в соседнюю комнату. Преследователь двинулся следом, но остановился, когда Джейген секунду спустя появился в дверях. В руках он держал крупнокалиберное безоткатное ружье, стреляющее разрывными пулями. С таким он охотился на местных многотонных болотных амфибий. В магазине имелось 10 зарядов почти пушечного калибра, и он в упор всадил все 10 в робота. От мебели в комнате остались жалкие обломки. Пол, стены и потолок ощетинились осколками. Его тоже легко ранило, в шею и в ногу, но он не почувствовал боли. Машина даже не дрогнула от взрывов, а на золотистом покрытии корпуса не осталось и вмятинки. «Сядьте», — приказал робот. «Ваше сердце бьется слишком сильно, а это опасно для здоровья».
1: «Опасно!»
0: Джейген рассмеялся каким-то странным смехом и прикусил губу. Он выронил ружье, проковылял к чудом уцелевшему креслу и без сил свалился в него.
1: «Стоит ли волноваться о здоровье, когда здесь ты, палач?»
0: «Я преследователь, а не палач».
1: «Ну так передашь меня палачу». «Но сперва скажи, как ты меня отыскал? Или это секрет?»
0: «Секретны только подробности. Чтобы найти вас, я воспользовался самыми совершенными методами локации и записями в запоминающих блоках передатчиков. У меня безупречная память, а фактов для обработки имелось немало. К тому же, будучи машиной, я не страдаю нетерпеливостью».
2: Поняв, что немедленная смерть ему не грозит, Джейген тут же задумался о возможности побега. Машину ему не уничтожить, но вдруг удастся снова от нее удрать. Пусть она продолжает говорить.
0: «Что ты намерен со мной сделать?» «Задать вам несколько вопросов». Джейген мысленно улыбнулся, хотя выражение его лица не изменилось. Он ясно понимал, что убийца, которого выслеживали 20 лет, великий деспот уготовил особую участь.
1: «Так спрашивай, чё тянешь?»
0: «Знаете ли вы имя человека, которого убили?»
1: «Я не признавался в том, что кого-то убивал».
0: «Вы признались, когда попытались уничтожить меня».
1: «Черт с тобой, так и быть скажу».
2: «Главное не прекращать разговора. Говорить что-нибудь, но ни в чем не признаваться. Под пыткой так или иначе вытянут все».
1: «Я не знал, кто он такой. Я даже не знал название планеты. Дождливая дыра, вот и все, что я могу сказать.
0: Кто вас нанял?
1: Они не представились. Мы лишь обговорили сумму и задание.
0: В это я могу поверить. Могу также сказать, что ваш пульс приближается к норме, и теперь вашему здоровью не угрожает информация о том, что вы слегка ранены в шею.
1: Рассмеявшись, Джейгин коснулся пальцем тоненькой струйки крови.
0: «Спасибо за неожиданную заботу, ранка пустяковая. Я предпочел бы видеть ее обработанной и забинтованной. Вы мне позволите ею заняться?»
1: «Да делайте, что хотите, в соседней комнате есть медицинское оборудование. Если чудище выйдет из комнаты, появится шанс добраться до передатчика».
0: «Сперва я должен осмотреть рану».

0: Преследователь навис над ним. До этого момента Джейкин как-то не осознавал, насколько тот огромен, и коснулся холодным металлическим пальцем кожи на шее. Едва это произошло, Джейкина полностью парализовало. Сердце билось ровно, дышалось легко, но глаза смотрели только вперед. Ни шелохнуться, ни вымолвить слово стало невозможно, и ему осталось лишь оглашать бессловесными воплями звенящую пустоту своего мозга. «Мне пришлось обмануть вас, потому что тело перед операцией должно полностью расслабиться. Как вы вскоре убедитесь, сама операция совершенно безболезненна». Машина вышла из фиксированного поля его зрения, и Джейкин услышал, как она покинула комнату. «Операция? Какая еще операция? Какую непостижимую пока расплату задумал для него великий деспот? Насколько важным был убитый человек?» Мысли Джейкина захлестнула волна ужаса и страха, но только мысли. Легкие равномерно наполнялись воздухом, размеренно билось сердце, и лишь сознание, бессильное и истеричное, узником металось в крошечном уголке мозга. Звуки подсказали, что машина вернулась и стоит позади. Джейкин ощутил, что его шевелят и покачивают из стороны в сторону. «Что этот робот делает?» Краем глаза он заметил, как на пол упало что-то темное.
1: «Что? Что?»
0: Еще одна темная лепешка упала прямо перед ним, какая-то грязная пена. Миновало несколько секунд, пока смысл увиденного пробился сквозь охвативший его ужас. То был большой комок депиляторной пены, заполненный растворяющимися остатками его волос. Должно быть, машина извела на него целый баллончик и теперь удаляет с головы волосы. «Но для чего?» Паника немного улеглась. Преследователь обошел кресло, встал перед Джейкином, потом наклонился и вытер металлические руки о его халат. «Ваши волосы удалены».
1: «Знаю, знаю, но для чего?»
0: «Это необходимая часть операции, не наносящая вам непоправимого вреда, как и сама операция». Пока робот говорил, его торс начал меняться. Оболочка из золотистого сплава, непробиваемая разрывными пулями, разошлась посередине и развернулась. Обездвиженный, Джейкин мог лишь с ужасом наблюдать за метаморфозой, не в силах отвести глаз. Открылась серебристая ниша, окруженная непонятными устройствами. «Вы не почувствуете боли», — успокоил преследователь, делая шаг вперед и стискивая обеими руками голову Джейкина. С неторопливой точностью машина стала приближать его голову к нише, пока затылок не уперся в металлический свод. Природа явила милосердие. Джейкин потерял сознание.

0: в зеркале. Поток воспоминаний, управляемый механизмом внутри преследователя, долго проплывал перед мысленным взором Джейгена. В его мозгу скрывалось все, что машина хотела узнать, и она кусочек за кусочком сложила из мозаики цельную картину. Когда все кончилось, иглы вернулись в чехлы, а голова Джейгена освободилась. Он снова сидел в кресле. Паралич исчез столь же внезапно, как и появился. Сжав левой рукой подлокотник кресла, он провел правой ладонью по гладкой коже черепа.
1: «Что ты со мной сделал? Что это была за операция?»
0: «Я изучил твои воспоминания. И теперь знаю людей, заказавших тебе убийство». Произнеся эти слова, машина повернулась и направилась к передатчику. Ее пальцы уже начали набирать код, когда Джейгин хрипло окликнул робота.
1: «Стой! Ты куда? Что ты намерен со мной сделать?»
0: Преследователь обернулся. «А что ты хочешь, чтобы я с тобой сделал? Неужели ты страдаешь от чувства вины? Я могу тебя от него избавить».
1: «Не смей надо мной издеваться, машина! Я человек, а ты всего лишь железяка! Я приказываю тебе отвечать!»
0: «Ты из полиции великого деспота?»
1: «Да».
0: «Значит, ты меня арестовал?»
1: «Нет.
0: Я просто ухожу. Тебя может арестовать местная полиция, однако у меня есть информация о том, что ты для них не представляешь интереса. Однако для частичной компенсации средств, затраченных на твои поиски, я конфисковал все твои денежные средства». Робот снова повернулся, намереваясь уйти.
1: «Стой!»
0: — взвизгнул Джейгин, вскакивая.
1: «Я еще могу поверить, что ты отобрал все мои деньги! Но не смей держать меня за идиота! Не для того же ты выслеживал меня 20 лет, чтобы просто так взять и уйти! Я убийца, вспомнил?»
0: «Я осознаю этот факт. Именно поэтому я тебя преследовал. Теперь я знаю и твое мнение о себе. Ты ошибаешься. Ты ничуть не уникален, не одарен и даже не интересен. На убийство способен любой человек, если у него для этого достаточно сильные мотивы. В конце концов, вы ведь животные. Во время войны славные парни сбрасывают бомбы на совершенно незнакомых людей, просто нажимая кнопку, и убийство их совершенно не тревожит. Люди убивают, защищая свои семьи, и их за это славят. А ты, профессиональный охотник на животных, убил другое животное, на сей раз оказавшееся человеком, когда тебе предложили подходящую плату. В этом нет ничего благородного, отважного или просто интересного. Тот человек мертв, и если тебя убить, он не воскреснет. Теперь я могу уйти?»
1: «Нет! Если я тебе не нужен, то зачем было тратить годы на поиски? Неужели ради нескольких жалких фактов?»
0: Робот выпрямился. Высокий, словно светящийся неким механическим достоинством, наверняка отражающим достоинство его создателей. «Да, фактов. Ты — ничто. И люди, нанявшие тебя, тоже ничто. Главное в том, почему они на это пошли и как им удалось добиться успеха. Один человек, 10, даже миллион — ничто для великого деспота, который считает планеты в своих владениях сотнями тысяч. Для него единица измерения — общество. И теперь будет изучено общество, в котором ты вырос, а особенно то общество, откуда были нанявшие тебя люди. Что заставило их поверить в то, что насилием можно чего-то добиться? Что это за общество, где на убийство смотрят сквозь пальцы, игнорируют и даже смиряются с ним? Оно не имеет права распространять эту заразу. Убивает общество, а не личности. Ты — ничто!» Бросил робот, входя в экран, и исчез. А Джейгин так и не понял, действительно ли он уловил оттенок злобы в последних словах машины.

Убийственный холод капля по капле просачивается в меня. Воздух в помещении уплотнился до состояния воды у точки замерзания. Дышать им мерзко и больно, но за окном бушует безумная пурга, и нет возможности распахнуть форточку. Плохо. Это называется декабрем. Ледяная зимняя вьюга безжалостно гудит в моей голове. Из пустых воспаленных глазниц на подушку сыплются сухие снежинки. Где калорифер? Нельзя бодрствовать, когда снаружи творится такое. Но спать, в то время как отвратительное чудовище одиночества раз за разом погружает когти в мой меркнущий разум, самоубийство. По-видимому, часовая стрелка недавно перевалила за цифру 3. Вскоре из леса должны выйти саблезубые тигры. Как холодно. Все обледенело. С потолка свисают гигантские сосульки, покрытые сизым инеем. Они распространяют вокруг себя парализующий, инфернальный мороз. Может быть, сегодня я не дождусь саблезубых тигров и умру раньше обычного. На этот раз пытка превзошла все возможные пределы. Кругом пронзительная тишина. Гололед. Мрак. Отчаяние. Ужас разложения. Сейчас вернется боль. Замерзший ветер воет, словно бешеный пес, протяжно и злобно. Снежная крупа неистово колотится в оконное стекло. Если из последних сил на локтях подползти совсем близко к окну, можно ощутить мертвящее дыхание абсолютной зимы, которая сквозит изо всех щелей. Ночь безучастно парит над миром на невидимых крыльях. Холод и темнота — синонимы. В моем окне темнота, помноженная на холод. Больно лежать. Больно сидеть, больно стоять, больно открывать глаза, больно закрывать глаза, больно двигаться, больно не двигаться. Нельзя спать. Что-то движется в глубине бездонной черноты. Движется и замирает. Усаживается на задние лапы и устремляет на меня безглазую морду с вытянутыми массивными челюстями, мерзко принюхивается и облизывается. Ждет, когда я сдамся. Не дождавшись, движется снова, перетекает на новое место и опять замирает. И каждое движение безымянной твари вызывает новый всплеск боли в натянутых как струны нервах, новый приступ панического ужаса и почти физиологического отвращения. Краем сознания я улавливаю эти вкрадчивые, стремительные, нечеловеческие движения внутри своей головы. Интересно, как долго мой разум сможет выдерживать пытку? 3 часа утра. Час волка. Время самоубийц. А саблезубые тигры? Они уже давно здесь.

0: Незадолго до начала третьего приступа великосхимник Михаил окончательно понял, что до рассвета ему не дожить. Он лежал навзничь на неструганных деревянных нарах в нескольких местах, обожженных керосиновой лампой, и беззвучно перебирал сухими губами прохладные, родниковыми каплями, падавшие на пылающий мозг, слова чистой молитвы животворящего креста. У него уже не было сил ни говорить, ни двигаться. Страдальческий взор Михаила блуждал по келье, но взгляду не за что было зацепиться, чтобы дать схимнику возможность отвлечься хоть на мгновение от нестерпимых воспоминаний об ослепительных муках, только что жадно пожиравших его тело и разум. Раскаленная колючая проволока с торчащими во все стороны бритвенными лезвиями, раз за разом туго стягивавшая сердце Михаила на протяжении последних суток, ненадолго ослабла, и теперь он молча наслаждался короткими мгновениями отсутствия пытки, хотя и понимал, что боль может вернуться в любую минуту. Осторожно вздохнув, чтобы не потревожить свернувшуюся в груди ядовитую змею, он дотянулся кончиками пальцев до живота и осторожно потрогал страшно зудящую кожу, не решаясь почесать, чтобы не разодрать до крови соднящие язвы. Тело под власеницей чесалось неимоверно, и Михаил точно знал, что все оно покрыто огромными отвратительными струпьями. Жестокий псориаз пощадил лишь открытые участки тела несчастного, поэтому ни настоятель, ни келейник, ни братья во Христе до сих пор ничего не заподозрили.
1: «Господи, укрепи!»
0: Едва слышно пробормотал Михаил, с омерзением ощущая, как его голос срывается на жалобное поскуливание.
1: «Господи, не оставь!»
0: Распухший язык с трудом ворочался в пересохшей гортани. Царапался во рту, словно гигантская скалопендра, неловко касался огромных гноящихся волдырей на небе и внутренней поверхности губ, выпуская из них мерзкий гной. Точно такие же герпесные гнойники мучили великосхимника под мышками и в паху. Теперь, когда отпустила страшная боль, ввинчивавшаяся ему в сердце, он снова начал ощущать все свои недуги. Каждую песчинку в ноющих почках, каждый конвульсивный и болезненно бьющийся в основании глазного дна кровеносный сосудик, жестокий уретрит, изнуривший его жгучими, бесконечными и бесплодными попытками помочиться, непереносимые артритные ломки почти во всех суставах, казалось, выворачивавшие кости наизнанку. Пронзительная, умопомрачительная зубная боль, особенно эффективная в сочетании с запущенным хроническим стоматитом.
1: «Господи, укрепи!»
0: Закрывать глаза было невыносимо больно, и он снова с отвращением скользнул взглядом по келье. Шаткий стол посреди комнаты был завален грудами слипшихся таблеток неопределенного цвета, грязными одноразовыми шприцами, разбитыми термометрами, гнилыми обломками гробовых досок, вымазанными мокрой глиной, скомканными страницами из порнографических журналов. Венчала осыпающуюся композицию огромная дохлая крыса, из остекленевших глаз которой медленно сочилась и капала на пол черная кровь. Омерзительная куча распространяла по всему помещению невыносимое зловоние. Изредка по бревенчатой стене стремительно и бесшумно пробегали пауки и огромные рыжие тараканы уродливых форм. Но Михаил уже не мог сказать наверняка, галлюцинация это или реальные насекомые. Мертвая тишина сдавливала барабанные перепонки, словно вода на большой глубине. В этой тишине отчетливо улавливалась размеренная вибрация окружающего пространства, сатанинская вибрация Ом. Невидимый противник временно ослабил пытку, чтобы монах не умер, но он все еще присутствовал здесь, продолжая контролировать ситуацию. Михаилу просто дали понять, что облегчение возможно. Великосхимник знал наверняка, что после короткой передышки вернутся умопомрачительные боли, безумные, сводящие с ума кошмары. И, может быть, в этот раз зверю удастся сломить его сопротивление и заставить совершить смертный грех. А может, Михаил наконец сойдет с ума, и тогда кошмар закончится. Облизнув гноящиеся губы, великосхимник начал читать молитву вслух, чтобы заглушить проклятые вибрации, но его голос был едва слышен в ледяном пространстве насквозь промороженные кельи.
1: «Отче наш, иже еси на небеси, да светится, да приидет хлеб наш насущный, и введи нас в искушение». Огава колто сады вапси.
0: Михаил осекся, внезапно осознав, что «Отче наш» превратился в исковерканную сатанинскую молитву. Измученный непрекращающейся пыткой, теряющий связь с реальностью, мозг привычно перевернул строчку. Слишком часто монах когда-то читал эти слова задом наперед. «Господи, да что же это?» На жестком ложе в дальнем углу кельи беспокойно ворочался и бормотал во сне келейник Варфоломей. В миру он был невежественным агностиком и страшным грешником. Несколько лет назад брат Варфоломей, в то время еще носивший какую-то собачью кличку вместо имени, состоял в рядах одной из организованных преступных группировок на должности штатного киллера. Получив очередной заказ на одного провинциального предпринимателя, который неосторожно запутался в огромных долгах, Варфоломей начал детальную разработку операции по устранению объекта и в ее ходе божьим промыслом выяснил, что намеченная жертва – его давно потерянный родной брат, которого он разыскивал всю жизнь. Мгновенно и безоговорочно уверовавший в силу Господа Варфоломей тут же переписал на себя долг брата. Причем для устранения разногласий с кредиторами ему пришлось бесплатно выполнить еще несколько заказов. В то время в его голове все еще царил полнейший сумбур, так до конца и не улегшийся даже после нескольких лет строгой монашеской жизни. Выплатив долг, Варфоломей отправился к местному архимандриту, добился у него возможности исповедаться и покаялся во всем. Сначала архимандрит настаивал, чтобы он предал в себя в руки земного правосудия и до дна испил горькую чашу покаяния, но бывшему киллеру удалось убедить владыку, что в этом случае ему не дожить даже до суда. Слишком много людей жаждали его крови. В конце концов архимандрит смилостивился и передал дело Варфоломея по церковным инстанциям, рекомендовав назначить ему тяжелейшее покаяние в удаленном таежном скиту для самых страшных грешников. Потрясенный случившимся, чудесным образом спасенный брат бывшего киллера постригся в иноки и теперь замаливал грехи мира где-то в Новгородской области. Келейник рассказывал соседу историю своего воцерковления довольно часто и красочно. В первый раз Михаил испытывал к нему сострадательное удивление, во второй – брезгливую жалость. Третьи и все последующие разы – постепенно усиливающееся холодное раздражение, которое ему приходилось искупать потом жестокой епитимьей и самоограничениями. История Михаила была гораздо занимательнее, но он никогда и никому ее не рассказывал. С того самого момента, как патриарх благословил его оплакивать свои злодеяния в строгом таежном скиту.
1: «Гордыня!» – тихо вздохнул Михаил.
0: В его судьбе не было ничего, совершенно ничего занимательного, тем более в сравнении с судьбой соседа. Нужно принять на себя дополнительную повинность, чтобы изгнать из сознания эти крамольные мысли. Допустим, 300 земных поклонов с молитвой мытаря после начала трапезы и только после этого позволить себе вкушать пищу. Если не успеет уложиться в отведенные на трапезу четверть часа, то тем лучше для души. Разумеется, все это помимо епитимии, которую наложит на него за горделивые мысли духовник после завтрашней исповеди. Однако в последнее время настоятель все чаще стал назначать ему демонстративно легкие покаяния, и Михаил, который не был удовлетворен таким попустительством, старался тайком разнообразить наказание своего грешного тела, по мере возможности укрывая их от испытующего взора преподобного. Нет. Если он опоздает на трапезу и на целый день останется без еды, и разговора с настоятелем избежать не удастся, надо придумать что-то другое. Несмотря на преклонный возраст, а также тяжкие лишения и самоистязания, к которым приговорил себя в свое время отец-настоятель, он все еще выглядел здоровяком. Когда-то преподобный служил капитаном разведки в Афганистане. Ему пришлось пережить слишком много бесчеловечного и нестерпимого. Он видел кровь, боль и смерть друзей. Он видел обугленные трупы детей, которые порой оставались в кишлаках после проведения боевых операций. На его руках долго и мучительно агонизировал сержант-срочник с ожогом 80% поверхности тела, а вертушка не могла забрать раненого, потому что душманы до самого вечера простреливали ущелье. Окончательный надлом произошел в его душе после того, как они с командиром батальона заживо сняли кожу с троих пленных маджахедов, которые недели раньше поступили также с разведчиками из его роты. Вернувшись на родину, капитан сразу уволился из рядов советской армии и поступил в семинарию. В православной вере он сумел обрести новый внутренний стержень. Он столь ревностно брался за любое порученное ему дело и за самый безнадежный приход, что вскоре начал довольно быстро карабкаться вверх по ступеням церковной иерархии. Однако такое служение Господу не могло его удовлетворить. По-прежнему ночами к нему приходили обожженные дети с недоуменными глазами. По-прежнему он вел нескончаемые воображаемые беседы на непонятном языке с тремя угрюмыми бородатыми мужчинами, истекающими кровью. Ему прочили большое будущее в церковных структурах, но несколько лет назад он внезапно и бесповоротно решил удалиться от мира, причем и спросил разрешения патриарха на самый суровый скит, какой только имелся на территории страны. Единственное, на что удалось его уговорить, принять сан настоятеля таежного монастыря вместо старенького преподобного, которому окончательно подорванное здоровье уже давно не позволяло жить в столь диком месте и в таких тяжелых условиях. Впрочем, со временем новоиспеченный настоятель перестал корить себя за проявленное малодушие, ибо назначать строгие наказания подопечным оказалось для него гораздо мучительнее, чем самому исполнять назначенную другим епитимью. Михаил преклонялся перед мужеством и божественной любовью настоятеля. Однако бесы прошлого не оставляли его в покое. Как справедливо учило Писание, во многой мудрости много печали. Будучи в прошлом известным психологом, Михаил профессионально бездумно подмечал в поведении преподобного косвенные признаки, выдававшие в нем латентного пассивного гомосексуалиста, боящего признаться в этой пагубной страсти самому себе, подсознательно страдающего от невозможности реализовать свою сексуальность и вынужденного сублимировать ее в крепкую мужскую дружбу и отечественную заботу о большом мужском коллективе. Каждый раз, поймав себя на подобной дерзкой мыслишке, Михаил подвергал свою плоть истязаниям с особенным пылом. Его самого привела в скит как раз любовь к мужчине. Вообще-то, в грешной прошлой жизни он никогда не придавал особого значения тому, как именно устроены половые органы у людей, к которым он испытывал сексуальное влечение. То, что впервые по-настоящему он смог влюбиться только в представителя своего пола, просто немного его позабавило. Это веселило его до тех пор, пока страсть не захлестнула его с головой, не перевернула несколько раз в глубине потока и не потащила неудержимо за собой, по камням и затопленным корягам, к грохочущему впереди водопаду. Измученный и обессиленный, он открылся на исповеди тому самому молодому священнику, образ которого зажег в его сердце всепожирающий огонь. Это был жест отчаяния. Он просто переложил бремя решения на чужие плечи, втайне надеясь, что священник ответит на его любовь. Однако тот был строг и, ужаснувшись злодеянием против людей и Бога, которые Михаил успел сотворить за время своей службы черному козлу, категорически велел ему уйти в таежный скит. Случай Михаила был совершенно экстраординарным. Его статус в темном ордене оказался слишком велик, поэтому судьбу его решали на уровне патриархии. Через некоторое время многое осознавший и отрекшийся от себя новопостриженный великосхимник, пройдя послушание и иночество в монастырях Центральной России, оказался здесь. «Магистр!» — шевельнулось в голове. Слабый шорох ветра в прибрежных камышах, шелест высохшей паутины, крадущиеся шаги за спиной.
2: Магистр. Ку-ку.
0: Ку-ку, подумал Михаил.
2: Ты готов побеседовать, наконец?
0: Нетерпеливо. Шепот прошлогодней травы, исчезающий тонкий запах гнили, едва слышное шуршание чешуи.
1: «Не о чем нам с тобой»,
0: — беззвучно шевельнулись сухие губы.
2: «Жаль. Мне уже наскучило, и тут комары. Впрочем, как тебе будет угодно, времени у меня вполне достаточно».
0: В груди снова начала постепенно раскручиваться тугая спираль бешено пляшущих бритвенных лезвий, и Михаил со свистом втянул морозный воздух в пылающие легкие.
2: «Ты можешь остановить это в любой момент», — напомнил невидимый собеседник. «Тебе достаточно просто выйти ко мне».
1: «Лучше войди сам».
0: Михаил говорил тихо, медленно, хрипло, с трудом подавляя рвотные позывы, которые вызывала густая мерзкая вонь, колыхавшаяся от стены к стене.
1: «С расстояния 2 шагов твоей силы хватит, чтобы вскипятить мне мозги. Но не можешь...»
0: Он болезненно закашлялся.
1: «Жгутся святые лики-то, а? Бесопоклонник.
2: Ради всего святого, Монтрезор! Ты всерьез полагаешь, что меня смущают ваши замшелые артефакты и гнилые доски с дилетантскими изображениями давно истлевших в земле постников и столбников? Вот эти варварски обрубленные, позеленевшие медные свастики с вытянутыми нижними концами, которые вы носите на кожаных шнурках вместо оберегов? Кастрированный священный анх, на котором вы зачем-то рисуете фигурку распятого бородача в колючем венке? Нет, магистр! Ваша примитивная мифология меня совершенно не занимает. Но я осмелюсь напомнить, что совокупность множества собранных в одном месте великих злодеев, пусть даже и раскаявшихся, каждый из которых неосознанно или сознательно строит для себя в окружающем психологическом пространстве башню из слоновой кости, — это дом боли. А в дом боли порой проникнуть тяжелее, чем в пентаграмму лорда Магуса. Безусловно, ты можешь избрать стезю мученика и мучиться до тех пор, пока не сдохнешь, как собака. Это твое святое право. Но мучиться придется еще долго, очень долго. И тебе ли объяснять, посвященный, что значит сдохнуть в доме боли?»
0: Михаил это знал. Таежный скит, в котором он находился, был одним из наиболее строгих на территории страны. Сюда направляли людей, покаявшихся в самых страшных преступлениях против Господа и готовых попытаться искупить свою вину ценой невероятных физических и моральных страданий. Суровый духовный подвиг предполагал круглосуточное ношение схимы в лосинице и тяжелых вериг, непрерывный строгий пост, регулярные самобичевания и многоночные бдения. Большую часть дня великосхимники проводили на ногах, непрестанно оплакивая свои грехи и умоляя Господу помиловать их грешные души. Больше 10 лет здесь не выдерживал никто. На ментальном плане атмосфера в этом месте была совершенно кошмарная. Нечто подобное Михаил ощущал лишь один раз за всю свою жизнь, когда навещал в сумасшедшем доме одного бывшего магистра. С тех пор он старался обходить сумасшедшие дома и тюрьмы 10-й дорогой. Над таежным скитом на многие километры ввысь и в стороны воздвигся призрачный замок отчаяния и страданий, астральный храм ужаса, дом боли. Церковные иерархи ничего не могли с этим поделать, а может и не хотели. Дом боли вполне мог быть дополнительным психологическим средством истязания, прости господи, очищения для насельников скита. Каждый из обитавших здесь великосхимников непрерывно, денно и ночно ощущал на себе парализующую тяжесть этой гигантской, гнетущей глыбы чувства вины, страха и истерии. Обитатели дома боли не знали мира и покоя, но невыносимо страдали на всех материальных и нематериальных планах бытия. И лишь Михаил, бывший маг, целиком осознавал, насколько велики на самом деле эти страдания. Может быть, еще преподобный настоятель, великий интуитив и бессознательный экстрасенс.
2: «Магистр!»
1: «Аюшки!»
0: — безразлично подумал Михаил.
2: «Дом воли, магистр!»
0: «Господь мой Иисус Христос!» — подумал Михаил.
2: «А после смерти гулкая пустота! Врагу не пожелаешь, магистр!»
1: «Святый Боже! Святый крепкий!»
2: «Выходи, трусливая тварь! Выходи и сражайся, как подобает темному воину!»
1: «Святый бессмертный, помилуй нас!»
2: «Фу, пакость! Ну с чего ты взял, что этот набор слов поможет тебе? Он хорош в качестве самовнушения, но как боевое заклинание, ты же сам в него не веришь! Не работает, магистр!»
1: «Слава Отцу и Сыну, и Святому Духу!»
2: «Аминь!»
0: Поток кипящей кислоты обрушился на великосхимника, захлестнув все тело такой чудовищной болью, что рассудок едва не сорвался в гулкую пустоту. Однако зверь внимательно следил за состоянием Михаила и заботливо, почти нежно удержал его на самом краю пропасти. Бензопилой взревела бешено завертевшаяся огненная цепь, опоясав сердце страждущего монаха. Ослепленный и оглушенный великосхимник беспомощно извивался на ложе, впившись побелевшими пальцами в пылающую грудь, пытаясь разорвать ее и раздавить в кулаке свое глупое сердце, причиняющее ему столько чудовищных, нечеловеческих мук. Келейник Варфоломей разметался во сне. Ему явно снился дурной сон. Атмосфера в келье, пропитанная темными вибрациями, не располагала к хорошему отдыху. Стиснув зубы, чтобы не закричать, Михаил сквозь пелену мутных слез бросил на соседа отчаянный взгляд.
1: «Вот оно, спасение! Подползти к Варфоломею, ухватить слабеющей рукой за плечо и трясти, трясти, пока этот брат во Христе не проснется! Поднимется братья, преподобный сумеет его отмолить! Преподобный сумеет, у него очень высокий магический потенциал. Братья воздвигнет мощный духовный щит, и зверь останется ни с чем. Разумеется, схватить его не удастся, слишком верток и осторожен, ускользнет, как уже бывало много раз.
2: А потом вернется опять.
0: Вернется озлобленный и нетерпеливый, с новым набором пыточных инструментов, причудливее и кошмарнее прежних. Либо не вернется, и это окажется еще хуже. Потому что это будет означать, что зверь решил оставить схимника в покое, просто перешагнуть через него и сразу выйти на следующего по силе соперника. А следующими, насколько помнил Михаил, были всадник Ибикус из Австралии и митрополит Николай. Михаил не мог допустить гибели владыки. Даже если бы следующим оказался Ибикус, за ним все равно рано или поздно последовал бы митрополит. На сегодняшний день зверь был чересчур силен, и всаднику Ибикусу не под силу было остановить эту универсальную машину смерти. Патриархия делала все возможное, чтобы максимально обезопасить иерархов от посягательств Антихриста, и каждый лишний раз выигранный у порождения тьмы мог иметь решающее значение. В конце концов, зверь непременно споткнется на сопернике, который окажется ему не по зубам. Но для этого соперник должен быть максимально подготовлен, тренирован и очищен на всех планах бытия. Для этого нужно драгоценное время. Много драгоценного времени. Нет. Он никому ничего не скажет. Он никому ничего не сказал за истекшие сутки, ставшие самыми страшными в его жизни. И он будет терпеть столько, сколько понадобится. Он будет терпеть максимально долго, чтобы у владыки было достаточно времени подготовиться к последней схватке. Главное не выдать себя стоном или исполненным муки взглядом. Не потерять сознание от боли, голода и нервного истощения, стоя перед алтарем. В конце концов, он страждет за собственные грехи. Если бы он не был когда-то темным магом внутреннего круга, зверь теперь не пришел бы за ним. Это его эпитимия, его наказание, его духовный подвиг. Да будет

0: Свирепые судороги скрутили тело бывшего сатанинского магистра. Он бился на жестком ложе, беззвучно крича и хватая отравленный ледяной воздух широко разинутым ртом. Он судорожно скреб пальцами по неструганным доскам, загоняя под ногти занозы и даже не замечая этого. Он выл шепотом. Он корчился и извивался, теряя человеческий облик. Его сознание затопило беспощадная, невыносимая боль. Он весь состоял из боли. Он пил боль огромными глотками, обжигаясь. Он осязал и обонял боль. Он чувствовал жгучий и чуть пряный вкус боли. Боль пахла полынью и камфорой. На сей раз, похоже, Антихрист окончательно вышел из себя и все же решил убить его. Снова и снова и снова и снова все нервы великосхимника звенели под обрушивавшимися на них аккордами боли. Боли было столько, что он уже не мог вмещать ее целиком, и она начала выплескиваться наружу. Боль разбрызгивалась по стенам. Боль ртутными каплями падала на пол. Мелкие брызги боли долетали до Варфоломея, неистово ворочившегося на нарах. Михаил понял, что захлебнется болью, когда та затопит келью и захлестнет его ложе. Ему казалось, что пытка продолжается много часов. Он не был способен рассуждать, не был способен воспринимать окружающее. Вокруг была только жгучая, ослепительная боль. Вселенная стала болью. Все, к чему он прикасался, становилось болью. Все вокруг было болью! А потом... он внезапно, с размаху, рухнул в прохладные и спокойные воды лесного озера. Нет, это лишь показалось ему. Не было никакого озера. Он лежал на нарах, весь в холодном поту, и смотрел в потолок. Мышцы живота свела последняя рефлекторная судорога, но боли уже не было. Вообще не было, словно кто-то разом захлопнул двери ада, и сознание полного отсутствия боли внезапно повергло схимника в эйфорию. Он не мог шевельнуться, но все его тело наслаждалось неожиданно обретенной свободой. На самом деле от начала пытки прошло не более 5 минут. «Счастье — это отсутствие боли», — подумал Михаил. «Я умер?»
1: «Ага, сейчас. Не дождешься».
0: «Понятно». Великосхимник медленно спустил ноги на пол, сел на нары. То, что он пережил только что, было чудовищно, и теперь его избавившееся от мучительной пытки тело ощущало невероятную легкость. Все, что терзало его целые сутки, исчезло без следа. Михаил приподнял волосиницу. Кожа под ней была покрасневшей, натруженной, но чистой. Тренированное сердце спортсмена, которое он еще не успел надорвать лишениями за время монашества, уверенно и ровно билось в груди без каких-либо болезненных ощущений. Михаил прикоснулся языком к небу. Отвратительные герпесные пятна пропали. Великосхимник был совершенно здоров, если не считать легкой близорукости, которую он заработал еще будучи магистром хромого козла и соднящих занос под ногтями. «Эй!» — подумал Михаил. «Животное!» Тишина на ментальном плане. Он окинул взглядом келью. Строгое убранство, ничего лишнего. Стол из грубо обработанных кедровых досок, 2 жестких ложа, иконы перед зажженной лампадкой в красном углу. Стульев великосхимникам не полагалось. Груды тошнотворного мусора, которые чудились ему в бреду лихорадки, растворились в пространстве вместе с источаемыми ими миазмами, так же, как и фантомные боли. Михаил неторопливо встал, приблизился к узкому и низкому оконцу, опершись о бревенчатую стену, выглянул наружу. В келье было тепло, никакой рычащей метели за стенами не было. Разумеется. В августе метели не бывает даже в тайге. Лес вставал черной непроницаемой стеной в двух десятках метров от избушки. В небе виднелось красноватое зарево, откарабкающееся на небосклон луны.
1: «Нравится, магистр?»
0: «Еще как», — подумал Михаил.
2: «Спасибо Господу за все это. Спасибо за чудо мироздания. Спасибо за избавление от жесточайших мук, на которые ты меня обрек».
1: «Нет, магистр, неверно! Спасибо мне, зверю Евронимусу, только что подарившему тебе целую вселенную, потому что всего полминуты назад ты был способен лишь ползать во прахе и не мог даже выговорить толком имя своего хозяина».
0: «Ступай в огонь вечный, анафема», — безразлично подумал Михаил.
1: «Иди ко мне! Я покажу тебе любовь! Я научу тебя смеяться!»
0: Великосхимник тяжело вздохнул. Антихрист тоже был прекрасным психологом. Эти мгновения без пытки, без малейшей боли, без гнойных пятен во рту и фантомных камней в почках, на самом деле они были еще тяжелее, чем сама пытка, отравленные подсознательным ожиданием того, что в любую секунду все вернется. Михаил не желал, панически боялся продолжения пытки. Он знал, что многие христианские анахареты изнуряли себя до такой степени, что начинали воспринимать муки как удовольствие. Но он не был святым, он не был старцем. Ему хотелось только одного — покоя. Только покоя! Разве этого много?
1: «Тайм-аут заканчивается, магистр. Рекомендую собрать в кулак остатки воли. Дальше я приготовил тебе нечто совершенно потрясающее».
0: Губы великосхимника непроизвольно задрожали. Прислонившись лбом к оконному стеклу, он с отчаянием смертника смотрел на встающую над лесом луну. Неужели Господь оставил его? Никто не должен так ужасно страдать, даже величайшие грешники. Никому в целом мире нет до него дела, кроме ветхозаветного змея, нетерпеливо кружащего вокруг скита. На стекле, которого он касался лбом, осталось туманное пятно от холодной испарины. Видит Бог, он сделал все, что мог. Он тянул до последнего, но больше не способен выносить этот кошмар. Слаб и малодушен человек. Только что он был готов вынести любую муку, и вдруг разом дрогнул, не в силах вновь пройти через чудовищную пытку, не в силах вновь пережить этого ужаса. «Ступай к нему». Это был не шепот, не голос, не огненные письмена, вспыхнувшие перед помертвевшим взором. Просто ощущение уверенности. «Так будет правильно». Словно легкий ангел, пролетев над головой Михаила, задел его своим светлым крылом. «Ступай к нему, воин судьбы. Ты под надежной защитой. Ты, вруце моей, древний змей не властен над тобою. Ничего не бойся». Последний болевой шок, который был гораздо сильнее предыдущих, словно сместил что-то в сознании Михаила. Внезапно он остро ощутил, что все это, и любовь к молодому священнику, и скит, и долгое мучительное покаяние, и последняя страшная ночь были лишь очищением и укреплением для его грешной души, что все это было лишь прелюдией к данному мгновению, что истинным его жизненным предназначением как раз и было выйти сейчас к Антихристу и попытаться прервать его кровавый путь. Михаил не знал, как это будет, но не сомневался, что Господь не оставит его. Он был рядом. Он ни на миг не забывал про своего смиренного раба. Едва ли Михаил мог сказать, откуда у него такая уверенность, но это определенно не было внушением зверя. На таком расстоянии тот был способен лишь наводить фантомные боли, и сейчас великосхимник прекрасно ощущал его ярость и досаду от того, что объект внушения по-прежнему отчаянно сопротивляется. «Ступай к нему. Сим победиши!» В его сознании рождалось что-то огромное и мощное. Словно ворочался в тесном яйце, готовый проклюнуться и расправить крылья могучий орел. От уныния не осталось и следа. «Подожди, бес. Я выхожу».
1: Поздравляю, магистр! Кажется, ты начинаешь приходить в себя. Вот тебе азимут.
0: В теме вонзилась ледяная игла, но теперь это была не пытка. Боль должна была ослабевать по мере приближения к зверю, сигнализируя, что Михаил на верном пути. Впрочем, этот маркер был уже излишним. Внутренним зрением инок и так уже зафиксировал, где находится его нетерпеливый визави. Михаил брел в кромешной тьме через старые высохшие буреломы, ямы со скользкими осыпающимися склонами и непроходимые еловые заросли. Было полнолуние, но ни один фотон лунного света не проникал через сплошной массив сомкнутых древесных крон, раскинувшийся на много километров вокруг. С каждым шагом ледяная игла понемногу таяла в голове схимника. Он в кровь обдирал руки о колючие сучья, крепостью соперничавшие с металлическими прутьями. Дважды ему едва не выбило глаз внезапно выхлестнувшейся веткой. Несколько раз он больно падал и после одного особенно неудачного падения едва не сломал ногу. Однако все эти напасти казались пустяками по сравнению с тем, что ему пришлось пережить за последние сутки. Ощущение невероятной легкости и свободы переполняло Михаила, словно он только что покинул тюремную камеру-одиночку, в которой провел половину жизни. Кроме того, он сейчас шел на верную смерть, и мелкие неудобства уже не могли всерьез расстроить его. С неба внезапным потоком пролился мутный лунный свет. Все эти полтора километра он прятался высоко, в глухих кронах деревьев и дремучих еловых лапах, и вдруг низвергся сверху искрящимся серебристо-багряным водопадом. Великосхимник выбрался на обширную поляну посреди леса. Не только лунный свет раздражал приспособившееся в темноте зрение на этом островке свободного пространства посреди безбрежного древесного моря. Оранжевое пятнышко мерцало на границе тьмы и мутного серебристого марева, и Михаил уверенно устремился к нему. Зверь Евронимус, низко свесив голову, сидел перед небольшим костром. Он был одет в стильный плащ и дорогие брюки. В любое другое время Михаил оторопел бы, встретив сердце тайги, человека, экипированного столь неподходящим для этих суровых и диких мест образом. Однако зверь находился за пределами обычных человеческих представлений, поэтому монах совершенно не удивился. На ногах у антихриста, впрочем, были крепкие армейские ботинки. Едва ли он сумел бы добраться сюда в модельных туфлях. В руках Евронимус держал над костром два прутика с нанизанными на них крупными грибными шляпками.
1: «А, доброй ночи, Виктор Сергеевич!» Вскинув голову, антихрист радушно улыбнулся. «Как самочувствие? Ничего не беспокоит?»
2: «Ничего, все в порядке», — сдержанно проговорил Михаил. «А ты легко одет для этого климатического пояса, бес».
1: «Аскеза!»
0: Приподнял уголки губ зверь.
1: «Христос, осмелюсь напомнить, 40 дней постился в пустыне, в результате чего многое понял. Хотя тайга, конечно, не совсем пустыня, но тоже территория, вполне подходящая для воспитания стоицизма».
0: Повертев один из прутиков над огнем, он протянул его великосхимнику.
1: «Хотите грибка, отчим?»
2: «Нет, не хочу», — покачал головой Михаил.
1: «Ну ладно вам, не хочу!»
0: Антихрист фыркнул.
1: «Сколько вы съели за последние 3 дня? 1000 ложек капустной похлебки? Съешьте грибка, магистр!»
2: «Христос постился 40 дней», — хмуро повторил его слова великосхимник.
0: Жареные грибы пахли совершенно одуряюще, но монашествующий не мог позволить себе взять что-либо из рук адского создания. Это было новое искушение, которое следовало преодолеть, дабы не погубить свою душу на веки веков.
1: «Славные грибки!»
0: Зверь широко и дружелюбно улыбнулся, словно снимался в рекламном ролике. Он снял с импровизированного вертела одну шляпку и катал ее по ладони. Гриб был горячий.
1: «Жаль, что псилоцибиновые тут не растут. Климат не тот, холодно. Зато есть чага».
0: Он перехватил взгляд Михаила и снова усмехнулся.
1: «Да расслабьтесь вы, магистр. Вам не предлагаю.
2: Это обыкновенные подберезовики. Попробуйте, очень аппетитные. Нет?
0: Пожав плечами, он бросил подкопченную шляпку в рот и стал тщательно, с удовольствием ее пережевывать.
1: Восхитительно. Горячее. Сок так и брызжет. Дары природы. Мы стремимся попробовать наиболее редкие и изысканные деликатесы. Мы тратим на это уйму времени, денег и здоровья. А самым восхитительным блюдом оказывается грязная шляпка подберезовика, которую ты своими руками сорвал и поджарил на костре после длительного перехода по тайге. Это ли не величайшая ирония мироздания?
0: Михаил молчал, задумчиво глядя в огонь.
1: «Так же и в жизни!»
0: — продолжал разглагольствовать Евронимус с набитым ртом.
1: «Присытившись чудесами благого божества, метущийся темный адепт ног слышит вдали чистый колокольный звон. Словно под гипнозом он идет в храм врага и вдруг ощущает сатори, пронзающий его насквозь, как член любовника, а?»
0: Михаил молча смотрел в огонь.
1: «Вот только грязные грибные шляпки, запеченные на костре, равно как и колокольный звон, довольно быстро приедаются. Начинаешь тосковать о тишине, тонких деликатесах, ноже и вилке. А еще лучше о симфонической музыке и палочках для еды».
0: Зверь ласково усмехнулся.
1: «Не правда ли, коллега?»
0: «Я тебе не коллега, рогатый», — грубо произнес, наконец, Михаил, не отрываясь от созерцания огня. Казалось, вид противника ему неприятен, поэтому он старался не смотреть на него. «Давай поскорее покончим с этим, ибо тошнотворно мне сидеть тут и слушать твои жалкие умствования».
1: «Все мы регулярно умствуем», — пожал плечами Антихрист. «Кто-то в большей степени, кто-то в меньшей. Вы, Виктор Сергеевич, умствуете теологически, наивно полагая, что ухватили за хвост истину в форме божественного откровения. Я умствую на гастрономическую тему. Все мы в конечном итоге уподобляемся тем комическим слепцам из древней басни, которые, пощупав слона с разных сторон, сделали ряд авторитетных экспертных заключений о том, на что именно похож слон. Давайте-ка действительно ближе к делу.
0: Итак, насколько я понимаю, теперь вы готовы сразиться?» «Нет», — покачал головой Михаил. «Я не стану с тобой сражаться».
1: «Пустой!» — отмахнулся Антихрист. «Я хочу этого, а значит, так будет. Раньше или позже, какая разница? У меня впереди вечность».
0: Он снова вперел острый взгляд в переносицу Михаила.
1: «Но зачем же вы тогда вышли из скита, любезный Виктор Сергеевич, если так-таки и не собираетесь драться?»
0: «Чтобы сказать тебе это в лицо», — серьезно ответил великосхимник, глядя поверх головы собеседника на поднимающуюся над лесом луну. «На расстоянии, похоже, ты не способен понять столь простую мысль». Лицо Антихриста стало бесстрастным. Он снял с прутика еще один гриб и принялся задумчиво его жевать.
1: «Боюсь, ты издеваешься надо мною», — наконец нехотя проронил он. «Ты не можешь не понимать, что на расстоянии двух шагов и вне дома боли я уничтожу тебя в течение 4 секунд, если ты не станешь сопротивляться. Ты не боишься смерти, магистр?»
0: Михаил неопределенно пожал плечами. «Думаю, что нет», — безразлично произнес он. «Все в руках Господа. Делай, что задумал, бес».
1: «Да не бес я! Видишь ли, в этом коренное отличие наших учений. В твоем Бог снисходительно спускается с небес, чтобы на некоторое время стать человеком. В моем все наоборот. Достойный человек, впитывая силу и приобретая бесценный опыт, постепенно становится Богом. Ты сам мог бы стать таким человека-богом. Почувствуй разницу».
0: Антихрист помолчал, неторопливо двигая челюстями.
1: «Значит, смерти не боишься? Весьма достойно. Небось и пыток не боишься, стоик?»
0: «Пыток боюсь», — снова пожал плечами великосхимник. «Но пытками тебе все равно ничего не добиться».
1: «Будто уж»,
0: — хмыкнул зверь.
1: «Смотри, 20 часов непрерывных пыток и ты сам приполз на пузе. Может быть, имеет смысл надавить еще немножечко.
2: «Я просто пришел на тебя взглянуть», — сказал Михаил. «На букашку, которая наделала столько шуму. Обыкновенное человеческое любопытство».

0: прочим.
1: Он внезапно протянул растопыренную ладонь и положил ее на теме Михаилу, так что тот даже не успел отстраниться. Замер на долю секунды, словно замеряя пульс.
0: «Эй, брат! Да тебе же сделали полную фронтальную лоботомию!»
1: Антихрист выглядел ошарашенным. На его лице возникло выражение такой детской обиды, что Михаил едва не расхохотался в голос. Настолько нелепо и неуместно это сейчас выглядело.
0: «Сколько наглухо закрытых участков мозга! Никогда еще такого не видел!» «Дурачок! Они же заблокировали все твои центры агрессии, а вместе с ними талант, пассионарность и магические способности! А я-то думаю, с какой стати великий магистр внезапно превратился в оцерковленный овощ?»
1: Евронимус сокрушенно покачал головой.
0: «Вот беда-то!»
1: Зверь глубоко задумался. Его челюсти машинально двигались из стороны в сторону, перетирая очередной гриб.
0: «Что ж...»
1: Снова очаровательно улыбнулся он.
0: «Ничего не поделаешь. Значит, такова судьба. Придется мне просто раздавить тебя. Безо всякого удовольствия, как таракана. Вот только безумно жаль потраченного на тебя времени. Впрочем, всякий опыт бесценен, даже столь мизерный и нелепый».
1: «Это мы еще поглядим», — негромко произнес Михаил, глядя в подпрыгивающее пламя костра. «Насчет раздавить».
0: «Битва?»
1: — с радостным недоверием скинулся Антихрист. «Нет», — покачал головой Михаил. «Силы Христа».
0: «О-о-о!»
1: — вновь опечаленно сник зверь. Некоторое время они молча сидели, завороженно наблюдая, как огонь с треском пожирает сложенные шалашиком сучья. Они думали каждый о своем, и оба об одном и том же.
0: «А ведь я знаю, почему ты подался к Иисусу поклонникам», — задумчиво проговорил зверь. «Ты просто испугался. Ты трус. Не надо быть семи пядей во лбу, чтобы понять, что я иду по иерархии строго снизу вверх. Так что однажды должен был наступить твой черед, магистр. И ты смертельно испугался, видя, как широко шагаю я по трупам твоих предшественников, попирая их раздвоенными копытами. Ты предпочел жалкое, никчемное прозябание в этом таежном скиту, доблестной битве и благородному поражению. Ты предпочел отдать крестовикам в качестве позорной дани все твои способности, весь твой талант, всю потенцию за лишние 10-12 лет жалкой жизни, которую ты будешь влачить в голоде, холоде и непрерывном страдании в стенах дома боли.
1: «Ты все меряешь по себе, пес», — устало проговорил Михаил. Длительная пытка здорово вымотала его, и сейчас он чувствовал себя утомленным. Впрочем, трескучие речи собеседника утомляли его еще больше.
0: «Боюсь тебя, нелепое создание, возомнившее себя Богом. Я уже устал от твоей болтовни, ничтожества. Когда ты начнешь меня убивать? Может быть, это ты боишься меня, жалкого, никчемного, слабого монаха?» «Увы», — покачал плечами зверь. «Я уже давно ничего и никого не боюсь. А иногда хочется. Мне просто больно и горько, что я сейчас сижу напротив пустой выжженной оболочки, оставшейся от человека, который мог бы стать Богом. Которого я вполне мог бы назвать учителем, если бы хоть один человек на свете мог претендовать на это звание. И у меня... рука не поднимается просто уничтожить эту оболочку щелчком пальцев, поскольку в ее голове еще блуждают оттенки мыслей и чувств некогда великого иерофанта. Поэтому я сижу здесь и беседую сам с собой, ибо едва ли имеет смысл беседовать с пустой человеческой оболочкой, вместо того, чтобы немедленно встать, развернуться и молча уйти, оставив за спиной дымящийся труп. Это смешно, но я, по-видимому, до крайности сентиментален».
1: «Ты работаешь языком, как помелом, бес».
0: «Стараюсь, отче!»

0: Зверь шутовски поклонился.
1: «Два движения», — подумал Михаил, кончиками пальцев поглаживая высовывавшиеся из-под бусеницы звенья вериги. «Чуть податься вперед и молниеносно накинуть выдернутую из рукава цепь на горло сидящего напротив антихриста. А потом из последних сил потянуть ее концы в противоположные стороны». Когда-то в прошлой жизни один магистр мастерски обращался с нунчаками. Михаил поднял взгляд и посмотрел на зверя. Тот сидел, лукаво улыбаясь, в расслабленной позе, словно приглашая: «Ну давай, магистр, попробуй!» Великосхимник молча опустил глаза. Лорд Евронимус был невероятно коварен и опытен. Разумеется, он только и ждет атаки. Магическая битва — это его стихия, его величайший талант. Зверь слишком далеко ушел по пути воина, еще когда был темным неофитом, а сейчас, когда он стал ночным кошмаром для всех людей силы, его мастерство и мощь увеличились во много раз. Не сразу архонты догадались связать серию загадочных смертей низших иерархов Темного Ордена, начавшуюся 5 лет назад, с его фигурой. Поначалу грешили на конкурентов из церкви врага, на разборки внутри самого Ордена, на псов Христовых, на международный эскадрон смерти, уже не первый год под негласной опекой Интерпола, тайно уничтожавший крупных наркоторговцев, террористов и производителей детской порнографии. Однако сканирование коры головного мозга нескольких оставшихся в живых, но лишившихся рассудка жертв принесло неожиданные результаты. Выяснилось, что все это результаты жестоких магических поединков. Молодой посвященный из низших иерархов, собственным произволом присвоив себе орденское имя Лорд Евронимус и библейскую кличку Зверь, появлялся то в одном, то в другом месте земного шара, вынуждая людей силы к поединкам. При этом он не делал различия между темными адептами, слугами врага, хасидскими цадиками или буддийскими ламами. Любой посвященный мог стать объектом нападения. С каждым разом зверь выбирал себе все более мощного и серьезного противника. Для посвященных всех ступеней не было секретом, что всякий выигранный поединок с мощным соперником духовно обогащает адепта и делает его сильнее на всех планах бытия, в первую очередь из-за оттачивающихся в смертельной схватке навыков боевой магии и магической защиты. Однако выигрышная серия лорда Евронимуса чересчур затянулась. Он шел по списку великих духовных воинов снизу вверх, не пропуская ни одной сколько-нибудь заметной фигуры, обладающей силой. Уничтожая соперника, стоящего на менее высокой ступени посвящения, он получал бесценный опыт для борьбы с более сильным противником. Иерархов различных магических учений начали прятать и охранять, словно первых лиц государств. Однако для лорда Евронимуса не существовало преград. Он по-прежнему равномерно и неумолимо наносил смертельные удары, неторопливо поднимаясь по неофициальной табели о рангах и вычеркивая из нее все новых и новых магусов. Узнав, что его анонимность раскрыта, зверь прислал архонтам письмо, в котором заявлял, что он — пробужденный для последней битвы антихрист, и благодарил высших иерархов Темного Ордена за множество прекрасно подготовленных магических бойцов, которых он с несказанным наслаждением употребил в пищу. Евронимуса пытались обнаружить и уничтожить элитные спецслужбы Ватикана, Священный Альянс и Опус Деи. Его выслеживали лучшие экзекуторы Рогатова. На его поиски были брошены значительные силы самых мощных государств Креста, Полумесяца и Могендовида, но все напрасно. Безумный магистр ускользал из самых хитроумных ловушек. Он менял лица, имена и паспорта, как перчатки. Казалось, он с легкостью меняет даже собственные биометрические данные. Тогда Михаилу уже приходило в голову, что таинственный противник слишком могуч для обычного посвященного. Возможно, впитывая опыт и силу огромного числа поверженных иерархов, он действительно понемногу становился божеством, все более уверенно карабкающимся к вершине горы трупов. Было ли это реальной причиной того, что Михаил в конце концов оказался в таежном скиту? Он запрещал себе думать об этом. Но червь сомнения подтачивал его веру. Спрятаться за чужие спины, трусливо бежать, чтобы спасти свою жалкую жизнь и душонку — это было вполне в стиле того многогрешного человека, каким он был в то время.
2: в отчаянии продать себя со всеми потрохами самой могущественной сущности из тех, о существовании которых он когда-либо знал или догадывался, в надежде на астральную защиту.
1: Продолжение и окончание рассказа Василия Медянина «Магистр» в следующем выпуске «Модели для сборки».

0: Самозваный антихрист снова разглагольствовал о чем-то. Михаил не чувствовал ни гнева, ни раздражения от его ядовитых слов. Только сумрачную глухую тоску. Он пришел сюда, твердо зная, что не станет сражаться со зверем. Он пришел, чтобы зверь убил его. У него больше не было уверенности в том, что он поступил правильно. Господь наверняка поймет его и простит. Господь всемилостив. Однако он больше не чувствовал себя в длани всемогущего и всепонимающего божества. Эйфория понемногу куда-то ушла, и теперь великосхимник просто с тоской коротал время, ожидая, пока адское создание наконец наиграется и прикончит его.
1: В учении Христа изначально заложена системная ошибка. Оно направлено на подготовку человечества к битве могущественных эфирных сущностей. А ведь Бог и дьявол — это лишь то, что мы из них делаем. Сатанисты интуитивно уловили, что во всякой религиозной системе первичен человек, а боги и демоны — суть плоды его собственного сознания и подсознания. Да, христиане добились определенных исторических и политических успехов. Да, магические способности ваших высших иерархов весьма значительны и заслуживают всяческого уважения. Да, вы умеете строить астральные храмы и эффективно использовать свойства Дома Боли. Но вы неизбежно проиграете, поскольку ваше громоздкое вооружение, оттачивавшееся веками, направлено на битву с глобальным противником. Вы бессильны против диверсанта-одиночки со штык-ножом, который без особых усилий вскроет вашу оборону, как консервную банку, а потом перережет вас, беспомощных, словно баранов, пока вы в панике осуществляете артиллерийские залпы по площадям в 100 километрах от него и пытаетесь выкатить из ангара неуклюжие стратегические бомбардировщики. Сатанисты, впрочем, проиграют тоже. Потому что, хотя они избрали правильную стратегию, их тактика не выдерживает никакой критики. Несчастные идиоты. Дети. Истинно, что дети. Взрослые дети. Они ведь прекрасно понимают, что сатанизм — религия предельного, возведенного в абсолют прагматизма, апология клинического индивидуализма. С чего же они решили, что их темный господь вдруг нарушит постулаты собственного учения и возьмет их в свое царствие, хотя не получит от этого ровно никакой выгоды? Они считают себя столь интересными собеседниками, без которых Люциферу будет скучно на этой земле? Или наивно полагают, что князь окажется обременен нелепым чувством благодарности, если они помогут его возвышению? Высшие иерархи Темного Ордена, похоже, так до конца и не сумели осознать, что они вовсе не добрые няньки и не пастыри Антихриста, не черное воинство, не возлюбленные верные слуги у подножия трона и даже не презренные черви в грязи у моих ног. Что они просто мясо для зверя, которое необходимо мне, чтобы набраться сил перед последней битвой.
0: «Ты безумец», — сказал Михаил, прикрывая слезящиеся от дыма глаза.
1: «Ты сумасшедший, возомнивший себя богом.
0: Рано или поздно темные прикончат тебя и будут совершенно правы. И я стану тихонько скорбить в скиту о твоей навеки загубленной душе». Зверь тепло улыбнулся, ему словно услышал изысканный комплимент.
1: «Нам нужно было встретиться лет 500 назад, магистр», — проговорил он.
0: «Возможно, тогда мой путь наверх был бы гораздо короче.
1: За меня было бы кому молиться».
0: 500 лет назад меня без разговоров сожгли бы на костре», — пожал плечами Михаил. «Список моих злодеяний огромен, но бесконечно милосердие Божье».
1: «Милосердие Божье?»
0: — саркастически переспросил Иальдабаоф.
1: «Теперь я Бог! Сейчас ты можешь рассчитывать только на мое милосердие, червь! Жалкая оболочка, потому что сейчас я божество, и лишь я держу в своих руках тончайшую нить твоей...»
0: Он произносил еще какие-то слова, непонятные, уже ненужные, потому что реальность, вокруг застывшего в глубочайшем изумлении Михаила, вдруг начала оплывать, словно церковная свеча, истаивать, подобно куску сухого льда, стремительно менять очертания, приобретая вместо расплывчатых иллюзорных строгие, законченные и очень знакомые формы. Великосхимник с удивлением окинул взглядом поляну. Он оценивающе посмотрел на странного незнакомого человека в испачканном глиной осеннем плаще, сидевшего на пеньке, закинув ногу на ногу и вдохновенно разглагольствовавшего о какой-то ерунде, и машинально отметил чрезвычайно высокий магический потенциал оратора. Он потер кончиками пальцев друг о друга, с наслаждением ощутив знакомое чувство маленькой колючей искры, проскочившей между пальцами. Евронимус обожал благодарных собеседников, которые умеют слушать, не прерывая плавное течение его мыслей, поэтому еще около минуты он продолжал страстный монолог, не обращая внимания на странную неподвижность великосхимника. Память возвращалась к Михаилу рывками, но быстро и четко. Один из эпизодов прошлого он на долю секунды задержал в сознании, прежде чем опустить в предназначенный ему кластер воспоминаний. «Клянусь в именем черной свиньи, все это по-прежнему выглядит безумной авантюрой», — задумчиво проговорил он, покатав на языке глоток драгоценного вина многолетней выдержки. «Сразу, с первого же хода. Как мы сможем сохранить достаточную секретность в стане врага?»
1: «Чепуха, магистр!»
0: — с жаром возразил епископ Голиатус. Он был возбужден, в его глазах плясали красные точки.
1: «С христианской верхушкой мы договоримся без труда. Пока на низшем уровне армия сатаны и псы Христовы режут друг друга в капусту, мы с конклавом вершим настоящие дела».
0: Он качнул бокалом.
1: «Кто знает, куда бы рухнул мир, если бы мы с крестовиками не нашли общего языка еще в средние века. Давно известно, худой мир лучше доброй ссоры».
0: «Кроме того, не забывайте, брат, что у них тоже серьезные потери в руководстве», — проговорил всадник Ибикус. «Лорд Магус лично встречался с папой и беседовал с ним на эту тему. Крестопоклонники не меньше нас заинтересованы в ликвидации звереныша. И, честно говоря, идея этой операции принадлежала им. 9 иерархов внутреннего круга, съехавшиеся в Рим для срочной выработки стратегических решений по проблеме самозванного антихриста, сидели за круглым столом в красном зале дворца, принадлежавшего одной из влиятельных масонских лож. На пустом мозаичном столе стояла початая бутылка вина, из которой епископ Голиатус время от времени деликатно подливал в бокалы присутствующих. Совещание было секретным, и прислугу было решено на него не допускать. «Где гарантии, что ловушка захлопнется?» — напрямик поинтересовался Михаил, которого в то время еще звали магистром Самаэлем.
1: «Гарантий нет», — покачал головой Голиатус. «Но шансы весьма высоки».
0: «Риск слишком велик», — произнес магистр.
1: «Альтернативы тоже нет», — отрезал епископ. «Или он уничтожит нас поодиночке».
0: «Послушайте, брат», — мягко проговорил всадник Ибикус. «Мы ведь тоже рискуем, и рискуем ничуть не меньше вас». Самаэль задумчиво посмотрел на него. «Да, 4 боевых мага, стоявшие выше него в иерархии, действительно согласились временно передать всю свою силу единственному бойцу, которого архонты планировали выставить против хитрого и осторожного зверя. Технология добровольной передачи силы от мага к магу была новой, не то чтобы не апробированной, но даже еще не испытанной. В древних манускриптах имелись указания на подобную практику, но уже в то время они расценивались как замшелые легенды. И тем не менее, ученым и магам Рогатова удалось практически невозможное. Технология создания идеального воина, обладающего мощью нескольких опытных астральных бойцов, была разработана и теперь ждала только безумца, который согласится выступить добровольцем-испытателем. Добровольцам предлагалось выступить ему, магистру Самаэлю.
1: «Поймите нас правильно, брат», — вкрадчиво проговорил приор Медянин. «Мы не собираемся вас насиловать. Вы вправе отказаться, ибо сатан никогда ни к чему не принуждает своих возлюбленных детей. Вы свободны в любых своих действиях и стремлениях».
0: Он помолчал, монотонно перебирая кипарисовые четки с деревянным крестиком Нерона.
1: «Но тогда нам придется предложить высокую честь стать воином судьбы следующему помощи Магусу, брату Ибикусу. Эрго, к тому времени, как звереныш столкнется с ним и будет повержен, вы уже останетесь за спиной самозваного антихриста. Как ни печально, вы станете последней жертвой безумца, прежде чем будет положен конец его преступлениям».
0: Всадник Ибикус хранил бесстрастное выражение лица. Самаэль готов был поклясться, что его до печеночных колик страшит возможность стать воином судьбы. Предприятие в самом деле было предельно рискованным. Разумеется, чуткий Евронимус едва ли добровольно вышел бы против столь мощного соперника. На бой его еще нужно было выманить. Для пущего правдоподобия архонты планировали поместить воина в строгий монаший скит. Якобы он малодушно испугался неминуемого поражения от руки Антихриста и решил укрыться от схватки. Зверь должен был сам отыскать его и прийти за своей смертью. Кроме возможности разоблачения слугами врага, Самаэля пугала еще одна неприятная деталь. Свирепый дом боли, который наверняка представлял собой этот монастырь. Обмакнув губы в драгоценное вино, магистр произнес: «Насколько я понимаю, в Темном Ордене есть еще несколько иерофантов, которые стоят сейчас ступенью или двумя ниже меня».
2: Голиатус озадаченно поскреб кончик носа. «Видишь ли, магистр, — осторожно произнес он, — для твоего внедрения в монастырь необходимо определенное время. Довольно много времени. Мы же не хотим, чтобы такая ответственная операция провалилась из-за пары тупых рыцарей-приоров, которые умеют только набивать брюхо и изредка ассистировать лорду Магусу в ритуальных церемониалах».
0: «Понятно», — кивнул Самаэль. «Мы ими жертвуем, чтобы не спугнуть Евронимуса».
2: «Именно!»
0: Епископ воздел палец к потолку.
2: «Твое внедрение в скит требует времени, за которое зверь успеет убить рыцарей. В великих шахматах мироздания все время приходится идти на жертвы».
0: «Приоры — это не пешки, которые можно запросто смахнуть с доски».
2: «Порой для того, чтобы выиграть партию, необходимо пожертвовать несколько крупных фигур».
0: Вновь воцарилась тишина. Магистр Самаэль задумчиво опустил взгляд. По крайней мере, Голиатус честен и не пытается юлить. С той же легкостью архонты пожертвуют и самим воинам судьбы. На кону стоит слишком много. Смертельная схватка с Антихристом и пребывание в Доме Боли были лишь частью риска этого безумного предприятия. Гораздо рискованнее было другое. Воин судьбы временно терял часть личности. Для того, чтобы зверь не смог дистанционно считать информацию прямо у него из головы и раскрыть обман, предполагалось искусственно заблокировать часть отделов головного мозга воина, отвечающих за память и течение силы. Добровольцу, согласившемуся сразиться с Евронимусом, пришлось бы пройти процедуру установки множества психологических блоков, делающих его нерассуждающим рабом врага. Ключом, активирующим прежнюю личность и новообретенные учетверенные магические способности, должна была стать одна из фраз, произнесенных горделивым самозваным Антихристом. Таких фраз было около 300. Все они были произнесены им перед другими магическими поединками, и ни одна из них не могла прозвучать в стенах монастыря, поскольку все они были страшными кощунствами, и «Теперь я Бог!» представлялось одной из самых невинных. Никто не мог дать гарантии, что после активизации ключа прежняя личность воина восстановится в полном объеме. Никто не мог дать гарантии, что зверь непременно скажет одну из 300 ключевых фраз. Наконец, никто не мог дать гарантии, что объединенной магической мощи 5 магистров хватит, чтобы победить зверя. Одним словом, магистру Самаэлю предлагалось сыграть в русскую рулетку при помощи револьвера, в барабан которого заряжены все патроны. Но он согласился. И, похоже, револьвер все-таки дал осечку.
2: «Лишь смерть и безумие!» —
0: как сквозь вату доносилось до него с противоположной стороны костра.
2: «И самое смешное, что вы сами уверены, будто...»
0: Михаил окинул пытливым взором странного человека, который сидел напротив него на лесной поляне. Орел силы уже окончательно вылупился из яйца, и теперь бывший великосхимник не испытывал ничего, кроме величайшего облегчения и глубокой уверенности в своих возможностях. Зверю конец. Евронимус, похоже, что-то почувствовал, потому что осекся на полуслове.
2: «В Вскинув глаза, он наткнулся на холодный, надменный и жесткий взгляд Самаэля, совершенно не похожий на пылающий взгляд страждущего монаха. Мгновенно вскочил на ноги, поспешно сунув руку в карман плаща.
1: «Магистр?»
2: — тихо спросил зверь. «Магистр», — безразлично кивнул Михаил Самаэль, поднимаясь вслед за ним. «Сразимся?»
1: Антихрист мгновенно почуял опасность, но никак не мог определить, откуда она исходит, и это его страшно обеспокоило.
2: В пространстве повис почти осязаемый запах силы. Больше суток Евронимус добивался от магистра битвы, но теперь, когда тот принял вызов, ему стало весьма не по себе.
1: «Сразимся»,
2: — глухо сказал зверь. Они замолчали, глядя, как стремительно ползет по темному небу гигантская, кроваво-красная, косо срезанная сверху луна. Евронимус наклонил голову и снова замер. Наступила тишина. Только в кустах осторожно пробовало смычком лапки и струну крылышка какое-то голосистое насекомое.
1: Зверь со свистом втянул в себя воздух и шевельнул рукой в кармане плаща. В пространстве повис тонкий звон сталкивающихся ключей или каких-то других мелких металлических предметов.
2: Над головами людей силы с тревожным шелестом волновались сомкнутые кроны деревьев. По левому виску Евронимуса медленно скатилась крупная капля пота. Насекомое в кустах внезапно умолкло. И Антихрист с изумлением заглянул в глаза магистру. «Почему оно это сделало?»
1: Из его ноздрей побежал стремительный ручеек черной, маслянистой, отблескивающей в лунном свете жидкости. Зверь сделал неуверенный шаг в сторону, пытаясь сложить из пальцев левой руки какую-то фигуру, но пальцы отказывались ему повиноваться.
2: Самаэль стоял неподвижно, безучастно глядя себе под ноги. Еще одна капля пота стекла ему на переносицу, и в тишине отчетливо раздался леденящий душу звук. Зубы магистра, вопреки его воле, громко скрежетали друг о друга. Резкий порыв ветра ударил в спину зверю, и глубочайшее изумление на его лице сменилось выражением запоздалого понимания. Сделав еще один шаг назад, Евронимус пошатнулся, медленно, словно нехотя, опустился на колени и повалился в высокую траву, придавив локтем муравейник.
0: Магистр сразу же, словно у него подломились ноги, опустился на четвереньки. Некоторое время он стоял так, уткнувшись лицом в правое предплечье. Наконец, ему с трудом удалось снова встать на ноги и сбросить с головы куколь схимы. Перешагнув через труп зверя, он, пошатываясь, пересек поляну и добрался до лужицы с мутной зеленой водой, которую приметил у вывороченных корней древней, покрытой пятнами лишайника ели. Раздвинув руками ряску, Самаэль набрал в ладонь мерзко пахнущей воды и остудил пылающее лицо. Больше всего на свете ему хотелось упасть на бок и провалиться в беспамятство, но делать этого сейчас не следовало ни в коем случае. Вскоре ему предстояла схватка с экзекуторами. Впрочем, экзекуторы не могли находиться слишком близко, иначе чуткий и подозрительный зверь засек бы их еще на подступах и не пошел бы на контакт с Михаилом, поэтому у магистра еще было время, чтобы достойно подготовиться к встрече. С самого начала он понимал, что самоотверженного глупца, решившегося на психологическую блокаду и постороннее вторжение в свой мозг, чтобы сразиться с лордом Евронимусом, темные в живых не оставят. Он прекрасно понимал, что увеличенная в несколько раз магическая мощь, заключенная в его сознании и позволившая ему уничтожить Антихриста, слишком опасный соблазн для всякого посвященного, и что архонты наверняка отдали приказ о физическом устранении магистра Самаэля после того, как он сломает зверя. Однако Самаэль сознательно пошел на огромный риск, ибо в случае успеха выигрыш мог быть фантастическим. И он выиграл, использовав в битве со зверем лишь часть своих новых, поистине безграничных возможностей, что уже само по себе было чрезвычайно рискованно. Магистр сохранил после схватки достаточной энергии, чтобы сразиться с экзекуторами, виртуозными убийцами, но слабыми магами, и отправить их в гулкую пустоту вслед за Антихристом. Ну а потом...
2: Самаэль обессиленно зажмурился от сладостных перспектив, которые открывало ему обретенное могущество. Возможность уничтожить и темную, и светлую верхушку посвященных. Возможность стать единственным человеком силы на планете. Возможность самому стать демиургом, играющим судьбами этого мира. С противоположного конца поляны донесся тихий, завывающий вздох. Тяжело дыша и с трудом передвигая ноги, Самаэль вернулся к поверженному противнику и присел рядом с ним на корточки. Зверь уже снова был в сознании, однако в его лице не осталось ничего осмысленного. Он лежал на спине и широко раскрытыми глазами смотрел на луну, ползущую среди туч, словно чудовищный жук. В его голове больше не было маниакальных идей и запретных знаний. Там оставались лишь простейшие рефлексы и желания. Разум зверя сейчас блуждал в гулкой пустоте, и выбраться оттуда у него не было никаких шансов. Магистр тщательно обшарил карманы плаща противника. Зажигалка, складной нож, темные пентакли, несколько пакетиков пресервов. Все это пригодится, когда ему придется выбираться из тайги. Он потерял слишком много сил в схватке и потеряет еще какое-то количество энергии, уничтожая экзекуторов. Поэтому проделать многодневный путь до человеческих поселений тем же способом, каким пришел сюда зверь, на чистом энтузиазме и силе воли, во имя аскезы ему было не под силу. Ему придется не пересекать тайгу прогулочным шагом, ему придется выживать в тайге. Поэтому любой подобный предмет был сейчас для Самаэля на вес золота. Очистив карманы Евронимуса, магистр не отказал себе в удовольствии еще раз перешагнуть через его безвольное тело и, двинувшись в чащу леса, с наигранным пафосом громко произнес: «Теперь я бог!» Это прозвучало лаконично, солидно и убедительно. «И да не будет у тебя других богов, кроме меня, человече!» Прекрасный слоган для агитационной листовки на очередных выборах Верховного Аркана Таро. Остановившись на границе лунного света и тени, магистр оглянулся и бросил последний печальный взгляд на распростертое тело бывшего претендента на мировой престол. Как ни странно, он тоже ощущал странную грусть и смятение, глядя на оболочку человека, которому не хватило совсем чуть-чуть, чтобы стать божеством. Видимо, он также был не лишен определенной сентиментальности. Впрочем, какие пустяки! Зверь стал мясом для бога! Звери испокон веков даны нам в пищу! Евронимус бездумно коснулся рукой своего лица и неловко размазал по нему струящуюся из носа кровь. Запеликавшее было голосистое насекомое вновь испуганно умолкло. Самаэль сделал шаг вперед, но ноги почему-то отказывались его держать. Тяжело обняв ствол старой сосны, обдирая ладони о ее чешуйчатую шкуру, пачкая руки густой янтарной смолой, магистр начал медленно сползать на усеянную пожелтевшей хвоей землю. Что-то было не так. Реальность расползалась под его пальцами, словно нагретая резина. Небо опустилось совсем низко. Пространство начало все быстрее и быстрее закручиваться вокруг Самаэля, вызывая нестерпимую тошноту. И магистр хрипло закричал, ибо понял, что все-таки проиграл. Он в отчаянии поднес ладонь ко рту и наполнил ее черной кровью из носоглотки. Те, кто копался в его мозгах, наверняка предвидели ситуацию, при которой пациент сумеет не только победить сильного противника, но и выйти из-под контроля Ордена. На этот случай они заложили в подсознание восстановившего свою личность сатанинского магистра программу самоуничтожения, которая приводилась в действие определенными кодовыми фразами. Теми же самыми кодовыми фразами. Возможно, от ключей, произнесенных посторонними людьми, он смог бы себя обезопасить, бесследно затерявшись на просторах Евразии. Но от одной из коротких реплик, которая никак не могла прозвучать из уст великосхимника Михаила, но которую, по мнению темных, почти наверняка должен был произнести обуянной гордыней магистр Самаэль, он уберечься не успел. Голосистое насекомое тренькнуло в последний раз, и замолчала навсегда.

Исчезнувшего из таежного монашьего скита насельника Михаила так и не нашли. Не обнаружили и тело зверя Евронимуса, самозванного демиурга и антихриста, одного из длинной вереницы тех, кто когда-либо пытался переделать мир по образу и подобию своему. Кроме того, в элитном римском нейрохирургическом госпитале той же ночью практически одновременно скончались, не приходя в сознание, четыре уважаемых человека, лежавших в коме в соседних одиночных палатах. Профессор Сорбонны, блестящий южнокорейский психоневролог международного уровня, президент американской транснациональной корпорации и скромный библиотекарь из Австралии. Разумеется, никому, кроме внутреннего круга, и в голову не пришло увязать все эти трагические события между собой. А еще через несколько дней в своей келье повесился сосед Михаила, келейник Варфоломей, неудавшийся киллер и неудавшийся монах, разум которого не смог вынести тягостной атмосферы темной силы, оставшийся после грандиозной битвы двух высших магистров.

0: Генри Катнер. «Музыкальная машина». Джерри Фостер поведал бармену, что на свете нет любви. Бармен, привыкший к подобным излияниям, заверил Джерри, что тот ошибается, и предложил выпить. «Почему бы и нет?» – согласился Фостер, исследуя скудные содержимое своего бумажника. «Всегда, пока я был и есмь, и буду, я пил и пью, и буду пить вино. Это Омар Хайям».
1: «Ну как же», – невозмутимо ответил бармен. «Пейте, не стесняйтесь, приятель».
0: «Вот ты зовешь меня приятелем», – пробормотал Фостер, слегка уже подвыпивший приятный молодой блондин с подернутыми дымкой глазами. «Но никому я не нужен. Никто меня не любит».
1: «А вчерашняя крошка?»
0: «Бетти? Дело в том, что я вчера к ней заглянул в одно местечко, а тут появилась рыжая. Ну, я бортанул Бетти, а потом рыжая отшила меня. И вот я одинок, все меня ненавидят».
1: «Возможно, не стоило гнать Бетти», – предположил бармен.
0: «Я такой непостоянный». На глазах у Фостера навернулись слезы. «Ничего не могу поделать. Женщины, моя погибель. Налей мне еще и скажи, как тебя звать?»
1: «Остин».
0: «Так вот, Остин, я, кажется, влип. Не обратил внимания, кто победил вчера в 5-м забеге?»
1: «Скороход вроде бы».
0: «А я ставил на белую молнию. Сейчас должен подойти Сэмми. Хорошо еще, что удалось раздобыть денег. С ним лучше не шутить».
1: «Это верно. Простите».
0: «И ты меня ненавидишь», – грустно прошептал Фостер, отходя от стойки. Он был немало удивлен, заметив сидящую в одиночестве Бетти. Но сегодня ее золотистые волосы, чистые глаза, бело-розовая кожа потеряли для него свою привлекательность. Она ему наскучила. Фостер прошел дальше. Туда, где в полумраке поблескивал хромом продолговатый предмет. Это было то, что официально называлось «проигрыватель-автомат», а в обиходе звалось просто «джукбокс» или «музыкальная машина». Прекрасный аппарат. Его хромированные и полированные части переливались всеми цветами радуги. Более того, он не следил за Фостером и держал рот на запоре. Фостер ласково похлопал машину по блестящему боку. «Ты моя девушка», – объявил Джерри. «Ты прекрасна. Я люблю тебя безумно. Слышишь? Безумно». Фостер достал из кармана монетку и тут увидел, как в бар вошел коренастый брюнет и подсел к мужчине в твидовом костюме. После короткой беседы, завершившейся рукопожатием, коренастый вынул из кармана записную книжку и что-то пометил. Фостер достал бумажник. У него уже были неприятности с Сэмми, и больше он не хотел. Букмекер весьма ревностно относился к своим финансовым делам. Джерри пересчитал деньги, моргнул, снова пересчитал. В животе мерзко ёкнуло. То ли он их потерял, то ли его обманули, но денег явно было мало. Сэмми это не понравится. Яростно принуждая затуманенные мозги шевелиться, Фостер прикинул, как выиграть время. Сэмми его уже заметил. Если бы выбраться через черный ход... В баре стало слишком тихо. Фостеру нужен был какой-нибудь шум, чтобы скрыть свое состояние. Он обратил, наконец, внимание на монетку, зажатую в пальцах, и торопливо сунул ее в прорезь джукбокса. В лоток для возврата монет посыпались деньги. Шляпа Джерри оказалась под лотком почти мгновенно. Четвертаки и десятицентовики лились нескончаемым потоком. Джукбокс взорвался песней, и под царапанье иглы из автомата понеслись звуки «Моего мужчины», заглушая шум монет, наполнявших шляпу Фостера. Наконец, поток иссяк. Фостер стоял как вкопанный, вознося благодарственную молитву богам-покровителям, когда к нему подошел Сэмми. Жучок посмотрел на все еще протянутую шляпу.
2: «Эй, Джерри, сорвал куш?»
0: «Ага, в клубе поблизости. Никак не могу разменять. Поможешь?»
2: «Черт убери, я неразменная касса», — усмехнулся Сэмми. «Свое возьму зелененькими».
0: Фостер опустил позвякивающую шляпу на крышку автомата и отсчитал купюры, а недостаток покрыл выуженными четвертаками.
2: «Благодарю», — сказал Сэмми. «Право, жаль, что твоя лошадка оказалась слабова».

0: «Любовь, что длится вечно!» — заливался джукбокс.
1: «Ничего не поделаешь», — отозвался Фостер. «Может, в следующий раз повезет. Хочешь поставить?»
0: «Если все вокруг станет плохо вдруг, то спасенье круг бросит верный друг». Фостер вздрогнул.
1: Последние два слова песни поразили его, возникли из ниоткуда и намертво, как почтовый штамп, засели в голове.

Больше он ничего не слышал. Эти слова звучали на все лады нескончаемым эхом. «Верный друг», — пробормотал он. «Верный...» «Угу, темная лошадка. Ну ладно, верный друг. Третий заезд. Как обычно». Комната начала вращаться, но Фостер сумел кивнуть. Через некоторое время он обнаружил, что Сэмми пропал. На проигрывателе стоял лишь его бокал рядом со шляпой. Джерри, наклонившись, вперился сквозь стекло во внутренности автомата. «Не может быть», — прошептал он. «Я пьян, но пьян недостаточно. Нужно выпить еще». С отчаянием утопающего он схватил бокал и двинулся к стойке. «Послушай, Остин, этот джукбокс, он как хорошо работает!» Остин выдавливал лимон и не поднял глаз. «Жалоб нет». Фостер украдкой бросил взгляд на автомат. Тот по-прежнему стоял у стены, загадочно отсвечивая хромом и полировкой. «Не знаю, что и думать», — заметил Фостер. На диск легла пластинка. Автомат заиграл «Пойми же, мы просто любим друг друга».

0: Дела Фостера в последнее время шли из рук вон плохо. По натуре консерватор, к несчастью для себя, он родился в век больших перемен. Ему необходимо было чувствовать твердую почву под ногами, а газетные заголовки не внушали уверенности, и уж тем более не устраивал его новый образ жизни, складывающийся из технических и социальных новшеств. Появись он на свет в прошлом веке, Фостер катался бы как сыр в масле, но сейчас... Эпизод с музыкальной машиной был бы забыт, если бы через несколько дней не появился Сэмми с 900 долларов. Результат победы верного друга. Фостер немедленно закутил и пришел в себя в знакомом баре. За спиной, вызывая смутные воспоминания, сиял джукбокс. Из его недр лились звуки «Нет чудеснее апреля», и Фостер стал бездумно подпевать. «Хорошо», — угрожающе заявил тучный мужчина рядом. «Я слышал. Я... Что ты сказал?» «Запомни апрель», — машинально повторил Фостер.
1: «Какой к черту апрель? Сейчас март!»
0: Джерри стал тупо озираться в поисках календаря.
2: «Вот», — почти твердо заявил он, — «3 апреля».
0: «Выходит, пора возвращаться», — в отчаянии прошептал толстяк. «Оказывается, апрель. Сколько ж я гуляю. А не знаешь? А что ты знаешь? Апрель, надо же!» Не успел Фостер подумать, что не мешает перейти в заведение потише, как в бар, безумно вращая глазами, ворвался тощий блондин с топором. Прежде чем его успели остановить, он пробежал через комнату и занес топор над джукбоксом. «Я больше не могу!» – истерически выкрикнул он. «Тварь, я рассчитаюсь с тобой раньше, чем ты меня погубишь!» С этими словами, не обращая внимания на грозно приближающегося бармена, блондин ударил топором по крышке автомата. С резким хлопком полыхнул язычок синего пламени, и блондин оказался на полу. Фостер завладел стоявшей поблизости бутылкой виски и попытался осмыслить то, что произошло. Вызвали скорую помощь. Доктор объявил, что блондин жив, но получил сильный электрический удар. У автомата помялась крышка, но внутренности не пострадали.
3: «Ведь каждый, кто на свете жил, любимых убивал», — обратился Остин к Фостеру.
2: «Если не обращаюсь, я не ошибаюсь, вы тот парень, который вчера цитировал Хаяма».
0: «Что?» – задумчиво отозвался Фостер. Остин кивал, глядя, как безжизненное тело укладывают на носилки.
3: «Этот тип частенько сюда наведывался, только ради музыкальной машины. Он мне просто втюрился, часами слушал.
1: Конечно говоря, втюрился я не имею в виду ничего такого, ясно?»
3: промычал Фостер. И вот вбегает он пару дней назад, как с цепи сорвался. Глаза бешеные, сам ошалевший. Грохается перед этим ящиком на колени и молит простить его за что-то. «Вам чего?»
0: «Повторить», — пробормотал Фостер, наблюдая за выносом носилок.
3: Джукбокс щелкнул и заиграла новая пластинка. Вероятно, забарахлил усилитель, потому что динамики неожиданно взревели.
2: «Хло!»
3: — яростно звал джукбокс. «Хло!»
0: Наполовину оглушенный, борясь с ощущением, что все это не более чем галлюцинация, Фостер на заплетающихся ногах подошел к автомату и потряс его. Рев прекратился.
2: «Хло!»
0: – пропел джукбокс грустно и нежно. У входа в бар возникла какая-то суета, но Фостер ни на что не обращал внимания. Его осенила идея. Он прижался лбом к стеклу панели и на останавливающемся диске сумел прочитать название «Весной в горах». Пластинка встала на ребро и скользнула назад. Другой черный диск опустился под иглу. «Турецкие ночи». Но вместо этого джукбокс с большим чувством исполнил «Мы будем любить друг друга вечно». Фостер совершенно уже забыл неряшливого толстяка, как вдруг услышал сзади раздраженный голос.
3: «Ты лжец! Сейчас март!»
0: «А, иди к черту!» — отмахнулся глубоко потрясенный Фостер.
3: «Я сказал, ты лжец», — настаивал толстяк, неприятно дыша в лицо Фостера. «Либо ты согласишься, что сейчас март, либо...»
0: С Фостера было достаточно. Он оттолкнул толстяка и двинулся к выходу, когда в воздухе разлилась нежная мелодия. «Скажи же да скорей!»
2: «Март!» — визгливо твердил толстяк. «Разве не март?»
0: «Да», — торопливо согласился Фостер, — «март». И всю ночь он следовал совету песни. Он слушал толстяка. Он поехал в гости к толстяку. Он соглашался с толстяком, а утром с изумлением узнал, что толстяк взял его на работу в качестве композитора-песенника для высшей студии. Потому что Фостер ответил «да» на вопрос, может ли он писать песни.
3: «Хорошо», — удовлетворенно произнес толстяк. «Теперь мне, пожалуй, пора домой. А как
1: А, так ведь я дома. Значит, мне пора на студию. Завтра мы начинаем апрельский супермюзикл. Ведь сейчас апрель?
3: Конечно.
1: Давай соснем. Нет, не сюда, здесь бассейн. Я покажу тебе свободную спальню. Ты ведь хочешь спать?
0: Да, солгал Фостер. Тем не менее, он заснул. А на следующее утро отправился с Толстяком на студию и поставил свою подпись под контрактом. Никто не интересовался его квалификацией. Его привел сам Талё Ферро. И этого было достаточно. Джерри предоставили кабинет с роялем и секретаршей. И там он просидел остаток дня, недоумевая, как все случилось. Фостер получил задание. Написать лирическую песню для новой картины. Дуэт. В младенческом возрасте Джерри играл на пианино, но тайны контрапункта и ключей прошли мимо него. Вечером он заглянул в тот бар. Где-то в глубине души Джерри надеялся, что джукбокс поможет ему. Но музыкальная машина надоедливо играла одну и ту же песню. Странно, что этого никто не слышал. Фостер открыл сей факт совершенно случайно. Для ушей Остина джукбокс крутил обычные шлягеры. Джерри стал внимательно прислушиваться. Звучал завораживающий дуэт, нежный и печальный. «Кто написал эту песню?»
3: «Разве не Хоги Кармайкл?» – отозвался Остин.
0: Автомат внезапно заиграл «Я сделал это», а затем вновь переключился на дуэт. В углу Фостер заметил пианино. Он подошел к нему, достал записную книжку и первым делом записал слова. Остальное оказалось ему не по силам, пришлось надеяться лишь на слух и память. Фостер осмотрел музыкальную машину, разбитую крышку уже заменили, ласково погладил ее бок и в глубоком раздумье удалился».
3: Секретаршу Фостера звали Лоис Кеннеди. Она появилась в его кабинете на следующий день, когда Джерри сидел за роялем и безнадежно тыкал в него пальцем.
0: «Позвольте, я помогу вам, мистер Фостер», — спокойно сказала Лоис.
4: «Я... нет, спасибо», — выдавил Фостер.
0: «Плохо знаете музграмоту?» Лоис ободряюще улыбнулась. «Таких композиторов много. Играют на слух, а в нотах не разбираются».
4: «В самом деле», — с надеждой пробормотал Фостер, «давайте так, вы проиграете, а я запишу».
0: После нескольких тщетных попыток Фостер вздохнул и взял листок со словами. Его хоть прочесть можно было.
4: «Ну, пропойте», — предложила Лоис.
0: У Фостера был неплохой слух, и он без труда спел, а Лоис легко подобрала и записала музыку.
4: «Изумительно! Какая оригинальная и свежая мелодия! Мистер Фостер, я восхищена вами! Надо немедленно показать ее боссу!»
1: Талья Ферром песня понравилась. Он сделал несколько никчемных поправок, которые Фостер с помощью Лоис внес в текст и созвал целый симпозиум песенников для прослушивания

0: Бар и джукбокс помогал ему создавать песни. Автомат словно понимал, что именно требуется, и нежил Фостера западающими в сердце мелодиями, складывающимися в песни с помощью Лоис. Кстати, Фостер начал замечать, что она поразительно и красивая девушка. Лоис не казалась неприступной, но пока Фостер избегал решительных действий, он не был уверен в долговечности своего триумфа. Между тем расцветал он, как роза. Банковский счет округлялся с не меньшей скоростью, чем сам Фостер, а пил Джерри теперь гораздо меньше, хотя бар посещал ежедневно. Однажды он спросил у Остина: «Этот автомат, откуда он взялся?»
1: «Не знаю», — ответил Остин. «Он уже стоял, когда я начал здесь работать».
0: «А кто меняет пластинки?»
1: «Ну, компанию, надо полагать».
0: «Вы видели их когда-нибудь?» Остин задумался.
1: «Наверное, они приходят в смену моего напарника. Пластинки новые каждый день. Отличное обслуживание».
0: Фостер решил расспросить и другого бармена, но не сделал этого, потому что поцеловал Лоис Кеннеди. Это была ошибкой. Это был пороховой заряд. Они колесили по Сансет-стрит, обсуждая проблемы жизни и музыки. «Я иду», — туманно выразился Фостер, едва успев разминуться со столбом. «Мы идем вместе». «Ах, милый», — промурлыкал Лоис. Фостер не чувствовал, что последние дни находился в страшном напряжении. Сейчас оно исчезло. Как чудесно держать Лоис в объятиях, целовать ее, наслаждаться легким щекотанием ее волос. Все виделось ему в розовом свете. Внезапно в розовой мгле проступило лицо Остина. «Как всегда», — поинтересовался он. Фостер моргнул.
1: «Остин,
2: давно мы здесь?»
1: «Около часа, мистер Фостер».
0: «Дорогой», — ластилась Лоис, нежно прижимаясь к его плечу. Фостер попытался собраться с мыслями. Это было трудно. «Лоис», — произнес он наконец, — «не пора ли мне написать песню?» «Зачем спешить?»
1: «Нет, раз я здесь, то добуду песню», — непререкаемый изрек Фостер и поднялся.
0: «Поцелуй меня», — проворковала Лоис. Фостер повиновался, затем затек координаты джукбокса и двинулся к цели. «Привет», — сказал он, похлопывая гладкий блестящий бок. «Вот и я. Правда, немного пьян, но это ничего, давай-ка запишем песенку». Машина молчала. Фостер почувствовал прикосновение Лоис. «Пойдем, мы не хотим музыки».
1: «Подожди, моя прелесть».
0: Фостер уставился на автомат и вдруг расхохотался. «Ха, понимаю». Он достал пригоршню мелочи, сунул монету в щель и дернул рычаг. Автомат хранил молчание.
1: «Что случилось?» — пробормотал Фостер.
0: Внезапно он вспомнил случай с блондином, напавшим на джукбокс с топором. Остин назвал его имя, и уже через час Фостер сидел у больничной койки, на которой покоились изуродованные и забинтованные останки человека со светлыми волосами.
1: «Меня вынесли на носилках из бара», — рассказывал блондин. «И тут появилась машина. Я ничего не почувствовал. Я и сейчас ничего не чувствую. Водитель, женщина, утверждает, что кто-то выкрикнул ее имя. Хло. Это так удивило ее, что она выпустила из рук руль и сбила меня. Вы не знаете, кто крикнул «Хло»?»
0: Фостер вспомнил. Музыкальная машина играла «Хло». Что-то случилось с усилителем, и на секунду он заорал, как бешеный.
1: «Меня парализовало», — продолжал блондин. «Я скоро умру». «И хорошо. Она очень умная и мстительная».
0: «Она?»
1: «Шпионка. Возможно, различные устройства замаскированы под вещи, к которым мы привыкли. Не знаю, вот и джукбокс, он...»
0: «Нет, она! Она жива!»
1: А начал было Фостер.
0: «Кто ее поставил?» – перебил блондин. «Они! Пришельцы из другого времени, марсиане! Им нужна информация, но сами показываться они не смеют. Вот и монтируют шпионские устройства в вещах, которые не вызывают у нас подозрений. Например, в автоматической радиоле. Только это немного разладилось. Она умнее других».
1: Блондин приподнял голову, и его горящие глаза впились в репродуктор, висевший на стене.
0: «Даже здесь», — прошептал он, — «обычное радио или хитроумные штучки?»
1: Его голова бессильно упала на подушку.
0: «Я начал догадываться довольно давно. Она подсказывала мне разные идеи, не раз вытаскивала буквально из тюрьмы. Но прощения не будет. Она ведь женщина, механический мозг. Или

Джерри Фостер был испуган. На опустевшей Мейн-стрит царили тишина и мрак. «Ни за что бы не поверил», — бормотал Фостер, прислушиваясь к собственным гулким шагам. «Но я верю. Надо наладить отношения с этим... с этой музыкальной машиной». Какая-то трезвая часть ума направила его в знакомую аллею. Заставила осторожно выдавить стекло. Настойчиво провела по темной кухне. Он находился в баре. Пустая стойка, слабый мерцающий свет, пробивающийся сквозь шторы, и черные молчаливые глыбы музыкальной машины у стены. Молчаливые и безразличные, даже когда Джерри опустил монету. «Послушай», — взмолился он, — «я был пьян». «Ой, это безумие. Не может быть. Ты ведь не живая. Или живая? Это ты расправилась с парнем, которого я сейчас видел в больнице? Значит, ты женщина? Завтра же принесу тебе цветы. Я начинаю верить. Конечно же, я верю. Я никогда больше не взгляну на другую девушку. Не надо дуться. Ну, ты же любишь меня, я знаю. О, Господи». У Фостера пересохло в горле. Он направился к стойке и вдруг замер, пораженный леденящей душу уверенностью, что рядом кто-то есть. Их было двое, и они не были людьми. Один вытащил из автомата маленький блестящий цилиндр. Чувствуя, как лицо стягивает высыхающий пот, Фостер вслушивался в их мысли. «Рапорт за истекшие сутки. Вставь свежую кассету и заодно смени пластинки». Обрывки мыслей бешеным калейдоскопом закрутились в голове Фостера. Слава Остина, умирающий блондин, бесформенные фигуры. «Не может быть». «Здесь человек», — мысленно произнес один из пришедших. «Он видел нас. Его надо уничтожить». Мерцающие нечеловеческие фигуры стали приближаться. Фостер обогнул край стойки и бросился к музыкальной машине. Он обхватил руками ее холодные бока и выдохнул. «Останови их! Не дай им убить меня!» Теперь он не видел созданий, но чувствовал их за своей спиной. Паника обострила чувства. Фостер выбросил указательный палец и ткнул им в кнопку с надписью «Люби меня вечно». Что-то коснулось его плеча и настойчиво потянуло назад. Внутри автомата замельтешили огни, выскользнула пластинка, игла медленно опустилась на черную дорожку. Проигрыватель начал играть. «Цена тебе грош, сейчас ты помрешь!»

0: Александр Бачило. Остров. Мая 14. Меня зовут Андрей Фетисов, мне 25 лет. Я никогда раньше не вел дневник, считал все эти дневники пустой девичьей забавой. Да и записывать по большому счету нечего было. 15 лет учебы, 5 работы. Дни одинаковые, как ножки микросхемы. Кстати, до сегодняшнего дня я был инженером-электронщиком. Но сегодня произошло главное событие в моей жизни. Я получил повестку. Наконец-то. Сколько пришлось за ней побегать, сколько зачинить всяких бумаг, сколько раз с мольбой заглянуть в глаза разной бюрократической сволочи. Я же знаю, что люди там нужны, а они мне заявок нет. Заявок нет, а сердце-то человеческое есть у вас? Как вы сами можете сидеть по кабинетикам, когда каждый честный человек рвется душой туда, где всем нам быть надлежит? Спасибо Першаку. С его специальностью он нигде отказа не знает. Вот и замолвил словечко. Мама, узнав про повестку, ахнула, но постаралась взять себя в руки. После только украдкой всплакнула, по глазам видно. Отец вышел из комнаты в кителе, все ордена зачем-то надел. Это у него еще за посещение. Полный кавалер.
1: «Ну, гляди там», — сказал глухо. «Не осрами фамилию».
0: И обнял. Я чуть не приплясывая побежал к себе собирать вещички. «Уж вы не извольте беспокоиться, товарищ полковник. Фетисов-младший, он хоть и младший...»
1: «Фетисов!»
0: Быстро скидал в чемоданчик трусы, носки да бумаги всех сборов. «И того не нужно, там казенные дадут». Напоследок решил в комнате порядок навести. Накопилось бардака за этот месяц. Сразу видно, метущаяся душа обитает, ногам покоя не дает. Разгреб как мог завалы, книжки по полкам расставил, кожух на комп прикрутил в кои-то веки, чертежи и распечатки сложил стопкой. Можно было и выбросить, да пусть уж лежат. Планарные нанотехнологии. Шестеренки толщиной в молекулу, кривошипно-шатунный механизм на кремниевой пленке. Когда-нибудь из таких деталей можно будет делать нанороботов, маленьких, как вирусы, и также быстро плодящихся. Они смогут очищать воздух, обогащать руду, строить что-нибудь гигантское, готовить пищу и даже следить за здоровьем человека. Для этого им не нужно быть слишком сложными. Главное, чтобы их было много. Страшно много. И чтобы каждый четко выполнил свою функцию хотя бы один раз. Да, занятно, перспективно, но не время. Вот закончим главное. Тогда, может быть, грядущие поколения от нечего делать доведут до конца сей скорбный труд. Тут в комнату вошла Галя. Я и не слышал ее звонка, распевал во всю глотку: «Нас не догонят!» Она, конечно, сразу все поняла.
2: «Едешь?»
0: «Еду». Я бросил распечатки на стол, но тут же пожалел. Стало некуда девать руки. Почему-то я чувствовал себя виноватым. «Вот, берут водителем БелАЗа».
2: «Рад».
0: «А ты как думаешь?» «Конечно, рад». Галя подошла к столу, задумчиво провела пальцем по мохнатой от пыли поверхности.
2: «А собирались пожениться?»
0: Я вздохнул.
2: «Ты же знаешь, я тебя люблю. На смерть бы за тебя пошел, серьезно. Но сейчас другое. Нужно идти за всех людей на земле, понимаешь? В том числе и за нас с тобой. Да что я тебе объясняю?»
0: Галя подошла к окну, долго смотрела во двор.
2: «Вот как ты решил. А ты бы на моем месте как решила?»
0: Она не ответила.
2: «Знаешь, Галка, по-моему, мы раньше неправильно жили. Ты, я, ребята, все мы. Тусовались вместе, а жили каждый для себя. Карьера, бабки, тачки, шмотки. А вот теперь, когда вся эта ерунда отошла на второй план, стало ясно. Со своим маленьким счастьем можно погодить».
0: Она повернулась и внимательно посмотрела на меня.
2: «Есть главное, — сказал я, — и за это главное я буду биться».
0: И вдруг она улыбнулась.
2: «Да я ведь и не спорю, глупый. Конечно, ты прав».
0: В прихожей зазвонил телефон.
3: «Андрея?» —
0: спросила мама.
3: «Да, сейчас. Андрюша, тебя».
0: Таким обыкновенным голосом, будто все у нас по-прежнему.
3: «Кажется, это Першак», —
0: прошептала она, отдавая мне трубку.
4: «Ну что, получил?»
0: — деловито спросил Першак.
4: «Собираешь манатки?»
5: «Так точно!» — радостно проорал я.
4: «Спасибо тебе, Иннокентий!»
0: «Вот ведь имечко у человека. Кешей звать неудобно, он все-таки лет на 10 меня старше, а по имени-отчеству западло, мы с ним давно на «ты».
4: «Ладно, благодарить будешь на верхотуре», — прорычал Першак. «Ну-ка скажи мне номер путевки. Хочу тебя к себе в экипаж взять».
6: «А разрешат?»
0: Я прямо задохнулся от восторга.
4: «Чтобы это был последний вопрос не в тему. Ясно, товарищ водитель? Повторите».
5: «Есть последний вопрос не в тему!» — гаркнул я.
0: «Что ни говори, а хорошо быть специалистом-растворщиком, как Першак. Ни в чем ему отказа нет, потому что его по разнарядке берут и сразу в бригадиры».
2: «15 мая. Перечитал дневник. Красиво выходит. Литературно, с диалогами, отступлениями. А то обычно в дневниках пишут черти что. Пришел Вася, пили водку.
0: Эх, может, писательский талант пропадает.
2: Но хватит ныть. И без того сегодня сплошные слезы, а проще говоря, проводы. С утра собрались у нас, посидели, выпили, послушали першаковские байки про посещение. Они с отцом даже заспорили один раз.
5: Ну как же, оба ветераны!
2: Мама, конечно, плакала, уже не скрываясь. Отец хмурился, но виду не подавал, хотя ясно было, что ему тоже не по себе. Першак мне сказал по секрету, что отец и сам подавал заявление, но его, конечно, не взяли. Куда с такими легкими в тамошние условия? А вот Галка удивила. Сидит, улыбается, поддакивает Кешкиным историям. Утешилась уже? Ну и пожалуйста. Хотел в последний раз поговорить по душам и передумал. Уеду, гордый. Да и не стоит мне сейчас душевные разговоры затевать. От всех этих напутственных слов сам уже расчувствовался, как дитё. Слава богу, под окнами посигналила машина, и Першак сказал, что пора. Надел я куртку, взял свой чемоданчик, родителей поцеловал, а на Галку как бы в забывчивости и внимания не обращаю. Смотрю, она тоже одевается, из-под вешалки берет какой-то рюкзачок на плечо. «Ты что это, спрашиваю, в общагу? Оставайся, пообедаешь с родителями».
7: «Нет, — говорит, — я с вами в аэропорт».
2: «Этого мне еще не хватало. Устраивать там при ребятах слезные прощания». Першака спрашиваю:
7: «В машине, наверное, и места нет?»
2: «Строго по количеству путевок», — отвечает.
7: «Ну вот видишь, — говорю Галке, — строго по количеству, поэтому ничего не получится».
2: Смеется.
7: «Как раз поэтому-то и получится».
6: И тут до меня дошло. «Галка, — ору, — ты с путевкой?» Она гордо разворачивает бумагу и мне протягивает:
7: «Вакуумщица-кислородница 6-го разряда».
0: Першак хохочет:
4: «Да точно, точно! Я постановление видел!»
6: Тут я обо всех своих горестях и думать забыл. Схватил Галку в охапку и вниз. Вместе! Вместе! Вот ведь молодец какая, умница девка!
7: Только когда машина тронулась, оглянулся, смотрю, мама стоит у подъезда, машет.
2: «16 мая. Остров. Еще на подлете я увидел это. Караваны судов, доставляющие на остров породу, растворы, технику. Они тянулись к побережью, как нити паутины, со всех концов света и упирались в узкую кромку земли под стеной. Стена казалась бесконечной, уходящей вверх, за облака, влево и вправо, до горизонта. Но это лишь от того, что остров очень велик, размером с порядочный материк. И вовсе не стена это, а подножие шпиля, на который нам предстоит взобраться и поднять свою 250-тонную кроху. Отсюда я еще не видел узенькой полоски серпантина, опоясывающего шпиль, но я знал, она там. И по ней, ревя и отрыгивая черным дымом, идут один за другим белазы и катерпиллеры, груженные термобетоном. Вечером мы собрались на первый инструктаж в огромном, как город, зале отдела кадров. Сколько же здесь народу! Головы, головы колышутся, как море, и все глаза смотрят в одну сторону, на экран инструктор. Первый инструктаж был и последним. Завтра все это море людей рассядется по грузовикам и двинется в рейс.
0: А кто уже и сегодня. Поток техники к вершине не останавливается ни на секунду. Безграничное влияние Першака продолжает действовать и на острове. Галку легко определили в наш экипаж кислородницей. Я этому, конечно, безумно рад, хотя нет-нет, да и шевельнется холодный червячок в сердце. Не на прогулку ведь идем. Каково будет смотреть на смерть самого близкого человека? Вторым водителем к нам назначили рыжего немца Ахима. Хороший парень, по-моему, приехал из Дрездена еще неделю назад. Да простудился, слег, отстал от своих. По-русски говорит примерно так же, как я по-немецки. Больше на пальцах объясняемся. Ладно, лишь бы дело знал. Вот и все. Сейчас ужинать и спать, а завтра в рейс. Мая 17. 12:00. Первые 6 часов подъема прошли нормально. На 3000 высоты мы включили кислородную подпитку двигателя, захлопнули стекла шлемов. Галка молодец. Техника работает как часы, дышится легко, только очень устаешь. Машины идут друг за другом почти вплотную. Капот к кузову. Дорога узкая, ограждения никакого нет, и это нервирует. Почему нельзя было сделать хоть какой-то бортик, чтобы не следить постоянно, не слишком ли близко к обрыву колесо? А встречной полосы здесь нет. Да, она и не нужна. Я свои 6 часов отрубил, уступил место Ахиму. Менялись на ходу. Сейчас допишу и на полку. Надо поспать. Через 6 часов опять за баранку. 12:20. Хрен-то тут поспишь. Чуть прикрыл глаза, ЧП. Впереди загорелась машина. Не самая к нам ближняя, а через 3-4. Кислородный баллон на крыше дал течь. Даже в разреженном воздухе было слышно, как что-то хлопнуло. В небо ударила струя пламени. Я слетел с полки и вцепился в плечо Першака. Перекинется огонь на соседние машины, и всем кранты! Будем рваться, как гирлянда хлопушек.
8: «Бедные»,
0: — прошептала Галя.
8: «Масло из фильтров протекло. Дрянь эти баллоны, говорила я».
0: Горящий грузовик вдруг резко вильнул. Правые колеса на секунду повисли в воздухе, а затем 300-тонный БелАЗ тяжело кувыркнулся в пропасть.
4: «Молодец, парень», — сказал Першак. «Не растерялся».
0: Я промолчал. Теперь мне было понятно, почему на этой дороге нет ограждения.

0: 17 мая, 22.00. Спать не могу. Смотреть на дорогу тоже. В пропасть тем более. Буду записывать. Раз решил, нужно довести до конца. Когда началась моя смена, Першак и Галя дремали. Ахим залез на полку и сразу захрапел. Я почувствовал, что бодрости во мне никакой, как бы не закимарить за компанию. «Ты чем занимался до посещения?» — тут же спросил Першак. Оказывается, он не спал. «Молодец, выполняет инструкцию развлекать водителя разговорами». «Да тем же, что и после», — ответил я. «Нанороботами».
1: «А чё бросил?»
0: «Так ведь после посещения многие свои дела побросали. Когда поймешь, что в жизни главное, трудно продолжать заниматься ерундой».
1: «А удивительно, правда?»
0: Першак заерзал на сиденье, придвигаясь.
1: «Если бы не прилетели эти ходячие мозги, благодетели наши, у нас до сих пор не было бы никакого острова. И шпиля не было бы. Страшно подумать. И ведь никаких особых знаний, никаких новых технологий, кроме разве что термобетона, они нам не оставили. А как все круто изменилось».
2: «Да при чем тут технологии и термобетон?» — встряла проснувшаяся Галка. «Они глаза нам открыли. Сколько веков, тысячелетий, миллионов лет люди мучились вопросом, в чем смысл жизни, а они раз и отметили».
1: «Да я разве спорю?»
0: Першак покивал.
1: «Я только удивляюсь, как это они ответили с первой попытки и сразу правильно. Будто сами его и придумали. Смысл».
0: Сзади вдруг послышались беспокойные вопли клаксона. К первому присоединился второй, третий. Что-то случилось там позади. Я глянул в зеркало и обомлел.
3: «Кой черт позади? Это у нас! Возгорание на крыше!» — рявкнул я.
2: «Масло!»
0: — ахнула Галка.
2: «Сиди!»
0: Она отпихнула рванувшегося было к люку Першака.
2: «Это моя работа!»
0: В мгновение ока она выбралась на крышу. Я видел в зеркале ее скафандр среди пламени. Горел маслопровод резервного баллона. Галя, не обращая внимания на огонь, вынула из кармана ключ и принялась скручивать входную втулку.
2: «Что она делает? Ее же обдаст из трубы, как из огнемета!»
1: «За дорогой следи!» — гаркнул Першак. «Если рванет, ты должен успеть!»
0: Задние машины замедляли ход. Расстояние между нами понемногу увеличивалось. Я тоже вынужден был притормаживать, чтобы дать возможность переднему идти подальше. На крыше горело так, что ничего нельзя было разобрать. И вдруг я увидел Галю. Она поднялась во весь рост, как ребенка, прижимая к груди горящий резервный баллон. Скафандр ее дымился. Он был весь в дырах и потеках стекловолокна. Стекло шлема провалилось внутрь, но лица не было видно. Там пузырилось что-то черное. Я понял, что сейчас произойдет.
2: «Галя, не надо!»
0: Баллон взорвался через секунду после того, как она прыгнула. Я увидел факел, летящий в пропасть, и уткнулся лицом в руль.
2: «Чертовы слезы! Не вовремя как!»
1: «Эх, Галка, Галка!» — вздохнул Першак.
2: «Крышу проверь!»
0: Кое-как проморгавшись, я выправил руль и снова глянул в зеркало. Крыша дымилась, но огня видно не было. С полки свесилась голова Ахима.
2: «Вас слез?»
0: — испуганно спросил немец.
1: «Порядок!»
0: Першак закрыл люк.
1: «Сбили пламя! Баллон держит, доверха хватит! Спи, спи давай!» — сказал он Ахиму. «Через полчаса подниму».
0: Полчаса я вел машину, стараясь не думать ни о чем, кроме дистанции до зазоров слева от стены и справа от пропасти. Тупо смотрел на габаритки впереди идущего катерпиллера, притормаживал и подгазовывал вслед за ним, повторяя про себя:
4: «Все в порядке, все в порядке, все идет по плану».
0: Теперь за рулем сидит Ахим. Першак рассказывает ему что-то о похождениях своей молодости. Немец качает головой и удивляется. А я лежу на полке и записываю все, что с нами произошло. Для чего? Не знаю. Просто не могу спать.

0: 18 апреля. Вершина. Ну, вот мы и на месте. Последние километры подъема дались особенно нелегко. Кислорода хватило под завязку, пришлось даже отдать часть дыхательного запаса. Все-таки резервный баллон ставят неспроста. Но все в конце концов обошлось. Дорога кончилась, и мы выехали на ровный, как стол, срез строящегося шпиля. Грузовики, разъезжаясь влево и вправо, уходили вдаль, чтобы занять места согласно инженерному плану. Першак развернул карту и показывал мне, куда ехать. Через полчаса мы увидели впереди плотный строй грузовиков, словно притертых друг к другу.
1: «Вот оно, наше место!»
0: Я подрулил к строю и также плотно вклинился в просвет между двумя машинами. Сзади нас сразу же подперли грузовики, шедшие за нами. Першак разбил кулаком стекло на передней панели и дернул рычаг активатора. В кузове сразу заворчала, заворочилась тяжелая масса. Термобетон начал свою работу. Не нужно было даже поднимать кузов. Через пару часов кипящая масса расплавит грузовик вместе со всем содержимым, а потом застынет идеально ровной поверхностью, готовой принять новый слой машин. Так строится шпиль, и этому строительству мы с радостью отдаем свои жизни. Осталось только немного подождать.
1: «Нанороботы — это ведь маленькие такие механизмики», — спросил вдруг Першак. «Размером с молекулу, да?»
0: «Ну, в общем, где-то так. Мне не хотелось разговаривать сейчас».
1: «А кто их придумал? Благодетели?»
0: «Нет, их изобрели еще до посещения. Правда, больше в теории». Першак покачал головой.
1: «Велосипед вы изобрели, вот что я тебе скажу. Любой сперматозоид, готовый наноробот, да еще и с пропеллером».
2: «Ну и что?»
0: Я зевнул.
1: «Ахим, ты куда?» «Ахо, камаран!»
0: Заорал вдруг немец и полез в окошко знакомиться с соседями. Вот правильный мужик. Не желает тратить последние часы жизни на пустые разговоры. Многие экипажи вылезли на крыши своих грузовиков и пошли куда-то, прыгая с кабины на кабину. «Пойдем разомнемся», — предложил я.
1: «Да погоди ты, послушай!»
0: Першак дернул меня за рукав.
1: «Живые клетки — это микромеханизмы, согласен?»
0: «Ну?»
1: «Они составляют один большой механизм — наше тело. Но мы-то тоже не венец творения. Мы такие же нанороботы, предназначенные для выполнения коллективной задачи».
0: Я рассмеялся. «Хороший ты мужик, Першак, но необразованный. И в нанороботах не рубишь нифига. Запомни раз и навсегда, тем более, что забыть ты уже не успеешь. Роботы делают только то, на что их запрограммировали. А человек свободен в своих желаниях. В том и величие человека, что он знает, для чего все делается». Я вылез на крышу кабины и огляделся. Земли отсюда не было видно, зато какие звезды! И луна висела в небе огромным раскрашенным плафоном. Вдалеке собралась кучка людей. Все смотрели на луну и о чем-то тихо толковали. Бухая сапогами по крышам, я пошел к ним. Меня переполняло счастье. Я выполнил свою задачу на пути к нашей общей большой цели. И Галя выполнила, и Ахим, и Першак, хоть и ворчит по привычке, но на самом деле все прекрасно понимает. Каждому ребенку известна и понятна наша цель. Мы построим шпиль до Луны, разрежем ее на дольки, как торт, спустим их на Землю и установим вдоль экватора. Вот тебе и шестеренка!

Вести авто на воздушной подушке при сильном порывистом ветре – занятие не из легких. Поэтому я не сразу обратил внимание на странную суматоху в кустах. К тому же, пока мои руки проворно крутили баранку, пытаясь удержать машину более или менее на трассе, в голове у меня крутились совсем иные мысли, имеющие непосредственное отношение к этой завтрашней бессмыслице, торжественно именуемой Днем Маков или Праздником Урожая. Я только что покинул воздушный дом «Кариоке Джонс», который сегодня по причине дурной погоды был предусмотрительно опущен и надежно принайтован к земле. В этом доме вспыхнула довольно бурная дискуссия, поскольку «Кариоке» и Миранда Марджори Бэнкс...

0: Мы не сошлись во мнениях на сей раз касательно права свободного передвижения по полуострову.
1: «Она всегда была общественной собственностью!» —
0: сердито вскричала Миранда и резко ткнула пальцем в крупномасштабную карту полуострова.
1: «Тропа начинается вот здесь!»
0: Ее палец уверенно пополз по карте.
1: «И идет прямиком до самого дольмена, а за ним наискосок сворачивает к морю. Вот тут, как раз неподалеку от рыбных загонов этого мужлана Уэствея. И что же делает с нашей собственной тропой твой знаменитый Теодор Рабин?» «Наглухо перекрывает, оттяпав очередной кусок земли под посадки своих новых сортов мака. Подозреваю, что ты была на том заседании совета Кариока и могла бы предотвратить это форменное безобразие. Воистину, наш совет сделался жалкой пешкой в руках Хеттерингтоновской организации и ее мерзкой исследовательской станции. Их маковые поля расползаются по всему полуострову, словно ядовитая плесень». «На самом деле, дорогая моя, именно новые маковые поля и предохраняют наш дольмен от чрезмерного использования». «Чрезмерного? О! Каким это интересным образом можно чрезмерно использовать груду обычных камней? Подскажи, сделай милость!» «Дорогая, совет недавно присвоил дольмену статус древнего монумента. Мы обязаны всемерно оберегать наше культурное наследие». «Да полно тебе, Кариока! Твой так называемый дольмен всего лишь дешевая имитация ритуального кельтского захоронения. Построен как школьный проект, ему и 100 лет не наберется. Подумай лучше о людях, которые привыкли выводить своих домашних любимцев на пляж, купать их в море. Говорю тебе, Кариока, я этого так не оставлю. Мы срочно мобилизуем врагов неволи. И если будет надо, проложим себе дорогу к пляжу силой».
0: Кровь моя застыла в жилах при одном лишь упоминании о врагах. Это была воинствующая группировка, давно позабывшая свои первоначальные устремления и пребывающая ныне в латентном состоянии. Однако она всегда была готова внезапно восстать ото сна и взъяриться, подобно разбуженному крокодилу, при любом намеке на удобный повод, которым можно воспользоваться.
1: «О нет! Что угодно, только не враги, дорогая!» — твердо отрезала Кариока. «Я вовсе не хочу сказать, что я с тобой не согласна. Я просто говорю, что нам не следует слишком давить на доктора Рабина. Этот маленький ужасный человечек не постыдится испортить нам праздник, отложив уборку своих маков до того часа, когда все наши мероприятия будут закончены».
0: Автоматически крутя баранку, я с досадой размышлял о собственном затруднительном положении.
1: Но почему Кариока вечно втягивает меня в свои личные свары? Так ли уж я необходим в качестве посредника между двумя влиятельными дамами с диаметрально противоположными взглядами?
0: И мне это лично, какая радость от этого нелепого праздника урожая, с которым я снова по дурости связался.
1: И что там, кстати, шебуршится вон в тех кустах? Неужто это голая женщина?
0: Я резко выключил питание, и авто шлепнулось на землю так неуклюже, что у меня клацнули зубы. Видимость была отвратительная. Кусты бурно раскачивались под порывами ветра и ливня. Никого и ничего. Почудилось мне, что ли? Но нет. Снова мелькнуло пятно бледной плоти. Из зарослей поднялась голова. Появились ноги и плечи. Рот широко раскрылся в отчаянном крике. Он был слышен даже сквозь звукоизоляцию кабины. Я поспешно толкнул дверцу и выпрыгнул наружу. Да-да, Джо Сагар всегда спешит на помощь. Не теряя ни секунды на то, чтобы задуматься, а стоит ли лезть, куда не просят. Впрочем, на сей раз все было предельно ясно. Женщина в беде — это женщина в беде. И какие тут могут быть размышления? Она стала отчаянно продираться ко мне сквозь густые заросли. Я увидел, что несчастная еще очень молода, что ее руки и грудь сильно исцарапаны, и по ним ручейками стекает кровь, которую ливень быстро размывает до розового цвета.
1: Потом что-то резко дернуло ее назад, и девушка упала лицом вниз, утонув в кустах. А я мужественно бросился вперед, чтобы вступить в борьбу с невидимым существом.
0: Потом все мое мужество на полминуты улетучилось. Рядом с девушкой лежала огромная сухопутная акула-молот, мертвой хваткой ухватив жертву за ногу. Один холодный рыбий глаз ловко, как на шарнире, крутанулся, зарегистрировав мое присутствие. Синие фильтроновые джинсы девушки уже пропитались кровью. Бедняжка снова истошно закричала. Я, наконец, сбросил оцепенение и кинулся на монстра. Туша акулы забилась подо мной с невероятной силой, когда я попытался обездвижить ее, обхватывая одной рукой, в то время как моя другая рука тщетно шарила в траве в поисках увесистого камня. Все это длилось какие-то секунды, а после чудовище с легкостью меня отшвырнуло, едва не вышибив дух. Одно движение мощного хвоста, и я уже лежу в кустах, в паре метров от акулы и девушки, не в силах перевести дыхание. С трудом поднимаясь с земли, я краем глаза заметил неподалеку разбросанные обрывки одежды. Девушка, между тем, цепляясь за кусты, в панике дергала ногой, но не могла освободиться от мертвой хватки. В море акула, схватив человека за ногу, оторвала бы ее за секунды, бешено крутясь и извиваясь. Однако на суше эти прирожденные убийцы чувствуют себя куда менее уверенно. Даже сухопутные, специально адаптированные для того, чтобы служить домашними зверюшками для хозяев с нестандартными вкусами, вне своей родной стихии они не переносят никакой эквилибристики. Эта акула-молот просто лежала и ждала, когда жертва впадет в беспамятство от потери крови. Спотыкаясь, я добрался до акулы, упал поперек ее широкой уродливой головы и запустил руки в грубые холодные жаберные отверстия. И сразу же нащупал оксигенатор. Металлический цилиндрик, примерно 10 сантиметров в длину и 5 в поперечнике. Маленькое технологическое чудо, первоначально разработанное для того, чтобы люди могли колонизировать водный мир, извлекая кислород прямо из моря. Впоследствии это чудо подвергли определенному превращению или извращению и стали использовать, чтобы извлекать кислород из воздуха и подавать его в кровеносную систему прирученных домашних рыб. Я плотно обхватил цилиндрик пальцами, резко дернул, оборвав несколько соединений, и извлек наружу. Акула конвульсивно содрогнулась всем телом и снова отбросила меня в кусты. Челюсти ее широко распахнулись. Девушка, почувствовав свободу, выдернула ногу из акульей пасти и медленно поползла прочь.
2: «С вами все в порядке?» — вежливо прохрипел я, как полный кретин.
0: «Где уж там? Все было вовсе не в порядке». Она проползла лишь пару метров и неподвижно распласталась, уткнувшись лицом в траву. Кровь обильно текла из всех ее многочисленных ран. Я встал перед девушкой на колени. На ней не было ничего, кроме синих джинсов, если не считать клочков желтой непромокаемой материи вокруг запястий. Все, что я мог теперь сделать, это как можно быстрее вызвать амбулоптер. Я побежал к машине, открыл багажное отделение и извлек оттуда сверток с жакетом из слифовой кожи. Это был безумно дорогой парадный жакет, длинный, из свободного покроя, который я сделал по заказу Кариоки Джонс, бывшей звезды «Тревидения» и самой щедрой моей клиентки. Но сейчас мне было не до нее. Кожа слифа – почти идеальный изолятор и просто незаменимый, если надо сохранить тепло. Вернувшись к пострадавшей, я завернул ее в жакет, отнес в авто и уложил на заднее сиденье. А потом вызвал амбулоптер. Но что-то продолжало меня беспокоить. Я решил вернуться к акуле и обнаружил, что та уже и сдохла. Очень странно. Как правило, если наземную акулу лишить оксигенатора, она будет отдавать концы довольно долго, примерно полчаса. То есть загнется за такое же время, как и обычная акула, выловленная из моря. Но эта мерзкая тварь ухитрилась окочуриться за какую-то пару минут. Я немного постоял, тупо глядя на мертвую тушу, и ощутил исходящий от нее кисловатый запах, напоминающий аромат сидра. Нервно содрогнувшись, я вернулся к машине и принялся ждать. Девушка почти не шевелилась в своей теплой слифовой обертке. Она была в глубоком шоке. Оставалось надеяться, что амбулоптер не опоздает. И тут, глядя на нее, я заметил другую странность. Одежда из слифовой кожи замечательна тем, что меняет цвет, отражая чувства и настроение человека. Чтобы добиться от кожи моих ящерок столь эффектного свойства, мне пришлось потрудиться над множеством их поколений. Естественно, было ожидать, что жакет, в который я завернул девушку, наглядно продемонстрирует мне все ее эмоции. Ужас, боль, возможно, недоумение. Однако он сохранял нейтральный бежевый оттенок. Неужели она вообще ничего не чувствует? Но тут мои размышления прервал звук автомобильного рожка. Какое-то авто свернуло с трассы и опустилось рядом с моим.
2: «Джо, это ты?»
0: Это оказался Даниэль Уэствей, наш местный рыбный фермер. Неподходящий человек в совсем неподходящее время. Даниэль был не прочь потрепать языком, но делал это всегда долго, нудно и утомительно, а мне надо было без помех обдумать сложившуюся ситуацию. Поэтому я ответил ему очень коротко. «Извини, Дэн, у меня тут раненая женщина. Сижу, жду амбулоптер».
3: «Раненая?»
0: И не успел я моргнуть глазом, как он очутился в моей машине и склонился над свертком на заднем сиденье. «Не надо, Дэн!» — сказал я ему, но он уже поспешно убирал пряди густых каштановых волос, скрывающих лицо неизвестной. Ее глаза были закрыты, а кожа как мел и такого же цвета губы. Я впервые взглянул ей прямо в лицо, потому что раньше у нас с ней были дела поважнее. Даниэль тем временем уже разворачивал жакет, чтобы посмотреть на ее раны, и я сказал ему очень резко: «Хватит! Имей хоть немного уважения! Акула сорвала с нее одежду!»
3: «Не будь идиотом!» — не менее резко ответил он. «Это же Диана!»
0: «Не люблю, когда меня держат за дурака и пытаются накормить дезинформацией». Я грубо отпихнул его руку и вгляделся в смертельно бледное лицо. Эта красивая девушка и впрямь ужасно походила на родную дочку Даниэля. Вот только Диана сейчас была в десятках световых лет от Земли, в планетарной исследовательской экспедиции.
3: «Опомнись, Дэн, что ты несешь? Как это может быть Диана?»
1: «Она вернулась домой», — сказал он, уставившись на меня почти вызывающе, и тут мы, наконец, услышали вдали сирену амбулоптера.
0: «Что значит «вернулась домой»?» — спросил я тоном пониже. «Диана подписала долгосрочный контракт, не так ли?»
1: «Контракт был расторгнут», — произнес он плоско, без всякого выражения, и вдруг я начал ему верить.
0: Я снова взглянул на знакомое лицо, такое бледное сейчас и запачканное кровью.
1: Да, это была она, без всяких сомнений.
0: Когда амбулоптер приземлился, я нашел ее руку под жакетом и бережно пожал. Я все еще не мог до конца осознать, что это на самом деле Диана, и нуждался в любом вещественном подтверждении. Она вернулась.
4: Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия».
0: Через час с небольшим мы все трое сидели в тесной гостиной ветхого деревянного домика Уэствэя. Медики обмыли Диану, обработали и перевязали ее раны, и с крайней неохотой согласились оставить раненую на попечение отца. Сейчас девушка сидела прямо напротив меня, все в том же парадном жакете кариоке, чрезвычайно бледная и спокойная. Диане всего 22, по возрасту она мне в дочке годится. Она такая красивая, что захватывает дух. Огромные темно-голубые глаза на нежном овальном лице. Даниэль считает меня старым приятелем, а, возможно, единственным другом, поскольку я регулярно навещаю его по вечерам, чтобы немного выпить и потолковать. Чего Даниэль не знает, так это того, что он и его гостиная потеряли для меня всякую привлекательность с тех пор, как Диана присоединилась к Хеттерингтоновской организации и улетела с Земли. Но я по-прежнему прихожу в гости к ее отцу, так как, честно говоря, меня немного мучает совесть. Нечто вроде демонстративного алиби, прикрывающего мои истинные чувства. Ах. «Почему ты скрыл от меня, что Диана вернулась?» Дэн устремил на меня свой знаменитый мрачный взгляд из-под лобья.
3: «Тебя это совершенно не касается, верно?»
0: «Господи, ведь мы же с тобой друзья, Дэн. Или нет?» Я отвернулся от него и спросил: «Когда ты прилетела на Землю, Диана?» Но девушка не подала даже знака, что слышит меня, продолжая равнодушно смотреть в окно на деревья. Они чересчур разрослись и наполовину затеняли свет, поэтому гостиная выглядела сумрачной и угрюмой, что, впрочем, соответствовало характеру хозяина. Слифовый жакет на Диане сохранял тускло-бежевую окраску. Совсем никаких эмоций. Нормальным это никак не назовешь.
1: «Послушай», — внезапно заговорил Даниэль, — «я, черт возьми, ужасно тебе благодарен, Джо. Право слово, не думай, что это не так. Извини, если я был грубоват, но у меня тут проблемы, понимаешь? Не хотел тебе говорить, что Диана вернулась, потому что она, как видишь, ну, не совсем в себе».
0: «У нее шок, но это пройдет», — сказал я автоматически, ободряюще кивнул Даниэлю, но тот поспешно отвел глаза.
1: «А сколько времени она уже дома?»
3: «Да вроде бы неделю или около того», — уклончиво пробормотал Даниэль.
0: «Да, я был у тебя на прошлой неделе, но ее не видел. Почему?»
5: Должно быть, Диана лежала в постели и отдыхала, промямлил он с загнанным видом. Она слегка прихворнула, понимаешь?
6: Даниэль,
5: скажи мне, наконец, откровенно, сколько времени твоя дочь просидела взаперти в этом паршивом домишке?
6: Почти 6 недель, неохотно признался он.
5: 6 недель? Что я мог поделать? Пойми меня правильно, Джо, ее нельзя выпускать наружу. Проклятие, ты же сам видел, что случилось сегодня.
6: Ладно, я понял. Что с ней? Нехорошо, конечно, было обсуждать проблемы Дианы в ее присутствии. Но я не видел иного выхода. Дэн отхлебнул из стакана со скотчем добрый глоток, чтобы взбодриться, и снова пристально взглянул на меня из-под тяжелых бровей. Ситуация была предельно ясна для нас обоих. Он не хотел говорить о Диане, а я хотел. И Даниэль знал меня слишком хорошо, чтобы понять. Просто так я не уйду.
5: Ну, ладно, Джо. Вот что рассказал мне Тео Рабин. Но все это между нами. Значит, такое дело.
6: За месяц до того, как ее корабль прилетел на большую станцию, Диана вышла из глубокого сна. Она отличный специалист, и знаешь, но работа на корабле у нее была довольно простая. Осмотреть остальных спящих, оценить их жизненные показатели, а потом пробудить уколами, как его... восстановителя.
5: Да, и это был Хеттерингтон Пегас. Грузовой корабль без пассажиров, только команда из 8 человек. Как мне сказал Тео, лучше проверить состояние спящих перед выходом из глубокого сна, чтобы не возникли какие-нибудь неприятности. Вот почему медик просыпается раньше всех с помощью автоматического уколовосстановителя.
6: Восстановитель? По-моему, это стимулятор, который производится из здешних маков, который выращивает Тео Рабин.
5: Он самый и есть, горько сказал Даниэль, вздохнув. Насколько я уразумел, конечно. Тео не слишком-то распространялся. Словом, Диана их всех разбудила, но дальше что-то пошло совсем не так. И через месяц, когда корабль оказался в доке, вся команда была уже мертва.
6: Они все погибли?
5: Кроме Дианы.
6: В новостях об этом ничего не говорили.
5: И не скажут, пока идет расследование. Даже Рабин молчит.
6: Диана тоже ничего рассказать не может, как ты сам понимаешь. Она не произнесла ни слова с той минуты, как вернулась домой. Разве что во сне, но во сне она больше кричит. Организация, конечно, намекает, что Диана виновата в преступной небрежности. Он наверняка вкатила всем повышенную дозу. А бедная девочка не может себя защитить. Она не в своем уме.
5: Помолчав, он неохотно добавил: можно сказать, что у нее нервный срыв, но это дело не меняет. Хеттерингтоновская организация официально наблюдает за ее состоянием. С меня 37 потов сошло, пока удалось уговорить их отправить девочку домой. Тео Рабин теперь заходит каждый день. Мужик он неплохой. Мне кажется, у него сейчас куча неприятностей с его боссами на континенте. Он говорит, надо просто ждать, и Диане станет лучше. Но я не могу выпускать ее из дома, когда по всей округе ползают эти хищные рыбы.
6: У меня создалось впечатление, что Даниэль в своей ветхозаветной узколобости стыдится болезни Дианы. И многие, увы, разделяют его отношение к психическим заболеваниям. Рабин сказал хотя бы приблизительно, сколько придется ждать?
5: «Господи!» —
6: воскликнул он, вскакивая на ноги и не слушая меня. Жакет, надетый на Диану, распахнулся на груди, но девушка и не подумала прикрыться. Год назад это зрелище надолго вывело бы меня из равновесия, но сейчас я не ощутил ничего, кроме глубокой жалости. Даниэль привел свою дочь в порядок с нежностью, какой я прежде за ним не замечал.
5: «Извини, Джо»,
6: — пробормотал он, возвращаясь на свое место.
5: «Знаешь, этот год на ферме без Дианы был сплошным кошмаром. Дельфины совершенно отбились от рук. Что хотят, то и делают. Если я нахожу в своих заводях хоть какую-то мелочь, то считаю это крупной удачей».
6: Диана замечательно понимает животных. Это она тренировала дельфинов, которые загоняют рыбу в заводе Уэствэя. Я с восхищением наблюдал за тем, как она это делает. Вольные создания моря повиновались ее мысленным командам, как ковчарка повинуется свисту пастуха. Даниэль продолжал говорить больше для себя, чем для меня.
5: «Вот почему я занялся тампами. Их ведь можно контролировать, как обычный скот. Правда, они живут полгода в море.
6: Свое стадо я загнал в воду на прошлой неделе, но там за ними надо приглядывать. Они могут забрести слишком далеко от берега и утонуть. То есть получается, что без дельфинов просто никуда. У гиппопотамов нет чувства боли, они не ощущают опасности. Эти животные просто глупые куски мяса. Но зато какие выгодные, Джо! Дамповые стейки рестораны отрывают с руками, они идут у клиентов на расхват.
0: «Да, это замечательно, Дэн», – рассеянно сказал я. У меня внезапно возникло ощущение, будто в комнате что-то изменилось.
6: «Мои дельфины уже постарели. И мне нужна Диана, чтобы натренировать очередное поколение».
0: И вдруг я ужасно разозлился.
6: «К чертям собачьим твоих дельфинов!» – рявкнул я, ощущая, как мое лицо заливает густая краска гнева. «Подумай лучше о здоровье собственной дочери! Ты старый, глупый, бестолковый, эгоистичный ублюдок!»
0: «Я думаю, Джо», — сказал он кротко.
6: «Поверь мне, я думаю. Все эти 6 недель я только и делал, что думал о ее здоровье. Но мне надо зарабатывать на жизнь. И запомни, Джо»,
0: — добавил он таким же мягким голосом,
6: «Диана — это моя проблема, а не твоя».
0: Я взглянул на Диану, и мое сердце встрепенулось. Слифовый жакет приобрел бледно-розовый оттенок. Девушка смотрела прямо на меня. Она едва заметно качнула головой и приложила палец к губам.

0: Послушайте, Рабин, когда я говорю, что от акулы пахло маковым молочком, я хорошо знаю, о чем говорю. И потом акула двигалась слишком быстро, резкими рывками. Точь-в-точь, как нанюхавшиеся кретины, которые выплясывают в день маков. Господи, ведь эта тварь могла запросто прикончить Диану Уэствей. Если ваши маковые поля преждевременно созрели и разбрасывают семена, вы должны принять какие-то меры и как можно скорее. Здесь, на полуострове, полно бродячих акул. Если все они впадут в наркотическое бешенство, никто из нас не будет в безопасности. И ответственность за это ляжет на Хеттерингтоновскую организацию.
1: Надо отдать ему должное, он выслушал меня, не перебивая. Но не встал, чтобы поприветствовать меня. Он просто сидел за своим компьютером, коренастый, бородатый человечек, только повернул ко мне голову, и его пальцы перестали бегать по клавиатуре. Когда секретарша объявила о моем приходе, Рабин остался сидеть, как сидел, и я с трудом подавил желание ухватить его за шиворот и силой поставить на ноги. Уэствей сколько угодно может считать его хорошим парнем, но если вы спросите меня, Тео Рабин попросту наглый маленький мерзавец. «Мои растения не разбрасывают семена», — сказал он скучным голосом. «То есть вы хотите сказать, что я лгу?»
2: «Нет. Вы видели то, что видели, но сделали неверный вывод. На самом деле эта рыба каким-то образом проникла в нашу зону. Значит, я должен проверить ограждение полей, да. Возможно, она нанесла посевам значительный ущерб».
0: Пальцы Рабина заплясали по клавиатуре, и на дисплее перед ним замелькали стилизованные изображения силовых изгородей. Потом мелькание прекратилось.
2: «А, вот она. Здесь небольшая неправильность. Я сейчас распоряжусь, чтобы немедленно сбалансировали излучатели».
0: «Да». Он выглядел невероятно довольным собой. «Это все, что вы можете сказать по поводу несчастного случая?» – спросил я.
2: «Ну, разумеется. Организация принесет свои глубочайшие извинения и соболезнования мисс Уэствей. Я с удовольствием сделаю это лично во время очередного визита к Уэствеям. Я понимаю, что ситуация на полуострове потенциально опасна, так как он в буквальном смысле кишит одичавшими животными.
0: Однако наша организация тут совершенно ни при чем, мистер Сагар. Мы должны возложить всю вину за случившееся исключительно на плечи Миранды Марджори Бэнкс». Как обычно, Рабин выражался с преувеличенной точностью, словно отшельник, который отвык от людей и опасается, что его неверно поймут. Этот негодяй был холоден, как рыба, но почувствовал вскипающую во мне ярость и добавил заметно мягче, почти нормальным человеческим голосом.
3: «Видите ли, мистер Сагар, если наши исследования, которые финансирует организация, вдруг приостановят или даже запретят в итоге охоты на ведьм, это будет настоящая катастрофа».
0: «А что, ваши маки действительно настолько важны?»
3: «Дальние космические перелеты немыслимы без так называемого восстановителя, который мы здесь производим. Но это всего лишь один из аспектов нашей деятельности на полуострове».

Его собственное, которое более нигде не существовало. Тео Рабин, как две капли воды, походил на сумасшедшего ученого. Если честно, он внушал мне тихий

0: Следующий денек оказался как раз что надо. Светлый, теплый и радостный. Я встал почти на заре и решил прогуляться по берегу моря, чтобы проветрить мозги после вчерашнего. Мне, конечно, хотелось бы увидеть Диану и выяснить, какие шутки она намерена играть со своим отцом, но я решил, что должен уважать ее волю и не вмешиваться в ход событий. В общем, это действительно не мое дело, как правильно сказал Даниэль. Интересно, заметил ли он изменения оттенка слифовой кожи? Да, вряд ли. Бледно-розовый указывает на дружеское расположение ко мне. Чем горячее чувство, тем интенсивнее окраска кожи. Я не знал, радоваться мне или огорчаться. В конце концов, я решил, что найду Миранду Марджори Бэнкс и поскандалю с ней по поводу сбежавшей акулы. Диспут с любым оппонентом, менее интеллектуальным, чем Рабин, пойдет мне только на пользу после всех вчерашних неприятностей. Но сперва я задержался у заводи Уэствэя, чтобы понаблюдать, как его дельфины управляются стампами. Они удерживали стадо на мелководье с обильными водорослями и бдительно отгоняли приближающихся акул и других подводных хищников. Время от времени какой-нибудь дельфин принимал вертикальное положение, высоко выставив голову из воды, и совершал медленный оборот вокруг своей оси, сканируя поверхность моря в поисках пиратских судов и тому подобных нежелательных объектов. Тампы, огромные адаптированные гиппопотамы, спокойно паслись под водой, над сверкающей под солнцем поверхностью моря выступали только их круглые черные спины.
1: «Эй, Сагар!»
0: Это был, разумеется, Уэствэй, неуклюже трюхающий навстречу в высоких непромокаемых веллингтоновских сапогах. Он окликнул меня по фамилии, а это дурной признак.
1: «Прекрасный денек для праздника, Дэн, не правда ли?»
0: Но Даниэль не был настроен на приятную беседу.
1: «Диана опять ушла. Ее постель не тронута, дома она не ночевала».
0: Он бросил на меня фирменный взгляд из-под тяжелых бровей.
1: «Тебе, случайно, ничего не известно об этом?»
0: «Дьявольщина, что у тебя на уме, Уэствэй?»
1: «Ничего. Ничего особенного».
0: Он отер пот со лба и понизил голос.
1: «Я ужасно беспокоюсь за девочку, сам не понимаю, что говорю. 6 недель она сидела дома тихо и спокойно, и вдруг, пожалуйста, сбегает второй раз».
0: «Может быть, Диане стало лучше?» — осторожно заметил я. «Наверное, нападение акулы как раз и вывело ее из ступора».
1: «Ты так считаешь?» «Что ж, возможно. Но тут кругом полно опасностей, Джо. Еще я не думаю, чтобы на ней что-нибудь было надето под тем пальтишком, что ты ей одолжил».
0: «Она не замерзнет. Слифовая кожа — прекрасный изолятор».
1: «Но Диана не в своем уме!»
0: Я не стал комментировать его утверждение, вместо этого сказал: «Почему бы нам не прогуляться до Кариоки Джонс и не попросить ее поднять свой дом повыше? С высоты, при круговом обзоре, вооружившись бинокулярами, мы довольно быстро обнаружим Диану».
1: «Думаешь, Кариока уже проснулась?» — спросил Даниэль с очень большим сомнением. «В прошлой неделе я звонил ей, примерно в это же время она повела себя как дикое животное. Рычала, вещала, плевалась и ругалась, что ее разбудили посреди глухой ночи».
0: «Сегодня день маков», — напомнил я ему. «А Кариока, как всегда, торжественно открывает гуляние. Она вскочила чуть свет, чтобы примерить свой праздничный наряд». Когда мы добрались до дома Кариоки, он стоял на земле.
2: «Джо, мой дорогой!» —
0: любезно приветствовал нас хозяйка.
2: «И мистер Уэствэй?»
0: Она была одета в элегантный костюм мака. Широкие алые лепестки нарядным венчиком обрамляли ее худое лицо, которое выглядело еще бледнее и еще сильнее, чем обычно напоминало череп. Я неоднократно слышал, как люди называют Кариоку Джонс красавицей, но, полагаю, это следствие стадного инстинкта. Феномен нового платья короля. Человек видит то же самое, что, как он думает, видят все остальные. Конечно, в юности Кариока была не дурна, насколько можно судить по ее старым криви фильмам. Но этот женский тип мне определенно не по душе. Тип классической балерины, костлявые, жилистые, заученные

0: миграции. А ведь с тех пор минуло уже более 40 лет, по самым консервативным подсчетам. Я сразу взял быка за рога и сказал: «Нам нужна твоя помощь, Хариока».
1: «Ну, разумеется. Для тебя, мой дорогой, что угодно. Полагаю, у тебя в сумке прячется мой новый жакет? Дай мне взглянуть на него, Джо, умоляю. Я сгораю от нетерпения».
0: «Боюсь, что с твоим жакетом вышла небольшая накладка, Хариока». Ее лицо мгновенно стало напоминать ледник.
1: «Меня не интересуют накладки и неувязки. Мне нужен этот жакет для церемонии закрытия сегодня же вечером и в идеальном состоянии. Такова была наша договоренность, Джо. Поэтому сейчас я сделаю вид, что ничего такого не слышала, и буду ждать тебя с жакетом ровно в 17:00. Надеюсь, я выразилась достаточно ясно».
0: И с той же скоростью нижняя половина ее лица расплылась в сияющей жемчужно-бриллиантовой улыбке.
1: «А теперь забудем о всякой чепухе и немножечко выпьем. Дорогая Миранда уже здесь».
0: На пороге дома маячил другой шикарный маг, но только желтый и со стаканом вина в руке.
1: «И просто умирает от желания пообщаться с вами».
0: В чем, но в этом я сильно сомневался. Когда мы с Даниэлем вслед за Кариокой вошли в ее летающий дом, Миранда Марджори Бэнкс приветствовала нас с минимально возможным радушием. Я вкратце обрисовал Кариоке возникшую ситуацию.
1: «Ну, разумеется! Конечно, вы можете использовать мое жилище как наблюдательную вышку. Это так романтично! И ты говоришь, Джо, на бедняжку вчера уже напало какое-то ужасное животное?»
0: «Да, это было... одна из наземных акул, сбежавших из питомника «Пасифик». Здоровая такая акула-молот». Миранда даже подпрыгнула от негодования.
1: «Из моих питомников наземные акулы не убегают, мистер Сагар. Довожу до вашего сведения, если вы некомпетентны, что они убегают от нерадивых владельцев. Кое-кому следовало бы хорошенько подумать, прежде чем брать к себе в дом невинное животное, которое нуждается в постоянной заботе, любви и ласке». «Просто ужасно, как некоторые легкомысленные люди обращаются со своими драгоценными питомцами», —
0: пролепетала Кариока, наклоняясь, чтобы нежно погладить отталкивающего вида рыбу пилу, которая ошивалась подле ее ног. Любимица отплатила за ласку тем, что отчекрыжила взмахом пилы один из болтающихся на ее голове лепестков.
1: «Я бы просто не пережила случись что-нибудь плохое с моей дорогой Чолмондилей». «Разве мы обязаны поднять твой дом на воздух, Кариока?» —
0: сухо произнесла Миранда.
1: «Ты же знаешь, мне сразу делается нехорошо. Почему бы мистеру Уэствею не арендовать какой-нибудь коптер?»
2: «Нет, об этом не может быть и речи!»
0: — патетически воскликнула хозяйка дома, нажимая на кнопку антигравитатора. Дом начал плавно подниматься, разматывая удерживающий его 100-метровый канат. Блеснуло ли в глазах Кариоки злорадное удовлетворение, или мне показалось? У них с Мирандой всегда были чрезвычайно сложные отношения, основанные одновременно на лютой ненависти и почти сестринской любви.
1: «Ты можешь воспользоваться моими инфракрасными бинокулярами, дорогой Джо», — великодушно распорядилась Кариока. «Сверху с их помощью я вижу практически все, что делается на полуострове».
0: Миранда громко фыркнула и тихо пробормотала нечто неодобрительное. Я приступил к сканированию местности, широко раскинувшейся подо мной. Знаменитые бинокуляры Кариоки оказались изумительно мощными и сверх того были снабжены гиростабилизаторами. Источники тепла ярко светились красным. Я сосредоточил на них внимание, сортируя на человеческие фигурки и бродячих животных. Наземные рыбы были не видны в инфракрасном диапазоне, разумеется. Люди маленькими группками стали постепенно собираться возле праздничной сцены. Я внимательно их всех изучил. Среди ослепительно-белых зданий станции внезапно появилась фигурка Тео Рабина. Тео дошагал до боковых ворот, за которыми начинались плантации маков, и занялся проверкой уборочных комбайнов, пока еще лежащих на земле. Через все маковые поля тянулась пресловутая общественная тропа, уже почти заросшая долговязыми мутантными растениями. На полях и тропе я не заметил ни единого красного пятнышка. Дальше за плантациями Рабина простирался северный участок территории Уэствея, омываемый морем. На поверхности моря близ берега густо пламенело примерно 5 десятков пятен. Они представляли собой округлые спины жрущих водорослей там.
2: «Что-нибудь заметил?»
0: — жадно спросил Уэствей. «Пока ничего особенного. Возьми, попробуй сам», — сказал я ему, передавая бинокуляр. голове у меня зашевелилась нехорошая мысль, и Кариока со своей обычной бесчувственностью тут же выразила ее словесно.
2: Инфракрасные лучи, конечно, ничего не смогут показать, если девушка мертва.
0: К счастью, Миранда Марджори Бентс в тот же момент решила оседлать любимого конька и разразилась громогласной тирадой, поэтому я не думаю, что Дэн расслышал сентенцию Кариоки.
2: Этот рабин повсюду расставил свои запрещающие знаки и закрыл проход в силовом поле. Это произвол. Ходить на пляж по тропе через маковые поля – неотъемлемое право всего населения полуострова. Ты немедленно и непременно должна присоединиться к нашему походу и все увидеть собственными глазами.
1: Дорогая,
0: холодно промолвила Кариока Джонс.
1: Видишь ли, у меня есть дела поважнее, чем шлепать по размокшей глине в дурацких веллингтонах до пупа. Охотно уступают возможность нашим трудолюбивым фермерам.
2: «Среди членов прогулочного клуба», — ледяным тоном сообщила Миранда, — «числятся самые влиятельные жители полуострова».
1: «Боюсь, это не так, дорогая, поскольку я не член вашего клуба и вряд ли когда-нибудь стану».
0: Перепалка продолжалась еще какое-то время, пока Кариока вдруг не воскликнула с улыбкой.
1: «Ну что же, праздник не ждет. Мы ведь не можем тут мило болтать целый день».
0: Твердой рукой она быстро отобрала у Даниэля бинокуляры.
2: «Я опускаю дом, пора начинать. Там внизу уже собралась огромная толпа».
0: Уэствей остолбенел.
3: «Ради всех святых, женщина, разве тебе все равно?»
2: «Конечно, мне не все равно, мой дорогой», — деловито сказала Кариока. «Но ведь жизнь продолжается, не так ли? По-моему, я уже сделала для вас все, что в моих силах. Напоминаю, это ваша дочь, не моя».
0: Она нажала на кнопку, и дом начал медленно опускаться.
2: «Пойдем, Миранда. Я должна поприветствовать свою аудиторию. И, кстати, Джо, ты ведь не забудешь принести мой новый парадный жакет?»
0: Пока мы с Даниэлем неслись в авто к его рыбным загонам, я не переставал с беспокойством размышлять о Диане. Почему она снова убежала? Зачем? В какую игру задумала сыграть? Или это необдуманный ход, а рецидив ее странного безумия? Как только мы доехали, Даниэль сразу послал своих дельфинов осмотреть всю береговую линию.
3: «Я не могу управлять дельфинами, как Диана», — пожаловался он, пока мы наблюдали, как эти животные, сбившись в нестроенную группу, быстро уплывают. «У меня нет дара телепатической эмпатии. Вот почему эти звери не всегда понимают, что им следует сделать. А теперь, когда они уплыли надолго, все мои тампы разбредутся кто куда. Понадобится ни день и ни два, чтобы снова согнать их в стадо».
0: Следующие два часа мы провели в разъездах по окольным дорогам полуострова, то и дело останавливаясь, чтобы подудеть вражок и покричать. Но все без толку. Наконец мы решили вернуться к месту празднества, в слабой надежде на то, что Диана могла туда забрести и смешаться с толпой. Когда мы подъехали к обширной лужайке перед станцией, там собралось уже почти все население полуострова. Народ самозабвенно плясал. Одни плясуны были в легких, ярких, бурно развивающихся одеждах, другие забавно или вычурно костюмированы под маги. Некоторые, желая испытать максимальное воздействие витающей в атмосфере взвеси макового сока, плясали полностью обнаженными. Музыка ужасающе ревела и пухала в столь бешеном ритме, что для моих несовременных ушей отдельные ноты сливались в нечеткий переливчатый вой. Разгоряченные танцоры, подбегая к многочисленным стойкам с питьем и закусками, жадно пожирали сэндвичи, фрукты и хот-доги, чтобы, подкрепившись, снова ринуться в сумасшедшую круговерть. Странное и даже жутковатое было зрелище, если долго глядеть со стороны. Под всей этой пестрой, развеселой суматохой таилась, как я вдруг ощутил, едва-едва подавленная маниакальная страсть к насилию. Мне невольно пришла на ум ненатурально быстрая с резкими угловатыми движениями акула, которая атаковала Диану. Пока я таращился на гульбище, рядом с нами остановилось еще одно авто, потом другое, третье. Из них поспешно выскакивали люди и пускались бегом, чтобы поскорее присоединиться к обезумевшей толпе.
3: На заднем плане за лужайкой, позади невидимой силовой изгороди, уборка маков была в полном разгаре. Ровный ряд приплюснутых черепаховидных машин, каждые 10 метров в длину и 5 в поперечнике, мерно двигался над широким маковым полем. Антигравитаторы уборочных комбайнов работают почти бесшумно, но рев их всасывающих систем был слышен даже сквозь оглушительную музыку. Растения при приближении летающего комбайна бурно трепетали и резко вытягивались ввысь. Коробочки с семенами отрывались от стеблей и мигом всасывались в объемистые черепашьи брюха, где эта сырая масса плотно прессовалась, а вытекающий при прессовке сок отсасывался в особую емкость, чтобы послужить затем полуфабрикатом для производства чистого восстановителя. Весь процесс уборки контролировал Теодор Рабин. В некотором смысле он контролировал также всех танцоров на праздничной лужайке, чью жизненную энергию мощно подхлёстывал стимулятор, который содержали мельчайшие капельки макового сока, свободно дрейфующие по воздуху. Даже в закрытой кабине авто я явственно ощущал специфический кисловатый запах сидра.
4: «Ну что?» – нетерпеливо сказал Уэстлей. «Мы пойдем туда или как?»
3: «Не думаю, что Диана там, но ты сходи поищи, если хочешь».
4: «Эй, что с тобой такое, приятель?» – раздраженно спросил он, открывая дверцу. «Никак боишься назюзюкаться от понюшки макового тумана?»
3: Я уже собирался сказать Даниэлю, что заметил у его дочери признаки выздоровления, когда мне в голову пришла очередная очень нехорошая мысль. «Погоди, Дэн, не торопись. Мы с тобой осмотрели почти весь полуостров через инфрабинокуляры, верно? Но мы ее не нашли. А почему, как ты думаешь?» «Лично я полагаю, что Диана в каком-то помещении. И это точно не твой дом, и не мой, и не Кариоки Джонс. Какие еще здания есть поблизости?»
4: «Станция», — произнес он задумчиво.
3: «Вот именно. И твоя дочь, Даниэль, единственная свидетельница того, что на самом деле произошло на корабле организации. Погибли 7 человек. Допустим, организация вдруг обнаружила, что это их собственная вина, а вовсе не Диана. Представь, что с ними будет, если все выплывет наружу при независимом расследовании. Ты думаешь, Диане позволят дать свидетельские показания? Нет уж, гораздо спокойнее избавиться от нее раз и навсегда. Наше общее недоверие к Хеттерингтоновской организации было таково, что едва лишь я успел сформулировать свое предположение, как эта версия стала ужасающе очевидной для нас обоих.
4: «Господи помилуй», — пробормотал Даниэль. «Тео Рабин, я думаю, не пойдет на такое грязное дело. Или пойдет?»
3: «Друг мой, Рабин пойдет на все, если от этого зависит его драгоценная работа. Он очень целеустремленный человек».
4: «Гони!»
3: Полкилометра до станции мы пролетели за полминуты. Рабин сидел перед своим суперкомпьютером, на мониторе которого был представлен обширный вид сверху на маковые плантации. Темные черепашки уборочных комбайнов медленно, но уверенно ползли по экрану.
4: «Где моя дочь, мерзавец?»
3: — сходу рявкнул Уэстлей. Тео не на шутку рассердился, если не сказать больше.
5: «Вон отсюда! Оба! Немедленно! Я занят, разве не видно? Это деликатная операция!»
4: «Ты не ответил на мой простой вопрос, Рабин!» — с угрозой процедил Даниэль. «Я не знаю!»
3: На лице Тео появилось загнанное выражение.
4: «Понятия не имею, где она может быть».
3: Его глаза лихорадочно метались между экраном и грозной физиономией разгневанного отца.
4: «Убирайтесь!» —
3: снова завопил он, но с жалобной ноткой в голосе.
4: «Не мешайте работать, черт вас растери!»
3: Уэстлей продолжал взирать на него со все возрастающим подозрением.
4: «Мы не уйдем», — отрезал он, — «пока не обыщем все помещения станции».
5: «Все помещения станции?»
4: «Дьявольщина, о чем ты здесь толкуешь, фермер?» «Все, вызываю охрану!»
3: Он потянулся за микрофоном, и это была роковая ошибка Тео. Даниэль с яростным рычанием ухватил за спинку первый попавшийся стул и одним экономным махом, как рубят топором дрова, опустил его на голову Рабина.
5: Тео Рабин изумленно хрюкнул, тяжело качнулся вперед и боком свалился на пол без сознания.
3: «Боже мой! Зачем ты это сделал, Дэн?» — проговорил я в полном ошеломлении.
4: «Останься с ним, Джо», — распорядился он, выбегая из комнаты. «Я иду искать Диану».
5: События понеслись галопом. Слишком быстро для меня. В любой момент могли явиться вооруженные охранники, которые увидят человека, стоящего над бесчувственным телом их работодателя. Вряд ли они отнесутся ко мне достаточно мягко. И тут мне в голову пришла еще более ужасная мысль. Я быстро обернулся к экрану, который по-прежнему показывал вид сверху на маковые плантации. Уже убранные участки коричневатого цвета, остальные зеленые. 10 овальных черепах по-прежнему упорно ползли над полями на высоте 4 метров, неумолимо засасывая в жадное нутро все, что попадалось им на пути. Уборочные комбайны уже почти достигли дальней границы поля, за которой начиналась лужайка, где толпы одурманенных людей беспечно отмечали праздничный день маков. Мобилизовав все свои компьютерные познания, я застучал по клавиатуре, но супермашина биоинженерного гения не пожелала иметь со мной никакого дела. Я побежал в соседнюю комнату, где заметил графин с водой, и опорожнил его на голову Рабина, но тот даже не пошевельнулся. Я заметался из комнаты в комнату, громко призывая на помощь, но никто меня не услышал. Все сотрудники станции отмечали День маков. Я выбежал из здания и кинулся к своей машине. Кариоку Джонс я сразу распознал по пышным красным лепесткам, которые бурно развивались вокруг ее головы, когда она вертелась юлой, отплясывая вихревую джиту. В своем звездном прошлом Кариока усердно брала уроки танцев. И это до сих пор было заметно, невзирая на ее почтенный возраст. Вокруг заслуженной дивы полуострова неуклюже скакала толпа преданных обожателей. Я несколько раз прокричал имя Кариоки, но за проклятой музыкой она меня не услышала. Поэтому пришлось продраться сквозь толпу и крепко ухватить ее за руку. «Взгляни на это, ради всех святых!» — заорал я над самым ее ухом, указывая на плывущие по воздуху гигантские комбайны. Густо запахло маковым туманом. На меня накатил приступ беспричинного веселья, но усилием воли мне удалось сохранить здравомыслие.
6: «Вижу, ну и что?»
5: — сказала Кариока, расхохоталась и изобразила лихое коленце.
4: «Эти комбайны идут прямо сюда!»
5: На глазок я прикинул, что они доберутся до нас минут через 2, максимум 3.
6: «Ох, не будь таким идиотом, Джо! Машины повернут назад перед силовым полем, каждый дурак это знает. А теперь отпусти меня, будь так любезен!»
5: В растерянности я окинул взглядом беспечную толпу и завопил, что было мочи, воздев к небу руки.
4: «Смотрите все! Комбайны вышли из-под контроля! Уходите отсюда! Быстро! Быстро! Они идут прямо на нас!»
5: Мои отчаянные вопли пропали в туне. Никто не обратил на них внимания. Толпа продолжала плясать. На сцене с закрытыми глазами горцевал диджакей, совершенно одуревший от макового тумана и своих децибелов. Протиснувшись к сцене, я забрался на нее, обошел диджея как вещь и стал выдергивать из музыкального центра один за другим разъемы динамиков. Когда я отключил последнюю колонку, стало тихо, но толпа продолжала плясать. Тогда я сгреб микрофон диджея и объявил, стараясь говорить как можно официальней.
4: «Внимание, дамы и господа! Очень важное сообщение!» «Эй, какого черта?» — встрепенулся диджей и попытался отвоевать у меня свое орудие производства.
5: Я отмахнулся от него локтем и очень удачно до крови расквасил ему нос. Парень отшатнулся с жалобным криком, и толпа наконец уделила мне внимание, поскольку раздался довольно дружный хохот.
4: «Эти машины вышли из-под контроля!» — рявкнул я в микрофон, тыча пальцем в подплывающие комбайны. «Они не остановятся и пройдут прямо у вас над головой. Это очень мощные машины, поэтому нужно поскорее убираться отсюда. А теперь все бегом! Быстро! Быстро!»
7: «Кто это?» — прокричал голос из толпы. «Уберите сумасшедшего!»
8: «Врубай музыку!» —
5: истошно завопил другой голос, и его поддержали нестройными аплодисментами. На моих глазах уборочные комбайны спокойно проплыли над маркерами, обозначавшими невидимую силовую изгородь, и последовали дальше к лужайке. Там, где они проплывали, с земли поднимались в клубах пыли, словно подхваченные смерчем камешки, веточки, какой-то мусор. Потом настала очередь тента, растянутого над столами с закусками.
3: Грубая полосатая ткань вздулась огромным парусом, сорвалась с металлических стоек и, молниеносно взлетев, всосалась в машинное чрево. За тентом последовали сэндвичи, пирожки, хот-доги и пиццы, мороженое и фрукты, бумажные салфетки, посуда из пластика и, в какофонии звона, бряцание бьющегося стекла, винные бутылки с жестяными консервными банками. И тогда люди стали, наконец, разбегаться. Десять комбайнов, выстроенных в ряд, обрабатывают участок земли около 100 метров шириной. Движутся эти машины довольно медленно, не быстрее прогулочного шага. Словом, человек вполне способен без особых усилий убраться из их рабочей зоны, если, конечно, поведет себя разумно. Но многие оказались не способны на разумное поведение. Отупев от макового тумана, эти люди пробегали трусой несколько метров вперед перпендикулярно фронту комбайнов, а потом, остановившись, оборачивались, чтобы посмотреть, что происходит. И всякий раз видели, что машины продолжают наступать. Тогда они снова бежали вперед, останавливались и поворачивались к машинам. И снова, и снова, и снова. Некоторые начали громко плакать и кричать в смертном ужасе от неумолимости происходящего. Эти вопли и рыдания были отчетливо слышны, поскольку теперь, когда машины больше не всасывали и не прессовали влажную растительную массу, они производили не так уж много шума.
9: «В сторону!» — закричал я в микрофон. «Эй, бегите не прямо!»
3: Но микрофон омертвел. Оглянувшись, я увидел за спиной извивающиеся в воздухе рассерженные черные змеи кабели генератора. Сам генератор закачался, когда комбайн проходил над сценой, был достаточно тяжел, чтобы не поддаться всасыванию. Я спрыгнул со сцены, когда она уже рушилась подо мной. Вокруг вертелись какие-то веревки и планки. Рубашка попыталась сняться с меня и улететь. Волосы на голове встали дыбом. Я рванул от комбайнов по диагонали и поставил личный спринтерский рекорд на дистанции примерно в 50 метров. Выскочив за пределы опасной зоны, я отдышался и обнаружил рядом кориолку, которая тут же ухватила меня за руку.
10: «О, дорогой мой Джо! Какой кошмар!»
3: Говорила она слишком быстро, с визгливо-пронзительными нотками, что характерно для перебравших макового стимулятора.
10: «Что случилось с этими ужасными машинами? Мы можем что-нибудь сделать?»
3: Но мы ничего не могли поделать с комбайнами. К счастью, народ в большинстве своем уже обрел толику здравого смысла и разбежался. Кто направо, кто налево. Лишь кучка круглых дураков продолжала бестолково.

0: Первой жертвой собственной глупости пал маленький, но стойкий, как оловянный солдатик, черно-белый терьер. Он упорно не желал сдвинуться с места, с остервенением облаивая механическое чудище до того рокового момента, когда на него надвинулась рабочая зона. Собачья шерсть резко вздыбилась, и песик громко завизжал от ужаса и негодования, отрываясь от земли. Какое-то мгновение он висел в воздухе, затем взмыл, ускоряясь подобно ракете, и с глухим стуком ударился о крупную чеистую металлическую сеть, которая защищает устье всасывающей воронки. Жалобный визг смолк. Сенсоры комбайна зарегистрировали слишком крупный объект, автоматика отключила всасывание, и безжизненное тельце рухнуло на землю. Комбайн поплыл дальше, через секунду автоматически включив всасывающий агрегат. При виде столь наглядного доказательства смертельной опасности, вся масса людей, успевших разбежаться по сторонам, синхронно издала бессловесный полустон-полувопль. Потом послышались отдельные возгласы, многие женщины истерически разрыдались. Одна из них неподалеку от меня истошно закричала:
1: «Почему никто ничего не делает? Эти люди погибнут! Погибнут! Они все погибнут!»
0: На пути гигантских комбайнов оставалось человек 30, среди них дети и старики. Все они были буквально загипнотизированы видом надвигающихся на них механических чудовищ. Они все так же пробегали пару десятков шагов, а потом замирали в покорном, тупом ужасе и глазели на машины. И тут я сообразил, что дом Кариоки Джонс стоит на небольшом холме, а эти несчастные, отступая, уже поднимаются по ведущему к нему косогору. Антигравитаторы обычно калибруют по отношению к уровню моря, поэтому над косогором комбайны будут двигаться гораздо ближе к земле. А возле дома Кариоки, к которому они направлялись, машины пройдут не выше 2 метров. Люди станут беспомощными марионетками перед мощью их всасывающих агрегатов. Я бегом помчался к своему авто, вскочил в кабину и поспешно включил питание. Обогнав зловещий ряд уборочных комбайнов, я приземлился в безопасном месте, метрах в 50 от летающего дома, и выскочил из кабины. «Сюда!» – заорал я, как буйно помешанный, размахивая руками. «Скорее сюда, ко мне! Здесь безопасно!» Они добрались до верха косогора и там остановились. То ли эти люди не слышали или не слушали меня, то ли цивилизованное присутствие летающего дома уверило их в том, что теперь все будет хорошо. Так или иначе, но они просто застыли по ту сторону легкой изгороди Кариоки, глупо таращась на подплывающие комбайны. «Заходите в дом! Быстро! Быстро!» – отчаянно завопил я, поспешно сменив тактику, но они опять не обратили на меня внимания. Чертыхнувшись, я снова вскочил в кабину, с места бросил авто в прыжок, проломивший деревянный штакетник, отключил питание и выскочил наружу раньше, чем моя машина в очередной раз грохнулась о землю. Входная дверь была открыта. На пороге бдительно возлежала омерзительная Кариоки на чудо-юдо с пилой. Тварь, грозно поводя из стороны в сторону своим зазубренным оружием, злобно следила за столпившейся кучкой людей, которые теперь все глазели на меня. У меня не осталось времени разводить антимонии с этой рыбой. Поэтому я через нее перепрыгнул, а когда она в ярости развернулась, чтобы вцепиться мне в ногу, опередил ее мощным ударом ботинкой, и тварь отлетела в кусты.
1: «Живо сюда!»
0: Первым вышел из ступора маленький мальчик. Оглянувшись, он бросил испуганный взгляд на небо и резво побежал к дверям, опасливо огибая кусты, где бушевала Чолмонделей. За мальчиком заторопилась молодая женщина, похожая его мать, и через какую-то минуту холл Кариоки наполнился бледными, потрясенными людьми. Домашняя обстановка словно сняла с них заклятие, и все взволнованно загалдели. Я запер дверь, и мы разместились в большой гостиной. Там я занял позицию у окна, чтобы следить за приближением комбайнов. Две гигантские черепаховидные машины проплыли совсем рядом, с двух сторон дома, который слегка завибрировал, но больше ничего особенного не произошло. Я также имел удовольствие увидеть, как незабвенная Чолмонделей возносится в небеса, беспомощно извиваясь и размахивая плавниками. Потом мы все столпились у противоположного окна, молча наблюдая, как дьявольские комбайны Рабина продолжают свое наступление на полуостров. И мы увидели, как они внезапно упали с неба на землю и остались валяться в кустах. Кто-то, наконец, догадался вырубить питание.

Остаток дня был потрачен на полицейские расспросы. На голову Уоррена Ренни, нашего шефа полиции, хлынул бурный поток жалоб и обвинений со стороны достойных граждан полуострова. Эти жалобы привели Уоррена на станцию, где был обнаружен Теодор Рабин, лежащий на полу без сознания в окружении обломков деревянного стула. Никто не взял на себя ответственность за это злодеяние, и уж тем более мы с Уэствэем. Никаких свидетелей инцидента также не нашлось, да их и быть не могло, поскольку все сотрудники станции, включая вооруженную охрану, дружно сбежали на праздник. Рабина погрузили в амбулоптер, который должен был доставить его в госпиталь Луизы. Народ разошелся по домам, празднику настал конец. Креолка Джонс вернулась к себе мрачнее тучи и сразу подняла свой дом на воздух. Вопрос о ее новом парадном жакете не возникал. Весь вечер и начало ночи мы с Даниэлем, вооружившись мощными ручными фонарями, провели в поисках Дианы. Нам составили компанию сам Уоррен Ренни и трое его парней, но мы так и не нашли девушку. Когда после полуночи мы прекратили бесплодные поиски, Даниэль уже почти рехнулся от горя, да и я был немногим лучше. Домой я не пошел и устроился вздремнуть в неудобном кресле в его гостиной на тот случай, если Уэствей вздумается снова выйти наружу и бродить по округе. Время от времени просыпаясь, я слышал его шаги за стеной в соседней комнате, где стояло электронное оборудование. По-моему, он так и не уснул в ту ночь.

0: утро мы решили распространить сферу наших поисков дальше к югу. Однако, добравшись до самых пригородов Луизы, вынуждены были признать, что только зря теряем время на южном направлении. Когда мы ехали назад к дому Уэствей, чтобы обсудить дальнейшие действия, над нами пролетел амбулоптер, держа свой курс на север. «Сдается мне, это Рабин возвращается из госпиталя», — уныло заметил я.
1: «Хочу перекинуться с ним парой словечек», — мрачно сказал Даниэль.
0: Сегодня он был необыкновенно молчалив во время поисков, но я, естественно, списал их на тревогу за судьбу Дианы. Теперь в его голосе прозвучало нечто такое, что сразу меня насторожило. «А по-моему, это Тео будет рваться побеседовать с тобой». Я все еще не мог смириться с его идиотским нападением на Рабина. «И ваши содержательные беседы, вероятно, закончатся вызовом полиции».
1: «До этого не дойдет, когда Рабин услышит то, что я ему скажу», —
0: загадочно изрек Уэствей. Мы вошли в дом Даниэля минут пять назад, не более, как в дверь уже грубо заколотили. Это был, конечно, Тео Рабин в сопровождении двух крепких лаборантов в такой безумной ярости, что почти утратил дар речи. За спинами визитеров мерно урчал во дворе коптер организации. Наконец разразился Рабин, тыча пальцем в Даниэля.
2: «Это твои мерзкие штучки, Уэствей! Теперь ты за все ответишь! Когда организация с тобой разберется, у тебя не останется даже горшка, чтобы пописать по-человечески!»
1: «Станция может починить комбайны всего за один день, Рабин», — холодно отрезал Даниэль. «А теперь убирайся и забери с собой своих орангутангов. Нам тут собственных проблем хватает».
2: «Ты даже не представляешь, фермер, какие проблемы тебя ожидают впереди! Ты...»
0: Он снова яростно ткнул пальцем в Даниэля.
2: «И твои проклятые животные! 6 лет работы и все на смарку! Это вандализм! Чистейшей воды вандализм!»
0: Мне подумалось, что Рабин все-таки слишком перехватывает. «Ты вообще при чем тут какие-то животные?» Уэствей произнес без всякого выражения.
1: «Что-то я не понимаю, о чем ты здесь толкуешь, Рабин».
2: «Не понимаешь? Ладно, сейчас все поймешь. Живо в коптер, вы оба!»
1: «У нас были другие планы», — запротестовал было Уэствей, но лаборанты Тео принялись поигрывать мускулами.
0: Эти парни были слишком крупными и чересчур брутального вида для возни со стеклянными пробирками и колбами, поэтому мы не стали особо ерепениться и залезли в коптер. Через пару минут полета в северном направлении Рабин крикнул, указывая на землю.
3: «А теперь гляди! И больше не тверди, что ничего не понимаешь! Чьи-то животные, по-твоему, Уэствей?»
0: Я посмотрел вниз. Там простирались знакомые маковые поля, на которых не осталось ни единого мака. Одни лишь гектары коричневой, словно перепаханной голой земли. Очевидно, растения были вырваны с корнем. Предмет ожесточенных споров о праве на общественный проход был теперь как на ладони. Узкая тропа, засыпанная светлым гравием, сворачивала к морю возле рыбных загонов Уэствея. Высокие плоские камни-дольмены, высеченные из белого известняка, сияли словно собственным светом под солнечными лучами. Миранда Марджори Бэнкс при виде этого пейзажа немедленно разразилась бы восторженными аплодисментами. Потом я заметил животных, о которых говорил Рабин. Это были тампы. Большое черное стадо, неподвижно лежащее на земле параллельно силовой изгороди. Уничтожив всю растительность на плантациях, тампы дальше пройти не могли.
1: «Но ведь они не могли сожрать все это за одну ночь», — я покачал головой, не в силах поверить.
2: «Учитывая обстоятельства», — медленно сказал Даниэль, — «думаю, могли».
4: «Да будь я проклят! Они это сделали еще как!»
0: — злобно заорал Рабин.
4: «Это же очевидно! И за это мы вырвем у тебя из рук каждое пенни, до какого ты сможешь дотянуться, Уэствей!»
0: Помолчав, он проговорил убитым голосом.
1: 6 лет мы выращивали эти маки. Мы потратили 6 лет, подвергая одни радиоактивному облучению, другие выборочному опылению, третьи перекрестные прививки. Что только не назови, мы уже все перепробовали. Здесь, на экспериментальных участках, у нас было 70 с лишним различных сортов, и все многолетние. производственные плантации я уже не говорю. Бесценные сокровища. Просто бесценные. И тут пришли твои проклятые тампы и сожрали все, как обычные грубые водоросли. После всего, что для тебя сделала организация, мы помогли тебе приобрести это самое стадо.
0: «Поворачивай назад», — глухо сказал он пилоту. «Я больше не могу смотреть на разоренные поля». «А вы двое». Тут Рабин обернулся, чтобы бросить взгляд на заднее сиденье, где тихонько сидели мы с Даниэлем. «Улетите со мной на станцию и будете ждать, когда за вами приедет полиция».
1: «С удовольствием»,
0: — спокойно сказал Даниэль.
1: «У меня тоже накопилось несколько словечек для полицейских».
0: «Слова тебе не помогут, фермер. Будь уверен». Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия». Мы вошли в главный корпус станции под конвоем тех же дюжих лаборантов. Уэствей выглядел удивительно спокойным, но все мои инстинкты настойчиво твердили, что пора начинать контратаку.
5: «Хочу рассказать тебе, Рабин, что думают люди», — начал я. «В народе, знаешь ли, сложилось впечатление, что это ты выпустил комбайны из-под контроля.
0: Многие пострадали, и я уверен, кое-кто из них непременно подаст на тебя в суд». Рабин, казалось, помрачнел, но убежденно сказал: «Правда все равно выйдет наружу». «Не будь так уверен», — возразил я. «Все зависит от того, как эту правду преподнести. Твоя версия против версии Кариоки Джонса. Мы прекрасно все знаем, как она умеет манипулировать масс-медиа».
1: «Есть кое-что, чем Кариока манипулировать не сможет».
0: Он кивнул одному из своих громил, и тот нажал несколько клавиш на пульте. Включился ряд небольших мониторов. Экраны помигали, затем установилось изображение. На одной из картинок я увидел Рабина, который сидел за своим компьютером. Мы с Уэствеем стояли рядышком, а Рабин говорил:
4: «О чем ты здесь толкуешь, фермер? Все, я вызываю охрану!»
0: Он потянулся за микрофоном, на его голову обрушился стул, и Рабин упал. Я невольно содрогнулся. Даниэлю еще повезло, что Рабин остался в живых.
1: «Весьма убедительно, не так ли? А теперь мы вызовем полицию».
0: «Еще парочку минут», — сказал Уэствей все с тем же невероятным хладнокровием.
1: «Раз уж мы тут начали показывать картинки, мне тоже хочется кое-что тебе показать. Я нашел это вчера в твоем столе, Рабин, и предупреждаю, чтобы тебе не втемяшилась в голову какая-нибудь глупость, что я скопировал эту запись прошлой ночью».
0: Он вручил Рабину плоскую коробочку с видеодиском.
1: «Скажи своему орангутангу, чтобы он ее прокрутил».
0: Рабин открыл коробочку, взглянул на крошечный диск и густо покраснел.
1: «Ты решил пополнить кражей список своих преступлений, Уэствей. Я не обязан демонстрировать эту запись. Это конфиденциальная информация».
4: «Она больше не будет конфиденциальной, если ты не покажешь эту запись здесь и сейчас. Потому что я отправлю свою копию в масс-медиа, будь уверен. Но если ты прокрутишь ее, запись увидят только Джо и два твоих наемника. А там уж мы сможем вызвать полицию, если у тебя еще останется такое желание».
0: Замешательство Рабина было очевидно. Наконец он пожал плечами и передал коробочку лжелаборанту.
1: «Валяй, прокрути это в большом алькове. Если хоть что-нибудь выйдет за пределы этих стен, считай, что вы оба уволены. Без рекомендации выходных пособий. Что касается тебя, Сагар, придется поверить тебе на слово, к сожалению. Да, у организации возникла проблема, но мы работаем над ней. Незачем оповещать об этом целый мир, вы поняли?»
0: Вот так я и увидел в большом триви-алькове станции кошмарный завершающий месяц последнего полета космического грузовика «Кеттерингтон Пегас» в великолепном цвете и в натуральную величину. Конечно, это не была оригинальная видеозапись протяженностью в месяц, которую сделала круглосуточно работающая, закрытая от вмешательства корабельная триви-система, а выстроенные в хронологическом порядке короткие фрагменты из множества таких записей, сделанных этой системой за последний месяц пути. Первый фрагмент продемонстрировал пробуждение Дианы. Девушка зашевелилась,
5: открыла глаза, потянулась и, поднявшись на ноги, проделала все обычные утренние процедуры, как будто бы легла спать лишь вчера. Собственно говоря, для нее это было именно так, поскольку человек, погруженный в глубокий сон, не ощущает течение времени. Во втором фрагменте Диана, уже одетая в облегающую голубую форму, приступила к штатному медицинскому освидетельствованию спящего экипажа корабля. Каждого члена команды она сперва осматривала физически, а затем проверяла показания приборов, которые регистрировали его состояние в течение глубокого сна. Закончив с этим, Диана каждый раз поворачивалась лицом к видеокамере и отчетливо произносила: «Осмотр завершен. Жизненные показатели в пределах нормы». Потом она появилась уже на фоне управляющей панели и сказала: «Запускаю процедуру пробуждения». Мы увидели, как просыпается остальная команда. 7 человек, один за другим. И все 7, насколько я мог судить, были в полном порядке. Дальше пошла нарезка фрагментов, показывающих экипаж за его повседневной работой. Видеокамеры пристально следили за каждым человеком, и все это было для меня, честно говоря, довольно скучно и утомительно, если не считать нескольких кратких эпизодов, где появлялась Диана. Ничего странного я не заметил, как ни старался, и постепенно начинал злиться. Один день сменялся другим. Команда демонстрировала неувядающую, кипучую активность. Похоже было, что на борту корабля перманентная критическая ситуация. Однако эпизоды, возникающие перед моими глазами, не давали мне никакого ключа к реальному положению вещей. И Диана, на мой взгляд, воспринимала царящую вокруг суматоху слишком спокойно. Стыдно признаться, но я уже с нетерпением ожидал того фрагмента, когда люди начнут умирать, как нечто странное внезапно привлекло мое внимание. Женщина, которая, должно быть, отвечала за грузы, поспешно сверяла маркировку контейнеров в трюме с официальной грузовой декларацией. Она остановилась под самой видеокамерой и вдруг посмотрела прямо в глазок. Резкий свет упал на ее лицо, и я даже не сразу узнал эту женщину. Она выглядела ужасно. Такая больная, измученная, истощенная. «Здесь что-то не так?» — спросил я. «Ну что именно? Я вижу, но не понимаю». «Это Джейни Мастерс», — бесцветным голосом произнес Рабин. «Она была старше всех. И первой умерла». В кадре перед нами промчалась чья-то фигура, волоча огромный тяжелый ящик с инструментами. «Почему они все время так надрываются? Не могу понять. На корабле аварийная ситуация?»
6: «Не было там никакой аварийной ситуации, Джо», — тихо сказал Уэствей.
5: Картинка переменилась. Теперь мы увидели Диану. Она сидела на своей койке, вся в слезах. Звука в этом фрагменте не было. Дверь каюты сдвинулась в сторону, и появилась какая-то древняя старуха в халате.
6: «Господи, а это еще кто?» — вскричал я, чувствуя, как мурашки забегали у меня по коже. «Насколько я знаю, там не было пассажиров?»
5: Старуха доковыляла до Дианы, села на койку рядом с ней и что-то сказала. Диана сразу поднялась, открыла подвесной шкафчик и вынула оттуда наполненный шприц. Она сделала укол в левую руку. Тонкие косточки и дряблая кожа. Старуха улыбнулась беззубой улыбкой и ласково дотронулась до плеча девушки. Потом резко вздрогнула, скатилась на пол и осталась лежать без движения. Диана смотрела на нее несколько мгновений, а потом закрыла лицо руками и разрыдалась. Рабин сказал очень тихо:
7: «С этого фрагмента вся хроника идет без звука. Думаю, потому что иначе это было бы слишком непереносимо».
5: Страшная истина постепенно стала доходить до меня. Это старуха. Если пассажиров не было, то она была той женщиной из экипажа. Теперь я задним числом сообразил, что экипаж старел у меня на глазах, буквально не по дням, а по часам. Только мой разум отказывался это принять. Ведь они двигались так быстро, суетились так энергично. Маленькие сморщенные человечки носились туда-сюда, как обезьянки, в клетке, торопливо выполняя свои важные служебные обязанности. И старели... Старели, старели с каждой минутой. Все, кроме Дианы. Среди них она выглядела величавой, как мраморная греческая статуя. К
0: Кто-то из команды споткнулся и упал. И больше не шевельнулся. Диана подняла иссохшую фигурку. Красивая голубая форма болталась на стричке, как балахон. Она вынесла его на руках за пределы кадра. Через несколько минут все было кончено. Остальные тоже умерли. 5 человек, один за другим. Кроме Дианы. Мы увидели, как Диана неподвижно лежит на своей койке с закрытыми глазами. А потом дверь каюты сдвигается, и появляются несколько человек в форме персонала большой космической станции.
8: «Хеттерингтон Пегас вошел в док», — сказал мне Уэствей. «Команда успела сделать это, но только едва-едва, не так ли?» — обратился он к Рабину.
7: «Они были отважными и стойкими», — со вздохом откликнулся Рабин. «Держались до последнего момента. Твоя дочь, как бы ни старалась, ничего не могла для них сделать, Уэствей».
0: Его неистовый гнев из-за погубленных маков, казалось, бесследно испарился.
7: «Теперь мы знаем, что восстановитель из последней партии, который был использован для автоматического пробуждения команды, оказался дефектным. Твоей дочери очень повезло, она получила последнюю дозу из предыдущей партии. Только поэтому и осталась в живых».
0: «Опять не понимаю», — пробормотал я. «Мне всегда казалось, что восстановитель — это просто очень сильный стимулятор, который быстро выводит человека из глубокого сна».
7: «Все не так элементарно, Сагар», — сказал Рабин. «Что такое глубокий сон? По сути, это результат снижения метаболизма почти до нуля. Что делает восстановитель? Ускоряет метаболические процессы в организме и возвращает их к норме».
0: «Но только не тот, что из последней партии», — резко сказал Даниэль. «Команда погибла, потому что метаболизм не остановился на норме, а продолжал повышаться. Эти люди сожгли свою оставшуюся жизнь за несколько недель неестественной активности. Ведь дьявольское зелье, Рабин, было произведено именно здесь. Именно ты должен отвечать за весь этот кошмар. Но ты попытался переложить вину на плечи моей Дианы. Подлый ублюдок».
7: «Не я», — устало произнес Тео, «а верхушка организации. Я сам узнал всю правду лишь вчера, когда получил видео».
0: Весь боевой дух из Рабина окончательно вышел вон.
7: «Там, наверху», — сказал он после паузы, «они хранили все в строгом секрете, пока их эксперты просматривали видеозаписи и анализировали образцы восстановителя. Вполне вероятно, что они намерены сохранить этот секрет навеки. Откуда мне знать в самом деле? Я всего лишь один из винтиков огромной машины».
0: «Мои тампы, выходит, оказали тебе большую услугу, сожрав вещественные улики», — заметил Уэствей.
7: «С экспериментальными полями все было в порядке», — с горечью произнес Рабин. «Проблема заключалась в промышленной плантации».
0: Он задумался и потом решительно помотал головой.
8: «Нет, я не потрачу еще 6 лет, чтобы в итоге оказаться там, где уже был вчера. Пропади оно все пропадом, мне плевать».
7: «На твоем месте я бы не стал плевать на команду Хеттерингтон Пегаса», — сухо сказал Уэствей. «Это ведь твоя дрянь их убила». «Что ж, спасибо за напоминание, Даниэль». Он встал, вышел из комнаты и скрылся в дебрях станции. Больше мы никогда не видели Тео Рабина. По крайней мере, я так думаю, но не вполне уверен.
0: Когда мы с Даниэлем покинули станцию, я спросил: «А как насчет тех, кто отплясывал в День маков? Что ты думаешь?»
7: «Конечно, все они получили достаточно большую дозу», — подумав, сказал Даниэль. «Но не настолько, чтобы вызвать долговременные последствия. Видишь ли, Джо, эти комбайны работают чертовски здорово. Утечка невелика и быстро разносится ветром».
0: Внезапно он хмыкнул и проказливо ухмыльнулся.
7: «Но если ты хочешь сообщить Кариоке, что за каждый день маков она постарела на неделю... Бог в помощь, я не стану тебе мешать».
0: Силовую изгородь уже отключили за полной ненадобности.
5: мы дошли до первого в длинной цепочке тампов, лежащих вдоль изгороди на земле. Черная шкура животного выглядела очень неважно, вся в морщинах и слишком свободная для его туши. Уэствей потыкал тампа в бок кулаком и тяжко вздохнул.
7: Он мертв. И все остальные тоже погибли. Именно этого я и боялся. Чем дольше они жрали маки, тем больше получали сырого восстановителя. Вот почему они так быстро очистили все поля.
5: Чего я не понимаю? Как твои тампы вообще ухитрились попасть на плантацию?
7: Понятия не имею. Правда, со стороны моря нет силовой изгороди, но дельфины не могли загнать тампов на берег. Они заняты поисками Дианы, разве что...
5: Это сделала сама Диана, радостно подхватил я, и солнце над моей головой засияло ярче. У другого конца цепочки мертвых тампов топталась небольшая кучка людей. Перед ними громко и вдохновенно держала речь Миранда Марджори Бэнкс.
9: И мы сегодня подтвердим наше право прогуливаться с нашими дорогими домашними любимцами по этой общественной тропе. В любое время дня или ночи. Беспрепятственно и безвозбранно. Сегодня мы видим, что ужасных маков здесь больше нет.
5: Миранда ткнула изящной походной палкой с круглым перламутровым набалдашником в ближайшую дохлую тушу.
9: Их уничтожили эти милые, благородные животные. Они пожертвовали собой, чтобы другие могли ходить совершенно свободно. Итак, вперед, любители свободы! Мы выступаем в наш победный марш!
7: Да уж, у каждого свои причуды, философически заметил Уэствей.
5: Мы быстро догнали любителей свободы, так как они маршировали не быстрее, чем самые медлительные наземные акулы, шлепающие по пятам своего хозяина. Обойдя группу Миранды, мы прибавили ходу. Впереди блистали под ярким солнцем высокие камни Дольмена.
7: «Бинокуляры, конечно, ничего не могли показать», — сказал сам себе Даниэль. «Под этакой скалищей».
5: Мы перешли на Труссу, потом пустились бегом.
9: «Диана!»
5: — крикнул я в узкое и низкое подобие входа в Дольмен и протиснулся в крошечное внутреннее помещение. Над головой нависал каменный потолок, по бокам давили каменные стены. Достаточно места, чтобы стоять, но недостаточно, чтобы расставить руки. Ничего не оставалось, кроме как втиснуться в тесный боковой проход. Пробираясь по внутреннему лабиринту, я слышал, как где-то позади натужно пыхтит Уэствей. Поначалу там было почти темно, но потом чуть-чуть посветлело. Наконец туннель расширился и открылся в высокую центральную камеру, которую тускло освещал тоненький, как карандаш, но ослепивший меня луч света. Этот солнечный лучик бил из круглого отверстия в потолке.
9: «Диана, ты здесь?»
5: Камера оказалась относительно просторной, примерно 2 метра в поперечнике. Пол земляной. В дальнем углу я различил какую-то неясную форму, а когда глаза привыкли, я увидел, что она шевельнулась.
2: «Господи, Диана!»
5: Я встал на колени и подхватил ее на руки. Лицо Дианы было теплым и сонным. Она по-прежнему была закутана в просторный слифовый жакет, нейтрально-бежевый. Но когда она открыла глаза, этот цвет начал медленно меняться, приобретая глубокие розовые тона. Двумя неделями позже мы с Дианой совершили сентиментальное паломничество к Дольмену. Это был прекрасный сияющий осенний денек, но в воздухе уже витал холодок ранней зимы. Диана ответила на вопрос, который я так и не осмелился задать.
10: «Знаешь, я решила остаться дома. Буду помогать папе, он не может справиться с дельфинами. Теперь, когда все тампы погибли, он вынужден опять заняться рыбами. И кроме того, я больше не верю организации, Джо. Мне кажется, они все равно будут давать людям порченный восстановитель, пока не придумают что-нибудь еще». В уменьшенных дозах, наверное, но разве можно отменить тот факт, что это зелье смертоносно?
5: Диана вздрогнула, потом пожала плечами.
10: Может быть, я не права. Возможно, чересчур предвзято, но я не могла доверить самой организации уничтожение ее собственных маков. Поэтому я справилась с этим сама.
5: Ты могла бы мне все рассказать, Диана.
10: Чтобы ты устроил марафон по официальным инстанциям и ничего в итоге не добился. Нет уж, я поступила правильно.
5: Помолчав, она взглянула на меня печальными глазами.
10: Джо, я не могу забыть свою команду. Они знали, что умрут. И последние недели жизни отдали на то, чтобы меня спасти. Как, по-твоему, почему я в конце концов сломалась? Потому что чувствовала себя ужасно виноватой перед ними. И я действительно не помнила почти ничего до того вечера, когда на меня напала акула, а потом вы с папой разговаривали...

0: так оно всегда и будет. Только друг, с грустью подумал я. Мы прислонились к дольмену, все еще держась за руки. По общественной тропе к нам приближался какой-то старик. Это был очень справный старый дьявол, и выглядел он лет на 80 с хвостиком, ничуть не меньше. Шаг его был пружинист, рука энергично поигрывала тростью. Поравнявшись с нами, он коротко кивнул и стремительно зашагал дальше к морю. «Хочешь знать, чего я больше всего боялся?» — вздохнув, сказал я Диане.
1: «Что найдешь в кустах мой скелет, начисто обглоданный акулами?» — предположила она и хихикнула.
0: «Нет, не угадала. Что я найду тебя в дольмене живой и здоровой, но только такой же дряхлый, как этот старик». Диана весело расхохоталась.
1: «С другой стороны, ты мог бы найти меня примерно в твоем же собственном возрасте. Это бы тебя больше устроило, Джо?» «Нет, я шла через поля очень аккуратно, можешь мне поверить. Жизнь моя и так достаточно насыщена. Нет, благодарю».
0: Я задумчиво посмотрел в спину спешащего к морю старика и вспомнил, что на станции еще остался свежезаготовленный полуфабрикат восстановителя. Самая последняя партия. «Давайте предположим, — подумал я, — что некий человек по некоторым причинам разочаровался в жизни. Тогда он мог бы воспользоваться этим полуфабрикатом, чтобы подхлестнуть метаболизм и превратить остаток своих дней в чарующий, упоительный, лихорадочный водоворот. Безостановочная, затянувшаяся на недели неистовая пляска праздничного дня маков, которая кончается смертью. В этом прытком старом дьяволе было что-то ужасно знакомое. Или мне показалось?»

Здравствуйте, все собравшиеся здесь, перед этой сценой, сегодня на киберфестивале Positive Hacks Day 2. Модель для сборки приветствует вас. И сейчас мы предложим вашему вниманию два рассказа, так или иначе связанных с технологиями, с цифрами, с двоичным кодом и так далее. Но перед этим хотел бы сказать следующее. Поскольку сегодня весь буддийский мир празднует День просветления Будды, можно процитировать нашего все Пелевина Виктора Олеговича. Еще Будда был великим хакером, только хакнул он не сервер демократической партии с ушами от мертвого осла, а самый совершенный компьютер, который природа создала за 15 миллиардов лет. Он хакнул человеческий мозг. Ну что ж, пускай Будда поможет нам в нашем сегодняшнем мероприятии. А начнем мы его с рассказа Эдварда Лернера «Ночь рфидов». За вертушками диджей Михаил Габович. У микрофона Владислав Коп. Это модель для сборки на PH Days.

Одинокий лист бумаги в ней дожидался подписи. Осознавая всю степень моей решимости, Барбара не произнесла ни слова, но зато говорила ее напряженная поза и говорила со всей красноречивостью. Нельзя начинать срок полномочий с таких вот шагов. Не поймут? Когда-то я мечтал вовсе не о политической карьере. Но иногда мечтой приходится жертвовать ради чего-то более важного. Еще в 3-м классе я увлекся историей, когда, услышав об исчезнувшей колонии Роанок, 4 года в колледже и университетский диплом историка были не только пределом амбиций, но и суровым испытанием возможностей. Однако порой обстоятельства требуют от тебя куда больше, чем ты сам от себя можешь потребовать. Прошло 20 с лишним лет, но я помню те обстоятельства, как будто все случилось вчера.

0: Однажды ночью наступил конец света. Мама, не получив утренней газеты с подтверждением этого очевидного факта, верить в него отказалась. Более того, факт отсутствия газеты полностью завладел ее сознанием. Ну, почти полностью, еще ее донимала невозможность позвонить кому-нибудь и пожаловаться. Одетая в форму официантки, она сидела за шатким обеденным столом и переживала, не в силах совершить утренний ритуал. Стационарный телефон безмолвствовал. На дисплее моего мобильника светилось «не обслуживается». Вырубилась и кабельная связь с интернетом, хорошо хоть электричество осталось. Пожаловаться мама могла только мне, что и делала. Моему поколению невдомек, чем изготовлены из убитых деревьев носители информации лучше любых других. Так что я бы матушке не посочувствовала в лучших обстоятельствах. Да и не прибавлялось от ее стенаний бумаги в нашем доме. Мамина кофейная чашка оставалась почти полной. Отчего так, я понял, когда налил себе и попробовал. Купленная накануне кофеварка не годилась ни к черту.
1: «Кто бы знал, что они в квики-шопе продаются», — делилась со мною мама. «Когда заправлялась, гляжу, на дисплее бензоколонки реклама».
0: Выливая горькую жижу в кухонную раковину, я, конечно же, получил лекцию
1: «Тимоти Алан Андерсон, в этом доме транжирство не в чести».
0: Очевидно, импульсивное приобретение дрянных кофеварок проходило другой строкой бюджета. Тимоти Алана Андерсона я отнес насчет обстоятельств, недоумевая, что же это за обстоятельства такие. Я полез в свой шкаф за антенной, мама в свой, за набором выживания. Хрипящий АМ-приемник сообщил: «Подверглись обе Каролины и Южная Виргиния. Масштабы эпидемии уточняются». Репортаж растворился в шипении статики. Я подался к приемнику, торопясь заменить батарейки. Когда управился, уже говорили о погоде.
1: «Эпидемия?»
0: — повторила мама, и ее взгляд метнулся к раскрытому на кухонной стойке ящику с набором для выживания. Я уже достаточно большой и помню прежние наборы без пищевой пленки и рулончиков скотча. Окно в кухне было растворено, ветерок вздувал хлопковые занавески. Если что-то биологическое, если на свободу оно вырвалось где-то поблизости, то мы уже, считай, покойники. Думать о покойниках не хотелось, тем более применительно к себе, тем более за завтраком. Скорее всего, какая-нибудь вредоносная программа. Наподобие компьютерного вируса. Поэтому ни телефона, ни сети, и утренние газеты тоже. Нынче же тексты набираются на компьютерах, и печать без них не обходится.
1: «Но это еще не беда», — решила мама. «Починят, конечно».
0: В комнате какое-то время царили тишина и бездвижность. Разве что тикали кичевые настенные часы, да черный кот зыркал по сторонам и в такт этому помахивал хвостом. Зато на улице взрёвывали чаще и нервознее обычного автомобильные сигналы, вырубились компьютеры, значит, и светофоры погасли. Утренняя поездка будет нынче сущим проклятием. Да и какие после конца света могут быть поездки? Какая учеба?
1: «Тим, я пойду, пожалуй, а то на работу опоздаю», — вздохнула мама.
0: В тот день я учился в первую смену, урок начинался в 8, ну а после учебы... Что за несправедливость? Ни одного исправного компьютера кругом, а букинистическому магазину сета хоть бы хны.

0: теории общественный колледж готовил меня к поступлению в университет. И был план через год теорию поверить практикой. Под этим подразумевалось, что я сумею поднакопить денег на обучение. Я считал задачу решаемой, даром что ли мы с мамой так одержимы диетой. На Сета Миллера я за символическую зарплату не обижался. Букинистический магазин — это не бизнес-проект, а вызов обстоятельствам. Каждая проданная книга — победа над бесчисленными конкурентами, над электронной торговлей, не отягощенной производственными расходами. Да только теперь в этом городе ни одна душа до электронного магазина не доберется. А ведь я помню, как мы с Сетом мечтали увидеть двух посетителей за день. Честно говоря, не возьму в толк, как вообще Сет ухитрялся мне платить. Я был слишком юн, вдобавок учился в колледже, на интерес потенциальных работодателей рассчитывать не приходилось. Недавняя гибель отца в Афганистане тоже не сделала меня ценным кадром. Когда я добрался до магазина, Сета было не видать. Предупредить по телефону, что задержусь, я не смог. Ремонтная служба до нашей линии так и не добралась. Опоздал изрядно. По всей дороге светофоры мигали только красным или только желтым. «Эй, Марк!» — окликнул я. Марк Кимбл — это второй случай в благотворительной практике Сета. И уж если от меня, студента с навыком заполнения стеллажей старыми комиксами и подержанной билетристикой, проку было мало, то от Марка и вовсе чуть. Но это его вроде никогда не беспокоило. Марк кивнул, не переставая насвистывать мотивчик, нелепейшее занятие для того, кому на ухо наступил медведь. Бейсболка Джон Дир, вьющиеся волосы до плеч, возраст под 25, типичный городской мальчик. По крайней мере, когда он в настроении общаться. Сет платил Марку в черную. Мне, наверное, этого замечать не полагалось. А Марк, возможно, только по этой причине и работал в букинистическом магазине. Появился он месяца 4 назад, и когда я, чтобы завязать разговор, спросил, где он жил раньше, в ответ прозвучало «неподалеку». Он был вполне дружелюбен, хоть и скрытен. Перед тем, как устроиться в книжный магазин, пробавлялся ремонтом компьютеров и тоже брал плату наличными. Между визитами покупателей, то есть почти все рабочее время, мы обсуждали фильмы, музыку и книги. Речь у Марка была быстрой и ровной, как у моей родни, обитающей внутри северо-виргинского када и во всех отношениях являющейся янки. В провинциальной Южной Каролине такой выговор делал чужаком. Старушки, что служат в музее здешней «стычки», сражение чересчур громкое слово времен Гражданской войны, по-прежнему отгоняют от здания машины с северными номерами. Приторно так улыбаются и твердят, что свободные места на парковке есть только для служебных автомобилей. В самом музее давний конфликт штатов чушь всякой вежливости и называется отражением северной агрессии. Едва ли даже в Чарльстонском отделе Департамента внутренней безопасности не считают янки нелегальными иммигрантами. И хотя Марк Кимбл выглядел агнцем божьим, он явно не дружил с законом. Возможно, находился в розыске и не только за уклонение от налогов. И от людей не прятал разве что своей киномании. Наверное, он тоже видел ту старую ленту. «Беглец» снят по мотивам телесериала, вышедшего на экраны задолго до моего рождения. Человек не может доказать свою невиновность и совершает побег из-под стражи. Героя зовут доктор Ричард Кимбл. Это совпадение или наш парень нарочно взял себе псевдоним с намеком? Спросить я так и не решился. Почтовая компания доставила несколько коробок. Я вздохнул. Предстояла долгая сортировка. Сет приобретал целые библиотеки на распродажах имущества умерших. Приобретал даже не видя покупок за гроши, да и то часто переплачивал. Правда, иногда попадался сущий бриллиант, какое-нибудь раритетнейшее издание, стоившее больше месячной выручки магазина. «Тим, что-то ты сегодня тихий», — сказал вдруг Марк. Он возился в детективном отделе, расставляя книги, с энтузиазмом загоняя их в ряды ударом по корешку. Было в его движениях какое-то... «Je ne sais quoi». Впрочем, потом я понял «quoi», едва сдерживаемое радостное возбуждение. «Ничего не работает», — буркнул я. В кармане джинсов мертвой блямбой лежал мобильник. «Что за день без смс-ки? Это ж неестественно. А ты чему радуешься?» Он пожал плечами. «Да меня-то не колышет. Слыхал когда-нибудь слово «простой»?» Наша преподавательница психологии съездила в Афины, что в Джорджии. Это за пределами мертвой зоны, и на обратном пути она почти всю дорогу слушала новости по радио. Естественно, группа засыпала ее вопросами. И сейчас я подвел итог. Вирус, как пить дать. Наверное, несколько месяцев провел в спячке, никак себя не проявлял. А нынче везде повыскакивал, и больше всего досталось Каролинам. Мы снова в средних веках. Марк махнул рукой на стеллажи и рассмеялся. «Не совсем. У нас книг полно». В дверях появился Сет, и он слегка задыхался. Хозяин магазина был уже тогда в летах, плотного сложения, а день выдался жарким.
1: «Не падайте духом, джентльмены. Все налаживается. На заправке «Экстон» есть бензин. Просто платить надо наличными».
0: «Что ж, работающая заправка – добрый знак. Если только она не автономная». За окном магазина перестал мигать и загорелся зеленым светофор. Может, мир еще не дал дуба, а так всего лишь запнулся. Но почему мой друг и сотрудник столь безразличен к происходящему? «Марк, а жизнь налаживается?» Марк снова пожал плечами, не отрываясь от расстановки детективов. Утром пришла газета. С первой полосы из каждой статьи под нами насмехался вирус. Пока мама читала, кривясь над чашкой кофе, я бегал по телевизионным каналам. Снова действовал кабель, и мы теперь могли смотреть не только основной пакет программ, но и премиум-сервис. И не мы одни, но и все телезрители в городе. Вчера программа «Вирус» убила клиентскую базу на сервере компании, и я, вот же везуха, наслаждался бесплатным доступом к HBO. Интернет оставался недосягаем. И не только наша сеть кабельного телевидения пострадала от вируса. Клиентские базы были испорчены везде. Как и телепоказ по кабельному, то, что предназначалось для всеобщего пользования, восстановилось быстро. А вот кредитные карточки, автомобильные транспондеры, пейджеры, услуги, связанные с индивидуальными счетами, барахлили или были недоступны. CNN давала бегущей строкой бесконечный список вещательных компаний, возобновляющих свою деятельность. Во мне проснулась надежда, когда ожил мобильник. Правда, его возможности ограничивались только исходящими вызовами. Я уже одной ногой был за дверью, и тут пришел тревожный сигнал по каналу местного доступа. ФБР объявила эпидемию террористическим актом. Для изоляции района привлечены части Национальной гвардии.

0: Городок Хедли оказался на южном краю карантинной зоны. За стеной магазина взад-вперед по улице с ревом носились хамви, раза два пролетали вертолеты, Марка с нами не было, несмотря на распечатанный график работ. Я спросил Сета, тот неопределенно пожал плечами. Вот еще один хамви проехал мимо. «Чепуха какая-то», — сказал я. «Разве солдат способен хакера поймать?»
1: «С их точки зрения все очень даже разумно», — ответил Сет.
0: «Их». Одно короткое словечко, как много значит.
1: «Национальная гвардия не может гоняться за хакерами», — сказал Сет. «Хотя наверняка предусмотрено какое-нибудь поощрение тому, кто случайно на него наткнется или на нее. Думаю, гвардия здесь для того, чтобы никто не выбрался наружу».
0: Я заметил паузу перед нее, но отнес это к случайностям. Хакеры обычно мужского пола, к тому же у меня появился более важный вопрос. «Чтобы не выбрался? Почему? Мы же ничего плохого не сделали». На магазин была выписана утренняя газета. Лишнее доказательство тому, как истово предан Сет печатному слову. Правда, я не упомню, чтобы ее использовали не в качестве упаковочного материала, однако в тот день Сет к ней буквально прилип. Он постучал пальцем по статье от Associated Press.
1: «Видал, как расползается? По системам терминалов в местах продажи и не только через посттерминалы. Еще транспондеры на платных автодорогах, брелоки с микропроцессорами, немагнитные кредитные карточки».
0: Казалось бы, чего ожидать от владельца букинистической лавки, кроме наклонности антиквара? В сравнении с Сетом, моя мама ас хай-тека. Для шефа сотовый телефон почти чудо. Откуда вдруг такой интерес к технике? «Мистер Сет Миллер, я Джонс, агент ФБР». В дверях возник незнакомец, одетый во все черное, кроме летней шляпы. Распахнул кожаный футляр со служебным жетоном. Мы с Сетом, я, конечно, издали, но зрение у меня тогда было что надо, его как следует рассмотрели. ФБР. Департамент внутренней безопасности.
1: «Можно взглянуть на ордер?» — спросил Сет.
0: От натянутой улыбки федерала мне веселее не стало.
1: «Это ни к чему.
0: Мне нужно только узнать, не встречали ли вы одного человека».
1: «Кого именно?»
0: Джонс вручил ему сложенный лист бумаги. Подвернутый фрагмент прятал большую часть снимка, оставались только голова и плечи парня в рубашке и при галстуке.
1: «Неужели это Марк?»
0: Я попробовал вообразить приятеля с холеными усиками и коротко постриженной шевелюрой, без очков и шапки Джон Дир.
1: «Не знаком»,
0: — сказал Сет. Ко мне Джонс не обратился. Я выглядел слишком юным даже для своих лет и к тому же держал в руках комиксы. Наверное, он меня принял за покупателя. Затем Джонс показал Сету размытую картинку, снятую, скорее всего, камерой слежения. Я узнал заправку «Эксон» в Хедли. Узнал и человека со шлангом воздушного насоса в руках. Он подкачивал переднее колесо мотоцикла. Марк. Никаких сомнений.
1: «Это он же?»
0: — спросил Сет.
1: «Да, я его знаю. Марк Кимбл».
0: «Ваш работник, я слышал», — проговорил Джонс.
1: «Да какой там? Так иногда помогал по мелочам».
0: У меня голова пошла кругом, и вовсе не увертки Сета были причиной тому. Я решил, что он лжет во избежание проблем с налоговой. А вот что могло понадобиться федералам от Марка? Джонс забрал снимок. «Мне бы с ним поговорить».
1: «А вы собираетесь что-нибудь делать с эпидемией?» — выпалил, не сдержавшись я.
0: Джонс не ответил, только обжег меня взглядом. Затем повернулся к Сету. «Мистер Миллер, так вы скажете, где я могу найти Кимбала?»
1: «Извините», — отрицательно покачал головой Сет. «А что он сделал-то?»
0: «Мне надо с ним поговорить», — повторил Джонс, подавая Сету тесненную визитку. «Если увидите или услышите Кимбала, дайте мне знать». Что же такого мог натворить Марк, чтобы привлечь к себе в этом хаосе внимание федералов? Единственное на весь Хедли интернет-кафе находилось за деловым кварталом, рукой подать. Подключение к сети там было не проводным, а спутниковым, поэтому я шел с надеждой на восстановленную связь. И мечта сбылась. Я разыскал сайт ДВБ и топнул по ссылке 10 самых разыскиваемых преступников. С середины списка на меня смотрела фотография Марка. Что ж, по крайней мере, на один вопрос есть ответ. Его фамилия не Кимбл.

Раз в две недели мы с Марком ходили смотреть на звезды. Занимались этим в ближнем лесном заповеднике на холмах к западу от города. Не могу вспомнить точно, сколько раз мы там побывали вдвоем, но всегда в ручье под гнетом окатанных водой камней стыла шестибаночная упаковка пива. Доступу к пивной заначке я был рад, так как до положенного возраста мне не хватало нескольких месяцев, а мама в таких делах строга. О том, что еще мог прятать Марк в лесу, я не думал. Мы выходили сразу после ужина, до заката успевали добраться, пока ждали темноты, болтали о всяких пустяках. И Марк старался увести беседу от обсуждения собственной персоны. Это я уже после сообразил. Особого ораторского искусства ему не требовалось. Я же был тогда совсем желторотик. Иногда мы касались тех же тем, что и на работе. Говорили о книгах, фильмах и музыке, ну и неизбежно добирались до политики. Бенджамин Дизраэли сказал: «Если в 16 ты не либерал, у тебя нет сердца. Если в 60 ты не консерватор, у тебя нет ума». Мои лета были куда ближе к 16, чем к 60. Я открыто придерживался мнения, что страна катится ко всем чертям. Впрочем, легко смотреть на мир свысока, если твоя хата с краю. Марк свои политические суждения держал при себе. Из его молчания я сделал вывод, что у него тоже плохие прогнозы. Но чаще всего мы мечтали вслух. Моя мечта предполагала исправление действительности. Народ, забывающий свою историю, обречен повторить ее ошибки и так далее, путем формирования юных умов. Если и насмешила Марка такая сентенция из уст зеленого юнца, он ничем этого не выдал. Он мечтал о космосе. Когда сгущалась мгла, Марк заводил речь о мчащейся по небу Международной космической станции или о местах посадок Аполлонов, или о какой-нибудь из видимых планет. Он рассказывал о ползущих по песку марсоходах, об изучающих внешние планеты зондах, об открытиях, которые сулит отправка роботов к Европе и Энцеладу. Даже студенты-историки что-нибудь дослышали о Европе, по крайней мере, знают, что Галилей открыл ее вместе с другими спутниками Юпитера, а Энцелад мне был в новинку. От Марка я узнал, что это кружащаяся в кольце далекого Сатурна мерзлая глыба, возможно, представляет собой жидкий океан под ледяной коркой, и в океане вполне может быть жизнь. Под мерцающими звездами Марк говорил с непонятной для меня тоской. С такими-то способностями к компьютерному делу, как у него, можно было бы найти местечко поближе к программам НАСА, чем букинистический магазин Сета. До Хансвилла с его центром космических полетов всего-то день езды. Но мои вопросы он парировал самоуничижительными отговорками, пока я не догадался, что тема ему не по нутру. И вот Марк ударился в бега. Это многое объясняло.

Я пытался вообразить, каким образом мой приятель мог стать причиной всего этого безумия и зачем ему понадобилось искать неприятности на свою голову. В списке самых востребованных злодеев фото Марка сопровождалось именем, фамилией Захарий Бойер. Прокачка этих двух слов через Google смутила меня еще больше. Где это видано, чтобы крупнейший террорист вел сетевой журнал? Прихлебывая чудовищно дорогой кофе, я все глубже зарывался в сайт. Мысленно снова и снова проговаривал аббревиатуру RFID, которая уже давно пишется в обиходе строчными, RFID. Радиочастотная идентификация. Я знал о ней немногим больше, чем позволяла расшифровка аббревиатуры, но Марк Захарий по этой части явно был докой. Склонял RFID-ы на все корки, жонглировал ими как хотел. Чужие комменты к постам и обратные ссылки на них говорили о его популярности. В общем, блог открыто призывал ФБР поохотиться на Бойера. Я ничего плохого не сделал, но почувствовал себя виноватым. Ведь мог сказать агенту Джонсу, что знаком с Марком Кимблом. Да черт возьми, я же знал, где живет Марк Кимбл. Почему ж промолчал? Отчасти потому, что пошел на поводу у Сета, а отчасти... Может, потому что в «Беглеце» Ричард Кимбл был невиновным? Кое-что мне стало понятно. Разрушительный вирус за несколько месяцев спал, потом эпицентром его атаки стали Каролины. Здесь, в Хедли, штат Южная Каролина, Марк появился несколько месяцев назад. Он разбирался в компьютерах, и его подпольное альтер-эго находилось в розыске за кибертерроризм. И все же я колебался. Наверное, просто в голове не укладывалось, что Марк — преступник. Ни разу при мне он этим не занимался, в смысле кибертерроризмом, да и любым другим террором. В кафе на меня никто не обращал ни малейшего внимания. Мой бесшумный поиск не мог состязаться с бушевавшим у стойки спором. Не в моей власти было выключить у него звук, приходилось слушать и злиться. Национальная гвардия останавливала на границе штата всех подряд. Даже важная шишка не могла это пересечь без выданного на самом верху удостоверения личности и тщательного сканирования этой личности и ее автомобиля. Итак, RFID-ы. В журнале «Захария» рассказывалось о том, что закладки прячутся в ярлыках на одежде, в дорожных транспондерах, в колесах автомобилей. Каждая RFID-метка по совместительству является элементом мозаики, из которых складывается общая картина. Из моей кабинки открывался вид на улицу. На той стороне ее стоял Джонс, разговаривая с двумя пожилыми прохожими. Явно нервничая, они рассматривали его бумаги. Опять, наверное, фотографии Марка. Всего лишь вопрос времени, когда найдется тот, кто укажет федеральному агенту дорожку к Марку Захарию. Я должен узнать, почему Марк в это впутался. Прежде чем улизнуть из кафе через черный ход, я вычистил файл истории браузера, кукис и кэш.

Гостиница «Южное гостеприимство» была стара и ветха, от нее веяло бейтсовским духом. Местные чаще ее называли «южным сортиром», это из-за неряшливости владельца. Если она была полупуста, это означало пик деловой активности. В тот день перед ней стояло на удивление много машин, преимущественно с номерами других штатов. Кругом сновали люди, и крошечный офис гостиницы был переполнен. Я пробирался среди них, ловя обрывки разговоров. Национальная гвардия всю эту публику завернула с автострады за городом. Часто упоминалось сканирование как жесткое условие пересечения кордона. Некоторые чужаки были вне себя от злости, многие напуганы. Ни один не утверждал, будто своими глазами что-то видел, но кое-кто якобы говорил кое с кем, знавшим кое-кого, слышавшего кое-что от еще кого-то. Вправе ли гвардейцы стрелять в тех, кто пытается тайком миновать блокпост? Дикость, конечно, но почему-то верится. Слишком растяжимо понятие «вражеский комбатант». Любого назови агентом противника, и можно выбросить на свалку юридические процедуры. В тот день упорно бродили слухи, хоть и не подтвердившиеся, о стрельбе на границе штата. Правду я в конце концов узнал, и она оказалась кошмарной. Я изучил карту, приклеенную к бигборду «Добро пожаловать» на трассе штата рядом с мотелем. На ней были четко отмечены посты Национальной гвардии. Напрашивалась идея оставить машину в городе и наметить маршрут в обход блокпостов, что я и сделал.

0: Через час я опустился на колени у знакомого ручья, зашарил в холодной воде в поисках пива. «Тайник теперь не здесь», — сообщил Марк. Он сидел на валуне у неглубокой пещеры и со своего насеста мог видеть половину заповедника днем и половину звездного неба ночью. «Интересно, будем ли мы еще когда-нибудь рассматривать небо вдвоем?» — подумалось мне. Мы чокнулись банками и пили в дружеском молчании, пока у меня не вырвалось: «Так ты это он? Все это ты сделал?» Он протянул руку. «Захарий Бойер. Для друзей, Зах». «Так тот для друзей». Я был зол за него, на него за обман, зол на себя за упорный уход от навязчивых вопросов. Конечно же, он мне друг, практически брат, которого у меня не было. Я делился с ним надеждами и мечтами. По молодости был слишком высокого мнения о себе, как будто мои банальные амбиции стоили того, чтобы ради них человек рисковал свободой. Он не заметил или сделал вид, будто не заметил бури в моей душе. «Да, это я написал вирус. И разослал. Видел торговые терминалы для бесконтактных кредитных карт? Через них и распространяется программа. Беспроводным путем». Он сделал паузу для долгого глотка. «Не могу не отметить, что ты не спрашиваешь, с какой целью, но я должен был выяснить, с какой целью, иначе зачем пришел. Между кибертеррором и роботами-исследователями на Европе огромная дистанция». Зах поморщился. «Но есть приоритеты. Ты мог бы найти себе применение получше. Не пора ли тебе домой?» Я остался на месте, и Зах вздохнул. «Ладно, если так хочешь знать, расскажу. Но одновременно собираться буду, уж не обессудь». «Рфиды?» — предположил я. «Рфиды!» Зах встал, и я вслед за ним сделал несколько шагов к пещере. Крякнув, он отвалил тяжеленную каменюку. Там лежал запас еды, все обезвоженное или вымороженное. Среди вакуумных упаковок угнездилась пачка старых купюр. «Вообще-то я в поход не собирался. Никак не ожидал, что так быстро введут карантин». Говоря, он тщательно перебирал и укладывал вещи в старенький рюкзак. «Так вот, что до рфидов. Крошечные кремниевые чипы помещаются в кредитные карты, обувь, автопокрышки, транспортеры для оплаты дорожных пошлин и тому подобное. Даже наличка, новые банкноты снабжены метками. Для упрощения платежей, подсчет денег в кассовом аппарате. Инвентаризация товаров на складах одним коротеньким радиосигналом. Контроль доступа. Да уйма всего». И мой приятель добавил, запихивая продукты в рюкзак: «Куда бы чип ни отправился, федералы будут в курсе». Но сам Зах месяцами оставался незамеченным. «Похоже, у правил есть исключение», — сказал я. «Тим, волею судьбы я инженер-электрик. Очень хорошо научился находить и портить эту гадость». Он подмигнул и стал похож на Марка. Но это длилось лишь миг. «Как же им удалось разыскать тебя в Хедли?» Он пожал плечами. «Должно быть, я не самый гениальный преступник. Не знаю, как им это удалось. Даже странно, что так долго искали». Вдали басовито и жалобно прогудел поезд. Я по-прежнему не понимал. «Вернемся к рфидам. Как они устроены?» «С инженерной точки зрения очень изящно. Маленький кремниевый чип, антенна, только и всего. У большинства рфидов даже нет источника питания. Метка с батарейкой была бы слишком толста и дорога для широкого применения. Чип содержит номер партии товара и серийный номер. Более сложные могут еще и вычислять по минимуму». «Постой», — перебил я. «Как же без батарейки?» «Считыватель испускает радиосигнал малой мощности. Типичная рфид-метка забирает достаточную для активации порцию энергии, решает, ответить или нет, и модулирует слабый отраженный сигнал. Пассивные метки стоят гроши, а вот ридеры дорогие». И впрямь изящно. Так в чем фишка? Торговые цепи и франшизы. У них есть корпоративные штабы, там с жадностью ловят каждый бит информации и запихивают в большие жирные базы данных. И эти базы очень нравятся ФБР. Вряд ли где-нибудь найдется бизнес мельче, чем в Хедли. Сетевых розничных магазинов у нас кот наплакал. Может, потому-то и удавалось Заху так долго прятаться здесь. Хотя он же утверждает, что может находить и обезвреживать метки. Очень похоже на правду, что федералы имеют доступ к РФИД-базам. Санкции прокурора или без при помощи хакера, с добровольного согласия владельцев или не без давления. Разве это важно? И все же... Ты слышал? Замер над рюкзаком Зах. Я отрицательно покачал головой. Он повел вокруг подзорной трубой. «Все в порядке. Это Сет». «Сет тоже пришел?» «Еще один удар по юношескому самомнению». Вскоре мы услышали шарканье и пыхтение. Приближался Сет. Короткий, но крутой подъем к пещере стоил ему одышки. В два раза пуще он засопел, увидев внутри меня.
1: «Здравствуй, Тим!»
0: Сет вынул из кармана китайских слаксов пачку мятых купюр.
1: «Из малой кассы. Старые бумажки, без чипов. Больше взять не мог. Заметили бы».
0: «Выходит, Сет — соучастник!» Внезапно обрели смысл его давешние намеки на РФИДы. Я вконец растерялся.
2: «А почему Марк, то есть Зах? Зачем тебе это понадобилось?»
0: Зах прислонился к стене пещеры. «Из-за НЦКР», —

0: В 11 классе мы по истории мировых цивилизаций проходили антиутопии. Фермы животных, о дивный новый мир, 1984-й, чтиво жутковатые, но интересные, как след ушедшей эпохи. Ведь 1984-й был еще до моего рождения. И вот теперь в пещере я понял, каким раньше был наивным. Большой брат жив и прекрасно себя чувствует, только его настоящее имя НЦКР. Национальный центр консолидации РФИД. Скажу в свое оправдание, а кто тогда был в курсе происходящего? Может быть, Конгресс? Нет. Кроме комиссии по надзору за разведывательной деятельностью, в Конгрессе никто ничего не знал. Пресса тоже. И организации по защите гражданских свобод, и компании, вынужденные платить информационную дань федеральным агентам. Чем шире распространена программа, тем ближе к телу держит ее внутренняя безопасность. Такой вот парадокс. Секретный информационный склад, где хранятся сделанные по всей стране РФИД записи, это, если хотите, дом с окнами в жизнь практически всех нас. И эту программу федералы ни на миг не выпустят из рук. До Заха дошли слухи об НЦКР, когда он работал на ФБР консультантом по компьютерам. Это открытие и побудило его уйти в подполье. Стоит ли удивляться, что они так стремились его заполучить? Стоит ли удивляться, что федералы так рьяно боролись с его присутствием в сети? Разумеется, ничего они не добились. Блог, куда я заглядывал, размещен на зарубежном сайте. Однако на этом блоге, при всем его антиРФИДном пафосе, ни слова об НЦКР. Зак не захотел привлекать внимание к своей истинной цели? Голова шла кругом. У меня на одежде и обуви есть РФИД-этикетки, даже на деньгах в бумажнике. В любом магазине они вопиют о моем присутствии. В покрышках машины тоже есть чипы, возможно, данные с них считываются и записываются на каждой автозаправке, на каждом пункте сбора дорожной пошлины, даже если плачу наличными. Может, в Хедли и не так, но в любом крупном городе наверняка. И ведь не ко мне одному это относится, но и к 300 миллионам сограждан. Что уж говорить о необоснованных обыске и выемке, эта проблема теперь выглядит пустяковой. Я не технарь, а будущий историк, и я не представляю себе, как можно управляться с таким массивом данных. Но когда я произнес это вслух, Зах ответил просто: «Разделяй и властвуй». Даже в моем стареньком айподе 80-гиговый жесткий диск, а ведь Apple продает айподы миллионами. Те же детали, что доступны Apple, закупают и федералы. И хранение огромных запасов информации от РФИДов – проблема вполне решаемая. А как насчет поиска в этих запасах того, что может понадобиться? «Для параллельного суперкомпьютера это не слишком трудное дело», – ответил Зах. Потоки данных стартуют во временной последовательности, организованной вместе прочитывания этикеток. Компаниям пришлось бы очень постараться, чтобы не пользоваться этой предварительной сортировкой. Корреляция данных из различных источников тоже задача решаемая. В кредитных рейтинговых агентствах постоянно так обрабатываются потребительские данные. Я был почти в шоке. А вот Сет ничуть не выглядел удивленным. Они с Захом родственные души, и с этого технофобия здесь не помеха. А может, дело как раз в ней. День выдался прохладный, но Сет потел. Он вытер тыльной стороной кисти лоб. «НЦКР где-то неподалеку», — предположил я.
1: «НЦКР — распределенная система»,
0: — Сет допил пиво и пояснил.
1: «Основной региональный центр каролинского участка в Чарльстоне, запасной штаб в Шарлотте».
0: Оба города оказались в карантинной зоне, и это не совпадение. Но почему именно наш район? Сет опять вытер лоб.
1: «Ребят, еще пивка?»
0: «Идет». Я повернулся к выходу из пещеры. В кустах, ярдах в 50 за ручьем, где охлаждалось пиво, что-то шевельнулось.
1: «Зах, может, мне померещилось, но...»
0: Зах глянул, куда я показывал. «Сет, За тобой никто не увязался?» Сет нахмурился.
1: «Вообще-то я не обращал внимания. Видел, правда, седан последней модели возле твоего дома. Среди здешних пикапов белая ворона. Решил, что Джонс и его команда поджидают тебя. Ну и пошел спокойно дальше».
0: «Парни, мы влипли», — сказал Зах. «Если ты, Сет, заметил федералов, то и они могли заметить тебя». «И двинуть следом», — закончила логика. «Я ничего противозаконного не сделал, но все равно было страшно. Ясно же, что тайна НЦКР покрыта мраком. А ну как они заподозрят, будто мне известно то же, что и Марку». Я вытянул из рюкзака Марка подзорную трубу.
2: «Точно! Кто-то есть в кустах!»
0: Раньше я думал, что Марка сюда привлекают красивые виды. Но потом он показал продуктовый тайник, и все стало понятно. Был еще один выход из пещеры на сильно изрезанную местность, простиравшуюся далеко аж за границу Теннесси. Экстремист Эрик Роберт Рудольф, взорвавший бомбу в Олимпийской Атланте и устроивший еще несколько терактов, лег на дно в Апалачской долине, и его не могли поймать 5 лет. Я поднял рюкзак.
2: «Пора».
0: Зах, даже не глянув на котомку, ринулся мимо меня. Я повернулся посмотреть, в чем дело. На полу пещеры лежал без сознания Сет.

придется внести небольшую корректировку. Отвык несколько читать с бумаги, поэтому не очень верно оценил объем. Поэтому продолжение и окончание рассказа Эдварда Лернера «Ночь рфидов» в следующей части модели для сборки сегодня здесь, после небольшого антракта. Спасибо.

Чувствующие и примкнувшие. Модель для сборки продолжает свое выступление. Через пару-тройку минут вы узнаете, чем же закончилось действие рассказа Эдварда Лернера «Ночь Рфидов». Ну и самые знатоки фантастики, наверное, вспомнят такой день Трифидов. Это отсылка, естественно, в названии «Трифидов».

Нет, Тим, не время для обучения. Я остаюсь. Говоря, Зах не прекращал массаж грудной клетки. Твой мобильник здесь ловит? Я проверил. Нет. Если федералы увязались за Сетом, они могут не знать, что ты здесь. Он замолк, чтобы проделать дыхание рот в рот. Тим, тут везде на пивных банках твои пальцы. Сотри и проваливай. Через 30 секунд я позову на помощь. Может, они вызовут по радио медицинский вертолет? Я подчинился.

Я едва успел выбраться из пещеры, как услышал чоп-чоп-чоп приближающегося вертолета. Укрылся как мог под лиственным покровом и решил пересечь окраину города подальше от главного входа в заповедник. И в мозгах, и в животе творилось что-то невообразимое. Получается, что я водил дружбу с преступником? Ведь даже лгать не пришлось. Джонс не удостоил меня допросом. Почему же я себя чувствую виноватым? А почему нет? Я же бросил друга. Был слишком эгоистичен, чтобы сказать: «Мы с тобой по-прежнему друзья, и этот позор будет со мной до конца моих дней». Умел бы я делать СЛР, Зах избежал бы ареста. Но больше, чем стыд, чем страх за Сета, меня доставали мысли. То ли оправдательную, то ли разъяснительную речь Заха прервало появление Сета. Зах признался в распространении компьютерного вируса. Однозначно, это преступление. И оно как-то связано с НЦКР, а конкретно с региональным центром в Чарлстоне. Я пробирался по лесу, огибая город. Сгущающийся мрак — вот удачная метафора для моего сознания.

0: Штат Пальметто – прозвище Южной Каролины, полученное за большое количество высаженных в городе Чарльстоне карликовых пальм. В мирное время Национальная гвардия США подчинена губернаторам штатов, в которых дислоцированы ее подразделения. Томас Джонатан Джексон по прозвищу «Каменная стена» – знаменитый генерал гражданской войны в США, воевавший на стороне конфедератов. Уже двигаясь по Мейн-стрит, я безошибочно уловил мрачное настроение города. Кто-то из жителей был встревожен, кто-то испуган. И все злы. Не на компьютерный вирус, не на хакера, а на федералов. У нас в Пальметто все еще серьезно относятся к правам штата. Вашингтон поднял и переподчинил себе нашу национальную гвардию, чтобы мы не могли передвигаться. Как-то все это не слишком здорово. Мэр Джексон возводил фигуральные баррикады. Его пра-пра, сколько именно этих пра, я не помню, прадедом был Джексон «Каменная стена», о чем мэр никому не позволял забыть. «Не отдадим нашу свободу!» — грохотал он, когда я приближался к мэрии. Едва переставляя ноги, я прошел мимо, и вовсе не кружной путь был главной причиной изнеможения. Ведь Зах уже в федеральной тюрьме, а Сет... Я поспешил в единственную нашу больницу, надеясь, что Сет еще жив. В приемном отделении волонтер показал мне дорогу наверх в кардиологию. «Привет, Клей!» – поздоровался я с дежурившим в коридоре полицейским. Мы с ним были знакомы с 4 класса. Клею явно не нравилось его задание. В открытую дверь меня заметил Сет.
1: «Заходи, сынок!»
0: — позвал он, и голос был утешительно тверд. На койке он пребывал в сидячем положении. Вставленная в нос

0: Пластмассовая трубка соединялась с спиралью шланга с торчащим из стены патрубком. Кислород, догадался я. Помещение было загромождено мониторами. Некоторые тихонько пищали. Все мои медицинские познания были почерпнуты из сериала «Скорая помощь», но медленный и устойчивый ритм писка успокаивал. «Ну что, Сет, как самочувствие?»
1: «Да ничего, уже вполне оклемался, чтобы поражаться скорости распространения слухов».
0: Упоминание слухов предназначалось для Клея на тот случай, если он будет отчитываться перед внутренней безопасностью. Я понял намек. «Да, на площади о тебе говорят. Я как только услышал, так и пришел».
1: «Неудивительно. Я же и впрямь выкинул номер».
0: Сет зашелся хриплым с бульканьем в груди кашлем.
1: «Представляешь, медицинским вертолетом доставили».
0: Ему хватало энергии и здравомыслия, чтобы готовить потенциального свидетеля. Наверное, не так уж он сильно и болен. Да и что говорить, здравомыслия у него побольше, чем у меня, прибежавшего сюда без заготовленного объяснения. Сет ни словом не обмолвился о Марке Захе. Я и этот намек не пропустил. До меня наконец дошло, что возле пещеры Зах ждал. Не меня и не темноты, а Сета с деньгами. С деньгами для побега. И это делает Сета соучастником. «Что с тобой приключилось?» — спросил я.
1: «Длительное апноэ. Остановка дыхательных движений. Могло быть куда хуже», — добавил он с вымученной улыбкой.
0: Полученных от скорой помощи знаний хватило, чтобы сообразить. Вертолет успел доставить его в больницу до того, как легочный спазм привел к остановке сердца.
1: «Ладно, пойду, не буду мешать. Завтра еще загляну». «Удержишь крепость до моего возвращения, а, Тим?»
0: Этот вопрос он мне задавал уже десятки раз, подразумевая магазин. «Конечно».
1: «Тим, ты уж извини», —
0: тихо проговорил Клей, когда я вышел из кардиореанимации.
1: «Не моя инициатива. Федералы велели за ним присматривать».
0: «О присмотре за мной ни слова. Похоже, я на правильном пути. Почему-то эта мысль огорчила, как будто я отсиживаюсь на войне, чей исход зависит от моего участия». «Федералы заинтересовались Сетом? А почему не сказали?»
1: «Важный свидетель. Похоже, внутренняя безопасность всерьез взялась за нашего Марка. Хотя это не настоящее имя».
0: «Взялась», — повторил я. Клей кивнул.
1: «Он под арестом. Уже отправлен на вертолете».

0: Вернулся я тем же путем, что и пришел, по Мейн-стрит до Центральной площади. Толпа за это время только выросла. Свое место посреди крыльца мэрии Джексон уступил незнакомой высокой женщине. Бейсболка «Шарлотские 49-ники» выдавала в ней неместную. На другой стороне площади я заметил маму и двинул к ней. «Что тут?»
1: «Пар выпускаем»,
0: — ответила она так, будто это объясняло все. Может, и объясняло.
1: «Все, что находится в транспортном средстве, чемоданы, коробки и прочее, они тоже сканируют».
0: Фанатка 49-ников пошла красными пятнами.
1: «Если отказываетесь, заставляют повернуть обратно».
0: Она, должно быть, отказалась.
1: «Они?»
0: – прошептал я. Мама вместо ответа наклонила голову в ту сторону, где с недовольным видом топталась группа солдат. Нацгвардейцы, только не из здешней части. Не видать знакомых лиц. Сорокадевятницу сменил лысеющий парень, тоже не наш. После него выступала миссис Нгуен, почмейстер. Потом дородный мужчина в тесной футболке с группой Юту на груди. Половине собравшихся на площади было о чем рассказать, и я запутался. Туристы, бизнесмены, люди, которым и надо бы всего проведать родственников за городом. Наверняка кто-то согласился на сканирование и поехал дальше, но здесь собрались любители качать права. Гвардейцы наблюдали за ними и молчали. Мои мозги действовали в многозадачном режиме, частично перерабатывая входящую информацию и силясь найти решение. Итак, преступление Заха заключается в том, что он пошел против засилия рфидов. Народ жалуется на поголовное сканирование, а оно связано с метками, заложенными в машины и прочее имущество. И это не только моя догадка. Несколько гневных ораторов тоже так думают. Но что дальше? В животе забурчало, и мама посмотрела в мою сторону. Я вспомнил, что после завтрака ничего не ел. «Ладно, терпимо», — сказал я маме. «Вы же знаете, каким тоном фастфудовская обслуга обычно спрашивает:
1: вам с картофелем фри?»
0: Некоторые мои друзья работали в фастфуде. От человека у стойки никто не ждет инициативы. Его стимулирует кассовый терминал. Не составило особого труда вообразить, как продажа товаров с принудительным ассортиментом переходит на новый уровень. Даже если продавец в универмаге абсолютный дальтоник, РФИД-ярлык на облюбованной вами рубашке поможет ему выбрать подходящий галстук. В этой же рубашке пройдите мимо этого же магазина через год и получите на мобильник купон, который поможет обзавестись галстуком помаднее. Ставьте шланг в бак, и на дисплее колонки высветится предложение обновить покрышки или, если в машине оказалась банка кофе, приобрести кофейник. Одно влечет за собой другое, и ты кочуешь из магазина в магазин, нагружаясь бесполезным барахлом. Я содрогнулся. Теперь возможно все. Если два дня назад мне казалось, что нет ничего хуже навязчивой и подлой сетевой рекламы, цепляющейся за интернет-серфинг, то теперь понятно, что некоторые виды бизнеса позволяют РФИД-считывателям сканировать больше, чем нужно для непосредственной продажи их товаров. И если они располагают информацией... Зах не все мне объяснил, не хватило времени, но похоже, что вирус проник в НЦКР. Мысли понеслись вскачь. НЦКР, консолидация РФИД, проспавший несколько месяцев вирус, сканирование всех пожитков с РФИД-метками. НЦКР? Удержишь крепость? Крепость!

0: Вы бывали в форте Самтер? Внезапный вопрос привел Барбару в замешательство. С густым среднезападным акцентом она проговорила:
1: «Я и в Аппоматоксе не бывала. Может, это уравновешивает?»
0: Пришлось улыбнуться. Форт Самтер — главная достопримечательность Чарлстона. Старое фортификационное сооружение на искусственном острове точно посередке входа в бухту. Когда-то его пушки держали под прицелом все подступы к порту. Садитесь на туристический катер службы национального парка, иначе до форта не добраться, и экскурсовод расскажет, что форт возник в результате войны 1812 года. От нее вы узнаете, что строительство началось в 1829, затем она перенесется на 861, когда конфедераты подвергли форт артиллерийскому обстрелу, и началась гражданская война. Загадочная пауза после войны 12 года толкования не получит, как и первая попытка отделения Южной Каролины.
1: «Первая попытка?» – переспросила Барбара.
0: Пропадающему во мне учителю истории никогда не требовалось особых понуканий. Реальное наследство 812 года – военные долги и высокие тарифы. Тарифы все росли, влияя на региональную экономику. И, наконец, в 1828-м был принят тарифный акт. В Южной Каролине его вскоре прозвали «тарифом мерзостей». В 29-м федеральное правительство внезапно распорядилось доставить морем 70 тысяч тонн новоанглийского камня для возведения косы на входе в Чарлстонскую бухту. В конце концов, законодательная власть Южной Каролины приняла конвенцию о недействительности тарифа мерзостей на территории штата. Обе стороны приготовились конфликтовать, начался национальный конституционный кризис, ненавистные тарифы упорно защищал президент, второй Джексон, который Эндрю. В 33-м их значительно снизили, но штат при этом лишился права на аннулирование. А строительство форта Самтер продолжалось.

0: удержать крепость. Ступеньки лестницы были широкие и высоки, но я перемахивал рядом по три. Мэр Джексон оторопел и заморгал. Я ведь парень смирный, еще ни разу не гнал волну, но мегафон уступил. Почему Зах прибыл именно сюда? Рассчитывал на помощь Сета, так я думал вначале. Может, и правильно думал, а может, была другая причина. Даже беглого взгляда на сетевой журнал Заха, неужто это было считанные часы назад, столько всего случилось, хватило, чтобы увидеть сотни адептов. Наверняка он бы нашел помощников где угодно, а не по всей стране. Почему выбран именно Чарльстонский региональный центр, а не какой-нибудь другой? «Удерживай крепость!» Сет говорил это всякий раз, оставляя магазин на мое попечение. И ничего особенного не подразумевал. Но в этот раз просьба что-то разбудила во мне. Я глядел сверху на толпу. Во рту пересохло.
1: «Друзья!»
0: Вышло, похоже, на воронье карканье, и раздались смешки. Вовсе не та реакция, на которую я рассчитывал. Мама заметно смутилась, еще бы. Ведь на вечеринках я предпочитал отсиживаться в тихом уголке. У меня не было заготовленных фраз, только факты, нуждающиеся в огласке. Я опустил мегафон, откашлялся и начал снова. «Друзья!» На этот раз мой голос раскатился над площадью. И еще громче. «Друзья!» Толпа притихла. «Я хочу объяснить, что происходит!» Из меня посыпались слова. Предположения превращались в уверенность. По сей день я не могу воспроизвести полностью эту речь, с которой началась моя общественная жизнь. Но теперь я понимаю, почему Зах выбрал городок в Южной Каролине. Внедренный им вирус с равной долей вероятности мог достаться любому из региональных центров НЦКР, а достался нам, потому что у нашего штата особая история. Потому что мы — это мы. Почему мы в карантине? Все из-за РФИД меток, они почти везде. Метки помещаются в вещи с самыми невинными целями, например, для упрощения счета. И эти же метки позволяют внутренней безопасности контролировать наше перемещение. Для федералов это так же просто, как для нас узнавать в интернете, какие фильмы идут в Синеплексе. Но федералы персонально за мной не следят. Это говорит себе каждый из вас. Что ж, может, так и есть. Так и будет до тех пор, пока вы не пойдете куда-нибудь, куда идти не надо. Или пока не окажетесь приятелем приятеля того, от кого бы лучше держаться подальше. Пока не возьмете в библиотеке книгу, которую власти считают вредной. Пока кто-то не захочет порыться в вашем грязном белье или не сочтет вас по ошибке подозрительной личностью. Или вы думаете, что сможете одурачить систему, платя за покупки наличными без кредиток? Наличные берутся в банке, и купюры снабжены метками. И то, что вы покупаете за наличные в большинстве магазинов, но не в букинистическом магазине Сета, где вместо кассового аппарата коробка от сигар, обеспечивает связь с вами. И после этого покрышки вашего автомобиля или рубашка, которую вы носите, доступны любому РФИД-ридеру на вашем пути. Люди были рассержены и сбиты с толку. Теперь смятение вытеснялось пониманием. Лица стали еще мрачнее. Я продолжал рассказывать, а сам думал, но как мог компьютерный вирус разрушить эту систему? Должно быть, вирус зашифровал базы данных РФИД-мониторинга в Я чуть было не сказал в Чарльстоне и Шарлотте, но вовремя подумал, что такую информацию лучше держать при себе. На территории Каролин. Так каким образом могут следить за нами федералы? Конечно, считыватель РФИДов фиксирует в радиусе их досягаемости метки, только эти сведения бесполезны, если не знаешь, кому принадлежат, например, автопокрышки или сорочка. Вот поэтому и введен карантин. Если у вас есть возможность перебраться в Атланту или Нью-Орлеан или Чикаго, агенты ФБР впоследствии не смогут восстановить или вычислить каждый ваш шаг. Именно этого и стремится избежать внутренняя безопасность. Если сейчас она сканирует путешественников и купленные ими в дороге вещи, то очень скоро, друзья мои, ей захочется иметь полное досье на каждого из нас. И тогда любая принадлежащая нам вещь будет содержать в себе РФИД-метку. «Права не имеют!» — раздался на площади чей-то возглас. «Куда я еду и что покупаю, никого не касается!» — присоединился другой голос. По идее, почти любое действие почти любого из нас никого не касается. Но это не мешает правительству испытывать к нам живейший интерес. Возможно, они сошлются на патриотический акт или заговорят о регулировании торговли между штатами. Но запомните мои слова. Им потребуется доступ во все дома, во все предприятия, прежде чем мы вновь получим свободу передвижений. Просканировано будет абсолютно все.
1: «А вот черта с два!»
0: Это выкрикнула маленькая миссис Нгуен. Тихоня, как их поискать. «Мерзость эти базы данных», — подумал я. И еще раз вспомнил слова «удержать крепость». Поднял руки над головой и подождал, пока утихнет толпа. «Тогда всем нам надо отказаться от сканирования!» Рядом со мной кашлянул мэр Джексон.
2: «И что дальше? Хедли будет изолирован от страны?»
0: «Не только Хедли», — ответил я. «Вся Южная Каролина и Северная, если присоединиться к нам». Вот так и началось третье отделение.

0: мистер президент?»
1: Сжимающая кожаный бювар рука вернулась к бедру Барбары. «Как же ей хотелось, чтобы я повременил с этим делом!» «Я не передумал, просто вспоминал. Давайте!» Она неохотно положила папку на стол передо мной. Но я еще не закончил с воспоминаниями. Длинный это был путь. От мэрии в Хедли до ходатайства к законодательной власти в округе Колумбия, до созванной в Чарлстоне конвенции штата. Каково же было мое удивление, когда меня выбрали делегатом на эту конвенцию. Барбара усмехнулась.
0: «Кроме вас, никто не удивился».
1: Помню долгую прогулку вдоль батареи по берегу бухты, мимо больших старых особняков. Батарея — это там, где 12 апреля 1861-го собралась публика, чтобы поглазеть на обстрел форта Самтер. Помню, как неделями мы спорили, стоит ли поступаться принципами ради передвижения и торговли. И пока шли дебаты, производивший РФИДы завод в Спартанбурге нашел новый, более прибыльный рынок. И уже вскоре он работал круглосуточно. Ведь чуть ли не каждому понадобились персональный РФИД-локатор и станция умышленных помех на батарейках. Жители Южной Каролины стали неподконтрольны и оказались в карантине, в блокаде. Делалось это ради национальной безопасности. Мы со своей стороны привечали всех, кто искал свободы, из какого бы штата он ни приезжал. Это касалось даже Янки. Печать, вещание, интернет. Репортеры всех мастей охотились за нашими высказываниями. Не из числа любопытным, следившим за сетевыми дискуссиями. Ах, Барбара, какое было время! Чем дольше мы дискутировали, тем больше людей в других штатах задавались вопросом, почему они должны жить под микроскопом спецслужб? К нашему движению примкнули Американский союз защиты гражданских свобод и полдюжины организаций, радеющих за неприкосновенность частной жизни. На веб-сайтах всплывали списки товаров с РФИД-метками, и все больше потребителей бойкотировало их. Фонд электронной свободы добился запрета на розничную продажу любых товаров с РФИДами. Несгибаемый старик Петерсон, сенатор от штата Вермонт, первым потребовал в Конгрессе прекратить финансирование НСКР, и это еще до того, как в Чарлстоне мы приступили к голосованию. В общем, до отделения нашего штата от страны так и не дошло, потому что все примкнули к нам.

0: Я вынул из кармана рубашки авторучку. Ничего разрешения мне не требовалось, но я хотел, чтобы меня поняли. Мы с Барбарой давно работали вместе, еще с тех пор, как я впервые баллотировался в Конгресс. Барбара, я учитываю ваши доводы. Я их обдумал. Да, Зах разгласил секретные сведения. Да, умышленное уничтожение информации было и остается уголовным преступлением. Да, выход из строя Чарльстонского НЦКР, безусловно, затрудняет следственные действия. И да, цель не оправдывает средства, иначе бы мы скатились в анархию. Но какие бы преступления ни совершил Захарий Бойер, он давно заплатил свой долг обществу. Теперь и для общества настало время отдать долг Захарию Бойеру. И первым указом, подписанным мною в должности президента Соединенных Штатов, Зах был полностью амнистирован. Это был рассказ Эдварда Лернера «Ночь Рфидов». Написан он был в 2008 году, перевел его с английского Геннадий Корчагин, а у нас он был опубликован в журнале «Если», также в 2008 году. За что им всем огромное спасибо. И вам за то, что пришли сюда. Спасибо. Диджей Андрей Эдисон. Ну и на этом... Литературная часть нашего выступления точно подошла к концу. Музыкальная еще какое-то время продолжим.
1: Сегодня в нашем эфире рассказ Роберта Шекли «Поединок разумов». Часть первая.

Видак наблюдал с пригорка, как тонкий сноп света опускается с неба. Перистый снизу, золотой сноп сиял ярче солнца. Его венчало блестящее металлическое тело, скорее искусственного, чем естественного происхождения, которое Квидак уже видел в прошлом. Квидак пытался найти ему название. Слово не вспоминалось. Память затухла в нем вместе с функциями, остались лишь беспорядочные осколки образов. Он перебирал их, просеивал обрывки воспоминаний, развалины городов, гибель тех, кто в них жил, канал с голубой водой, две луны, космический корабль. Вот оно. Снижается космический корабль. Их было много в славную эпоху Квидака. Славная эпоха канула в прошлое, погребенная под песками. Уцелел только Квидак. Он еще жил, и у него оставалась высшая цель, которая должна быть достигнута. Могучий инстинкт высшей цели сохранился и после того, как истончилась память и замерли функции. Квидак наблюдал. Потеряв высоту, корабль нырнул, качнулся, включил боковые дюзы, выровнялся и, подняв облако пыли, сел на хвост посреди бесплодной равнины. И Квидак, побуждаемый сознанием высшей цели Квидака, с трудом пополз вниз. Каждое движение отзывалось в нем острой болью. Будь Квидак себелюбивым созданием, он бы не вынес и умер. Но он не знал себелюбия. Квидаки имели свое предназначение во Вселенной. Этот корабль, первый за бесконечные годы, был мостом в другие миры, к планетам, где Квидак смог бы обрести новую жизнь и послужить местной фауне. Он одолевал сантиметр за сантиметром и не знал, хватит ли у него сил доползти до корабля пришельцев, прежде чем тот улетит с этой пыльной и мертвой планеты. Йенсен, капитан космического корабля «Южный Крест», был по горло сыт Марсом. Они провели тут 10 дней, а результат? И ни одной стоящей археологической находки, ни единого обнадеживающего намека на некогда существовавший город, вроде того, что экспедиция «Полариса» открыла на Южном полюсе. Тут были только песок, несколько чахоточных кустиков, да пара-другая покатых пригорков. Их лучшим трофеем за все это время стали 3 глиняных черепка. Йенсен поправил кислородную маску. Над Косогором показались 2 возвращающихся астронавта. «Что хорошего?» — окликнул их Йенсен. «Да вот только», — ответил бортинженер Вейн, показывая обломок ржавого лезвия без рукоятки. «И на том спасибо», — сказал Йенсен. «А что у тебя, Уилкс?» Штурман пожал плечами. «Фотоснимки местности, больше ничего». «Ладно», — произнес Йенсен. «Валите все в стерилизатор и будем трогаться». У Уилкса вытянулось лицо. «Капитан, разрешите одну единственную коротенькую вылазку к северу. Вдруг подвернется что-нибудь по-настоящему исключено», — возразил Йенсен. «Топливо, продовольствие, вода — все рассчитано точно на 10 дней. Это на 3 дня больше, чем было у Полариса. Стартуем вечером». Инженер и штурман кивнули. Жаловаться не приходилось. Как участники второй марсианской экспедиции, они могли твердо надеяться на почетную, пусть и короткую, сноску в курсах истории. Они опустили снаряжение в стерилизатор, завинтили крышку и поднялись по лесенке к люку. Вошли в шлюз-камеру. Вейн задраил внешний люк и повернул штурвал внутреннего. «Постойте!» — крикнул Йенсен. «Что такое?» «Мне показалось, у тебя на ботинке что-то вроде большого клопа». Вейн ощупал ботинки, а капитан со штурманом оглядели со всех сторон его комбинезон. «Заверни-ка штурвал», — сказал.

0: сказал капитан. «Уилкс, ты ничего такого не заметил?» «Ничегошеньки», — ответил штурман. «А вы уверены, Кэп? На всей планете мы нашли только несколько растений, зверьем или насекомыми и не пахло».
1: «Что-то я видел, готов поклясться», — сказал Йенсен.
0: «Ну, может, просто почудилось. Все равно, продезинфицируем одежду перед тем, как войти. Рисковать не стоит. Не дай бог, прихватим с собой какого-нибудь марсианского жучка».
2: Они разделись, сунули одежду и обувь в приемник и тщательно обыскали голую стальную шлюз-камеру.
0: «Ничего», — наконец констатировал Йенсен. «Ладно, пошли».
2: Вступив в жилой отсек, они задраили люк и продезинфицировали шлюз. Квидак, успевший проползти внутрь, уловил отдаленные шипения газа. Немного спустя он услышал, как заработали двигатели. Квидак забрался в темный кормовой отсек. Он нашел металлический выступ и прилепился снизу у самой стенки. Прошло еще сколько-то времени, и он почувствовал, что корабль вздрогнул. Весь утомительно долгий космический полет Квидак провисел, уцепившись за выступ. Он забыл, что такое космический корабль, но теперь память быстро восстанавливалась. Он погружался то в чудовищный жар, то в ледяной холод. Адаптация к перепадам температуры истощила и без того скудный запас его жизненных сил. Квидак почувствовал, что может не выдержать. Он решительно не хотел погибать. По крайней мере, до тех пор, пока имелась возможность достичь высшей цели Квидака. Спустя какое-то время он ощутил жесткую силу тяготения, почувствовал, как снова включились главные двигатели. Корабль садился на родную планету. После посадки капитана Йенсена и его экипаж, согласно правилам, припроводили в центр медконтроля, где прослушали, прозондировали и проверили, не гнездится ли в них какой-нибудь недуг. Корабль погрузили на вагон-платформу и отвезли вдоль рядов межконтинентальных баллистических ракет и лунных кораблей на дегазацию первой ступени. Здесь наружную обшивку корпуса обработали, задраив люки сильными эдохимикатами. К вечеру корабль переправили на дегазацию второй ступени, и им занялась спецкоманда из двух человек, оснащенных громоздкими баллонами со шлангами. Они отдраили люк, вошли и закрыли его за собой. Начали они с носовой части, методично опрыскивая помещение по мере продвижения к корме. Все как будто было в порядке. Никаких животных или растений, никаких следов плесени, вроде той, какую завезла первая лунная экспедиция. «Неужели все это и вправду нужно?» — спросил младший дегазатор. Он уже подал рапорт о переводе в диспетчерскую службу.
3: «А то как же!» — ответил старший. «На таких кораблях можно завести черт знает что!»
0: «Пожалуй», — согласился младший. «А все-таки марсианская жизнь, если она, конечно, есть, на Земле вряд ли уцелеет, или нет?»
3: «Откуда мне знать?» — изрек старший. «Я не биолог».
0: «Да биологи, скорее всего, и сами не знают».
4: «Только время даром тра...» «Эхе!»
3: «В чем дело?» — спросил старший.
4: «По-моему, там что-то есть», — сказал младший. «Какая-то тварь, вроде пальмового жука. Вон под тем выступом».
2: Старший дегазатор поплотнее закрепил маску и знаком приказал помощнику сделать то же. Он осторожно приблизился к выступу, отстегивая второй шланг от заплечного баллона и, нажав на спуск, распылил облако зеленоватого газа.
3: «Ну вот», — произнес он, — «на твоего жука хватит».
2: Став на колени, он заглянул под выступ.
3: «Ничего нет».
0: «Видно, померещилось», — сказал помощник.
2: Они на пару обработали из распылителей весь корабль, уделив особое внимание маленькому контейнеру с марсианскими находками, и, выйдя из заполненной газом ракеты, задраили люк.
3: «Что дальше?» — спросил помощник. «Дальше корабль простоит закупоренным трое суток», — ответил старший дегазатор. «А потом мы проведем вторичный осмотр. Ты найди мне тварь, которая протянет 3 дня в этих условиях».
2: Все это время Квидак висел, прилепившись к ботинку младшего дегазатора между каблуком и подошвой. Теперь он отцепился
1: и, прислушиваясь к басовитому, раскатистому и непонятному звуку человеческих голосов, следил, как удаляются темные двуногие фигуры. Он чувствовал усталость и невыразимое одиночество. Но его поддерживала мысль о высшей цели Квидака. Остальное не имело значения. Первый этап в достижении цели остался позади. Он успешно высадился на обитаемой планете. Сейчас ему требовались вода и пища. Затем отдых, основательный отдых, чтобы восстановить уснувшие способности. И тогда он сможет дать этому миру то, чего ему так явно недостает. Сообщество, которое способен основать один лишь Квидак. Он медленно пополз через темную площадку мимо пустых махин космических кораблей, добрался до проволочной ограды и ощутил, что по проволоке пущен ток высокого напряжения. Тщательно рассчитав траекторию, Квидак благополучно проскочил в ячейку. Этот участок оказался совсем другим. Квидак почуял близко воду и пищу. Он торопливо пополз вперед и остановился. Ощущалось присутствие человека и чего-то еще, куда более грозного. «Кто там?» — окликнул охранник. Он застыл с револьвером в одной руке и с фонариком в другой. Неделю назад на склад проникли воры и сперли 3 ящика с частями для ЭВМ, ожидавшими отправки в Рио. Сейчас он был готов встретить грабителей как положено. Охранник приблизился. Старик с зорким взглядом и решительной повадкой. Луч фонарика пробежал по грузам, вспыхнул желтыми искрами в пирамиде фрезерных станков повышенной точности для Южной Африки, скользнул по водозаборному устройству получателя Ордания и куче разносортного груза назначением в Рабаул. «Выходи, а то хуже будет!» — крикнул охранник. Луч выхватил из темноты мешки риса, порт доставки Шанхай, партию электропил для Бирмы и замер. «Ну ты, черт!» — пробормотал охранник и рассмеялся. Перед ним сидела, уставившись на свет, огромная красноглазая крыса. В зубах у нее был какой-то необычно большой таракан. «Приятного аппетита!» — сказал охранник и, засунув револьвер в кобуру, возобновил обход. Большой черный зверь сцапал Квидака, и твердые челюсти сомкнулись у него на спинке. Квидак попробовал сопротивляться, но внезапный луч желтого света ослепил его, и он впал в прострацию. Желтый свет удалился. Зверь сжал челюсти, пытаясь прокусить Квидаку панцирь. Квидак собрал последние силы и, распрямив свой длинный в сегментах, как у скорпиона, хвост, нанес удар. Он промахнулся, но черный зверь сразу же его выпустил. Квидак задрал хвост, изготовившись для второго удара, а зверь принялся кружить вокруг него, не желая упускать добычу. Квидак выжидал подходящий момент. Его переполняло ликование. Это агрессивное существо может стать первым, первым на всей планете, приобщенным к высшей цели Квидака. Эта ничтожная зверушка положит начало... Зверь прыгнул, злобно щелкнув белыми зубами. Квидак увернулся и, молниеносно взмахнув хвостом, прицепился концевыми шипами зверю к спине. Зверь метался и прыгал, но Квидак упорно держался, сосредоточившись на первоочередной задаче — пропустить через хвостовой канал белый кристаллик и вогнать его зверю под шкуру. Но эта важнейшая из способностей Квидака все еще к нему не вернулась. Не в силах добиться желаемого, Квидак втянул шипы, стремительно нацелился и ужалил черного зверя точно между глаз. Удар, как он знал, будет смертельным. Вы слушаете «Модель для сборки» на радио Energy. Квидак насытился убитым противником. Особой радости при этом он не испытывал. Квидак предпочитал растительную пищу. Окончив трапезу, он понял, что ему жизненно необходим долгий отдых. Только отдых мог полностью восстановить способности и силы Квидака. В поисках укрытия он одолел горы грузов, сваленных на площадке. Обследовав несколько тюков, он, наконец, добрался до штабеля тяжелых ящиков. В одном из них он обнаружил отверстие, в которое как раз мог протиснуться. Квидак вполз в ящик и по блестящей, скользкой от смазки поверхности какого-то механизма пробрался в дальний угол. там он погрузился в глубокий, без сновидений сон квидаков, безмятежно положившись на то, что принесет с собой будущее. Часть вторая. Большая остроносая шхуна держала курс прямо на остров в кольце рифа, приближаясь к нему со скоростью экспресса. Могучие порывы северо-восточного ветра надували ее паруса. Из люка, закрытого решеткой тикового дерева, доносилось тарахтение ржавого дизеля марки Ellison Chambers. Капитан и помощник стояли на мостике, разглядывая надвигающийся риф. «Что-нибудь видно?» — спросил капитан, коренастый лысеющий человек с постоянно насупленными бровями. Вот уже 25 лет он водил свою шхуну вдоль и поперек юго-западной океании с ее необозначенными на картах мелями и рифами. И хмурился он от того, что никто не брался страховать его старую посудину. Их палубный груз, однако, был застрахован, и часть этого груза проделала путь от самого Огденсвилла, перевалочной базы в пустыне, где приземлялись космические корабли. «Ничего», — ответил помощник. Он впился глазами в ослепительно белый коралловый барьер, высматривая синий просвет, который укажет узкий проход в лагуну. Для помощника это было первое плавание к Соломоновым островам. До того, как им овладела страсть к путешествиям, он работал в Сиднее мастером по ремонту телевизоров. Сейчас он решил, что капитан спятил и собирается учинить эффектное самоубийство, бросив судно на рифы. «По-прежнему ничего!» — крикнул он. «Банки по курсу!» «Дай-ка мне!» — сказал капитан рулевому. Он крепко сжал штурвал и уперся взглядом в сплошную стену рифа. «Ничего!» — повторил помощник. «Капитан, лучше развернуться!»
5: «Нет, а то не проскочим», — ответил тот.
1: Он начинал тревожиться. Но он обещал группе американцев-кладоискателей доставить груз на этот самый остров, а капитан был хозяином своего слова. Груз он получил в Рабауле, заглянув, как обычно, к поселенцам на Нью-Джорджию и на Малаиту, и заранее предвкушал тысячемильное плавание к Новой Каледонии, которое ожидало его после захода на этот остров.
6: «Вот он!» — заорал помощник.
1: В коралловом барьере прорезалась узенькая голубая полоска. Их отделяло от нее менее 30 ярдов. Старая шхуна шла со скоростью около 8 узлов. Когда судно входило в проход, капитан резко крутанул штурвал, и шхуну развернуло на киле. По обе стороны мелькнул коралл, едва не задев обшивки. Раздался металлический скрешет. Верхний рейгрот мачты, спружинив, чиркнул по скале, и они очутились в проходе со встречным течением в 6 узлов. Помощник запустил двигатель на полную силу и вспрыгнул на мостик помочь капитану управиться со штурвалом. Под парусом и на дизельной тяге шхуна одолела проход, царапнув левым бортом о коралловый риф, и вошла в спокойную воду лагуны. Капитан вытер лоб большим платком в горошек.
5: «Чистая работа!» — произнес он.
6: «Ничего себе чистая!» — взвыл
1: помощник и отвернулся. По лицу капитана пробежала улыбка. Они миновали стоящий на якоре маленький кетч. Матросы-туземцы убрали парус, и шхуна ткнулась носом в архетичный причал, отходивший от песчаного берега. Швартову привязали прямо к пальмам. Из начинавшихся сразу за пляжем джунглей в ярком свете полуденного солнца появился белый мужчина и быстрым шагом направился к шхуне. Он был худой и очень высокий, с узловатыми коленями и локтями. Злое солнце Меланезии наградило его не загаром, а ожогами. У него облезла кожа на носу и скулах. Его роговые очки со сломанной дужкой скрепляла полоска лейкопластыря. Вид у него был энергичный, по-мальчишески задорный и довольно простодушный.
5: «Тоже мне охотник за сокровищами», — подумал помощник.
6: «Рад вас видеть!» — крикнул высокий. «А мы уж было решили, что вы совсем сгинули!»
5: «Еще чего!» — ответил капитан.
7: «Мистер Соренсон, познакомьтесь с моим новым помощником, мистером Уиллисом».
6: «Очень рад, профессор», — сказал помощник. «Я не профессор», — поправил Соренсон. «Но все равно спасибо».
5: «Где остальные?» — поинтересовался капитан.
6: «Там, в лесу», — ответил Соренсон. «Все, кроме Дрейка, он сейчас подойдет. Вы у нас долго пробудете?»
5: «Только разгружусь», — сказал капитан. «Нужно поспеть к отливу».
7: «Как сокровище?»
6: «Мы хорошо покопали и не теряем надежды».
7: «Но дублонов пока не выкопали. Или золотых песо».
6: «Ни единого, черт их побери», — устало промолвил Соренсон. «Вы привезли газеты, капитан?»
5: «О, как же», — ответил тот. «Они у меня в каюте. Вы слыхали о втором корабле на Марс?»
1: «Слышал, передавали на коротких волнах», — сказал Соренсен. «Не очень-то много они там нашли, а?»
7: «Можно сказать, ничего не нашли. Но все равно, только подумать. Два корабля на Марс, и я слыхал, собираются запустить еще один на Венеру».
1: Все трое поглядели по сторонам, ухмыльнулись.
7: «Да», — сказал капитан. «По-моему, до Юго-Западной Океании космический век еще не добрался. А уж до этого места и подавно. Ну ладно, займемся грузом».
1: Этим местом был остров Гуану, самый южный из Соломоновых, рядом с архипелагом Луизиада. Остров вулканического происхождения, довольно большой, около 20 миль в длину и несколько в ширину. Когда-то тут располагалось полдюжины туземных деревушек, но после опустошительных налетов работорговцев в 1850-х годах население начало сокращаться. Эпидемия кори унесла почти всех оставшихся, а уцелевшие туземцы перебрались на Нью-Джорджию. Во время Второй мировой войны тут устроили наблюдательный пункт, но корабли сюда не заходили. Японское вторжение захватило Новую Гвинею, самые северные из Соломоновых островов, и прокатилось еще дальше на север через Микронезию. К концу войны Вуану оставался все таким же заброшенным. Его не превратили ни в птичий заповедник, как остров Кантон, ни в ретрансляционную станцию, как остров Рождества, ни в заправочный пункт, как один из кокосовых. Он никому не понадобился даже под полигон для испытания атомной, водородной или иной бомбы. Вуану представлял собой никудышный, сырой, заросший участок суши, где мог хозяйничать всякий, кому захочется. Уильяму Соренсену, директору-распорядителю сети виноторговых магазинов в Калифорнии, захотелось похозяйничать на Вуану. У Соренсена была страсть – охота за сокровищами. В Луизиане и Техасе он искал сокровища Лафита, а в Аризоне – забытый рудник голландца. Ни того, ни другого он не нашел. На усеянном обломками берегу Мексиканского залива ему повезло немногим больше, а на крошечном островке в Карибском море он нашел две пригоршни испанских монет в прогнившем парусиновом мешочке. Монеты стоили около $3000, экспедиция обошлась куда дороже, но Соренсен считал, что затраты окупились с лихвой. Много лет ему не давал покоя испанский галеон «Святая Тереза». По свидетельствам современников, судно отплыло из Манилы в 1689 году, доверху груженное золотом. Неповоротливый корабль угодил в шторм, был снесен к югу и напоролся на риф. 18 человек, уцелевших при крушении, ухитрились выбраться на берег и спасти сокровища. Они закопали золото и в корабельной шлюпке отплыли под парусом на Филиппины. Когда шлюпка достигла Манилы, в живых оставалось всего двое. Островом сокровищ, предположительно, должен был быть один из Соломоновых. Но какой именно? Этого не знал никто. Кладоискатели разыскивали тайник на Бугенвилле и Буке. Поговаривали, что он может оказаться на Малаите. Добрались даже до атолла Онтонг-Джава. Никаких сокровищ, однако, не обнаружили. Основательно изучив проблему, Соренсен пришел к выводу, что Святая Тереза, по всей вероятности, умудрилась проплыть между Соломоновыми островами чуть ли не до архипелага Луизиада, и тут только разбилась о риф Вуану. Мечта поискать сокровища на Вуану так бы и осталась мечтой, не повстречая Соренсен Дэна Дрейка, еще одного из той же породы кладоискателей и любителей, и к тому же, что важнее, владельца 50-футового кетча. Так в один прекрасный вечер за рюмкой спиртного родилась экспедиция на Вуану. Они подобрали еще несколько человек. Привели кетч в рабочее состояние. Скопили деньги, приготовили снаряжение. Продумали, где еще в Юго-Западной Океании можно было устроить тайник. Наконец согласовали отпуска, и экспедиция отбыла по назначению. Вот уже 3 месяца они работали на Вуану и пребывали в бодром настроении, несмотря на неизбежные в такой маленькой группе трения и разногласия. Шхуна, доставившая припасы и груз из Сиднея и Рабаула, была их единственной связью с цивилизованным миром на ближайшие полгода. Экипаж занимался выгрузкой под надзором Соренсена. Он нервничал, опасаясь, как бы в последнюю минуту не грохнул какой-нибудь механизм, который везли сюда за 6 с лишним тысяч миль. О замене не могло быть и речи, так что если они чего не досчитаются, придется им без этого как-то обходиться. Он с облегчением вздохнул, когда последний ящик, в нем был детектор металла, благополучно переправили через борт и втащили на берег выше отметки максимального уровня прилива. С этим ящиком вышла небольшая накладка. Осмотрев его, Соренсен обнаружил в одном углу дырку с 20-центовую монету. Упаковка оказалась с брачком. Подошел Дэн Дрейк, второй руководитель экспедиции. «Что стряслось?» — спросил он. «Дырка в ящике», — ответил Сорнсен. «Могла попасть морская вода. Весело нам придется, если детектор начнет барахлить».
7: «Давай вскроем и поглядим», — кивнул Дрейк.
1: Это был низкорослый, широкоплечий, дочерно загоревший брюнет с редкими усиками и короткой стрижкой. Старая шапочка яхтсмена, которую он натягивал до самых глаз, придавала ему сходство с упрямым бульдогом. Он извлек из-за пояса большую отвертку и вставил в отверстие. «Не спеши», — остановил его Сорнсен. «Оттащим-ка сперва его в лагерь. Ящик нести легче, чем аппарат в смазке».
7: «И то верно», — согласился Дрейк. «Берись с другого конца».
1: Лагерь был разбит в 100 ярдах от берега на вырубке, где находилась брошенная туземцами деревушка. Кладоискатели сумели заново покрыть пальмовым листом несколько хижин. Стоял тут и старый сарай для копры под кровом из оцинкованного железа. В нем они держали припасы. Сюда даже долетал с моря слабый ветерок. За вырубкой сплошной серо-зеленой стеной поднимались джунгли. Сорнсен и Дрейк опустили ящик на землю. Капитан, он шел рядом и нес газеты, посмотрел на хилые лачуги и покачал головой.
8: «Не хотите промочить горло, капитан?» — предложил Сорнсен. «Вот только льда у нас нет».
7: «Не откажусь», — сказал капитан.
1: Он не мог понять, что за сила погнала людей в такую забытую богом дыру за мифическими испанскими сокровищами. Сорнсен принес из хижины бутылку виски и алюминиевую кружку. Дрейк, вооружившись отверткой, сосредоточенно вскрывал ящик.
8: «Как на вид?» — спросил Сорнсен.
7: «Нормально», — ответил Дрейк, осторожно извлекая детектор. «Смазки не пожалели. Повреждений вроде бы нет».
1: Он отпрыгнул, а капитан шагнул из силы и вогнал каблук в песок.
8: «В чем дело?» — спросил Сорнсен.
7: «Похоже, скорпион», — сказал капитан. «Выполз прямо из ящика. Мог и ужалить кого. Мерзкая тварь».
1: Сорнсен пожал плечами. За 3 месяца на Вуану он привык к тому, что кругом кишат насекомые, так что еще одна тварь погоды не делала.
8: «Повторить?» — предложил он.
7: «И хочется, да нельзя», — вздохнул капитан. «Пора отчаливать.
8: У вас все здоровы?»
1: «Пока что все», — ответил Сорнсен и, улыбнувшись, добавил, «если не считать запущенных случаев золотой лихорадки».
7: «Здесь вам ни в жизнь золота не найти», — убежденно произнес капитан. «Через полгодика загляну вас проведать. Удачи!»
1: Обменявшись с ними рукопожатиями, капитан спустился к лагуне и поднялся на шхуну. Когда закат тронул небо первым розоватым румянцем, судно отчалило. Сорнсен и Дрейк провожали его глазами, пока оно одолевало проход. Еще несколько минут его мачты просматривались над рифом, потом скрылись за горизонтом.
7: «Ну», — сказал Дрейк, — «вот мы, сумасшедшие американцы-кладоискатели, и снова одни».
1: «Тебе не кажется, что он что-то почуял?» — спросил Сорнсен.
7: «Уверен, что нет. Мы для него безнадежные психи».
1: Они ухмыльнулись и взглянули на лагерь. Под сараем для копры было зарыто золотых и серебряных слитков примерно на 50 тысяч долларов. Их откопали в джунглях, перенесли в лагерь и снова аккуратно закопали. В первый же месяц экспедиция обнаружила на острове часть сокровищ со Святой Терезы, и все указывало на то, что найдутся и остальные. А так как по закону никаких прав на остров у них не было, они совсем не спешили трубить об успехе. Стоит известию просочиться, как алчущие золото бродяги от Перта до Папиэте все как один ринутся на Вуану.
7: «Скоро ребят придут», — сказал Дрейк. «Поставим мясо тушиться».
8: «Самое время», — ответил Сорнсен.
1: Он прошел несколько шагов и остановился.
8: «Странно».
7: «Что странно?»
8: «Да этот скорпион, которого раздавил капитан. Он исчез».
7: «Значит, капитан промазал», — сказал Дрейк. «А может, только вдавил его в песок. Нам-то что за забота?»
1: «Да, в общем, никакой», — согласился Сорнсен. Роберт Шекли. Поединок разумов. Продолжение. Эдвард Икинс шел по зарослям, закинув на плечо лопату с длинной ручкой и задумчиво сосал леденец. Первый за много месяцев леденец казался ему пищей богов. Настроение у него было прекрасное. Накануне шхуна доставила не только инструменты и запчасти, но также продукты, сигареты и сладости. На завтрак у них была яичница с настоящей свиной грудинкой. Еще немного, и экспедиция приобретет вполне цивилизованный облик. Рядом в кустах что-то зашуршало, но Икинс шел своей дорогой, не обращая внимания. Это был худой, сутуловатый человек, рыжеволосый, дружелюбный, с бледно-голубыми глазами, но без особого обаяния. То, что его взяли в экспедицию, он почитал за удачу. Хозяин бензоколонки, он был беднее других и не смог

0: Икинс остановился и подождал. Кусты дрогнули, и на тропинку вышла мышь. Икинс остолбенел. Мыши, как большинство диких зверушек на острове, боялись человека. Они хоть и кормились на лагерные помойки, когда крысы первыми не добирались до отбросов, однако старательно избегали встреч с людьми. «Шла бы ты себе домой», — посоветовал Икинс мыши. Мышь уставилась на Икинса. Икинс уставился на мышь. Хорошенький светло-шоколадный зверек величиной не больше 4-5 дюймов вовсе не выглядел испуганным. «Пока, мышенция», — сказал Икинс. «Некогда мне, у меня работа». Он переложил лопату на другое плечо, повернулся, краем глаза уловил, как метнулось коричневое пятнышко, и инстинктивно отпрянул. Мышь проскочила мимо, развернулась и подобралась для повторного прыжка. «Ты что, спятила?» — осведомился Икинс. Мышь ощерила крохотные зубки и прыгнула. Икинс отбил нападение. «А ну, вали отсюда, к чертовой матери!» — сказал он. Ему подумалось, может, она и вправду сошла с ума или взбесилась. Мышь изготовилась для новой атаки. Икинс поднял лопату и замер, выжидая. Когда мышь прыгнула, он встретил ее точно рассчитанным ударом. Потом, скрипя сердце, осторожно добил. «Нельзя же, чтобы бешеная мышь разгуливала на воле», — произнес он. Но мышь не походила на бешеную. Она просто была очень целеустремленной. Икинс поскреб в затылке. А все-таки, — подумал он, — что же вселилось в эту мелкую тварь? Вечером в лагере рассказ Икинса был встречен взрывами хохота. Поединок с мышью — такое было вполне в духе Икинса. Кто-то предложил ему впредь ходить с ружьем, на случай, если мышиная родня надумает отомстить. В ответ Икинс только сконфуженно улыбался. 2 дня спустя Соренсен и Эл Кейбл в 2 милях от лагеря заканчивали утреннюю смену на 4-м участке. На этом месте детектор показал залегание. Они углубились уже на 7 футов, но пока что накопали лишь большую кучу желтовато-коричневой земли.
1: «Видимо, детектор наврал», —
0: устало вытирая лицо, сказал Кейбл, дородный человек с младенчески розовой кожей. На Вуану он спустил вместе с потом 20 фунтов веса, подхватил тропический лишай в тяжелой форме и по горло насытился охотой за сокровищами. Ему хотелось одного — поскорее очутиться у себя в Балтиморе, в своем насиженном кресле хозяина агентства по продаже подержанных автомобилей. Об этом он заявлял решительно, неоднократно и в полный голос. В экспедиции он единственный оказался плохим работником. «С детектором все в порядке», — возразил Соренсен. «Тут на беду почва болотистая. Тайник, должно быть, ушел глубоко в землю».
1: «Можно подумать, на все 100 футов», — отозвался Кейбл, со злостью всадив лопату в липкую грязь.
0: «Что ты?» — сказал Соренсен. «Под нами базальтовая скала, а до нее самое большее 20 футов».
1: 20 футов! Зря мы не взяли на остров бульдозер».
0: «Пришлось бы выложить круглую сумму», — примирительно ответил Соренсен. «Ладно, Эл, давай собираться, пора в лагерь». Соренсен помог Кейблу выбраться из ямы. Они обтерли лопаты и направились было к узкой тропе, что вела в лагерь, но тут же остановились. Из зарослей, переградив им дорогу, выступила огромная безобразного вида птица.
1: «Это что еще за диковина?» — спросил Кейбл.
0: «Казуар».
1: «Ну так наподдадим ему, чтобы не торчал на дороге, и пойдем себе».
0: «Полегче», — предупредил Соренсен. «Если кто кому и наподдаст, так это он нам. Отступаем, без паники». Это была черная, похожая на страуса, птица высотой в добрых 5 футов на мощных ногах. 3-палые лапы заканчивались внушительными кривыми когтями. У птицы были короткие недоразвитые крылья и желтоватая костистая головка. С шеи свешивалась яркая красно-зелено-фиолетовая бородка.
1: «Он опасный?» — спросил Кейбл.
0: Соренсен утвердительно кивнул. На Новой Гвинее эта птица случалась насмерть забивала аборигенов.
1: «Почему же мы до сих пор его не видели?»
0: «Обычно они очень робкие», — объяснил Соренсен, «и держатся от людей подальше».
1: «Этого ты робким не назовешь», — сказал Кейбл, когда казуар шагнул им навстречу. «Мы сможем удрать?»
0: «Они бегают много быстрее», — ответил Соренсен. «Ружья ты с собой, конечно, не взял».
1: «Конечно нет, кого тут стрелять?»
0: Пятясь, они выставили перед собой лопаты наподобие копий. В кустах захрустело, и появился муравьед. Следом вылезла дикая свинья. Звери втроем надвигались на людей, тесняя их к плотной завесе зарослей.
1: «Они нас гонят!»
0: — голос Кейбла сорвался на визг.

0: «Спокойнее», — сказал Соренсен. «Остерегаться нужно одного казуара».
1: «А муравьеды опасны?»
0: «Только для муравьев».
1: «Черта с два», — сказал Кейбл. «Билл, на этом острове все животные тронулись. Помнишь Икинсову мышь?»
0: «Помню», — ответил Соренсен. Они отступили до конца вырубки. Спереди напирали звери во главе с казуаром. За спиной были джунгли и неизвестность, которые их оттесняли.
2: «Придется рискнуть и пойти на прорыв», — сказал Соренсен.
1: «Проклятая птица загораживает дорогу!»
0: «Попробуем ее сбить», — решил Соренсен.
3: «Берегись лапы! Побежали!»
0: Они бросились на казуара, размахивая лопатами. Казуар замешкался, выбирая, потом повернулся к Кейблу и выбросил правую ногу. Удар пришелся по касательной. Раздался звук, вроде того, какой издает говяжий бок, если по нему треснуть плашмя большим секачом. Кейбл ухнул и повалился, схватившись за грудь. Соренсен взмахнул лопатой и заточенным ее краем почти начисто снес казуару голову. Тут на него накинулись муравьед со свиньей. От них он отбился лопатой. Затем, и откуда только силы взялись, наклонился, взвалил Кейбла на спину и припустил по тропе. Через четверть мили он совсем выдохся, пришлось остановиться. Не было слышно ни звука. Судя по всему, свинья с муравьедом отказались от преследования. Соренсен занялся пострадавшим. Кейбл очнулся и вскоре смог идти, опираясь на Соренсена. Добравшись до лагеря, Соренсен созвал всех участников экспедиции. Пока Икинс перебинтовывал Кейблу грудь эластичным бинтом, он сосчитал пришедших. Одного не хватало.
3: «Где Дрейк?» — спросил Соренсен.
4: «На той стороне удит рыбу на северном берегу», — ответил Том Ресетич.
3: «Сбегать позвать?»
0: Соренсен подумал, потом сказал:
3: «Нет. Сперва я объясню, с чем мы столкнулись. Затем раздадим оружие, а уж затем попробуем найти Дрейка».
4: «Послушай, что у нас тут происходит?» — спросил Ресетич.
0: И Соренсен рассказал им о том, что случилось на четвертом участке. В рационе кладоискателей рыба занимала большое место, а ловля рыбы была любимым занятием Дрейка. Поначалу он отправился на лов с маской и гарпунным ружьем. Но в этом богоспасаемом уголке водилось слишком много голодных и нахальных акул, так что он, скрипя сердце, отказался от подводной охоты и удил на леску с подветренного берега. Закрепив леску, Дрейк улегся в тени пальмы. Он дремал, сложив на груди крупные руки. Его пес Оро рыскал по берегу в поисках раков-отшельников. Оро был добродушным существом неопределенной породы. Отчасти эрдель, отчасти терьер, отчасти бог весть что. Вдруг он зарычал.
4: «Не лезь к крабам!» — крикнул Дрейк. «Ты играешься, снова клешни отведаешь!»
0: Оро продолжал рычать. Дрейк перекатился на живот и увидел, что пес сделал стойку над большим насекомым, похожим на скорпиона.
4: «Оро, брось эту гадость!»
0: Дрейк не успел и глазом моргнуть, как насекомое прыгнуло, оказалось у Оро на шее и ударило своим членистым хвостом. Оро коротко взлаял. В одну секунду Дрейк был на ногах. Он попытался прихлопнуть тварь, но та соскочила с собаки и удрала в заросли.
4: «Тихо, старина», — сказал Дрейк. «Смотри, какая скверная ранка. В ней может быть яд. Давай-ка мы ее вскроем».
0: Он крепко обнял пса, тот часто и быстро дышал и извлек кортик. Ему уже приходилось оперировать Оро. В Центральной Америке когда того ужалила змея. А на Адирандаке он, придерживая собаку, щипцами вытягивал у нее из пасти иглы дикобраза. Пес всегда понимал, что ему помогают, и не сопротивлялся. На этот раз собака вцепилась ему в руку.
4: «Оро!»
0: Свободной рукой Дрейк сжал псу челюстью у основания, сильно надавил и парализовал мышцы, так что собака разомкнула пасть. Выдернув руку, он отпихнул Оро. Пес поднялся и пошел на хозяина.
4: «Стоять!» — крикнул Дрейк.
0: Пес приближался, заходя сбоку так, чтобы отрезать его от воды. Обернувшись, Дрейк увидел, что скорпион снова вылез из джунглей и ползет в его сторону. Тем временем Оро носился кругами, стараясь оттеснить Дрейка прямо на скорпиона. Дрейк не понимал, что все это значит, однако почел за благо не задерживаться и не выяснять. Подняв кортик, он запустил им в скорпиона, но промахнулся. Тварь оказалась в опасной близости и могла прыгнуть в любую секунду. Дрейк рванулся к океану.
3: Ора попытался ему помешать, но он пинком отбросил пса с дороги, бросился в воду и поплыл вокруг острова к лагерю, уповая, что успеет добраться раньше, чем до него самого доберутся акулы.

0: лагере спешно вооружались. Насухо протерли винтовки и револьверы. Извлекли и повесили на грудь полевые бинокли. Мигом разобрали все имевшиеся ножи, топоры и мачете. Разделили патроны. Распаковали оба экспедиционных переговорных устройства и собрались идти искать Дрейка, но тут он сам выплыл из-за мыса, неутомимо работая руками. Он выбрался на берег усталый, но невредимый. Сопоставив все факты, кладоискатели пришли к некоторым малоприятным выводам.
1: «Уж не хочешь ли ты сказать, — вопросил Кейбл, — что все это вытворяет какая-то букашка?»
0: «Похоже на то, — ответил Соренсен. — Приходится допустить, что насекомое способно управлять чужим сознанием с помощью там гипноза или, может быть, телепатии. Сперва ему нужно ужалить, — добавил Дрейк. — Соро так и случилось». «У меня просто в голове не укладывается, что за всем этим стоит Скорпион, — сказал Ресетич. — Это не Скорпион, — возразил Дрейк. — Я его видел вблизи. Хвост напоминает Скорпионий, но голова раза в четыре больше, да и тельце другое. Присмотреться так он вообще ни на что не похож. Мне такую тварь не доводилось встречать».
2: «Как ты думаешь, это насекомое с нашего острова?» — спросил Монти Бирнс, кладоискатель из Индианаполиса.
0: «Вряд ли», — ответил Дрейк. «Если это местная тварь, почему она целых три месяца не трогала ни нас, ни животных?»
3: «Верно», — согласился Соренсен. «Все беды начались после прибытия шхуны. Видимо, шхуна и завезла откуда-то...»
0: «Постойте! Что такое?» — спросил Дрейк.
3: «Помнишь того скорпиона, которого хотел раздавить капитан? Он еще выполз из ящика с детектором. Тебе не кажется, что это та самая тварь?»
0: Дрейк пожал плечами. «Вполне возможно. Но, по-моему, для нас сейчас важно не откуда она взялась, а как с ней быть».
2: «Она управляет зверьем», — сказал Бирнс. «Интересно, а сможет она управлять человеком?»
0: Все приумолкли. Они сидели кружком возле сарая для копры и, разговаривая, поглядывали на джунгли, чтобы не прозевать появление зверя или скорпиона. Соренсен произнес:
3: «Имеет смысл попросить по радио о помощи».
0: «Если попросим, — заметил Ресетич, — кто-нибудь мигом разнюхает про сокровища святой Терезы. Нас обставят, чихнуть не успеем».
3: «Возможно, — ответил Соренсен. — Но и на самый худой конец наши затраты окупились, набегает даже маленькая прибыль».
0: «А если нам не помогут, — добавил Дрейк, — мы чего доброго и вывести-то отсюда ничего не сумеем».
2: «Не так уж все страшно, — возразил Бирнс. — У нас есть оружие, со зверями как-нибудь доуправимся».
0: «Ты еще этой твари не видел, — заметил Дрейк. —
2: Мы ее раздавим».
0: «Это не так-то просто, — сказал Дрейк. — Она дьявольски юркая. И как интересно ты будешь ее давить, если в одну прекрасную ночь она заползет к тебе в хижину, пока ты спишь. Выставляя часовых, они ее даже не заметят».
3: Бирнс невольно поежился.
2: «Да, пожалуй, ты прав. Попросим-ка лучше помощи по радио».
0: «Ладно, ребят, — сказал, поднимаясь, Икинс. — Я так понимаю, что это по моей части. Дай бог, чтобы аккумуляторы на кече не успели сесть».
2: «Туда идти опасно, — сказал Дрейк. — Будем тянуть жребий».
0: Предложение развеселило Икинса.
4: «Значит, тянуть? А кто из вас сможет работать на передатчике?»
2: «Я смогу», — заявил Дрейк.
0: «Ты не обижайся, — сказал Икинс, — но ты не сладишь даже с этой твоей дерьмовой рацией. Ты морзянки и то не знаешь, как ты отстучишь сообщение. А если рация выйдет из строя, ты сумеешь ее наладить?»
2: «Нет», — ответил Дрейк. «Но дело очень рискованное. Пойти должны все».
0: Икинс покачал головой.
4: «Как ни крути, а самое безопасное, если прикроете меня с берега. До кеча эта тварь, скорее всего, еще не додумалась».
0: Икинс сунул в карман комплект инструмента и повесил через плечо одно из переговорных устройств. Второе он передал Соренсену. Он быстро спустился к лагуне и, миновав баркас, столкнул в воду маленькую надувную лодку. Водоискатели разошлись по берегу с винтовками на изготовку. Икинс сел в лодку и опустил весла в безмятежные воды лагуны. Они видели, как он пришвартовался к кечу, с минуту помедлил, оглядываясь по сторонам, затем взобрался на борт, дернул крышку и исчез внизу.
2: «Все в порядке?» — осведомился Соренсен по своему переговорному устройству.
0: «Пока что да», — ответил Икинс. Голос его звучал тонко и резко.
4: «Включаю передатчик. Через пару минут нагреется».
0: Дрейк толкнул Соренсена.
3: «Погляди-ка».
0: На рифе по ту сторону кеча происходило какое-то движение. Соренсен увидел в бинокль, как три большие серые крысы скользнули в воду и поплыли к кечу.
4: «Стреляйте!» — скомандовал Соренсен. «Икинс, выбирайся оттуда!» «У меня заработал передатчик», — ответил Икинс. «Минута-другая, и я отстучу сообщение».
3: Пули поднимали вокруг крыс белые фонтанчики. Одну удалось подстрелить, но две успели доплыть до кетча и за ним укрыться. Разглядывая риф в бинокль, Соренсен заметил муравьеда. Тот перебрался через риф и плюхнулся в воду. Дикая свинья за ним следом. В устройстве послышался треск атмосферных помех.
4: «Икинс, ты отправил сообщение?» — спросил Соренсен.
2: «Нет, Билл», — отозвался Икинс. «И знаешь что? Никаких сообщений! Этому скорпиону нужно...» Звук оборвался.
4: «Что у тебя там?» — крикнул Соренсен. «Что происходит?»
3: Икинс появился на палубе. С переговорным устройством в руках он, пятясь, отступал к корме.
4: «Раки-отшельники», — объяснил он. «Забрались по якорному канату. Я думаю возвращаться вплавь».
3: «Не стоит», — сказал Соренсен.
4: «Придется», — возразил Икинс. «По-моему, они припустят за мной. А вы все плывите сюда и заберите передатчик. Доставьте его на остров».
3: В бинокль Соренсен разглядел раков-отшельников. Серый шевелящийся ковер покрывал всю палубу. Икинс нырнул и поплыл к берегу, яростно рассекая воду. Соренсен заметил, что крысы изменили курс и повернули за Икинсом. С кетча лавиной посыпались раки-отшельники. Свинья с муравьедом тоже последовали за Икинсом, пытаясь первыми добраться до берега.
4: «Живей!» — бросил Соренсен. «Не знаю, что там выяснил Икинс, но пока есть возможность, надо захватить передатчик».
3: Они подбежали к воде и столкнули баркас. За 200 ярдов от них на дальнем конце пляжа Икинс выбрался на сушу. Звери почти настигли его. Он кинулся в джунгли, по-прежнему прижимая к груди аппарат.
4: «Икинс!» — позвал Соренсен. «У меня все в порядке!» — ответил тот, с трудом переводя дыхание. «Забирайте передатчик и не забудьте аккумуляторы!»
3: Кладоискатели поднялись на кетч, поспешно отодрали передатчик от переборки и по трапу выволокли на палубу. Последним поднялся Дрейк с 12-вольтовым аккумулятором. Он снова спустился и вынес второй аккумулятор. Подумал и спустился еще раз.
4: «Дрейк!» — заорал Соренсен. «Хватит, ты всех задерживаешь!»
3: Дрейк появился с компасом и двумя радиопеленгаторами. Передав их на баркас, он прыгнул следом.
2: «Порядок!» — сказал он. «Отчаливай!»
3: Они налегли на весла, торопясь в лагерь. Соренсен пытался восстановить связь с Икинсом, однако в наушниках раздавался только треск помех. Но когда баркас выполз на песок, Соренсен услышал Икинса.
5: «Меня окружили», — сообщил тот вполголоса. «Похоже, мне таки доведется узнать, что нужно мистеру Скорпиону. Правда, может, я его первый припечатаю?»
3: Наступило продолжительное молчание. Затем Икинс произнес:
5: «Вот он ко мне подползает. Дрейк правду сказал. Я-то уж точно в жизни не видал ничего похожего. Сейчас попробую раздавить его к черт...»
3: Они услышали, как он вскрикнул, скорее от удивления, чем от боли. Соренсен спросил:
4: «Икинс, ты меня слышишь? Ты где? Мы тебе можем помочь?»
5: «Он и вправду верткий», — отозвался Икинс уже спокойным голосом. «Такой верткой твари я в жизни не видывал. Вскочил мне на шею, ужалил и был таков».
3: «Как ты себя чувствуешь?» — спросил Соренсен.
5: «Нормально. Было почти не больно».
4: «Где Скорпион?»
5: «Удрал в заросли».
4: «А звери?»
5: «Ушли».
4: «Знаешь», — сказал Икинс,
5: «может, людей эта тварь не берет? Может...»
4: «Что?» — спросил Соренсен. «Что с тобой происходит?»
3: Наступило долгое молчание, затем раздался негромкий, спокойный голос Икинса.
5: «Позже поговорим. А сейчас нам нужно посовещаться и решить, что с вами делать».
4: «Икинс!»
3: Ответа не последовало.

0: В лагере царило глубокое уныние. Они не могли взять в толк, что именно произошло с Икинсом, а строить догадки на эту тему никому не хотелось. С неба било злое послеполуденное солнце, отражаясь от белого песка волнами зноя. Сырые джунгли дымились. Казалось, они, как огромные сонные зеленые драконы, исподволь подбираются к людям, тесняя их к равнодушному океану. Стволы у винтовок так накалились, что к ним невозможно было притронуться. Вода во флягах стала теплой, как кровь. Вверху понемногу скапливались, громоздились друг на друга плотные серые кучевые облака. Начинался сезон муссонов. Дрейк сидел в тени сарая для копры. Он стряхнул с себя сонную одурь ровно настолько, чтобы прикинуть, как им оборонять лагерь. Джунгли вокруг он рассматривал как вражескую территорию. Перед джунглями они расчистили полосу шириной в полсотни ярдов. Эту ничейную землю, возможно, какое-то время еще удастся отстаивать. Затем наступит черед последней линии обороны, хижин и сарая для копры. Далее — берег и океан. 3,5 месяца они были на острове полновластными хозяевами, теперь же оказались прижатыми к узкой ненадежной полосе берега. Дрейк бросил взгляд на лагуну и вспомнил, что у них еще остается путь к отступлению. Если эта тварь слишком уж насядет со своим проклятым зверьем, они смогут удрать на кече, если повезет. Подошел Соренсен и присел рядом. «Что поделываешь?» — спросил он. Дрейк кисло усмехнулся. «Разрабатываю генеральный стратегический план». «Ну и как?»
1: «Думаю, сможем продержаться. У нас полно боеприпасов. Если понадобится, зальем расчищенный участок бензином. Мы, конечно, не дадим этой твари выставить нас с острова».
0: Дрейк на минуту задумался. «Но искать сокровища станет безумно сложно». Соренсен кивнул. «Хотел бы я знать, что ей нужно».
1: «Может, узнаем от Икинса», — заметил Дрейк.
0: Пришлось прождать еще полчаса, прежде чем переговорное устройство заговорило. Голос Икинса звучал пронзительно резко.
2: «Соренсен! Дрейк!»
0: «Слушаем», — отозвался Дрейк. «Что с тобой сделала эта проклятая тварь?»
2: «Ничего», — ответил Икинс. «Вы сейчас разговариваете с этой тварью. Я называюсь Квидак».
3: «Господи!» —
0: Дрейк повернулся к Соренсену.
3: «Видно, Скорпион его загипнотизировал».
2: «Нет, вы говорите не с Икинсом под гипнозом, и не с другим существом, которое всего лишь пользуется Икинсом как передатчиком, и не с прежним Икинсом, его больше не существует. Вы говорите со многими особями, которые суть одно».
0: «Я что-то не пойму», — сказал Дрейк.
2: «Это очень просто», — ответил голос Икинса. «Я Квидак, совокупность. Но моя совокупность складывается из отдельных составляющих, таких как Икинс, несколько крыс, пес по кличке Оро, свинья, муравьед, казуар».
0: «Погоди», — перебил Соренсен. «Я хочу разобраться. Значит, я сейчас не с Икинсом разговариваю. Я разговариваю... как это... с Квидаком».
2: «Правильно.
0: И вы... это Икинс и все другие. Вы говорите устами Икинса».
2: «Тоже правильно. Но это не означает, что прочие индивидуальности стираются. Совсем наоборот. Квидак — это такое состояние, такая совокупность, в которой разные составляющие сохраняют свойственные им черты характера, личные потребности и желания. Они отдают свои силы, знания и неповторимые мироощущения Квидаку как целому. Квидак — координирующий и управляющий центр. Но знания, постижения, специфические навыки — все это обеспечивает индивидуальные составляющие. А все вместе мы образуем великое сообщество».
0: «Сообщество?» — переспросил Дрейк. «Но вы же добиваетесь этого принуждением».
2: «На начальном этапе без принуждения не обойтись, иначе как другие существа узнают про великое сообщество?»
0: «А они в нем останутся, если вы отключите контроль?» — спросил Дрейк.
2: «Вопрос лишен смысла. Теперь мы образуем единую и неделимую совокупность. Разве ваша рука к вам вернется, если ее отрезать?»
0: «Это не одно и то же».
2: «Одно и то же», — произнес голос Икинса. «Мы единый организм. Мы находимся в процессе роста, и мы от всего сердца приглашаем вас в наше великое сообщество».
0: «К чертовой матери!» — отрезал Дрейк.

0: Вы слушаете «Модель для сборки» на радио Energy. Роберт Шекли. Поединок разумов. Продолжение.
1: «Но вы просто обязаны влиться», — настаивал Квидак. «Высшая цель Квидака в том и состоит, чтобы связать все существа планеты, наделенные органами чувств, в единый совокупный организм. Поверьте, вы слишком уж переоцениваете совсем ничтожную утрату индивидуальности. Но подумайте, что вы приобретаете. Вам откроются мировосприятие и специфический опыт всех остальных существ. В рамках Квидака вы сможете полностью реализовать свои потенциальные... Нет». «Жаль», — произнес Квидак. «Высшая цель Квидака должна быть достигнута. Итак, добровольно вы с нами не сольетесь?»
0: «Ни за что», — ответил Дрейк.
1: «В таком случае мы сольемся с вами», — сказал Квидак.
0: Раздался щелчок. Он выключил устройство. Из зарослей вышли несколько крыс и остановились там, где их не могли достать пули. Вверху появилась райская птица. Она парила над расчищенным участком, совсем как самолет-разведчик. Пока они на нее смотрели, крысы, петляя, рванулись к лагерю.
2: «Открывайте огонь», — скомандовал Дрейк, — «но берегите боеприпасы».
0: Началась стрельба. Целиться в юрких крыс, да еще на фоне серовато-коричневой почвы, было очень трудно. К крысам тут же присоединилась дюжина раков-отшельников. Выказывая поразительную хитрость, они бросались вперед именно тогда, когда в их сторону никто не глядел, а в следующую секунду замирали, сливаясь с защитным фоном. Из джунглей вышел Икинс.
3: «Гнусный предатель», — сказал Кейбл, ловя его на мушку.
0: Соренсон ударом по стволу сбил прицел.
3: «Не смей!» «Но ведь он помогает этой твари!»
0: «От него это не зависит», — сказал Соренсон. «К тому же он безоружный. Оставь его в покое». Понаблюдав с минуту, Икинс скрылся в зарослях. Атакующие крысы и раки одолели половину расчищенного участка. Однако на близком расстоянии целиться стало легче, и рубеж в 20 ярдов им так и не удалось взять. Когда же Ресетич подстрелил райскую птицу, наступление вообще захлебнулось.
4: «А знаешь, — сказал Дрейк, — мне кажется, мы выкрутимся».
0: «Возможно, — ответил Соренсон. —
5: Не понимаю, чего Квидак хочет этим добиться? Он же знает, что нас так просто не возьмешь. Можно подумать...»
3: «Глядите!» — крикнул кто-то из обороняющихся. «Наш корабль!»
0: Они оглянулись и поняли, зачем Квидак организовал нападение. Пока они занимались крысами и раками, пес Дрейка подплыл к кетчу и перегрыз якорный канат. Предоставленный сам себе, кетч дрейфовал по ветру, и его сносило на риф. Вот судно ударилось, сперва легко, потом крепче, и через минуту, резко накренившись, прочно засело в кораллах. В устройстве затрещало, и Соренсон поднял его с земли. Квидак сообщил:
1: «Кетч не получил серьезных повреждений, он только потерял подвижность».
3: «Чарта с два», — огрызнулся Дрейк. «А если в нем чего доброго пробило дыру? Как вы собираетесь убраться с острова, Квидак? Или вы намерены так здесь и осесть?»
1: «В свое время я непременно отбуду», — сказал Квидак. «И я хочу сделать так, чтобы мы отбыли все вместе».
0: Ветер утих. В небе на юго-востоке, уходя вершинами все выше и выше, громоздились серо-стальные грозовые тучи. Под гнетом их черных, плоских снизу, как наковальня массивов, жаркий неподвижный воздух всей тяжестью давил на остров. Солнце утратило свой яростный блеск, стало вишнево-красным и безучастно скатывалось в плоский океан. Высоко в небе, куда не долетали пули, кружила одинокая райская птица. Она поднялась минут через 10 после того, как Ресетич подстрелил первую. Монти Бирнс с винтовкой на боевом взводе стоял на краю расчищенного участка. Ему выпало первому нести караул. Остальные наскоро обедали в сарае для кобры. Снаружи Соренсон и Дрейк обсуждали сложившееся положение.
4: «На ночь придется всех загнать в сарай», — сказал Дрейк. «Рисковать слишком опасно. В темноте может напасть Квидак».
0: Соренсон кивнул. За один день он постарел лет на 10.
3: «А утром разработаем какой-нибудь план», — продолжал Дрейк.
4: «Я что-то не то говорю, Билл?»
5: «По-твоему, у нас есть какие-то шансы?» — спросил Соренсон.
3: «А как же? Отличные шансы!»
0: «Ты рассуждай практически», — сказал Соренсон. «Чем дольше это будет тянуться, тем больше зверья Квидак сможет на нас натравить. Какой у нас выход?»
3: «Выследить его и убить».
5: «Проклятая тварь не крупнее твоего большого пальца», — раздраженно возразил Соренсон. «Как прикажешь его выслеживать?»
3: «Что-нибудь да придумаем», — сказал Дрейк.
5: Соренсон начинал его тревожить. Состояние духа в экспедиции и так оставляло желать лучшего, и нечего Соренсону дальше его подрывать.
3: «Хоть бы кто подстрелил эту чертову птицу», — сказал Соренсон, поглядев в небо.
5: Примерно раз в четверть часа райская птица пикировала, чтобы рассмотреть лагерь вблизи, и не успевал караульный прицелиться, снова взмывала на безопасную высоту.
3: «Мне она тоже на нервы действует», — признался Дрейк. «Может, ее для того и запустили. Но рано или поздно мы...»
5: Он не договорил. Из сарая послышалось громкое гудение передатчика, и голос Элла Кейбла произнес:
6: «Внимание, внимание! Вызывает Вуану! Нам нужна помощь!»
5: Дрейк и Соренсон вошли в сарай. Сидя перед передатчиком, Кейбл бубнил в микрофон:
6: «Мы в опасности! Мы в опасности! Вызывает Вуану! Нам нужна...» «Черт побери, ты хоть соображаешь, что делаешь?» — оборвал его Дрейк.
5: Кейбл повернулся и смерил его взглядом. По рыхлому розоватому телу Кейбла струйками лился пот.
6: «Прошу по радио о помощи, вот что я делаю. По-моему, я вышел на контакт, но мне еще не ответили».
5: Он повертел ручку настройки, и из приемника прозвучал скучающий голос с английским акцентом.
7: «Значит, пешка D2, D4? Почему ты ни разу не попробовал другое начало?»
5: Последовал шквал помех, и кто-то ответил глубоким басом:
8: «Твой ход. Заткнись и ходи».
7: «Хожу, хожу», —
5: произнес голос с английским акцентом.
7: «Коня в 6».
5: Дрейк узнал голоса. Это были коротковолновики-любители, плантатор с Бугенвилли и хозяин магазинчика в Рабауле. Каждый вечер они на час выходили в эфир поругаться и сыграть партию в шахматы. Кейбл нетерпеливо постучал по микрофону.
6: «Внимание!» — произнес он. «Вызывает Вуану! Экстренный вызов!»
5: Дрейк подошел к Кейблу и, взяв микрофон у него из рук, осторожно положил на стол.
3: «Мы не можем просить о помощи», — сказал он.
6: «Что ты мелешь?» — закричал Кейбл. «Мы должны просить!»
5: Дрейк почувствовал, что смертельно устал.
3: «Послушай, если мы пошлем сигнал бедствия, на остров тут же кто-нибудь приплывет. Но они не будут подготовлены к тому, что здесь творится. Квидак их захватит и использует против нас».
6: «А мы им объясним, что происходит», — возразил Кейбл.
3: «Объясним?
6: Что именно?
3: Что контроль над островом захватывает какое-то неизвестное насекомое? Они решат, что мы все свихнулись от лихорадки, и с первой же шхуной, которая курсирует между островами, направят нам врача».
5: «Дэн прав», — сказал Соренсон. «В такое не поверишь, пока не увидишь собственными глазами».
3: «А к тому времени», — добавил Дрейк, — «будет уже поздно. Икинс все понял, прежде чем до него добрался Квидак. Поэтому он и сказал, что никаких сообщений не надо».
5: Кейбл все еще сомневался.
6: «Тогда зачем он велел забрать передатчик?»
3: «Затем, чтобы сам не смог отправить сообщение, когда Квидак его охомутает», — ответил Дрейк. «Чем больше кругом народу, тем легче Квидаку делать свое дело. Будь передатчик у него, он бы в эту самую минуту уже вопил о помощи».
6: «Да, так оно вроде и выходит», — безнадежно признал Кейбл. «Но, черт побери, самим-то нам со всем этим не справиться».
5: «Придется справляться. Если Квидаку удастся нас захватить, а потом выбраться с острова, конец матушке Земле.
6: Крышка. Никаких тебе всемирных войн, ни водородных бомб с радиоактивными осадками, ни героических группок сопротивления. Все и вся превратятся в составляющие этого квидачьего сообщества».
3: «Так или иначе, помощь нам нужна», — стоял на своем Кейбл.
6: «Мы здесь одни, от всех отрезаны. Допустим, мы предупредим, чтобы корабль не подходил к берегу».
3: «Не выйдет», — сказал Дрейк. «К тому же, если бы захотели, мы все равно не сможем просить о помощи».
6: «Почему?»
3: «Потому что передатчик не работает. Ты говорил в бездействующий микрофон».
6: «А принимает нормально».
5: Дрейк проверил, все ли включено. «Приемник в порядке. Но, видимо, где-то что-то разъединилось, когда мы вытаскивали рацию из корабля. На передачу она не работает». Кейбл несколько раз щелкнул по мертвому микрофону и положил его на место. Все столпились вокруг приемника, следя за партией между рабаульцем и плантатором с Бугенвилля.
7: «Пешка C4.
8: «Пешка E6.
7: «Конь C3.
5: Неожиданно отрывистой очередью затрещали помехи, сошли на нет, потом снова прозвучали тремя отчетливыми очередями. «Как ты думаешь, что это?» — спросил Соренсен. Дрейк пожал плечами. «Может быть, все что угодно. Собирается шторм, и...» Он не закончил фразы. Стоя у открытой двери, он заметил, что едва начались помехи, райская птица камнем упала вниз и пронеслась над лагерем. Когда же она вернулась на высоту и возобновила свое медленное кружение, помехи прекратились.
9: «Любопытно», — сказал он.
5: «Ты видел, Билл?
9: Как только снова пошли помехи, птица сразу снизилась».
5: «Видел», — ответил Соренсен. «Думаешь, это не случайно?»
9: «Не знаю. Нужно проверить».
5: Дрейк вытащил бинокль, прибавил в приемнике звук и вышел из сарая понаблюдать за джунглями. Он ждал, прислушиваясь к разговору шахматистов, который происходил за 3-4 сотни миль от острова.
10: «Ну давай, ходи!»
5: «Дай же подумать минуту!»
10: «Минуту! Слушай, я не собираюсь всю ночь торчать перед этим треклятым передатчиком. Ходи!»
5: Раздался взрыв помех. Из джунглей семенящим шажком вышли 4 свиньи. Они продвигались медленно, как разведгруппа, которая нащупывает уязвимые места в обороне противника. Свиньи остановились, помехи кончились. Караульный Бирнс вскинул ружье и выстрелил. Животные повернули и под треск помех скрылись в джунглях. Помехи затрещали вновь. Райская птица спикировала для осмотра лагеря и снова поднялась на безопасную высоту. После этого помехи окончательно прекратились. Дрейк опустил бинокль и вернулся в сарай.
6: «Точно», — сказал он. «Помехи связаны с квидаком. Мне кажется, они возникают, когда он пускает в дело зверей».
5: «По-твоему, он управляет ими по радио?» — спросил Соренсен.
9: «Похоже на то», — ответил Дрейк. «Либо впрямую по радио, либо посылает приказы на длине радиоволн».
5: «В таком случае», — сказал Соренсен. «И сам он что-то вроде маленькой радиостанции».
6: «Похоже. Ну и что?»
5: «А то», — пояснил Соренсен, — «что его можно запеленговать». Дрейк энергично кивнул, выключил приемник, пошел в угол и взял портативный пеленгатор. Он настроил его на частоту, на которой Кейбл поймал разговор между Рабаулом и Бугенвиллем, включил и стал в дверях. Все следили за тем, как он вращает рамочную антенну. Он засек сигнал наибольшей мощности, медленно повернул рамку, снял пеленг и перевел его на компасе в азимут. Затем сел и развернул мелкомасштабную карту Юго-Западной Океании. «Ну как?» — поинтересовался Соренсен. «Это квидак?»
6: «Должен быть он», — ответил Дрейк.
5: «Я засек твердый ноль почти точно на юге. Он прямо перед нами в джунглях».
6: «А это не отраженный сигнал?»
5: «Я взял контрольный пеленг».
6: «Может, это какая-нибудь радиостанция?»
5: «Исключено. Следующая станция прямо на юге Сидней, а до него 1700 миль. Для нашего пеленгатора многовато».
6: «Нет, это квидак, можно не сомневаться».
5: «Стало быть, у нас есть способ его обнаружить», — сказал Соренсен. «Двое пойдут в джунгли с пеленгаторами и расстанутся с жизнью», — закончил Дрейк.
6: «Мы можем запеленговать квидака, но его звери обнаружат нас куда быстрее».
9: «Нет, в джунглях у нас ни малейшего шанса».
5: Вы слушаете «Модель для сборки» на радио Energy.
9: «Выходит, это нам ничего не дает», — сказал Соренсен. Вид у него был совсем убитый.
6: «Дает и немало», — возразил Дрейк. «Теперь у нас появилась надежда».
5: «То есть?»
6: «Он управляет животными по радио. Мы знаем, на какой частоте он работает, и можем ее занять. Будем глушить его сигналы».
5: «Ты уверен?»
6: «Уверен? Конечно, нет. Но я знаю, что две радиостанции в одной зоне не могут работать на одной частоте. Если мы настроимся на частоту квидака и сумеем забить его сигналы...»
5: «Понимаю», — сказал Соренсен. «Может, что-нибудь и получится. Если нам удастся заблокировать его сигналы, он не сможет управлять зверьем, а уж тогда запеленговать его будет нетрудно».
9: «Хороший план», — сказал Дрейк, — «но с одним маленьким недостатком. Передатчик у нас не работает. Без передатчика нет передачи, а без передачи — глушение».
5: «Ты сумеешь его починить?» — спросил Соренсен.
9: «Попробую», — ответил Дрейк. «Но особенно не надеюсь. Всеми радиоделами в экспедиции заведовал Икинс».
5: «У нас есть запчасти», — сказал Соренсен.
9: «Лампы, инструкции».
5: «Знаю.
9: Дайте время, и я разберусь, что там вышло из строя. Вопрос в том, сколько времени соизволит нам дать квидак».
0: Медно-красный солнечный диск наполовину ушел в океан. Закатные краски тронули громаду грозовых туч и растворились в коротких тропических сумерках. Кладоискатели принялись укреплять на ночь дверь и окна сарая. Дрейк снял заднюю крышку передатчика и пришел в ужас от обилия проводов и ламп. Металлические коробочки были, скорее всего, конденсаторами, а покрытые воском цилиндрические штучки с равным успехом могли оказаться и катушками сопротивления, и чем-то еще. От одного взгляда на это непонятное и хрупкое хозяйство голова шла кругом. Как в нем разобраться? И с чего начать? Он включил рацию и выждал несколько минут. Кажется, горели все лампы, одни ярко, другие тускло. Он не обнаружил ни одного оборванного провода. Микрофон по-прежнему не работал. Итак, с поверхностным осмотром покончен. Следующий вопрос: получает ли рация достаточно питания? Он выключил ее и проверил батарею аккумулятора вольтметром. Батареи были заряжены до предела. Он снял свинцовые колпачки, почистил и поставил обратно, проследив, чтобы они плотно сели на место. Проверил все контакты, прошептал льстивую молитву и включил передатчик. Передатчик все так же молчал. Дрейк с проклятием выключил его в очередной раз. Он решил заменить все лампы, начиная с тусклых. Если это не поможет, он попробует заменить конденсаторы и катушки сопротивления. А если и это ничего не даст, то пустить себе пулю в лоб никогда не поздно. С этой жизнерадостной мыслью он распечатал комплект запасных деталей и принялся за дело. Все остальные тоже были в сарае, заканчивали подготовку к ночи. Дверь заперли и посадили на клинья. Два окна пришлось оставить открытыми для доступа воздуха. В противном случае кладоискатели просто задохнулись бы от жары. Но к каждой раме прибили по сложенной вдвое крепкие противомоскитные сетки, а у окон поставили часовых. Через плоскую крышу из оцинкованного железа ничто не могло проникнуть, но земляной пол, хоть и был плотно утрамбован, все же вызывал опасения. Оставалось одно — не сводить с него глаз. Кладоискатели устраивались на долгую тревожную ночь. Дрейк продолжал возиться с передатчиком, повязав лоб носовым платком, чтобы пот не тек в глаза. Через час зажужжало переговорное устройство. Соренсен ответил на вызов. «Что вам нужно?» «Мне нужно», — произнес Квидак голосом Икинса, «чтобы вы прекратили бессмысленное сопротивление. Я хочу, чтобы вы со мной слились. У вас было время обдумать положение, и вы должны понимать, что другого выхода нет».
11: «Мы не хотим с вами сливаться», — сказал Соренсен.
0: «Вы должны», — заявил Квидак.
11: «Вы собираетесь нас заставить?»
0: «Это сопряжено с трудностями», — ответил Квидак. «Мои звериные составляющие не годятся как инструмент принуждения. Икинс — замечательный механизм, но он у нас один. Сам я не имею права подвергать себя опасности. Это поставит под угрозу высшую цель Квидака».
11: «Получается тупик», — заметил Соренсен.
0: «Нет! Нам сложно только вас захватить. Убить вас совсем не трудно».
11: Все, кроме Дрейка, поежились. Он же, занятый передатчиком, даже не поднял головы.
0: «Мне бы не хотелось вас убивать», — продолжал Квидак. «Но все решает высшая цель Квидака. Она может не осуществиться, если вы не вольетесь, и окажется под угрозой, если вы покинете остров. Поэтому вы либо вольетесь, либо будете ликвидированы».
11: «Мне это видится по-другому», — сказал Соренсен. «Если вы нас убьете, допустим, вы в состоянии нас убить, вам ни за что не выбраться с острова. Икинс не справится с Кетчем в одиночку».
0: «Отплывать на Кетче нет никакой необходимости», — возразил Квидак. «Через полгода сюда опять зайдет рейсовая шхуна. На ней мы с Икинсом и покинем остров. К этому времени никого из вас не будет в живых».
11: «Вы нас запугиваете», — сказал Соренсен. «С чего вы взяли, будто сможете нас убить? Днем-то у вас не очень получилось». Он поймал взгляд Дрейка и показал на рацию. Дрейк развел руками и вернулся к работе.
0: «Днем я и не пытался», — сказал Квидак. «Я займусь этим ночью. Этой ночью, чтобы не дать вам найти более действенную систему защиты. Сегодня ночью вы должны со мной слиться, или я убью одного из вас».
11: «Одного из нас?»
0: «Да, одного человека. Через час другого. Возможно, это заставит оставшихся передумать и слиться. А если нет, то к утру вы все погибнете».
11: Дрейк наклонился и шепнул Соренсену.
12: Потяни резину, дай мне еще минут 10. Мне кажется, нашел, в чем загвоздка.
5: Соренсен произнес:
1: нам бы хотелось побольше узнать о сообществе Квидака. Лучший способ узнать — это слиться.
5: Но сперва мы все-таки хотели бы узнать немного больше.
1: «Это состояние просто нельзя описать», — произнес Квидак убедительно, горячо и настойчиво. «Попытайтесь вообразить, что вы — это именно вы, и в то же время вас подключили к совершенно новым разветвленным системам чувств. Вы, например, можете узнать мир, каким его ощущает собака, когда бежит лесом, ориентируясь по запаху, и этот запах для нее и для вас тоже станет таким же, как дорожный указатель». Совсем по-другому воспринимает действительность рак-отшельник. Через него вы постигнете медленный взаимообмен жизненных форм на стыке суши и моря. У него очень продленное чувство времени. А вот у райской птицы наоборот. Она воспринимает мгновенно и все пространство разом. Каждое существо на земле, под землей и в воде, а их множество, имеет свое собственное особое восприятие реальности. И оно, как я обнаружил, не очень отличается от мировосприятия живых организмов, некогда обитавших на Марсе.
5: «А что случилось на Марсе потом?» — спросил Соренсен.
1: «Все формы жизни погибли», — скорбно ответил Квидак. «Все, кроме Квидака. Это случилось в незапамятные времена. А до того на всей планете царили мир и процветание. Все живые существа были составляющими в сообществе Квидака. Но доминантная раса оказалась генетически слабой. Рождаемость все время падала, последовала полоса катастроф. В конце концов, вся жизнь прекратилась. Остался один Квидак».
5: «Потрясающе», — заметил Соренсен с иронией.
1: «Это был дефект расы», — поспешил возразить Квидак. «У более стойкой расы, такой как на вашей планете, инстинкт жизни не будет подорван. Мир и процветание будут длиться у вас бесконечно».
5: «Не верю. То, что случилось на Марсе, повторится и на Земле, если вам удастся ее захватить. Проходит какое-то время, и рабам просто-напросто надоедает цепляться за жизнь».
1: «Вы не будете рабами. Вы будете функциональными составляющими в сообществе Квидака».
5: «А править этим сообществом будет, разумеется, Квидак», — заметил Соренсен. «Как пирог не режь, а начинка все та же».
1: «Вы судите о том, чего не знаете», — сказал Квидак. «Мы достаточно побеседовали. В ближайшие 5 минут я готов умертвить одного человека. Намерены вы слиться со мной или нет?»
5: Соренсен взглянул на Дрейка. Дрейк включил передатчик. Пока передатчик нагревался, на крышу обрушились струи дождя. Дрейк поднял микрофон, постучал по нему и услышал в динамике щелчок.
1: «Работает», — сказал он.
5: В это мгновение что-то ударилось в затянутое сеткой окно. Сетка провисла. В ней трепыхался крылан, свирепо посматривая на людей крохотными красными глазками.
1: «Забейте окно!» — крикнул Соренсен.
5: Не успел он договорить, как вторая летучая мышь врезалась в сетку, пробила ее и шлепнулась на пол. Ее прикончили, но в дыру влетели еще 4 крылана.
1: Дрейк остервенело от них отбивался, однако не сумел отогнать их от рации. Летучие мыши метили ему прямо в глаза, и Дрейку пришлось отступить.
5: Один крылан угодил под удар и упал на землю с переломанным крылом, но остальные добрались до рации и столкнули ее со стола. Дрейк безуспешно попытался ее подхватить. Он услышал, как лопнули лампы, но должен был защищать глаза. Через несколько минут они прикончили еще 2 крыланов, а уцелевшие удрали в окно. Окна забили досками. Дрейк наклонился и осмотрел передатчик.
1: «Удастся наладить?» — спросил Соренсен.
5: «И думать нечего», — ответил Дрейк. «Они выдрали все провода».
1: «Что же нам теперь делать?»
5: «Не знаю», — раздался голос Квидака.
1: «Вы должны немедленно дать ответ».
5: Никто не сказал ни слова.
1: «В таком случае», — произнес Квидак, — «я вынужден, как ни жаль, одного из вас сейчас умертвить».

0: Дождь хлестал по железной крыше, ветер задувал все сильнее. Издалека приближались раскаты грома. Но в сарае раскаленный воздух стоял неподвижно. Висевший на центральной балке керосиновый фонарь освещал середину помещения резким желтым светом, оставляя углы в глубокой тени. Кладоискатели подались к центру, подальше от стены, стали спинами друг к другу, что натолкнуло Дрейка на сравнение со стадом бизонов, сбившихся в круг для отпора волку, которого они чуют, хотя еще не видят. Кейбл сказал:
1: «Послушайте, может попробовать это сообщество Квидака? Может, оно не такое уж страшное, как...»
0: «Заткнись», — отрезал Дрейк.
1: «Сами подумайте», — увещевал Кейбл. «Это все-таки лучше, чем помирать, скажете, нет?»
0: «Пока никто еще не умирает», — возразил Дрейк. «Делай милость, заткнись и гляди в оба».
1: «Меня сейчас, кажется, вырвет», — сказал Кейбл. «Выпусти меня, Дэн».
0: «Блюй, где стоишь», — посоветовал Дрейк. «И не забывай смотреть в оба».
1: «Нет у тебя права мне приказывать», — заявил Кейбл и шагнул было к двери, но сразу же отскочил.
0: В дюймовый зазор между дверью и полом пролез желтоватый скорпион. Ресечич раздавил его каблуком, растоптал в кашу и завертелся на месте, отмахиваясь от трех ос, которые проникли через забитое окно.
2: «Плевать на ос!» — крикнул Дрейк. «Следите за полом!»
0: Из тени выползли несколько мохнатых пауков. Они ворочались на земле, а Дрейк и Ресетич лупили по ним прикладами. Бирнс заметил, что из-под двери вылезает огромная плоская многоножка. Он попробовал на нее наступить, промахнулся. Многоножка мигом очутилась у него на ботинке, потом выше на голой икре. Бирнс взвыл. Вокруг ноги у него словно обвелась раскаленная стальная лента. Он успел, однако, раздавить многоножку, прежде чем потерял сознание. Дрейк осмотрел ранку и решил, что она не смертельна. Он растоптал еще одного паука, но тут Соренсен тронул его за плечо. Дрейк поглядел в дальний угол, куда тот показывал. К ним скользили две большие змеи. Дрейк признал в них черных гадюк. Обычно пугливые, сейчас они наступали с бесстрашием тигра. Кладоискатели в ужасе заметались, пытаясь увернуться от змей. Дрейк выхватил револьвер и опустился на одно колено. Не обращая внимания на ос, которые велись вокруг, он в колеблющемся свете фонаря попытался взять на мушку изящную живую мишень. Гром ударил прямо над головой. Долгая вспышка молнии осветила сарай, сбив Дрейку прицел. Он выстрелил, промахнулся и приготовился отразить нападение. Змеи не стали нападать. Они уползали, отступая к крысиному ходу, через который проникли. Одна быстро проскользнула в нору, вторая двинулась следом, но остановилась на полдороге. Соренсен тщательно прицелился из винтовки, но Дрейк отвел ствол.
3: «Постой-ка минутку».
0: Змея помешкала, затем выползла из норы и снова заскользила по направлению к людям. Новый раскат грома и яркая вспышка. Гадюка повернула назад и, извиваясь, исчезла в норе.

0: Вы слушаете «Модель для сборки» на радио Energy. Роберт Шекли. «Поединок разумов». Окончание. «В чем дело?» — спросил Соренсен. «Змеи испугались грозы?»
1: «Нет, вся хитрость в молнии», — ответил Дрейк. «Вот почему Квидак так спешил. Он знал, что надвигается буря, а он еще не успел закрепиться на острове».
0: «Что ты хочешь сказать?»
1: «Молния», — объяснил Дрейк. «Электрическая буря. Она глушит его радиокоманды. А когда его заглушают, звери снова становятся обычным зверьем и ведут себя, как им и положено. Чтобы восстановить управление, ему требуется время».
2: «Буря когда-нибудь кончится», — сказал Кейбл.
0: «На наш век, может, и хватит», — сказал Дрейк. Он взял пеленгаторы и вручил один из них Соренсену. «Пойдем, Билл. Мы выследим эту тварь прямо сейчас».
3: «Эй!» — позвал Ресетич. «А мне что делать?»
0: «Можешь пойти искупаться, если через час не вернемся», — ответил Дрейк. Дождь сёк косыми струями, подгоняемый яростными порывами юго-западного ветра. Гром гремел, не смолкая, и каждая молния, как казалось Дрейку и Соренсену, метила прямо в них. Они дошли до джунглей и остановились.
3: «Здесь мы разойдемся», — сказал Дрейк. «Так больше шансов сойтись на Квидаке».
0: «Верно», — согласился Соренсен. «Береги себя, Дэн». Соренсен нырнул в джунгли. Дрейк прошел 50 ярдов вдоль опушки и тоже шагнул в заросли. Он продирался напрямик. За поясом у него был револьвер, в одной руке пеленгатор, в другой — фонарик. Джунгли, чудилось ему, жили своей собственной злой жизнью, как будто ими заправлял Квидак. Лианы коварно обвивались вокруг ног, а кусты стремились заключить его в свои цепкие объятия. Каждая ветка так и норовила хлестнуть его по лицу, словно это доставляло ей особое удовольствие. Пеленгатор отзывался на разряд при каждой вспышке, так что Дрейк с большим трудом держался курса. Но Квидаку, конечно, достается еще и не так, напоминал он себе. В перерывах между разрядами молний Дрейк выверял пеленг. Чем глубже он забирался в джунгли, тем сильнее становился сигнал Квидака. Через некоторое время он отметил, что промежутки между вспышками увеличиваются. Буря уносилась к северу. Сколько еще молнии будут ему защитой? 10-15 минут. Он услышал поскуливание и повел фонариком. К нему приближался его пес Оро. Его ли? А может, Квидака?
1: «Давай, старина!» — подбодрил Дрейк.
0: Он подумал, не бросить ли пеленгатор, чтобы вытащить из-за пояса револьвер, но не знал, будет ли тот стрелять после такого ливня. Оро подошел и лизнул ему руку.
1: Его пес. По крайней мере, пока не кончилась буря.
0: Они двинулись вместе. Гром переместился на север. Сигнал в пеленгаторе звучал во всю силу.
1: «Где-то тут...»
0: Он увидел свет от другого фонарика. Навстречу ему вышел запыхавшийся Соренсен. В зарослях он порядком ободрался и поцарапался, но не потерял ни винтовки, ни пеленгатора с фонариком. Оро яростно заскреб лапами перед кустом. Все озарилось долгой вспышкой, и они увидели Квидака. В эти последние секунды до Дрейка дошло, что дождь кончился. Перестали сверкать и молнии. Он бросил пеленгатор. Наставив фонарик, он попытался взять на прицел Квидака, который зашевелился, и прыгнул на шею Соренсену точно над правой ключицей. Соренсен вскинул руки и тут же их опустил. Потом повернулся к Дрейку и, не дрогнув ни единым мускулом, поднял винтовку. У него был такой вид, словно убить Дрейка — единственная цель его жизни. Дрейк выстрелил почти в упор. Пуля развернула Соренсена, и он упал, выронив винтовку. Дрейк склонился над ним с револьвером наготове. Он понял, что не промахнулся. Пуля прошла как раз над правой ключицей. Рана была скверная. Но Квидаку, который оказался непосредственно на пути пули, пришлось много хуже. От него только и осталось, что спиток черных капель на рубашке Соренсена. Дрейк торопливо забинтовал Соренсена и взвалил на спину.

0: Инна Живетьева. Тестировщик.
1: Ваня, немедленно вылезь из лужи! Кому я сказала?
0: Шторы задернуты неплотно, и утренний луч бьет прямо в лицо. Как будто для того, чтобы проснуться, мало воплей за окном. Варвара недовольно поморщилась. Вот так всегда. В последний день, когда можно дрыхнуть до полудня, обязательно что-нибудь да случится. Диван простонал пружинами, когда Варвара села и пинком сбросила одеяло в сторону. Нет, очень интересно посмотреть на того мазохиста, который потом будет спать на этом ложе. Какое счастье, что работа закончена. Тапочек нашелся только один. Заглядывать под диван было лень. Ладно, служба поддержки все равно почистит. Побрела в ванную босиком, показав язык висевшему в коридоре зеркалу. Оно послушно отразило лохматую сонную девицу, близоруко щурившую глаза. А куда, кстати, она вчера дела очки? Варвара выдавила пасту на зубную щетку и застыла в задумчивости. Кажется, оставила их на кухне. Точно, как раз читала газету. Или нет, она же потом поволоклась с этой газетой в гостиную. На кухне очков не оказалось. Варвара механически включила чайник.
1: «Ваня!»
0: — орала тетка этажом выше.
1: «Ты снова залез в лужу!»
0: Варвара могла бы выглянуть в окно и поинтересоваться упрямым грязнулей, но всех соседей она протестировала основательно. Мало ли, зачем ребенку нужно в лужу. Может, это так логика характера отрабатывает. Девушка, не вставая, протянула руку и достала с полки сахарницу. В этом плане маленькая кухня удобна, но все-таки что за маньяк будет тут жить? Прийти попросить досье? А оно ей надо. Пусть живет в свое удовольствие. Варвара работу сделала, дом протестирован и принят. Вот только чашку кофейную помоет и вперед собирать вещи. Куда же она дела очки? Перед уходом поправила на полочке под зеркалом стопку рекламных проспектов. «Построй свой дом» — оранжевые буквы на голубом фоне. «То, что хотел, но не мог рассказать». Странные пошли рекламщики, придумали же слоганы. Закрывая обшарпанную дверь ключом, Варвара снова подумала. А все-таки, что за мазохист? В конторе было пусто. Хорошо, что разделили корпуса, а то вечно толклись клиенты, особенно сейчас их много. Осенью самое пиковое время, всем хочется дом к Новому году. В отделе тестирования сидел только Алек, он же Крутое Мочилово. «Хай!» — поприветствовал девушку, не отрываясь от очередной игрушки. На экране в прицеле ракетомета облизывался огромный клыкастый монстр. «А где народ?» — поинтересовалась Варвара без особого интереса.
2: «Вкалывают, подонки, все на проектах!»
0: «Подонками!» — вот так, с длинным «а» в начале слова у Алика были все. Архитекторы, программисты, тестировщики, психологи, техписы. Исключение было сделано для коллег-менеджеров и начальства. Первые относились к важным подонкам, вторые — к большим подонкам.
2: «А заказов опять туча хренова!»
0: Алекс влепил чудовищу ракету в лоб и откинулся на спинку кресла. Варвара потерла виски пальцами. Очень утомил панельный дом и тесная двухкомнатная квартирка. В первый день голова шла кругом, голоса за стенками. Это так и нужно или недочет строителей? А странная конструкция унитаза? Вода спускается с таким ревом, словно ее выплевывает рыба Маруна. Пестрые обои на стенах, как только психологи допустили. Но потом полистало техническое задание, оказалось, что все в норме. Маньяк будущий хозяин, как говорит Алик, однозначно. Пальцы механически вбивали строчки в шаблоне документа. Тестировщик компании «Мой дом» провел в помещении расчетный период длительностью 10 суток и пришел к следующему заключению. Варвара пошарила по столу в поисках чашки, но вспомнила,

0: просто забыла включить кофеварку. Интересно, а если написать в заключении то, что думает? Клиент параноик, гены у него странные, лучше бы ему пообщаться с психоаналитиком, прежде чем заказывать дом.
1: «Алик, зарегистрируй!»
0: — подсунула под локоть парню напечатанный отчет. Тот нехотя оторвался от игрушки. «Ну, давай. Переходные брать будешь или дать тебе проектик?» Варвара пожала плечами.
1: «Не знаю, а что там с денежками?»
0: «Не боись, а то не знаю, что тебе предлагать. Все тип-топ, полный нестандарт, оплата по высшей категории. Только ты помнишь, что у тебя уже 14 было?» Варвара задумчиво посмотрела в зеркало, висящее рядом с узким шкафом для одежды. Бледная стала, как поганка. Сейчас бы на пляж, да позагорать. Но она поставила себе цель заработать столько, чтобы не думать о завтрашнем дне. 14 домов. Отражение усмехнулось одними губами. Да, образ сбился уже после 9-го. Психологу ходить не надо, и так ясно. Мозаика. Архитекторы обозначали это хаосом, менеджеры — психорисками. Варвара предпочитала сленг своих коллег. Мозаикой тестировщики называли дом, слепленный из разных кусочков. Да не просто разных, а противоречащих друг другу. Бывает такое, предки намутили, сам клиент слишком непостоянен, да мало ли что могло произойти. Компания «Твой дом» строила не мечту. Она воплощала подсознательное желание клиента. Рожденная смутными предпочтениями, образом жизни, привычками, представлением о комфорте и той самой генетической памятью, в которую долго не желали верить. Недаром в конторе было столько психологов, и появилась новая должность – психолог-архитектор. Какое получится строение на выходе, порой не могли предсказать даже самые опытные зубры. Недаром молодые специалисты так любили на начальной стадии проекта заключать пари на внешний вид дома. Угадывали очень редко, даже клиент иногда пугался того, что выкидывало его подсознание. Но, как правило, в конечном итоге строилась уникальная, самая подходящая среда обитания. Куда податься бедному тестировщику, если он должен вжиться в каждый дом? Проверить все, от последнего гвоздика до аромата зеленого чая из любимой чашки будущего хозяина. Вот и наслаиваются образы, перемешиваются, и даже самый отличный психолог-архитектор не сможет разобраться. Но Варваре это и не нужно. Она не собирается тратить деньги на подобное.
1: «Дай ТЗ полистаю», — попросила тестировщица.
0: «Посмотрим, что за нестандарт и сколько за него платят».
2: «А хорошо у нас живут простые миллионеры», — протянула Варвара, въезжая в локальное пространство.
0: Городская окраина осталась за невидимой силовой пленкой, ее тут же затянуло высоким ажурным забором. По ту сторону кованых прутьев виднелся лес. Варвара активировала планшетку и внесла в нужную графу. Визуальная силовая защита от внешнего мира работает. Кар бросила у калитки и неторопливо пошла по усыпанной разноцветным гравием дорожке к дому. Как тестировщик, она прекрасно знала, что раскинувшийся кругом осенний сад всего лишь шутки свернутого пространства, но сдержаться не могла.
3: «Очень хорошо!» — громко сказала и швырнула рюкзак на крыльцо особняка.
0: Задрала голову так, чтобы не слепило утреннее солнце. Оглядела три этажа из бело-розового кирпича, нежного, словно цветущая яблоня. Мансарду, спутниковую антенну на крыше. Надо было ехать вдвоем, работы прорва. Но зато как хорошо заплатят. С планшеткой наперевес Варвара топала по дому уже 5-й час, проверяя основные функции на верхнем уровне, завидовала и заковыристо ругалась. Нет, ей раньше приходилось видеть роскошные хоромы, но чтобы все было настолько уютно и добротно, ни разу. Дом казался выросшим из поместья какой-нибудь дворянской фамилии и ненавязчиво приведенным к современному стандарту.
2: «А мужичок тут будет жить еще тот», — заключила Варвара, входя в кабинет.
0: Это было персональное развлечение тестировщиков — угадать по дому будущего жильца. Варвара — человек опытный, состав семьи, пол и возраст каждого определяла слету по одной только прихожей. Она села в офисное кресло, полюбовалась на панельку компьютера, на аквариум во всю стену, на дне выстроен замок, и пестрые рыбки мелькают между башенками.
2: «Хороший какой кабинетик», — протянула, выводя на экран планшетки нужный раздел техзадания. «Мужичок у нас, видать, интеллектуал. Вот и дверь в библиотеку. Или мы там держим пособие по нетрадиционному сексу, а?»
0: — уязвила будущего жильца.
1: «Ну, это потом посмотрим». Варвара поправила очки и углубилась в чтение, с трудом подавив желание водрузить ноги на стол. Пробили тяжелые напольные часы. Приехал кип дворецкий и помигал вопросительно. Варвара пожелала чашку кофе, и кухонная тележка моментально привезла ароматный напиток.
2: «Рыбки, рыбки, рыбочки!» — напевала тестировщица, согнувшись в три погибели перед аквариумом.
1: Стекло треснуло и разлетелось брызгами осколков. Варвара кувыркнулась в сторону, спасибо регулярным занятиям гимнастикой. Осколок ударил в стекло очков, и только это спасло глаз.
2: «Ух, не...»
1: — выдала она фразу из лексикона крутого Мочилова. Рыбки бились на полу. Замок словно брали штурмом, передней стены не было.
4: «Это что за гадство такое?»
1: Варвара поднялась, брезгливо стряхивая воду с джинсовой ткани. Пробралась к столу, прихватила планшетку. Сейчас она свяжется с конторой и будет долго и с упоением рвать кое-кому уши. Странно, но запрос не уходил. Вода на планшетку не попала, сеть барахлит, наверное. Варвара сняла с пояса телефон.
4: Ладно, она в устной форме будет иметь их извращенным способом. Чуть без глаза не осталось. Сделай операцию. Сделала бы и получила бы осколком в глаз, а так очки спасли.
1: Под ногами елозил уборщик, бережно собирая рыбок в стеклянную кастрюльку. Девушка нетерпеливо переступила. Телефон молчал, и пришлось снова набрать номер. Через 10 минут Варвара убедилась, что связи в доме нет. Глушился любой сигнал. Она даже полезла в техзадание, мало ли какие придурки-одиночки попадаются, хотя помнила точно, такого там не написано. Да и антенна на крыше ей не померещилась. Память не подвела, связь должна была работать идеально. Варвара присела на край стола и присвистнула. Так еще архитекторы и программисты не косячили. Бред какой-то. Чтобы поставить заглушку на все средства связи, нужно основательно потрудиться. Сделать подобное по ошибке до этого дня не удавалось никому. Мурашки, наконец, перестали бегать по спине. Значит так, выпить кофе и мотать в контору. Напиток тут готовят превосходно, не то что в их рабочей кофеварке.
4: «Ох и мужчина!» — одобрительно покачала головой Варвара, зайдя на кухню. «Это ж космический корабль, блин! Центральная система управления! Аж одно место зачесалось! Какой мужик!»
1: Хорошо еще полгода назад каталась на курсы, а то бы и не знала, как подступиться к этой технике.
4: «Ну и где тут у вас автопилот?» — разобралась она с управлением. «Кофе мне!»
1: Кипяток плеснул в лицо, заставив отпрыгнуть. Если бы не рефлексы гимнастки, окатило бы от лба до пояса. Фразочки от крутого Мочилова снова легли на язык. Варвара послала кофе как можно дальше, прихватила из прихожей нераспакованный рюкзак и помчалась к Кару. Она сидела, скрестив руки на приборной доске и уткнувшись лицом во влажный рукав. Выход из локального пространства не открывался. Тестировщица пробовала даже идти на таран, но силовая подушка мягко приняла ее и отбросила назад. Кар смял кусты, вломившись боком. Варвара вылезла и побрела к дому. За последующие пару часов ее чуть не убило током. Она чудом спасла голову от упавшей картины и вовремя отпрыгнула от рухнувшей декоративной полочки. Спасаясь от катаклизмов, выскочила в сад, и там упала яблоня, подпиленная коварным кип-садовником. Девушка отскочила, ее хлестнула ветками и свалила с ног. Разлеживаться не пришлось. Кип-садовник ехал со своим резаком прямо на нее. Тестировщица металась по дому, как заяц, пытаясь найти хоть что-то нормально функционирующее. За дверью широкого крыльца ее караулил садовый агрегат. Дельная мысль появилась, когда под ногами неожиданно открылся люк в подвал. Варвара отпрыгнула, больно ударившись локтем о стену и чуть не грохнув планшетку. От боли и злости мозги заработали активнее. Тестировщица нашла электронные подписи под техническим заданием и с чувством сказала: «Сукин сын!» В конторе почти у всех были прозвища. Кого-то называли за глаза, кому-то определили второе имя, вроде как у Алика, крутое Мочилова. Психолога-архитектора Федора сукиным сыном называли за спиной только особо нервные, а остальные лепили в лоб и с чувством. Сукиного сына Федор заслужил по причине множества проигранных из-за него пари и мерзкого характера. Архитектор признавал в качестве свободного времяпрепровождения только одно – секс в комфортных условиях и в работе про увлечения не забывал. Все спальни, реализованные по его моделям и алгоритмам, были совершенны. Тестировщики спорили на большие суммы с важными подонками, что найдут хотя бы один недочет, и по возвращению в контору громко восклицали «Сукин сын!», вытягивая из кармана банковские карточки для расплаты. Варвара птичкой взлетела по подозрительно скрипнувшей лестнице на второй этаж и бросилась в хозяйскую спальню. Если в этом доме есть безопасное место, то только там.
5: «А мы затейники», — ухмыльнулась она, разглядывая комнату.
1: Окно в спальне было неестественно большим. Осеннее солнце освещало кровать, годную для брачных игр и паре бегемотиков. Ножки-то кровати и заставили Варвару нехорошо усмехнуться. Они были резные в виде драконов с эрегированными членами. Отделанный визуал плиткой потолок сейчас изображал из себя морское дно. Варвара рухнула на кровать, не снимая кроссовок. Вот тут она полежит, подумает, что за чертовщина такая происходит и как унести задницу в целости и сохранности. Расчетный период пребывания — 2 недели. Никто в конторе не почешется, если никаких известий не поступит до конца срока. Время горячее, проект делался на совесть, багов нет, вот и молчит тестировщик. Нашим легче, сиди там дальше.
5: «Правильно!»
1: — поинтересовалась Варвара у морской звезды, прикорнувшей прямо над головой. Морская звезда изогнулась и полетела на девушку. Та кубарем скатилась с кровати, наблюдая в оцепенении, как острый угол, развернувшийся в полете визуал плитки, входит в подушку. Варвара устроилась на полу в центре гостиной, подальше от стен. Села на прихваченную с дивана подушечку и задумалась. Это не ошибки. Подписи на документах знакомые, кого другого еще бы заподозрило в халтуре и в дебилизме с полной профнепригодностью, но только не этих.
5: «Давай же, Варвара, скажи вслух, что ты по этому поводу думаешь», — подбодрила она себя. «Дом пытается меня убить».
1: Крамольная мысль обрела плоть из слов и повисла в воздухе.
5: «За то время, пока меня хватятся в конторе, он великолепно это успеет. Или я сама кончусь без еды и сна. Кстати, идиот трехэтажный, если ты меня грохнешь, тебе тоже конец. Демонтируют и логи не посмотрят. Должно же у тебя быть чувство самосохранения или нет?»
1: На кухне что-то загремело, и Варвара поежилась. Легла на живот, положила перед собой планшетку.
5: «Тестировщик я или хрен собачий?» — подумала она, вытаскивая стело. «Хрен собачий!» — пришла она к выводу позже, разглядывая испещренный значками и стрелочками экран.
1: Получалось, что дом должен был вести себя агрессивно, только если видел в ней вора, грабителя или захватчика. Но и тогда он должен был ее или изолировать, или выкинуть пинком под зад. А запереть внутри и целеустремленно пытаться прибить не лезло ни в какие системные установки. Варвара села и потянулась. «Пора сделать перерыв, а то голова уже не варит».
5: «Эх, кофе бы», — задумчиво протянула. «Тем более готовят его тут отменно».
1: Желание было так сильно, что Варвара почувствовала аромат. Втянула ноздрями воздух, горестно вздохнула и обалдела, уставилась на катившийся со стороны кухни столик. Белая салфетка, чашечка, полная джезва, сливки, малюсенькая сахарница и пачка печенья.
5: «Ох, ни хрена себе!»
1: — выдохнула, когда столик подкатился на расстояние вытянутой руки, и Варвара смогла пощупать. «Нет, это не глюки».
5: «А я думала, что у нас война».
1: «Может быть, отравлена?» Понюхала. Аромат ударил в ноздри и выбил все дурные мысли. Храбро глотнула. Кофе как кофе, а на следующую попытку убийства не похоже, не тот темперамент в исполнении. Неужели скотина образумилась и решила выполнять приказы? Варвара встала, с трудом разгибая затекшие ноги, и громко крикнула:
5: «А еще сок! Апельсиновый!»
1: Кофейную чашку она спасла. Отпрыгнула, бережно вынося ее на вытянутой руке. На то место, где только что стояла Варвара, рухнула одна из люстр, больно ударив по ногам хрустальными шариками. Девушка сделала глоток и задумчиво констатировала:
5: «Как был сволочью, так и остался».
1: С сожалением посмотрела на дно чашечки, на перевернутый кофейник. Расплывшееся на ковре сливочного цвета пятно уже замывал уборщик. Вот тоже, кстати, ерунда. Зачем посылать уборщика, если в попытках покончить с Варварой дом наносит себе все больше и больше ущерб? Тестировщица размотала цепочку действий, пытаясь найти причину, по которой просьба была все-таки выполнена.
6: Потом сказала приторно-умильным голосом:
7: «Какой вкусный кофе готовят в этом доме! А нельзя ли получить еще чашечку, домик ты мой ненаглядный?»
6: Чувствовала она себя при этом полной идиоткой. Дом стараний не оценил. Проснулась Варвара в темноте и тут же испуганно ущипнула себя за руку. «Больно!» «Значит, жива», — Аня откинулась мир иной. Терпела до последнего и все-таки заснула. Почему ее не угробил этот милый домик? Такая возможность была. Ставня открыла голосовой команды и зажмурилась от солнечного света. Привычно активировала планшетку, чтобы указать время отклика управляющей системы. Когда из кухни вылетела тележка с раскаленной сковородой наперевес, Варвара даже не удивилась. Взвизгнула и бросилась бежать, прикрывая голову руками. Жалобно хрустнула планшетка под колесами агрессивной тележки. Через несколько часов и дом, и Варвара выглядели не лучшим образом. Она поранила руку, разлетевшийся перед носом витраж, заляпала кровью свитер, разодрала на колени джинсы, посадила синяк под глазом, когда кувыркалась под стол от взбесившегося уборщика. Лестница на второй этаж развалилась. Варвара спрыгнула с высоты 1,5 метра, пытаясь уклониться от обломков, в который раз благословляя свои занятия гимнастикой. Обычного жильца давно бы угробили. Гостиная провоняла дымом и покрылась копотью. Хорошо, хоть противопожарная система работала отлично, и стоило тестировщице выскочить в сад, как огонь погасили. Еле успела отдышаться и прикинуть эффективность работы противопожарки, как прикатил кип-садовник. Спасаясь, взлетела на крыльцо и рванула дверь. Заперта! А резаком для деревьев ее прикончит быстро и эффективно. Разбила ногой стекло и влетела в прихожую, прикрывая лицо от осколков. Нервы сдали, и Варвара зарыдала, размазывая слезы кулаками. Очки пришлось снять, и они тут же потерялись где-то на полу. Прибить ее сейчас, пока она вела себя как испуганный ребенок, а не тестировщица, было проще простого. Но дом почему-то этого не сделал. В бок словно ткнули широким носом. Не агрессивно, а скорее добродушно и игриво. Варвара разлепила заплаканные глаза. Маленький кип дворецкий мигал зеленой лампочкой, протягивая девушке пушистые розовые тапочки. В одном из них лежали ее очки. Варвара икнула, и слезы перешли в такой же истерический хохот. Она переобулась, непонятно зачем, в кроссовках убегать намного удобнее, и побрела за дворецким в гостиную. Рухнула на диван, свернулась калачиком, в который раз нажала вызов на телефоне глухо. Ну и пусть. Сил больше не было. Дворецкий крутился перед диваном, словно чувствуя себя виноватым. Интересно, это тоже ошибка в системе, или будущий хозяин именно таким и хотел его видеть?
8: «А планшетки у меня нет», — попенела дворецкому Варвара. «Я тебя не оценю и не опишу».
6: Тот загудел и с силой врезался в диван, основательно его тряхнув. Тестировщица вцепилась в подлокотник.
8: «Послушай, давай договоримся, а?»
6: Она так долго кричала в пустоту, что уже охрипла.
8: «Ты же из себя гробишь, слышишь?»
6: Дом не реагировал, только кип дворецкий продолжал нарезать круги перед диваном. Варвара выдала фразу крутого Мочилова, от которой краснели даже самые закаленные секретарши. Дворецкий укоризненно погасил зеленую лампочку.
8: «Да подавись ты своими тапочками!»
6: Левый пролетел мимо, второй заехал дворецкому по морде.
8: «Ну что, ты же тебе нравится? А то фиг бы ты мне кофе дал и тапочки эти! Кстати, что за пошлость? Розовые! Пфф. Знаешь, я сейчас должна составить схемку и отрабатывать по ней возможные варианты. Но я же не тестировщик, а хрен собачий, да? Ну и... мне эту схемку... Гад ты, вот кто! Я же очень хороший тестировщик, один из лучших! Знаешь, какие мне бабки платят, а?» «Молчишь, сволочь! Вот и молчи! Похерил мне все самомнение! А как я теперь деньги зарабатывать буду, ты подумал?» «Нет, конечно! Ты же думать не умеешь, у тебя только функции!»
6: Варвара расхохоталась.
8: «Ха, так на семинаре, между прочим, говорили! Мол, вероятность возникновения разума 0,000! Сюда бы этих теоретиков!» «Думаешь ты, скотина, думаешь! Если бы это просто баги были, я бы дырку нашла!» «Вот только как ты думаешь? Не пойму я. Выпрут меня из тестировщиков. Как пить дать выпрут?»
1: откашлялась. С подозрением покосилась на замершего дворецкого. В его полированной спинке отразилась она сама. Лохматая, зареванная, в очках, в грязном свитере. Варваре стало себя жалко, и она попросила:
5: «Ну давай объявим перемирие. Ты меня не гробишь, а я тебя не тестирую.
9: Давай».
1: Хлопнула она себя по лбу.
5: «Ты же мне тапочки как раз приволок, когда я просто валялась в истерике. И спящую не убил. Тебе не нравится, когда тебя тестируют, да?»
1: «Нет, бред. Ты бы меня просто отсюда выпнул, и все.
5: Голова уже трещит.
1: В общем, я беру перерыв. Договорились?» Дом молчал, и Варвара осторожно спустила ноги с дивана. Никто не помешал ей подобрать разбросанные тапки и пройти в ванную. Там она умылась, в кои веки не регистрируя качество работы сантехники, залила порезы найденным йодом, не обращая внимания на соответствие аптечки сертификатам. Дом не мешал, и когда возвращалась в гостиную, даже послушно открыл перед ней дверь. Варвара не отметила секунды, что полагалось делать в такой ситуации, а просто кивнула.
5: «Спасибо, милый. Можешь же, когда хочешь».
1: Ей показалось, что она потрепала по голове большую преданную собаку. Девушка даже сбилась с шага от неожиданного чувства. В гостиной убрались. Ни осколков люстры, ни разбросанных вещей. Чистота и тонкий аромат соснового леса. Накрыли на небольшом столе легкий завтрак. Время катилось к обеду, но ничего существеннее Варваре все равно бы не полезло в горло. Девушка присела и растроганно погладила крутящегося под ногами дворецкого. Она окончательно перестала что-либо понимать. Дом устал воевать? Проверять не хотелось. Угробит же в случае неверных действий, да и как-то отвечать гадостью в ответ на принятые перемирия не слишком хорошо. Ковер мягко ложился под ноги, кресло принимало в объятия, словно сильный мужчина, и тут же вспомнился гипотетический хозяин дома. Стоило прикоснуться к кофейной чашке, заиграла музыка. Легкая, ненавязчивая, словно пропитанная ароматом кофе, без которого Варвара не могла жить. Она закрыла глаза и подумала, что в этом доме можно быть очень счастливой, если он по какой-то неведомой ей причине захочет этого. Пока девушка все делала правильно, полагаясь на чутье. Она аккуратно поставила чашечку. В случае перемирия выход из локального пространства должен быть открыт, если, конечно, там не караулит садовник. Крыльцо усыпано желтыми листьями. Варвара подавила вопрос, положено ли так или халтурит садовая система. Какая разница, если под ногами валяется живое золото и так пахнет? Хочется никуда не уходить, а закутаться в шаль, облокотиться о перила веранды и смотреть, как падает желтые листва. И чтобы на кухне готовился ужин, а мужчина, тот самый, который любит держать в кабинете рыбок и спать на кровати с ножками-драконами, должен вот-вот вернуться с работы. Но это был не ее дом. И даже шали у Варвары сроду не водилось. Девушка шла по тропинке, сгорбившись и не решаясь ускорить шаг. Дом обиженно смотрел ей в спину глазами-окнами, и кип дворецкий застыл на крыльце с пошлыми розовыми тапочками на подносе. Было почему-то стыдно, словно она не убегала от обманутой системы убийцы, а бросала преданную собаку. Собаку, с которой сумела подружиться и договориться. Кар выволокли на тропинку и даже покрасили царапину на дверце. Варвара села за руль, потрогала на поясе телефончик, но включать суеверно не стала. Осторожно завела мотор, уже точно зная, что выход из пространства открыт. Варвара пила водку. Сукин сын Федор тоже, но запивал кофе. Не пить водку, когда сидящая рядом дама целеустремленно доходит до свинячьего состояния, архитектор не мог. Но ему нужно было еще писать заключение, а кофе давал иллюзию сохранения способности работать. «Ну что, подруга, прочитали мы логи, чуть программистов не сожрали, пока они нам их расшифровывали. Видишь ли, дом построил для себя модель хозяина. Говорил я, не стоит пихать ему столько мозгов, да не послушали. Согласно этой модели, хозяин — тот, кто в доме живет, пользуется всеми благами и воспринимает его как родовое гнездо. Усекаешь? Ты же, когда носилась, как ошпаренная кошка, и проверяла каждую фигушку модели, не соответствовала. А вот когда дрыхла, то как ты еще могла под хозяина катить?
9: Прикинь, подруга, он тебя одновременно воспринимал и хозяином, и врагом. Как захватчика гнобил вплоть до самоуничтожения, а как хозяина пытался обслуживать.
8: А почему он меня не упускал, а? Хорош захватчик, которого силой держит.
9: Хрен его знает. Может, боялся, что напуганный хозяин ноги сделает и не вернется? Этого в логах нету. А я и так мозгами чуть не двинулся, пока их читал. Дом ведь, подруга, не собутыльник, не поймешь его. Как вообще с ним столковались? Загадка! Да еще скотина Логи после твоего ухода потер как раз всю финальную часть.
8: Бедный. Представляешь, как ему было тяжело.
9: Подруга, ты ли это? Протри мозги!
8: Он ведь мыслил, сукин ты сын. Пусть не как мы, но ведь что-то понимал, оценивал.
4: Варвара снова налила себе водки. За окном была осень в самом паскудном ее состоянии. Пасмурно, сырой ветер. Последний желтый листик бился на ветке, героически пытаясь удержаться.
8: Федор, а как вы меня в конторе называете?
4: Архитектор скрывать не стал. БТР.
8: Почему?
4: Опешила Варвара.
9: Да прешь как. Ну, на танк габаритами не тянешь, решили БТР.
8: Куда пру?
9: Цели, подруга, к цели. Все сминая на своем пути и забивая деньгами багажник.
4: Листик все-таки сорвало. Варвара БТР смотрела на голую ветку, и ей хотелось плакать. У нее никогда не будет дома, только место жительства. Мозаика, черт ее побери. Теперь не узнаешь, каково это — возвращаться в свое гнездо, выросшее из клеточек души. Никогда. Реветь после водки она считала непотребным занятием и потому спросила:
8: «Как ты думаешь, а собаки действительно преданы или просто так принято считать?»
4: Федор пожал плечами с омерзением, рассматривая кофе.
9: «Понятия не имею. А тебе зачем?»
8: «Завести хочу»,
4: — сумрачно ответила Варвара, пряча лицо за стаканом с водкой.
9: «Ты?»
4: — Федор чуть не подавился от изумления.
9: «Зачем?»
8: «Не зачем, а почему?» «Потому что хочется».

Трасса Индианаполис 500 не похожа на любую другую. На ней 4 поворота и все левые. Все имеют наклон около 9 градусов, и при этом у каждого свой характер. Поворот номер один самый крутой и самый быстрый. Возвышающиеся над ним ряды трибун заслоняют небо, делая его похожим на трубу. И на вираже пилот ощущает себя зубной пастой, которая протискивается обратно в тюбик со скоростью 481 миля в час. Поворотом 1 и 3 предшествует длинная прямая, поэтому перед виражом нужно перетормаживать. В противном случае аварийной команде придется отскребать тебя от бетона. На поворотах номер 2 и 4, наоборот, можно газовать вовсю, но первые и третьи виражи заставляют себя уважать. Да, трасса Индианаполис 500 не похожа ни на какую другую. Впрочем, Бэбс тоже не похожа ни на одну машину. Ее изящный вытянутый корпус выполнен из формованного титанового листа. Силовая установка Банши развивает мощность в 250 тысяч лошадиных сил, а коэффициент интеллекта Бэбс воистину запределен – 245 единиц. Я уже не говорю о сверхэффективной нервной системе, способной поглощать бета-блокаторы как карамельки. Иными словами, Бэбс – машина, что надо. Она буквально

0: создана для того, чтобы участвовать в гонках Индии, а не просто участвовать, а побеждать. И это самое главное. «Давай, Бадди, пошевеливайся», — промурлыкала Бэбс, когда я забрался в кокпит и, пристегнувшись ремнями, подключился к бортовой нервной системе. «Через 4 минуты 6,37 секунды нас ждет старт. А мне еще надо проехать кружок, чтобы разогреться». Я почувствовал тепло в области шеи. Это Бэбс проводила проверку уровня серотонина в крови. В ноздри ударил запах топлива, резины и дразнящий аромат все еще прохладного асфальта, медленно нагревавшегося под лучами низкого утреннего солнца. Я знал, что большинству машин нравится мчаться по трассе во весь дух, но Бэбс даже разминку умела превратить в нечто захватывающееся. Я изо всех сил старался не думать о предстоящей гонке и о том, насколько велика ставка. Психологическое напряжение, которое мы оба испытывали, и без того было достаточно велико. Поэтому я не видел никакой необходимости сообщать Бэбс, что на этот раз на карту поставлено в буквальном смысле все. Если мы проиграем, мне придется с ней распрощаться. Сайонара, аста ла виста, аривидерчи, бай-бай и все такое. Так всегда бывает, когда твоим соперником на треке оказываются бородиане. Они ставят на кон технологическую новинку, земляне тоже. Для гонок индикар это обычная практика. И вот недавно выяснилось, что Бэбс — единственное достижение человечества, которое по-настоящему интересует бородиан. Я врубил зажигание, и у меня под спиной вмиг ожил табун могучих коней. Впрочем, не так, скорее, я оседлал цунами. Бэбс сама замкнула пару реле, включавших чрезвычайно тонкие и сложные системы, которые еще не стали достоянием широкой публики. О принципе их действия распространяться не стану. Скажу лишь, что любой земной врач наплевал бы на свою клятву Гиппократа, лишь бы узнать о них что-нибудь. Мгновение спустя в моем мозгу включился датчик, измеряющий уровень эндорфина. «Ты слышал? Бородиане заменили пилота в машине номер 11!» — раздался в моем левом наушнике голос Спарки.
1: «Что?»
0: «Да не волнуйся ты, ничего страшного! Номер 11 поведет клон Фойта!» Спарки — отличный механик и гениальный электрончик, но иногда он не доворачивает, если вы понимаете, что я имею в виду.
1: «Ничего страшного? Я узнаю о замене пилота за 4 минуты до старта, а ты говоришь, ничего страшного?»
0: «Ладно, приятель, не газуй!» В гонке участвует целая компания клонов. Мирс, Фитипальди, Унзер, двое Андретти. Я краем уха слышал, на старт выйдет даже старина Парнелли Джонс. Так что с того? Фойт тебе не конкурент, как и остальные. Последняя версия, знаешь ли.
2: «Я рада, что ты не клон, Бадди», — шепнула Бэбс. «Клоны такие холодные, такие бесчувственные». Ее корпус мелко завибрировал, но что это были за вибрации? Ничего подобного мне не приходилось испытывать даже с женщинами. «Мне нужна разминка, Бадди, ты не забыл?» — напомнила Бэбс. «Ну что, потреплем резину?»
0: «Притормози немножко, крошка, ладно?» Бэбс недовольно заурчала расщепителем протонов, но мне требовалось время, чтобы обдумать новый расклад. «Итак, номер 11. Насколько я знал, это была новейшая конструкция конюшни Lockheed Reynard с ионно-плазменным приводом и современнейшей охладительной системой на основе ядерного синтеза. Lockheed Reynard отличался поистине уникальными скоростными качествами, особенно с бородианином за рулем. Но клон Фойта, даже образца конца 80-х, мог без особого труда заткнуть за пояс любого бородианина.
1: Черт!
0: По совести сказать, если я что-то умею в жизни, так это гоняться на Бэбс, но на обоняние я никогда не жаловался. Я всегда мог учуять дохлую крысу, а от этой замены разило так, словно дохлых крыс мне подложили по меньшей мере дюжину. С другой стороны, стартовать нам предстояло с полпозиции, так как на квалификации мы показали лучшее время. Ерунда, решил я, прорвемся. Дайте мне 10 клонов, я их всех сделаю.
2: «Как хочешь, но я больше ждать не собираюсь», — капризно заявила Бэбс.
0: Следующее мгновение двигатель, оправдывая свое название, взвыл, как настоящий банши. Собирающий коллектор начал засасывать из квантованного тартана пары протонов и антипротонов и подавать их в охлажденные почти до абсолютного нуля туннели синхроциклотронов, которыми мог бы гордиться и сам Эрнст Лоуренс, а те, в свою очередь, начали раскручивать прижимной гравигенератор. Следующим, что я услышал и почувствовал, был резкий рывок и пронзительный визг покрышек. Не представляю, есть ли что-нибудь более необузданное, дикое, свободное, чем вырвавшаяся на простор гоночная машина, имеющая в своем распоряжении силовую установку мощностью 1800 мегаватт и способная развить скорость свыше 500 миль в час. Я, во всяком случае, не знаю, с чем это можно сравнить. Когда мы влетели в первый поворот, прижимной гравигенератор взвыл. В эти мгновения он поглощал столько энергии, сколько хватило бы такому городу, как Чикаго, на целый год. На втором вираже мы ускорились и помчались по дальней от трибун прямой. Когда перед третьим поворотом я начал перетормаживать, Бэбс буквально застонала от наслаждения. Я же почувствовал, как вместе с дымящейся резиной начинает плавиться мой мозг. Все тело от ногтей до кончиков волос покалывало невидимыми иголками, словно сквозь меня пропустили слабый электрический ток. Есть у Бэбс такая привычка. На разминке она ведет себя, как расшалившийся жеребенок, а мне приходится надевать под противоперегрузочный костюм специальные резиновые трусы. Впрочем, я подозреваю, что не одна она такая. Наверное, поэтому желающих стать пилотом сверхскоростного болида, оборудованного нейроконтактной связью, не слишком много, хотя корпорации не скупятся на гонорары. Но я другое дело. Я профессионал. Для меня главное — работа, а все сопутствующие обстоятельства мне до лампочки, если вы понимаете, о чем речь. Я продолжал держать трассу, немного прибавив обороты на коротком отрезке между виражами. На четвертом повороте Бэб снова врубила гравигенератор на всю катушку, и через несколько мгновений спустя мы вновь оказались на решетке старта с неофициальным рекордом трассы, как гласила надпись на табло. Зрители на трибунах забушевали, что, впрочем, прозвучало для меня просто статическими помехами. Да, Бэбс была далеко не ординарной машиной. Как и все болиды ее класса, она могла использовать специальную гоночную программу, когда присутствие пилота абсолютно не нужно. Однако руководство Галактической гоночной лиги довольно быстро поняло, что смотреть, как носятся по кругу компьютеры на колесах, и, главное, платить за это никто не хочет. Кому интересны гонки подросших игрушечных автомобильчиков? Лига пересмотрела правила и ввела поправки, обеспечившие работой несколько десятков отчаянных парней с мозолью на правой газующей ноге и вживленными в шейный отдел позвоночника нейроразъемами. Время от времени я говорю Бэбс, что ей совершенно незачем таскать на спине лишний груз. Но это только шутка. И она это отлично понимает. «Ты отлично справилась, крошка», — сказал я и ухмыльнулся. «Спасибо, Бадди», — проворковала Бэбс в ответ. Мимо нас промчался другой автомобиль. На стартовом табло замигали огоньки, и наш счастливый 13-й номер переместился на второй ряд стартового поля. Мне не нужно было долго гадать, кто займет освободившееся место. Машина номер 11.

0: «Как дела?» – спросила Бэбс. На этот раз она связывалась непосредственно с подкоркой головного мозга, хотя гонка еще не началась. Мы отсиживались в боксах, ожидая, когда нас вызовут на старт. Должно быть, я сильно помрачнел, поскольку и Бэбс, и Спарки это заметили. Бэбс, правда, была не в курсе, но Спарки знал. Бороться с Фойтом четвертого поколения, тогда он сидел за рулем Intel Penske, пришлось мне. Но Спарки был со мной в тот день и хорошо помнил, чем кончилась гонка Wild Ride. «Это Люси?» – спросил он. «Кто такая Люси?» – неожиданно вмешалась Бэбс, словно очнувшись от каких-то своих мыслей. Я молча глядел на машину номер 11. Она изменилась и сильно изменилась. Ей переделали аэродинамику, очистили банки памяти, к тому же раскрасили, как веселую девицу с Маркет-стрит. И все равно я не сомневался, под новой внешностью скрывается та самая Люси. Интересно, мрачно подумал я, что еще сделали с ней бородиане. Сейчас я видел только ее наружность, а ведь они могли полностью перекроить индивидуальность Люси. «Ты ни в чем не виноват, Бадди», — сказал Спарки. «К тому же сейчас за рулем сидит не тот клон, совершенно другой. Ты же знаешь, эти человекоподобные чучела долго не живут, их хватает на одну гонку от сил на две». Он слегка понизил голос. «Ты должен понять, Бадди. Тогда тебе банально не повезло. Да, я знаю. Ты считаешь, что совершил ошибку, но это не так. Просто неудачное стечение обстоятельств. В любом случае, это осталось в прошлом, а сейчас тебя ждет новая гонка, и ты обязан выиграть. Только так». «Ты прав», — сказал я и кивнул. «Давай-ка этим и займемся». Я понимал, что Спарки хотел меня успокоить. И хотя забыть о том давнем случае я не мог, мне удалось взять себя в руки. По большому счету, Спарки прав. Пора вытереть сопли и, засучив рукава, взяться за работу. «Я, кажется, задала вопрос», — заявила Бэб с таким холодным тоном, что я снова почувствовал, как по телу побежали мурашки.
1: «Какой вопрос?»
0: «Кто такая Люси?» Я пожал плечами, насколько мне позволял противоперегрузочный костюм.
1: «Это слишком долгая история, Бэбс. Нам пора трогаться. Через 2 минуты мы должны быть на старте».
0: «Мы никуда не тронемся, пока не ответишь». «Проклятье!» – подумал я, забывая в своем раздражении об осторожности. Надо было все рассказать ей раньше.
1: «Что ты хочешь от меня?»
0: Вот самая большая проблема с машинами, оборудованными двухсторонней нейроконтактной связью. Пилоту приходится постоянно следить за собой, чтобы держать при себе мысли и эмоции, не имеющие отношения к делу. Но это получается не у всех и не всегда. Бэбс и я были вместе уже довольно давно, и объяснить столь продолжительное сотрудничество можно только везением. В панике я бросил взгляд на вделанный в приборную доску хронометр. Я почти слышал, как Бэбс барабанит пальцами по столу, в переносном смысле, конечно. Времени действительно оставалось в обрез. Мне было совершенно ясно, что говорить нужно как можно короче и как можно убедительнее, иначе на старт мы действительно не выйдем. «Ну, хорошо, твоя взяла, расскажу». «Так-то лучше». Ее ускоритель умиротворенно зажурчал. «Люси была моей первой профессиональной машиной. С ней я одержал первые победы на треке. Одна из ранних моделей Lockheed Reynard. Настоящее произведение искусства, она не имела равных по скорости и маневренности. В течение 2 лет мы были непобедимы».
1: «Да», — поддакнул Спарки. «До Индианаполиса 34-го года».
0: «Значит, с угрозой», — сказала Бэбс. «До меня у тебя уже была девушка».
1: «Остынь, крошка. Когда мы с тобой встретились, я уже был 3-кратным победителем Индианаполиса, и ты прекрасно об этом знала».
0: Но Бэбс нелегко смутить. Ее замешательство длилось лишь несколько тысячных секунды. «И что случилось потом?» – спросила она. Я подумал о времени, которого оставалось все меньше и меньше. «С нами никто не мог тягаться. Мы были быстрее всех. Ведь Спарки усовершенствовал нейроконтактную сеть Люси».
1: «Ах, вот в чем дело. Вы использовали бородианскую технологию против самих же бородиан!» – воскликнула Бэбс, и в ее голосе прозвучало восхищение. Что-то в этом роде, с гордостью подтвердил Спарки.
2: Знаете, парни, это был ловкий ход.
1: Очень ловкий, согласился я. Поначалу бородиане находились в полной растерянности. Когда же они догадались, в чем дело, то вскоре выяснили, что сами не могут использовать новую схему, поскольку внесенные Спарки усовершенствования были рассчитаны на физиологию человека.
2: Бородиане пришли в ярость, мечтательным голосом вставил Спарки. Но поделать ничего не могли.
1: Никто не любит проигрывать, заметила Бетс. Бородиане не просто не любят проигрывать, они терпеть этого не могут, сказал я.
2: Значит, вы оскорбили бородиан, а в отместку какой-то их гонщик Камикадзе так подрезал тебя на трассе, что ты вылетел с асфальта и вмазался в бордюр, предположила Бетс.
1: Если бы. Я снова вздохнул. Они придумали трюк похуже.
2: Не представляю, что может быть хуже, фыркнула Бетс.
1: Я покачал головой. Ты никогда не задумывалась, почему в гонках с некоторых пор стали участвовать клоны, спросил у нее Спарки. Подсвеченные циферблаты датчиков на панели вспыхнули ярче. Так бывало, когда Бетс задумывалась.
2: Наверное, бородиане стали сажать за руль клонов, чтобы использовать новый нейроконтактный интерфейс Спарки, произнесла она наконец.
1: Самую точку, воскликнул Спарки.
2: Ну и что? Тут же спросила Бетс. Что они выиграли? Ведь уже несколько лет ни один клон не может обогнать Бадди.
1: Во-первых, в те времена я еще не был таким опытным пилотом, как сейчас. Кроме того, бородиане действовали в строжайшей тайне. Достаточно сказать, что информацию об их первых клонах мы получили уже после того, как были сделаны ставки. И надо сказать, закончил я с горечью, условия были далеко не равными.
2: Ставки?
1: Какие ставки, удивилась Бетс.
2: Ты говоришь о тотализаторе?
1: Ты, конечно, знаешь, что бородиане обожают азартные игры. Их хлебом не корми, да и побиться об заклад.
2: Кто же этого не знает?
1: Так вот, они позволили нам с Люси взять несколько престижных призов. Наконец, на Индианаполисе они поставили на кон самое ценное, что у них было. Технологию создания гипердвигателя для межзвездных перелетов. Последовала довольно долгая пауза, потом Бетс спросила.
2: «А что поставил на кон ты?»
1: «Люси», — ответил я.
2: «Играть на свою девушку?»
1: Вместо меня ответил Спарки. «Мы были уверены в победе», — сказал он, низко опустив голову. «Не дать не взять старый пес, которого высекли за провинность». «Первый клон Фойта начала 60-х выиграл у нас с легкостью», — сказал я. «Мне были готовы и...»
2: «Все равно не верю, что ты мог поставить на кон свою девушку и проиграть ее».
1: Я молчал. Спарки откашлялся и хотел что-то сказать, но Бетс опередила его.
2: «Так, кажется, я догадалась. Похоже, на этот раз вы решили поспорить на меня».
1: Я не знал, куда деваться от стыда. Во всяком случае, смотреть на ее приборную панель я не мог и отвел глаза.
2: «Пойми, Бетс, обладание межзвездным гипердвигателем сразу продвинет человечество на столетие вперед. Кроме того, никакого особенного выбора у меня не было. Ведь пари с бородианами заключал не я». «А кто же?»
1: «Президент Соединенных Штатов». В воздухе повисла напряженная тишина. На старте начался обратный отсчет. Внезапно ожил силовой агрегат Бетс.
2: «Не забудь, Бадди, теперь ты мой должник», — заявила она.
1: «Что-что?» «Это все, что я сумел выдавить из себя».
2: «Ведь ты уже обгонял бородианских клонов, верно?»
1: «Да». Бетс рывком сорвалась с места. Взвизгнули покрышки, и позади нас поднялась туча, круто заправленная дымом.
2: «Бросай хандрить. Возьми себя в руки и покажи им, что ты все тот же Бадди, понял? Я не собираюсь провести остаток жизни в бородианских лабораториях и в конце концов угодить на свалку».

Клон, изображавший Джимми Наброса, затянул гимн. Золотая мажоретка взмахнула жезлом. Мэри Джордж IV произнесла свою коронную фразу. «Леди, джентльмены и прочие существа, пожалуйста, заводите моторы!» Как только упал зеленый флажок, Бэбс сорвалась с места, пронеслась стрелой мимо трибун и гладко вошла в вираж. В считанные секунды 11-й номер, за рулем которого сидел клон Фойта, практически исчез из зеркал заднего вида. «Вот, значит, какая она, твоя Люси!» — удовлетворенно произнесла Бэбс, включая нейротрансмиттеры, и я почувствовал, как в душе возникают и исчезают десятки самых разных эмоций, ощущений, чувств. Я-то думала, она действительно горячая штучка, а оказывается... Можете поверить мне на слово. Нет ничего страшнее, чем растущие цифры на табло тахометра, особенно если ты пристегнут ремнями к обезумевшей от ревности любовнице, которая к тому же недавно узнала, что ты готов продать ее в рабство ради какого-то там гипердвигателя. Пусть даже с помощью этой машинки человечество сумеет сделать звездный путь реальностью. На первом круге Бэбс установила новый рекорд трассы. Второй круг она прошла еще быстрее. Третий — еще быстрее. Похоже, Бэбс разобиделась не на шутку. Я не пытался ее сдерживать. У меня были другие заботы. Как бы не слететь

когда мы пронеслись сквозь виражи 3 и 4 и пошли на очередной круг. В ответ я только натужно рассмеялся. На поддоке говорят, беспокойство — это стальная крыса, способная просочиться сквозь нейроконтактный интерфейс и нагадить на твой инстинкт самосохранения, накоротко замкнув цепи, отвечающие за стойкость и волю к победе. Но для меня беспокойство — это не какой-то абстрактный грызун, пусть и железный, а вещи вполне конкретные. Чужая машина, которая висит на колесе, клон за рулем, да еще букет обстоятельств совпадений из собственного прошлого. Беспокойство — клон Фойта в кокпите Lockheed Reynard, который прилип к зеркалу заднего вида, дожидаясь моего промаха. «Значит, — подумал я, — ты советуешь не беспокоиться». «Да что ты вообще знаешь о беспокойстве?»

0: Некоторое время мы лидировали, потом немного сбавили темп, пока другие пилоты, вот наивные, пытались выиграть гонку еще до того, как была пройдена первая половина дистанции. Мелькнул желтый флаг, это со стены отскребали резерв Форда. Потом на выходе с питлейна столкнулись и загорелись три машины, что позволило представителям Бородиан в очередной раз пожаловаться на новые правила, введенные Галактической гоночной лигой. Если не считать этого, первые 190 кругов прошли без происшествий. Когда до финиша осталось 10 кругов, мы были на второй позиции. Лидировал, хотите верьте, хотите нет, какой-то на редкость прыткий бородианин. Люси и клон Фойта по-прежнему держались за нами, но на протяжении всей гонки им так и не удалось приблизиться. На каждом вираже Бэбс буквально корчилась в экстазе. Но меня сжигала нервная лихорадка, знакомая каждому, кто когда-либо мчался со скоростью звука, подвешенной в монококе в 3 дюймах от асфальта. В целом же мы шли, как говорится, словно по нарезке. Бородианин на первой позиции был обречен, и все об этом знали. Вот мы в очередной раз пересекли стартовую линию. Перед первым виражом бородианин сбросил скорость, я же не спешил жать на тормоза. Мы пошли на обгон по внешней траектории, почти не снижая скорости, и зрители на трибунах с воплями повскакивали с мест, чтобы посмотреть, как нас размажет по стене. Только тут я ударил по тормозам. Бэбс практически мгновенно произвела необходимые расчеты и на полном ходу вписалась в поворот, воспользовавшись избыточной подвижностью руля, которая возникла в системе после последнего пит-стопа. Я практически до упора вдавил педали протонные пушки и ускорители антиматерии. Если бы не противоперегрузочный костюм, я бы, наверное, потерял сознание. Только он, да еще настойчивое присутствие мыслей Бэбс у меня в мозгу, не дали мне вырубиться. Бэбс с воем вынеслась из виража и помчалась по короткому отрезку прямой перед поворотом номер 2. До победы оставалось меньше 10 кругов. Должно быть, по привычке я бросил взгляд в зеркало заднего вида и был несказанно удивлен, увидев там машину. Номер 11. Проклятие! Похоже, Бэбс и я оказались не единственными, кто не спешил рваться в лидеры, предпочитая выжидать. При мысли о том, что это могло означать, я облился холодным потом. «Бэбс, малышка, поднажми! Пора переходить на дожигание!» Я провел пальцем по специальной кнопке. В следующее мгновение Бэбс рванулась вперед так, что едва не выскочила из своей титановой кожи. Она была так же свежа и полна сил, как в начале заезда. Поразительно! Еще никогда я не встречал машины, подобной ей. И, наверное, уже никогда не встречу. 11-й номер в зеркале заднего вида сразу уменьшился, но не пропал.
1: «Ты ведь не беспокоишься, правда, милый?»
0: Осведомилась Бэбс своим самым сексуальным, с легкой хрипотцой голосом, и я почувствовал, как вдоль позвоночника прокатилась волна возбуждения.
1: «Сегодня мы непобедимы, правда?»
0: К 199-му кругу у нас по-прежнему был солидный запас. Чтобы помешать нам выиграть, нужен кто-то покруче, чем клон Фойта и старая керосинка. Госпожа Фортуна, однако, умеет подбрасывать сюрпризы. Если бы я внимательно слушал радиосообщение, то сумел бы...

избежать того, что случилось несколько секунд спустя. Но судьбе было угодно, чтобы я не услышал, как диктор-информатор объявил, что еще один клон Марио тормозит из-за технических неполадок. Мы вошли в вираж номер один и сразу увидели окутанный дымом двигательный отсек пострадавшей машины, ползущей точно посередине дорожки со скоростью каких-нибудь 200 миль в час. Тормозить было поздно, да это все равно не кончилось бы ничем, кроме катастрофы. Поэтому я решил действовать рулем. Я надеялся обойти препятствие, пустив Бэб с змейкой, и это мне почти удалось. Лишь в последний момент ее корму занесло к бетонному отбойнику. Я услышал, как Бэб застонала, когда правое заднее колесо чиркнуло по камню. У меня из глаз полетели искры. Ощущение было таким, словно на скорости 495 миль в час я коснулся бордюра локтем или коленом. Но в целом наш маневр удался. Мы обошли продолжавшего тормозить Марио и понеслись ко второму повороту. Где-то на половине пути я понял, что все это время не дышал. Красное размытое пятно пронеслось мимо нас, и я почувствовал, как сердце сбилось с ритма. Номер 11. Люси и клон Койта вырвался вперед и продолжал наращивать преимущество. Синхроциклотрон и Бэпс взвыли на самой высокой ноте, но слишком много скорости было потеряно на вираже, когда мы едва не столкнулись с клоном Марио. После прямой перед поворотом номер 3 преимущество Койта составляло уже несколько корпусов. Люси была моей первой классной машиной. Но в эти оставшиеся до финиша секунды я осознал, что настоящей дамой сердца стала для меня именно Бэпс. Слезы выступили у меня на глазах, когда я понял, что могу ее потерять. О чем я только думал, когда соглашался на это дурацкое пари? Что я буду без нее делать? «Держись, любимый!» – прохрипела Бэпс. Я с трудом расслышал ее сквозь стон и вой перегруженных контуров и цепей. «Еще не все потеряно!» Мы не могли выиграть. Просто не могли, и все же я был бесконечно благодарен Бэпс за этот последний отчаянный порыв. Про себя я решил. Прежде чем ее увезут от меня и разберут на части в каком-нибудь грязном и темном бородианском ангаре, она узнает, что такое истинная любовь. И собрав в кулак всю свою волю, решимость и остатки мужества, я бросил Бэпс вперед. Ее коллектор взревел, всасывая парные частицы из квантованного покрытия на повороте номер 3. Бэпс пулей пронеслась по прямой и вошла в четвертый и последний вираж. Ускорение при этом выдерживалось такое, что у меня проявился эффект туннельного зрения. По бокам расплылось и потемнело, но все, что было впереди, я видел достаточно отчетливо. Расстояние между нами и Люси начинало сокращаться. Очевидно, клон Фойта заметил нас в зеркале и еще плотнее прижался к бровке, выигрывая миллиметры и миллионные доли секунды. На выходе из четвертого поворота мы отставали от лидера всего на полтора корпуса. Фойт гнал Люси как никогда. Мои нервные импульсы, просочившись сквозь титановые днища, достигли ускорителя частиц, и Бэпс взревела, как ракета. Расстояние продолжало сокращаться, но медленно, слишком медленно. Я отчетливо видел, что за немногие оставшиеся до финиша ярды нам не ликвидировать разрыв. Мы оба отдавали все силы, всю нервную энергию, но нам по-прежнему светило только второе место, а в данном случае это означало поражение. «Проклятье!» – завопил я. Голос Бэпс донесся, казалось, сразу со всех сторон. «Держись крепче, бадди!» С этими словами она вильнула в сторону и, выскочив из-за спины Фойта на свободную траекторию, словно уперлась в стену твердого неподатливого воздуха, который казался крепче камня. В следующий миг у меня внутри все перевернулось, как бывает, когда самолет проваливается в воздушную яму. В ушах раздался отчетливый щелчок, а свет перед глазами на мгновение померк. Когда зрение снова вернулось ко мне, я увидел, что финишная линия отдалилась, будто я смотрел в перевернутый бинокль. Потом мне на грудь свалилась бетонная плита,
И еще несколько мгновений я видел дневной свет, как далекое-далекое пятнышко. Действительно ли я заметил клетчатый флаг в руках судьи, или это мне только почудилось? Номер 11 пересек финишную черту. Я видел его достаточно ясно, вот только он почему-то двигался нам навстречу. Именно так и было. Я готов поклясться чем угодно. Что касается нас, то мы стояли у первого поворота, обратившись лицом назад. Каким образом мы оказались за линией финиша, я так и не понял. Что за чертовщина? «Мы победили, любимый», — хрипловато сказала Бэбс. И рев ее двигателя упал до чуть слышного мерного рокота.

0: Как прошел остаток дня, я помню довольно смутно. События сменяли друг друга с поистине калейдоскопической быстротой. Вот мы с Бэбс совершаем круг почета, вот Спарки в восторге лупит меня по спине, пока я принимаю из рук главного судьи традиционную бутылку кумыса. Вот я поднимаю на вытянутых руках тяжеленный кубок, раздаю интервью, разговариваю по телефону с президентом. Только вечером в гараже, вдали от суеты, мы с Бэбс получили возможность поговорить по душам. «Я не понимаю, что произошло», — сказал я, подсоединившись к ее нейросети.
1: «Как что? Мы выиграли.
0: Ты прекрасно понимаешь, о чем я говорю.
1: Гипердвигатель для межзвездных полетов, из-за которого разгорелся весь сыр-бор, сделан по той же технологии, что и мой силовой агрегат. Разве для тебя это новость?»
0: «Совершеннейшая. А при чем тут гипердвигатель?»
1: «Сам подумай. Я-то догадалась задолго до старта».
0: Она впрыснула мне небольшую порцию серотонина, и я начал понимать. «Неужели мы вызвали темпоральное смещение?» — воскликнул я, все еще не веря.
1: «Нет», — отрезала Бэбс. «Это я вызвала темпоральное смещение, а ты просто сидел в кокпите и старался удержать завтрак в желудке».
0: Я с трудом сглотнул. «Боюсь, судейской комиссии это не понравится».
1: «Может быть», — беспечно бросила Бэбс. «Но я уверена, что бородиане не станут вносить протест».
0: «Почему?»
1: «Ты, я вижу, был слишком занят, разыгрывая перед спонсорами покорителя асфальтовых трасс, и не слышал последние новости. Бородиане признались...»
0: «В чем?»
1: «В том, что им нечем платить по счетам».
0: «Как это?»
1: «Да нет у них никакого гипердвигателя».
0: «Все равно я не понимаю».
1: «Они поставили на кон то, чем не обладали».
0: Понемногу до меня стало доходить. «Но ведь это... это обман! Почему они так поступили?»
1: «Они были уверены в своем выигрыше».
0: Мне вдруг стало невыразимо стыдно. Зная, что Бэбс чувствует мое смущение, я и вовсе был готов провалиться сквозь землю. Проклятая нейроконтактная связь. Нет бы Спарки сделать ее односторонней. «Прости меня, если можешь», — попросил я.
1: «Нет.
0: В любом случае, я не должен был допустить, чтобы тебя сделали ставкой в этой гонке».
1: «Я тебя простила, любимый», — ласково сказала Бэбс, и я сразу почувствовал себя лучше. «Только не думай, пожалуйста, что легко отделался», — сразу же добавила она.
0: «Но как мне вернуть долг?» — пробормотал я, заранее зная, что бы ни придумала Бэбс, мне это не понравится.
1: «Я сама позвонила госпоже президенту и предложила сделку», — сказала Бэбс. «Я передам ей секрет гипердвигателя в обмен на неограниченный доступ к любым гоночным трассам Земли».
0: «Просто отлично!»
1: «Но это еще не все. Есть одно условие».
0: «Какое же?»
1: «Сделка вступает в силу только после того, как мы с тобой подпишем пожизненный брачный контракт».
0: Я ухмыльнулся. «Первый брак между машиной и человеком?»
1: «Ты все правильно понял, дорогой. Мне кажется, медовый месяц лучше всего провести в Монте-Карло, а затем съездить в Себри. Я слышала, там проводятся очень интересные гонки на выживание».
0: «Что ж, неплохо», — согласился я. Честно говоря, меня сильно беспокоило, буду ли я на высоте во время 24-часовых гонок по пересеченной местности, но этот вопрос я решил отложить на потом. Идея брачного союза между человеком и машиной пульсировала в каждом моем нерве, в том числе и в тех, о существовании которых я до этого момента даже не подозревал. «И все же я не понимаю», — проговорил я. «Если ты с самого начала знала, что сможешь осуществить временной гиперпереход, зачем вообще было напрягаться?»
1: «О, Бадди», — прошептала Бэбс. Ее голос прозвучал прерывисто, словно слова застревали в ее искусственных нейроэлектронных контурах. «Ведь я участвую в гонках вовсе не ради победы, а ради тех кругов, которые мы с тобой пробегаем между стартом и финишем. Именно ради них стоит выигрывать

0: Я представляю своего коллегу, писателя-фантаста Антона Первушина, но сегодня он выступает перед вами не только как писатель. Магистр технических наук, популяризатор космонавтики, член Союза ученых Санкт-Петербурга, фантаст, журналист, член Федерации космонавтики Антон Первушин. И сейчас для начала, для погружения в фантастический космический мир, Антон расскажет вам небольшую лекцию о будущем космонавтики. И дальше рассказы специально ранжированы по времени. Сначала мы прочтем фантастический рассказ о прошлом космонавтике, потом о, ну, не совсем настоящем, скажем так, параллельном настоящем, и потом о будущем космической экспансии. И вот Антон сейчас как раз задаст вам настроение. Я передаю ему микрофон. Антон, welcome.
1: Спасибо, Сергей. Спасибо за аплодисменты. Я рад вас сегодня всех видеть. Добрый вечер. Спасибо, что пришли. С наступающим праздником. И я хочу... У меня всего 20 минут. Я хочу рассказать не скучную лекцию в духе «Есть жизнь на Марсе?» «Нет жизни на Марсе?» «Науке это неизвестно?» А рассказать о неком соображениях, которые у меня складывались много лет. И я хочу вас с ними познакомить. Кратенько. Картинки, которые будут появляться, будут иллюстрациями к моему выступлению. Они будут воспроизводиться все время. Ну, вы примерно можете их ассоциировать с теми словами, которые я буду сегодня произносить. С теми фразами и теми утверждениями. Если у вас возникнут вопросы по итогам, то, конечно, я сегодня на них ответить не смогу. Поэтому пишите мне в Facebook. В Facebook я представлен, ВКонтакт. Живой журнал, везде я, в общем,

0: чем-то есть, ну, кроме, наверное, Твиттера и там других странных систем, которых я не знаю просто. Вот. Итак, там вот были котята, если вы помните, и кошки. Это была Солнечная система, если кто не догадался. Когда я смотрю на Солнечную систему, я, конечно, вижу не только котов и кошек и котят, но и другие вещи, которые наводят на определенные мысли. Если, скажем, там еще век назад, там, в 19 веке и раньше, Солнечная система представлялась совершенно по-другому, то сегодня мы, благодаря космическим исследованиям с помощью автоматических станций, космических аппаратов, межпланетных аппаратов, мы, в принципе, уже более-менее ее изучили. И когда я вот смотрю, как она устроена, я человек неверующий, материалист, тем не менее начинают возникать странные мысли о некоем замысле. Потому что Солнечная система идеально устроена для космической экспансии человечества. Вот они, да? Объясню. Если бы, скажем, Венера была обитаемым миром, как описывали ее фантасты прошлого, то мы бы двигались, соответственно, внутрь, ближе к Солнцу, и тратили бы ресурсы на то, чтобы, так сказать, ее освоить, там поселиться и так далее. Ну, как Рэй Брэдбери описывал, читали наверняка. Если бы Марс был обитаемой планетой со своей цивилизацией, как описывало множество авторов в разное время, мы бы, скорее всего, двинулись к Марсу, осваивали бы его и так далее. Если бы не было Луны, то наша экспансия в принципе была бы затруднена. У нас не было бы вот такого объекта, который вроде бы рядом, но в то же время, ну, мертвый такой мир, в котором, в общем, ну вот, да, котенок, который прыгает. Ну, то есть, в принципе, понятно, да, что ничего не остается, зная устройство нашей Солнечной системы, как двигаться вовне. И при этом Луна является мертвым миром, ну, идеальным полигоном для отработки техники для полета на Марс. Марс является идеальным полигоном для отработки движения дальше. Система Юпитера является идеальным полигоном со своими спутниками, огромным количеством спутников, является такой моделью иной звездной системы. Сатурн еще более такая расширенная модель и более далекая. То есть, понимаете, да, складывается впечатление, что Солнечная система сконструирована для того, чтобы обеспечить космическую экспансию вовне. То есть некоторое количество полигонов, которые специально так устроены, чтобы мы двигались дальше, отрабатывали разные этапы космической экспансии и вышли в конечном итоге к звездам. Но, как вы прекрасно знаете, звезды очень далеко. Ну, скажем, Альфа Центавра находится дальше от нас в 8 с лишним тысяч раз дальше, чем Плутон, то есть дальняя планета. При этом самый быстрый аппарат, вообще созданный человечеством, космический, разумеется, я говорю о космонавтике, он разогнался всего лишь до 16 метров в секунду. Это аппарат «Новые горизонты», может быть, вы о нем слышали, который был отправлен к Плутону. Он летел почти 10 лет. То есть самый быстрый аппарат, созданный человечеством, летел до Плутона 10 лет почти, а расстояние от Плутона и до ближайшей звезды Альфа Центавра, тройная там система, вы наверняка слышали, из двух звезд плюс еще Проксима, нужно в 8,5 тысяч раз дальше. То есть вы легко можете умножить и понять, сколько лет аппарат «Новые горизонты», самый быстрый аппарат, созданный человечеством на сегодня, летел бы к этой звезде. Ну, вы наверняка тоже знаете, что существует большое количество разных проектов звездолетов. Идеи звездолетов появились еще в 19 веке, они были достаточно примитивные, опирались на слабые представления вообще о физике. То есть тогда не было теории Эйнштейна, которая ограничивает наше перемещение материальных тел определенной скоростью, скоростью света. И поэтому, конечно, были разные фантазии. Потом было установлено, что скорость света предельная для движения. и, соответственно, ну, как бы возник определенный барьер. То есть даже если мы создадим сверхпупер-пупер звездолет, очень скоростной, все равно у нас есть предел. Понятно, что поскольку скорость света предельна, то возникли сразу проекты, ну не сразу, да, это я так преувеличиваю, где-то как раз после войны возникли проекты фотонных звездолетов, то есть звездолеты, которые могут теоретически разогнаться до скорости света, поскольку они на свет и опираются. Но, кстати, кто, вот, ну, братья Стругацкие описывали эти фотонные звездолеты. Непобедимый Станислава Лема – это фотонный звездолет. У фантастов эта система была очень популярна. Проблема ее в том, что идеальный фотонный звездолет, то есть который может разогнаться до скорости света, должен использовать аннигиляцию материи. Когда был открыт позитрон, антиэлектрон, то полагали, что вот антиматерия есть везде, и можно ее как-то так собрать из пространства, аккумулировать и создать необходимое количество антиматерии. Но оказалось, что это показалось. На самом деле антиматерии в нашей Вселенной очень мало. То есть ее даже, может быть, и нет. Есть только отдельные элементарные частицы, такие как позитрон. То есть ее придется делать искусственно. А искусственно ее делать потребуется колоссальная энергия. И лучше эту энергию использовать непосредственно для того, чтобы лететь к звездам. И, в общем, были и другие проекты. Был проект использования разгона звездолетов с помощью... просто специального микроволнового излучения, с помощью каких-то специальных парусов, таких вот металлических, которые, в общем, масса вся была всяких идей, но они, к сожалению, все очень плохо, слабо, ну, продуманы, они для того, чтобы их реализовать, потребуются колоссальные ресурсы. И кажется, вот когда их изучаешь, возникает впечатление, что звезды всегда будут недоступны. Но тем не менее, есть техническая возможность реально полететь к звездам. Здесь вот картинки, которые мелькают, они не случайные, это не просто взятые из интернета картинки. На этих картинах представлены два типа звездолетов, проекты которых, в общем-то, имеют очень серьезное техническое обоснование. Один называется «Орион», другой называется «Дедал». Вот здесь «Дедал» сейчас. Тот, который потом возникнет сразу после Солнечной системы, это проект «Орион». Эти проекты появились, когда появилось атомное оружие. Автор идею первого проекта, который называется «Орион», придумал Станислав Улам, польский физик, который работал в проекте «Манхэттен». Сразу после войны, в 1946 году, он задумался, как вот вообще, в принципе, можно атомные бомбы использовать в каких-то мирных целях. И вдруг понял, что, в принципе, сам взрыв – это такая вот энергия выделяющаяся, которая может двигать некие предметы, а не только уничтожать все у себя вокруг. И, соответственно, на этой идее возникла идея взрыволета. Мы бросаем за корму корабля атомную бомбу, одну за другой. Вот здесь показано, как взлетает взрыволет «Орион». И, соответственно, двигаемся. Понятно, да, что нужна некая защита. И вот за, собственно, корабль сверху, снизу находится такая называемая плита-толкатель. Вот здесь очень хорошо показано, как она работает. А между, собственно, самим звездолетом и плитой-толкателем находится амортизация. Зачем она нужна? Потому что если взрывать непосредственно без амортизации, то ускорение будет настолько высоким, что просто уничтожит не только даже любое живое существо, которое находится внутри этого корабля, но и уничтожит, собственно, даже оборудование. То есть ни одно оборудование не выдержит таких ускорений. Речь идет о десятках тысяч G. Поэтому, чтобы это ускорение компенсировать, стоит вот эта амортизация. Улан предложил саму идею. Для того, чтобы ее как-то проработать, понадобилась работа и других физиков. После войны в США была организована такая корпорация General Atomic, которая, собственно, и занималась проектами коммерческими, связанными с атомной энергией. Как можно сделать эту атомную энергию, как ее поставить на службу людям. И вот этот проект очень понравился, пришелся ко двору, и был такой Тед Тейлор, известный достаточно физик, который как раз разрабатывал первые реакторы американские, участвовал в этом. И он как раз предложил, давайте сделаем это. Это, замечу, все еще было до полета Гагарина. Речь идет о 58-59 годе. И, в принципе, уже тогда появилась идея использовать атомную энергию для разгона кораблей. Причем, самое интересное, у них очень были такие, я бы сказал, шапкозакидательские планы. То есть они думали, что если НАСА откажется, тогда уже, в общем, создавалось агентство, управление по вот американское космическое агентство НАСА, и соответственно уже тогда они хоть предлагали альтернативный проект. То есть они видели, что НАСА идет по химическим ракетам, но химические ракеты громоздкие, неповоротливые, они не могут очень разогнаться до значительных скоростей, и предлагали свой проект как альтернативу. И у них были очень планы такие, что уже к 70-му году мы будем осваивать систему Юпитера. Кажется фантастикой, но тем не менее это все было обосновано. Проект «Орион» развивался, создавались модели, создавались различные варианты. В силу того, что действительно все-таки космонавтика пошла по пути именно химических ракет на первом этапе, и НАСА, разумеется, воспринимала конкурентов негативно, поддержки они не получили, а в 63-м году был подписан договор международный между США, Великобританией и Советским Союзом, запрещающий испытания атомные в трех средах – в космосе, атмосфере и воде. И все, и проект поэтому был закрыт. Тем не менее, этот корабль оставался, он был частично рассекречен, и поэтому стал предметным для обсуждения фантастов. Первый, кто собирался о нем написать, был Артур Кларк в «Космической Одиссее». Вы наверняка не знаете, что роман «2001 год. Космическая Одиссея» и фильм Стэнли Кубрика снятым, по нему изначально предполагали именно строить на концепции взрыволета. Но просто сочли, что поскольку все-таки атомные взрывы всегда связаны с войной, с представлениях людей, а Стэнли Кубрик в принципе был антимилитаристом, то убрали его, все-таки взрыволет из этого фильма. Из книги, разумеется, тоже. Тем не менее, этот проект продолжал обсуждаться как интересный, как перспективный, потому что только с помощью этой системы можно было разогнать корабль до более-менее приличных скоростей, сопоставимых со скоростью света, и поэтому называемых релятивистскими. Был такой Фримен Дайсон, может, слышали, известный тоже физик, участвующий в атомной программе, визионер, который предложил именно, если я сейчас рассказывал вам о принципиальной схеме космического корабля взрыволетного, то Фримен Дайсон предложил проект звездолета, который должен был лететь к Альфе Центавра 150 лет. Ну вот примерно до такой скорости мог разогнаться этот взрыволет на бомбах обычных урановых. Взять большой арсенал, собрать все бомбы, наделать еще бомб и вот отправить его в дальний полет. Как оправдывал Фримен Дайсон эту необходимость? Он считал, что должен быть запасной дом у человечества, причем как можно более отдаленный, потому что тогда опасались, что будет какая-нибудь глобальная катастрофа, которая поставит на человечестве крест. Опасались, что придет какая-нибудь фашистка. Недавно же война прошла. Какая-нибудь фашистская диктатура захватит планету. И тогда должна быть колония где-то очень далеко, там, где, куда эта диктатура не доберется. То есть вот такое было обоснование. Сегодня мы понимаем некоторую наивность этих идей, но тем не менее сама по себе эта техническая концепция оставалась актуальной. Вот мы, собственно, здесь видим взлетающий «Орион». Дело в том, что атомные урановые бомбы – это недостаточно эффективный для звездолета способ движения. Есть еще более лучший, и к этому через вот буквально в 73-м году к идее о том, что нужно разработать на более таких эффективных принципах взрыволет, пришло британское межпланетное общество, достаточно известная организация, которая поставила в 73-м году перед собой задачу разработать корабль оптимальный. Они сразу отказались от пилотируемой системы, то есть они не предполагали разрабатывать звездолет на сегодняшнем этапе пилотируемый, предлагали разрабатывать зонд беспилотный, который отправится к одной из звезд для того, чтобы просто посмотреть, как там все устроено. В то время не было вот этих вот способов на определение планет, которые сегодня, вы наверняка знаете, существуют, и поэтому необходимо было вот как бы попробовать непосредственно туда заглянуть. И возник проект Это вот здесь, кстати, сейчас показана поздняя версия Ориона, а дальше пойдет уже проект Дедал. Проект Дедал, разработанный британским межпланетным обществом, он как бы создавался именно как проект на... Нет, это еще не Дедал, это все еще Орион. Вот. Как создание зонда для исследования ближайших звезд беспилотного. И в том, чтобы результат создатели этого зонда получили еще при жизни, так сказать, ну, при своей жизни. То есть начали еще студентами, а уже глубокими стариками узнали, чем закончилось. Это все еще Рен. Сейчас уже пойдет Дедал. Смысл в том, чтобы использовать не энергию распада, а энергию синтеза, которую, как вы прекрасно знаете, то есть термоядерная энергия, гораздо более мощная, чем собственная энергия распада. То есть использование термоядерных зарядов. Мы берем капсулу небольшую, в нее помещаем гелий-3 и дейтерий, взрываем ее в фокусе мощных лазеров, вырабатывается, собственно, происходит вспышка, магнитное поле служит амортизатором и одновременно толкателем, щитом-толкателем, то есть мы заменяем, вот здесь уже пошел Дедал, здесь атомные бомбы и щит-толкатель, мы заменяем магнитным полем, происходит как бы толчок, и звездолет начинает лететь. В принципе, с помощью такой системы можно разогнать, это было доказано британским межпланетным обществом, до 10% скорости света. А это уже реально, то есть уже ближние звезды становятся доступными. Естественно, они не предполагали отправлять людей, но уже само по себе отправка такого корабля была бы большим достижением. К сожалению, для этого очень нужно гелия-3. Но гелий-3, как вы знаете, на Земле, это изотоп гелия, он в очень малых количествах, чуть побольше его на Луне, но самое большое количество гелия-3 находится в высших слоях атмосферы Юпитера и в его магнитосфере. То есть, в принципе, нужно отправить сначала этот корабль туда, там собрать этот гелий-3 и уже потом отправлять его к звездам. Это достаточно сложная технологическая миссия, но она вполне осуществима. То есть это мы можем сделать реально. Единственное, что опять же препятствует вот таким испытаниям, исследованиям, развитию этих технологий, это новый договор, который подписывали уже вот в наше время, в 90-е годы, который был подписан, о запрещении уже испытаний всеобъемлющих атомных испытаний где-либо вообще. Причем Россия это подписала. Сейчас я вам скажу очень... Я уже закончил с описаниями звездолетов. Вот, кстати, здесь показано, как Дедал отправляется, приближается к звезде. Это уже как бы его вторая ступень, которая уже разогнана до скорости близкой, ну, релятивистской. Она приближается и, в общем, уже готова исследовать систему. Я хожу, да, спасибо, Сергей. Мне Сергей тут напоминает. Я хочу сейчас сказать очень серьезную вещь. Дело в том, что вы, наверное, следите за политической ситуацией. И видите, как сегодня к нам мир относится. По-моему, сегодня как раз тот самый случай, тот момент, который на самом деле скоро закончится, так или иначе, когда мы имеем право на эти договоры, сделать вид, что мы их больше не соблюдаем, временно приостановить их действия. Почему? Я имею в виду договоры, о которых я рассказывал, об атомных испытаниях и всеобъемлющих. Потому что сейчас именно тот момент, когда нужно создать технологию, которая будет прорывной, звездолетную технологию. Этот момент не будет очень долго длиться. Он на самом деле, это всего лишь несколько лет. Но если у нас получится с помощью вот такого политической ситуации совершить в этом прорыв, то наша страна реально сможет выйти в передовые, в лидеры, собственно, мира именно в технологии звездолетной. А почему нужно лететь к звездам? Ну, я вам уже об этом, я с этого начал. Потому что Солнечная система устроена так, что невозможно не воспользоваться этим. Нам как бы кто-то как бы говорит: смотрите, я для вас организовал идеальное место, в котором движение, все этапы предусмотрены для вашего движения вовне, к звездам. И, конечно, хоть я уже и говорил, что я не мистик и не религиозный человек, но вот сама по себе Солнечная система заставляет нас задуматься, и не воспользоваться этим было бы странно, нелепо, смешно. С наступающим Днем космонавтики! Спасибо за внимание! спасибо за внимание. Я хочу еще, поскольку буду сейчас вот буквально читать мои рассказы, буквально пару фраз сказать по поводу этих рассказов. Первый рассказ, как сказал Влад, он действительно происходит до космических полетов на Земле, хотя и полностью посвящен космонавтике. Я не буду тоже спойлерить, просто хочу сказать, что все персонажи этого рассказа, это они исторические, они описаны так, как они были в реальности, в прошлом, кроме одного.
1: Но этого я одного, прошу прощения,
0: я думаю,
1: Антон,
0: вы все узнаете.
1: Я, это Влад, я хотел бы попросить не раскрывать тайну литературного героя. Да, спасибо большое.
0: Вот, и второй рассказ, он является частью большего цикла. Он является, хотя он вполне самостоятельный, но он как бы является элементом достаточно большого, как бы объемного проекта. И мне интересно, и там есть загадка, мне интересно, угадает ли кто-нибудь из присутствующих здесь в зале, догадается ли, о чем вообще этот рассказ. Спасибо. Ну, я вам желаю хорошего прослушивания. Надеюсь, Влад сегодня как бы покажет себя.

0: Стояло прекрасное летнее утро, словно самими богами предназначенное, чтобы радоваться жизни. И, пожалуй, этот человек с удовольствием порадовался бы своей жизни, поскольку был абсолютно и бесповоротно мертв. Мертвее быть трудно, разве что окончишь специальные актерские курсы. Протянул сержант Колон. Анкмарпорская городская стража, ночная смена, сверяясь со своим блокнотом. Насколько можно судить, смерть наступила в результате А. Избиения по меньшей мере одним тупым предметом, Б. Удушения связкой сосисок и В. Покусания как минимум двумя животными с острыми зубами. Ну, Шнобби, какие будут предложения?
1: «Предлагаю немедленно арестовать подозреваемого, сержант!» — пролаял капрал Шнобс, щеголевато отдавая честь.
0: «Подозреваемого?» «И его!» — пояснил Шнобс, толкая труп сапогом.
1: «По-моему, это очень подозрительно, вот так вот валяться мертвым. К тому же он явно был под мухой. Налицо злостное нарушение общественного порядка в мертвом виде».
0: Колон задумчиво почесал затылок. «Конечно, предложение капрала Шнобса сняло бы целый ряд проблем, но...»
2: «Вряд ли тут все так просто», — медленно проговорил он.
0: «Капитан Ваймс наверняка велит нам разобраться, что к чему. В общем, давай так, Шнобби, бери его на плечо и тащи в штаб-квартиру».
1: «Там-то мы и съедим сосиски», — уточнил капрал Шнобс.
0: Не так уж это легко руководить ночной стражей Анкмарпорка, величайшего из городов плоского мира. Плоского в самом что ни на есть буквальном смысле. Более того, этот мир путешествует через вселенную на спинах у слонов, которые в свою очередь стоят на панцире громадной черепахи. А спрашивается, почему бы и нет? Нечто таинственное произошло в запертой изнутри комнате. Тут явно замешан волшебник, мрачно размышлял капитан Ваймс. Жертва-убийца, превратившись в зомби, обличает собственного убийцу. Собака вместо того, чтобы сидеть в своей конуре, бродит по улицам и болтает с прохожими.
1: Проклятье! Наверняка есть такие миры, и просто не может не быть, где всего этого нет.
0: Капитан Ваймс искренне верил в логику. Примерно так же человек, живущий посреди пустыни, верит в лед. Логика обязана быть. Не здесь, значит, где-то еще... А было бы так приятно хоть однажды распутать настоящее преступление. Он взглянул на посиневшее лицо трупа, внимательно осмотрел тело и задумчиво прищурился. С ума сойти, самые настоящие улики, причем столько. За долгие годы службы в ночной страже он еще ни разу не сталкивался с нормальными обычными уликами.
1: «Ограблением тут и не пахнет, сэр», — отрапортовал сержант Колон. По той причине, что карманы его были битком набиты деньгами. Мы насчитали целых 11 долларов.
0: «По-моему, 11 долларами карманы особо не набьешь», — нахмурился капитан Ваймс.
1: «Согласен, сэр. Но все дело в том, что в его карманах не было ни единой крупной монеты, только пенни и полпенни. Я вообще удивляюсь, как с него штаны не падали. А еще, сэр, немножко поработав мозгами, я пришел к выводу, что потерпевший работал в сфере развлечений. В карманах у него были визитки «Час дрема», «Детский развлекатель».
0: «Насколько я понимаю, из живущих в округе никто ничего подозрительного не заметил», — уточнил капитан Ваймс.
1: «Задача найти свидетелей была возложена на констебля Моркоу, сэр», — откликнулся сержант Колон.
0: «Ты послал капрала Моркоу расследовать убийство? В одиночку?» — воскликнул Ваймс. Сержант почесал затылок. «Ну да», — а он и не возражал. Лишь спросил, не знаю ли я какого-нибудь... очень старого и тяжело больного человека. У каждого убийства, совершенного на плоском мире, гарантированно имеется хотя бы один свидетель. Работа у него такая. Капрала Моркоу, самого молодого члена ночной стражи, многие считали простаком. И он действительно был прост. Невообразимо прост. Меч, кстати сказать, тоже очень простая штука. А еще капрал Моркоу обладал, наверное, самым прямолинейным мышлением за всю историю Вселенной. Сидя у кровати больного старика, который, впрочем, только обрадовался компании, капрал Моркоу терпеливо ждал. И, наконец...
1: «Сэр,
3: «Мне точно известно, что вы что-то видели», — сказал он, вытаскивая из кармана свою записную книжечку. «Ведь вы там были».
4: «Не стану отпираться», — согласился Смерть. «Я действительно там был по долгу службы. Но, честно говоря, мне редко доводилось встречать столь необычные случаи».
3: «Понимаете ли, сэр», — продолжал капрал Морков, «согласно закону, вас можно обвинить в укрывательстве или же в пособничестве. Вы должны помочь нам восстановить справедливость».
4: «Справедливости нет. Есть только я».
3: «А еще есть закон», — парировал капрал Морков. «И в данный момент я его представляю».
4: «Ты хочешь, чтобы я кого-то заложил? Сдал? Стуканул?» «Нет. Часа дрему никто не убивал. Следовательно, помочь тебе я ничем не могу».
1: «Не знаю, сэр, не знаю», — покачал головой Морков. «По-моему, вы уже мне помогли».
4: «Проклятие!»
3: Наклонив голову, чтобы не стукнуться о низкую притолоку, Морков перешагнул через порог и спустился по узкой лесенке. Смерть проводил его взглядом.
4: «Итак, на чем я остановился?»
2: «Извини, что вмешиваюсь», — ядовито проговорил лежащий в кровати морщинистый старик. «Но мне уже 107 лет, если ты вдруг не заметил. Мне что тут, до скончания веков валяться?»
4: «Да-да, конечно».
3: Смерть задумчиво провел оселком по лезвию косы. Впервые он помог стражникам в их расследовании. Но работа не ждет. Капрал Морков легким шагом мерил городские улицы. Все преступления расследуются по одной и той же схеме. Он даже читал специальную книжку, посвященную именно этому вопросу. Сначала ты собираешь улики, а потом все они должны сложиться в общую картину. Итак, что имеется? Во-первых, сосиски. Эти сосиски кто-то должен был купить. Во-вторых, куча мелочи. Только одна подгруппа человеческой расы расплачивается монетками по одному пенни. Капрал Морков заглянул в колбасную лавку, отловил на улице компанию детишек, поболтал с ними немного и, наконец, вернулся в переулок, где было совершено преступление. Контуры трупа капрал Шнопс обвел мелом, а также раскрасил в разные цвета. Пририсовал трубку, тросточку и добавил на задний план пару деревьев и кустов. Получилось очень даже неплохо. Пока Шнопс трудился, прохожие накидали ему в шлем целых 7 пенсов. Присев на останки бочонка, Морков некоторое время пристально рассматривал кучу мусора, сваленного в дальнем углу переулка.
4: «Ну ладно,
3: можете выходить», — в конце концов произнес он. «Честно говоря, не знал, что в мире еще остались гномы». Мусор зашуршал, и оттуда появились самые настоящие гномы. Маленький горбун в красном колпаке и с кривым носом, женщина в тряпичном чипце и с крошечным ребенком на руках, миниатюрная копия стражника, собачка с ошейником из перьев и маленький-маленький крокодильчик. Устроившись поудобнее, капрал Морков приготовился слушать.
2: «Он вынудил нас», — сказал горбун.
3: Голос у него был на удивление звучный.
2: «Он всех бил, даже крокодила, только и знал, что колотить нас палками. А еще он отнимал все деньги, что собирал Тоби, это наш песик. Как-то раз он в очередной раз напился, и мы убежали, однако он поймал нас в этом переулке, набросился на Джуди и ребенка, но споткнулся, упал, и тогда мы...»
3: «А кто именно ударил его первым?» — перебил Морков.
2: «Мы все!»
3: «Ну, вряд ли у вас получилось бы забить его до смерти», — заметил Морков. «Силенок не хватило бы. Кроме того, у меня есть показания надежного свидетеля. Так что вы его не убивали». И поняв это, я снова осмотрел труп. Так вот, час дрема просто задохнулся. «Вам известно, что это такое?» Он вытащил из кармана маленький кожаный кружок.
2: «Это пищалка», — пояснил маленький стражник. «С ее помощью дрема пародировал голоса. Он считал, что наши недостаточно смешные», — вставила женщина по имени Джуди.
3: «Эта пищалка застряла у него в горле», — сказал Морков. «В общем, вы свободны. Можете отправляться на все 4 стороны».
2: «Мы думали создать народный кооператив», — пожал плечами главный гном.
5: Ну, что-то вроде уличного театра. Экспериментальные драмы и всякое такое прочее. Это всяко лучше, чем лупить друг друга палками по голове.
6: Вы смешили детей тем, что били друг друга палками, удивился Морков.
5: Дрема хвастался, что изобрел новый вид развлечений. Говорил, что очень скоро наши представления будут пользоваться огромным успехом.
6: Поднявшись, Морков швырнул пищалку в мусорную кучу. «Люди такого не потерпят», — сказал он. «Только не в этом

А это город-герой Москва. 94 FM. Пионер FM. Feeling goofy, oh yeah, I heard that.

0: Здравствуйте все, вы слушаете Pioneer FM. А на Pioneer FM сейчас начинается модель для сборки.
1: Добрый вечер, модель для сборки. С вами и сегодня это Влад Коп и я, ваш покорный слуга Михаил Габович. Привет!
0: Для тех, кто в танке, для тех, кто только что присоединился к нам, вот только сейчас, и даже не знает, что это такое, модель для сборки, с чем ее едят. В общем, Михаил Габович будет играть музыку. As a DJ, как диджей. Я, Влад Коп, буду читать под это дело рассказ. Сегодня это рассказ Ивана Наумова «Мумбачья площадка», с которой мы хотели познакомить наших слушателей очень давно, но все как-то не получалось. Мистическая история, честное слово. Поэтому сегодня мы даже позвали автора сюда к нам в студию для того, чтобы это было еще одним, видимо, гарантом того, что рассказ все-таки дойдет до ваших ушей. И это происходит прямо сейчас. Буквально через несколько минут, сейчас мы, конечно, оставляем вас на некоторое время в объятиях замечательной музыки, принесенной сегодня Михаилом, для того, чтобы вы вошли в правильный настрой, напитались нужными вибрациями и были готовы к прослушиванию рассказа.

Иван Наумов. Мумбачья площадка. Александр, безопасности территории, не может удержаться и все-таки смотрит через открывшийся люк в зенит. Глупость. Если долбанут с орбиты, все равно ничего не увидишь. Да и меры приняты, ему ли не знать. Ближние и дальние обнаружения, три бота прикрытия, сетка из 50 спутников. Планета для пикничка накрыта и готова к употреблению. Отдыхающим никто не помешает. Александр облизывает пухлые фиолетовые губы, царственным жестом дает помощникам отмашку, и начинается разгрузка. Софья Игоревна, финансы и собственность, подставляет плечи и шею острым струем воды. Истома уходит. Остается смыть глупую улыбку, чтобы Ром не вообразил себе незнамо что. Хотя... Она чуть выглядывает из-за занавески и несколько секунд разглядывает через полуприкрытую дверь щиколотку, пятку, ступню, смешные растопыренные пальцы. Хотя имеет право. Улыбка опять гнет уголки губ, и приходится засунуть лицо под воду.

Эдуард Валерьянович, образ и перспективы, жадно разглядывает в иллюминатор водную гладь, светлые проплешины мелей, золотистые каемки пляжей. Бесценен каждый миг наблюдения. Уже слишком много видано, испробовано, изучено и разобрано по косточкам в поисках ускользающей красоты. Без постоянного ощущения присутствия, которое нельзя будет делать свое дело. Мозг жадно впитывает непривычные цветовые сочетания и узоры рельефа незнакомой планеты. Только с рельефом туго. Плоскость до горизонта, трехцветная размазня из травы, песка и воды. Марат Карлович, Маратище, сын-основатель, рассматривает в зеркале морщинки у глаз. Лучики разбегаются к вискам, как дельты великих рек. Никакой пластики, даже Э-2 согласился, что так будет лучше. Пора стареть, начинаются не детские игры. Нужно выглядеть на свои 45. Губы проговаривают вечернюю речь. За спиной сыто порыкивают псинки. Роман Андреевич, информация и связь, блаженно подтягивается, раскинувшись на кровати морской звездой. Ноги ватные, сердце колотится, но пульс постепенно приходит в норму. Хочется вздремнуть, но Софа может обидеться, так что не стоит. Она что-то мурлычет в ванной, сквозь шум воды мелодии не разобрать. Ром все-таки прикрывает глаза, и из ниоткуда сразу выползают столбцы цифр, схемы, цепочки слов кода. Странное ощущение свободного времени, когда работать не обязательно, а напротив, запрещено. И подозрительная тишина вокруг. Нет обычной дрожи обшивки. Уж не прозевали ли они посадку? Ром смеется.

0: Пахнет песком, травой и чем-то паленым. Бессмертные тетки из бухгалтерии центрального офиса гуськом спускаются по трапу заранее, начиная охать и ахать.
1: «Девочки, посмотрите, какой пляж! Чур, я первая потрогаю воду!»
2: «Люся, надо было сразу купальники надеть!»
0: И всему они рады, потому что отчеты закрыты, балансы сданы, и впереди, подумать только, полноценный месяц безделья и веселья, и ни копейки личных расходов. Жемчужина Карла, скромно именующаяся яхтой, а на самом деле тысячеместный лайнер, флагманский корабль трансресурса, передвижной лунопарк и боевая единица класса 7, начинает раскладываться, превращаясь в город-дом. Термообшивка уползает внутрь, освобождая место ярким секциям жилого сектора, ангарам и целевым блокам. Дюзы исчезают в основании быстро растущей башни. Праздничное настроение заставляет говорить чуть громче, чем нужно. Все одеты в легкомысленно яркое. Там и сям хлопает шампанское, пластиковые стаканчики ударяются с обязательным шутливым «дзынь». Члены экипажа в парадной форме следят, чтобы разбредшиеся пассажиры не вставали под стрелой, и взрывы смеха часто заглушают даже скрежет расползающихся конструкций.
1: «Ой, собачка! Ой, обезьянка!»
0: Одновременно вскрикивают две офисные дамы, и многие устремляются к ним, потому что на этой планете, в отличие от той, где прошлый раз проходила корпоративка, есть настоящая жизнь, а не только горы и снег. Хотя там тоже было весело, и надо посмотреть, что же это за жизнь, раз уж всем кололи прививку, и дайте-дайте, я ее поглажу, как она называется? Покрытое шерстью существо доверчиво тянет длинную шею к толстым, унизанным перстнями пальцам, дает погладить загривок, тыкается коротким носом в ладони и издает очаровательные, правда, девочки, курлыкающие звуки. «Да сколько их здесь?» Словно по-новому взглянув на окружающую корабль с трех сторон равнину, все вдруг видят, что зверей десятки, нет, сотни. Они лежат и сидят, и бродят вокруг, почти не реагируя на людей. И вот откуда этот противный запах. Несколько бедняжек попало под дюзы, вот глупышки.
2: «Софья Игоревна, Софья Игоревна!»
1: «Их как-нибудь зовут? Они млекопитающие? Они не кусаются?»
3: «Мумбаки»,
0: — лаконично отвечает железная Софа.
3: «Нет».
0: «Нет». Трансформация корабля в город завершается пафосным поднятием флага на башне. И снова крики радости, и снова пенится, и возбужденный гомон, и легкомысленная суета прибытия. Чуть в стороне топчутся, сбившись в неуверенную стайку, смущенные шахтеры и сортировщики, электрики, механики, наравне со своими директорами, попавшие в сказку за ударный труд или выслугу лет. Сразу три мумбаки прыгают вслед за улыбающейся Верой, имитируя ее движение. И Ром смотрит на несостоявшуюся подругу по-другому, сравнивая и удивляясь себе. Вопреки логике и его собственным вкусам, безупречно беспечная и свежая, будто не было трех суток в дороге девочка-археолог, ровным счетом ничего не может противопоставить зрелой чувственности финансов и собственности. Вера еще иногда звонит, и как же сказать ей? Ведь оправдываться не в чем, а все равно кошки на душе. Стюарды с неимоверной скоростью расставляют столы прямо в густой траве. Стремительно сервируется банкет, и вот уже все полупьяные и умиротворенные. И вечереет, и основное блюдо сменилось десертами, и посмотрите, какие здесь звезды. И, Эдуард Валерьянович, мне как-то неудобно за ваш стол. Ну что вы, лапушка, здесь все на равных, и в креманках горит мороженое, и глупая мумбака, убери уже свою голову, ты помнешь мне платье. И, Роман Андреевич, да, Софья Игоревна, не передадите тирамису. И чуть соприкасаются пальцы. Над озером расцветает десятицветный салют, и какая же нам безуха подвалила с тобой, дружище, ведь на все шахты пояса только два приглашения. И тише, тише, Марат Карлович собирается говорить. И вдруг слышно только, как позевывают и гулькают толстолапые мумбаки, и ветер шевелит траву, и сын-основатель неспешно идет от своего столика к микрофону.
4: «Друзья, коллеги, соратники,
0: Усилители разносят проникновенный голос прочь, туда, в темноту, за пределы занятого людьми кусочка пространства. Звезды горят ярче, чем на земле, целыми гроздьями, и парусиновые тенты чуть хлопают складками, и немеет рука, сжимающая хрустальную ножку бокала. И кто бы мог подумать, что придется увидеть живьем этого великого человека?
3: По старой доброй традиции, придуманной еще моим отцом...
0: Да, Карла Алексеевича все помнят, особенно старики, поэтому утвердительно кивают ветераны службы охраны, контролеры качества, отставные пилоты...
3: Гибель отца была ударом для всех, но Маратище оказался достойным преемником. Раз в два года мы собираемся, чтобы отвлечься от тягот и забот, чтобы восстановить силы и с новым напором продолжить наш не самый простой,
0: одобрительные смешки и несколько одиночных хлопков, труд.
3: Во благо Родины, во имя роста и процветания трансресурса.
0: И те, кто здесь не впервые, знают, что сейчас им напомнят о достижениях разведчиков, о новых планетах и астероидах, застолбленных под российскую юрисдикцию, о достигнутых показателях в разбивку по редким металлам, радиоактивным изотопам, органике, о погибших в явных и тайных стычках с конкурентами. Но это недолго, не отчет же, а тост, и все с удовольствием участвуют в ритуале.
3: И поэтому я с особенным удовольствием... Маратище выверенным жестом вскидывает руки. «Говорю вам!»
0: Все замирают.
3: «Этот мир ваш!» И снова салют, и настоящий хрустальный звон, и на счастье!» И едва заметная нотка сожаления. Часики-то уже тикают. Месяц пошел.

скутеры, водные лыжи, гоночные катера, парапланы, если вы любите экстрим. Футбол, волейбол, городки или кегли, если уже не те мышцы, животик растет, а спорта все-таки хочется. Мягкий теплый песок, бесконечные лагуны и такие... Ах, какие массажисты и маникюрши, и диетологи, и уютные кресла в теньке под тентами, и преферанс, и бридж, и лото, и мотоциклы, и вездеходы. Только бестолковые мумбаки даже не пытаются отойти с дороги, и нет, мне нервов не хватает, уже двух сбил, хватит! Кондиционированная прохлада кают, то есть номеров и крахмальные скатерти, и вышколенные официанты, пытающиеся напичкать вас всеми напитками мира, и откуда они взяли живых устриц, а омаров, а лобстеров? А вчера нос к носу столкнулся, представляете, с самим Ромом. Это молодой, да, который американцам уронил протоколы 2 года назад. R0M, великий хакер, его так все и зовут по нику. Талантливый мальчишка, всего 26, и видишь, как поднялся. А в качалку заглянул этот, негр, ну, здоровенный по безопасности. Зубы мел, глазами сверкает, красив, как бог или как черт. В общем, двухпудовую гирю играючи отжал 100 раз, можешь себе представить? А девчонки из аналитического чуть маратовым псам на обед не достались. А им-то не смешно было. Марсианская сторожевая, которая как теленок лохматый, ее Хендриксом зовут, та еще добрая. А вот Шаркбуль, Шлиман, просто убийца. Первые дни мумбак штук по 20 притаскивал, как не надоело. Они ж глупые, не убегают даже. А железная Софа одна в этот раз, заметили? Ее муж у нас в прошлом году рудники инспектировал. Неплохой мужик, душевный. Только такая фифа всегда сама по себе будет. Говорят, кто триллион наличкой увидит один раз в жизни, тот уже человек пропащий. И не говори. Недели как не было.

0: 6 кресел, одно твое. Чувство гордости, уверенности в себе равно великости распирает Рома, щекочет самолюбие, отвлекает от пейзажа и уводит в грезы. За спинками кресел 10 километрами ниже бесконечные заливы, отмели, луга складываются в загадочную фрактальную картинку, по которой впору проводить психологические тесты. В хаотичном рисунке можно рассмотреть что угодно. Еще недавно мог ли он представить себя рядом с Маратищем и большими ребятами? Одним из них. Кресло напротив пустует. Паша Ким, техникой разработки, пренебрег своим правом на отдых, как и 2 года назад, когда Ром оказался здесь впервые. Верхняя палуба директорского катера словно висит в воздухе, лишь беззвучно поворачивается под ним разноцветная планета. Суть в следующем. Марат Карлович не любит прелюдий. Через 2 месяца мы атакуем Кроссволд. Реакция разная. У Александера в глазах разгораются недобрые радостные огоньки. В последнем конфликте он потерял обоих замов. Софья чуть вытягивает губы, продумывает, какие кроссволдовские кусочки ей хотелось бы иметь в своей епархии. Эд Ва мечтательно оглядывается через плечо на плывущие вдали облака, уже начиная фантазировать, как поддержать миролюбивый имидж трансресурса. Ром ловит себя на том, что вовсю рисует цепочки известных информационных систем конкурентов, пытаясь угадать, где их придется рвать. «Мы совсем не умеем отдыхать, как взведенные ружья». «Будет наживка?» — логичный вопрос от безопасности. Баланс корпорации столь устойчив, что возможен только гамбит. Маратище довольно усмехается. «Моя смерть!» Эд-2 аж подпрыгивает. «Обеими руками за! Надолго?» «Недели на 2». В самый раз прикидывает Ром, чтобы Кроссволд и Вайпур Эксплорер потянулись на перегонки к повторно обезглавленной империи Великого Карла. Чтобы сменили планы патрулирования зон влияния, наворотили экспромтов, настроили шатких юридических схем, растормошили биржи. «И на время моего отсутствия кому-то из вас предстоит реально взять все в свои руки», сообщает Маратище. «Включая контрудар». Ром сдерживает секундную дрожь. В разные концы галактики тянутся ненасытные щупальца матушки Земли. Кому-то из вас, возможно, и ему придется одно из этих щупалец обрубить. И тут же вспоминает, как падали один за другим каналы связи, гасли мониторы святая святых логистического центра, а на локаторах вспыхивали недосягаемые цели кроссволдовских дестройеров. Мерзавцы даже не потрудились врубить камуфляж. Как рассыпалась смертоносным радужным облаком драгоценная баржа-редкоземелка, наглухо блокируя портал к Земле. Как хлынула по защищенным линиям нуль связи изящная взвешенная деза, нанося ущерб в 10 раз больше, чем от наскоков ударного флота. Тогда золотой мальчик РОМ по каналу СОС влез в координационную сеть кроссволдовцев, отключил им распознавание свой-чужой, и пока обезумевшие боевые корабли крошили друг друга, сообщил на их базу об успешном завершении операции. На единственном уцелевшем дестройере, взятом на абордаж, с ответным визитом отправился лично Александер. Ото всей той истории получил дивиденды только Вайпур. Остальные лишь зализывали раны. Ну и еще лично Ром. Роман Андреевич.
1: «Хочешь сказать, что еще не знаешь, кому доверишь процесс?» — спрашивает Эд-2.
0: В салоне катера накапливается статичная, напряженная дружелюбность. Каждый считает себя лучшим из равных. Все ждут решения шефа. Из-за того, что стены прозрачны, кажется, что гроза нависла над целым миром.
2: «У каждого из вас есть плюсы и минусы для исполнения этой роли».
0: Маратище крайне обходителен, жди заморочек.
2: «Думаю провести тестирование, чтобы выбрать окончательно».
3: «Отпуск закончился?» — интересуется железная Софа.
0: Далеко впереди, на затуманенной поверхности планеты проступают десятки гигантских квадратов, будто нарисованных зубной пастой на зеркале. У Эдуарда Валерьяновича брови ползут на лоб. Наконец-то и его удалось удивить.
4: «Ты увлекся граффити?» — спрашивает он. «Или это великая Маратова стена?»
1: закончился, отвечает маратище Софи, и продолжается.

0: Колышутся от прикосновений ветра пышные белые плюмажи. Под полуденным солнцем сияет медь доспехов и сталь клинков. Мумбаки то и дело опускаются на передние лапы, тявкая и поскуливая. Но ни одна не выпускает эфеса, не бросает щит. Левый отряд одет в синее, правый в красное. Четырех лысых типов, что стоят среди мумбак по разные стороны огороженного белым надувным забором поля, Ром уже видел мельком в центральном офисе, когда Марат Карлович увлекся шаркбулями. Хендрикс и Шлиман на коротком поводке тянутся зубами к мумбакам, но те не реагируют. Почесываются, зевают, переминаются с лапы на лапу. «Шапито!» — констатирует Э-2.
1: «Я поняла, на что они похожи!» — шепчет Рому Софа. «Смотри!»
0: Ставит руку пальцами на столик, средний вытягивает как голову и перебирает остальными, изображая ходьбу. Ром смеется.
2: «Принимаются ставки!»
0: Марат Карлович весь в белом, величествен и красив. Ноздри чуть дрожат, он игрок. «Синий!» — хором говорят Софа и Александр. Дрессировщик дует в жестяную трубу, вымучивая долгий негармоничный рев, и мумбаки преображаются. С обеих сторон поля возникает строй. Щит к щиту, синие и красные отряды устремляются друг к другу. Толстозадые звери не выглядят потешно. Это вам не медведи на велосипедах и не мартышки в платьицах. Оружие подогнано под захват их четырехпалых лап. Странные формы шлема закрывают низкие широкие лбы и вытянутые загривки. «А что такое «Д»?» — спрашивает Ром, разглядывая выпуклые буквы на нагрудных пластинах. Один из лысых протяжно свистит, и красный строй ломается, превращается в клин. И первые мумбаки врубаются в синюю шеренгу. «Бог ты мой!» — говорит Э-2 бледнее. Звон искрежет, и молчание зверей. «Держи строй!» — рычит Александр, будто кто-то сможет его понять. И свистки, и крики надсмотрщиков. Высоко, ясно блистают широкие клинки, и клинки, и клинки в красном. «Д» значит «Дарвин», — отвечает Марат, не отводя взгляда от мумбачьей возни. Падают тела, а с обеих сторон голов постой. Почему они совсем не кричат? Так же не бывает, чтобы, теряя лапу или чувствуя, как острое входит под ребра, не закричать. Софа так же хищно, как Марат, еще щурится, всматриваясь, запоминая подробности. Это уже не отдых. Отдых кончился, когда они сели в катер. Если тебе это показывают, то так надо. И черт бы побрал этих синих, они совсем разбились на группы. Стоят и молча ждут, когда им посносят их безмозглые бошки, вместо того, чтобы перегруппироваться. Да они даже не моргают, принимая удар. «Куклы! Дурацкие шерстяные куклы!» Дребезжащий рожок оттягивает почти не уменьшившихся числом красных на исходную позицию, и перед белыми летними столиками пытаются ползти или сесть, или хотя бы пошевелиться синие, которые теперь почти без синего. Все вокруг бурые, фиолетовые, черные. И случайно уцелевшая мумбака с любопытством поднимает за ухо голову другой мумбаки. И как это мы не замечали, какие у них длинные уши с рысьими кисточками и что-то тупое во взгляде. А Марат еще любит шутки, любит играть с именами. А почему Шлимана так зовут, не знает даже Ким. А раз его здесь нет, то он не в числе претендентов. И другая мумбака пытается когтями забраться под собственные доспехи, откуда струей хлещет кровь, а потом словно передумывает. Ложится на бок и тянет шею, чтобы видеть странных, одетых в тряпки двуногих. У нее тоже были красивые тряпки и блестящий полукруг на груди, как полузакрытый глаз. И она закрывает глаза. «Софья, хочешь лимонаду?» — спрашивает Марат уже деловым голосом. Так можно спросить о годовом отчете или о какой-нибудь реструктуризации. «Нет, чуть позже». Она встает и идет в поле, обходя пятна и тела на траве, рассматривая поверженных зверей. «Ром, Ром, ты смотришь на нее и не можешь оторваться. Она красива, да, Ром?»
2: «Очень в стиле твоего папы», — говорит Марату Э-2. «Но мало эстетично».

Продолжение и окончание рассказа Ивана Наумова «Мумбачья площадка» через несколько минут на частоте Pioneer FM в программе «Модель для сборки».

0: Вы слушаете «Модель для сборки» на волнах «Пионер-ФМ». Сегодня Иван Наумов. «Мумбачья площадка». Продолжение и окончание. Старшего дрессировщика смешно зовут Мухтаром, будто и над ним подшутил остроумный Марат Карлович.
1: «Для стрельбы по целям, — шепеляво объясняет он, — мы их приучиваем к трафаретам. Это не собаки, учатся быстро. За 3 дня начинают попадать в цель».
0: Его лицо явно было разодрано на части, а собрать назад получилось не очень. Мухтар выводит прачников, и веселые мумбаки, не обращая внимания на разбросанные тела, приседая то влево, то вправо, раскручивают ремни, выпускают тяжелые железные гирьки в трафареты в форме мумбаки со щитом и мечом. Некоторые даже попадают. Баланс воинов для ближнего и дальнего боя когда-то решал исход битв. Марат стоит, покачивается на носках, руки в карманах, самоуверенность. «И у каждого из вас будет вдвое больше солдат, чем в моих отрядах. А у меня уже есть фора в 2 недели. Через 20 дней ваши армии атакуют мою. Это и есть тест». «А сколько солдат будет у каждого?» – спрашивает Александр.
1: «Марат, а ты уверен, что все это нужно?»
0: Эдва – единственный, кто на правах крестного может говорить свободно.
2: «Эдуард Валерьянович».
0: Чуть дрогнули желваки, и снова Маратище абсолютно спокоен.
2: «Это не нужно. Это необходимо. Тому, кто встанет на мое место, придется самостоятельно принимать решения, связанные в том числе со смертью людей. Не каких-то мумбак, а людей с семьями, увлечениями, мечтами. И их тоже будет жалко. В трансресурсе 800 тысяч человек. И я отвечаю за каждого из них. Я доходчиво объясняю».
3: «Скольких мумбак мы должны натренировать за эти 20 дней?»
0: Александра всегда волнует прежде всего практические вопросы.
3: «В первые дни у каждого будет помощник», — кивает Марат на блистающих лысинами загонщиков. «Дальше сами. Звери повторяют все, что увидят, очень склонны к массовым играм. Не разбегаются, не понимают разницы между свободой и неволей, ничего не боятся, абсолютно не агрессивны».
4: «Видно, им было здесь без нас скучно?»
0: Железная Софа обезоруживающе улыбается.
4: «Застоялись».
3: «Сколько?» — снова начинает Александр.
0: «Зануда», — усмехается Маратище. «У меня будет 6000 солдат. У вас по 3 на каждого. Вопросы есть?»
5: «Да, это проще, чем могло показаться сначала. Мало того, это выполнимо, потому что Маратище не дает невыполнимых заданий».
0: 4 дня, и звери уже тянут на себя из громадной кучи белые с серебром одежды, пытаются засунуть головы в шлемы, часами маршируют, пристраиваясь одной группой к другой, размахивая мягкими блестящими палками, которые пока что заменяют мечи. Ром испытывает странное чувство. Он бог.
2: Стоит показать зверям что-то на большом голографическом экране, как они начинают повторять то, что увидят. Мало того, они слушаются и почти не делают повторных ошибок.
3: Легко запоминают сигнал рожка.
0: Бесконечный забор, огораживающий квадратный километр территории, служит естественной преградой для мумбак. Они не пытаются убежать, и Ром испытывает странные чувства. Он черт. Пусть безмозглых, лишенных самых простых инстинктов, но все-таки живых тварей, он готовит к глупой, показушной смерти. Но Марат еще ничего не делает просто так. И обычно он прав.
3: Надувной дворец возвышается на 3 этажа над гигантским загоном.
2: Ведь кто-то загнал сюда 1000 мумбак, с запасом приготовил и доспехов, и оружие, построил игрушечный дом со всеми мыслимыми удобствами. Когда же Марат замыслил операцию с Кроссволдом? И как лучше выстроить войско?
0: В памяти только Фермопилы и Тразименское озеро, ну еще Канны.
3: «Роман Андреевич, есть предложение!»
0: Каждому из них выделен маленький прогулочный катер. Ведь ночью мумбаки спят, и толку от них никакого.
5: Эдва управляет катером, старомодно приподнимая локти и крепко держась за штурвал.
1: «Интересное местечко, горы!»
5: «Здесь нет гор», — возражает Ром.
1: «Я тоже так думал. Позвонили девчонки из археологического, клянутся, что там у них прям скальные породы, плато метров 30 в высоту и настоящий пещерный комплекс».
5: «Из археологии?» — подозрительно переспрашивает Ром.
1: «Да», — кивает Эдва. «Милые девчушки, хоть в чем-то польза от наших спонсорских программ».
5: «Разумеется, там Вера». Глаза горят, чуть заикается, старается на Рома не смотреть.
1: Эдва роет землю копытом, строит глазки веренной подруге, хотя он просто веселый старикан, без подтекстов и любит приключения. А тут настоящая пещера! Да, у них есть и фонари, и каски, не надо про Минотавра, но шнур мы все-таки на входе привяжем. Давайте, милочки, я вас подержу. Нет уж, Эдуард Валерьянович, лучше мы вас. И как дела, Эроу? Кажется, что тихо, а своды играют эхом. И надо уже сказать ей, что все, что ничего не будет, и не морочить ей голову.
5: Луч света выхватывает кудрявый локон и бархат щеки. И почему же я так остыл к ней? Вера, ты не изменилась. Значит, изменился я.

0: Смотрите,
1: говорит Верина подруга и ставит луч фонаря на максимальную ширину. В снопе света высокие косые стены, покрытые темными линиями. Все задирают головы. Четыре круга пляшут по смешным и страшным картинкам. Вот хвостатый зверь держит Мумбаку в зубах. Вот стая гонит огромного ежа. Вот перед Мумбакой с восемью лапами маленькие мумбачата нанизывают на веревку полевых мышей.
2: «Возраст?»
1: — выдавливает из себя Ром, осипнув в момент.
3: «Это не подделка?» — неуверенно спрашивает Эдва.
0: «300 тысяч», — говорит Вера. «Уже сделали радиологию. Здесь еще вот это».
1: Она ведет их дальше и дает каждому в руку по нескольку глиняных табличек. Кривые косые значки не повторяются ни на одной. И какая разница, как это называть, хоть буквами, хоть иероглифами? И Вера грустно улыбается.
0: «На память. Я же все понимаю».
1: Хотя на самом деле непонятно, кому и о чем она говорит.

0: «И что?» – спрашивает Марат Карлович, взирая с балкона своего надувного донжона на поле предстоящего сражения. Красные мумбаки бегут, замирают, перестраиваются. Феерический гибельный танец. Все четверо дрессировщиков теперь уже здесь. «Вы самые умные, самые гуманные, первомать вашу открыватели, да?» Маратище зол и не думает этого скрывать. Ром и Эдва сутулились перед ним, как провинившиеся школьники. «Здесь все проще, чем у нас, понимаете? От солнечных лучей поднимается трава. Мыши ее грызут. Мумбаки ловят мышей. Все сыты и довольны. Это устойчивый мир. Позавидуйте мохнатым зверушкам. Они победили. Если забрать каждую вторую мумбаку, через пару лет их все равно окажется столько же. Им нечего делить и нечего бояться».
1: «Марат Карлович...» Эдва говорит тихо, но все же говорит. «Там все признаки цивилизации. Наскальная живопись, творчество, письменность».
0: Ром кладет перед Маратищем глиняный прямоугольник.
2: «Не может быть!» —
0: саркастически восклицает тот, не глядя. «Наверное, где-то ближе к полюсу нашли. Летали куда-нибудь?» Эдва неуверенно кивает.
2: «А под ногами у себя копнуть не пробовали?»
0: — орет Маратищ.
2: «Этим добром здесь все усеяно, от горизонта до горизонта. А толку? Познакомьтесь с победившей цивилизацией мумбак. Вы знаете, что они андрогины? Высшие существа, да. Любые две или два, как хотите, друг другу могут передать свой генный материал. И оба родят через 2 месяца. У них нет семей, нет прайдов, нет брачного дележа самок. А еще нет наводнений, пожаров, землетрясений. Они просто не знают, от чего можно умереть, кроме старости. Завидуйте, земляне, грызите локти, загляните в рай одним глазком!»
0: Ром переминается с ноги на ногу, никак не может подобрать слова для мысли, что только оформляется у него в голове. Эдва вытирает пот со лба. Красная волна мумбаку стремляется из-под стен дворца вперед.
2: «Очень не люблю, когда меня подозревают в некомпетентности», —
0: говорит Марат Карлович уже спокойнее и на мгновение превращается в нервного талантливого подростка, стремящегося выйти из тени своего великого отца.
2: «Открыли Америку, понимаете ли?»
0: И добавляет еще тише. «В конце концов, я никого не держу». Откуда-то издалека навстречу бегущим мумбакам прилетает шквал снарядов. Тяжелые гирьки не пробивают поднятых щитов, но несколько зазевавшихся зверей падают на землю с проломленными черепами и грудными клетками.
1: «Карл поступил бы так же», — задумчиво говорит Эдва. «Но я пас».
0: Маратище смотрит на крестного прозрачно, насквозь, думая о чем-то другом. «Значит, у вас, — говорит он Рому, — задача усложняется».

Огни потушены, и надо идти низко, поменьше шуметь. Хотя и так, наверное, все знают. Здесь же каждый метр с орбиты виден. Раз знает Александр, то уж шеф-то точно. Значит, никто не против, шепчет она. И целует в дверях, и распахивает его рубашку. Здесь все шатается. Так даже забавно, правда? А почему ты говоришь шепотом? Иди сюда. Посмотри, какие красивые звезды. Я был у Александера. Зачем сейчас об этом, глупенький? И да, минус Э2, нас осталось трое, но про все будем думать утром. Какие сладкие губы. Мы не можем. Смех, как звон бокалов. Очень даже можем. Мы все можем, дотронься. Тебе нравится? Исчезают 12 лет разницы в возрасте. Растворяется внешний мир, лишь пульс, дыхание, яростная тяга. Нам нельзя их убивать, Софа! Что за дурак? Зачем сейчас об этом? Жадные руки, горячие к горячему, и мир плывет, потому что в этом нет справедливости. Испарина щекотно, тише. Еще! И звезды подглядывают в окно всеми своими драгоценностями, шахтами, открытыми месторождениями, тяжелой пылью облачных скоплений, самородками и дикими сплавами кометных хвостов, уходящими баржами, кормовыми сигналами патрульных крейсеров, делящих галактику между тремя великими охотниками. И ты так красиво в этом свете, железная Софа, и я знаю, что тебе льстит, когда ты слышишь свое прозвище.

0: приседает на передние, крутит головой, подпрыгивает. Ах ты, чучелка! За забором ее счастливые сородичи. У них красивые белые одежды, блестящие пластины на груди и голове, и с ними играют каждый день. Эта Мумбака тоже хочет играть. Ром ищет палку, но на плоской, неизобретательной планете нет ничего, кроме травы и дерна. И костей, кстати. Мумбака тычется лбом под колено и приветливо скалит мелкозубую пасть. Ром достает из отвисшего кармана глиняную табличку, вертит ей перед носом у зверя и с размаху бросает в сторону показавшегося солнца. Мумбака высокими прыжками радостно уносится прочь, урлыканьем будя других спящих поблизости.
1: «Так нечестно», —
0: находятся, наконец, слова.
1: «Они не умеют защищаться».
0: Когда довольная Мумбака возвращается к белым воротам, двуногого там уже нет. Зверь выпускает из зубов глиняный квадратик, стоит, выжидая несколько секунд, и убегает прочь. Откуда-то подходит другая Мумбака и кладет рядом еще одну табличку. Решение зреет болезненно, медленно. Нет мужества взглянуть в глаза своему отражению. Для чего было все до? Стоило ли усилий то, что уже совершено, и где, в конце концов, кончаются твои иллюзии, а начинаешься настоящий ты? И какой ты там, под шелухой занятого положения, мегатонной ответственности, хранимых тайн и жестко просчитанного имиджа? Ром выглядывает из окна своего бутафорского дворца. Там, у ворот, гора табличек растет и скоро станет выше надувного забора, а Мумбаки все идут и идут.

0: Александр в безопасности территории вертит в длинных цепких пальцах ослепительно белый карандаш. Марат еще не дурак, и лобовая атака заранее обречена на неуспех. Нужен план. Неожиданный, острый, результативный. И пусть прачники пока еще не держат строя, зал больше похож на пьяный салют. Пусть будущие мечники то и дело сносят головы сами себе, время есть. Мумбаки учатся куда быстрее людей. И кому, как не ему, кадровому офицеру, выпускнику Академии Генштаба, как давно это было, а, черный перец, построить бестолковых тварей в боевые порядки и доказать шефу, кто в этой фирме решает вопросы.
1: Софья Игоревна, финансы и собственность, брезгливо отталкивает ногой умирающую мумбаку с раскроенным черепом. Как богиня войны, давно и безвозвратно повзрослевшая детдомовская девочка возвышается над полчищами зверей, вооруженных пока только колотушками. Слабость — единственное, чего она не выносит. Ни в ком и ни в чем. Бесхребетный муж, хотя сам об этом и не догадывается, навсегда застрял в геологоразведке на дальних рубежах. Но как же ее подвел Ром со своими стенаниями и причитаниями, пацифистской философией и заглядыванием в глаза? Что он там хотел увидеть? Ее чуть не стошнило от этих правильных слезодавильных речей. Почти влюбиться в гения слюнтяя. Говорят, что побеждает сильнейший. Что же ты, Софа, несгибаемая и властная, снова чувствуешь себя проигравшей?

0: Эдуард Валерьянович, образ и перспективы, отбрасывает в сторону еще одну табличку и устало откидывается в шезлонге. Мумбаки, поняв, что игра закончилась, постепенно начинают разбредаться.
1: «Ни намека, ни искорки. А чего ты, Эдичка, хотел? Контактов третьего рода? Братания и меморандумов? Вот так. Артефакты есть, а разума нет. Был ли вопрос вопросов, только не пустит Маратище сюда никаких ученых. Очень уж мальчик не любит делиться игрушками». «Эд-2,

несколько минут сидит неподвижно, а потом, усмехнувшись, ему это понравится, лезет в мешок и достает большой, упругий и красивый розовый мяч. Бродящие вокруг Мумбаки замирают и смотрят на человека с любопытством.

Марат Карлович, хозяин и мозг трансресурса, сейчас по-настоящему отдыхает. Как любому сверхзанятому человеку, чтобы расслабиться, ему не нужно безделье. Лишь другое непривычное занятие. И он идет перед строем радостно курлыкающих момбак, треплет им загривки, поправляет сползшие доспехи, подтягивает ремни. 6000 голов. Это легион. Марат еще не чувствует себя Цезарем, но медные орлы на щитах и пышные гривы шлемов шевелят в душе какую-то струнку, и шипучее веселье распирает дыхание, как бывает всегда перед большой битвой. Пусть понарошку, но ближайшие битвы из всех предыдущих.

Роман Андреевич, информация и связь, замирает в неудобной позе над блестящей белизной пластикой для трафаретов. В отражении безоблачное небо, чужое солнце и больше ничего. Он несколько раз примеривается и, наконец, всхлипнув, берет маркер. Из-под дрожащей руки на листе постепенно появляется контур человека —

Вы слушали рассказ Ивана Наумова «Мумбачья площадка». На волнах Пионер-ФМ модель для сборки. Услышимся через несколько минут.

0: В эфире Пионер FM. Вы слушаете «Модель для сборки». И, как мы в самом начале уже говорили, кроме рассказа, у нас сегодня еще один такой небольшой сюрприз. Собственно, в студии сейчас находится автор прослушанного вами рассказа «Мумбачи площадка» Иван Наумов. Прошу любить и жаловать. Иван, вам слово.
1: Добрый вечер. Рад всех слышать. Надеюсь, что рассказ в исполнении Влада оказал должное впечатление. Вот, так что, по крайней мере, я прослушал с большим удовольствием.
0: Ну, а, честно говоря, с рассказом-то я знаком уже давно. К сожалению, так получилось, что мы, собственно, собирались с этим рассказом познакомить наших слушателей тоже давно. Но такая мистическая история, почему-то это случилось только сейчас. В общем, честно говоря, ну, очень жалко, конечно, Мумбак. А вообще откуда, что надоумило написать именно такой рассказ?
1: Это отдельная история. В свое время у группы «Сплин» появилась такая песня, которая называется «Прочь из моей головы», где вся песня идет сплошным таким потоком сознания, почти единой фразой. Вот. И в какой-то момент появилась мысль о том, что, ну, точнее, даже не то, что появилась мысль, а появилось желание сделать такой же текст, написанный почти сплошь одной длинной вереницей образов, картинок, мыслей, отрывков, разговоров и так далее. Вот. Ну, а сами мумбаки, вот эту фигурку из четырех пальцев и оттопыренной головы, я не знаю, все, наверное, когда-нибудь там детям показывали. Наверное, так.
0: Ну, почему рассказ получился таким грустным? То есть, вообще, возникает такой вопрос. А автор вообще верит в то, что человечество когда-нибудь поумнеет?
1: Ну, скажем так, если экстраполировать, то, наверное, никогда не поумнеет. Вот. Потому что достаточно почитать книги там вековой давности, двухвековой, двадцативековой. Одни и те же проблемы, одни и те же приблизительно устремления у людей. Ну, немножко в разных комбинациях, в разном антураже. Вот. Но по большому счету ничего не меняется.
0: Не так давно напоролся на такое исследование, серьезное исследование, автора не вспомню сейчас, к сожалению, о дураках. Там была такая фраза в комментариях по поводу этого текста, я увидел такую фразу: «Если рядом не наблюдаешь дураков, значит, дурак сам».
1: Да, здесь не один идиот, здесь их тысячи, как про человека, который выехал на полосу встречного движения, а ему жена позвонила.
0: Ну, а что же все-таки... Вот были в истории человечества эксперименты, когда людей хотели загнать буквально железной рукой к счастью, и другие эксперименты были, когда это делать пытались мягко. Почему не получается? Неужели разрушительное начало в человеке настолько сильно, что оно перевешивает в конце концов все?
1: Ну, а, собственно, разве здесь присутствует отсутствие счастья? У нас, в общем-то, в наблюдаемом мире люди довольны, работают, стараются в поте лица, вот отдыхают самозабвенно, ставят перед собой большие задачи, какие-то такие абстрактные уже, да, там миллион человек ощущает себя единым коллективом, охватывают галактику понемножку. Вот, вопросы, скажем так, отношения вот к этим же зверушкам, вот это просто как один из срезов того, что мы, играя в свои игры, ну, немножечко можем забывать о каких-то базовых понятиях.
0: Ну, то есть, вот да, часто в истории человечества были примеры, когда тяга к благополучию, в общем, убивала гуманизм.
1: Да, причем насовсем. Тут интересно, есть такой момент, что, собственно, как бы вторая линия, которую мне хотелось в этом рассказе показать, о том, вот это вот общество Мумбак, точнее, не общество, а цивилизация Мумбак, которая не состоялась как цивилизация, в отсутствии внешнего раздражителя и при полной уравненности их в вплоть до биологической, не появляется стремление к конкуренции, не появляется противостояние, и, соответственно, нету роста. Любое развитие технологий идет в первую очередь от соперничества. И, собственно, что я и пытался в этом рассказе показать.
0: Ну, получается парадокс. В погоне за благополучием и счастьем для человечества, то есть это продиктовано, наверное, все-таки гуманизмом, да? В конце концов, этот же самый гуманизм убивается.
1: Это такой абстрактный гуманизм, такой типа абстрактной демократии или что-нибудь вот в этом духе. То есть, что вот надо, чтобы было хорошо, а методы, способы и так далее могут быть совершенно бесчеловечными.
0: Я сейчас вспомнил сцену, точнее, последние несколько минут из мультика «Волли», когда люди, оставшиеся тоже, в общем, без соперничества, без родной планеты, да без всего, но с неограниченными ресурсами, которые позволяли им спокойно себе существовать, потому что жизнью это реально назвать сложновато, вот превратились в таких вот одинаковых, совершенно ничего не умеющих...
1: Мумбак.
0: Ну, да, наверное. Хотя нет, они, во всяком случае, речь не утеряли. Ну, а я так понимаю, что человечеству в ближайшее время, конечно, вот такая судьба не грозит, потому что пока еще...
1: Движуха в полном разгаре.
0: Угу. Ну, будем надеяться, что все-таки альтернатива будет всегда.
1: Ну, хочется надеяться, чтобы, играя в свои игры, люди все-таки не забывали, скажем так, о том, что в какой-то момент нужно остановиться.
0: Дело в том, что когда последнее время не хотелось бы скатываться в криминал или политику, но тем не менее, вот когда мы слышим, что происходят какие-то страшные вещи, и люди не несут за это наказание, а получается, что те жертвы поведения агрессивного людей, облеченных властью, не могут противопоставить ничего, получается, что вот перед какими-то хозяевами, в скобочках, в кавычках, жизни, в общем, любой человек находится в положении мумбаки.
1: Ну, я бы не драматизировал ситуацию до такой степени. Хотя, конечно, понятно, что каждый человек может в определенный момент своей жизни попасть в какую-то ситуацию, когда от него вообще мало что зависит. Вот другое дело, что, скажем так, есть вера в то, что все будет хорошо по итогу. Вот. И надежда, что невзгоды обойдут стороной. Хотя у кого-то так не получается, безусловно.
0: Ну да, хотелось бы все-таки действительно надеяться на то, что здравый смысл победит хаос, как он побеждал до этого. Иначе мы бы просто сейчас здесь вот не стояли перед микрофоном, не разговаривали друг с другом и не радовали бы наших слушателей. Хотя, может быть, мы их последними несколькими минутами не очень порадовали. Ну да ладно. В конце концов, желаем всем слушателям, чтобы минула нас участь сия. И чтобы все-таки каждый находил свое место в этом мире, не забывая о том, что, являясь частью чего-то целого, мы также представляем из себя полноценную вселенную. Каждый из нас.
1: По крайней мере, заселенную ее часть.
0: Ну да. Я хотел задать еще пару вопросов относительно вообще, насколько трудно воспринимать текст ушами?
1: Это очень интересный вопрос, потому что, считывая текст с листа, человек, наверное, все-таки воспринимает его, да, совершенно по-другому, чем напрямую в слуховой канал. Вот. Считывая глазами, человек достраивает мир все-таки полностью, сам выстраивает его. Здесь есть роль чтеца. Вот, который закладывает уже интонационный рисунок, какую-то эмоциональную подоплеку даже для как бы описательных сцен. Вот, и, скажем так, свободы у читателя больше, чем у слушателя в этом плане.
0: В чем-то согласен, да, но давайте не будем забывать еще о том, что когда мы читаем какие-нибудь иностранные тексты, то тут переводчик тоже привносит что-то свое. Поэтому я для себя и придумал такое определение. Я переводчик с глазного на ушной.
1: Отлично. Работает. Да, согласен.
0: То есть я, конечно, поневоле привношу что-то свое, но стараюсь этого делать поменьше. И потом все равно, так или иначе, какие-то вещи, к которым человечество относится в принципе более или менее одинаково, вот это вот, условно говоря, хорошо, вот это плохо, вот это вот зло, это добро, все равно отношение к ним у всех людей, ну, похожее. Поэтому, если я делаю какого-то персонажа мерзким, то, скорее всего, его воспримут мерзким большинство читателей, даже если будут это читать глазами. Если это милая девушка, то она, конечно, милая девушка, и мое отношение к ней не меняется.
1: Наверное, сложно работать с текстами, где нет четкой ориентации плохой-хороший, а все герои такие вот на полутонах.
0: Ну, в этом плане можно вообще вспомнить какие-то тексты, в которых вообще нет героев, и происходит какое-то действие, да, но происходит оно, ну, скажем, с какими-то инопланетными многоклеточными организмами, которые тоже чего-то там, может быть, думают, но при этом не говорят. В этом плане Дуглас Адамс один из любимейших моих авторов, потому что все-таки «Автостопом по галактике» целиком я даже не замахивался на это дело, но несколько сцен, прочитанных оттуда, просто очень порадовали.
1: В общем-то, ответ на все 42, да.
0: Ну да. На частоте Pioneer FM модель для сборки. Мы продолжаем наш эфир, и в гостях у нас, как я уже говорил ранее, автор сегодняшнего рассказа «Мумбачи-площадка» Иван Наумов. Конечно же, традиционный вопрос о творческих планах и о том, что в ближайшее время можно будет почитать.
1: Ну, в этом плане 2012 год будет достаточно урожайным. Практически уже со дня на день должен появиться в продаже уже в бумажной версии роман «Тени». Это мой дебютный роман, написанный в рамках межавторского проекта «Этногенез». Вот такая достаточно история интенсивная. Вот, повествует о... Ну, в общем, там есть шпионы, волшебные предметы, всякие маленькие, большие чудеса. Вот, надеюсь, что, скажем так, роман воспримут хорошо. Это достаточно всегда как будто участие в конкурсе, когда в проекте уже вышло около 20 книг, даже больше, наверное. Вот, а ты пишешь 21-ю, вот, и думаешь, как это вот там оно будет. Но в отношении этого проекта там что хорошо, что охвачены разные эпохи, разные, скажем так, совершенно герои.
0: Мало, то есть связаны, руки развязаны?
1: Руки развязаны полностью. То есть кроме основной идеи, это волшебных предметов, которые позволяют людям получать некие мистические волшебные способности, скажем так, все остальное это остается на волю автора. Но, скажем так, я применил свои волшебные предметы, вот, так как считал нужным. Вот, история будет в трех частях. Первый, собственно, первый роман выходит. Вот, в электронной версии он уже появился в продаже. На бумаге ждем.
0: А еще вопрос тогда напоследок, пожалуй, нашей беседы. Верят ли фантасты в фантастику? То есть, иными словами, а были ли какие-то реально волшебные предметы, встречались в жизни?
1: Реально волшебные предметы. Вот у меня дома есть такой камень. Это на самом деле не камень, а кусок асфальта, в котором отпечатана ракушка доисторическая. Вот. Перламутровые прожилки, самой ракушки нет. Вот. Остался только ее след. Вот если этот камень стоит вертикально, то у меня все хорошо. Если он случайно вот там пыль вытереть, и он упадет на бок, тут же начинаются какие-то проблемы. Вот, поэтому я за ним всегда слежу.
0: Ну и хотел уточнить, что асфальт, само собой, я так понимаю, древний геологический асфальт, а не тот, который кладется на дороге.
1: Да, безусловно.
0: Хорошо. Спасибо большое. Мы будем следить за творчеством всех наших авторов, но «Тени» обязательно надо будет прочесть, конечно же. Волшебные предметы – это очень интересно.
1: Спасибо.
0: С детства помню про волшебные спички. Было здорово. Я напоминаю всем, кто, может быть, по трагической случайности не слышал рассказа, а воткнул приемник только что, вы слушаете «Модель для сборки» на Пионер-ФМ. И в гостях у нас автор рассказа, который сегодня читался в программе, Иван Наумов. Рассказ, напоминаю, назывался «Мумбача площадка». И, собственно, на этом, пожалуй, наверное, потихоньку можно заканчивать. Единственное, что всегда мне хочется спросить у гостей, которые к нам приходят в студию, а у вас-то вопросы какие-то есть? А вот любые, вот все, что в голову приходит.
1: Из чего сделана стена, которая меня окружает?
0: Стена, я так понимаю, что сделана частично из ткани, частично из пенопласта, частично из древесины.
1: Здесь, вот слушатели, к сожалению, не видят, но здесь меня окружают замечательные психоделические картинки. Видимо, очень способствуют чтению фантастических рассказов, вот, расслабляют взгляд.
0: Ну, в общем, да. Хотя, конечно, глазами этих узоров не видишь, но поскольку знаешь, что они вокруг присутствуют, это как в том кино. Ты суслика видишь? Нет, а он есть. Спасибо большое. Спасибо Ивану.
1: Спасибо
0: Сергею Чекмаеву, который нас познакомил. Спасибо всем авторам, которые принимают участие в нашем проекте и дают нам почитать своих рассказов. В общем, спасибо нашим слушателям, конечно же, и всем. У вас есть еще минут около 15, чтобы насладиться музыкой, и ближе к концу, к завершению эфира, мы с Михаилом Габовичем снова появимся перед вами, чтобы сказать вам пару слов.

0: Итак, на волнах Пионер ФМ практически уже завершается очередной эфир «Модели для сборки». В этом эфире вы услышали рассказ Ивана Наумова «Мумбачья площадка», а также, собственно, мнение самого автора по нескольким вопросам.
1: Ну и также некоторое количество музыки в таком замечательном стиле, как психоделик чиллаут. В частности, два очень любимых мной коллектива – это Аэс Дана и Абакус. А кроме того, еще было несколько пластинок Zero One.
0: Ну и мне думается, что музыка сегодня вполне соответствовала рассказу, и все сложилось как нельзя более удачно, включая, собственно, небольшое интервью с автором. Хотя я, честно говоря, избегаю называть это интервью. По мне так идеальным было бы, если бы каждая такая беседа выглядела просто как беседа. Вот мы встречаемся с человеком и обсуждаем то, что он написал, то, о чем он думает, и какие-то перспективы. Ну а ближайшие перспективы наши с вами – это встретиться через неделю на частоте Pioneer FM в программе «Модель для сборки». Сегодняшний эфир для вас подготовили и провели литературный ведущий Влад Коп и диск-жокей Михаил Габович. Спасибо, до встречи!

Рассказ Гейл Нины Андерсон «Глубокое разочарование». Один рывок, и она свободна. Как всегда, раскрылся первый цветок, и она вылетела навстречу свету, свежая, словно весна, вечная, словно многолетник. В то время как прочие цветочные феи зевали и подтягивались, в очередной раз появляясь на всеобщее обозрение, и вылуплялись из своих бутонов, как стрекозы из куколок, Лили, фея ландыша, обычно пробуждалась более внезапно, заставая всех, а иногда и саму себя, врасплох. Она приписывала это тому, что ее цветок распускался раньше других представителей растительного царства. К тому же она была одной из тех, кто любит все делать как следует. Несмотря на свое стремительное появление, она удивительно легко и элегантно приземлилась, слегка кружась, и почти что спланировала по воздуху. Разумеется, все зависит от того, насколько верно рассчитана длина прыжка и точка опоры. Она была исключительно опытной цветочной феей и, подобно большинству своих сестер, гораздо более крепкой, чем можно было судить по внешности. Первый взгляд она бросила на свои ноги, и зрелище так ее поразило, что она чуть не упала ничком. «Что это такое? Очередная шутка небесного садоводческого общества?» Она была обута в сандалии. В самом факте не было ничего удивительного. Обычно она появлялась после зимы в сочетании белого и зеленого, изящная, хотя и не новая комбинация. Затем она изменяла кое-что в одежде в соответствии со своим настроением, погодой и модными течениями. Она выполняла это, скажем так, мысленно представляя, что бы ей хотелось надеть. Разумеется, здесь имелись свои пределы, но она давно уже оставила сумасбродные мечты о розовом и алом шелке и желтых, словно лютик, платьях. На самом деле, с помощью белого и зеленого можно творить чудеса. Но в любом случае, сандалии она никогда особенно не жаловала. Из-за них вечно спотыкаешься в сырой траве, а если, что случалось нередко, как она полагала, это делалось ради романтики, она появлялась на свет в лесистой лощине, то корни и спутанные стебли цеплялись за завязки. Фея не пристала неуклюже шлепаться наземь, и еще менее ожидаешь услышать цветистую брань от феи с вывихнутой щиколоткой. Так что Лили предпочитала прочные зеленые башмаки, а на вечер маленькие аккуратные туфли-лодочки из белой лайки.

0: сандалии, уж никак не эту пару серебристого цвета на нелепой высоченной платформе с каблуками-клином, на которых она едва удерживала равновесие. Они выглядели ужасающе старомодными. Лили не была фанатичной поклонницей моды. Неудача с накладными плечиками в 1983 году убедила ее, что высокая мода – это не для фей. Но она всегда была в курсе того, что носят в большом мире, и старалась не идти наперекор тенденциям. Разумеется, классическим одеянием феи оставались развивающиеся одежды, но скромная девушка всегда приятно выглядит в белом джемпере и зеленых брюках. А уж серебристые сандалии на платформе – это никак не ее стиль ни в этом году и никогда прежде. Тяжелые, неудобные, неуклюжие, они воплощали в себе все крайности моды 60-х, когда она решительно придерживалась своего собственного стиля, напоминавшего о Сисили Мэри Баркер, специально, чтобы не оказаться в центре жестокой борьбы модных течений. Она изо всех сил сосредоточилась на элегантных уличных туфлях из темно-зеленой кожи, и на какое-то время они возникли у нее на ногах, но в следующий миг она опять увидела серебряные платформы. Да, это проблема. Ее необходимо уладить, прежде чем она испортит Лили и без того слишком короткий сезон. Обычно подобные шутки бывают вызваны местом, где растет цветок. Он может появляться в любом месте, что приводит к самым непривлекательным результатам. Она с отвращением вспомнила весну, когда появилась из бутона в оранжерее. Стояла тропическая жара, и Лили тогда потратила большую часть энергии на создание чего-то более пристойного, чем зеленые бикини и влажная футболка. Она критически осмотрела окрестности. Ничто не предполагало появление дурацких сандалий или, как она уже убедилась, волнующе короткого платья в белых и зеленых спиралях, словно навеянных галлюцинациями. Она находилась в длинном узком саду позади викторианской террасы в одном из нескольких подобных садов, примыкавших к ряду домов. Этим ранним весенним утром ни в одном из них не буйствовала растительность, но ее участок оказался самым запущенным и диким из всех. Он, извиваясь, спускался к заброшенной железнодорожной колее, а с другой стороны был ограничен старой стеной. Неухоженные деревья, заросшие сорняками дорожки, огромная компостная куча рядом с каким-то сараем, великолепным жилищем для местного сообщества «Макриц». Нельзя было сказать, что за садом совсем не ухаживали, но здесь чувствовалась беззаботная легкая рука, предоставлявшая природе ведущую роль. А природа никогда не была аккуратной хозяйкой. Цветок Лили оказался рядом с компостной кучей, и от этого сандалии показались ей еще менее уместными. Она осторожно пробралась к запущенной тропинке и застыла на месте, неприятно удивившись. Люди не могли ее видеть, если она того не желала. Но она видела их ясно, и ей казалось, что их здесь мельтешило слишком много. Полисмены обычно задают вопросы, на которые цветочным феям ответить непросто. «Ваш адрес?»
1: «Ну, в этом году клочок мха у декоративного пруда».
0: Поэтому она предпочитала оставаться невидимой и не попадаться у них на пути. Она поспешно бросилась со свойственным ее народу изяществом за угол сарая и чуть не споткнулась о скрывавшуюся там Вайолет, фею фиалки, пребывающую в мрачном настроении. Видимо, у нее сегодня был неудачный день. Они натолкнулись друг на друга, отскочили, оглядели друг друга и рассмеялись. Вайолет завела такие длинные волосы, что в отсутствие парикмахерских ухаживать за ними было бы непросто. На лбу красовался лилово-розовый шарф, завязанный в виде бандана. Она была босиком, в длинном бесформенном одеянии из пестрого пурпурного бархата, вышитого каким-то орнаментом, который можно было лишь из вежливости назвать свободным. Это напоминало национальную одежду, а Вайолет терпеть не могла подобного. Она была из тех опрятных, организованных фей, которые годами носят слегка измененные модели от Шанель. Что-то повлияло на их внешность, но прежде чем Лили смогла задать хоть один вопрос, Вайолет заговорила своим сиплым голосом, напоминавшим Фенеллу Филдинг, который она выработала в последние несколько десятков лет.
1: «Ужасно, дорогая, решительно, чертовски нелепо. Это не я, и я не уверена, что...»
0: «Да...»
1: «Ужасно, дорогая, решительно, чертовски нелепо. Это не я. Я уверена, что передо мной не ты. О, неужели я не права? Ты ведь не пытаешься попробовать нечто новенькое?»
0: Лили покачала головой.
1: «О, благодарение небесам. Но я ничего не могу поделать. Даже перманент был бы лучше этих кудрей у меня на голове. Когда же это так одевались?»
2: 30-40 лет назад», — ответила Лили. «Мы угодили в какой-то временной виток».
1: «Виток стиля, дорогая, виток стиля. Но почему же мы не можем измениться по своему желанию? Мне смертельно хочется пройтись к Харви Николсу и выбрать что-нибудь по-настоящему шикарное к новому сезону, но я ни за что не смогу показаться в таком виде».

0: коноплю. Длинными вилами люди тыкали в кучу, которая оказалась очень большой и уходила вглубь настолько же, насколько возвышалась над землей. Лили и Вайолет так внимательно наблюдали за их действиями, что не заметили, как от группы главных полицейских отделилась ярко-желтая фигурка и бросилась к ним, горя нетерпением сообщить свою новость. В мире цветов существует определенный общественный порядок и иерархия, основанная на таком понятии, как уровень развития. А поскольку развитием Селандины, феи чистотела, никто никогда не занимался, она стояла на довольно низкой ступени маленького сообщества. Все, кроме самой Селандины, прекрасно понимали это. Она вела себя нагло, почти всегда изображая главную, но сейчас остальные слишком сильно хотели услышать информацию. А кроме того, трудно осадить фею в пугающе коротком, ослепительно-желтом плаще и таких же сапогах. Дыры в виде геометрических фигур вряд ли делали эти сапоги более практичными. Даже Селандина со своей печально знаменитой страстью к шелку никогда так не одевалась. Она так жаждала поскорее выложить свои новости, что даже не стала тратить время на то, чтобы высмеять Вайолет и Лили, протанцевать шимми или похвастаться своим кричащим костюмом.
1: «Это все проклятый компост!» — выпалила она, не успев перевести дух. «Я тут уже черт знает сколько времени торчу!»
0: Лили и Вайолет обменялись кивками. Типичное нахальство Селандины.
1: «А полиция все вокруг обыскивает с того момента, как умерла старая леди. Я уверен, что все это компост!»
2: «Не говори глупостей, дорогая», — прервала ее Лили своим самым деловым тоном. «Мы все выросли на компосте, даже ты».
1: «Да, но эта куча действительно эффективно действует. Бог знает, что там в ней такое. И старый, и хорошо перепревший».
2: «Компост всегда старый, Селли, дорогая моя. Иначе это не компост».
0: Селандина ухмыльнулась. «Наконец-то она на коне, и никто не сможет взъерошить ей лепестки».
1: «Но здесь нечто другое», — сказала она. «Нечто другое. Старая леди очень гордилась своим диким садом».
0: Лили ощетинилась. Ей вовсе не льстило, когда ее называли дикой.
2: «Диким, естественным и немного зловещим, но колдовским».
1: «О боже, давайте не будем говорить о колдовстве людей, это же смешно», — фыркнула Вайолет.
2: «Нет, не колдовство. Просто чуть-чуть добавлено кое-чего. Эта куча насыпана почти 40 лет назад. Они внезапно вспомнили, что именно тогда исчез ее муж».
0: Неприятные ассоциации прервал свист полицейского в спецодежде и крик: «Что-то есть, сержант!» Феи, положившись на свои чары, на цыпочках прокрались к компосту, который тщательно пересыпали с кучи на дорожку. В глубине ямы виднелись какие-то белые предметы, без сомнения, кости. Когда ты рождаешься из земли, то привыкаешь разбираться в подобных вещах. Человеческие? Видимо, да. Еще можно было различить контуры черепа, но труп выдавали фрагменты одежды. Лучше всего сохранился металл. Грабли полисмена отбросили прочь часы, а под ними показались хрупкие кусочки эмалированного значка, на котором Лили прочла надпись, когда-то сверкавшую огненными буквами. «Цветы — это сила».

0: Так, финальным рассказом нашего сегодняшнего эфира был рассказ Гейл Нины Андерсон «Глубокое разочарование». Ну и, конечно же, тем, кто помнит историю 60-х, не нужно напоминать о том, что «цветы — это сила» по-английски звучит как «flower power» или «власть цветов». Лозунг хиппи всех времен и народов.
1: Роберт Шекли. Премия «За риск». Реддер осторожно выглянул в окно. Прямо перед ним была пожарная лестница, а ниже узкий проход между домами. Там стояли видавшие виды детская коляска и три мусорных бачка. Из-за бачка показалась черная рука, в ней что-то блеснуло. Реддер упал навзничь, пуля пробила оконное стекло и вошла в потолок, осыпав Реддера штукатуркой. Теперь ясно. Проход и лестница охраняются, как и дверь. Он лежал, вытянувшись во всю длину на потрескавшемся линолеуме, глядя на дырку, пробитую в потолке, и прислушивался к шумам за дверью. Его лицо, грязное и усталое, с воспаленными глазами и двухдневной щетиной на подбородке, было искажено от страха. Оно то застывало, то вдруг подергивалось. Но в нем теперь ощущался характер. Ожидание смерти преобразило его.

0: Один убийца был в проходе, двое на лестничной клетке. Он в ловушке. Он мертв. Конечно, Реддер еще двигался, еще дышал, но это лишь по нерасторопности смерти. Через несколько минут она займется им. Смерть понаделает дыр в его теле и на лице, мастерски разукрасит кровью его одежду, сведет руки и ноги в причудливом пируэте могильного танца. Реддер до боли закусил губу. Хочется жить. Но должен же быть выход. Он перекатился на живот и осмотрел дешевую грязную квартирку, в которую его загнали убийцы. Настоящий однокомнатный гроб. Дверь стерегут, пожарную лестницу тоже. Вот только крошечная ванная без окна. Он вполз в ванную и поднялся на ноги. В потолке была неровная дыра, почти в ладонь шириной. Если бы удалось сделать ее пошире и пролезть в ту квартиру, что наверху. Послышался глухой удар. Убийцам не терпелось, они начали взламывать дверь. Он осмотрел дыру в потолке. Нет, об этом даже и думать нечего. Не хватит времени. Они вышибали дверь, покрякивая при каждом ударе. Скоро выскочит замок или петли вылетит из-под гнившего дерева. Тогда дверь упадет, и двое с пустыми бесцветными лицами войдут, стряхивая пыль с пиджаков. Но ведь кто-нибудь поможет ему? Он вытащил из кармана крошечный телевизор. Изображение было нечетким, но он не стал ничего менять. Звук шел громко и ясно. Он прислушался к профессионально поставленному голосу Майка Терри. «Ужасная дыра», — сетовал Терри. «Да, друзья, Джим Реддер попал в ужасную переделку. Вы, конечно, помните, что он скрывался под чужим именем в третьесортном отеле на Бродвее. Казалось, он был в безопасности, но коридорный узнал его и сообщил банде Томпсона». Дверь трещала под непрерывными ударами. Реддер слушал, вцепившись в маленький телевизор.
1: Джейму Реддеру еле удалось бежать из отеля. Преследуемый по пятам, он вбежал в каменный дом номер 156 по Уэст-Энд-Авеню. Он хотел уйти по крышам, и это могло бы ему удастся, друзья. Да, могло бы, но дверь на чердак оказалась запертой. Казалось, что Джиму конец. Но тут Роддер обнаружил, что квартира номер 7 не заперта, и что в ней никого нет. Он вошел.
0: Здесь Терри сделал эффектную паузу и воскликнул.
1: И вот он попался. Попался, как мышь в мышеловку. Банда Томпсона взламывает дверь. Она охраняет и пожарную лестницу. Наша телекамера, расположенная в соседнем доме, дает сейчас всю картину крупным планом. Взгляните, друзья. Неужели у Джима Реддера не осталось никакой надежды?
0: Неужели никакой надежды? Повторил про себя Реддер, обливаясь потом в темной и душной маленькой ванной, слушая настойчивые удары двери.
1: «Минуточку!» — вскричал вдруг Майк Терри. «Держись, Джим Реддер! Продержись еще немного, может, и есть надежда. Только что по специальной линии мне позвонил один из наших зрителей. Срочный звонок от доброго самаритянина. Этот человек полагает, что может помочь тебе. Джим, ты слышишь нас, Джим Реддер?»
0: Джим слышал, как дверные петли вылетают из досок.
1: «Давайте, сэр, давайте!» – поторапливал Майк Терри. «Как ваше имя?»
2: «Феликс Бартоломью».
1: «Спокойнее, мистер Бартоломью, говорите сразу».
2: «Хорошо, так вот, мистер Реддер», – начал дрожащий старческий голос. «Мне пришлось в свое время жить в доме 156 по Уэст-Энд-Авеню, как раз в той самой квартире, где вас заперли. Так вот, там есть окно в ванной. Оно заделано, но оно есть».
1: Реддер сунул телевизор в карман. Он определил очертания окна и стукнул по нему. Зазвенели осколки стекла, и в ванную ворвался ослепительный дневной свет. Отбив острые зазубрины с рамы, он взглянул вниз.
0: Там, глубоко внизу, был бетонный двор. Дверные петли вылетели. Реддер услышал, как распахнулась дверь. Он молниеносно перебросил тело через окно, повис на руках и прыгнул. Падение оглушило его. Шатаясь, он еле встал на ноги. В окне ванной появилось лицо.
1: «Везет дураку», — сказал человек, высовываясь и старательно наводя на Реддера коротенькое курносое дуло револьвера. В этот момент в ванной взорвалась дымовая бомба. Пуля убийцы просвистела мимо, он с проклятием обернулся. Во дворе тоже взорвались бомбы, и дым окутал Реддера.
0: он услышал, как в кармане, где лежал телевизор, неистовствовал голос Майка Терри.
1: «А теперь спасайся! Беги, Джим Реддер, спасай свою жизнь! Скорее, пока убийцы ослепли от дыма! И спасибо вам, добрая самаритянка Сара Уинтерс, дом 3412 по Эдгар-стрит, за то, что вы пожертвовали эти 5 дымовых бомб и наняли человека, бросившего их!»
0: Уже спокойнее Терри продолжал. «Сегодня вы спасли жизнь человеку, миссис Уинтерс. Не расскажете ли вы нашим слушателям, как?» Дальше Реддер не слушал. Он мчался по заполненному дымом двору, мимо веревок с бельем, прочь на улицу. Потом, съежившись, чтобы казаться ниже ростом, он поплелся, едва волоча ноги, по 63-й улице. От голода и бессонной ночи кружилась голова.
2: «Эй, вы!»
0: Реддер обернулся. Какая-то женщина средних лет, сидевшая на ступеньках дома, сурово смотрела на него.
2: «Вы ведь Реддер, правильно? Тот самый, кого они пытаются убить».
0: Реддер повернулся, чтобы уйти.
2: «Заходите сюда», — сказала женщина.
0: «Может, это из-за подня». Но Реддер знал, что должен полагаться на щедрость и добросердечие простых людей. Ведь он был их представителем, как бы их копией, обыкновенным парнем, попавшим в беду. Без них бы он пропал. «Доверяйте людям», — сказал ему Майк Терри. «Они никогда вас не подведут». Он прошел за женщиной в гостиную. Она велела ему присесть, сама вышла из комнаты и тотчас же вернулась с тарелкой тушеного мяса. Женщина стояла и смотрела на него, пока он ел, словно на обезьяну в зоопарке, грызущую земляные орехи. Двое детишек вышли из кухни и стали глазеть на него. Потом трое мужчин в комбинезонах телестудии вышли из спальной и навели на него телекамеру. В гостиной стоял большой телевизор. Торопливо глотая пищу, Реддер следил за изображением на экране и прислушивался к громкому, проникновенно взволнованному голосу Майка Терри. «Он здесь, друзья», — говорил Терри. «Джим Реддер здесь, и он впервые прилично поел за последние 2 дня. Нашим операторам пришлось поработать, чтобы передать это изображение. Спасибо, ребята. Друзья, Джим Реддер нашел кратковременное убежище у миссис Вельмы О'Делл в доме 343 по 63-й улице. Спасибо вам, добрая самаритянка, мисс О'Делл. Просто изумительно, что люди из самых различных слоев принимают так близко к сердцу судьбу Джима Реддера».
3: «Вы лучше поторопитесь», — сказала миссис О'Делл.
1: «Да, мэм».
3: «Я вовсе не хочу, чтобы у меня в квартире началась эта пальба.
1: Я кончаю, мэм».
0: Один из детей спросил: «А они вправду собираются убить его?»
3: «Заткнись», — бросила миссис О'Делл.
1: «Да, Джим», — причитал Майк Терри. «Поторопись, Джим, твои убийцы уже недалеко. И они совсем не глупы, Джим. Они злобны, испорчены, но они изуверы. Это так? Они не глупы. Они идут по кровавому следу. Кровь капает из твоей рассеченной руки, Джим».
0: Реддер только что заметил, что, вылезая из окна, он рассек руку.
3: «Давайте я забинтую», — сказала миссис О'Делл.
0: Реддер встал и позволил ей забинтовать руку. Потом она дала ему коричневую куртку и серую шляпу с полями.
3: «Мужнина», — сказала она.
1: «Переоделся, друзья!» — восторженно кричал Майк Терри. «О, это уже нечто новое! Он переоделся! Ему остается всего 7 часов, и тогда он спасен!»
3: «А теперь убирайтесь!» — потребовала миссис О'Делл.
0: «Ухожу, мэм», — согласился Реддер.
3: «Спасибо». «По-моему, вы дурак», — сказала она. «Глупо было связываться со всем этим».
0: «Да, мэм».
3: «Не стоящее дело».
0: Реддер поблагодарил ее и вышел. Он зашагал к Бродвею, спустился в подземку, сел в поезд в сторону 59-й, потом в поезд, направляющийся к 89-й. Там он купил газету и пересел на другой поезд. Он взглянул на часы. Оставалось еще 6,5 часов.

0: поезд помчался под Манхэттеном. Реддер дремал, надвинув шляпу на глаза и спрятав под газетой забинтованную руку. Не узнал ли его кто-нибудь? Ускользнул ли он от банды Томпсона? Или кто-нибудь звонит им как раз в эту минуту? В полудреме он думал, удалось ли ему обмануть смерть, или же он просто одушевленный думающий труп и двигается только потому, что смерть нерасторопна. О, Господи, да чего же она медлительна. Джим Реддер давно убит, а все еще бродит по земле и даже отвечает на вопросы в ожидании своего погребения. Вздрогнув, он открыл глаза. Что-то приснилось, что-то неприятное, а что не мог вспомнить. Снова закрыл глаза и, как сквозь сон, вспомнил время, когда он еще не знал этой беды. Это было 2 года назад. Высокий, приятный, малый работал у шофера грузовика подручным. Никакими талантами он не обладал, да и не мечтал ни о чем. За него это делал маленький шофер грузовичка. «А почему бы тебе не попытать счастье в телепередаче, Джим? Будь у меня твоя внешность, я бы попробовал. Они любят выбирать для состязаний таких приятных парней, ничем особенно не выдающихся. Такие всем нравятся. Почему бы тебе не заглянуть к ним?» И Джим Реддер заглянул. Владелец местного телевизионного магазина объяснил ему все подробно. «Видишь ли, Джим, публики уже осточертели все эти тренированные спортсмены с их чудесами реакции и профессиональной храбростью. Кто будет переживать за таких парней? Кто может видеть в них ровню себе? Конечно, всем хочется чего-то будоражащего, но не такого, чтобы это регулярно устраивал какой-нибудь профессионал за 50 тысяч в год. Вот почему профессиональный спорт переживает упадок, и так расцвели эти телепрограммы, от которых захватывает дух». «Ясно», — сказал Реддер. «Знаешь, Джим, 6 лет назад Конгресс принял закон о добровольном самоубийстве. Эти старики-сенаторы наговорили черт знает сколько насчет свободной воли, самоопределения и собственного усмотрения. Только все это чушь. Сказать тебе, на что... Что на самом деле означает этот закон? Он означает, что любой, а не только профессионал, может рискнуть жизнью за солидный куш. Раньше, если ты хотел рискнуть за большие деньги, хотел, чтобы тебе законным образом вышибли мозги, ты должен был быть или профессиональным боксером, или футболистом, или хоккеистом. А теперь простым людям вроде тебя, Джим, тоже предоставлена такая возможность». «Ясно», — повторил Реддер. «Великолепнейшая возможность. Взять, например, тебя. Ты ведь ничем не лучше других. Все, что можешь сделать, ты можешь сделать и другой. Ты обыкновенный человек. Я думаю, что эти телебоевики как раз для тебя». И Реддер позволил себе помечтать. Телепостановка, казалось, открывала молодому человеку без особых талантов подготовки путь к богатству. Он написал письмо в отдел передач «Опасности» и вложил в конверт свою фотографию. «Опасность» им заинтересовалась. Компания GBC выяснила о нем все подробности и убедилась, что он достаточно зауряден, чтобы удовлетворить самых недоверчивых телезрителей. Они также проверили его происхождение и связи. Наконец, его вызвали в Нью-Йорк, где с ним беседовал мистер Мульян. Мульян был чернявым и очень энергичным. Разговаривая, он все время жевал резинку. «Вы подойдете», — выпалил он. «Только не для опасности. Вы будете выступать в авариях. Это дневная получасовка по 3-й программе». «Здорово», — сказал Реддер. «Меня благодарить не за что. $1000 премии, если победите или займете 2-е место, и утешительный приз в $100, если проиграете. Но это не так важно». «Да, сэр». «Аварии — это маленькая передача. GBC использует ее в качестве экзамена. Те, кто займет 1-е и 2-е места в авариях, будут участвовать в критическом положении, а там премии гораздо выше». «Я знаю это, сэр». «Кроме критического положения есть еще другие первоклассные боевики ужасов, опасности и подводный риск. Их телепередачи транслируются по всей стране и сулят огромные премии. А уж там можно пробиться и к настоящему. Успех будет зависеть от вас».
1: «Буду стараться, сэр», — сказал Реддер.
0: Мульен на мгновение перестал жевать резинку, и в голосе его прозвучало что-то вроде почтения.
1: «Вы можете добиться успеха, Джим. Главное, помните, вы народ, а народ может все».
0: Они распрощались. Через некоторое время Реддер подписал бумагу, освобождающую GBC от всякой ответственности на случай, если он во время состязания лишится частей тела, рассудка или жизни. Потом подписал другую бумажку, подтверждающую, что он использует свое право на основании закона о добровольном самоубийстве. Через 3 недели он дебютировал в аварии. Программа была построена по классическому образцу автомобильных гонок. Неопытные водители садились в мощные американские и европейские гоночные машины и мчались по головокружительной 20-мильной трассе. Реддер задрожал от страха, когда включил не ту скорость, и его огромный Мазерати рванулся с места. Гонки были кошмаром, полным криков, воплей и запахов горящих автомобильных шин. Реддер держался сзади, предоставив первым разбиваться в смятку на крутых виражах. Когда шедший перед ним «Ягуар» врезался в «Альфа-Ромео» и обе машины с ревом вылетели на вспаханное поле, он выкарабкался на третье место. Реддер пытался выйти на второе место на последнем трехмильном перегоне, но не смог, было слишком тесно. Раз чуть не вылетел на зигзагообразном повороте, но ухитрился снова вывести машину на дорогу, по-прежнему удерживая третье место. На последних 50 ярдах у лидирующей машины полетел коленчатый вал, и Реддер кончил гонки вторым. Трофеи его исчислялись $1000. Он получил 4 письма от своих поклонников, а какая-то дама из Ошкона прислала ему пару кашпо для цветов. Теперь его пригласили участвовать в критическом положении. В отличие от других программ, в критическом положении прежде всего нужна была личная инициатива. Перед началом боевика Реддера лишили сознания с помощью безвредного наркотика. Очнулся он в кабине маленького аэроплана. Автопилот вывел машину на высоту 10 тысяч футов. Бак с горючим был уже почти пуст. Парашюта не было. И вот ему, Джиму Реддеру, предстояло посадить самолет. Разумеется, раньше он никогда не летал. В отчаянии Реддер хватался за все рычаги управления, вспоминая, как участник такой же программы на прошлой неделе очутился в подводной лодке, открыл не тот клапан и затонул. Тысячи зрителей, затаив дыхание, следили за тем, как обыкновенный парень, такой же, как они, искал выход из этого положения. Джим Реддер — это же они сами, и все, что мог сделать Джим, могли сделать и они. Он был из народа, он был их представителем. Реддеру удалось спуститься и произвести что-то вроде посадки. Самолет перевернулся несколько раз, но ремни оказались надежными, а баки с горючим, как ни странно, не взорвались. Джим выбрался из этой заварушки с двумя поломанными ребрами, $3000 и правом принять участие в передаче «Тореадор», когда ребра его заживут. Наконец-то первоклассный боевик. За «Тореадора» платили 10 тысяч. И единственное, что он должен был сделать, это заколоть шпагой огромного черного быка, как это делают настоящие опытные «Тореадоры». Состязание проводилось в Мадриде, потому что бой быков все еще находился под запретом в Соединенных Штатах. Передача транслировалась по всей стране. Квадрилья Реддеру попалась хорошая. Этим людям нравился долговязый медлительный американец. Пикадоры по-настоящему орудовали пиками, желая поубавить пылу быка. Бандерильеры старались как следует погонять быка, прежде чем колоть его своими бандерильями. А второй матадор, грустный человек из Альбисироса, чуть не поломал быку шею своими обманными движениями. Но когда было сделано и сказано все, что нужно, на песке остался Джим Реддер, неуклюже сжимающий красную мулету в левой руке и шпагу в правой, один на один с окровавленной тысячекилограммовой громадой быка. Кто-то закричал: «Кали его в легкое, хомбре! Не строй из себя героя, кали в легкое!» Но Джим помнил только одно. «Прицелься шпагой и кали позади рогов», — говорил ему технический консультант в Нью-Йорке. Он так и колол. Но шпага отскочила, наткнувшись на кость, и бык поддел Реддера рогами, перебросив его через спину. Он поднялся на ноги, каким-то чудом оставшись без дырки в теле, взял другую шпагу и, закрыв глаза, стал колоть позади рогов. И бог, который хранит детей и дураков, видно, пёкся о нем, потому что шпага вошла в тело быка, как иголка в масло. Бык, взглянув на него испуганно и недоверчиво, обмяк и рухнул. На сей раз заплатили 10 тысяч. А поломанная ключица зажила в совершенно пустяшный срок. Реддер получил 23 письма от своих поклонников, и среди них был страстный призыв какой-то девушки из Атлантик-Сити, которым он пренебрег. Кроме того, ему предложили принять участие в новой передаче. Теперь Реддер не был таким простаком. Он отлично сознавал, что чуть было не поплатился жизнью за весьма умеренную сумму карманных денег. Большой куш был впереди, если уж стараться, то лишь ради него. Так Реддер появился в подводном риске, который оплачивала фирма «Мыло-красотки». В акваланге с ластами и балластным поясом, вооруженный ножом, он вместе с четырьмя другими участниками состязания нырнул в теплые воды Карибского моря. Туда же опустили защищенных решеткой телекамеру и операторов. Состязавшиеся должны были разыскать и вытащить из воды сокровища, спрятанное там представителями фирмы, которая оплачивала программу. Само по себе подобное состязание не было особенно опасным. Но организаторы состязания постарались для привлечения публики оживить его различными пикантными деталями. Местность была нашпигована гигантскими спрутами, муренами, акулами разных видов, ядовитыми кораллами и другими ужасами морских глубин. Зрелище получилось захватывающее. Один из участников состязания сумел добраться до сокровища, лежавшего в глубокой расщелине, но тут мурена добралась до него самого. Другой ухватился за сокровище в тот самый момент, когда за него ухватилась акула. Сине-зеленые воды морских глубин окрасились кровью. По цветному телевидению это было хорошо видно. Сокровище ускользнуло на дно, и тут за ним нырнул Реддер. От большого давления у него чуть не лопнули барабанные перепонки. Он подобрал бесценный груз, отцепил свой балластный пояс, чтобы всплыть. В 30 футах от поверхности ему пришлось бороться за сокровище с другим участником состязания. Маневрируя под водой, они размахивали ножами. Противник рассек Реддеру грудь, но Реддер с самообладанием бывалого борца отбросил нож и вырвал изо рта у противника трубку, по которой поступал воздух. На этом все кончилось. Реддер всплыл на поверхность и передал на стоявшую поблизости лодку спасенные сокровища. Им оказалась партия мыла, величайшая из сокровищ, изготовленного фирмой «Мыло-красотки». Он получил 22 тысячи долларов наличными и 308 писем от поклонников, в числе которых было одно заслуживающее внимания – предложение девушки из Макон. Он серьезно задумался над этим. Реддера положили в больницу, где ему бесплатно лечили рассеченную грудь и барабанные перепонки, а также делали прививки против коралловой инфекции. И вот новое приглашение – крупнейший боевик «Премия за риск». Тут-то и начались настоящие неприятности. Внезапная остановка поезда вывела его из задумчивости. Реддер сдвинул шляпу и увидел, что мужчина напротив поглядывает на него и что-то шепчет толстой соседке. Неужели его узнали? Как только двери раскрылись, он вышел и взглянул на часы. Оставалось еще 5 часов. На станции Манхассет он сел в такси и попросил отвезти его в Нью-Салем. «В Нью-Салем?» – переспросил шофер, разглядывая его в зеркальце над ветровым стеклом. «Точно». Шофер включил свою рацию. «Плата до Нью-Салема!» «Да, правильно, Нью-Салема!» «Нью-Салема!» Они тронулись. Реддер нахмурился, размышляя, не было ли это сигналом. Конечно, ничего необычного. Таксисты всегда сообщают о поездке своему диспетчеру. И все же в голосе шофера было что-то... «Высадите меня здесь», — сказал Реддер. Заплатив, он отправился пешком вдоль узкой проселочной дороги, петлявшей по жидкому лесу. Деревья тут были слишком редкие и низкорослые для того, чтобы укрыть его. Реддер продолжал шагать в поисках убежища. Сзади послышался грохот тяжелого грузовика. Реддер все шагал, низко надвинув шляпу на глаза. Однако, когда грузовик подошел ближе, он вдруг услышал голос из телеприемника, спрятанного в кармане. «Берегись!» Он кинулся в канаву. Грузовик, накренившись, промчался рядом, едва не задев его, и со скрежетом затормозил. Шофер кричал: «Стреляй, Гарри! Стреляй! Вот он!» Реддер бросился в лес. Пули сшибали листья с деревьев над его головой. «Это случилось снова», — заговорил Майк Терри. Его голос звенел от возбуждения. «Боюсь, что Джим Реддер позволил себе успокоиться, поддавшись ложному чувству безопасности. Ты не должен был делать этого, Джим, ведь на карту поставлена твоя жизнь. За тобой гонятся убийцы. Будь осторожен, Джим. Осталось еще 4,5 часа». Шофер сказал: «Гарри, Клоп, быстро на грузовик. Теперь он попался». «Ты попался, Джим Реддер», — воскликнул Майк Терри. «Но они еще не схватили тебя. И можешь благодарить добрую самаритянку Сьюзи Петтерс, проживавшую в доме 20 по Элм-стрит в Саут-Оранже, штат Нью-Джерси, за то, что она предупредила тебя, когда грузовик приближался. Через минуту мы покажем вам крошку Сьюзи. Взгляните, друзья, вертолет нашей студии прибыл на место действия. Теперь вы можете видеть, как бежит Джим Реддер и как убийцы окружают его». Пробежав сотни ярдов по лесу, Реддер очутился на бетонированной автостраде. Позади остался редкий перелесок. Один из бандитов бежал оттуда прямо к нему. Грузовик, въехав на автостраду, тоже мчался к нему. И вдруг с противоположной стороны выскочила легковая машина. Реддер выбежал на шоссе, отчаянно размахивая руками. Машина остановилась. «Скорей!» — крикнула молодая блондинка, сидевшая за рулем. Реддер юркнул в машину, девушка круто развернула ее, пуля шлепнулась в ветровое стекло. Девушка изо всех сил сжала на акселератор, они чуть не сшибли бандита, стоявшего у них на пути. Машина успела проскочить, прежде чем грузовик подъехал на расстояние выстрела. Реддер, откинувшись на сиденье, плотно сомкнул веки. Девушка сосредоточила все внимание на езде, поглядывая время от времени в зеркальце на грузовик. «Это случилось опять!» — кричал Майк Терри в экстазе. «Джим Реддер снова вырван из когтей смерти благодаря помощи доброй самаритянки Дженнис Морроу, проживавшей в доме 433 по Лексингтон-авеню, Нью-Йорк. Вы видели когда-нибудь что-нибудь подобное, друзья? Мисс Морроу примчалась под градом пули, вырвала Джима Реддера из рук смерти. Позднее мы ее проинтервьюируем и расспросим еще о ее ощущениях. А сейчас, пока Джим мчится прочь, может быть, навстречу новой опасности, прослушайте кратенькое объявление организаторов передачи. Не отходите от телевизоров, Джиму осталось 4 часа 10 минут, и тогда он в безопасности, но всякое может случиться». «Окей», — сказала девушка, — «теперь нас отключили». «Черт возьми, Реддер, что с вами творится?» «А?» Девушке было немногим больше 20. Она казалась хорошенькой и неприступной. Реддер заметил, что у нее приятное лицо, аккуратная фигурка. Еще он заметил, что она злится. «Мисс», — сказал он, — «не знаю, как и благодарить вас». «Поговорим на чистоту», — сказала Дженнис Морроу. «Я вовсе не добрая самаритянка. Я на службе у GBC». «Так это они решили меня спасти?» «Какая сообразительность», — сказала она. «А почему?» «Видите ли, Реддер, это дорогая программа, и мы должны дать хорошее представление. Если число слушателей уменьшится, то мы окажемся на улице, а вы нам не помогаете». «Как? Почему?» «Потому что вы просто ужасны», — сказала девушка с раздражением. «Вы не оправдали наших надежд и никуда не годитесь. Что вам, жизнь надоела? Неужели вы этим ничему не научились?»
1: «Я стараюсь изо всех сил».
0: «Да люди Томпсона могли бы вас прихлопнуть 10 раз. Просто мы сказали им, чтобы они полегче, не торопились. Ведь это все равно, что стрелять в глиняную 6-футовую птичку. Люди Томпсона идут вам навстречу, но сколько они могут притворяться? Если бы я сейчас не подъехал, им бы пришлось убить вас, хотя время передачи еще не истекло».
1: Реддер смотрел на нее, не понимая, как может хорошенькая девушка говорить такое. Она взглянула на него, потом быстро перевела взгляд на дорогу.
0: «И не смотрите на меня так», — сказала она. «Вы сами решили рисковать жизнью за деньги, герой, и за большие деньги. Вы знали, сколько вам заплатят? Поэтому не стройте из себя бедняжку-бакалейщика, за которым гонятся злые хулиганы».
1: «Знаю», — сказал Реддер.
0: «Так вот, если вы не сможете выпутаться, то постарайтесь чуть умереть как следует».
1: «Нет, неправда. Вы не это хотели сказать», — заговорил Реддер.
0: «Вы так уверены?» «До конца передачи осталось еще 3 часа 40 минут. Если сможете выжить, отлично. Тогда ваши дела. А если нет, то заставьте их хоть побегать за эти деньги».
1: Реддер кивнул, не отрывая от нее взгляда.
0: «Через несколько секунд мы снова будем в эфире. Я разыграю поломку автомобиля и выпущу вас. Банды Томпсона пока не видно. Они убьют вас теперь, как только им это удастся. Ясно?»
1: «Да», — сказал Реддер.
0: «Если я уцелею, смогу я когда-нибудь вас увидеть?»
1: Она сердито прикусила губу.
0: «Вы что, одурачить меня хотите?»
1: «Нет, просто хочу вас снова увидеть. Можно?» Она с любопытством взглянула на него.
0: «Не знаю. Оставьте это, мы почти приехали. Думаю, вам лучше держаться леса. Готовы?»
1: «Да.
0: Где я смогу найти вас?» «Я хочу сказать потом, после этого». «О, Реддер, вы совсем не слушаете. Бегите по лесу, пока не найдете овражек. Он небольшой, но там хоть укрыться можно». «Как мне найти вас?» — снова спросил Реддер. «Но идете по телефонной книге Манхэттена».
1: Она остановила машину.
0: «Окей, Реддер, бегите».
1: Он открыл дверцу.
0: «Подождите».
1: Она наклонилась и поцеловала его.
0: «Желаю вам успеха, болван. Позвоните, если вы выберетесь».
1: Он выскочил и бросился в лес.

0: Он бежал между берез и сосен мимо уединенного домика, где из большого окна на него глазело множество лиц. Кто-то из обитателей этого домика, должно быть, и позвал бандитов, потому что они были совсем близко, когда он добрался до вымытого дождями небольшого овражка. «Эти степенные, уважающие законы граждане не хотят, чтобы я спасся», — с грустью подумал Реддер. «Они хотят посмотреть, как меня убьют. Может, они хотят посмотреть, как он будет на волосок от смерти и все же избежит ее». Он спустился во овражек, зарылся в густые заросли и замер. Бандиты Томпсона показались по обе стороны оврага. Они медленно шли вдоль него, внимательно вглядываясь. Реддер сдерживал дыхание. Послышался выстрел. Это один из бандитов подстрелил белку. Поверещав немного, она смолкла. Реддер услышал над головой гул вертолета телестудии. Наведены ли на него камеры? Вполне возможно. Если какой-нибудь добрый самаритянин поможет ему... Глядя в небо в сторону вертолета, Реддер придал лицу подобающее благочестивое выражение и сложил руки. Он молился про себя, потому что публике не нравилось, когда выставляли на показ свою религиозность, но губы его шевелились. Он шептал настоящую молитву. Ведь однажды глухонемой, смотревший передачу, разоблачил беглеца, который вместо молитвы шептал таблицу умножения. А такие штучки не сходят с рук. Реддер закончил молитву. Взглянув на часы, он убедился, что осталось еще почти 2 часа. Он не хотел умирать. Сколько бы ни заплатили, умирать не стоило. Он просто с ума сошел. Был совершенно не в своем уме, когда согласился на это. Но Реддер знал, что это неправда. Он был в здравом уме и твердой памяти. Всего неделю назад он стоял на эстраде в студии премии «За риск» в свете прожекторов, а Майк Терри тряс ему руку. «Итак, мистер Реддер», — сказал Терри серьезно, — «вы поняли правила игры, которую собираетесь начать». Реддер кивнул. «Если вы примете их, то всю неделю будете человеком, за которым охотятся. За вами будут гнаться убийцы, Джим. Опытные убийцы, которых закон преследовал за преступление, но им дарована свобода для совершения этого вполне законного убийства, и они будут стараться, Джим. Вы понимаете?» «Понимаю», — сказал Реддер. Он понимал также, что выиграет 200 тысяч долларов, если сумеет продержаться в живых эту неделю. «Я снова спрашиваю вас, Джим, Реддер. Мы никого не заставляем играть, ставя на карту жизнь». «Я хочу сыграть», — сказал Реддер. Майк Терри повернулся к зрителям. «Леди и джентльмены», — сказал он, — «у меня есть результаты исчерпывающего психологического исследования, сделанного по нашей просьбе незаинтересованной фирмой. Всякий, кто пожелает, может получить копию этого заключения, выслав 25 центов на покрытие почтовых расходов. Исследование показало, что Джим Реддер — вполне нормальный, психически уравновешенный человек, полностью отвечающий за свои поступки». Он обернулся к Реддеру. «Вы все еще хотите принять участие в состязании, Джим?» «Да, хочу». «Отлично!» — закричал Майк Терри. «Итак, Джим Реддер, познакомьтесь с теми, кто будет стараться убить вас!» Под свист и улюлюканье зрителей на сцену стала выходить банда Томпсона. «Взгляните на них, друзья!» — произнес Майк Терри с нескрываемым презрением. «Только поглядите на них! Это человеконенавистники, коварные, злобные, абсолютно безнравственные. Для этих людей не существует других законов, кроме уродливых законов преступного мира. Не существует других понятий чести, кроме тех, что необходимы трусливому наемному убийце». Публика волновалась. «Что вы скажете, Клод Томпсон?» — спросил Терри. Клод, выступавший от лица банды, подошел к микрофону. Это был худой, гладко выбритый, старомодно одетый человек. «Я так думаю», — сказал он хрипло. «Я так думаю, мы не хуже других. Ну, вроде как солдаты на войне. Они-то убивают. А возьмите всякие там взятки или подкуп в правительстве или в профсоюзах. Да все берут, кто во что гораст». Больше ничего Томпсон не мог сказать. Но как быстро и решительно Майк Терри опроверг доводы убийцы. Он разбил его в пух и прах. Вопросы Терри били точно в цель, прямо в жалкую душонку Томпсона. К концу интервью Клод Томпсон основательно вспотел и, вытирая лицо шелковым платком, бросал быстрые взгляды на своих сообщников. Майк Терри положил руку на плечо Реддеру. «Вот человек, который согласился стать вашей жертвой, если только вы сможете поймать его». «Поймаем», — сказал Томпсон, которому сразу же вернулась уверенность. «Не будьте так самонадеянны», — сказал Терри. «Джим Реддер дрался с дикими быками. Теперь он выступает против шакалов. Он средний человек, он из народа. Он сам народ. Народ, который прикончит вас и вам подобных».
1: «Все равно хлопаем», — сказал Томпсон.
0: И еще, продолжал Терри спокойно и проникновенно. Джим Реддер не одинок. Простые люди Америки на его стороне, добрые самаритяне во всех уголках нашей необъятной страны готовы прийти ему на помощь. Безоружные и беззащитные, Джим Реддер может рассчитывать на добросердечие. Он их представитель. Так что не будьте слишком-то уверены в себе, Клод Томпсон. Обыкновенные люди, простые люди выступают за Джима Реддера, а их ведь очень-очень много простых людей. Реддер размышлял об этом, лежа неподвижно в густых зарослях на дне овражка. Да, люди помогали ему, но они помогали и его убийцам. Джим содрогнулся. Он сам сделал выбор, и только он сам за все ответственен. Это подтверждено психологическим исследованием. И все-таки в какой мере были ответственны психологи, которые его обследовали? А Майк Терри, посуливший такую кучу денег бедному человеку? Общество сплело петлю и набросило его на него, ее на него, а он с петлей на шее называл это свободным полеизъявлением. Кто же в этом виноват? «Ага!» – послышался чей-то возглас. Реддер поднял взгляд и увидел над собой упитанного плотного мужчину. На нем была пестрая куртка из твида, на шее висел монокль, а в руках он держал трость. «Мистер, пожалуйста, не говорите...» «Эй!» – заорал толстяк, указывая на него тростью. «Вот он!» «Сумасшедший!» – подумал Реддер. Проклятый дурак, наверное, думает, что они тут играют в прятки. «Сюда, сюда!» – визжал мужчина. Реддер, ругаясь, вскочил на ноги и бросился прочь. Выбежав из овражка, он увидел в отдалении белое здание. К нему он и кинулся. Сзади кричал толстяк. «Вон туда, туда! Да глядите же, болваны, вы не видите его, что ли?» Бандиты снова открыли стрельбу. Реддер бежал, спотыкаясь о кочке. Он поравнялся с игравшими детьми. «Вот он!» – завизжали дети. «Вот он!» Реддер застонал и бросился дальше. Добравшись до ступенек белого здания, он обнаружил, что это церковь. В этот момент пуля ударила ему в ногу возле колена. Он упал и пополз в здание церкви. Телеприемник у него в кармане говорил: «Что за финиш, друзья мои? Что за финиш? Реддер ранен! Он ранен, друзья мои! Он ползет, он страдает от боли, но он не сдался! Нет, не таков Джим Реддер!» Реддер лежал в пределе около алтаря. Он слышал, как детский голосок сказал, захлебываясь: «Он вошел туда, мистер Томпсон, скорее вы еще можете схватить его». «Разве церковь не является убежищем, святыней?» – подумал Реддер. Дверь распахнулась настежь, и он понял, что никаких обычаев больше не существует. Собравшись силами, Реддер пополз за алтарь, потом дальше, к заднему выходу. Он оказался на старом кладбище. Он полз среди крестов, среди мраморных и гранитных намогильных плит, среди каменных надгробий и грубых деревянных дощечек. Пуля стукнула в надгробье над его головой. Реддер выбрался до вырытой могилы и сполз в нее. Он лежал на спине, глядя в небесную синеву. Вдруг черная фигура нависла над ним, заслонив небо. Звякнул металл. Фигура целилась в него. Реддер навсегда распрощался с надеждой. «Стоп, Томпсон!» — голос Майка Терри ревел, усиленный передатчиком. Револьвер дрогнул. «Сейчас 1:06. Неделя истекла. Джим Реддер победил!» Из студии донесся нестройный и приветственный крик публики. Банда Томпсона угрюмо окружила могилу. «Он победил, друзья! Он победил!» – надрывался Майк Терри. «Смотрите, смотрите на экраны! Прибыли полицейские! Они увозят бандитов Томпсона прочь от их жертвы! Жертвы, которую они так и не смогли убить! И все это благодаря вам, добрые самаритяне Америки! Взгляните, друзья мои! Бережные руки вынимают Джима Реддера из могилы, которая была его последним прибежищем! Добрая самаритянка Дженнис Морроу тоже здесь! Как знать, может, это на начало романа? Джим, кажется, в обмороке, друзья, они дают ему возбуждающее. Он выиграл $200,000! А теперь несколько слов скажет сам Джим Реддер!» Последовала короткая пауза. «Странно», — сказал Майк Терри. «Друзья, боюсь, сейчас мы не сможем услышать голос Джима». Доктор осматривает его. Минуточку. Снова последовала пауза. Майк Терри вытер лоб и улыбнулся. «Это переутомление, друзья. Страшное переутомление», — так сказал доктор. «Ну что ж, друзья, Джим Реддер сейчас немного нездоров, но это пройдет. На службе GBC лучшие психиатры и психоаналитики страны. Мы сделаем для этого храброго парня все, что будет в человеческих силах. И все это за наш счет». Майк Терри бросил взгляд на студийные часы. «А теперь время кончать, друзья. Следите за объявлениями о нашей новой грандиозной программе ужасов и не расстраивайтесь. Я уверен, что вскоре мы снова увидим Джима Реддера среди нас!» Майк Терри улыбнулся и подмигнул зрителям. Он просто обязан выздороветь, ведь мы все ставим на него.

0: Маугли. Тигр, тигр. После драки на скале совета Маугли ушел из волчьего логова и спустился вниз, к пашням, где жили люди, но не остался там. Джунгли были слишком близко, а он знал, что на совете нажил себе ни одного лютого врага. И потому он побежал дальше, держась дороги по дну долины, и обмахал около 20 миль ровной рысью, пока не добрался до мест, которых еще не знал. Тут начиналась широкая равнина, усеянная скалами и изрезанная оврагами. На одном краю равнины стояла маленькая деревушка, с другого края густые джунгли дугой подступали к самому выгону и сразу обрывались, словно срезанные мотыгой. По всей равнине паслись коровы и буйволы, и мальчики, сторожившие стадо, завидев Маугли, убежали с криком, а бездомные желтые псы, которых много возле каждой индийской деревни, подняли лай. Маугли пошел дальше, потому что был голоден, и, дойдя до деревенской околицы, увидел, что большой терновый куст, которым в сумерки загораживают ворота, отодвинут в сторону. Сказал Маугли. Он не в первый раз натыкался на такие заграждения во время своих ночных вылазок за едой. Значит, люди здесь боятся народа джунглей. Он сел у ворот, и как только за ворота вышел человек, вскочил на ноги, раскрыл рот и показал на него пальцем в знак того, что хочет есть. Человек посмотрел на него, побежал обратно по единственной деревенской улице и позвал жреца, высокого и толстого человека, одетого во все белое, с красным и желтым знаком на лбу. Жрец подошел к воротам, а за ним прибежало не меньше сотни жителей деревушки. Они глазели, болтали, кричали и показывали на Маугли пальцами. «Какие они невежи, эти люди!» — сказал про себя Маугли. «Только серые обезьяны так себя ведут». И, отбросив назад свои длинные волосы, он хмуро посмотрел на толпу. «Чего ж тут бояться?» — сказал жрец. «Видите знаки у него на руках и ногах? Это волчьи укусы. Он волчий приемыш и прибежал к нам из джунглей». Играя с Маугли, волчата нередко кусали его сильнее, чем хотели, и руки и ноги мальчика были сплошь покрыты белыми рубцами. Но Маугли никогда в жизни не назвал бы эти укусы рубцами. Он хорошо знал, какие бывают настоящие укусы. «Ой-ой», — сказали в один голос 2-3 женщины. «Весь искусан волками, бедняжка, красивый мальчик. Глаза у него как огоньки. Право, Нессо, он очень похож на твоего сына, которого унес тигр». «Дайте мне взглянуть», — сказала женщина с тяжелыми медными браслетами на запястьях и щиколотках, и, прикрыв глаза ладонью, посмотрела на Маугли. «Да, очень похож. Он худее, зато лицом он точь-в-точь мой сын». Жрец был человек ловкий и знал, что муж Мессуя – один из первых деревенских богачей. И потому он возвел глаза к небу и произнес торжественно: «Что джунгли взяли, то джунгли отдали. Возьми мальчика к себе в дом, сестра моя. И не забывай оказывать почет жрецу, которому открыто все будущее человека». «Клянусь буйволом, выкупившим меня», – подумал Маугли. «Все это очень похоже на то, как меня осматривала стая. Что ж, если я человек, то и буду человеком». Толпа расступилась, и женщина сделала Маугли знак, чтобы он шел за ней в хижину, где стояла красная лакированная кровать. А еще там много было вещей. Большой глиняный сосуд для зерна, покрытый забавным выпуклым узором, с полдюжины мелких котелков для стряпни, божок в маленькой нише, и на стене настоящее зеркало, какое можно купить на деревенской ярмарке за 8 центов. Она дала Маугли в волю молока и кусочек хлеба, потом положила руку ему на голову и заглянула в глаза. Но все-таки думалось, что, может быть, это и в самом деле ее родной сын вернулся из джунглей, куда его унес тигр. И она позвала: «Надху! О, Надху!» Маугли ничем не показал, что это имя ему знакомо. «Разве ты забыл тот день, когда я подарила тебе новые башмаки?» Она дотронулась до его ступни, твердой, почти как рог. «Нет», — сказала она с грустью, — «эти ноги никогда не знали башмаков. Но ты очень похож на моего Надху и будешь моим сыном». Маугли стало не по себе от того, что он до сих пор никогда не бывал под крышей. Но, взглянув на соломенную кровлю, он увидел, что сможет ее разобрать, если захочет выбраться на волю, и что окно не запирается. «Что толку быть человеком, если не понимаешь человечьей речи?» — сказал он себе. «Здесь я так же глуп и нем, как человек у нас в джунглях. Надо научиться их языку». Недаром, живя с волками, он выучился подражать боевому кличу оленей в джунглях и хрюканью диких свиней. Как только мисс Суа произносила какое-нибудь слово, Маугли очень похоже повторял его за ней и еще до темноты заучил название многих предметов в хижине. Пришло время спать, но Маугли ни за что не хотел ложиться в хижине, похожей на ловушку для пантеры, и когда заперли дверь, он выскочил в окно. «Оставь его», — сказал муж Мисуи. «Не забывай, что он никогда еще не спал на кровати. Если он и вправду послан нам вместо сына, он никуда не убежит». И Маугли растянулся среди высокой чистой травы на краю поля. Но не успел он закрыть глаза, как чей-то мягкий серый нос толкнул его в шею. «Ой», — сказал серый брат. Это был старший из детенышей матери-волчицы. «Стоило ради этого бежать за тобой 20 миль. От тебя пахнет дымом и хлебом, совсем как от человека. Проснись, маленький брат, я принес тебе новости». «Все ли здоровы в джунглях?» — спросил Маугли, обнимая его. «Все, кроме волков, которые обожглись красным цветком. Теперь слушай. Шерхан ушел охотиться в дальние леса, пока не заживет его шкура. Он весь в ожогах. Он поклялся, что побросает твои кости в реку, когда вернется. Но это мы еще посмотрим. Я тоже кое в чем поклялся. Однако новости всегда приятно слушать. Я устал сегодня, очень устал от всего нового, серый брат. Но ты мне всегда рассказывай, что знаешь нового. Ты не забудешь, что ты волк? Люди не заставят тебя забыть нас?» — тревожно спросил серый брат. «Никогда. Я никогда не забуду, что люблю тебя и всех в нашей пещере. Но не забуду и того, что меня прогнали из стаи». «И что тебя могут прогнать из другой стаи, маленький брат?» «Люди есть люди, и речь их похожа на речь лягушек в пруду. Когда я приду сюда снова, я буду ждать тебя в бамбуках на краю выгона». В течение 3 месяцев после этой ночи Маугли почти не выходил за деревенские ворота. Так он был занят, изучая повадки и обычаи людей. Прежде всего, ему пришлось надеть повязку вокруг бедер, что очень его стесняло. Потом выучиться считать деньги, непонятно зачем. Потом пахать землю, в чем он не видел пользы. Деревенские дети постоянно дразнили его. К счастью, закон джунглей научил Маугли сдерживаться, ибо в джунглях от этого зависит жизнь и пропитание. Когда дети дразнили его за то, что он не хотел играть с ними или пускать змеи, или за то, что он не так выговаривал какое-нибудь слово, одна только мысль, что недостойно охотника убивать маленьких, беззащитных детенышей, не позволяла ему схватить и разорвать их пополам. Маугли сам не знал своей силы. В джунглях он чувствовал себя гораздо слабее зверей, а в деревне люди говорили, что он силен, как бык. Он не понимал, что такое страх, и когда деревенский жрец сказал ему, что бог в храме разгневается на Маугли, если он будет красть у жреца сладкие плоды манго, Маугли схватил статую башка, притащил ее к жрецу в дом и попросил сделать так, чтобы бог разгневался, и Маугли можно было бы подраться с ним. Соблазн был большой, но жрец замял дело, а мужу Мисуи пришлось заплатить немало серебра, чтобы успокоить бога. Кроме того, Маугли не имел никакого понятия о тех различиях между людьми, которые создает каста. Когда осел Гончара свалился в яму, Маугли вытащил его за хвост и помог уложить горшки для отправки на рынок в Канхвивару. Это было уже из рук вон плохо, потому что Гончар принадлежал к низшей касте, а про осла и говорить нечего. Когда жрец стал бронить Маугли, тот пригрозил посадить и его на осла. И жрец сказал мужу Мисуи, что самое лучшее поскорее приставить Маугли к какому-нибудь делу. После этого деревенский староста велел Маугли отправляться завтра утром на кладбище стеречь буйволов. Больше всех был доволен этим Маугли. В тот же вечер, считая себя уже на службе у деревни, он присоединился к кружку, который собирался каждый вечер на каменной площадке под большой смоковницей. Это был деревенский клуб, куда сходились курить и старосты, и цирюльник, и сторож, знавшие наперечет все деревенские сплетни, и старик Балдео, деревенский охотник, у которого имелся английский мушкет. Обезьяны сидели и болтали на верхних ветвях смоковницы, а в норе под площадкой жила кобра, которой каждый вечер ставили блюдечко молока, потому что она считалась священной. Старики рассаживались вокруг дерева, болтали до поздней ночи и курили большие кальяны. Они рассказывали удивительные истории о людях, богах и привидениях, а Балдео рассказывал еще более удивительные истории о повадках зверей в джунглях, так что у мальчиков, сидевших вне круга, дух захватывало. Больше всего рассказов было про зверей, потому что джунгли подходили вплотную к деревне. Олени и дикие свиньи подкапывали посевы, и время от времени в сумерках тигр уносил человека на глазах у всех чуть ли не от самых деревенских ворот. Маугли, который, разумеется, хорошо знал то, о чем здесь рассказывали, закрывал лицо руками, чтобы никто не видел, как он смеется. Балдео, положив мушкет на колени, переходил от одной удивительной истории к другой, а у Маугли тряслись плечи от смеха. Балдео толковал о том, что тигр, который унес сына Месуи, был оборотень, и что в него вселилась душа злого старого ростовщика, который умер несколько лет назад.
1: «И это верно, я знаю», — говорил он, — «потому что Пурандас всегда хромал. Ему зашибли ногу во время бунта, когда сожгли все его счетные книги. А тот тигр, о котором я говорю, тоже хромает. Его лапы оставляют неровные следы».
0: «Верно, верно, так оно и есть», — подтвердили седые бороды, дружно кивая головами.
2: «Неужели все ваши росказни такая старая труха?» — сказал Маугли.
0: «Этот тигр хромает, потому что родился хромым, как всем известно. Болтать, будто душа ростовщика живет в звере, который всегда был трусливее шакала, могут только малые дети».
2: Балдео на минуту онемел от изумления, а староста вытаращил глаза.
1: «Ого! Это ведь мальчишка из джунглей», — сказал Балдео.
3: «Если уж ты так умен, тогда лучше отнеси шкуру этого тигра в Канхивару. Правительство назначило 100 рупий за его голову. А еще лучше помолчи, когда говорят старшие».
0: Маугли встал, собираясь уходить.
2: «Весь вечер я лежал тут и слушал», — отозвался он, оглянувшись через плечо. «И за все это время, кроме одного или двух раз, Балдео не сказал ни слова правды о джунглях. А ведь они у него за порогом. Как же я могу поверить сказкам о богах, привидениях и злых духах, которых он будто бы видел?»
3: «Этому мальчику давно пора к стаду», — сказал староста.
0: А Балдео пыхтел и фыркал, возмущаясь дерзостью Маугли.
4: Во многих индийских деревнях мальчики с раннего утра выгоняют коров и буйволов на пастбище, а вечером пригоняют их обратно, и те самые буйволы, которые затоптали бы белого человека насмерть, позволяют колотить и гонять себя детям, которые едва достают им до морды. Пока мальчики держатся возле буйволов, им не грозит никакая опасность. Даже тигр не посмеет напасть на целое стадо. Но если они отойдут собирать цветы или ловить ящериц, их может унести тигр. Ранним утром Маугли проехал по деревенской улице, сидя на спине рамы самого большого буйвола в стаде. Сине-серые буйволы с длинными загнутыми назад рогами и диковатым взглядом один за другим выбирались из хлевов и шли за вожаком рамой. И Маугли дал понять остальным мальчикам, что хозяин здесь он. Он колотил буйволов длинной отполированной бамбуковой палкой и сказал одному из мальчиков по имени Камия, что проедет дальше с буйволами, а мальчики пусть пасут коров без него и ни в коем случае не отходят от стада.
0: Индийские пастбища – это сплошные камни, кусты, пучки жесткой травы и неглубокие овраги, по которым разбредается и прячется стадо.
4: Буйволы обычно держатся вблизи болот, где много ила, и целыми часами лежат и греются в горячей от солнца грязи. Маугли пригнал стадо на тот край равнины, где Вайнанга выходит из джунглей, соскочил с шеи рамы, подбежал к бамбуковой рощице и нашел там серого брата.
5: «Ага», – сказал серый брат, – «я уже много дней жду тебя здесь». «Для чего тебе вся эта возня со стадом?»
4: «Так мне приказано», — сказал Маугли.
0: «Пока что я деревенский пастух. А где Шерхан?»
3: «Он вернулся в эти места и долго подстерегал тебя здесь. Теперь он опять ушел, потому что дичи мало. Он хочет убить тебя».
4: «Отлично», — сказал Маугли.
5: «Пока его здесь нет, ты или кто-нибудь другой из четверых братьев должен сидеть на этой скале, чтобы я видел, когда выхожу из деревни. Когда он вернется, ждите меня во овраге посреди равнины, под деревом Дхак. Незачем лезть в самую пасть Шерхану».
0: После этого Маугли выбрал тенистое место и уснул, а буйволы паслись возле него. Пасти скот в Индии – занятие для лентяев. Коровы передвигаются с места на место и жуют, потом ложатся, потом опять двигаются дальше и даже не мычат. Они только фыркают, а буйволы очень редко говорят что-нибудь. Они входят в вылистые заводи один за другим и забираются в грязь по самую морду, так что видны только нос да синие, словно фарфоровые глаза, и лежат там, как колоды.
2: Нагретые солнцем скалы словно струятся от зноя, и пастушата слышат, как коршун всегда только один незримо посвистывает у них над головой, и знают, что если кто-нибудь из них умрет или издохнет корова, этот коршун слетит вниз, и соседний коршун за много миль отсюда увидит, как тот спустился, и тоже полетит за ним. А потом еще один и еще, так что едва успеет кто-нибудь умереть, как 20 голодных коршунов являются неизвестно откуда. Мальчики дремлют, просыпаются и снова засыпают. Плетут маленькие корзиночки из сухой травы и сажают в них кузнечиков. А то поймают двух богомолов и заставляют их драться. А то нижут бусы из красных и черных лесных орехов. Или смотрят, как ящерица греется на солнце, или как змея возле лужи охотится за лягушкой. Потом они поют. Поют, поют.

День за днем водил Маугли буйволу в кылистым заводям. День за днем видел серого брата на равнине и потом узнал, что Шерхан еще не вернулся. День за днем он лежал в траве, прислушиваясь к звукам вокруг него, и думал о прежней жизни в джунглях. Если бы Шерхан оступился своей хромой лапой где-нибудь в зарослях на берегу Вайнанги, Маугли услышал бы его в эти долгие тихие.

0: Настал, наконец, день, когда Маугли не увидел серого брата на условленном месте, и, засмеявшись, он погнал буйвола в коврагу под деревом Тхак, сплошь покрытым золотисто-красными цветами. Там сидел серый брат, и каждый волосок на его спине поднялся дыбом. «Он прятался целый месяц, чтобы сбить тебя со следа. Вчера ночью он перешел горы вместе с табаки и теперь идет по горячим следам за тобой», — сказал волк, тяжело дыша. Маугли нахмурился. «Я не боюсь Шерхана, но табаки очень хитер». «Не бойся», — сказал серый брат, слегка облизнув губы. «Я повстречал табаки на рассвете. Теперь он расскажет все свои хитрости коршунам. Но прежде чем я сломал ему хребет, он все рассказал мне. Шерхан намерен ждать тебя сегодня вечером у деревенских ворот. Только тебя и никого другого. А теперь он залег в большом пересохшем овраге у реки». «Ел он сегодня или охотится на пустой желудок?» — спросил Маугли, потому что от ответа зависела его жизнь или смерть. «Он зарезал свинью на рассвете, а теперь еще и напился в волю. Не забудь, что Шерхан не может пробыть и одного дня без еды даже ради мести». «О, глупец, глупец, щенок из щенков! Наелся, да еще и напился, и думает, что я стану ждать, пока он выспится. Так где же он залег? Если бы нас было хоть 10, мы сбили бы его спесь. Эти буйволы не захотят нападать, если не почуют тигра, а я не умею говорить на их языке. Нельзя ли нам пойти по его следу, чтобы буйволы его почуяли?» «Он проплыл далеко вниз по Вайнганге, чтобы след потерялся», — ответил серый брат. «Это табаки его надоумил, я знаю. Сам он никогда не догадался бы». Маугли стоял, положив палец в рот, и раздумывал. «Большой овраг у Вайнганги. Он выходит на равнину почти за полмили отсюда. Я могу повести стадо кругом через джунгли кверху оврага, а потом спуститься вниз. Но тогда он уйдет от нас по дну оврага. Надо загородить тот конец. Серый брат, можешь ты разделить стадо пополам?»
1: «Не знаю, может быть, и не сумею, но я привел тебе умного помощника».
0: Серый брат отбежал в сторону и соскочил в яму. Оттуда поднялась большая серая голова, хорошо знакомая Маугли, и знойный воздух наполнился самым тоскливым воем, который только можно услышать в джунглях. То был охотничий клич волка в полуденное время.
2: «Акела! Акела!» — крикнул Маугли, хлопая в ладоши. «Я так и знал, что ты меня не забудешь. Нам предстоит большая работа. Раздели стадо надвое, Акела. Собери коров с телятами, а быков и рабочих буйволов отдельно».
0: Оба волка, делая петли, забегали в стаде среди буйволов и коров, которые впыркали и закидывали вверх головы, и разделили его на две группы. В одной стояли коровы, окружив телят кольцом, и злобно глядя рыли копытами землю, готовые броситься на волка и растоптать его насмерть, если он остановится. В другой группе фыркали и рыли землю быки и молодые бычки, которые казались страшнее, но были далеко не так опасны, потому что не защищали своих телят. Люди и вшестером не сумели бы разделить стадо так ловко.
2: «Что прикажешь еще?» — спросил Акела, задыхаясь. «Они хотят опять сойтись вместе».
0: Маугли вскочил на спину рамы. «Отгони быков подальше налево, Акела».
2: «Серый брат, когда мы уйдем, не давай коровам разбегаться и загоняй их в устье оврага».
0: «Далеко ли?» — спросил серый брат, тяжело дыша и щелкая зубами.
2: «До того места, где склоны всего круче, чтобы Шерхан не мог выскочить», — крикнул Маугли.
0: «Задержи их там, пока мы не подойдем».
2: Быки рванулись вперед, услышав голос Акелы, а серый брат вышел и стал перед коровами.
0: Те бросились на него, и он побежал перед самым стадом к устью оврага, а в это время Акела отогнал быков далеко влево.
2: «Хорошо сделано! Еще раз, и они дружно двинутся вперед! Осторожней теперь, осторожней, Акела!
0: Стоит только щелкнуть зубами, и они бросятся на тебя!»
2: «Ого, бешеная работа! Хуже, чем гонять черных оленей! Думал ли ты, что эти твари могут так быстро двигаться?» — спросил Маугли.
1: «Я охотился на них в свое время», — задыхаясь от пыли, отозвался Акела.
2: «Повернуть их назад в джунгли?»
0: «Да, поверни. Поверни их скорее».

0: Эй, Рама бесится от злости.
1: О, если б я только мог сказать ему, что мне от него нужно.
2: Быки повернули на этот раз направо и шумом бросились в чащу.
3: Мальчики-пастухи, сторожившие стадо полумили, и дальше со всех ног бросились в деревню, крича, что буйволы взбесились и убежали.
1: План Маугли был довольно прост.
0: Он хотел сделать большой круг по холмам и дойти до верха оврага, а потом согнать быков вниз, чтобы Шерхан попал между быками и коровами. Он знал, что, наевшись и напившись волю, Шерхан не может драться и не вскарабкается по склонам оврага.
3: Теперь Маугли успокаивал буйволов голосом, а Акела бежал позади, подвывая изредка, чтобы подогнать отстающих.
0: Пришлось сделать большой-большой круг,
1: потому что они не хотели подходить слишком близко к оврагу, чтобы не вспугнуть Шерхана.
0: Наконец Маугли повернул стадо на поросший травой обрыв, круто спускавшийся к оврагу.
2: С обрыва из-за вершин деревьев была видна равнина внизу, но Маугли смотрел только на склоны оврага и с немалым удовольствием видел, что они очень крутые, почти отвесны, и что плющи лианы, которые их заплели, не удержат тигра, если он захочет выбраться наверх.
0: «Дай ему вздохнуть, Акела», — сказал он, поднимая руку. «Они еще не почуяли тигра.
1: Дай им вздохнуть. Надо же сказать Шерхану, кто идет.
2: Мы поймали его в западню».
3: Он приложил руки ко рту и крикнул во враг.
2: Это было все равно, что кричать в туннель, и эхо покатилось от скалы к скале.
0: Очень нескоро в ответ послышалось протяжное сонное ворчание сытого тигра, который только что проснулся.
2: «Кто зовет?» — рявкнул Шерхан, и великолепный павлин с резким криком выпорхнул из оврага. «Я! Маугли! Пора тебе явиться на скалу совета, коровий вор!
1: Вниз! Гони их вниз, Акела! Вниз, Рама! Вниз!»
0: На миг стадо замерло на краю обрыва, но Акела провыл во весь голос охотничий клич, и буйволы один за другим нырнули во враг, как пароходы ныряют через пороги.
3: Песок и камни полетели фонтаном во все стороны.
2: Раздвинувшись, стадо уже не могло остановиться, и не успело оно спуститься на дно оврага, как Рама замычал, почуяв Шерхана.
0: «Ага», — сказал Маугли, сидевший на его спине, — «теперь ты понял».
2: И поток черных рогов, морд, покрытых пеной и выпученных глаз, покатился по оврагу точно так, как катятся валуны в половодье. Буйволов послабее оттеснили к бокам оврага, где они с трудом продирались сквозь лианы. Буйволы поняли, что им предстоит напасть всем стадом и изо всех сил, чего не выдержит ни один тигр.
0: Шерхан, заслышав топот копыт, вскочил и неуклюже затрусил вниз по оврагу, озираясь по сторонам в поисках выхода. Но откосы поднимались почти отвесные. Он бежал почти дальше и дальше, отяжелев от еды и питья, готовый на все, лишь бы не драться.
2: Стадо уже расплескивало лужу, по которой он только что прошел, и мычало так, что стон стоял в узком проходе.
0: Маугли услышал ответное мычание в конце оврага и увидел, как повернул Шерхан. Тигр понимал, что лучше встретиться с быками, чем с коровами и телятами.
2: Потом Рама оступился, споткнулся и прошел по чему-то мягкому, и подгоняемый остальными быками на всем ходу врезался в другую половину стада. Буйволов послабее это столкновение просто сбило с ног. И оба стада вынеслись на равнину, бодаясь фыркой и топача копытами.
0: Маугли выждал сколько надо и соскользнул со спины Рамы, колотя направо и налево своей палкой.
1: «Живо, Акела, разводи стадо!
2: Разгоняй их, не то они начнут бодать друг друга! Гони их подальше, Акела! Эй, Рама! Эй, дети мои, тихонько теперь, тихонько, все уже кончено!»
0: Акела и Серый Брат бегали взад и вперед, кусая буйволов за ноги, и хотя стадо опять направилось было во враг, Маугли сумел повернуть Раму, остальные буйволы побрели за ним болотом.
2: Шерхана не нужно было больше топтать. Он был мертв, и коршуны уже слетались к нему.
4: «Братья!
2: Вот это была собачья смерть!» — сказал Маугли, нащупывая нож, который всегда носил в ножнах на шее с тех пор, как стал жить с людьми. «Но он все равно был трус и не стал бы драться.
4: Да, его шкура будет очень хороша на скале совета. Надо скорее приниматься за работу!»
3: Мальчику, выросшему среди людей, никогда не пришло бы в голову одному свежевать 10-фунтового тигра. Но Маугли лучше всякого другого знал, как прилажена шкура животного и как ее надо снимать.
0: Однако работа была трудной, и Маугли старался целый час, отдирая и полосуя шкуру ножом, а волки смотрели, высунув язык, или подходили и тянули шкуру, когда он приказывал им.
2: Вдруг чья-то рука легла на плечо Маугли, и, подняв глаза, мальчик увидел Балдео с английским мушкетом.
1: Пастухи рассказали в деревне о том, что буйволы взбесились и убежали, и Балдео вышел сердитый, заранее приготовившись наказать Маугли за то, что он плохо смотрел за стадом. Волки скрылись из виду, как только заметили человека.
5: «Что это еще за глупости?» — сердито спросил Балдео.
6: «Да разве тебе ободрать тигра? Где буйволы его убили?»
5: «К тому же это хромой тигр, за его голову назначено 100 рупий».
6: «Ну-ну, мы не взыщем с тебя за то, что ты упустил стадо.
5: И, может быть, я дам тебе 1 рупию после того, как отвезу шкуру в Канхивару».
1: Он нащупал за поясом кремень огниво и нагнулся, чтобы опалить Шерхану усы. Почти все охотники в Индии подпаливают тигру усы, чтобы его призрак не тревожил их.
5: Сказал Маугли в полголоса, снимая кожу с передней лапы.
6: «Так ты отвезешь шкуру в Канхивару, получишь награду
5: и, может быть, дашь мне 1 рупию?»
6: «А я так думаю, что шкура понадобится мне самому. Эй, старик, убирайся с огнем подальше!»
7: «Как ты смеешь так разговаривать с первым охотником деревни? Твое счастье и глупость буйволов помогли тебе заполучить такую забычу. Тигр только что наелся, иначе он был бы сейчас в 20 милях отсюда. Ты даже ободрать его не сумеешь как следует, нищий мальчишка, да еще смеешь говорить мне, Балдео, чтобы я не подпаливал тигру усов. Нет, Маугли, я не дам тебе из награды ни одного медика, зато поколочу тебя как следует, отойди от туши».
1: «Клянусь буйволом, который выкупил меня», — сказал Маугли, снимая шкуру с лопатки. «Неужели я потрачу весь полдень на болтовню с этой старой обезьяной?»
6: «Сюда, Акела! Этот человек надоел мне!»
1: Балдео, который все еще стоял, нагнувшись над головой Шерхана, вдруг растянулся на траве, а когда пришел в себя, то увидел, что над ним стоит серый волк, а Маугли по-прежнему снимает шкуру, как будто он один во всей Индии.
5: «Да», — сказал Маугли сквозь зубы. «Ты прав, Балдео. Ты не дашь мне ни одного медика из награды. Я давно воюю с этим хромым тигром. Очень давно. И верх теперь мой».
1: Надо отдать Балдео справедливость. Будь он на 10 лет помоложе, он бы не побоялся схватиться с Акелой, повстречав его в лесу. Но волк, повинующийся слову мальчика, у которого есть личные счеты с тигром-людоедом, непростой зверь. Тут колдовство, самые опасные чары, думал Балдео, и уж не надеялся, что амулет на шее защитит его. Он лежал, едва дыша, и ждал, что Маугли вот-вот превратится в тигра.
7: «Махараджа! Владыка!» – произнес он, наконец, хриплым шепотом.
5: «Да?» – ответил Маугли, не поворачивая головы и слегка посмеиваясь.
7: «Я уже старик. Откуда я знал, что ты непростой пастушонок? Можно ли мне встать и уйти отсюда? Или твой слуга разорвет меня в клочки?»
1: «Ступай, да будет мир с тобой. Только в другой раз не мешайся в мои дела.
5: Пусти его, Акела».
1: Балдео заковырял в деревню, спеша и поминутно оглядываясь через плечо, не превратится ли Маугли во что-нибудь страшное. Добравшись до деревни, он рассказал такую историю о напущенных на него чарах, волшебстве и колдовстве, что жрец не на шутку испугался. Маугли работал, не отдыхая. Однако надвигалось уже сумерки, когда он вместе с волками снял с туши большую пеструю шкуру.
5: «Теперь надо спрятать шкуру и гнать буйвола домой. Помоги мне их собрать, Акела».
1: Стадо собрали в сумеречной мгле, и когда оно приближалось к деревне, Маугли увидел огни и услышал, как в храме звонят в колокола и трубят в раковины. Казалось, полдеревни собралось к воротам встречать Маугли.
5: «Это потому, что я убил Шерхана», — подумал он. Но целый дождь камней просвистел мимо него, и люди закричали: «Колдун, оборотень, волчий выкормыш, ступай прочь! Да пожалей, не то жрец опять превратит тебя в волка! Стреляй, Балдео, стреляй!»
1: Старый английский мушкет громко хлопнул и в ответ замычал от боли раненый буйвол.
5: «Опять колдовство!» — закричали люди. «Он умеет отводить пули! Балдео, ведь это же твой буйвол!»
1: «Это еще что такое?» — спросил растерянно Маугли, когда камни полетели гуще.
5: «Ведь они похожи на стаю, эти твои братья», — сказал Акела, спокойно усаживаясь на земле.
1: «Если пули что-нибудь значат, они как будто собираются прогнать тебя».
5: «Волк! Волчий выкормыш! Ступай прочь!» — кричал жрец, размахивая веткой священного растения тулси.
1: «Опять? В прошлый раз меня гнали за то, что я человек, на этот раз за то, что я волк.
5: Пойдем, Акела».
1: Женщина, Это была Месуа, перебежала через дорогу к стаду и крикнула: «О, сын мой, они говорят, что ты колдун и можешь, когда захочешь, превращаться в волка. Я им не верю, но все-таки уходи, а то они убьют тебя. Балдео говорит, что ты чародей, но я знаю, что ты отомстил за смерть моего Надху».
8: «Вернись, Месуа!» — кричала толпа. «Вернись, не то мы побьем тебя камнями!»
1: Маугли засмеялся коротким злым смехом. Камень ударил его по губам.
4: «Беги назад, Месуа. Это глупая сказка из тех, какие рассказывают под большим деревом в сумерках. Я все-таки отомстил за твоего сына. Прощай и беги быстрее, потому что я сейчас пошлю на них стадо. Оно движется быстрее, чем камни. Я не колдун, Месуа. Прощай».
8: «Ну, еще раз, Акела!» — крикнул он. «Гони стадо в ворота!»
4: Буйволы и сами рвались в деревню. Они не нуждались в том, чтобы их подгонял вой Акелы, и вихрем влетели в ворота, расшвыряв толпу направо и налево. «Считайте!» — презрительно крикнул Маугли.
8: «Может быть, я украл у вас буйвола? Считайте, потому что больше я не стану пасти для вас стадо.
1: Прощайте, люди, и скажите спасибо Месуе, что я не позвал своих волков и не стал гонять вас взад-вперед по деревенской улице».
5: Он повернулся и пошел прочь вместе с волком-одиночкой, и, глядя вверх на звезды, чувствовал себя счастливым.
4: «Больше я уж не стану спать в ловушках, Акела. Давай возьмем шкуру Шархана и пойдем отсюда. Нет, деревню мы не тронем, потому что Месуа была добра ко мне».
5: Когда луна взошла над равниной, залив ее словно молоком, напуганные крестьяне увидели, как Маугли с двумя волками позади и с узлом на голове бежал к лесу волчьей рысью, пожирающей милю за милей, как огонь.
1: Тогда они зазвонили в колокола и затрубили в раковину пуще прежнего.
4: Месуа плакала.
8: Балдео все больше привирал, рассказывая о своих приключениях в джунглях, и кончил тем, что рассказал, будто Акела стоял на задних лапах и разговаривал, как человек.
5: Луна уже садилась, когда Маугли и оба волка подошли к холму, где была скала Совета, и остановились перед логовом матери-волчицы.
8: «Они прогнали меня из человечьей стаи, мать!» — крикнул ей Маугли. «Но я сдержал свое слово и вернулся со шкурой Шархана».
5: Мать-волчица не спеша вышла из пещеры со своими волчатами, и глаза ее загорелись, когда она увидела шкуру.
4: «Тот день, когда он втиснул голову в плечи в наше логово, охотясь за тобой, лягушонок, я сказала ему, что из охотника он станет добычей. Ты сделал как надо». «Хорошо сделал, маленький брат», — послышался чей-то низкий голос в зарослях.
5: «Мы скучали в джунглях без тебя».
1: Багира подбежала и потерлась о босые ноги Маугли.
5: Они вместе поднялись на скалу Совета, и на том плоском камне, где сиживал прежде Акела, Маугли растянул тигровую шкуру, прикрепив ее четырьмя бамбуковыми колышками.
4: Акела улегся на шкуру и по-старому стал зывать волков на совет. «Смотрите, смотрите, о волки!»
8: Совсем как в ту ночь, когда Маугли впервые привели сюда.
1: С тех пор, как сместили Акелу, стая оставалась без вожака, и волки охотились или дрались, как кому вздумается. Однако волки по привычке пришли на зов.
4: Одни из них охромели, попавшись в капкан. Другие едва ковыляли, раненые дробью, и третьи запаршивели, пытаясь всякой дрянью. Многих не досчитывались совсем.
8: Но все, кто остался в живых, пришли на скалу Совета и увидели полосатую шкуру Шархана на скале и громадные когти, болтающиеся на концах пустых лап. «Смотрите хорошенько, о волки!»
4: «Разве я не сдержал слово?» — сказал Маугли.
5: И волки пролаяли:
4: «Да!» Один, самый захудалый, провыл:
9: «Будь снова нашим вожаком, о Акела! Будь нашим вожаком, о детеныш! Нам опротивило беззаконие, и мы хотим снова стать свободным народом!»
5: «Нет», — промурлыкала Багира, — «этого нельзя! Если вы будете сыты, вы можете опять взбеситься! Недаром вы зоветесь свободным народом! Вы дрались за свободу, и она ваша! Ешьте ее, о волки!»
10: «Человечья стая и волчья стая прогнали меня», — сказал Маугли. «Теперь я буду охотиться в джунглях один».
11: «И мы станем охотиться вместе с тобой», — сказали четверо волчат.
10: И Маугли ушел. И с этого дня стал охотиться в джунглях вместе с четырьмя волчатами. Но он не всегда оставался один. Спустя много лет он стал взрослым и женился. Но это уже рассказ для больших.

Вы слушаете «Модель для сборки». Сегодняшний наш эфир начинается с рассказа Ричарда Ловета «Уравнивание». Эгалитаризм. Представление о необходимости равенства в распределении богатства и доходов. В широком смысле – система мер, направленная на нивелирование каких-либо качеств, способностей и так далее.

Сознание вернулось в хаосе красок, которые расплывались узорами, пульсировавшими в барабанных ритмах, настолько оглушительных, что, казалось, мир сотрясался. В ушах стоял непрерывный рев. Я понятия не имел, где нахожусь. Мало того, едва соображал, кто же я на самом деле. Впрочем, тут не было ничего необычного. За последние 20 лет я проходил через это столько раз, что почти привык. Но потом внезапно в мозгу словно щелкнуло, и все прояснилось. Зрение сфокусировалось, яркие краски поблекли, превратившись в приглушенную пастель потолка. Барабанная дробь и рев отступили, стихнув до шепотка сердцебиения и мерного ритма дыхания. Я лежал на кушетке в кабинете уравнивателя. Мне не следовало приходить в себя так быстро. Что-то, должно быть, пошло наперекосяк, прервав процедуру, прежде чем она набрала силу. Я попытался сесть, оглядеться, хотя бы перевести взгляд с потолка на стены, но не пустили фиксирующие ремни, опрокинув назад с такой силой, что я едва не потянул мышцу. «Ну-ну», — упрекнул голос, донесшийся откуда-то справа. «Вы же не новичок в таких делах. Кому лучше вас знать, как опасно дергаться сразу же после уравнивания?» Хозяин голоса медленно вплыл в поле зрения. Лысеющий коротышка с небольшим брюшком, выреженный в лабораторный халат уравнивателя. Странно, сон меня погрузил другой. И кабинет, как я теперь понял, оказался другим. Там, где раньше стоял книжный шкаф, теперь была вешалка. Там, где висела фотография, изображавшая солнечный закат в пустыне, красовался акварельный пейзаж с елями и заснеженными горами. Я заснул в Кейптауне, в Южной Африке. А проснулся, судя по всему, на западном побережье Северной Америки. «Значит, все кончено?» — выпалил я, удивленный столь быстрым возвращением голоса. «Разумеется. Можете считать, что весь следующий год вы снова...» Он справился со своими записями. «На беговой дорожке. Но сначала вам необходимо обрести чувство равновесия». Он расстегнул ремни, которыми я был привязан к кушетке. «Когда почувствуете, что готовы, можете сесть». Я поднял руку, поднес к глазам, осторожно сжал пальцы в кулак, разогнул по одному. Что-то определенно было не так. Движения плавные, естественные, без дрожи и судорожных подергиваний, как это обычно происходит в первые минуты, пока мозг приспосабливается к контролю за новым телом. Я снова согнул руку и машинально поскреб там, где чесалось. Неприятные ощущения сразу прекратились. Я нашел критическое место с первой попытки. Мне стало не по себе. И хотя вскакивать так рано совсем уж глупая затея, все же не мешает узнать, что в конце концов происходит. Я опасливо приподнялся на локте, потом свесил ноги на пол, искоса наблюдая за уравнивателем.

0: «Надо же, как вы быстро адаптируетесь», — заметил он. «Я просто поражаюсь, до чего лоббильны спортсмены». «Это все тренировки», — промямлил я. «Они учат слушать свое тело, но...» Я осекся. Едва не выпалил, но не до такой же степени. «Это еще зачем? Откровенничать с ним?» Пытаясь двигаться заученной походкой, но вместо этого скользя с неописуемой легкостью, я приблизился к зеркалу, занимавшему целую стену. «Хочу посмотреть, как я буду выглядеть весь этот год». Фигура в зеркале была высокой, тонкой, я бы сказал, скелетообразной. Типичный бегун на длинные дистанции. На нее уже успели напялить красно-белые спортивные костюмы. К счастью, новое тело ничуть не напоминало предыдущее. Уравниватель оказался прав. Перенос разума прошел успешно. И все же что-то было неладно. Координация возвратилась чересчур быстро. Я чувствовал себя так, словно пробыл в этом теле не один день. Более того, оно выглядело знакомым. Хотя последние достижения в уравнивании сделали легкую атлетику безумно популярной, сущий рай для спортсменов, в котором большинство забегов кончается рывками перед финишем, в мире всего несколько сотен настоящих бегунов, так что всегда есть вероятность узнать свое новое тело. В принципе, такого не должно быть, но, говорят, иногда случается. За последние уравнивания я побывал в Южной Африке, Австралии, Японии, Кении, Финляндии. Где бы ни выступало это тело прежде, я не встречал его ни в одном из этих мест. По крайней мере, оно не использовалось никем, кто знал бы, что с ним следует делать. Так где же я встречал его раньше? Но тут, сообразив, что вряд ли уместно перебирать столь антиэгалитарные мысли в кабинете уравнивателя, я попытался выбросить крамолу из головы. Ничего не получилось. Словно собака, упорно грызущая кость, я возвращался к ней, сначала воскрешая недавние воспоминания и постепенно переходя к более тусклым. Густые курчавые волосы, очень характерная черта, но я не мог припомнить ничего подобного у своих предыдущих соперников. Я взбодрил память, и неожиданно кое-что стало проясняться. Это было абсурдно, нелепо и до того противоречило здравому смыслу, что я едва не отмахнулся от собственной идеи. Правда, найти и подтверждение оказалось легче легкого. Но для этого мне пришлось подождать, пока уравниватель выйдет из кабинета. Чувствуя себя последним дураком, я нагнулся и задрал правую штанину спортивного костюма. Вот он. Именно на том месте, где я его помню. Шрам длиной почти в дюйм, уже побледневший от времени. Памятка давно прошедших лет, когда я налетел на садовую скамейку, играя в салочки в детском саду. Я был поражен, оглушен и сбит с толку. Я разделся до трусов и принялся тщательно изучать свое тело. Кто-то, вернее, предыдущие владельцы, неплохо позаботился о нем. Мышцы тугие и накачанные, ни унции лишнего жира. Шрамов прибавилось, но ни одного послеоперационного. Я помял пальцами щиколотку, которую несколько раз растягивал в детстве, и нашел ее в отличном состоянии. Хотя наверняка можно сказать только после хорошей тренировки. И тут я вспомнил про уравнивателя. Мне следует признаться во всем и пройти процедуру заново. Нужно позвать его. Произошла ошибка. Надо отказаться от этого тела. Этого требует закон. Я с преувеличенной осторожностью стал натягивать на себя одежду. Я знал, как пользоваться этим телом, следовательно, получил незаконные преимущества. Я не заслужил его. И без того прошлый сезон для меня был успешным. Слишком успешным. Но я продолжал одеваться. Будь проклят, общественный долг. Мне нужно мое тело. Мне 14. Я стою в кабинете своего первого уравнивателя, одновременно нервничая, гордясь оказанной честью и сгорая от волнения. Теперь все дети подвергаются уравниванию в 14 лет. Это обычная процедура, и поговаривают, что скоро допустимый возраст снизит до 12. Вот уже 2 года, как я был самым быстрым в интернате. Редкая удача, когда разум бегуна естественным образом контролирует тело атлета. И я всеми силами стремился показать себя, стать первым в команде способных подростков. Диагностика одаренности показывает, что у вас два пути, сообщил уравниватель. Благодаря тренировкам ваше тело пригодно для карьеры стайера. Разум может быть уравнен либо для поступления на подготовительные медицинские курсы, либо для продолжения занятий бегом. Повезло, что у вас есть выбор. Что бы вы предпочли? Идти за своим телом, не задумываясь, выпалил я. Уравниватель в ужасе охнул. Молодой человек, это одно из самых антиэгалитарных заявлений, которые я когда-либо слышал. Если бы не ваш возраст, я бы внес замечание в досье. Поверьте, меня так и подмывает послать вас на медицинские курсы, только чтобы преподать достойный урок. Бег — это все, что меня интересовало, и тогда всего лишь из-за своей идиотской реплики я потерял бы возможность заниматься любимым делом. Я говорил о другом, — еле слышно пролепетал я. Просто я выбираю тело и знаю, что не смогу его сохранить. Это очевидно. Уравниватель долго молчал, а когда заговорил, упрек оказался на удивление мягким. Тело мало что значит, но ты хотел бы попробовать, верно? Одним нажатием клавиши этот человек мог уничтожить мои мечты. Правда, над ним стояли уравниватели рангом повыше, а уж над этими высился безликий монолит уравнивания. Но даже самый ничтожный уравниватель в глазах подростка — существо, приближенное к Богу. В сравнении с ним тренеры и школьные учителя были ничтожествами. Впервые я стоял перед человеком, способным принять решение, которое может изменить мою судьбу. Но все же в манере поведения этого уравнивателя, в его отношении ко мне, было нечто вызывающее на откровенность, и я к собственной досаде вдруг обнаружил, что усердно киваю.
1: «Согласен, сэр. Знаю, это неправильно, но я столько тренировался, что вроде бы не помешает посмотреть, каким станет мое тело».
0: «Я так и думал. Однако не надейся. Если ты станешь бегуном, тело и разум будут распределены по разным учебным заведениям. И нет гарантии, что либо ты, либо твое тело когда-нибудь закончите это самое заведение и получите профессию». Это мне, разумеется, было известно. Однако, каким бы окончательным ни казался выбор перед первым уравниванием, всегда есть шанс не выдержать испытаний. Люди и тела, не прошедшие отбор, не получившие высокой оценки, становятся заводскими рабочими и продавцами. Иногда я завидую им, хотя бы потому, что их уравнивают только если грядет повышение в должности. Но я испытываю подобные чувства постоянно. Во время бешеного вращения огней, когда мое сознание борется за контроль над очередным новым телом. 14 лет — все это казалось таким далеким. «Ты все еще хочешь быть бегуном?» — спросил уравниватель.
1: «Да, сэр. Это все, о чем я мечтаю с тех пор, как помню себя».
0: «Но ты понимаешь, что случится, если твое желание исполнится? Ты необыкновенно азартен, обладаешь поистине боевым духом. И чтобы уравновесить это, тебя всегда будут наделять неполноценным телом. Бегать будет не так легко, как сейчас».
1: «Знаю, сэр. Ничего, все в порядке. Я верю в уравнивание».
0: Уравниватель снова замолчал, и хотя по-прежнему смотрел на меня, мыслями явно был далеко. Я попробовал скрыть неловкость, воскрешая в памяти узор на ковре. Возникло неприятное ощущение. Он читает в моей душе, вытаскивая на свет Божьи секреты, которые я боялся открыть даже себе самому. Когда уравниватель заговорил снова, мое сердце подпрыгнуло, но слова его были прямыми и откровенными. «Вера в себя — хорошая штука, Андрю. Что же, пусть так. Но на будущее следи за тем, что говоришь, иначе попадешь в беду. А теперь убирайся. Жду тебя в день уравнивания спортсменов, то есть в будущем месяце». Я смылся благодаря его за решение, но искренне страдая от выговора.
1: «Я верю в уравнивание», — твердил я себе. «Хочу верить. Разве этого недостаточно?»
0: Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия».
2: Вот, выпейте-ка. Вы слишком резко встали. Все спортсмены чересчур самонадеянны. Вам нужна помощь?
1: Интересно, сколько я простоял перед зеркалом? Очевидно, слишком долго. К счастью, уравниватель не понял, в чем дело.
2: Спасибо, пробормотал я.
1: Наверное, вы правы. Я излишне тороплю события.
2: Но думаю, сейчас все в порядке.
1: Скажите, где я теперь живу? Мне пора.
0: Уверены? Впрочем, спортсмены — народ крепкий. Профессия, должно быть, обязывает. Это Ванкувер, Британская Колумбия. Добро пожаловать в Канаду и тому подобное. Если любите свежий воздух, здесь его хоть отбавляй. Центр города, пешеходная зона с воздушными мостиками между зданиями и все такое прочее. Говорят, здесь сплошные дожди, но сам-то я никогда не суну носа на улицу. Предпочитаю оставаться дома.
1: Кстати, о доме. Он сверился со своими записями. Аркоблок 51С. Я кивнул. Вообще-то после каждого уравнивания мне приходится записывать подобные сведения, иначе я их просто забываю. Но сегодня моя память была сверхъестественно острой, словно я провел все эти годы, начиная с первого уравнивания, где-то между второй и третьей кружками пива, и только сейчас трезвею. В принципе, я давно понял, что острый ум складывается из двух понятий – интеллект и способности. Поэтому уравнивание так хорошо срабатывает для докторов, адвокатов, художников и уравнивателей. Если ваш интеллект куда выше, чем необходимо для избранной профессии, уравнивание притупляет его невеликими способностями. Если же вам достался, мягко говоря, не первоклассный интеллект, уравнивание компенсирует его разнообразными способностями. Думаю, это имеет какое-то отношение к трансмиттерам и строению головного мозга, хотя я никогда не разбирался в биохимии. Уравниватель продолжал выдавать информацию. Квартира номер 3702. Дверь открывается только на отпечаток вашего пальца. Не пытайтесь идти пешком, это около 2 километра. В городе хорошо развита система скользящих дорожек с картами местности в каждом квартале. И, положив руку мне на плечо, он добавил: «Бегайте в стае». При этом вид у него был такой, словно уравниватель давал благословение. «Помните, победителем может стать каждый. Желаю, чтобы на вашу долю досталось определенное количество выигрышей, но во имя уравнивания будем надеяться, что победы и поражения окажутся в допустимых пределах». Мой последний шанс признаться во всем. Если меня поймают, думал я, пощады не будет. Я пожал руку уравнивателю, пробормотал несколько благодарственных фраз и, сделанной осторожностью, направился к двери. Впервые за долгое время я чувствовал себя прекрасно. Живым. Слишком живым, чтобы запереться в 4 стенах. Кроме того, на завтра назначены региональные соревнования, и я хотел испробовать тело. Теоретически, лучший способ для этого — найти терминал и запросить сеть, где тренируются местные профессионалы. Но профессиональный трек небезопасен. Я хотел проверить скорость, и результаты могли бы вызвать недоумение среди знатоков. Поэтому я плыл вместе со скользящей дорожкой, пытаясь обнаружить вывеску спортивного клуба, куда был разрешен доступ посторонним. И нашел его почти сразу, хотя дорожка пронесла меня мимо. Я вышел на следующем перекрестке, вернулся ко входу и обнаружил обычный ассортимент теннисных кортов и тренажеров. Выходит, единственное место для бега — залитые дождем улицы, которых, очевидно, никогда не видел уравниватель. Но табличка уведомила, что клуб умудрился втиснуть 400-метровую туннельную беговую дорожку в периметр административного здания, 6 этажами выше. Раздевалка, что было особенно приятно, оказалась на том же этаже. Я совсем забыл, насколько тесны подобные клетушки, особенно по сравнению с раздевалками для профессионалов. Правда, клаустрофобией не страдал и вполне мог часок-другой потерпеть низкие потолки и узкие коридоры. Тащив свой спортивный костюм, я швырнул его в шкафчик и нажал большим пальцем идентификационную панель, чтобы запереть замок. Еще одно нажатие открыло дверь в помещение для разминки. Несмотря на то, что была середина дня, здесь толпился народ.
0: Я пробрался к свободному мату, ловя по пути недоуменные взгляды и почти физически ощущая волну возбуждения при виде моей красно-белой формы. Спереди кленовый листок, а на спине гордая надпись «Команда Канады». Честно говоря, все это чушь. Только вчера я был членом команды Южной Африки, в следующем году вполне могу оказаться бразильцем. Но внимание привлекали не столько сами символы, сколько указания на мой статус бегуна. Форма просто знак того, что я профессионал высокого класса и неизменно привлекает внимание. Впрочем, сегодня я предпочел бы остаться незамеченным. В первую минуту я решил уйти, но потом передумал. Вряд ли кто-то из присутствующих донесет на меня. Большинство просто не способно отличить первоклассную тренировку от средней. Приступив к обычной разминке, я поразился неподатливости собственных мышц. Наверняка все дело в напряжении. Я боялся, что уравнивание обнаружит свою ошибку и меня поймают до того, как я вообще соображу, что намереваюсь делать. Можно выиграть завтрашний забег, но мне хотелось большего. Совершить нечто по-настоящему значительное. То, что смогу позже вспоминать с гордостью, каким бы суровым ни оказалось наказание. У меня есть всего один шанс до того, как система уравнивания заподозрит неладное. Я потрусил на беговую дорожку. Первый круг прошел медленно наравне с любителями. Вокруг меня вскоре образовалась группа дилетантов, наслаждавшихся состязанием с профессионалом. И тут я сообразил, что они так же антиэгалитарны, как и я. Но я уже был в своей стихии. Мчался вперед, прислушиваясь к своему телу и опасаясь той боли или судорог, которые преподносят былые травмы. Не почувствовав ничего, я стал наращивать темп, улыбаясь про себя, когда мои спутники один за другим оставались позади. Я бежал легко, с чуть большей скоростью, чем позволяло мое предыдущее тело. Координация была идеальной. Щиколотка не подводила. Давно уже я не чувствовал себя так хорошо. «Разум и тело — единое целое», — подумал я и впервые не ощутил укола совести. Последние 400 метров я просто пролетел, как на крыльях. Интересно знать, на что я способен. Достигнув финиша, я задыхался, но был на седьмом небе. И не мог поверить секундомеру. Лучшего результата на отрезке в 400 метров я еще не достигал. Собственно, это был лучший результат этапа для любого стайера, бегущего на 10 тысяч метров. Если я сумел добиться такого на дистанции, которую никогда не преодолевал на соревнованиях, то что меня ждет завтра? «Попробуй», — раздался чей-то голос аккурат у моего локтя. «Что?» Я повернулся и отыскал владельца голоса, сидеющего бородатого старичка в потрепанном спортивном костюме. «Давай, попытайся», — повторил незнакомец. «Завтра на отборочной». Он читал мои мысли. «О чем вы?» — надменно осведомился я. Старик покачал головой. «Здесь не место для разговоров. Давай сделаем еще круг, только помедленнее. Немного придем в себя». Не дожидаясь согласия, он встал на дорожку, предназначенную для медленного бега, и потрусил себе потихоньку. Я колебался, боясь ловушки, но желание узнать ответы перевесило опасения. Коротким спуртом я догнал его и притормозил семеня следом. «Что же я должен попробовать?»
3: «Не просто победить. Думай масштабнее. Иди на рекорд».
0: «Рекорд», — тупо повторил я. «Что знает этот человек? Неужели он следил за мной? Так почему же не звонит в уравнивание?» «Я вас не понимаю».
3: «Послушай, Андру. Да, я знаю, кто ты. Почему ты сохранил это тело и не потребовал повторного уравнивания?»
0: «Интересно, почему?» — спросил я себя. «Может быть, потому что чувствую себя в нем естественно?» «Что вы знаете о моем теле?» — спросил я, не ответив.
3: «Достаточно. Нет времени для объяснений. Послушай, тебя не тронут до соревнований, а потом... Дольше сохранять это тело ты не сможешь. Поэтому поставь рекорд завтра, если желаешь воспользоваться случаем. Нанеси удар уравниванию.
1: В этом последнем предложении содержалось столько всего, что я опешил.
4: «Удар?» — тупо повторил я. «Зачем?»
1: «Я простой бегун. Не вмешивайте меня в политику». Старик замахал руками, словно отгоняя комаров.
3: «В таком случае я возвращаюсь к прежнему вопросу. Почему ты сохранил это тело?»
1: На этот раз я знал ответ. «Я хочу бегать».
3: «Может, бег и есть твоя политика?» «Впрочем, решай сам. Просто если хочешь чего-то достичь, действуй побыстрее».
1: «Я даже не знаю, насколько подготовлено тело, сколько оно тренировалось. Что будет, если у меня не получится?»
3: «Тогда тебе конец. И некоторым хорошим людям тоже. Это может случиться, даже если ты победишь. Хотя трудно сказать заранее. Но, по крайней мере, наши усилия будут вознаграждены».
1: Я хотел задать вопрос, но старик прошипел:
3: «Смени тему. Сейчас мы окажемся в толпе».
1: Черт возьми, я сгорал от любопытства. Но он был прав. Поэтому я послушно начал. «Это зависит от тела. Если я узнаю, что обладаю хорошим рывком перед финишем...» Секунды спустя нас догнала группа бегунов, и меня снова окружили восхищенные почитатели. Старик отстал, пробрался сквозь толчею, поднял потрепанную спортивную сумку и исчез в толпе, спешившей на скользящие дорожки.

0: Направляясь к своей новой квартире, я перебирал в памяти подробности этого странного разговора. Рассеянно приложил большой палец к замку, шагнул внутрь и остановился, обозревая жилище. Ничего не скажешь, уравнивание прекрасно справляется с подобными вещами. Интерьер выглядел знакомым, как картинным диваном. Но детали отличались. С точки зрения уравнивания квартиры, как люди, понял я. Каждый различен, но различия могут быть сглажены. Главное – впечатление. Мои размышления были прерваны донесшимся из спальни шорохом. Секунду спустя из двери выплыла женщина в помятом красном платье. Она небрежно отводила с заспанных глаз пряди длинных темных волос.
1: «А вот и ты», — приветствовала она. «Прости, что встречаю в таком виде. Устала сидеть без дела, вот и решила вздремнуть».
0: «Извини, забежал на трек потренироваться».
1: «Неужели?» — воскликнула она. «По-твоему, это разумно? Вот я после уравнивания едва ноги передвигаю. Спотыкаюсь на каждом шагу».
0: Она провела рукой по платью в тщетной попытке разгладить морщинки.
1: «Взгляни, на что я похожа. И все потому, что прошла уравнивание всего 2 дня назад. Кстати, ты мог бы растянуть щиколотку, и тогда прощай весь нынешний сезон».
0: «Таковы все бегуны», — осторожно заметил я. «Норовят при каждой возможности испытать новое тело». Она сменила тему.
1: «Что хочешь на ужин? Поскольку завтра ты бежишь, вряд ли следует заказывать что-то жирное или тяжелое».
0: «Она знает, что нужно спортсменам», — подумал я. «Значит, уже жила хотя бы с одним».

0: Я не всегда получаю женщин после подобных процедур. Такие удовольствия уравнивание распределяет только при условии успешного сезона, как дополнительный стимул. Награждает сексом, хотя и наказывает телом, в котором становится все труднее завоевать тот же приз в следующем году. Мне уже третий год подряд выделяется компаньонка. Я заметил, что они проходят уравнивание по графику, сходному с моим. Вот и эта женщина прошла уравнивание между двумя назначениями. Я впервые задался вопросом, так ли уж необходимы повторные процедуры женщинам, когда они меняют временных спутников. Или это делается для того, чтобы разорвать эмоциональные привязанности? Нет ничего лучше неоднократного уравнивания, чтобы вынудить тебя начать новую жизнь. Впрочем, какое мне дело? «Как насчет спагетти и зеленого салата с помидорами и огурцами?» – спросила она. В голове мелькнуло неприятное воспоминание. «Только без лука, пожалуйста, от него у меня не сварение».
1: «Что? Как это ты умудрился так быстро узнать?»
0: «Следи за тем, что говоришь!» Я лихорадочно пытался вывернуться. «У одного из моих предыдущих тел была аллергия на лук. Вот с тех пор я и осторожничаю, на всякий случай».
1: Женщина кивнула. «Понимаю. Люди часто путаются. Такое происходит на каждом шагу».
0: Она одарила меня кривоватой улыбкой, открывшей, между прочим, отличные зубы.
1: «Я ведь блондинка, верно?»
0: И, не дожидаясь ответа, подошла к кухонной панели и принялась программировать ужин.

0: Я ел молча, сначала тревожась, что сделал очередную ошибку, потом молчал от благоговения, поскольку каждый глоток пробуждал очередную волну почти забытых воспоминаний. Ощущение — это функция тела, а не разума. И, очевидно, разум не может окончательно приспособиться к переменам. Наслаждаясь каждым кусочком, я сознавал, что со своего первого уравнивания ни разу по-настоящему не чувствовал вкуса. Насытившись, я отодвинул тарелку и развалился на стуле. «Хватит и больше не предлагай, иначе завтра я не смогу бежать. Расскажи о себе».
1: «Что ты хочешь знать?» – растерянно пробормотала она.
0: «Ну, для начала, кто ты?»
1: «Я твоя временная подруга».
0: «И это все?»
1: «Не понимаю, о чем ты?»
0: «Ну, например, как тебя зовут?» На этот раз страх уступил место гневу.
1: «У меня нет имени. Это антиэгалитарно. В нашем интернате ни у кого не было имени».
0: «Я слышал о таких интернатах, но их не так много. Даже самые рьяные последователи уравнивания не слишком ценят удобство обращения «Эй, ты!» «Так как же тебя называть?» В какой-то момент мне показалось, что она и в самом деле ответит «Эй, ты!» Но она пробормотала так тихо, что я едва раз слышал.
1: «Как хочешь. Последний парень, которому меня послали, звал меня Ямочки на щеках».
0: «Которых у тебя больше нет».
1: «Верно».
0: Ее глаза были опущены, но теперь в голосе отчетливо прозвучали презрительные нотки.
1: «Бьюсь об заклад, ты что-нибудь придумаешь».
0: И прежде чем я успел понять, чем заслужил подобный ответ, она расправила плечи, вскинула подбородок и с вызывающим видом встретила мой взгляд.
1: «Какая разница? Твой статус гарантирует тебе временную супругу класса 9, а я в моем нынешнем теле вполне этому классу соответствую».
0: Ее гнев тут же сменился неуверенностью. Она нерешительно встала и отступила от стола, чтобы лучше показать свою фигуру. Веселенькое платьице вдруг показалось мне странно неуместным.
1: «Или ты считаешь, что я чересчур остро реагирую? Если да, скажи».
0: У меня голова шла кругом. Вчера мне было бы наплевать, есть имя у моей временной жены или нет. Еще более ошеломляющим оказалось желание обращаться с ней иначе, чем требовал вердикт уравнивания. Честное слово, она была прелестна. И явно боялась, что я дам о ней плохой отзыв.
1: «Нет», —
0: покачал я головой. Чересчур острая реакция меня не...

0: Проснулся я рано. Внутренности сводило от напряжения. Я не могу сделать это. Мировой рекорд — это немногим меньше 26 минут. Я даже не уверен, точно ли запомнил. С внезапной решимостью я спрыгнул с кровати и направился к информационному терминалу, уместившемуся в углу между туалетным столиком моей временной спутницы и мужским комодом с зеркалом. Потихоньку уселся, наклонился к экрану и, запоздало вспомнив, что женщина еще спит, прошептал:
1: «Запрос в библиотеку. Минимальная громкость. Визуальный показ. Рекорды в беге на длинные дистанции. 10 тысяч метров. Первоочередность — команда Канады».
0: Последовала минутная задержка, на экране вспыхивали слова «Идет поиск». Меня всегда поражает, до чего же легко выудить из сети антиэгалитарную информацию. Может, это всего лишь дань реальности? Пока люди имеют доступ к телекоммуникациям, ограничивать поток информации попросту бесполезно. А может, уравниванию безразлично, известно вам что-нибудь или нет. Главное, не применять знания на деле. Так или иначе, информации хоть отбавляй, хотя обычно она упрятана так, что методами стандартного поиска ее не обнаружить. Я не знал, окажутся ли слова команды Канады распознаваемой строкой поиска. Но если нет, на этот случай имеется с дюжину других. Иногда мне кажется, что уравнивание ошиблось, не послав меня на медицинские курсы. Я люблю бег, но все же он не полностью владеет моим существом. Даже в своем двухкружечно-пивном состоянии времени на размышления у меня остается больше, чем хотелось бы. Одно из моих увлечений — история. И за прошедшие годы я многое узнал о зарождении уравнивания. В самом начале методика переноса разума использовалась для туризма. Поехать на Борнео, пожить там годик в шкуре туземца или в секс-клубах. Совершенные извращения в современном мире, где отношения так же приходящие, как и тела. Однако толчок развитию методики был дан, когда одна не слишком большая азиатская страна была уличена в попытке уравнять свою армию, превратив ее в команду безликих и одинаковых суперсолдат. Последовавшая война была короткой, но жестокой. Суперсолдаты, очевидно, оказались весьма хороши, но слишком немногочисленны, чтобы выстоять против союза срочно объединившихся и смертельно напуганных соседей. В результате родилась система уравнивания, когда правительство вместе с промышленностью начало лицензировать методику, пытаясь ее контролировать. Через год кому-то пришла мысль заменить профсоюзы на гильдии, членам которых гарантировали равные навыки, и вскоре уравнивание приобрело мировое могущество. Но, похоже, уроки той азиатской войны запомнились. Следовало создать власть на века, а вместе с властью — культурные ценности и законы экономики, действующие куда более эффективно, чем военная мощь. В этом случае ваши подданные никогда не поймут, что давно завоеваны и покорены. Полагаю, именно поэтому мой экран может выдать самые что ни на есть антиэгалитарные сведения, хотя, судя по полученной справке, за последние 12 месяцев этот сайт посетило всего 134 человека. Вот он, выделенный красным рекорд. 25 минут 48 секунд. Установлен за 15 лет до внедрения уравнивания неким спортсменом по имени Хозе Энрике Фернандо Гонсалес. Интересно, зачем ему 4 имени?

0: «Не пойми меня превратно», — начала она, внося невидимые изменения в контуры своих ногтей. «Но одна из тех вещей, которые я ненавижу больше всего, — это необходимость полгода из кожи вон лезть, прежде чем сообразишь, как лучше укладывать волосы, делать маникюр и выяснять, какие фасоны выглядят лучше на новом теле».
1: «Значит, ты обычно работаешь со спортсменами?»
0: Моя временная подруга старательно трудилась над ногтями, не поднимая глаз. Тремя ногтями позже она отложила пилку. «Ты мой второй спортсмен», — сказала она. «В прошлом году у меня был прыгун с шестом».
1: «Тот самый, который звал тебя Ямочки?»
0: «Да, полный кретин. Я испытывал тебя. Пыталась доказать, что все вы спортсмены одинаковы, но ты не попался на удочку. Тогда я поняла, что сколько бы странных вопросов ты ни задавал, я останусь с тобой. Прыгун с шестом почти закончил карьеру, он из тех, кто годами делал одно и то же. Впрочем, он накопил достаточно денег, чтобы уйти на покой. Он все еще один из лучших, но как только уравнивание поймет, что он всего лишь делает необходимые телодвижения, его выкинут. С перспективой остаться тренером в спортивном клубе и надоедать окружающим историями о былой славе. Он знал, что его ждет, и вымещал свою досаду на мне. Я никак не могла ему угодить».
1: «Ты донесла на него?»
0: «Нет. Я знала нескольких женщин, пытавшихся таким способом выслужиться перед уравниванием, но ведь этим ничего не добьешься. Сколь ты не полезна уравниванию, это уменьшает твою ценность как временной жены».
1: Она помолчала и внезапно продолжила.
0: «До этого прыгуна меня прикрепляли ко всяким университетским типам. Странная штука. Молодые ученые, по крайней мере те, кто заслужил право иметь временных подруг, очень быстро поднимаются по лестнице. С каждым ежегодным уравниванием они получают все лучшие и лучшие мозги. Старшие профессора уравниваются приблизительно раз в 5 лет. Однажды я досталась важной шишке, химику-органику. Тот, похоже, пустил в ход все свои связи в уравнивании, чтобы выбрать именно меня, и удерживал при себе целую вечность».
1: «Каким он был?»
0: «Старым. Гениальным, эгоистом. Таким же чванливым, как старший уравниватель».
1: «К счастью, с подобными персонажами я встречался нечасто».
0: «Считай, тебе повезло. Ты больше похож на молодых исследователей, только гораздо лучше».
1: «Чем же?»
0: «Ты интересуешься не только разумом, но и телом. Можно подумать, что после нескольких уравниваний людям безразлично, какое тело им достанется, но это не так. А ты милый. Странный, но милый».
1: Она улыбнулась.
0: «И что же подняло тебя с постели так рано? Мне придется терпеть это целый год?»
1: «Успокойся», — ответил я. «Просто просматривал характеристики старта разных спортсменов». Она подняла глаза и внимательно посмотрела на меня. «Неужели что-то подозревает?»
0: «Ты всегда так нервничаешь перед забегом?»
1: «Нет, но сейчас особый случай», — осторожно ответил я, пытаясь найти правдоподобное, но достаточно уклончивое объяснение. Она не побоялась открыться мне, и после ее исповеди я жаждал ответить тем же, но риск был слишком велик. «Все же, будь я проклят, если отделаюсь бессовестным враньем. Видишь ли, результат настолько непредсказуем, особенно с новым телом». От дальнейших объяснений меня спас писк терминала.
2: Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия».
3: «Запрос», — объявил компьютер.
1: «Принимаю». Экран снова ожил, высветив вчерашнего уравнивателя. Время остановилось.
4: «Пойман!» — вопил разум. «Беги! Скройся!»
1: Должно быть, паника изменила мое лицо, потому что я ощутил пристальный взгляд временной жены, хотя пилка для ногтей продолжала свое гипнотическое шурх-шурх-шурх. Но уравниватель выглядел таким же неудачником. Интересно, это игра или уравнивание старается, чтобы мелкие служащие имели вид столь же безобидный, насколько первый уравниватель устрашающий? Если бы меня собирались поместить под домашний арест, уж, наверное, подобную новость сообщил бы кто-то рангом повыше. Этот же тип — простой техник.
5: «Я рад, что застал вас, Андру», — сообщил он по-приятельски. «Вы, спортсмены, привыкли рано вставать, не так ли?»

0: Я всего лишь хотел сказать, что забыл дать официальную гарантию на ваше тело. Высылаю вам копию. Пока он говорил, в углу экрана замигала иконка. Но вам понадобится экземпляр на бумаге, удостоверенный отпечатком большого пальца. Его я перешлю почтой в понедельник с утра. Только сейчас я сообразил, что все это время сидел не дыша, и сейчас постарался выдохнуть как можно медленнее и незаметнее. Сердце бухало кузнечным молотом, и, казалось, любой мог заметить, как пульсирует сонная артерия. Может, видеосвязь на том конце оказалась паршивой, но, скорее всего, он действительно был простым техником. Наверное, встань я на голову и начни распевать на суахили, он и это сопроводил бы наблюдением. «Вы спортсмены!» Его голос все дребезжал и дребезжал. «Счастливы сообщить, что вы здоровый 34-летний мужчина в первоклассном состоянии. У вас есть 10 дней, осталось 9, чтобы отметить возможные дефекты. Если же таковых не обнаружится, вы обязаны вернуть тело в его теперешнем состоянии минус обычный износ, плюс коэффициент на использование тела в качестве бегуна на длинные дистанции. Кстати, между нами, я сам не раз наблюдал, как уравнивание игнорировало серьезные ортопедические проблемы. А вот не любят они значительных изменений массы тела, избыточного холестерина, повышенного артериального давления, патологии печени и тому подобных вещей, указывающих на издевательство над телом путем неумеренного потребления еды, спиртного и наркотиков». Я приглушил звук, и уравниватель стал еще больше похож на старомодную надувную игрушку. Гарантией звался медицинский отчет о состоянии тела перед очередным уравниванием. Без него даже нельзя было выйти за дверь. Мало того, что существовал риск отвечать за все недомогания и дефекты тела, всегда необходимо было знать историю болезни, чтобы правильно планировать тренировки. «Спасибо», — поблагодарил я. «Жду с нетерпением. Но теперь мне пора. Сегодня состязание». «О, конечно», — кивнул он. «Рад быть полезным». Я нажал кнопку. Его лицо застыло, сморщилось и исчезло. Моя временная супруга перестала притворяться, будто занята подпиливанием ногтей.
1: «Значит, ты так рвался на старт, что забыл гарантию?»
0: Очевидные вопросы повисли в воздухе. Ни упрека, ни осуждения, ничего. Тишину прервал писк очередного звонка. Мое тело, похоже, обладало неистощимыми запасами адреналина. Пульсация чистейшего безрассудного страха угрожала расслабить кишечник, а сердце снова заколотилось со скоростью 180 ударов в минуту. Старик был прав в одном. Если я решусь, это должно произойти сегодня. Тянуть опасно. Игнорировать звонок тоже нет смысла, этим ничего не выиграешь. Поэтому я снова оживил экран, правда, с 10-секундной задержкой, чтобы немного прийти в себя. И тут рядом возникло какое-то движение. Затем под столешницу прокралась рука, чтобы лечь на колено поверх моей собственной, плотно прижатой к бедру, словно массировавшей готовые к рывку мышцы. И снова связь между нами была безмолвной, но на этот раз близость добавила некую новую нервную дрожь. Тут на экране высветилось изображение загорелого до черноты молодого блондина с глазами поразительной синевы. Я не узнал тело, но это, разумеется, ничего не значило. «Простите, что беспокою вас в утро состязания», — извинился он. «Но я плохо перенес уравнивание и не смог позвонить вчера вечером. Меня зовут Арон. Я ваш новый тренер». Пьянящая мешанина страха, адреналина и женского прикосновения трансформировалась в облегчение. Не нужно никуда бежать. «Рад знакомству», — прохрипел я, чувствуя поднимавшуюся в душе потребность поболтать, тем более что телу было необходимо сжечь бесполезный адреналин. «Но, простите...» Я поколебался, сообразив, что человек мне абсолютно не знаком. Однако рефлекс болтливости оказался сильнее здравого смысла. «Ваше имя», — выпалил я. «Довольно необычное. Вы этнический возрожденец». К счастью, Арон оказался не из тех, кого легко оскорбить. «Что-то вроде. Меня воспитывали в еврейском интернате. Таких, как я, не слишком много, но поскольку мы не настаиваем на кошерных телах, то и не привлекаем особого внимания». «Но вы сохранили имя». «Разумеется, я к нему привык. Все имена имеют этнические корни. Возьмите хоть ваше. Это фонетическая форма от Эндрю. имени, достаточно часто встречающегося в христианских интернатах. Адреналин неуклонно снижался, вытесняемый любопытством. «Я этого не знал», — признался я. «Это только показывает, насколько я невежествен в религии. Или до чего мне на все это наплевать». На самом деле мне было известно одно. Наиболее влиятельные группы могли иметь собственные интернаты и ограничивать уравнивание членами своего круга. Занятый собственными мыслями, я едва не прослушал слова Арона. «Позвонил, чтобы предупредить. Не слишком усердствуйте сегодня. Болельщики ничего особенного не ждут. Действуйте спокойнее, попытайтесь понять, чем обладаете, и постарайтесь не покалечиться. Вопросы есть?» Я покачал головой. «Окей. У выхода ровно в 10 вас будет ждать такси». «Спасибо», — кивнул я, отключаясь. «25.48. Мой результат никогда не превышал 28. Я еще не встречал человека, который смог бы закончить забег меньше, чем за 27.30. В отборочных состязаниях невозможно преодолеть и 28. 10 часов спустя я разминался на стадионе. Короткие 50-метровые пробежки, придающие мышцам упругость. У меня уже преимущество. Некоторым моим соперникам пришлось лететь ночью, и последствия уравнивания накладывались на смену часовых поясов. Кстати, подобный способ передвижения не слишком эгалитарен, но это часть комедии ошибок, которая делает отборочные соревнования такими популярными. На стадионе собрались почти 200 тысяч человек, а камеры инфосети служили безмолвным свидетельством того, что еще несколько миллионов следят за результатами в своих домах и пабах. Как раз в тот момент, когда я вознамерился сделать передышку, мое внимание привлекли седая борода и знакомый голос. Старик занял место в переднем ряду, метрах в 50 от стартовой черты, и превосходно, играя роль болельщика-ветерана, с энтузиазмом приветствовал каждого бегуна, который имел несчастье подойти ближе. Адресованные мне слова ничем не отличались от тех, которыми он напутствовал остальных.
2: «Ты можешь!» — вопил он. «Мы знаем, что у тебя получится!»
3: «Кто ты?» — прошипел я.
0: Он опасливо оглянулся на соседей, но тут же пожал плечами.
3: «Поймешь через несколько минут», — пояснил он. «А пока это останется нашим маленьким секретом».
0: Он соскользнул с места и ступил в ближайший проход. Я последовал за ним со своей стороны барьера.
3: «Ну вот», —
0: объявил он, отыскав, наконец, более или менее спокойное местечко.
3: «Так-то лучше».
0: Он с видимой небрежностью оперся о барьер, хотя руки его трепетали, как раненые бабочки.
3: «Не знаю, с чего и начать. Я ведь годами старался вообще не говорить».
0: Он уставился на свои руки с таким видом, словно не мог понять, откуда они появились. Я украдкой глянул на часы, пытаясь определить, сколько времени осталось до забега, а когда снова поднял глаза, оказалось, что старик пристально смотрит на меня. 5 минут, предупредил я. Он кивнул, глубоко вздохнул и разразился речью.
3: «Я член маленького дружеского сообщества», — объяснил он.
0: Слова лились потоком, как паводковые воды сквозь прорванную дамбу.
3: «Мы следили за вами с той поры, когда вам исполнилось 12. Никогда еще не видел лучших природных способностей. Вы истинный спортсмен, и никто, кроме вас, не способен поставить рекорд. Я в этом уверен».
0: И со смешком добавил:
3: «Подумать только, я ведь собирался послать вас на медицинские курсы».
0: Сначала до меня не дошло. Узрев, как на моей физиономии медленно проступает нечто вроде озарения, он улыбнулся.
3: «Вижу, вы сообразили. Но почему? Почему именно вы уравниватель?» «Возможно, потому что я уравниватель».
0: Он подался вперед, понизив голос так, что я едва его слышал, хотя слова вылетали еще быстрее и с большим пылом.
3: «Каждый день я вижу сотни случаев бессмысленного расточительства. Может, все началось с целью помочь не слишком талантливым людям, но получилось, что уравнивание уничтожило индивидуальность, и поэтому расслоение в обществе стало еще заметнее».
0: «Но при чем тут я и этот забег?»
3: «Все очень просто. Как бы хорошо ни справлялась со своей работой система уравнивания, всегда найдутся индивидуальные различия. А поскольку люди есть люди, каждый хочет быть лучше соседа. В уравненной профессии эти различия ничтожно малы. Если идешь к дантисту класса 3, то получишь протез класса 3, независимо от того, кого увидишь. В спорте уравнивание имеет противоположный эффект. Оно увеличивает небольшие различия, превращая их в победу или поражение. И зрители верят, что их собственные крохотные отличия способны возвысить их над толпой. Не слишком, в меру, но все же. То есть спорт выполняет функцию предохранительного клапана. Но все это верно до той минуты, пока не появляется по-настоящему талантливый спортсмен. Словом, отборочные соревнования идеально подходят для наших целей, потому что неожиданный рекорд становится сюрпризом. Что же до тебя? Ты был выбран единогласно. С первой встречи я распознал в тебе сердце индивидуалиста и способности великого бегуна. Сегодня твой день.
0: Старик показал на беговую дорожку.
3: Иди, Андру. Покажи болельщикам то, что они не смогут забыть. Лети, как ветер.
0: Если он думал, что этим напутствием можно от меня отделаться, то сильно ошибся, хотя времени и правда оставалось мало. Каждый раз, открывая рот, старик вызывал очередной залп вопросов.
3: Почему никто не поговорил со мной с самого начала? Я бы мог уничтожить весь их план, потребовав повторного уравнивания.
0: Неужели меня проверяли, желая посмотреть, сохраню ли я тело? Или знали ответ с самого начала? Я молчал. Старик понял мое смятение по-своему.
3: Хочешь пример бессмысленного расточительства? Ты уже успел заметить, как умна твоя временная жена? В другом мире она стала бы выдающейся личностью. Здесь же просто не вмещается ни в один стандарт. И вот ее судьба. Быть временной подругой — это единственная профессия, которую ей могут предложить.
0: Меня словно ударили в живот. Хотите сказать, что она тоже с вами? Я вспомнил прикосновение ее губ к мочке уха, восторг, вызванный ее тихими увещеваниями. Неужели все это было продумано заранее?
3: Господи, конечно нет, рассмеялся старик. На такой риск мы бы не отважились. Некоторые из моих друзей даже тебя не хотели посвящать в суть дела. Нет, когда компьютер выбрал ее в качестве твоего потенциального партнера, мы изучили ее биографию и немного подправили систему, чтобы эта женщина наверняка попала к тебе. У вас, похоже, немало общего, хотя, сомневаюсь, хватит ли времени, чтобы это обнаружить.
2: «Ты использовал меня!» — заорал я. «И ее тоже! Ты ничем не лучше их!»
0: Я метнулся к дорожке.
3: «Меня предали! Пусть старик соловьем разливается насчет индивидуализма, для него я только пешка.
0: Но больше этому не бывать. Я последую совету Арона, не стану корчить из себя рекордсмена, и если уравнивание все же поймает меня, что же? До сих пор я не сделал со своим телом ничего антиэгалитарного. Мне это зачтется».
4: Окончание рассказа Ричарда Ловета «Уравнивание» в следующей части модели для сборки на радио «Энергия».

0: Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия». Ричард Ловит. Уравнивание. Окончание. Распорядители соревнований начали вызывать на старт. Я оглядел соперников. Многие тела я узнал. Какие-то были незнакомы. Этим утром здесь собралась почти вся команда североамериканских профессионалов. И сегодня... Сегодня я могу побить всех. Нет, этого не будет. Моя стартовая позиция была в заднем ряду, ближе к внешней стороне беговой дорожки. Я всегда любил это место, потому что здесь никто не собьет тебя с ног, когда все участники разом сорвутся с места, пытаясь обойти друг друга на первом же повороте. В свои хорошие дни я находил ни с чем не сравнимое удовольствие, опережая соперников по одному. До сих пор я не понимал всю чудовищную антиэгалитарность подобного метода. Динамики разнесли по всему стадиону. Сейчас будут отданы три команды. На старт, приготовиться, затем выстрел. Всем ясно? Среди собравшихся на старте прокатилось утвердительное бормотание, хотя большинство явно нервничая отмолчалось. Стартовый ритуал был данью традициям и не менялся десятилетиями. Я снова оглядел соперников и, глубоко вздохнув, попытался успокоить разбушевавшийся желудок. «В таком случае», — продолжал голос, — «бегуны на старт!» 40 тел напряглись. Вот оно. Стук сердца колокольным звоном прозвучал в ушах. И неожиданно все, кроме забега, ушло на задний план. Сейчас важна только скорость. Я понял, что принял решение. На этот раз самостоятельно. Единственный поступок, за который отвечу сам. Я отдам этому состязанию все, что у меня есть. Приготовиться! Стартер поднял пистолет. Бум! Все ринулись вперед, стараясь в безумном рывке достичь внутренней дорожки до первого поворота. Следует найти темп и держаться его, приказал я себе. Я неуклонно догонял ближайшего соперника, одновременно уголком мозга изучая его технику бега. Чересчур перенапрягается, зря тратит кучу энергии. К концу круга я был на 6-м месте и почти поравнялся с лидерами. Если сохранять этот темп, пожалуй, я скоро останусь в одиночестве. Не стоит обгонять сразу всех. Ко второму кругу я был 4-м. 67 секунд! Выкрикнул кто-то, когда я пробегал мимо. На больших часах высветилась цифра 1.07. Я пришел в ужас, потому что отставал на 5 секунд. И хотя бег мне давался легко, почти невозможно было представить, что удастся сохранить существующий темп, не говоря уже о том, чтобы постепенно увеличивать скорость на протяжении остальных 25 кругов. «Сдавайся!» — уговаривал я себя. «Вполне достаточно выиграть забег. Кому вообще нужны эти рекорды? Как-нибудь в другой раз!» Но в глубине души было понятно, что другого раза не выпадет. Собравшись с духом, я увеличил темп, усилил толчки и попытался обойти лидеров. «Не спеши. По одному», — то и дело напоминал себе я, оставив позади еще двух соперников. Оставался только один. Почуяв опасность, он резко рванул вперед, сохраняя между нами расстояние 2 метра. «Вот и хорошо. Теперь мне есть за кем гнаться». 2 круга я пробежал за 2.11. Уже лучше, но все же еще недостаточно. Для того, чтобы поставить рекорд, нужно преодолевать каждый этап за 62 секунды. Я наддал еще немного. К концу 3-го этапа лидер начал уставать. Когда я обгонял его, толпа взревела, и мне не удалось отметить время. Кроме того, я не был уверен, кого приветствуют зрители, меня или другого победителя. На самом поле стадиона шли финальные соревнования по прыжкам в высоту. «Не сбавляй темп», — подтвердил я себе. «Неважно, что творится где-то в другом месте. Лучше у тебя все равно не выйдет. Так что и этого должно хватить». Хватило, но едва-едва. На 4-м этапе я, наконец, набрал нужную скорость, пробежав 2 круга за 2.04. Но при этом не компенсировал прежнее отставание, а я уже начал выдыхаться. Болело все, что только может болеть. На 6-м этапе меня немного подбодрил вид 3 отставших соперников. Двое просто осторожничали, боясь искалечить свои новые тела, но 3-й вызывал сочувствие. Его наградили еще не сформировавшимся телом неуклюжего юнца, и он явно не привык к чересчур длинным ногам, поскольку спотыкался каждый раз, когда ступня ударялась о землю раньше его ожиданий. Мне хотелось крикнуть что-то ободряющее, но в голову ничего не лезло. К тому же ровное дыхание было необходимо для других целей. В очередной раз, миновав стартовую черту, я заметил мимолетное смущение на лицах судей и сообразил, что они никак не могут решить, сколько я сделал кругов — 11 или 12. 11! — попытался крикнуть я, но из горла вырвался хрип. На следующем этапе судьи поняли, что к чему, но еще через два стали путаться уже мои мысли. Забег казался бесконечным, и каждый шаг давался с усилием. Пройдено всего половина дистанции. Почему же мне так больно? Я знал, что потерял еще несколько секунд. Но даже восстановив в памяти, на каком этапе нахожусь, никак не мог поймать правильный темп. Сосредоточиться. Забеги выигрывают только те, кто умеет концентрировать внимание. Я стал прозванивать себя. Большой палец. Пришлось повторить привычное заклинание, которое я использую, едва замечаю, что начинаю терять форму. Весь смысл в том, чтобы правильно отталкиваться большим пальцем. К 21-му кругу я был на 800 метров впереди ближайшего соперника, но все же потерял 10 секунд. Придется делать рывок. Но пока еще поздно, иначе собьюсь перед самым финишем. И без того все ждут, пока я скисну. «Представь, что соперник опережает тебя на 10 секунд», — сказал я себе. «Это 70 метров. Вперед! Догони его!» Осталось всего два круга. Я набрал 2 секунды. Недостаточно. 800 метров — чересчур длинное расстояние для финального броска, но ждать уже нельзя. Зрители сидели неестественно тихо. Напряжение было таким ощутимым, что, казалось, перехватило петли и глотки болельщиков. В начале последнего круга я отставал на 5 секунд. Воздух со свистом вырывался из легких. Я стремительно терял форму. Меня охватило отчаяние. Упаду перед финишем. И тут неожиданно меня поддержала толпа. 200 тысяч голосов гнали меня к финишу, и хотя никто не подозревал о моей истинной цели, я не мог подвести их. И ощутив небывалый, ранее неиспытанный прилив энергии, словно в бреду, я пошел на заключительный круг. Впереди уже виднелся финиш, но ноги подгибались, будто резиновые. Легкие горели, а своего тела я не чувствовал вовсе. Только воля и крики толпы несли меня вперед. Отрешившись от всего мира, словно со стороны, я наблюдал, как преодолеваю последние 100 метров и падаю в объятия кого-то, стоявшего сбоку. Кто-то оказался Ароном. Я ухитрился благодарно кивнуть, но прошло не меньше минуты, прежде чем восстановилось дыхание и удалось задать единственно важный вопрос.
1: «Арон!» — простонал я. «Мое время! Вы не видели, какое время?»
0: «Пока не знаю. Я наблюдал за вами, а не за часами. В жизни не видел, чтобы так бежали». Синие глаза сияли.
2: «Великолепно! Поразительно!»
0: Откуда-то материализовалась моя подруга, но выражение ее лица было сдержанным. «Так вот оно в чем дело», — проговорила она своим излюбленным тоном, бесстрастным, ничего не выражающим. Мне хотелось отвести ее в сторону, поговорить подробно и откровенно, извиниться, объяснить, что я слишком поздно понял, чем она отличается от обычных заурядных подружек, ведь необходимо время, чтобы разглядеть в людях индивидуальность, поглощенную уравниванием. Но сказал я только одно. «Прошлой ночью до меня дошло, что я не хочу возвращаться к прежней жизни, когда никто не называл меня странным или милым». Я запнулся, не зная, что за этим последует, и попробовал было потянуться к ее руке, но отстранился. «Если решишь уйти, чтобы не запачкаться всем этим, я пойму. Уверен, уравнивание захочет потолковать с тобой». Несколько секунд она молчала. Почти вечность. Ее движение скользило неуверенность, хотя к этой неуверенности примешивалось что-то еще, поблескивавшее под самой поверхностью. Но стоило ей заговорить, как вверх мгновенно взяли твердо заученные приемы школы обаяния и приобретенный с годами лоск. «Ты именно этого хочешь?» Я покачал головой. «Нет. Но я не знаю, какой будет наша жизнь. Просто я хочу чего-то большего, чем партнеров в постели и горничную. Как бы то ни было, мы сможем многому научить друг друга. Я помедлил, наблюдая, как она потихоньку расслабляется. «Видишь ли, возможно, быть рядом со мной опасно». Она ответила тенью своей знаменитой кривой ухмылки. «Я уже поняла. Зато не придется скучать». Потом взяла меня под руку и придвинулась поближе, оттащив заодно на пару шагов от Арона, который, правда, и без того ничего не слышал в окружающем бедламе. «Теперь моя очередь», — сообщила она. Я буквально видел, как в голове у нее крутятся шестеренки. Так бегун, идущий на старт, мысленно пытается отсечь все, кроме предстоящего забега. Мы, спортсмены, называем это «входить в зону». Она либо нашла эту зону, либо сдалась, но все равно бросилась вперед, очертя голову. «Прошлой ночью я была не до конца честной». Ее рука напряглась, а взгляд скользнул к ярким цветовым пятнам и движениям, к финалу соревнований по прыжкам в высоту. «Учредители моего интерната действительно не признавали имен. Многие из нас, и мальчики тоже, готовились стать временными мужьями и женами, и считалось, что без имен будет проще. Личность начинается с имени. Но формального запрещения не было». Ее глаза блеснули, и на какое-то мгновение показалось, что сейчас с ресниц сорвутся слезы. Но она тут же выпрямилась, глубоко вздохнула и наконец-то взглянула мне в глаза.
2: «Зови меня Эми».
0: Когда мне было 12, некоторые девчонки втайне выбирали себе имена. Мне понравилось это. Я ни разу не произнесла его вслух, даже тогда. Настоящая Эми была учительницей музыки. Она была слишком хороша для своего класса уравнивания, но все мы не обращали на это внимания, потому что она учила нас гораздо большему, чем просто музыка. Словом, это достойное имя.
1: Слеза все-таки упала, и она, выпустив мою руку, принялась яростно тереть глаза, смазав тушь. «Прекрасное имя», — похвалил я и снова был вознагражден улыбкой. Эми почти привычным жестом взяла меня под руку, слегка прижалась и уже хотела что-то сказать, когда на поле началась свалка. Трое мужчин, одним из которых был бородатый старик, схватились с кем-то из судей. Не успел я опомниться, как старик сорвал микрофон с шеи судьи и обернулся к ближайшему сектору. «Леди и джентльмены!» — объявил он, легко перекрыв говор толпы. «Леди и джентльмены! Наш победитель Андрю прошел дистанцию за 25 минут 51 секунду!»
0: Мои внутренности словно стиснуло ледяными пальцами страха. Эми, ощутив мое напряжение, вопросительно посмотрела на меня, но я не мог найти слов, чтобы признаться, как быстро я не бежал, но все же отстал от рекордного времени на 3 секунды. А ведь я мог побить рекорд, но упустил возможность, промедлив первые 3 круга. Однако старик еще не закончил.
1: «Это минутой меньше, чем результат любого спортсмена, бежавшего эту дистанцию за последние 20 лет!» — завопил он. «Сегодня Андрю едва не установил рекорд всех времен и народов! Андрю...»
0: Его голос вдруг замер. Видимо, кто-то отключил питание. Но было слишком поздно. На стадионе царило настоящее безумие. Болельщики посыпались на поле. Рев стоял невероятный. Медленно-медленно до меня дошло. Рекорд — это ложная цель. Главное, что я участвовал в забеге всей своей жизни. Постепенно рев толпы вошел в русло.
1: «Андрю! Андрю!»
0: Скандировали болельщики, и волны обожания докатывались до меня, омывая снова и снова. Старик каким-то образом нашел возможность пробиться ко мне.
1: «Поклонись, Андрю! Ты первый настоящий герой, которого увидел мир за долгое-долгое время», — хмыкнул он. «Я рад, что ты был на нашей стороне. В какой-то момент я опасался потерять тебя».
0: Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия». Я равнодушно посмотрел на него, пытаясь разглядеть за внешним добродушием лицо фанатика. «Я не на вашей стороне. Могу согласиться с вашими целями, но не с вами.
3: «Но именно мы сделали тебя тем, кто ты есть», — умоляюще забормотал он, и я неожиданно понял, что он чувствует себя преданным.
0: «Нет, вы просто позволили мне стать тем, кем мне предназначено быть», — поправил я, хотя гнев уже остывал. Передо мной стоял уравниватель моего детства, мягко упрекающий меня за совместные грехи.
1: «Вы совершили ошибку», — объяснил я, — «хотя и не сегодня. Вам нужно было давным-давно довериться мне».
3: «Возможно», — пожал он плечами. «И что же нам делать дальше?»
0: «Хороший вопрос. Какая-то часть меня жаждала признаться ему, что я хочу лишь одного. Никого не видеть и ни о чем не знать. Чтобы меня оставили в покое». Но, обдумывая ответ, я вдруг заметил на краю беговой дорожки маленького мальчугана, таращившего на меня широко раскрытые глаза. Совсем ребенок, лет 8-10, и пока еще далекий от проблем уравнивания. Вероятно, прибежал из ближайшего интерната поглазеть на состязание. Целых 10 секунд мы смотрели друг на друга, пока очередной людской водоворот не загородил от меня мальчишку. Уже поворачиваясь к старику, я знал, что мне остается одно — простить его.
1: «Пойдем дальше», — сказал я. «Теперь обратной дороги нет».
0: «Но что, по-вашему, предпримет уравнивание?»
1: Старику пришлось повысить голос, чтобы перекрыть гомон болельщиков.
3: «Пока можно не беспокоиться насчет уравнивания. Сегодня они побоятся мстить. Просто не выстоят против общественного мнения».
0: Я согласно кивнул.
1: «В таком случае отпразднуем. Заодно обсудим следующий забег».
0: Я перевел взгляд сначала на Арона, потом на Эми, отпустившую мой локоть, но крепко сжавшую ладонь. «Все четверо».
3: «Звучит неплохо», — откликнулся старик. «До сегодняшнего дня я не позволял себе верить в лучшее. Но у меня все же появились некоторые идеи».
0: План старика оказался крайне простым.
3: «Продолжай бегать», — советовал он, «и на следующий год откажись от уравнивания. Думаю, болельщики поддержат тебя, не желая видеть, как их герой превращается в посредственность. А как только ты создашь подобный прецедент...»
0: Но он все же промахнулся. С тех пор я успел усвоить, что делает мир со своими героями, и модель слишком часто оказывалась весьма однообразной. Люди забывают. Они ожидают чуда при каждой встрече с вами, а на следующий день им уже нужно что-то новое. А вот уравнивание обладает долгой памятью. Оно не торопится, выжидает, зная, что притянуть тебя к суду не имеет права. Да и зачем суд? В моем случае все было проще простого. Через 2 недели после отборочных я установил рекорд в очередном забеге, а месяц спустя побил его. За этим последовала целая вереница новых побед, но прошло полгода, и я вывихнул ненадежную щиколотку, столкнувшись с другим бегуном. Наверное, я никогда не узнаю, было ли это подстроено, хотя подозрение есть. Бесконечные победы отнюдь не прибавили мне популярности среди спортсменов. Но мотив не играл роли. Главное, что за следующие несколько месяцев я участвовал всего в 2 состязаниях и не добился особых успехов, так что к концу года никто не возмутился, когда меня наряду с остальными подвергли уравниванию. Понятия не имею, где они отыскали то тело, в котором я теперь существую. Должно быть, предыдущий владелец перенес либо инсульт, либо серьезную аварию, а может и то, и другое разом. Как бы то ни было, уравнивание спасло его разум, одновременно заточив мой. Обе ноги и рука парализованы. Я не способен говорить связно, и даже приходящая сиделка меня почти не понимает. Зато я могу печатать. И хотя на это ушло немало времени, я научился выходить прямо в сеть. Я пишу эти строки по ночам, когда все спят. Печатаю одной рукой на том терминале, что стоит у моей постели. Правда, дело продвигается медленно, уж очень трудно дотягиваться до клавиатуры, но я, по крайней мере, вижу экран. И чего-чего, а времени у меня хоть отбавляй. Не печальтесь обо мне. Даже если я никогда не встану с этой кровати, все равно не пожалею о тех 25 минутах, единственном, чего никогда не сумеет отобрать у меня уравнивание. Плохо только, что я так ничего и не узнал о судьбе Арона, Эми, старика и его друзей-заговорщиков. Но заговорщики, по крайней мере, сознавали свою степень риска. А Эми... Дорогая Эми, нашего с тобой года оказалось недостаточно. Впрочем, как и целой вечности. И все же мы знаем...
1: Когда-нибудь уравнивание потерпит поражение. Я видел это в глазах мальчугана. Обязательно появится новый герой, и тогда, о читатель, не пропусти. Подбадривай его криками, веди к победе и не забывай, что он в тебе нуждается. И кто знает, вдруг этим героем будешь ты. В конце концов, если вы читаете это, значит, отыскали одну из моих тайных связей, запрятанных среди мировых рекордов. Бороздя стоячие воды сети, вы уже доказали, что почти столь же антиэгалитарны, как и я. Поэтому, когда подвернется возможность сделать что-то поистине великое, хватайтесь за нее непременно. Лучше один год быть по-настоящему живым, чем всю жизнь существовать под снисходительным оком уравнивания. Я нахожу некоторое утешение в том, что Эми, где бы она ни была, наверняка согласится со мной. Это был рассказ Ричарда Ловита «Уравнивание» в переводе с английского Татьяны Перцевой. Первый рассказ, который прозвучит в сегодняшнем эфире, написал Дмитрий Казаков. Называется он «Живое и мертвое».

0: Интерлюдия первая. Из доклада президента компании Intel Microsoft на собрании акционеров 13 сентября 2017 года. Модель электронного мозга, которую компания планирует запустить в производство в следующем году, качественно отличается от предыдущих. Использование биотехнологий позволило создать искусственный интеллект, превосходящий во многом человеческий. Машине, снабженной таким компьютером, не нужны будут программист и наладчик. Электронный мозг нового поколения способен к самообучению в десятки раз быстрее, чем человек. Он обладает творческим потенциалом, конечно, в ограниченных пределах, и способен принимать решения в условиях постоянных перемен во внешней среде, гибко реагируя на изменения ее параметров. Оснастив таким электронным мозгом автомобили, заводы, поезда, мы освободим десятки миллионов людей от монотонного, скучного труда. Значительно уменьшится число аварий, обусловленных человеческим фактором. Чужак появился в селении Лученец, что у самых Карпатских гор, тихим осенним вечером. Среднего роста, неприметный, гладко выбритый мужчина на лошади проехал через всю деревню к постоялому двору, не вызвав к себе особого внимания. Обычный дорожный костюм, в каких путешествуют все, от западных островов до восточных степей. Короткий меч на поясе, без оружия в путь не пускался почти никто. Правильные черты лица. Через деревню проходила торговая дорога за горы, и чужие люди в ней появлялись нередко. Никто из селян, неторопливо бредущих по своим делам, не обратил на пришельца внимания. Путник подъехал к трактиру, слез с лошади, забрал в юке, отдал поводья подбежавшему мальчишке и направился внутрь. В общей зале пустынно, путников немного, а местные, что каждый вечер приходят почесать языками за кружкой пива, еще не пришли. Слишком рано. За большим столом у западной стены сидели четверо, судя по запыленной, но богатой одежде и расшитым поясам, купцы. Лавку у двери занимал смертельно пьяный мужик в рванье, небритый и грязный. Кроме того, за столиком для почетных гостей поглощал ранний ужин служитель местного святилища в длинном фиолетовом, расшитом золотыми молниями одеянии. Обведя внимательным взглядом помещение, новый гость кивнул купцам, как требовал обычай дороги, дождался ответных кивков и неспешно направился к стойке. Хозяин прекратил копаться в шкафу и с любезной улыбкой развернулся к вошедшему, но под завораживающим змеиным взглядом трактирщику стало очень не по себе. Улыбка быстро пропала с розовощекой физиономии. Гость шел мягко, неслышно, легко переливаясь из шага в шаг, и еще что-то странное, чего не должно быть у нормального человека, привиделось хозяину в его облике. Но только когда тот подошел, сел на табурет, положил вьюки и поднял взгляд, трактирщик понял, что было не так в посетителе. Глаза. Такие глаза, каких не бывает у людей, каких не должно быть у нормальных людей. Глаза вошедшего не имели зрачков и белка. Их заливала яркая, насыщенная, как в яичном желтке, желтизна. Казалось, что солнце светит сквозь глаза сидевшего перед ним существа. Светило, которое не слепит и не греет, холодное и спокойное. Мысли в голове хозяина разбежались всполошенными тараканами, и он понял, кто сидит сейчас на табуретке и с усмешкой наблюдает за испугом. Люди или не люди с такими глазами появлялись в населенных землях нечасто. Вреда они никому не причиняли, пользу приносили заметную, но все необычное вызывает страх и отвращение. Поэтому разрушителей не любил никто. «Разрушитель, спаси нас, боги!» — с ужасом подумал хозяин и внимательнее пригляделся к сидящему перед ним человеку. Человеку. На лбу у того была очень тонко, очень искусно сделанная татуировка, изображающая третий глаз над бровями.
1: «Ну да, точно, он самый!»
0: — судорожно думал хозяин, пытаясь унять дрожь в руках.

0: Когда это получилось, он нашел в себе силы спросить:
1: «Чего подать?»
0: «Пиво», — ответил гость и отвел взгляд в сторону, перестав мучить хозяина беспощадной желтизной. Пока гость пил, трактирщик упорно отводил глаза в сторону, стараясь не смотреть в лицо посетителю, и столь истово шептал про себя молитву от злых духов, что пропустил следующую фразу гостя.
1: «Что-что? Извините, господин, не расслышал», —
0: виновато забормотал он, опасливо глядя на посетителя. «Как мне найти старосту?» — повторил чужак.
1: «Лучше подождать здесь. Сейчас он на работах, но они уже скоро закончатся, и он придет сюда».
0: «Ладно», — не стал тот спорить. «Я подожду там». Он указал на небольшой стол в самом темном углу. «А вещи мои пусть отнесут в свободную комнату. Ведь у вас есть свободные комнаты?» Холода от улыбки нового постояльца хватило бы, чтобы заморозить небольшой пруд.
1: «Конечно, конечно, есть. Эй, Ёжев, отнеси вещи в пятую комнату».
0: Выскочивший из кухни мальчишка подхватил вьюг и умчался вверх по лестнице. «Пусть мне принесут поесть. Что там у вас готово? Рыба? Пусть будет рыба. И еще пиво». Табурет перед хозяином опустел, а на стойке очутилась большая серебряная монета. Разрушители, охотники на нежить, появились в этом мире вскоре после катастрофы, когда нежити было еще очень-очень много. Приходили они с севера, с острова Рюген, на котором жили обособленные общины, не допуская к себе чужаков. Как они там появились, как живут и чем занимаются, не знал никто, поэтому легенд и баек о разрушителях было очень много. Говорили, что бороться с нежитью они начали в те далекие времена, когда она еще верно служила людям, когда жизнь была совсем не такой, как сейчас. Рассказывали, что их послали на землю боги в помощь людям. Разные болтали. А они приходили, делали свое дело и уходили, не забывая забрать плату.

0: Интерлюдия вторая. Из протокола заседания Совета директоров компании Ford Motors 26 марта 2025 года. Переход на новый тип двигателя позволит избавить потребителей от диктата производителей бензина. Мы избавим мир от загрязнения выхлопами. Улучшим таким образом экологическую обстановку. Топливом для нового двигателя могут служить любые органические вещества, так что будет решена проблема бытовых отходов, не нужны станут больше свалки, мусороперерабатывающие заводы, экономические параметры проекта. До прихода старосты новый гость управился с большой тарелкой жареной рыбы и теперь сидел, смакуя густое темное пиво. К этому времени в трактире начали собираться завсегдатаи, зал наполнился народом, жрец закончил трапезу и ушел, мужичонка у дверей очнулся ото сна и пропал в людской толчее. Столы постепенно заполнялись. Когда за окнами стемнело, пустые места остались только в центре зала, в трактире появился староста. При виде пожилого, но все еще крепкого мужика с хитрыми темными глазами, голдящая толпа посетителей ненадолго примолкла, а трактирщик лично понес к центральному столу кувшин пива и поднос со снедью. Разрушитель знал обычаи и поэтому не стал спешить. Трактирщик что-то шептал на ухо старости, тот слушал и кивал головой, не забывая жевать и прихлебывать пиво из кружки. Только когда староста отодвинул от себя тарелку, откинулся на спинку стула и с удовлетворением вздохнул, желтоглазый поднялся и, оставив на столе монету, двинулся через зал. Взгляды, наполненные любопытством и страхом, мгновенно обрушились на него со всех сторон. Новости в голове у трактирщика держались крайне плохо. Разрушитель не обратил на любопытных внимания. Он давно привык к тем чувствам, что вызывал у людей. Староста тоже глядел на него прямо в лицо, прямо в желтый омут и глаз. Но в его взгляде почти не было страха, только любопытство. Чужак подошел, поклонился и молча закатал левый рукав. Обнажившееся предплечье было украшено глубоко выжженным рисунком. Молот, крушащий странное зубчатое колесо. Татуировка на лбу, глаза и клановый знак на руке. Именно по этим признакам узнавали разрушители по всему населенному миру. От северных фьордов до теплого Южного моря.
1: «Садись, потолкуем!» — кивнул староста и обвел помещение неожиданно потяжелевшим взглядом.
0: Все любопытные тотчас же отвернулись, разговоры зазвучали вновь. «Вы меня звали, и я пришел», — выговорил гость ритуальную фразу, садясь и опуская рукав. «Меня зовут Марк».
1: «Имя-то у тебя вроде западное, а не северное». «Странно. Ну да это не важно». «Меня зовут Кремень, я здесь староста уже 10-й год, а о тебе никогда ничего не слышал. 2 года назад на севере Заглот объявился, так тогда в Крупину другой приезжал, кажется, Димитрий его звали».
0: «Раньше я работал на юге». «Так в чем у вас дело? Разрушители ведь просто так для охоты на медведей не приглашают».
1: «Да, приглашать разрушителя просто так, для собственного развлечения, вряд ли решился бы даже кто-нибудь из правителей западных и южных государств, не говоря уже о простых селянах. Тот, кто пытался шутить таким образом, обычно вскоре умирал. Быстро, но весьма мучительно.
0: Поэтому к услугам разрушителя прибегали только в одном случае, когда появлялась нежить. Способ вызова был до крайности прост, хотя для обычных людей совершенно непонятен. Почти на каждом крупном перекрестке с незапамятных времен стоят деревянные столбы, за сохранностью которых тщательно следят местные жители. На каждом таком столбе висит деревянный ящик с прорезанной в верхней стенке узкой щелью, в которую нужно опускать пергамент с названием селения, где требовалась помощь. Неделю назад староста лично ездил с таким посланием к ближайшему столбу. И вот, спустя всего 7 дней, перед ним сидит тот, кого они ждали.
1: «Месяц назад объявился Метун. Откуда взялся, непонятно. Места у нас тихие. Ни могильников, ни руин в округе нет. Леса да поля. А тут выскочил из леса на поле. Там девки как раз работали. Кинулся на них. 3 убил и сожрал. Посевы попортил».
0: Староста скривился в досаде.
1: «На работы теперь только с алебардами да топорами ходим. Одни работают, другие сторожат. Пробовали мы его в ловушку заманить, как 5 лет назад быстрицы сделали. Так он к нашей яме с кольями и близко не подошел. Развернулся и умчался. А на оружных он не бросается. Посевы потопчет и в лес. После первого нападения еще 5 задавил, скотина».
0: «Все ясно», — кивнул Марк. «Сколько платите?»
1: две сотни!» — сморщился староста, словно полынь в рот попала. «За метуна две сотни? Не меньше трех!» Сторговались к обоюдному удовольствию на 270. «Завтра утром проводите меня туда, где его видели в последний раз, а сейчас мне пора отдохнуть». Марк поднялся и неспешно направился к лестнице. Посетители провожали его взглядами и на этот раз, но он не оглянулся. Он привык. Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия». Интерлюдия третья. Из доклада Европейского комиссара по вопросам религии Европарламенту 19 апреля 2037 года. Религиозное объединение «Разрушающие» было создано 15 лет назад и к настоящему моменту насчитывает более 10 тысяч членов. 10 лет назад секта выкупила во владение обезлюдевший остров Рюген и создала там свое поселение. Транспортная связь с островом нерегулярная, поэтому живут они в значительном отрыве от остального мира. Основой их верований является положение о том, что весь мир находится в тайной власти думающих машин. Люди стали рабами машин и скоро станут им совсем не нужны. Скоро машины наберут такую силу, что выступят против людей в открытую. Чтобы предупредить гибель человечества, владыки мира, боги, избрали их, разрушающих. На острове они не пользуются никакими достижениями цивилизации и готовятся к тому часу, когда им придется вступить в схватку с машинами. Для подготовки к войне все мужское население острова проходит жестокое 15-летнее обучение, начиная с 7-летнего возраста. При этом, насколько удалось выяснить, используются методики боевых искусств, медитации, обучения магии. По завершении обучения каждый из учеников проходит через трансформацию. Что это такое, узнать не удалось. Но я лично видел нескольких трансформированных. Из внешних отличий от обычных людей удалось заметить только странности в строении глаз. В них отсутствует зрачок и белок, а радужка расширена и окрашена в желтый, зеленый или голубой цвет. Утро выдалось холодным и солнечным. Марк, староста и еще несколько хмурых обитателей села Лученец стояли на краю поля, на котором когда-то росла рожь. Теперь оно было перепахано, как будто кто-то катался по нему на огромной телеге. Колосья поломаны, урожай потерян.
2: «Здесь он напал в первый раз, и здесь же его видели позавчера», — рассказывал Кремень, ежась на холодном утреннем ветру.
1: «Велик ли он?» — голос разрушителя был спокоен.
2: «Да немал. Локтей 15 в длину, 5 в холке».
1: «Это не лошадь», — машинально поправил его Марк. «Это нежить, и холки у нее нет». Разрушитель поднял взгляд на старосту. «Для того, чтобы справиться с ним, мне понадобится 1 или 2 дня. Если он убьет меня, то вы знаете, что делать с телом, и вы знаете, что будет с вами, если вы поступите неправильно».
2: «Знаем, знаем», — закивал Кремень. «В ящике еще один пергамент опустить с твоим именем, а тело и вещи хранить, пока ваши не приедут».
1: «Все верно. А теперь возвращайтесь в деревню, ждите меня 2 дня. Если я не вернусь, тогда ищите мой труп». Крестьяне ушли. Марк еще немного постоял, глядя на разоренное поле. Затем начал быстро раздеваться. Под верхней одеждой оказался сплошной темный костюм, на котором совсем не было заметно пуговиц. Он плотно облегал тело, не сковывал движений и, судя по всему, был достаточно теплым для ранней осени. Из прежнего облачения разрушитель оставил только мягкие и легкие сапоги. Он свернул одежду, тщательно запаковал ее, перенес в рощу около поля и спрятал там. После этого уселся прямо на траве, странно скрестив ноги, и застыл посреди леса безмолвным черным изваянием, почти прекратив дышать. Мысли гасли одна за другой, оставляя после себя горячую пустоту. Когда сознание очистилось совсем, он ощутил свое тело целиком, почувствовал каждый мускул, каждый орган по отдельности и все вместе. Отстроившись от ощущения себя, Марк ощутил силу земли. Могучий поток энергии пронизывал снизу вверх, наполняя тело уверенностью и покоем. Чуть позже пришло время принять силу неба. Легкое, струящееся прикосновение скользнуло от макушки по позвоночнику, неся чистоту и ясность. Встреча двух потоков произошла, как и полагается, между бровями. Над переносицей немилосердно жгло. Казалось, что клубок огня ворочается внутри головы, стремясь разорвать ее. когда огненный шар лопнул в голове неожиданно холодным пламенем, которое растеклось по телу, ритуал обретения ясности закончился, наступило время действовать. Марк медленно открыл глаза. Мир стал живым, ярким и текучим. Его наполняли свет и энергия. С неба падал серебристо-голубой поток силы неба, навстречу ему бурой дымкой поднималась сила земли. Траву и деревья окружали колышущиеся облака зеленого цвета разных тонов. Среди зеленого буйства леса мелькали оранжевые и красные сполохи мелких животных и птиц, маленькими бледно-желтыми облачками носились насекомые. След, оставленный нежитью, теперь был хорошо виден. На разноцветном фоне излучения жизни четко выделялась полоса мертвенно-серого цвета, полоса, оставленная существом, которое никогда не было живым. Марк поднялся на ноги. Тело было легким и быстрым, как ветер, гибким и текучим, как вода, и отзывчивым, как зеркало. Качество восприятия и движения, которыми обладал разрушитель в боевом состоянии, были присущи ему и в обычной жизни, но в весьма ограниченном объеме. Теперь же он мог бежать со скоростью лошади много часов подряд, уменьшать массу тела, перемещаясь по болоту или веткам, ощущать движение противника за десятки шагов. Через миг черная молния скользнула в лес, не колыхнув ни единым листиком. Слуховое восприятие Марка обострилось. Он слышал, как неподалеку мышкует лиса. Слышал, как сонно возится в дупле филин, как путешествует по полю еж. Доступны стали его слуху чудесные песни небесных духов, живущих в ветре. Шепот деревьев, глухой рев духов подземелий, тех, что бродят под твердью. Он бежал, скользил по следу нежити среди запахов осеннего леса, запахов прелых листьев, мокрой древесины и увядающих трав. След петлял по широким полянам и просекам, постепенно усиливаясь. Мертвенно-серое сияние наливалось яркостью. Когда след стал очень силен, и Марк уже услышал далеко впереди мягкое урчание, с которым перемещается нежить, то побежал осторожнее, хоронясь за деревьями и кустами. След вывел его на широкую просеку. Полоса серого сияния уходила дальше по ней. Марк лег и пополз по просеке, почти не колыша высокую траву. Кусты малины, изобильно разросшиеся здесь, помогали ему пока скрываться от противника. Урчание становилось громче и громче, вскоре к нему добавился шелест травы под лапами твари. Именно в этот момент

0: Перевернувшись на спину, Марк сложил руки в сложную фигуру, напоминающую уродливую рогатую голову. Такое положение рук носило название «голова дракона» и позволяло быстро накопить в руках большой заряд энергии. Уязвимые места нежити были хорошо упрятаны под толстым панцирем, который эффективно рассеивал энергию, и импульса, которым можно было свалить медведя или лося, могло не хватить, если удар окажется даже чуть-чуть неточным. Первый удар поэтому бывал всегда пристрелочным. Он позволял разрушителю как бы осветить для себя внутренности твари, увидеть ее слабые места, в которые нужно целиться. Постепенно руки потеплели, налились тяжестью. Вокруг них запульсировала постепенно густее багровая дымка. Марк легко встал на ноги, не размыкая рук и почти не скрываясь, побежал к нежити. До противника было около 60 локтей, а атаковать дальше, чем с 30, было бесполезно. Митун обнаружил человека мгновенно. Глаза у него были и на голове, и на задней части туловища. Не разворачиваясь, он ринулся навстречу, набирая скорость. Расстояние стремительно сокращалось. Не останавливаясь, Марк сделал руками резкое движение к себе, как бы стряхивая из них что-то. Багровая капля сорвалась с кистей. Спустя мгновение она размазалась по панцирю, вспыхнула ярко и осветила то, что было внутри у нежити. Спутанные сочленения уродливых суставов, ящик мозга и уродливый клубок сердца. Мгновенный рывок в сторону. Огромная туша проносится рядом, обдав волной теплого воздуха и запахом нагретого металла. Укрывшись за толстой елью, Марк заново сложил руки, готовясь к смертельному выпаду. Рев, треск кустов, и ель содрогнулась от мощного удара. Митун все же обнаружил убежище. Второго удара дерево не выдержало и с жалобным треском рухнуло. Но разрушителя под ним уже не было. Он успел перебраться глубже в лес. Митун потерял человека и остервенело урча кружил между деревьями, пытаясь обнаружить ускользнувшую добычу. Но на этот раз Марк ударил первым, точно в сердце твари. Сконцентрированный луч энергии пробил панцирь, монстр остановился на полном ходу. Урчание внутри прекратилось, глаза погасли. Немного выждав, Марк двинулся к неподвижному телу. Только опыт и великолепная реакция спасли ему жизнь. Рывок ожившего монстра был стремителен и беспощаден. «Не хватило силы удара», — думал Марк, взлетая в высоком прыжке. Тварь была вновь жива. Урчание оглашало лес, глаза светились, лапы рыли землю. Энергии хватило лишь оглушить, но не уничтожить ее. Несколько рывков на предельной скорости, и Марк залег за кустами малины, а потерявший его Митун с раздраженным ревом мечется по просеке. Марк, как белка, взлетел вверх по стволу сосны. В тот же миг малина была безжалостно смята пронесшимся по ней чудовищем. Руки в этот раз он держал сцепленными до тех пор, пока их не начало трясти. Нестерпимый жар бежал по предплечьям, заставляя сердце обезумевшей птицы колотиться в клетке ребер, моля о снисхождении. Спихнув ногой на землю заранее приготовленный сук, Марк приготовился атаковать. Момент, и гладкий блестящий горб оказался прямо под ним. Он едва не закричал от боли, сбрасывая с рук пышущий жаром комок, но удар достиг цели. Митуна просто разорвало на части. Взрывная волна мягко сдернула Марка с ветки и швырнула в сторону в переплетении ветвей. Пришел в себя он к вечеру. Немилосердно болела голова от удара, тело было слабым и вялым, потратил очень много энергии. В правой икре торчал кусок панциря уничтоженного чудовища. Обработав рану, Марк встал и, преодолевая слабость, пустился в обратный путь. Интерлюдия 4 из ленты новостей Евроньюз 24 июля 2040 года. 15.07. Прервалась связь по всем каналам с Кёльном. Последним сообщением, прошедшим через сеть, было: «Машины сошли с ума». Погода стояла ясная. Восходящее солнце бросало неяркий свет на вырядившиеся в желтый осенний цвет деревья. На лесной просеке около сломанной сосны стояли двое. Пожилой, но еще крепкий крестьянин с роскошной окладистой бородой и молодой, гладко выбритый мужчина с солнечно-желтыми, усталыми глазами. На земле виднелась уродливая черная проплешина. Кругом были разбросаны искореженные куски металла.
1: «Железо, ничего живого! Да и железо странное какое-то. Не думаю, что наш кузнец знает, что это за железо такое», — говорил бородач, вертя в руках блестящий кусок панциря.
2: «Вы довольны?»
0: — голос ответившего тих и слаб.

0: после долгой болезни.
1: Да, деньги готовы.
0: Остатки этого... Марк обвел рукой просеку. Соберите и хорошенько закопайте.
1: Хорошо, хорошо, так и поступим, закивал староста. И за что нежить так людей ненавидит?
0: Есть за что.
2: Слова выходили из горла с трудом, с шипением, как воздух из дырявых мехов.
0: Люди их создали давно еще, до катастрофы. А потом стали уничтожать. Вот они и отвечают. Кроме того, им нужно мясо для того, чтобы жить. А человека и его животных легче всего поймать и съесть.
1: Да, странные вещи вы говорите. А это что такое?
2: На куске металла в руках бородача красовалась трехлучевая звезда, вписанная в круг.
0: Это клеймо.
2: Как сельский кузнец ставит клеймо на созданный им плуг, так и маги прошлого клеймили свои творения.
1: И как же звали того, кто создал эту мразь?
0: Его звали Мерседес.
2: Налетевший ветер подхватил чуждое, непричастное яркому живому миру слово, разодрал его на тысячи кусков и швырнул в траву, туда, где уже лежали обломки чужеродного, ненужного миру творения рук человеческих.
3: Это был рассказ Дмитрия Казакова «Живое и мертвое».
4: Вторая часть сегодняшней модели для сборки посвящена произведению Роберта Силверберга «Костяной дом». После ужина Пол начинает постукивать по барабану и негромко напевать. Марти подхватывает ритм, и вскоре они начинают новую главу племенного эпоса. Подобное позднее или раньше происходит каждый вечер. Песня наполнена напряженностью и эмоциями, но о ее смысле я могу лишь догадываться. Они поют на тайном сакральном языке, которому меня не учили. Он не для таких, как я. Пол и Марти разошлись вовсю и парят на крыльях вдохновения. Но тут в дом с воем врывается порыв ледяного ветра, приподнимается закрывающая вход оленья шкуры и входит Зевс. Зевс – вождь племени. Рослый, дородный мужчина, начинающий полнеть. Как и полагается вождю, вид у него грозный. В густой черной бороде заметны седые волоски. Цепкие глаза рубинами повлескивают на лице, которые ветер и годы изрезали глубокими морщинами. Несмотря на холод палеолита, у него на плечах лишь небрежно наброшенная накидка из черного меха. Густые волосы на мощной груди тоже начали сидеть. На его власть и положение указывают целые гирлянды украшений. Ожерелья из ракушек, костяные янтарные бусы, подвески из желтых волчьих зубов, пластинка из мамонтовой кости в волосах, костяные браслеты. Внезапная тишина. Обычно Зевс заглядывает в дом Биджи немного побалагурить, выпить, потрепаться и щипнуть кого-нибудь из женщин пониже спины. Но сейчас он пришел без своих жен, и вид у него встревоженный и угрюмый. Он тычет пальцем в Джинни. «Это ты сегодня видела чужака? Как он выглядит?» Целую неделю вокруг деревни кто-то бродит, повсюду оставляя следы. Отпечатки ног на вечной мерзлоте, торопливо присыпанные землей кострища, осколки кремня, кусочки подгоревшего мяса. Все племя взволновано. Незнакомцы сюда захаживают редко. Последним был я 1.5 года назад. Одному богу известно, почему они приняли меня. Наверное, из-за моего жалкого, по их понятиям, вида. Но этого чужака, если судить по разговорам, они убьют, как только увидят. На прошлой неделе Пол и Марти сочинили песню «Чужака», а Марти 2 вечера подряд пел ее у костра. Песня была на сакральном языке, так что я ни слова не понял, но звучала она угрожающе. Джинни – жена Марти. Сегодня днем она сумела хорошо рассмотреть чужака, который ловил в реке рыбу на обед. «Невысокий», – докладывает она Зевсу. «Ниже любого нашего мужчины, но с большими мускулами, как у гибровара». «Гиброваром Джинни зовет меня». Мужчины в племени сильны, но, в отличие от меня, не качали железо еще с подросткового возраста. Мои мускулы их восхищают. Волосы жесткие, желтые, глаза серые. И он урод. Гадкий, большая голова, большой плоский нос. Когда ходит, то плечи свисают, а голова опущена. Джинни вздрагивает от отвращения. Он похож на кабана. Настоящий зверь. Пытался украсть рыбу из сети, но убежал, когда увидел меня. Зевс слушает, хмурится, задает вопросы. Говорил ли чужак что-нибудь, как был одет, есть ли боевая раскраска? Потом поворачивается к Полу. «Как думаешь, кто он такой?» «Дух», — отвечает Пол. Эти люди повсюду видят духов. А Пол — бард племени, думает о них постоянно. Его поэмы полны духов. Ему кажется, что мир духов окружает людей со всех сторон. «У духов серые глаза», — победно сообщает он.
1: «Да, возможно, он дух. Но какой дух?»
4: «Что значит какой?» Глаза Зевса вспыхивают.
1: «Слушай собственные песни», — рявкает он. «Неужели не понял? Вокруг нас бродит человек-стервятник или дух одного из них».
4: Все вскрикивают и что-то бормочут. Я оборачиваюсь к Селли. «Это моя женщина. Мой язык не поворачивается назвать ее женой, но по сути так оно и есть. Я зову ее Селли, потому что дома у меня была невеста с таким именем». Я спрашиваю Селли, кто такие люди-стервятники? «Очень древние люди. Они жили здесь, когда мы пришли в эти края, но теперь они все умерли».
1: Больше она ничего не успевает сказать, потому что внезапно надо мной нависает Зевс. Он всегда относился ко мне со смесью восхищения и сдерживаемого презрения, но сейчас я читаю в его глазах нечто иное. «Есть дело, которое ты должен сделать для нас», — говорит он мне. «Чтобы отыскать чужака, нужен другой чужак. Дух он или человек, мы должны узнать правду. И завтра ты пойдешь, отыщешь его и поймаешь. Понял? Ты пойдешь искать на рассвете и не вернешься, пока не отыщешь его».
4: Я не произношу ни слова. Впрочем, мое молчание, кажется, вполне удовлетворяет Зевса. Он улыбается, кивает, резко поворачивается и уходит в ночь.

Все собираются возле меня, охваченные возбуждением. Я никак не могу понять, завидуют ли они мне или же сочувствуют. Биджи обнимает меня, Дэнни хлопает по спине. Пол отстукивает нечто веселое на барабане. Марти извлекает из своего мешка острый каменный нож дюймов 9 длиной и вкладывает мне в руку. Вот, держи, он может тебе пригодиться. Я смотрю на нож так, словно у меня в руке граната без чеки. «Слушай, — говорю я понятия не имею, как нужно выслеживать и ловить людей». «Ерунда! — вставляет Биджи. — Разве это трудно?» Биджи — архитектор. Пол — поэт. Марти поет лучше Паваротти. Дэнни рисует и вырезает статуэтки. Я считаю их всех своими закадычными приятелями. Всех их с натяжкой можно назвать кроманьонцами. Как и меня. Мы пятеро, одна шайка-лейка. Без них я давно бы свихнулся, потерявший все, выброшенный из своего мира. «Ты сильный и быстрый, — говорит Марти, — справишься». «И очень умный, правда, по-своему, — поддакивает Пол. — Умнее его, ты справишься». Иногда они говорят со мной снисходительно, как с ребенком. Полагаю, я этого заслуживаю. В конце концов, каждый из них — умелая и талантливая личность, гордая плодами своего труда. Я в их глазах слегка слабоумный и до сих пор не могу к такому отношению привыкнуть, потому что дома, там, откуда я прибыл, меня тоже считали умелым и талантливым. «Пойдем со мной, — говорю я Марти. — Ты, Пол. Я сделаю все, что полагается, но хочу, чтобы вы были рядом». «Нет, — отвечает Марти. — Один. Биджи? Дэнни?» «Нет, — отвечают они. И их улыбки становятся натянутыми, а глаза ледяными. Внезапно мне перестает здесь нравиться. Быть может, мы и приятели, но идти я должен один. А может, я вообще неправильно понял ситуацию, и мы вовсе не такие уж приятели. Как бы то ни было, мне предстоит пройти своего рода тест. Или ритуал посвящения, инициацию. Не знаю. Мне бы хотелось думать, что они, за исключением нескольких пустяковых различий в обычаях и языке, точно такие же люди, как и мы, но сейчас я понимаю, насколько они в сущности чужие. Не дикари, вовсе нет. Просто другие. Homo sapiens, но их и наши души разделяют 20 тысяч лет. «Расскажи мне о людях-стервятниках, — прошу я Селли». «Они как животные, — отвечает она. — Умеют разговаривать, но уханьем их мыканьем. Плохие охотники, едят всякую падаль, если найдут, или же крадут добычу у других». «От них воняет отбросами, — добавляет Дэнни. — Как от старой кучи мусора, где все сгнило. И они не умеют рисовать или вырезать фигурки». «А ходят они вот так, — продолжает урок Биджи. — Горбится по обезьяне, шаркает ногами и бьет себя кулаками в грудь». «Мне еще много чего рассказывают об уродливых, грубых, тупых, вонючих и отвратительных людях-стервятниках. Какие они грязные, какие примитивные. Как их беременные женщины носят ребенка в животе 12 или 13 месяцев, и дети рождаются уже покрытые шерстью и с полным ртом зубов. Все это древние байки, передаваемые из поколения в поколение племенными бардами вроде Пола. Никто из них не видел стервятника своими глазами». «Они все мертвы, — поясняет Пол. — Мы убили их очень давно, когда перебрались сюда. Должно быть, возле нас бродит дух». «Конечно, я уже догадался, кто он такой, хотя палеонтология не моя профессия. Я четвертый в нашей семье, закончивший военную академию Уэст-Пойнт. Моя область — электроника, компьютеры, физика перемещений во времени. Археологи развели такую запутанную политическую возню из-за права побывать в прошлом, что в результате никто из них не добился успеха, а отдуваться пришлось военным. Все же меня успели накачать сведениями по палеонтологии, и теперь я понял. Стервятники — это те, кого мы называем неандертальцами, раса неудачников, проигравшая на скачках эволюции. Выходит, здесь, в Европе, эпохи ледникового периода действительно прошла война на уничтожение между тугодумными неандертальцами и умными homo sapiens. Но несколько проигравших, должно быть, уцелело, и один из них, бог знает почему, бродит теперь возле нашего поселка. Теперь мне предстоит найти этого уродливого чужака и поймать его. Или убить. Этого ли от меня хочет Зевс? Связать меня кровью чужака. Да, они очень цивилизованное племя, хотя охотятся на огромных мохнатых мамонтов и строят дома из их костей. Настолько цивилизованные, что не хотят убивать сами, а посылают на грязную работенку меня. «А я не думаю, что он стервятник, — говорит Дэнни. — Наверное, он пришел из нас для Сима.
У людей там серые глаза. К тому же, зачем духу понадобилась рыба? Нас Глиссимом они называют земли на северо-востоке. Примерно в том месте, где когда-нибудь построят Москву. Даже в палеолите мир разделен на тысячи маленьких держав. Дэнни однажды совершил в одиночку великое путешествие по окрестным землям и приобрел репутацию местного Марко Поло. Пол качает головой. Оказывается, это очень древний жест. «Это дух стервятника», — настаивает он. Биджи смотрит на меня. «А ты как думаешь, Пумангиап?» Таким именем он меня называет. «Я? Что я могу об этом знать?» «Ты пришел издалека. Видел когда-нибудь таких людей?» «Да, я видел много уродливых людей. Люди в этом племени высокие, худощавые, с темными волосами и такими же глазами, широкими лицами и крепкими скулами. Будь у них зубы получше, получились бы просто красавцы. Но о таких я ничего не знаю. Мне нужно его увидеть». Селли приносит новую миску жареной рыбы. Я нежно провожу ладонью по ее обнаженному бедру. В доме из мамонтовых костей никто не носит лишней одежды, потому что вся конструкция хорошо изолирована, и в ней тепло даже в разгар зимы. В моих глазах Селли – самая красивая женщина племени. Высокие крепкие груди, длинные гладкие ноги, живое любознательное лицо. Она была женой человека, которого прошлым летом пришлось убить из-за того, что в него вселились духи. Дэнни, Биджи и двое других проломили ему голову, убив быстро и милосердно, а потом все племя 6 дней бодрствовало возле тела, приплясывая и завывая. От нее отвернулась удача, поэтому племя и отдало меня Селли. Или наоборот, рассудив, что на блаженном дурачке наверняка лежит благословение богов. Мы с Селли воистину обрели друг друга. До нашей встречи мы были 2 потерянными душами, и каждый из нас помог другому не погрузиться во мрак еще глубже. «Все будет в порядке», — говорит Биджи. «Справишься, боги тебя любят». «Надеюсь», — отвечаю я. Ночью мы с Селли обнимаем друг друга так, словно каждый из нас понимает, эта ночь может оказаться последней. Селли ласкает меня, горячая и нежная. В костяном доме уединение невозможно, и нас слышат остальные, 4 другие пары и множество детей, но нам все равно. В доме темно, и постель из лисьих шкур становится нашим маленьким миром. Кстати, нет ничего особенного и в том, как эти люди занимаются любовью. Число возможных способов соединения мужского и женского тела не так уж и велико, и все они, кажется, были изобретены еще в ледниковую эпоху. На рассвете с первыми лучами солнца я отправляюсь в одиночную охоту на человека-стервятника. Выхожу из костяного дома, провожу для удачи ладонью по его странной шершавой стене и делаю первый шаг. Поселок протянулся на несколько сотен ярдов вдоль берега холодной быстрой реки. 3 круглых костяных дома, где живет большинство из нас, стоят рядком, а в чуть отдалении 4-й продолговатый, в котором обитает Зевс со своей семьей. Он также служит святилищем и местным парламентом. Еще дальше виден новый 5-й дом. Он строится уже целую неделю. Следом расположены мастерские, где делают орудия, инструменты и скребут шкуры. Затем бойня для разделки туш. А рядом с ней гигантская мусорная куча и целая гора мамонтовых костей для будущих строительных проектов. К востоку от поселка стоит редкий хвойный лес. За ним начинаются холмы и равнины, где пасутся мамонты и носороги. В реку никто не заходит, потому что вода слишком холодная, а течение очень быстрое, так что река служит нашей западной границей. Я хотел бы когда-нибудь научить соплеменников делать каяки, а заодно попробовать научить их плавать. А еще через 2 лет попытаюсь уговорить их срубить несколько деревьев и сделать мост. Интересно, как они на это отреагируют. Они ведь держат меня за идиота, потому что я не разбираюсь в свойствах грязи и замерзшей земли, в оттенках черноты древесного угля, и понятия не имею о применении и качестве оленьих рогов, костей, жира, шкуры, камня. Они жалеют меня, убогого и ограниченного, и даже по-своему любят. Впрочем, боги меня тоже любят. Так, по крайней мере, думает Биджи. Я начал поиски, отправившись вниз по реке, потому что именно там Джинни вчера увидела стервятника. Утреннее солнце в этот осенний день ледниковой эпохи грустным лимончиком висит где-то высоко в небе, но ветра почти нет. Оттаившая за лето земля еще мягкая, и я начинаю искать следы.
Вечная мерзлота сковала все на глубину 5 футов, но верхний слой уже в мае становится упругим, превращаясь к июлю в грязевое месиво. Потом он снова каменеет, и к октябрю твердеет не хуже стали. Но в октябре мы уже почти не выходим из домов. На берегу множество отпечатков ног. Мы ходим в кожаных сандалиях, но многие предпочитают ходить босиком даже сейчас, накануне заморозков. У людей из племени пятки длинные и узкие, с высоким подъемом стопы, но у самой воды возле сетей я отыскал и другие следы. Короткие, широкие, почти плоскостопные, с поджатыми кончиками пальцев. Должно быть, это и есть мой неандерталец. Я улыбаюсь и чувствую себя Шерлоком Холмсом. «Эй, Марти, посмотри!» – обращаюсь я к спящему поселку. «Я нашел след этого уродца! Биджи! Пол! Дэнни! Посмотрите-ка на меня!» Я отыщу

конечно, все они носят другие имена. Я просто зову их так. Пол, Марти, Биджи, Дэнни. Здесь каждый дает другому свое имя. Марти называет Биджи, он Глаба. Дэнни он зовет Хизбалалаком, а Пола Шибгамоном. Пол называет Марти Доли Богом, а Биджи Коломоком. И так далее во всем племени. Тонны имен, сотни имен. Всего для 40 или 50 человек. Запутанная система, но у них есть для этого свои причины. Человек никогда не открывает другому свое истинное имя, то, которое мать прошептала ему на ухо при рождении. Его не знает даже отец или жена. Можете положить человеку между ног раскаленные камни, и он все равно не выдаст свое настоящее имя, потому что в противном случае на него накинутся все духи, от Корнуолла до Владивостока. В мире полным-полно злых духов, которые ненавидят живых людей и готовы взять в оборот любого, кто приоткроет им щелочку и терзать его подобно пиявкам или клопам. Судя по ландшафту, мы живем где-то на территории Западной России. Плоская, унылая и холодная травянистая степь с редкими дубами, березами и соснами. Разумеется, в ледниковую эпоху так выглядела почти вся Европа, но главное в том, что эти люди строят хижины из мамонтовых костей. Это делали только в Восточной Европе, по крайней мере, так утверждают специалисты. Возможно, это древнейшие в мире дома. Цепочка плоскостопных следов ведет меня на север, в обход мусорной кучи и дальше в сторону леса. Потом я теряю след. Он начинает кружить вокруг поселка, возвращается к мусорной куче, потом к бойне, потом вновь к лесу, затем выходит к реке. Я не могу уловить смысл в перемещении. Кажется, этот тупица попросту бродит поблизости, роется в мусоре, отыскивая что-нибудь съедобное. Потом вновь уходит, но недалеко, и возвращается в надежде поживиться рыбой, украденной из сети. Теперь, потеряв след, я получил возможность поразмыслить о своей миссии, и мне становится все тоскливее. У меня большой каменный нож. Я вышел, чтобы убить. Профессию военного я выбрал давным-давно, но вовсе не из желания кого-либо убивать, и уж тем более не в драке лицом к лицу. Наверное, я воображал себя представителем цивилизации, ее защитником, но уж никак не убийцей, крадущимся по лесу, но с намерением вонзить острый кремниевый нож в жалкого бродягу. Но убитым вполне могу оказаться и я. Он дикий, голодный, испуганный, примитивный, к тому же мир его, не мой. Я выслеживаю его, а он в это время, возможно, выслеживает меня, и когда мы столкнемся, он станет драться, не соблюдая никаких правил. Хороший аргумент, чтобы немедленно вернуться. С другой стороны, если я вернусь целым и невредимым, стервятник будет по-прежнему бродить вокруг, Зевс за непослушание повесит мою кожу на стене костяного дома. Да, мы тут все закадычные приятели, но когда вождь приказывает, исполнять следует неукоснительно. Итак, я должен убить стервятника. Выбора нет. Я не хочу, чтобы меня прикончил в лесу дикарь. Равно как не хочу, чтобы меня казнили по решению племени. Я хочу остаться в живых и вернуться в родную эпоху. Я все еще цепляюсь на слабый шанс и надеюсь, что радуга когда-нибудь вернется за мной, вытянет отсюда и предоставит возможность поведать о своих приключениях в те времена, которые я уже привык мысленно называть будущим. Мне хочется написать отчет. А вам, людям будущего, я хочу сообщить новость о том, что эти обитатели ледниковой эпохи вовсе не такие примитивные, как полагают историки. Они знают и знают абсолютно точно, что человек – венец творения. У них есть язык, фактически два языка. Есть история, музыка, поэзия, технологии, искусство, архитектура. Есть религия, есть законы, есть образ жизни, оправдавший себя за тысячи лет. Если вы думаете, что здесь только рычат и дерутся, то вы ошибаетесь. Я многое могу рассказать вам о них, если сумею вернуться. Но даже если это не суждено, дела меня здесь предостаточно. Я хочу узнать их эпос и записать тексты, чтобы вы когда-нибудь их прочитали. Хочу научить их делать каяки и мосты, а может быть еще что-нибудь. Хочу завершить строительство костяного дома, который мы начали на прошлой неделе. Хочу бродить по лесам с моими приятелями. Биджи, Дэнни, Марти и Полом. Хочу любить Селли. Господи, да ведь у нее от меня могут быть и дети. И тогда я волью свои футуристические гены в генофонд ледниковой эпохи. Я не желаю умереть сегодня в холодном и унылом доисторическом лесу, пытаясь выполнить дурацкий приказ. Воздух становится теплее, но меня по-прежнему пробирает дрожь. Я вновь отыскиваю след или думаю, что отыскал его, и иду на северо-восток, в лес. За спиной слышится смех, крики и песни. Там строят новый дом.
но вскоре я ухожу далеко и перестаю их слушать. Нож я теперь держу в руке, готовый ко всему. Здесь есть волки, а также испуганный получеловек, который может попытаться убить меня, прежде чем я убью его. Я начинаю гадать, какова вероятность того, что я его отыщу. А заодно и о том, сколько времени мне отведено на поиски. Несколько часов, день, неделя. Чем я должен питаться? Как мне отморозить ночью задницу? Что скажет или сделает Зевс, если я вернусь с пустыми руками? Сейчас я брожу наугад. И уже не считаю себя Шерлоком Холмсом. Сейчас я с удовольствием помог бы строить костяной дом. Наступает зима, а племя стало слишком большим, чтобы разместиться в четырех домах. Биджи руководит строительством, Марти с Полом поют, читают стихи и играют на барабане и флейте. Человек 7 выполняют тяжелую работу. «Складывай черепа нижними челюстями вниз!» — кричит Биджи, когда я пытаюсь положить челюсть в фундамент. «Нижними, тупица! Так-то лучше!» Пол отбивает на барабане радостную дробь, аплодируя мне за вторую удачную попытку. Марти начинает сочинять балладу о моей тупости. Все смеются, но не злобиво. «А теперь клади хребет!» — кричит мне Биджи. Я вытягиваю из огромной кучи длинное бревно мамонтового позвоночника. Кости в куче старые и белые. Они пролежали уже немало лет и стали плотными и тяжелыми. «Ну-ка, вставь его туда, да покрепче, плотнее, плотнее!» Я отдуваюсь под весом тяжеленной кости, даже немного пошатываюсь, но все же ухитряюсь вставить ее на нужное место и вовремя отскочить. Дэнни и двое других мужчин уже подносят гигантский череп. Зимние дома – хитроумные и сложные конструкции. Их возведение требует истинной гениальности. Не исключено, что Биджи в эту эпоху лучший архитектор из всех, каких только знал мир. Он носит с собой костяную пластинку с чертежом дома и постоянно проверяет, правильно ли помощники устанавливают кости, черепа и бивни. Строительного материала у него с избытком. После 30 тысяч лет охоты на мамонтов тут скопилось достаточно костей, чтобы построить город с размером с Лос-Анджелес. Дома получаются теплыми и уютными. Круглые и куполообразные, словно большие костяные иглу. Выложенные по окружности черепа мамонтов образуют фундамент, на который хитроумно елочкой укладывают около сотни челюстей. Это стены. Крышу делают из шкур, натянутых на связанные сверху изогнутые бивни. Всю конструкцию поддерживает деревянный каркас, отверстия в стенах закрывают мелкими костями и замазывают красной глиной. Вход сделан из вкопанных в землю гигантских берцовых костей. Описание дома может показаться вам несколько зловещим, но в нем есть какая-то дикая красота, а когда в него входишь, то сразу забываешь, что снаружи забывают ледяные ветры плейстоцена. Полукочевое племя живет охотой и собирательством. Во время короткого двухмесячного лета они бродят по степи, охотятся на мамонтов, носорогов и мускусных быков, собирают ягоды и орехи, чтобы продержаться зиму. Если я правильно угадал месяц, то уже в августе становится холодно, и племя откочевывает обратно в поселок из костяных домов, попутно охотясь на оленей. Когда наступает по-настоящему плохая погода, они уже готовы переждать зиму, имея шестимесячный запас мяса, сложенный в выкопанные в вечной мерзлоте ямы. Ритмичная, упорядоченная жизнь. У них настоящая община. Мне хочется назвать ее цивилизацией, но выслеживая свою человеческую добычу холодным утром, я напоминаю себе, что жизнь здесь суровая и странная. Чужая. Как вы полагаете, быть может, я придумал все эти приятельские прозвища только ради сохранения собственного рассудка? Не знаю. Если мне суждено быть сегодня убитым, то больше всего я стану жалеть о том, что так и не выучил их сакральный язык и не сумел понять длинные саги, которые поют каждый вечер. Они просто не захотели учить меня этому языку. Очевидно, чужакам его знать не полагается. Эти саги, как сказала мне Селли, вобрали в себя огромный перечень всего, что когда-либо происходило. Это подлинная история их мира. Летопись племени за 30 тысяч лет, и вся она потеряна для нас, как прошлогодние сны. Если я смогу выучить ее, привести и записать, то через 10 тысяч лет археологи, возможно, найдут мои записки. Я уже начал делать кое-какие заметки. Пока что скопилось 20 табличек, сделанных из той же глины, которую племя использует для изготовления горшков и скульптуры, обожженных в той же ульеобразной печи.
Делать записи маленьким костяным ножом на глиняной плитке занятие не из легких. Обожженные плитки я закапываю под выложенным булыжниками полом дома. Когда-нибудь в 21 или 22 веке их выкопает русский археолог и подскочит от изумления. Но об истории этих людей, их мифах и поэзии я не имею ни малейшего понятия, потому что не знаю второго языка. Ни малейшего. Полдень наступает и проходит. Я нахожу куст с глинцевитыми листьями, среди которых висят белые ягоды. Срываю несколько штук и, поколебавшись секунду, отправляю в рот. Голод чуть-чуть отпускает. С востока налетает резкий неприятный ветер. Сейчас сентябрь, долгая зима стремительно приближается. За полчаса температура падает на 15 градусов, и я начинаю мерзнуть. На мне меховая парка и штаны, но резкий ледяной ветер пронзает их насквозь. Он срывает тонкий подсохший слой почвы и швыряет в лицо пыль. Когда-нибудь эта бледно-желтая пыль укроет 30-сантиметровым слоем поселок, а вместе с ним Биджи, Марти, Дэнни и Пола. Вероятно, меня тоже. Временами я не могу отделаться от ощущения, что про меня забыли. Знаю, что это ощущение иррационально, и в прошлом я затерялся совершенно случайно, но когда я представляю, что в 2013 году люди, возможно, просто пожали плечами и забыли обо мне, меня охватывает гнев. Я профессионально подготовленный офицер, но меня забросило на 20 тысяч лет от дома, и временами боль становится невыносимой. Возможно, в пиве, которое я, безусловно, научу варить своих соплеменников, я не найду утешения, и мне требуется что-нибудь покрепче, вроде самогона. Сварганю какое-нибудь пойло, и тогда мне хоть немного полегчает, когда начнут прорываться гнев и по-настоящему тяжелая обида. Полагаю, сперва премия воспринимала меня как идиота. Конечно, я был потрясен. Путешествие во времени оказалось куда более жестоким, чем мы считали после экспериментов с кроликами и черепахами. Я появился в прошлом голым, ошеломленным, моргая и задыхаясь. Кружилась голова, меня мутило. В воздухе стоял какой-то кисловато-горький запах. Но кто мог предположить, что прошлое пахнет иначе и оказалось настолько холодным, что обозгло мне ноздри? Я сразу понял, что очутился не в благословенной Франции, а намного восточнее, на более суровых территориях. Поначалу я еще видел радужное свечение кольца Зеллера, но оно быстро померкло и вскоре погасло. Племя наткнулось на меня 10 минут спустя. Совершенно случайно. Я мог бродить здесь месяцами, видя только оленей и зубров. Мог замерзнуть, мог умереть с голода. Но мне повезло. Те, кого я потом назову Биджи, Дэнни, Марти и Полом, охотились неподалеку от того места, где я свалился с неба и внезапно заметили меня. Слава богу, они не видели моего появления, иначе решили бы, что я существо сверхъестественное и стали бы ждать от меня чуда, а я не умею творить чудеса. Вместо этого они приняли меня за несчастного придурка, который забрел настолько далеко от дома, что уже не помнит, кто он такой. В сущности, они были совершенно правы. Должно быть, я показался им почти безнадежным идиотом. Я не говорил на их или любом знакомом им языке. У меня не было оружия. Я понятия не имел о том, как сделать из кремня наконечник для копья, сшить меховую парку, соорудить западню для волка или загнать в ловушку стадо мамонтов. Я не знал ничего. Не имел ни единого полезного навыка. Но вместо того, чтобы проткнуть меня на месте, они отвели меня в поселок, накормили, одели и научили своему языку. Это было полтора года назад. Я для них нечто вроде блаженного дурачка. Священный идиот. Предполагалось, что я останусь в прошлом всего на 4 дня, а затем радуга эффекта Зеллера вспыхнет вновь и вернет меня домой. Разумеется, через несколько недель я догадался, что в будущем что-то пошло не так. Эксперимент оказался неудачным, а мне вполне вероятно уже никогда не попасть домой. Подобный риск имелся всегда. Сначала были шалящие боль, гнев и печаль. Ныне осталась лишь глухая тоска. Во второй половине дня я натыкаюсь на человека-стервятника. Чистое везение. След я его давно потерял. Лесная подстилка здесь усыпана мягкими сосновыми иголками, а я недостаточно опытный охотник, чтобы отличить в таких условиях один след от другого. Я бесцельно бродил по лесу, пока не заметил сломанные ветки. Потом почуял дымок, поднялся, следуя за этим запахом, ярдов 20 или 30 по склону пологого холма. И вот он,
Сидит на корточках возле костерка из торопливо накиданных хворостинок и жарит на зеленом прутике пару куропаток. Может, он и стервятник, но коли говорить об умении ловить куропаток, то в этом он разбирается гораздо лучше меня. Он и в самом деле уродлив. Джинни вовсе не преувеличивала. Голова у него огромная, рот напоминает звериную пасть, подбородок едва заметен. Косой лоб переходит в огромные, как у обезьяны, надбровные дуги. Волосы, как солома. Они растут по всему телу, но мохнатым его не назовешь. Он не более волосат, чем многие из людей, которых я знал. Глаза у него серые, маленькие и глубоко посаженные. Тело низкое и широкое, как у штангиста. Вся его одежда состоит из обрывка шкуры на поясе. Это самый настоящий неандерталец, только что из учебника. И когда я его разглядываю, по спине у меня пробегает холодок. Словно до этой минуты я не верил до конца, что попал на 20 тысяч лет в прошлое. И лишь сейчас, разрази меня гром, эта мысль окончательно обрела реальность. Он принюхивается, улавливает мой запах, принесенный ветром, и его огромные брови сходятся, а тело напрягается. Он смотрит на меня, изучает, оценивает. В лесу очень тихо, и мы, исконные враги, стоим лицом к лицу. Никогда прежде я не испытывал такого чувства. Нас разделяет футов 20. Я ощущаю его запах, а он мой, и оба мы пахнем страхом. Никак не могу предугадать его действия. Он слегка покачивается вперед-назад, словно готовится вскочить и напасть. Или убежать. Но не делает ни того, ни другого. Первый момент напряженности проходит, он расслабляется. Он не пытается напасть, не собирается и убегать. Он просто сидит терпеливо и устало, смотрит на меня и ждет. А я гадаю, уж не дурачит ли он меня, готовясь внезапно напасть. Я настолько замерз, проголодался и устал, что начинаю сомневаться, смогу ли убить его, если будет схватка. Потом мне становится смешно. Надо же, коварный неандерталец. Нелепо. Проходит неуловимое мгновение, и он больше не кажется мне угрозой. Да, он не красавец, но и не демон. Просто уродливый коренастый человек, одиноко сидящий в холодном лесу. И еще я знаю наверняка, что убийство не для меня. «Меня послали убить тебя», — говорю я, показывая каменный нож. Он не сводит с меня глаз. С тем же успехом я мог говорить на английском или санскрите. «Но я не стану этого делать», — продолжаю я. «Вот главное, что тебе следует знать. До сих пор я никого не убивал и не собираюсь открывать счет. Ты меня понял?» Он произносит что-то в ответ, говорит тихо и неразборчиво на каком-то примитивном языке. «Я не понимаю того, что ты мне говоришь, а ты не понимаешь меня. Так что мы в равном положении». Я подхожу к нему на пару шагов. Нож все еще у меня в руке. Он не шевелится. Теперь я вижу, что он безоружен, и хотя неандерталец очень силен и наверняка способен за считанные секунды оторвать мне голову, я все же успеваю опередить его и ударить ножом. Но это только в воображении. Я указываю на север, в противоположную от поселка сторону. Уходи из наших мест, иначе тебя убьют, понимаешь? Каписка! Каштензи! «Уходи, сматывайся! Я не убью тебя, но другие убьют!» Я опять жестикулирую, пытаясь красноречивой пантомимой указать ему путь на север. Он смотрит на меня, смотрит на нож. Его огромные ноздри пещеры расширяются и трепещут. На мгновение мне кажется, что я ошибся в нем, как последний идиот, и он просто выгадывал время, чтобы прыгнуть на меня, едва я кончу говорить. А потом он оторвал кусок мяса от жареной куропатки и протянул его мне. «Я пришел убить тебя, а ты со мной делишься едой?» Он не опускает руки. «Пойми, я пришел убить тебя. Но сейчас я повернусь и уйду, хорошо? Если меня спросят, то я тебя не видел». Он помахивает куском мяса, и у меня начинают течь слюнки, словно мне предлагают фаршированного фазана. «Нет, и еще раз нет. Я не могу лишить его обеда». Я тычу пальцем в него, потом на север и еще раз пытаюсь втолковать, чтобы он не попадался никому на глаза. Потом поворачиваюсь и сделаю первый шаг. А вдруг он сейчас вскочит, набросится на меня сзади и задушит. 5 шагов. 10. И
Я слышу, как он возится у меня за спиной. Вот и все. Теперь нам придется драться. Я резко оборачиваюсь с ножом на изготовку. Он смотрит печальными глазами на нож, а в руке у него все еще зажат кусок мяса. Он твердо решил отдать его мне. Господи, доходит до меня. Да ты просто одинок. Он что-то тихо и невнятно бормочет на своем языке и протягивает мне мясо. Я беру его и быстро проглатываю, хотя оно еще полусырое. От спешки я едва не давлюсь. Он улыбается. Мне все равно, как он выглядит, но если кто-то улыбается и делится едой, то для меня он человек. Я улыбаюсь в ответ. Зевс меня убьет. Мы садимся рядышком и ждем, пока поджарится вторая куропатка. Потом молча делим ее пополам. Заметив, что ему трудно оторвать от тушки крыло, я протягиваю ему нож. Он неуклюже отрезает крыло и возвращает оружие. Когда все съедено, я поднимаюсь и говорю: «Теперь я ухожу и желаю тебе добраться до холмов». Потом поворачиваюсь и ухожу, а он идет за мной, словно пес, только что отыскавший нового хозяина.

0: Вот так я и прихожу с ним в поселок. Избавиться от него попросту невозможно, разве что избить, но этого я делать не могу. Когда мы выходим из леса, по моему телу прокатывается волна тошнотворной слабости. Стервятник явно намерен оставаться со мной до самого конца, а конец мне светит невеселый. Я представляю пылающие глаза Зевса, его гневный оскал. Оскорбленный вождь ледниковой эпохи в припадке ярости. А раз я не справился с делом, они закончат его за меня. Убьют его, а возможно и меня, потому что я выступил в роли идиота, приводящего домой врага, которого должен был убить. «Придурок ты несчастный», — говорю я неандертальцу. «Зря ты за мной увязался». Он вновь улыбается. «Ты ведь ни хрена не понимаешь, верно, приятель?» Мы проходим мимо мусорной кучи, потом мимо бойни. Биджи и его команда строят новый дом. Биджи поднимает голову, видит меня, и его глаза блестят от изумления. Он толкает Марти, Марти толкает Пола, а тот хлопает по плечу Дэнни. Они указывают на неандертальца, переглядываются, открывают рты, но ничего не говорят. Перешептываются, покачивают головами, слегка пятятся, потом окружают нас и пялятся, разинув рты. Боже, начинается. Представляю, о чем они думают. Они считают, что я окончательно свихнулся. Пригласил духа в гости пообедать. А если не духа, то врага, которого полагалось убить. Словом, я законченный, сумасшедший, полный идиот. И теперь им придется самим завершать грязную работу, на которую у меня не хватило ума. Я гадаю, стану ли я защищать неандертальца, и если да, то как это будет происходить? Мне что, накидываться на всех четверых разом? А потом извиваться на земле, когда четыре моих закадычных приятеля навалятся и пришлепнут меня к вечной мерзлоте? Да. Если они меня вынудят, клянусь, я так и поступлю. И выпущу им кишки длинным каменным ножом Марти, если они попробуют сделать что-нибудь с неандертальцем. Я не хочу об этом думать. Я вообще ни о чем подобном думать не хочу. Потом Марти показывает пальцем, хлопает в ладоши и подпрыгивает на 3 фута. «Эй!» – вопит он. «Посмотрите-ка! Он привел с собой духа!» И они набрасываются на меня, все четверо окружают, смыкают тесное кольцо, молотят. Я даже не могу пустить в ход нож, все происходит слишком быстро. Я делаю все, что в моих силах, локтями, коленями и даже зубами, но они лупят меня со всех сторон, ладонями по ребрам, руками по спине. У меня перехватывает дыхание, я едва не падаю, когда на меня со всех сторон обрушивается боль. Я собираю все силы, чтобы не рухнуть, и думаю о том, как глупо умирать забитым до смерти пещерными людьми за 20 тысяч лет до рождения Христа. Но после первых нескольких секунд я чувствую, как их азарт немного стихает, ухитряюсь растолкать своих соплеменников и даже от души врезать Полу. Тот катится по земле с разбитой в кровь губой, я разворачиваюсь к Биджи и начинаю обрабатывать его, решив оставить Марти на закуску. И тут понимаю, что они больше не дерутся со мной, да и вообще не нападали. До меня доходит, что, хлопая меня, они улыбались и хохотали, что глаза их были полны веселья и любви. И что если бы даже на самом деле они захотели меня убить, то, шутя, справились бы с делом за считанные секунды. Они просто веселились. Может, и грубовато, зато от души. Потом они расступаются, и мы стоим, тяжело дыша и потирая ушибы и ссадины. Меня вновь мутит, но я сдерживаюсь. «Ты привел с собой духа», — повторяет Марти. «Не духа», — возражаю я. «Он настоящий».
1: «Не дух?»
0: «Нет, не дух». «Он живой? Он сам пошел за мной следом?»
1: «Представляете, — восклицает Биджи, — живой! Пришел следом, взял и пришел с ним прямо к нам!»
0: Он поворачивается к Полу, глаза его блестят, и мне на секунду кажется, что сейчас они набросятся на меня снова. Если они это сделают, вряд ли я сумею отбиться, но он говорит:
1: «Сегодня вечером должна прозвучать новая песня!» «Надо позвать вождя, — говорит Дэнни, — и убегает!»
0: «Послушайте, мне очень жаль, — говорю я. Я знаю, чего хотел от меня вождь, но я не смог этого сделать».
1: «Что сделать? — спрашивает Биджи. «Ты о чем говоришь? — удивляется Пол.
0: «Убить его. Он просто сидел у костра, жарил 2 куропаток. Предложил мне кусок, и я...»
1: «Убить его? — переспрашивает Биджи. «Ты собирался его убить?
0: Разве я не должен был...» Он смотрит на меня выпученными глазами и собирается что-то сказать. Но прибегает Зевс, а вместе с ним почти все племя, включая женщин и детей, и они захлестывают нас волной. Радостно крича, вопя и приплясывая, они с хохотом тузят меня, выплескивая свою радость. Потом окружают неандертальцы и дружно размахивают руками. Да, это праздник. Даже Зевс ухмыляется. Марти затягивает песню, Пол ударяет в барабан, а Зевс подходит ко мне и стискивает в объятиях, словно большой старый медведь.
1: «Я все неправильно понял, так ведь?» – спрашиваю я позднее Биджи. «Вы мне устроили испытание, да?»
0: Он непонимающе смотрит на меня и молчит. И это Биджи, чей разум архитектора схватывает все на лету.
1: «Ну, вы хотели проверить, действительно ли я человек, верно? Способен ли я на сочувствие, смогу ли я обращаться с незнакомцем так, как обращались со мной?»
0: Пустые взгляды, бесстрастные лица.
1: «Марти, Пол!»
0: Они пожимают плечами, постукивают себя по лбу. Жест старый, как мир.
1: «Меня что, разыгрывают?»
0: «Не знаю, но я уверен в своей правоте. Если бы я убил неандертальца, они почти наверняка убили бы меня». «Да они вовсе не такие дикари, какими я их представлял. А они все это время гадали, насколько силен дикарь во мне. Они проверяли глубину моей человечности, и я выдержал испытание».
1: «Во всяком случае, человек-стервятник теперь живет с нами. Не как член племени, разумеется, а как своего рода священная игрушка. Вполне возможно, он последний неандерталец или один из последних. И хотя в глазах племени он существо придурковатое, грязное и вызывающее сочувствие, его никто не обижает. Для них он жалкий, немытый дикарь, который приносит удачу, если с ним хорошо обращаться. Он отпугивает духов. Черт, уж не из-за этого ли и меня приняли в племя? Что касается меня, то я давно уже расстался с надеждой на возвращение. Радуга Зеллера никогда не принесет меня домой, в этом я уверен. Ну и пусть. Я уже изменился, и эти изменения меня устраивают. Вчера мы закончили новый дом, и Биджи доверил мне установить на место последний бивень, тот, который они называют «костью духов». Она не дает злым духам проникнуть в дом. Очевидно, мне оказали большую честь. Потом четверо мужчин спели песнь дома. Нечто вроде посвящения. Как и все их песни, она прозвучала на древнем сакральном языке. Я не мог петь вместе с ними, не зная слов, но что-то подхватывало, кажется, весьма успешно. Я сказал всем, что когда мы построим следующий дом, я сделаю пиво, и мы сможем отметить это событие, как полагается. Конечно же, они не поняли, о чем я говорю, но вид у них был весьма довольный. А завтра, как сказал мне Пол... Он начнет учить меня другому языку, тайному, который позволено знать только соплеменникам.

проблемы верволка в средней полосе. На какую-то секунду Саше показалось, что уж этот мятый ЗИЛ остановится. Такая-то была старая, дребезжащая, созревшая для автомобильного кладбища машина, что по тому же закону, по которому в стариках и старухах, бывших раньше людьми грубыми и неотзывчивыми, перед смертью просыпаются внимание и услужливость, по тому же закону, только отнесенному к миру автомобилей, она должна была остановиться. Но ничего подобного. С пьяной старческой наглостью, звякая подвешенным у бензобака ведром, ЗИЛ протарахтел мимо, напряженно въехал на пригорок и издал на его вершине непристойный победный звук, сопровождаемый струей сизого дыма, и уже беззвучно скрылся за асфальтовым перекатом. Саша сошел с дороги, бросил в траву свой маленький рюкзак и уселся на него. Внутри что-то перегнулось, хрустнуло, и Саша испытал злобное удовлетворение, обычное для попавшего в беду человека, узнающего, что кто-то или что-то рядом тоже в тяжелых обстоятельствах. Насколько тяжелы его сегодняшние обстоятельства, Саша уже начинал ощущать. Существовали только два способа дальнейших действий. Либо по-прежнему ждать попутку, либо возвращаться в деревню. 3 километра хода. Насчет попутки вопрос был практически ясным. Есть, видимо, такие районы страны или такие отдельные дороги, где в силу непринадлежности всех приезжающих по ним водителей к некому тайному братству негодяев не только невозможно практиковать автостоп, наоборот, нужно следить, чтобы тебя не обдали грязной водой из лужи, когда идешь по обочине. Дорога от Конькова к ближайшему оазису при железной дороге, 15 километров по прямой, была как раз одним из таких заколдованных маршрутов. Из 5 проехавших мимо машин не остановилась ни одна. Если бы какая-то стареющая женщина с фиолетовыми от помады губами и трогательной прической «I still love you» не показала ему кукиш, длинно высунув руку из окна красной Нивы, Саша мог бы решить, что стал невидим. Оставалась еще надежда на обещанное многими газетами и фильмами шофера, который всю дорогу молча будет вглядываться в дорогу через пыльное ветровое стекло грузовика, а потом коротким движением головы откажется от денег и вдруг бросится в глаза висящие над рулем фотографии нескольких парней в десантной форме на фоне далеких гор. Но когда дребезжащий ЗИЛ проехал мимо, и эта надежда умерла. Саша поглядел на часы, было 20 минут 10-го. Скоро стемнеет, подумал он, надо же, попал. Он посмотрел по сторонам. За сотни метров пересеченной местности микроскопические холмики, редкие кусты, слишком высокая и сочная трава, заставляющая думать, что под ней болото. Начинался жидкий лес, какой-то нездоровый, как потомство алкоголика. Вообще растительность вокруг была странной. Все, что было крупнее цветов и травы, росло как бы с натугой и надрывом, и достигало в конце концов нормальных размеров, но оставляло впечатление, будто выросло, испугавшись чьих-то окриков, а иначе так и склалось бы лишайником по земле. Какие-то неприятные были места, тяжелые и безлюдные, словно подготовленные к сносу с лица земли. Хотя, подумал Саша, если у земли есть лицо, то явно в другом месте. Недаром из 3 виденных им сегодня деревень только одна выглядела более-менее правдоподобной, как раз последняя, Конькова. А остальные были заброшены, и только в нескольких домиках кто-то еще доживал свой век. Покинутые избы больше напоминали экспозицию этнографического музея, чем человеческие жилища. Даже Конькова, отмеченная гипсовым часовым у шоссе и придорожной надписью «Колхоз Мичуринский», казалось поселением людей лишь в сравнении с глухим запустением соседних уже безымянных деревень. Хотя в Конькове был магазин, хлопала по ветру клубная афиша с выведенным зеленой гуашью названием французского авангардного фильма и верещал где-то за домами трактор, все равно было не по себе. Людей на улицах не было, только прошла бабка в черном, мелко перекрестившаяся при виде Сашиной гавайской рубахи, покрытой разноцветными магическими символами, да проехал на велосипеде очкастый мальчик с авоськой на руке. Велосипед был ему велик, он не мог сидеть в седле и ехал стоя, как будто бежал над ржавой тяжелой рамой.

получилось совсем иначе. Вот он саживается с речного плоскодонного пароходика, доходит до деревни, где на завалинках. Саша не знал, что такое завалинка, и представлял ее в виде удобной деревянной скамейки вдоль бревенчатой стены. Мирно сидят выжившие из ума старухи, кругом растет подсол.

Вот он выходит на околицу и открывается прогретый солнцем лес, река с плывущей лодкой или разрезанной дорогой поле. И куда ни пойди, всюду будет замечательно. Можно развести костер, можно вспомнить детство и полазить по деревьям, если, конечно, после того, как он его вспомнит, окажется, что он по ним лазил. Вечером на попутных машинах к электричке. А что вышло? Виной всему была цветная фотография из толстой ободранной книги с подписью «Старинная русская деревня Коньково, ныне главная усадьба колхоза-миллионера». Саша нашел место, откуда был сделан понравившийся ему снимок. Проклял татарское слово «колхоз» и американское слово «миллионер» и удивился, до чего разным может быть на фотографии и в жизни один и тот же вид. Мысленно дав себе слово никогда больше не поддаваться порывам и бессмысленным путешествиям, Саша решил хотя бы посмотреть этот фильм в деревенском клубе. Купив у невидимой кассирши билет, говорить пришлось с веснушчатой пухлой рукой в окошке, которая оторвала синюю бумажку и отсчитала сдачу, он попал в полупустой зал, какой отсчитал.

Последнего грузовика, который своим сизым выхлопом окончательно развеял иллюзии, Саша дожидался как так долго, что успел забыть о том, чего он ждет. Встав, он закинул за спину рюкзак и пошел назад, придумывая, где и как будет ночевать. Стучаться к какой-нибудь бабке не хотелось, да и было бесполезно, потому что пускающие переночевать бабки живут обычно в тех же местах, где соловьи-разбойники и кощей. А здесь был колхоз Мичуринский. Понятие, если вдуматься, не менее волшебное, но волшебное по-другому, без всякой надежды на ночлег в незнакомом доме. Единственным подходящим вариантом, до которого сумел додуматься Саша, был следующий. Он покупает билет на последний сеанс в клуб, а после сеанса, спрятавшись за тяжелой зеленой портьерой в зале, остается. Чтобы все вышло, надо будет встать с места, пока не включат свет, пока его не заметит баба в самодельной черной униформе, сопровождающая зрителей к выходу. Правда, придется еще раз смотреть этот темный фильм, но тут уж ничего не поделаешь. Думая обо всем этом, Саша вышел к развилке. Когда он проходил здесь минут 20 назад, ему показалось, что к дороге, по которой он идет, пристроилась другая, поменьше. А сейчас он стоял на распутье, не понимая, по какой из дорог он шел. Обе казались совершенно одинаковыми. Вроде бы по правой, а еще росло большое дерево. Ага. Вот оно, значит, идти надо направо. Перед деревом, кажется, стоял серый стол. Где он? Вот он. Только почему-то слева. А рядом маленькое деревце. Ничего не понятно. Саша поглядел на столб, когда-то поддерживавший провода, а сейчас похожие на грозящие небо огромные грабли, и повернул влево. Пройдя 20 шагов, он остановился и посмотрел назад. С поперечной перекладины столба, отчетливо видной на фоне красных полос заката, взлетела птица, которую он до этого принял за облепленный многолетней грязью изолятор. Он пошел дальше, чтобы успеть в Коньково вовремя, надо было спешить, а идти предстояло через лес. Удивительно, думал он, какая ненаблюдательность. По дороге из Конькова он не заметил этой широкой просеки, за которой виднелась поляна. Когда человек поглощен своими мыслями, мир вокруг исчезает. Наверное, он и сейчас бы ее не заметил, если бы его не окликнули. «Эй!» – закричал пьяный голос. «Ты кто?» И еще несколько голосов заржали. Среди первых деревьев леса, как раз возле просеки, мелькнули люди и бутылки. Саша не позволил себе обернуться и увидел местную молодежь лишь краем глаза. Он прибавил шаг, уверенный, что за ним не погонится, но все-таки неприятно взволнованный. «Волчище!» – прокричали сзади. «Может, я не туда иду?» – подумал Саша, когда дорога сделала зигзаг, которого он не помнил. «Нет, вроде туда. Вот длинная трещина на асфальте, похожая на латинскую дубль «В». Что-то похожее уже было». Понемногу темнело, идти было еще порядочно. Чтобы занять себя, он стал обдумывать способы проникновения в клуб после начала сеанса, начиная от озабоченного возвращения за забытой на сиденье кепкой и кончая спуском через широкую трубу на крыше, если она, конечно, есть. То, что он выбрал не ту дорогу, выяснилось через полчаса, когда все вокруг уже было синим, и на небе прорезались первые звезды. Ясно это стало, когда на обочине возникла высокая стальная мачта, поддерживающая три толстых провода, и послышался тихий электрический треск. По дороге от Конькова таких мачт не было точно. Уже все поняв, Саша по инерции дошел до мачты и в упор уставился на жестяную табличку с любовно прорисованным черепом и угрожающей надписью. Потом оглянулся и поразился. Неужели он только что прошел через этот черный и страшный лес? Идти назад к развилке значило снова встретиться с ребятами, сидящими у дороги, и узнать, в какое состояние они пришли под действием портвейна и сумрака. Идти вперед значило идти неизвестно куда, но все-таки должна же дорога куда-то вести. Гудение проводов напоминало, что где-то на свете живут нормальные люди, вырабатывают днем электричество, а вечером смотрят с его помощью телевизор. Если уж ночевать в глухом лесу, подумал Саша, то лучше всего под электрической мачтой, тогда будет в нем похоже на ночлег в парадном. А это вещи испытанные и совершенно безопасные. Издалека донесся какой-то полный вековой тоски рев. Сначала он был еле слышен, а потом вырос до невообразимых пределов, и только тогда Саша понял, что это самолет. Он облегченно поднял голову. Скоро вверху появились разноцветные точки, собранные в треугольник. Пока самолет был виден, стоять на темной лесной дороге было даже уютно. А когда он скрылся, Саша пошел вперед, глядя прямо перед собой на асфальт, постепенно.

0: на становящейся самой светлой частью окружающего. На дорогу падал слабый, неопределенный природы свет, и можно было идти, не боясь споткнуться. Отчего-то, наверное, по городской привычке, у Саши была уверенность, что дорога освещена редкими фонарями. Он попытался найти фонарь и опомнился. Никаких фонарей, конечно, не было. Светила луна. Саша, задрав голову, увидел ее четкий белый серп. Глядев немного на небо, он отметил, что звезды разноцветные. Раньше он этого не замечал или замечал, но давно забыл. Наконец стемнело полностью и окончательно. То есть стало понятно, что темнее уже не будет. Саша вынул из рюкзака куртку, надел ее и застегнул на все молнии. Так он чувствовал себя в большей готовности к ночным неожиданностям. Заодно он съел 2 помятых плавленных сырка «Дружба». Фольга с этим словом, слабо блеснувшая в лунном свете, почему-то напоминала о вымпелах, которые человечество постоянно запускает в космос. Несколько раз он слышал далекое гудение автомобильных моторов. Машины проезжали где-то далеко. Дорога один раз вышла из леса, сделала 500 метров по полю, нырнула в другой лес, где деревья были старше и выше, и сузилась. Теперь идти стало темнее, потому что полоса света над головой тоже стала уже. Ему начинало казаться, что он погружается все глубже и глубже в какую-то пропасть, и дорога не выведет его никуда, а наоборот заведет в глухую чащу и кончится в царстве зла среди огромных дубов, шевелящих рукообразными ветвями, как в детских фильмах ужасов, где в конце концов побеждает такое добро в красной рубахе, что становится жалко поверженных Бабу-Ягу и Кощея. Впереди опять возник шум мотора. Теперь он был ближе, и Саша подумал, что наконец его подбросят куда-нибудь, где над головой будет электрическая лампа, по бокам стены, и можно будет спокойно заснуть. Некоторое время гудение приближалось, но внезапно стихло. Машина остановилась. Он быстро пошел вперед и скоро опять услышал гудение мотора. Теперь оно снова донеслось издалека, как будто машина вдруг беззвучно перепрыгнула на километр назад и повторяла уже пройденный путь. Он понял, что слышит другую машину, тоже едущую в его сторону. В лесу трудно точно определить расстояние до источника звука. Когда вторая машина остановилась, Саше показалось, что она не доехала до него каких-нибудь 100 метров. Света фар не было видно, но впереди был поворот. Это было непонятно. Одна за другой две машины вдруг остановились посреди ночного леса, как будто ухнули в какую-то яму посреди дороги. Саша на всякий случай свернул к обочине, чтобы нырнуть в лес, если потребует обстоятельства, и крадущейся походкой двинулся вперед, внимательно вглядываясь в темноту. Страх сразу же исчез, и он подумал, что если не сядет сейчас в машину, то дальше пойдет именно таким образом. Перед самым поворотом он увидел на листьях слабые красноватые отблески и услышал голоса и смех. Еще одна машина подъехала и затормозила где-то совсем рядом. Хлопнули дверцы. Судя по тому, что впереди смеялись, там не происходило ничего особо страшного. Или как раз наоборот, подумал он вдруг. Он свернул в лес и, ощупывая темноту перед собой руками, медленно пошел вперед. Наконец он оказался на таком месте, откуда было видно происходящее за поворотом. Спрятавшись за деревом, он подождал, пока глаза привыкнут к новому уровню темноты, и осторожно выглянул. Впереди была большая поляна. С одной ее стороны в беспорядке стояло 6 машин, а освещалось все небольшим костерком, вокруг которого стояли люди разного возраста и по-разному одетые, некоторые с бутербродами и бутылками в руках. Они переговаривались и вели себя, как любая большая компания вокруг ночного костра. Не хватало только магнитофона, натужно борющегося с тишиной. Словно услыхав Сашину мысль, плотный мужчина подошел к машине, сунул внутрь руку и заиграла довольно громкая музыка, правда, не подходящая для пикника. Монотонно завыли какие-то хриплые и мрачные трубы. Однако компания не выразила неудовольствия. Наоборот, когда человек, включивший музыку, вернулся к остальным, его несколько раз одобрительно хлопнули по плечу. Приглядевшись, Саша стал замечать и другие странности. Костра особняком стоял военный, кажется, полковник. Его обходили стороной, а он иногда поднимал руки к луне. Несколько человек были в костюмах с галстуками, будто приехали не в лес, а на работу. Саша вжался в свое дерево, потому что к ближнему краю поляны подошел человек в просторной черной куртке с перехватывающим волосы кожаным ремешком на лбу. Еще кто-то повернул лицо, слегка искаженное прыгающими отблесками костра, в Сашину сторону. Нет, показалось. что я его не заметил. Ему пришло в голову, что все это легко объяснить. Сидели, наверное, на каком-нибудь приеме, а потом рванули в лес. Военный для охраны или танки продает. Но почему такая музыка? «Эй!» — сказал сзади тихий голос. Саша похолодел. Он медленно обернулся и увидел девочку в спортивном костюме с адидасовской лилией на груди. «Ты чего тут делаешь?» — так же тихо спросила она. Он с усилием разлепил рот. «Я... Что так просто?» «Что так просто?» «Ну, шел по дороге и пришел сюда». «То есть как?» — удивилась девочка. «Ты что, не с нами приехал?» «Нет». Она сделала такое движение, будто собиралась отпрыгнуть от него, но все-таки осталась на месте. «Ты, значит, сам сюда пришел?» «Взял и пришел?» «Непонятно, что тут такого», — сказал Саша. Ему пришло в голову, что над ним издеваются, но девочка помотала головой с таким чистосердечным недоумением, что он действительно отбросил эту мысль. Наоборот, ему самому вдруг показалось, что он действительно выкинул нечто ни в какие ворота не лезущее. Минуту она молча соображала, потом спросила: «А как ты теперь выкручиваться хочешь?» Саша решил, что она имеет в виду его положение одинокого ночного пешехода, и ответил: «Как? Прошу, чтобы довезли до какой-нибудь станции. Вы когда возвращаетесь?» Она промолчала. Он повторил вопрос, и она как-то неопределенно покрутила рукой. «Или дальше пойду», — вдруг сказал Саша. Девочка посмотрела на него с сожалением. «Я тебе вот что скажу. Бежать не пробуй. Правда, а лучше минут так через 5 иди к костру посмелее. И глаза сделай побезумнее. Тебя, значит, спросят, кто ты такой, что здесь делаешь, а ты отвечаешь, что зов услышал. И главное, с полной уверенностью, понял?» «Какой зов?» «Такой. Мое дело тебе совет дать». Девочка еще раз оглядела Сашу, обошла его и двинулась на поляну. Когда она подошла к костру, мужчина в кроссовках потрепал ее по голове и дал ей бутерброд. «Издевается», — подумал Саша. Но всмотрелся в человека с ремешком на лбу, все еще стоявшего на краю поляны, и решил, что не издевается. Очень уж странно он вглядывался в ночь, этот человек. А в центре поляны вдруг стал виден воткнутый в землю деревянный шест с насаженным на него черепом, узким и длинным, с мощными челюстями. Собачий? Нет, скорее волчий. Он решился, вышел из-за дерева и двинулся к желто-красному пятну костра. Шел он, покачиваясь, и не понимал, почему, а глаза его были прикованы к огню. Разговоры на поляне сразу смолкли. «Стой!» — хрипло сказали от столба с черепом. Он не остановился, к нему подбежали, и несколько сильных мужских рук схватили его. «Ты что здесь делаешь?» — спросил голос, который скомандовал ему остановиться. «Зов услышал», — мрачно и грубо ответил Саша, глядя в землю. «А, зов!» — раздались голоса. Его отпустили, вокруг засмеялись, и кто-то сказал: «Новенький!» Саше подали бутерброд и стакан воды, после чего он оказался немедленно забыт. Саша вспомнил о своем рюкзаке, оставшемся за деревом. «Черт с ним!» — подумал он и занялся бутербродом. Мимо прошла девочка в спортивном костюме. «Слушай», — спросил он, — «а что здесь происходит? Пикник?» «Погоди, узнаешь». Она помахала мизинчиком, какой-то совершенно китайский получился жест, и отошла к людям, стоявшим у шеста с черепом. Сашу дернули за рукав. Он обернулся и вздрогнул. Перед ним стоял военный. «Слышь, новенький», — сказал он, — «заполни-ка». В Сашину руку легли разграфленный лист бумаги и ручка. Костер освещал скуластое лицо военного и надписи на листке. Это оказалась обычная анкета. Саша присел на корточки и на колени кое-как стал вписывать ответы, где родился, когда, зачем и так далее. Было, конечно, странно заполнять анкету посреди ночного леса, но то, что над головой стоял человек в форме, каким-то образом уравновешивало ситуацию. Военный ждал, иногда нюхая воздух и заглядывая Саше через плечо. Когда последняя строчка была дописана, он схватил ручку и листок, оскаленно улыбнулся и странной припрыжкой побежал к машине, на капоте которой лежала открытая папка. Пока Саша заполнял анкету, у костра произошли заметные перемены. Люди по-прежнему разговаривали, но голоса их стали какими-то лающими, а движения и жесты плавными и ловкими. Какой-то мужик в черном костюме ловко кувыркался в траве, отбрасывая движениями головы мотающийся галстук. Другой замер, как журавль, на одной ноге и молитвенно глядел на луну, а кто-то еще, видный сквозь языки огня, стоял на четвереньках и поводил головой. Саша сам стал чувствовать звон в ушах и сухость во рту. Все это находилось в несомненной, хотя и неясной связи с музыкой. Она стала быстрее, и трубы хрипели все тревожнее, так что их звук постепенно начинал напоминать включившуюся автомобильную сигнализацию. Вдруг трубы смолкли на резкой ноте и пронесся воющий удар гонга. «Эликсир!» — приказал полковник. Саша увидел худую старую женщину в длинном жакете и красных бусах. Она несла баночку, накрытую бумажкой, в каких продают майонез. Вдруг уши с черепом произошло легкое смятение. «Вот это да!» — восхищенно сказал кто-то. «Без эликсира!» Саша поглядел туда и увидел, что его знакомая в спортивном костюме встала на колени. Она выглядела более чем странно. Ее ноги как будто уменьшились, а лицо, наоборот, вытянулось, превратившись в неправдоподобную, страшную полуволчью морду. «Великолепно!» — сказал полковник и обернулся, приглашая всех полюбоваться. «Слов нет! Великолепно! А еще нашу молодежь ругают!» По телу жуткого существа прошла волна. Еще одна. Волны убыстрились и перешли в крупную дрожь. Через минуту на поляне между людьми стояла молодая волчица. «Это Лена из Тамбова!» — сказал тот Саша в ухо. «Она очень способная!» Разговоры стихли, и как-то неестественно все выстроились в неровную шеренгу. Женщина с полковником пошли вдоль нее, давая всем по очереди отхлебнуть из банки. Саша, совершенно одуревший от увиденного, оказался в середине шеренги. На несколько минут он перестал воспринимать происходящее, а потом вдруг увидел, что женщина в бусах стоит напротив него и протягивает к его лицу руку с банкой. Саша почувствовал какой-то знакомый запах. Так пахнут растения, если растереть их на ладони. Он отшатнулся, но рука настигла его и ткнула в губы край банки. Саша сделал маленький глоток и одновременно почувствовал, что его держат сзади. Женщина шагнула дальше. Он открыл глаза. Пока он держал жидкость во рту, вкус казался даже приятным, но когда он проглотил ее, его чуть не вырвало. Резкий растительный запах усилился и заполнил Сашину пустую голову, как будто она была воздушным шариком, в который кто-то вдувал струю газа. Шарик вырос, раздулся, его тянуло вверх все сильнее, и вдруг он порвал тонкую нить, связывавшую его с землей, и понесся вверх. Далеко внизу остались лес, поляна с костром и люди на ней, а навстречу полетели редкие облака, а потом звезды. Скоро внизу уже ничего не было видно. Он стал глядеть вверх и увидел, что приближается к небу. Как выяснилось, небо представляло собой вогнутую каменную сферу с торчащими из нее блестящими металлическими остриями, которые казались снизу звездами. Одно из сверкающих лезвий неслось прямо на Сашу, и он никак не мог предотвратить встречу. Он летел ввысь все быстрее и быстрее. Наконец он напоролся на острие и лопнул с громким треском. Теперь от него осталась лишь стянувшаяся оболочка, которая, покачиваясь в воздухе, стала медленно спускаться к земле. Падал он долго, целое тысячелетие, и, наконец, почувствовал под собой твердую поверхность. Это было настолько приятно, что от наслаждения и благодарности Саша широко махнул хвостом, поднялся с брюха на лапы и тихо завыл. Рядом с ним стояло несколько волков. Он сразу узнал среди них Лену. А как, было неясно. Те человеческие черты, которые он в ней отметил раньше, теперь, разумеется, исчезли. Вместо них появились такие же особенности, но волчьи. Он никогда не подумал бы, что выражение волчьей морды может быть одновременно насмешливым и мечтательным, если не увидел бы этого собственными глазами. Лена заметила, что он ее рассматривает, и спросила: «Ну как?» Она не говорила словами. Она тонко и тихо взвизгнула или проскулила. Никак не было похоже на человеческий язык, но Саша уловил не только смысл вопроса, но и некоторую развязность, которую она ухитрилась придать своему вою. «Здорово!» — хотел он ответить. Получился короткий лающий звук, но этот звук и был тем, что он собирался сказать. Лена улеглась на траву и положила морду между лапами. Отдохни, провыла она. Сейчас будем долго бежать. Саша поглядел по сторонам. Под шестом на траве катался военный, на глазах обрастая шерстью прямо поверх кителя. Из его штанов быстро, как травинка в учебном фильме по биологии, рос толстый лохматый хвост. На полянке теперь стояла волчья стая, и только женщина в бусах, разносившая эликсир, оставалась человеком. Она с некоторой опаской обошла двух матерых волков и залезла в машину. Саша повернулся к Лене и провыл. «Она не из наших».
1: «Она нам помогает. Сама она коброй перекидывается».
0: «А сейчас будет?»
1: «Сейчас для нее холодно. Она в Среднюю Азию ездит».
0: Волки прохаживались по поляне, подходили друг к другу и тихо перелаивались. Саша сел на задние лапы и постарался ощутить все стороны своего нового качества. Во-первых, он различал множество пронизывающих воздух запахов. Это было похоже на второе зрение. Например, он сразу же почуял свой рюкзак, оставшийся за довольно далеким деревом, почувствовал сидящую в машине женщину, след недавно пробежавшего по краю поляны суслика, солидный мужественный запах пожилых волков и нежную волну запаха Лены. Это был, наверное, самый свежий и чистый оттенок всего невообразимо огромного спектра запахов псин. Такая же перемена произошла со звуками. Они стали гораздо осмысленнее, и число заметно увеличилось. Можно было выделить скрип ветки под ветром в 100 метрах от поляны, стрекотание сверчка совсем в другой стороне и следить за колебаниями этих звуков, одновременно не раздваивая внимание. Но главная метаморфоза, которую ощутил Саша, была в самосознании. На человеческом языке это было очень трудно выразить, и он стал лаять, визжать и скулить про себя, так же, как раньше думал словами. Изменение в самоосознании казалось смыслом жизни. Он подумал, что люди способны только говорить о нем, а вот ощутить смысл жизни так же, как ветер или холод, они не могут. А у Саши такая возможность появилась, и смысл жизни чувствовался непрерывно и отчетливо, как некоторые вечные свойства мира. И в этом было главное очарование не нынешнего состояния. Как только он понял это, он понял и то, что вряд ли по своей воле вернется в прошлое естество. Жизнь без этого чувства казалась длинным болезненным сном, неправдоподобным и мутным, какие снятся при гриппе.
2: «Готовы?» – пролаял от шеста черепом бывший полковник.
0: «Готовы!» – взвыл вокруг десяток глоток.
2: «Сейчас! Пару минут!» – прохрипел кто-то сзади. «Перекинуться не могу!»
0: Саша попытался повернуть морду и взглянуть назад, не удалось. Оказалось, что шея плохо гнется, надо было поворачиваться всем телом. Подошла Лена, ткнула его холодным носом в бок и тихонько проскулила.
1: «Ты не вертись, а глаза скашивай! Гляди!»
0: Ее глаз вспыхнул красным при повороте. Саша попробовал и, действительно, скосив глаза, увидел свою спину, хвост и гаснущий костер.
2: «Куда побежим-то?» – озабоченно спросил он.
1: «В Коньково», – ответила Лена. «Там две коровы на поле».
0: «А сейчас они разве не заперты?»
1: «Специально устроены. Иван Сергеевич устроил звонок оттуда», – Лена указала мордой вверх. «Мол, изучаем влияние ночного выпаса на надои. Что-то в этом роде».
2: «А что там?» – Саша повторил ее жест. «Тоже наши».
1: «А ты думал?»
0: Иван Сергеевич, бывший мужчина в черной куртке и с ремешком на лбу, превратившийся сейчас в полоску темной шерсти, значительно кивнул мордой.
1: Саша скосил на Лену глаза. Она вдруг показалась ему удивительно красивой. Блестящая, гладкая шерсть, нежный изгиб спины, стройные, сильные задние ноги, пушистый молодой хвост и трогательно перекатывающиеся под шкурой лопатки. В ней одновременно чувствовалась сила, немного застенчивая кровожадность и то особое, свойственное молодым волчицам очарование, которое так бессилен выразить волчий вой. Заметив его взгляд, Лена смутилась и отошла в сторону, опустив хвост и расстилая его над травой. Саша тоже смутился и сделал вид, что выкусывает репей из шерсти на лапе.
2: «Еще раз спрашиваю, все готовы?» – накрыл поляну низкий лай вожака.
3: «Все, все готовы!» – ответил дружный вой.
2: Саша тоже провыл.
3: «Все!»
2: «Тогда вперед!»
0: Вожак потрусил к опушке. Казалось, он специально движется медленно и расхлябанно, как спринтер в развалку, подходящий к стартовым колодкам, чтобы подчеркнуть быстроту и собранность, которую он покажет после выстрела.
4: У края поляны вожак пригнул морду к земле, принюхался,
1: взвыл и вдруг прыгнул в темноту. Сразу же с лаем и визгом за ним рванулись остальные. Первые секунды этой гонки во тьме, утыканной острыми сучьями и колючками, Саша ощущал то же, что бывает при прыжке в воду, когда неизвестна глубина, страх разбить голову о дно. Однако оказалось, что он чувствует встречные препятствия и без труда обходит их. Поняв это, он расслабился, и бежать стало легко и приятно. Казалось, его тело мчится само по себе, высвобождая скрытую в нем силу. Стая растянулась и образовала ромб. По краям летели матерые и мощные волки, а в центре волчицы и волчата. Волчата ухитрялись играть на бегу, ловить друг друга за хвосты и совершать невообразимые прыжки. Саша на место было в вершине ромба сразу за вожаком. Откуда-то он знал, что это почетное место, и сегодня оно отдано ему как новичку. Лес кончился, и открылось большое пустынное поле и дорога. Стая помчалась по асфальту, надбавив скорости и растянувшись в серую ленту с правой стороны шоссе. Саша узнал дорогу. По пути на поляну она казалась темной и пустой, но сейчас он всюду замечал жизнь. Вдоль дороги сновали полевые мыши, при появлении волков, исчезавшие в своих норах. На обочине свернулся колючим шаром еж и отлетел в поле, отброшенный легким ударом волчьей лапы. Реактивными истребителями промчались два зайца, оставив густой след запаха, по которому можно было понять, что они насмерть напуганы. Один вдобавок полный идиот. Лена бежала рядом с Сашей. «Осторожно!» – провыла она и указала мордой вверх. Он поднял глаза, предоставив телу самому выбирать путь. Над дорогой летели несколько сов, точно с такой же скоростью, с какой волки мчались по асфальту. Совы угрожающе заухали, волки в ответ зарычали. Саша почувствовал странную связь между совами и стаей. Они были враждебны друг другу, но чем-то похожи. «Кто это?» – спросил он у Лены. «Совы-оборотни. Они крутые. Был бы ты один». Лена еще что-то прорычала и с ненавистью поглядела вверх. Совы стали отделяться от дороги и подниматься ввысь. Они летели, не махая крыльями, а просто распластав их в воздухе. Сделав высоко в небе круг, они повернули в сторону восходящей луны. «На птицефабрику полетели», — прорычала Лена. «Днем они там вроде как спонсоры». Они подбегали к развилке. Впереди возник знакомый придорожный столб и высокое дерево. Саша учуял свой собственный еще человеческий след и даже какое-то эхо мыслей, приходивших к нему в голову на дороге несколько часов назад. Это эхо оставалось в запахе. Стая плавно вписалась в поворот и помчалась к Конькову. Лена чуть отстала, и теперь рядом с Сашей бежал полковник. Был он крупным рыжеватым волком с как бы опаленной мордой. В его движениях было что-то странное. Приглядевшись, Саша заметил, что тот иногда сбивается на иноходь. «Товарищ полковник!» – провыл он. Получилось что-то вроде «Руй!» Но полковник все понял и дружелюбно повернул морду. «А много у нас в армии оборотней?» – зачем-то спросил Саша. «Много!» – отозвался полковник. «А давно?» Они высоко подпрыгнули, пролетели над длинной лужей и помчались дальше. «С самого начала!» – пролаял полковник. «Как, по-твоему, белых через Сибирь гнали?» Он издал серию похожих на хохот хриплых рыков и исчез впереди высоко, как флаг на корме, подняв хвост. «Да пошел он со своей Сибирью», — подумал Саша. Мимо пронесся гипсовый часовой, за ним указатель с надписью «Колхоз Мичуринский», и вот уже вспыхнули вдали редкие огни.

0: 16 января. Программа «Модель для сборки». Радиостанция 106.8 FM. Виктор Пелевин. Проблема верволка в средней полосе. Деревня приготовилась к встрече надежно. Она напоминала состоящий из множества водонепроницаемых отсеков корабль. Когда настала ночь, и на улице, которых всего три, хлынула темнота, дома задраились изнутри и теперь поддерживали в себе желтое электрическое сияние разумной жизни, независимо друг от друга. Так и встретила волков-оборотней Конькова. Желтыми зашторенными окнами, тишиной, безлюдьем и автономностью каждого человеческого жилища. Никакой деревни уже не было, а было просто несколько близко расположенных пятен света посреди мировой тьмы. Длинные серые тени пронеслись по главной улице и закрутились перед клубом, гася инерцию бега. Двое волков отделились от стаи и исчезли между домами, а остальные уселись посреди площади. Саша тоже сел в круг и с неясным чувством поглядел на клуб, где совсем недавно собирался ночевать, про который уже успел забыть, возле которого опять оказался при таких неожиданных обстоятельствах. «Вот ведь как бывает в жизни», — сказал у него в голове чей-то мудрый голос.
1: «Лена, куда они?» — повернулся он к Лене. «Сейчас придут. Помолчи».
0: Еще когда они подбегали к Конькову, луна ушла за длинное рваное облачко, и теперь площадь освещалась только лампой, подкачающимся на ветру жестяным конусом. Поглядев по сторонам, Саша нашел картину зловещей и прекрасной. Стального цвета тела неподвижно сидели вокруг пустого, похожего на арену пространства. Оседала поднятая волками пыль, сверкали глаза и клыки, окрашенные домики людей, облепленные телеантеннами и курятниками, гаражи из ворованной жести и косой парфенон клуба, перед которым брел в никуда отвергнутый вождь. Все это казалось даже не декорацией к реальности, сосредоточенной в середине площади, а пародией на такую декорацию. В тишине и неподвижности прошло несколько минут. Потом что-то выдвинулось из проулка на главную улицу, и Саша увидел три волчьих силуэта, трусцой приближающихся к площади. Двое волков были знакомы. Иван Сергеевич и военный, а третий — нет. Саша почувствовал его запах, полный затхлого самодовольства и одновременно испуга, и подумал, кто бы это мог быть. Волки приблизились. Военный приотстал и с разгона грудью налетел на третьего, втолкнув его в круг, после чего они с Иваном Сергеевичем уселись на оставленные для них места. Круг замкнулся, и в центре его теперь находился неизвестный. Саша внюхался в неизвестного. Тот производил впечатление, какое в человеческом эквиваленте мог бы произвести мужчина лет 50, конически расширяющийся к низу, с наглым и жирным лицом, вместе с тем странно легкий, как бы надутый воздухом. Неизвестный покосился на пихнувшего его волка и с неуверенной веселостью сказал: «Так, стая полковника Лебеденко в полном составе. Ну и чего мы хотим? К чему вся эта патетика? Ночь, круг? Мы хотим поговорить с тобой, Николай», — ответил вожак. Саша к этому моменту понял, что им был военный. «Охотно», — провыл Николай. «Это я всегда. К примеру, можно поговорить о моем последнем изобретении. Я назвал его игрой в мыльные пузыри. Как ты знаешь, я всегда любил игры, а в последнее время...» Саша вдруг заметил, что следит не за тем, что говорит Николай, а за тем, как. Говорил он быстро, каждое следующее слово набегало на предыдущее, и казалось, что он использует слова для защиты от чего-то крайне ему не нравящегося. Как если бы это что-то карабкалось вверх по лестнице, а Николай, Саша почему-то представил себе его человеческий вариант, стоя на площадке, швырял бы в него все попадающиеся под руку предметы. Создать круглую и блестящую модель происходящего. «В чем же заключается игра?» – спросил вожак. «Расскажи, мы тоже любим игры». «Очень просто. Берется какая-нибудь мысль, и из нее выдувается мыльный пузырь. Показать? Покажи». «К примеру...» Николай задумался на секунду. «К примеру, возьмем самое близкое. Вы и я». «Мы и ты», — повторил вожак. «Да, вы сидите вокруг, а я стою в центре. Это то, из чего я буду выдувать пузырь. Итак...» Николай улегся на брюхо и принял расслабленную позу. «Итак, вы стоите, а я лежу в центре. Что это значит?» «Это значит, что некоторые аспекты, плывущие мимо меня реальности, могут быть проинтерпретированы самым таким вот образом, что я, довольно грубо вытащенный из дома, якобы приведен, якобы посажен, якобы в круг, якобы волков.
1: Возможно, это мне снится. Возможно, это снится вам. Но, безусловно, одно что-то происходит. Итак, мы срезали верхний пласт, и пузырь начал выдуваться. Займемся более нежными фракциями происходящего, и вы увидите, какие восхитительные краски пройдут по его утончающимся стенкам. Вы, как это видно по вашим мордам, принесли с собой обычный набор унылых упреков. Мне не надо слушать вас, я знаю, что вы скажете. Мол, я не волк, а свинья, жру на помойке, живу с дворняжкой и так далее. Это, по-вашему, низко. А топлоумная суета, которой вы сами заняты, по-вашему, высоко. Но вот сейчас на стенках моего пузыря отражаются совершенно одинаковые серые тела, любого из вас и мое, а еще в них отражается небо, и, честное слово, при взгляде оттуда очень похожи будут и волк, и дворняжка, и все, чем они заняты. Вы бежите куда-то, а я лежу среди старых газет на своей помойке, как в сущности ничтожна разница. Причем, если за начало отсчета принять вашу подвижность, обрати на это внимание, выйдет, что на самом деле бегу я, а вы топчетесь на месте. Он облизнулся и продолжил. Вот пузырь наполовину готов. Далее выплывает ваша главная претензия ко мне. Я нарушаю ваши законы. Обратите внимание, ваши, а не мои. Если уж я и связан с законами, то собственного сочинения и считаю, что это мое право выбирать, чему и как подчиняться. А вы не в силах разрешить себе это. Но чтобы не выглядеть в собственных глазах идиотами, вы сами себе уверяете, что существование таких, как я, может вам навредить. Вот здесь ты попал в самую точку, заметил вожак. Что ж, я не отрицаю, что гипотетически способен принести вам известные неудобства. Но если это и произойдет, почему бы вам не считать это своеобразным стихийным бедствием? Если бы вас стал лупить град, вы, думаю, вместо того, чтобы обращаться к нему с увещеваниями, постарались бы укрыться. А разве я, с абстрактной точки зрения, не явление природы? На самом деле выходит, что я в своем, как вы говорите, свинстве сильнее вас, потому что я не прихожу к вам, а вы ко мне. И это тоже данность. Видите, как растет пузырь? Теперь осталось его додуть. Мне надоели эти ночные визиты. Ладно, еще когда выходили по одному, сейчас вы приперлись всей стаей. Но раз уж так вышло, выясним это наши отношения раз и навсегда. Чем вы можете реально мне помешать? Ничем. Убить меня вы не в состоянии, сами знаете почему. Переубедить тоже. Для этого вы просто недостаточно умны. В результате остаются только ваши слова и мои. А на стенах пузыря они разнозначны. Тут мои изящные, но это в конце концов дело вкуса. На мой взгляд, моя жизнь — это волшебный танец, а ваша — бессмысленный бег в потемках. Поэтому не лучше ли нам поскорее разбежаться? Вот пузырь отделился и летит. Ну как? Пока Николай выл, жестикулируя хвостом и левой передней лапой, вожак молча слушал его, глядя в пыль перед собой и изредка кивая. Дослушав, он медленно поднял морду, одновременно из-за облака вышла луна, и Саша увидел, как она блестит на ее облаках. «Ты, Николай, видимо, думаешь, что выступаешь перед бродячими собаками на своей помойке. И лично я не собираюсь спорить с тобой о жизни».
2: «У кого письмо?»
1: Из круга вышла молодая волчица и уронила из пасти свернутую трубкой бумагу. Вожак расправил ее лапой, которая на секунду стала человеческой ладонью, и прочел: «Уважаемая редакция!» Николай, мотавший до этого хвостом, опустил его в пыль. «Вам пишет один из жителей села Коньково. Село наше недалеко от Москвы, а подробный адрес указан на конверте. Имени своего не называю по причине, которая станет ясна из дальнейшего. В последнее время в нашей печати появился целый ряд публикаций, рассказывающих о явлениях, ранее огульно отрицавшихся наукой. В связи с этим я хочу сообщить вам об удивительном феномене, который с научной точки зрения значительно интереснее таких привлекающих всеобщее внимание явлений, как рентгеновское зрение или ассирийский массаж. Сообщение мной может показаться вам шуткой, поэтому сразу оговорюсь, что это не так. Вы, вероятно, не раз натыкались на слово «вервольф», обозначающее человека, который способен превращаться в волка. Так вот, за этим словом стоит реальное природное явление. Можно сказать, что это одна из древних традиций нашего Отечества, чудом уцелевшее во все выпавшие нам на долю лихие годы. В нашем селе живет Николай Петрович Вахромеев, скромнейший и добрейший человек, который владеет этим древним умением. В чем и диких собак маленькую девочку?
2: «Это вранье? Или с корешами договорился?» Перебив сам себя, спросил вожак.
1: Николай не ответил, и вожак стал читать дальше.
2: Я дал Николаю Петровичу слово, что никому не расскажу об увиденном, но нарушаю его, так как считаю, что необходимо изучать это удивительное явление природы. Именно из-за данного мною слова я и называю своего имени. Кроме того, прошу вас не рассказывать о моем письме. Сам Николай Петрович ни разу в жизни не сказал неправды, и я не знаю, как буду глядеть ему в глаза, если он узнает об этом. Признаю, что кроме желания содействовать развитию науки, мной движет еще один мотив. Дело в том, что Николай Петрович сейчас находится в бедственном положении, живет на ничтожную пенсию, которую к тому же щедро раздает направо и налево. Хоть сам Николай Петрович не придает никакого значения этой стороне жизни, ценность его познаний для всего, не побоюсь сказать, человечества такова, что ему необходимо обеспечить совсем другие условия. Николай Петрович настолько отзывчивый и добрый человек, что, я уверен, не откажется от сотрудничества с учеными и журналистами. Сообщу то немногое, что рассказал мне Николай Петрович во время наших бесед, в частности, ряд исторических фактов. Вожак перевернул бумажку. Так, тут ничего интересного. Бред. При чем тут Стенька Разин? Где же? А вот. Кстати, сказать обидно, что для определения исконно русского понятия до сих пор используется иностранное слово. Я бы предложил слово «верволк». Русский корень указывает на происхождение феномена, а романоязычная приставка помещает его в общеевропейский культурный контекст. Уж по этой-то последней фразе, заключил вожак, окончательно ясно, что отзывчивый и добрый Николай Петрович и неизвестный житель Конькова – одна и та же морда.

Они такие идиоты, что могут. Может, они были бы здесь, не попади это письмо к Ивану. Но ты и в другие журналы, верно, послал? Николай хлопнул лапой по пыли. Слушай, к чему вся эта болтовня? Я желаю то, что считаю нужным, переубеждать меня не стоит, и ваше общество, признаться, не очень мне нравится.

0: что это значит?» — подняв уши, спросил Николай.
1: «То, что у мыльных пузырей есть свойство лопаться. Мы не можем тебя убить, ты прав. Но посмотри на него!»
0: Вожак показал лапой на Сашу.
2: «Я его не знаю», — тявкнул Николай. Его глаза опустились на Сашину тень.
0: Саша тоже посмотрел вниз и оторопел. Тени всех остальных были человеческими, а его собственные — волчьи.
1: «Это новичок. Он может занять твое номинальное место в стае, если победит тебя. Ну как?»
0: Последний вопрос вожака явно передразнивал характерный вой Николая.
1: «А ты, оказывается, знаток древних законов», — ответил Николай, стараясь рычать иронично.
2: «Ты? Разве не ими ты собираешься приторговывать? Только ты не умен. Кто тебе за это заплатит? Большая часть того, что мы знаем, никому не нужна».
1: «Есть еще меньшая часть», — пробормотал Николай, ощупывая круг глазами. Выхода не было. Круг был замкнут.
0: Саша, наконец, понял смысл происходящего. Ему предстояло драться с этим жирным старым волком.
2: «Ведь я здесь случайно», — подумал он. «Я не слышал никакого зова и даже не знаю, что это такое».
0: Он посмотрел по сторонам, все глаза были направлены на него.
2: «Может, сказать всю правду? Вдруг отпустит?»
0: Он вспомнил свое превращение, потом, как они мчались по ночному лесу и дороге, ничего прекраснее он не испытывал в жизни.
1: «Ты просто самозванец, у тебя нет ни одного шанса», — проговорил чей-то знакомый голос в его голове.
0: А другой голос вожака сказал в ту же секунду: «Саша, это твой шанс». Он собирался открыть пасть и во всем признаться, но его лапы сами собой шагнули вперед, и он услышал хриплый от волнения лай: «Я готов». Он понял, что сам сказал это, и сразу успокоился. Волчья часть его существа приняла на себя управление его действиями, он больше ни в чем не сомневался.
1: Стая одобрительно зарычала. Николай медленно

маленький. Похоже, что это твоя последняя ночь». Саша промолчал. Старый волк по-прежнему лежал на земле. «Тебя ждут, Николай», — мягко сказал вожак. Тот лениво зевнул и вдруг взлетел вверх. Распрямленные лапы подбросили его в воздух, как пружины, и когда они ударились о землю, ничто в нем не напоминало большую усталую собаку. Это был настоящий волк, полный ярости и спокойствия. Его шея была напряжена, а глаза глядели сквозь Сашу. Постоя, опять прошел одобрительный рык. Волки что-то быстро обсудили. Один из них подбежал к вожаку и приблизил пасть к его уху. «Да», — сказал вожак, — «это, несомненно, так». Он повернулся к Саше. «Перед дракой положена перебранка. Стая желает». Саша нервно зевнул и поглядел на Николая. Тот двинулся вдоль границы круга, не отрывая глаз от чего-то расположенного за Сашей, и Саша тоже пошел вдоль живой стены, следя за противником. Несколько раз они обошли круг и остановились. «Вы, Николай Петрович, мне отвратительны», — выдавил из себя Саша. «Об этом с готовностью», — ответил Николай, — «будешь своему папаше рассказывать». Саша почувствовал, что напряжение прошло. «Пожалуй», — сказал он. «Я-то, во всяком случае, знаю, кто он». Это была, кажется, фраза из старого французского романа. Она была бы уместнее, возвышаясь где-нибудь слева, залитой луной Нотр-Дам, но ничего лучше не пришло в голову. «Проще надо», — подумал он и спросил. «А что это у вас под хвостом такое мокрое?» «Да это я какому-то Саше мозги выше», — прыкнул Николай. Они опять пошли по медленно сходящейся спирали, держась друг напротив друга. «На помойках, наверное, не такое бывает», — сказал Саша. «Вас там не раздражают запахи?» «Меня твой запах раздражает. Потерпите, скоро наступит смерть, и это пойдет». Николай остановился. Саша тоже остановился и прищурился. Свет фонаря неприятно резал глаза. «Твое чучело», — тихо сказал Николай, — «будет стоять в местной средней школе, и под ним будут принимать пионеры, а рядом будет глобус». «Ладно. Давайте напоследок на «ты», — сказал Саша. «Ты любишь Есенина, Коля?» Николай ответил неприличной переделкой фамилии покойного поэта. «Зря ты так. Я у него замечательную строку вспомнил. Ты скулишь, как сука при луне. Не правда ли, скупыми и емкими?» Николай Петрович прыгнул.

Саша совершенно не представлял себе, что такое драка двух волков-оборотней. Однако каким-то образом все становилось ясно по мере развития событий. Пока он и его противник ходили по кругу и переругивались, он понял, что это делается не только, чтобы развлечь стаю, но и чтобы противники могли присмотреться друг к другу и выбрать момент для атаки. Он допустил оплошность, увлекся перепалкой, и противник прыгнул на него, когда его слепил свет фонаря. Но как только это произошло... Как только передние лапы и оскаленная пасть Николая высоко поднялись над землей, время изменилось. Продолжение прыжка Саша видел уже замедленный. Пока задние лапы Николая отрывались от земли, он успел обдумать несколько вариантов своих действий, причем его стремительные мысли были совершенно спокойны. Он прыгнул в сторону, сначала дав телу команду, а потом просто наблюдая, как оно пришло в движение, оторвалось от земли и взлетело в плотный темный воздух, пропустив падающую сверху тяжелую серую тушу. Саша понял свое преимущество. Он был легче и подвижнее. Зато противник был опытнее и сильнее, и наверняка знал какие-нибудь тайные приемы. Опасаться надо было именно этого. Приземлившись, он увидел, что Николай стоит боком, присев и поворачивает к нему морду. Ему показалось, что бок Николая открыт, и он прыгнул, целясь раскрытой пастью в пятно более светлой шерсти. Откуда-то он уже знал, что так выглядит уязвимое место. Николай тоже прыгнул, но как-то странно, разворачиваясь в воздухе. Саша не понимал, что происходит. Вся задняя часть Николая была открыта, и он словно сам подставлял свою плоть под клыки. Когда он понял, было уже поздно. Жесткий, как стальная плеть, хвост хлестнул его по глазам и носу, ослепив и лишив обоняния. Боль была невыносимой, но Саша знал, что ничего серьезного с ним не случилось. Опасность была в том, что секундного ослепления могло хватить врагу для нового, последнего прыжка. Падая на вытянутые лапы и уже считая себя проигравшим, Саша вдруг понял, что враг должен снова стоять к нему боком. И вместо того, чтобы снова отпрыгнуть в сторону, как подсказывали боль и инстинкт, он рванулся вперед, еще ничего не видя и чувствуя такой же страх, как во время своего первого волчьего прыжка с поляны во тьму между деревьями. Некоторое время он парил в пустоте, затем его онемевший нос врезался во что-то теплое и податливое. Тогда он с силой сомкнул челюсти. В следующую секунду они уже стояли друг напротив друга, как в начале драки. Время опять разогналось до обычной скорости. Саша помотал мордой, приходя в себя после ужасного удара хвостом. Он ждал нового прыжка своего врага, но вдруг заметил, что передние лапы у того дрожат, и язык вывешивается из пасти. Так прошло несколько мгновений, а потом Николай повалился на бок, и возле его горла стало расплываться темное пятно. Саша сделал был шаг вперед, но поймал взгляд вожака и остановился. Он посмотрел на умирающего волка-оборотня. Тот несколько раз дернулся, затих, и его глаза закрылись. Потом по его телу пошла дрожь, но не такая, как раньше. Саша ясно чувствовал, что дрожит уже мертвое тело, и это было непонятно и жутко. Контур лежащей фигуры стал размываться, пятно возле горла исчезло, а на истоптанной лапами земле возник толстый человек в трусах и майке. Он громко храпел, лежа на животе. Вдруг его храп прервался. Он повернулся на бок и сделал движение рукой, будто поправлял подушку. Рука схватила пустоту, и, видимо, от этой неожиданности он проснулся, открыл глаза, поглядел вокруг и опять закрыл. Через секунду он открыл их снова и немедленно завопил на такой пронзительной ноте, что по ней, как подумал Саша, можно было бы настраивать самую душераздирающую из всех милицейских сирен. С этим воплем он вскочил, нелепым движением перепрыгнул через ближайшего волка и помчался вдаль по темной улице, издавая все тот же не меняющийся звук. Наконец он исчез за поворотом, и его стон стих, сменившись в самом конце какими-то осмысленными выкриками. Слов, однако, нельзя было разобрать. Стая дико хохотала. Саша поглядел на свою тень, и вместо вытянутого силуэта морды увидел полукруг затылка с торчащим клоком волос и два выступа ушей своих человеческих. Подняв глаза, он заметил, что вожак смотрит прямо на него. «Ты понял?» – спросил он. «Мне кажется, да», – сказал Саша. «Он будет что-нибудь помнить?» «Не остаток жизни, если, конечно, считать это жизнью, он будет думать, что ему приснился кошмар», — ответил вожак и повернулся к остальным.

0: Обратная дорога не запомнилась Саше. Возвращались другим путем напрямик через лес, так было короче, но времени это заняло столько же, потому что бежать приходилось медленнее, чем по шоссе. В поляне догорали последние угли костра. Женщина в бусах дремала за стеклом машины. Когда появились волки, она приоткрыла глаза, помахала рукой и улыбнулась. Из машины, правда, она не вылезла. Саша почувствовал печаль. Ему было немного жаль старого волка, которого он загрыз в люди. И вспоминая перебранку, особенно перемену, которая произошла с Николаем за минуту до драки, он испытывал к нему почти симпатию. Поэтому он старался не думать о случившемся и через некоторое время действительно забыл о нем. Нос еще ныл от удара. Он лег на траву. Некоторое время он лежал с закрытыми глазами. Потом ощутил сгустившуюся тишину и поднял морду. Со всех сторон на него молча глядели волки. «Казалось, они чего-то ждут. Сказать, — подумал Саша, — и решился». Поднявшись на лапы, он пошел по кругу, как в конькове, только теперь перед ним не было противника. Единственное, что его сопровождало, было его тенью, человеческой тенью, как у всех в стае. «Я хочу во всем признаться», — тихо провыл он. «Я обманул вас». Стая молчала. «Я не слышал никакого зова. Я даже не знаю, что это такое. Я оказался здесь совершенно случайно». Он закрыл глаза и стал ждать ответа. Секунду стояла тишина, а потом раздался взрыв хриплого, лающего хохота и воя. Он открыл глаза. «Что такое?» Ответом была еще одна вспышка хохота. Затем волки успокоились, и вожак спросил: «А как ты здесь оказался?»
1: «Заблудился в лесу».
0: «Я не про это. Вспомни, почему ты приехал в Коньково?»
1: «Просто так, я люблю за город ездить».
0: «Но почему именно сюда?»
1: «Почему? Сейчас. А, я увидел одну фотографию, которая мне понравилась. Вид был очень красивый, а в подписи было сказано, что это подмосковная деревня Коньково. Только здесь все оказалось по-другому».
0: «А где ты увидел эту фотографию?»
1: «В детской энциклопедии». На этот раз все смеялись очень долго. «Ну, — спросил вожак, — а зачем ты туда полез?»
0: «Я, Саша, вспомнил, и это было как вспышка света в черепе. Я искал фотографию волка. Ну да, я проснулся, и мне почему-то захотелось увидеть фотографию волка. Я искал ее по всем книгам, что-то я хотел проверить, а потом забыл».
1: «Так это и был зов?»
0: «Именно, — ответил вожак». Саша посмотрел на Лену, которая спрятала морду в лапы и тряслась от смеха.
2: «Так почему вы мне сразу не сказали?»
0: «Зачем?» – отвечал старый волк, сохраняя спокойный вид среди общего веселья. «Услышать зов – это не главное. Это не сделает тебя оборотнем. Знаешь, когда ты стал им по-настоящему?»
1: «Когда? Когда ты согласился драться с Николаем, считая, что не имеешь надежды на победу, тогда и изменилась твоя тень?»
0: «Да! Да, это так!» – пролаяли несколько голосов. Саша помолчал. Его мысли беспорядочно блуждали. Потом он поднял морду и спросил: «А что это за эликсир, который мы пили?» Вокруг захохотали так, что женщина, сидящая в машине, опустила стекло и высунулась. Вожак еле сдерживался, его морду перекосила кривая ухмылка.
2: «Ему понравилось», — сказал он. «Дайте ему еще эликсира».
0: И тоже захохотал. Флакон упал к Сашиным лапам. Напрягая зрение, он прочел: «Лесная радость. Эликсир для зубов. Цена 92 копейки».
2: «Это была просто шутка», — сказал вожак.
1: «Но если бы я знал, как если бы ты знал, какой у тебя был вид, когда ты его пил.
2: Запомни, волк-оборотень превращается в человека и обратно по желанию. В любое время и в любом месте».
1: «А коровы?» — вспомнил Саша, уже не обращая внимания на новую вспышку веселья. «Говорили, мы бежим в Коньково, чтобы...»
0: Он не договорил и махнул лапой. Смеясь, волки расходились.

0: Ведь ты все придумываешь на ходу, Саш, не слушай. Оба старых волка захохотали, глядя друг на друга. Даже если я придумываю на ходу, заметил вожак, это, тем не менее, правда. Он повернулся, чтобы уйти, но остановился, заметив Сашин взгляд. Ты хочешь что-то спросить?
1: Кто такие верволки на самом деле?
0: Вожак внимательно посмотрел ему в глаза и чуть оскалился.

0: Оставшись один, Саша лег в траву, чтобы подумать. Подошла Лена и устроилась рядом.
1: «Сейчас луна достигнет зенита», — сказала она.
0: Саша поднял глаза. «Разве это зенит?»
1: «Это особенный зенит. На луну надо не смотреть, а слушать. Попробуй».
0: Он поднял уши. Сначала был слышен только качавший листву ветер и треск ночных насекомых.
1: Потом добавилось что-то похожее на далекое пение или музыку.
0: Так бывает, когда неясно, что звучит, инструмент или голос.
1: Поймав этот звук, Саша отделил его от остальных, и звук стал расти, и через некоторое время его можно было слушать без напряжения.
0: Мелодия, казалось, исходила прямо от луны, была похожа на музыку, игравшую на поляне до превращения. Только тогда она казалась угрожающей и мрачной, а сейчас, наоборот, успокаивала. Она была прекрасна, но в ней были какие-то досадные провалы, какие-то пустоты. Он вдруг понял, что может заполнить их своим голосом, и завыл. Сначала тихо, а потом громче, подняв вверх пасть и забыв про все остальное. Тогда, слившись с его воем, мелодия стала совершенной. Рядом с его голосом появились другие. Они были совсем разными, они ничуть не мешали друг другу. Скоро выла уже вся стая. Саша понимал и чувства, наполнявшие каждый голос, и смысл всего вместе. Каждый голос выл о своем. Лены о чем-то легком, похожем на удары капель дождя, звонкую жесть крыши. Низкий бас вожака о неизмеримых темных безднах, над которыми он взвился в прыжке. Дисканты волчат о радости из-за того, что они живут. Что утром бывает утро, а вечером вечер. Еще о какой-то непонятной печали, похожей на радость. И все вместе выли о том, как недостижим, непостижим и прекрасен мир, в центре которого они лежат на поляне. Музыка становилась все громче, луна наплывала на глаза, закрывая небо, и в какой-то момент обрушилась на Сашу, или

Придя в себя, он ощутил слабые толчки и услышал гул мотора. Он открыл глаза и обнаружил, что полулежит на заднем сиденье машины. Под ногами у него рюкзак. Рядом спит Лена, положив голову ему на плечо. А впереди за рулем сидит вожак стаи, полковник танковых войск Лебеденко. Саша собрался что-то сказать, но полковник, отраженный зеркальцем над рулем, прижал к губам палец. Тогда Саша повернулся к окну. Машины длинные цепи мчались по шоссе. Было раннее утро, солнце только что появилось, и асфальт впереди казался бесконечной розовой лентой. На горизонте возникали

0: Великий академик Карл Густав Похель родился в 1532 году в Германии на хуторе Нихельсдорф в 3 часах ходьбы от Йоханнесбурга. Его отец, Густав Карл, был мелким торговцем шерстью и запонками. Мать, Луиза фон Гейгер, происходила из знатного обнищавшего сословия йоханнесбургских феодалов. Уже с младенчества Карл удивлял окружающих своими не по-детски взрослыми идеями, поступками и изобретениями, многими из которых мы пользуемся и по сей день. Уже в 3 года он изобрел правостороннее движение. В 4 – купирование хвостов собакам и урну для бумаг. А в день своего 5-летия сочинил знаменитую песню «Kleine Waldschnepp-Motion», ставшую на многие века бессмертным гимном наиболее прогрессивных кругов немецкой детворы. На русский язык эта песня была переведена к середине 19 века как «Чижик-пыжик». Отец Карла, дела которого шли к тому времени совсем неважно, продал последние остатки шерсти и на вырученные деньги отправил мальчика учиться в городскую ратушу. Малышу повезло. Его учителем стал сам пастор Клюген, известный в пролютеранских кругах боголюб и просвещенец. Уже к концу лета Карл в совершенстве владел грамотой и чтением, заметно превосходя своего учителя. За годы, проведенные в ратуше, юный Похель под руководством строгого Клюгена изобретает ношение воды коромыслом, складывание дров поленницей, отжим белья скручиванием вдоль естественной оси и чистку капеля зубной щеткой. А Клюген получает золотой кайзеровский крест за изобретение слова «вундеркинд». В 1546 году Клюген рассылает петиции в Лондонское королевское общество и Парижский клуб, в которых рассказывает о таланте молодого Похеля и сетует на то, что больше ничему не может его обучить. Уже на следующий день 14-летний Похель получает титул академика и стипендию, которая позволяет ему покинуть ратушу и снять мансарду в центре города, где ныне расположен его музей. Именно здесь Похель создает свои бессмертные научные трактаты о воде, о земле, о печах и о хорошем, в которых сильно опережает свое время. До сих пор остается загадкой, каким образом он смог предсказать существование и оставить подробные описания газа неона и лошади Пржевальского. Свои работы Похель обычно не подписывал, поэтому неудивительно, что большинство людей не знает автора даже таких общеизвестных изобретений, как губная гармоника, мыльница с крышкой, лыжи, анекдоты, кунилингус, настенные обои и справки с печатью. Многие идеи Похеля были впоследствии украдены и получили широкое распространение под чужим именем. Так, монография о земле была переведена на русский язык с незначительными купюрами и опубликована под именем В. Ульянова. Однако не всегда это было следствием злого умысла. Многие гениальные идеи буквально витают в воздухе, поэтому нет ничего удивительного в том, что в последующие века они были открыты вновь другими авторами совершенно независимо. Например, доподлинно известно, что Леонардо да Винчи никогда не был в Британском музее и, создавая Мону Лизу, хранящуюся ныне в Лувре, не мог ничего знать о существовании Джоконды Похеля, авторство которой лукавые британцы впоследствии тоже приписали Леонардо в погоне за длинным рублем. В 1539 году слух о молодом гении доходит до Берлина, и Похель получает от престарелого кайзера Вильгельма приглашение на работу. Ему предлагается прибыть в Берлин, возглавить королевскую лабораторию и срочно приступить к изобретению эликсира бессмертия. Кайзер обещает Похелю огромный по тем временам оклад 300 золотых марок в неделю и небывало удобный для того времени 8-часовой рабочий день. Ответное письмо Похеля поначалу вошло в анналы философии, но к концу 20 века было вымарано под давлением глобалистической морали. Вот оно. «Милый кайзер, прочитав приглашение, я открыл смысл жизни и бизнеса. Наша жизнь столь быстротечна, что не в моих силах изобрести большей глупости, чем одному человеку работать на другого, отдавая свои дни в обмен на золото. Такая сделка необратима, и значит, это не бизнес, а грабеж». В тот же день Карл Густав Похель покидает мансарду, возвращается на родительский хутор и посвящает себя целиком любимому делу, о котором мечтал с детства – выращиванию цикория. Этим он занимается до сих пор. Если вам повезет проезжать окрестности Йоханнесбурга в погожий день, вы сможете увидеть его в огороде. День академика Похеля считается традиционно неблагоприятным для заключения сделок, кадровых перемещений и операций с ценными бумагами. Напротив, в этот день следует обдумать свою жизнь и без сожаления откинуть те обременительные узы и проекты, которые хоть и приносят различные кажущиеся блага, но мешают заниматься делом своей жизни и чувствовать себя счастливым. В традиционном юлианском календаре День академика Похеля не помечен из-за того, что не имеет строгой даты. Но в этом есть и свой плюс. Его можно отмечать любого числа. Начнем сегодня!
1: Замечательный рассказ, без сомнения, известный многим из вас, если вы вообще интересуетесь литературой. Акутагава Варюноска, святой. В старину жил один человек. Он пришел в город Осака наниматься на службу. Полное его имя неизвестно, и поскольку он пришел из деревни, чтобы поступить в услужение, его называли, говорят, просто Гонске. Пройдя за занавеску конторы по найму слуг, Гонске обратился с просьбой к чиновнику, сосавшему трубку с длинным чубуком. «Господин чиновник, я хочу стать святым. Определите меня на такое место, где бы я мог им стать». Чиновник так и остался сидеть, не в силах произнести ни слова, будто его хватил солнечный удар. «Господин чиновник, не слышите, что ли? Я хочу стать святым, и поэтому прошу подыскать мне подходящую службу». Чиновник, наконец, пришел в себя. «Искренне сожалею», — промолвил он, снова принимаясь сосать свою трубку, «но дело в том, что нашей конторе еще ни разу не приходилось определять кого-нибудь святые. Может быть, вы обратитесь в другое место?» Но Гонская, с недовольным видом выставив перед собой колени, обтянутые светло-зелеными штанами, стал протестовать. «Что-то вы не то говорите. Разве вы не знаете, что написано на вывеске вашей конторы? Разве не говорится там «определяем на любую службу»? А раз пишете «на любую», значит, и должны устраивать на любую, какую бы от вас ни потребовали. Или ваша вывеска только для того, чтобы людей обманывать?» Действительно, если взглянуть на дело с этой стороны, то у Гонске были все основания возмущаться. «Нет, на нашей вывеске все сущая правда», – поспешил уверить его чиновник. «Если уж вы непременно хотите, чтобы мы подыскали вам службу, где можно стать святым, зайдите завтра. А мы постараемся сегодня разузнать, нет ли поблизости чего-нибудь подходящего». И чтобы хоть как-то оттянуть время, чиновник принял просьбу Гонске. Но откуда было ему знать, на какой службе можно выучиться ремеслу святого? Поэтому, едва выпроводив Гонске, чиновник сразу же отправился к лекарю, жившему неподалеку. Изложив ему суть дела, он обеспокоенно спросил: «Как же быть? Не знаете ли вы, сенсей, куда лучше определить человека, чтобы он выучился на святого?» Такой вопрос, естественно, и лекаря поставил в тупик. Некоторое время он сидел, скрестив руки, тупо уставившись на сосну во дворе. Но тут вступила в разговор злая жена лекаря по прозвищу Старая Лиса, которая слышала рассказ чиновника. «А вы его к нам присылайте. В нашем доме он за 2-3 года наверняка узнает все, что нужно, чтобы стать святым», — уверила она чиновника. «Да что вы говорите», — обрадовался тот. «Как хорошо, что я зашел к вам. Премного благодарен. Я всегда чувствовал, что у вас, врачей, есть что-то общее со святыми». И невежественный чиновник, отвешивая поклон за поклоном, удалился. Лекарь с кислой миной выпроводил чиновника, а затем обрушился с проклятиями на жену. «Что за чушь ты тут нагородила? Вообрази, что будет, если эта деревенщина поднимет скандал, убедившись, что сколько бы лет ни прожил он у нас, никакого

0: Секрета бессмертия не узнает.
1: Однако жена и не думала оправдываться.
0: Помолчал бы лучше. С таким честным дураком, как ты, в этом жестоком мире и на чашку риса не заработаешь. Презрительно усмехаясь, парировала она упреки мужа.
1: Итак, на следующий день, как и было договорено, бывший деревенский житель Горске в сопровождении чиновника явился в дом лекаря. На этот раз на нем была каори с гербами. Наверное, он считал, что так полагается быть одетым, когда приходишь первый раз знакомиться. И теперь он по виду ничем не отличался от простого крестьянина. Как раз этого-то, видимо, никто и не ожидал. Лекарь так и уставился на него, словно перед ним был диковинный зверь из заморских краев. Пристально глядя в глаза Гонске, он подозрительно спросил: «Говорят, ты хочешь стать святым. А почему, собственно, у тебя появилось такое желание?»
2: «Да никакой особой причины нет.
1: Просто, глядя как-то на Осакский замок, я подумал, что даже такие выдающиеся люди, как Тоэтоми и Хидэси, в конце концов, все-таки умирают. Выходит, что человек, как бы невелики были его дела, все равно умрет».
0: «Значит, ты готов выполнять любую работу, только бы стать святым?» Воспользовавшись моментом, вмешалась в разговор хитрая лекарша.
1: «Да, чтобы стать святым, я согласен на любую работу».
0: «Тогда поступай ко мне на службу сроком на 20 лет, и на последнем году я обучу тебя искусству святого».
2: «Да что вы говорите? Вот уж счастье-то мне привалило. Премного вам благодарен».
1: «На все 20 лет ты будешь за это служить мне, не получая ни гроша платы».
2: «Хорошо, хорошо, я согласен».
1: С той поры Гонская 20 лет работал на лекаря. Воду носил, дрова колол, обед варил, дом и двор подметал и вдобавок таскал ящик с лекарствами за лекарем, когда тот выходил из дома. И при этом он ни разу не попросил ни гроша за свою службу. Такого бесценного слуги не сыскать было во всей Японии. Но вот прошло, наконец, 20 лет, и Гонска, надев, как и в первый день своего прихода, каори с гербами, предстал перед хозяйкой и хозяином. Он почтительно поблагодарил их за все, что они для него сделали в эти прошедшие 20 лет, и сказал: «А теперь мне хотелось бы, чтобы вы по нашему давнему уговору научили меня искусству святого быть нестареющим и бессмертным». Просьба Гонска привела лекаря в замешательство.
0: Он не знал, что ответить слуге. Ведь нельзя же теперь, после того, как Гонская прослужил 20 лет, не получив ни гроша, сказать ему, что, мол, искусству святого они научить его не могут.
1: Ничего не оставалось лекарю, как холодно ответить:
2: «Это ведь не я, а моя жена знает секрет, как стать святым. Пусть она тебя и научит». И, сказав это, лекарь отвернулся от Гонской. Однако жена его и глазом не моргнула.
0: «Что ж я научу тебя секретам святого? Но ты должен будешь исполнить в точности все, что я тебе велю, как бы ни трудно это было.
1: Если же ты не исполнишь хотя бы один мой приказ, ты не только не станешь святым, но должен будешь служить мне без всякой платы еще 20 лет. Иначе тебя постигнет страшная кара, и ты умрешь».
2: «Слушаюсь. Я постараюсь в точности исполнить все, что вы изволите приказать, как бы трудно это ни было».
1: Гонская, радуясь всей душой, ждал, что прикажет ему сделать хозяйка.
0: «В таком случае заберись на сосну, что растет во дворе», — последовал приказ лекарши.
1: Разумеется, она не могла знать никакого секрета, как стать святым. Просто она хотела, наверное, дать Гонской очень трудный, невыполнимый приказ и заставить его служить за даром еще 20 лет. Однако едва Гонска услышал слова хозяйки, как тотчас же вскарабкался на сосну.
0: «Выше! Еще, еще выше!» – командовала лекарша, стоя на краю веранды и глядя на Гонска, взбиравшегося на дерево.
1: И вот уже каори Гонска с гербами развивается на самые верхушки высокой сосны, растущей во дворе дома лекаря.
0: «Теперь отпусти правую руку!»
1: Гонская, изо всех сил уцепившись левой рукой за толстый сук, осторожно разжал правую руку.
0: «Теперь отпусти левую руку!»
1: «Эй, подожди!» — раздался голос лекаря.
0: Ведь стоит этому деревенщине отпустить левую руку, как он тут же шлепнется на землю. Там ведь камни, и ему наверняка не уцелеть.
2: И на веранде появился лекарь со встревоженным лицом.
0: «Не суйся не в свое дело! Положись во всем на меня! Так отпускай же левую руку!»
2: Не успели замолкнуть эти слова лекарши, как Гонская, собравшись с духом, отпустил и левую руку. Что ни говори, трудно рассчитывать, чтобы человек, забравшийся на самую верхушку дерева, не упал, если отпустит обе руки. И в самом деле, в тот же миг фигура Гонская в хауре с гербами отделилась от вершины сосны. Но, оторвавшись от дерева, Гонская вовсе не думал падать на землю. Чудесным образом замер он неподвижно среди светлого неба, словно кукла в спектакле «Дзерури». «Премного вам благодарен за то, что вашими заботами и я смог причислиться к лику святых!» Произнеся с вежливым поклоном эти слова, Гонская спокойно зашагал по синему небу и, удаляясь все дальше и дальше, скрылся, наконец, в высоких облаках. Что потом стало с лекарем и его женой, никто не знает. Сосна же, что росла во дворе их дома, прожила еще очень долго. Говорят, что сам Тацугора Ядоя велел специально пересадить это огромное в 4 обхвата дерево в свой сад, чтобы любоваться им, когда оно покрыто снегом.

0: очень хороший год. «Привет», — сказал он. Она взглянула на него. Это был 30-летний улыбающийся мужчина с волосами песочного цвета, немного грубовато скроенный, но весьма ухоженный и прекрасно одетый. «Прошу прощения», — ответила она. «Разве мы знакомы?» Он покачал головой. «Увы, нет. Меня зовут Брэдли, то есть Брэд Дент». «Очень приятно. Что я могу сделать для вас, мистер Дент?»
1: «Видите ли, я влюбился в вас. Конечно, в этом деле необходима определенная взаимность. Найдется у вас свободное время?»
0: «Вы серьезно?»
1: «Да». Она опустила глаза на прилавок и заметила, что пальцы нервно барабанят по стеклу. Успокоив их, она вновь подняла глаза и улыбнулась.
0: «Мы закрываемся через 20 минут», — сказала она неожиданно для себя. «Я могу выйти через полчаса».
1: «А вы хотите этого?» Она еще раз улыбнулась и кивнула.
0: «Меня зовут Марсия».
1: «Очень рад».
0: Вечером они обедали в ресторане, который она никогда бы не выбрала для свидания. При свете свечей она изучала своего нового знакомого. Его руки были по-женски изящными, акцент выдавал в нем жителя Центральной Америки. «Вы показались мне чем-то знакомым, когда вошли в магазин», — наконец сказала Марсия. «Где-то я видел вас прежде. Мне кажется, вы проходили мимо нашего прилавка по нескольку раз в день».
1: «Возможно», — согласился он, поглаживая бокал с шампанским.
0: «Чем вы занимаетесь, Брэд?»
1: «Ничем». Она засмеялась.
0: «Звучит не очень-то интригующе».
1: «Я хотел сказать, что позволил себе удовольствие не работать в этом году», — объяснил он.
0: «Почему?»
1: «Я достаточно богатый, к тому же это очень хороший год».
0: «Что же в нем особенного?»
1: Он откинулся назад, переплел пальцы и посмотрел сквозь них на Марсию. «Например, то, что сейчас нигде не идет война», — сказал он после паузы. «Нет гражданских волнений. Экономика, на удивление, стабильна. Погода чудесная». Он поднял бокал и сделал маленький глоток. «Вино превосходно, как раз на мой вкус. Идут все мои любимые пьесы и кинофильмы. Наука творит чудеса, особенно в медицине и в космосе. Вышло в свет множество хороших книг. Есть масса интересных мест, куда можно поехать. Этого хватит на всю жизнь». Он потянулся и коснулся ее рукой. «И я влюбился», — тихо закончил он. Она покраснела.
0: «Вы мало знаете меня».
1: «Я могу смело смотреть в будущее в этом году. Не говоря уж о том, что хочу лучше узнать вас».
0: «Вы очень странный человек», — сказала она.
1: «Но вы же захотели вновь увидеть меня».
0: «Если это произойдет, год и в самом деле будет очень милым», — сказала она и пожала его руку.
1: Она встречалась с Брэдом ежедневно после окончания работы. Они весело проводили время, обошли все местные рестораны, совершили несколько небольших путешествий. В конце года Марсия поняла, что влюбилась.
0: «Брэд», — сказала она, прижавшись к нему, — «этой весной мне казалось все больше похожим на игру».
1: «А теперь?»
0: «Теперь все иначе».
1: «Я рад».
0: На Новый год они пошли пообедать в небольшой китайский ресторан. Она склонилась над цыпленком, фаршированным рисом, и тихо сказала: «Этот человек за угловым столиком направо».
1: «Да».
0: «Он очень похож на тебя».
1: Брэд взглянул в указанном направлении и кивнул. «Верно».
0: «Вообще-то пока я не очень хорошо тебя знаю, Брэд».
1: «Но мы знаем друг друга все же лучше, чем прежде».
0: «Согласна, но...» «Брэд, этот человек выходит из зала».
1: Брэд проводил взглядом высокого мужчину с волосами песочного цвета.
0: «Он очень похож на тебя. Очень».
1: «Вроде бы».
0: «Странно. Я даже не знаю, откуда ты берешь деньги».
1: «Моя семья располагает немалыми средствами», — объяснил он. Марсия кивнула.
0: «Ясно. Еще один. Он только что вошел. Ты видишь?»
1: «Он действительно похож на меня». Она озадаченно покачала головой.
2: «Неужели у тебя никогда не было работы?»
1: «Почему же? Я ученый и имел контракт с крупной фирмой, но я вряд ли смогу получить Нобелевскую премию». Она положила себе на тарелку немного тушеной свинины, затем вновь посмотрела в зал и застыла.
2: «Брэд, это больше, чем простая случайность. Здесь другие ты».
1: «Да», — усмехнулся он, потягивая шампанское. «Я всегда ужинаю здесь в канун Нового года». Побледнев, она положила вилку на стол.
2: «Ты биолог, не так ли? И ты клонировал сам себя? О боже, может быть, ты даже не оригинал?»
1: Он усмехнулся. «Нет, я физик и не занимаюсь клонированием». «Это был очень хороший год, согласись». Марси улыбнулась и кивнула.
2: «Конечно», — сказала она. «Ты говорил, что всегда ужинаешь здесь в канун Нового года?»
1: «Да, в канун одного и того же Нового года».
2: «Ты путешествуешь во времени?»
1: «Да».
2: Но почему?»
1: «Это был такой хороший год, что я решил вновь прожить его, а затем еще раз и еще. Похоже, мне не надоест это до конца жизни». Еще одна пара вошла в ресторан. Марсия обернулась.
2: «Это мы», — сказала она дрожащим голосом. «Они куда старше, но это мы, так же мы».
1: «Именно здесь я впервые увидел тебя и себя. Мы выглядели такими счастливыми. После этого я разыскал тебя в городе».
2: «Но почему мы никогда и нигде не встречались с ними?»
1: «Я веду дневник. Каждый раз мы ходим в разные места, за этим я тщательно слежу. Исключение составляет только этот предновогодний день». Марсия закусила губу.
2: «Зачем? Зачем тебе это нужно? Ходить по замкнутому кругу, проживать одни и те же дни снова и снова?»
1: «Это был очень хороший год», — сказал он.
2: «Но что произойдет с нами позже?»
1: Он пожал плечами. «Не спрашивай меня, я просто не знаю и знать не хочу». Он повернулся и приветственно помахал рукой пожилой паре. Заметно постаревшие Брэд и Марсия переглянулись и улыбнулись им в ответ. «Возможно, они подойдут к нам», — сказал он. «Мы угостим их шампанским и постараемся ни о чем не расспрашивать. Погляди, милая, разве та Марсия не прекрасна?»

0: Это был рассказ Роджера Железные. Очень хороший год.
1: Happy Frog, то есть счастливая лягушка.

большом пруду на краю леса жила-была лягушка. Это был самец, широкая спина была украшена золотистыми и черными пятнышками на блестящем зеленом фоне, а живот был гладким и серебристым. Толчок длинных ног перебрасывал его с берега на лист кувшинки, а с листа кувшинки далеко в чистые зеленые воды пруда. Большие глаза, похожие на мятую золотую фольгу, зрачки, как черные колодцы, показывали ему мир, как раз подходящий для такого лягушачьего принца, мелких обитателей воздуха, которых он ловил одним движением длинного и проворного языка, мелких обитателей воды, которых он хватал ртом и глотал на плаву. Его миром были широкие листья кувшинок и полузатопленные бревна, на которых он грелся на солнце, тенистые отмели, где лягушка может нежиться в безопасности, выставив только глаза над поверхностью воды. Он выжил, несмотря на все опасности, подстерегавшие его в юности. Гибких змей, которые лакомились юными лягушатами, цапель, которые охотились у кромки воды и пронзали его родню жестокими клювами, огромную рыбину, обитавшую на дне пруда, которая хватала лягушек, когда не могла найти своего же брата помельче, ловкую норку и выдру. Теперь, когда он стал большим и невкусным, в вечернем воздухе вибрировала его богато изукрашенная песня. «Сюда, сюда, сюда!» — пел он. «Красивые лягушки, пятнистые лягушки! Сюда, сюда, сюда!» И вся эта идиллия рухнула в один момент. Где-то далеко какой-то дурак, как сказал бы наш герой, рассказал сказку. И в этой сказке проклятие ведьмы уменьшило принца, превратив его в лягушонка. В конце концов, принцесса поцеловала лягушонка, развеяла чары и освободила принца. История исключительной глупости, чего и следовало ожидать от тупиц людей, ничего не знающих о лягушках, кроме их кваканья в ночи. Нелепая, дурацкая история и, самое главное, совершенно, абсолютно невозможная. Но никто не спрашивал мнения лягушек. История стала широко известна. В королевстве, где подходящих принцев было мало, а принцесс много, возникла мода на поиски таких заколдованных смертных. На лягушачью охоту отправлялись со всей роскошью королевского гона. Егерем, загонщиками, музыкой, товарищами по охоте, лентами, кружевами и маленькими лягушачьими ножами, оправленными в серебро. Замковые пруды вскоре истощились, потому что, понятное дело, если отпустить незаколдованную лягушку, то она же может попасться на следующей охоте. Лягушки, не желавшие расколдовываться, становились лягушачьими лапками. Новым и модным блюдом на пирах, которые устраивали после охоты, хотя двумя годами раньше лягушачьи лапки были едой крестьян, слишком грубой, чтобы о ней могла упомянуть знатная особа. Если ты не можешь заполучить настоящего заколдованного принца, целующего тебе ручку, ты можешь хотя бы съесть вероломных и злополучных лягушек, которые по глупости не желают превращаться и недостаточно проворны, чтобы не дать себя поймать. Когда в замковых прудах остались только мелкие, хитрые, коричневые лягушки, явно не принцы, и никто не станет целовать такую тварь из опасения, что это окажется заколдованный слуга, принцессы перешли к деревенским прудам. Вскоре и там уже не было ни одной большой зеленой или пятнистой лягушки, годной названию заколдованного принца, и поиски распространились на леса, пастбища и дальние озера. Первая принцесса обнаружила пруд.

0: возле леса жарким летним днем, когда наш герой лежал в затененной воде с почти закрытыми глазами, лениво размышляя о том, стоит ли подарить комару, парящему перед ним, еще день жизни. Громкий шум подножия холма заставил его насторожиться. Рога трубили, собаки лаяли, и над всем этим гомонили человеческие голоса. Его глаза распахнулись. Он заглотнул побольше воздуха, скользнул под воду и поплыл длинными легкими толчками в заросли камыша. Отсюда, отгородившись дрожащими тенями, он мог смотреть, сам оставаясь невидимым. Его глазам предстало ужасающее зрелище. Сначала примчались собаки, которые бросились к кромке воды, пуская слюни, плещась и повизгивая от восторга. Потом егерь, одетый в зеленое с красным пером на остроконечной шапке, и загонщики в красно-коричневом с зелеными перьями. Потом подтянулись музыканты на чубарых пони, бьющие в барабаны и дующие в рожки скорее энергично, чем гармонично. И, наконец, группа дам на потных лошадях, украшенных лентами, колокольчиками и пряжей, вплетенной в гривы. С ними было еще несколько рыцарей в качестве эскорта, включая одного пожилого, мрачного и настороженного. Он явно считал всю эту вылазку ошибкой. А позади, пешком, пыхтя и отдуваясь, шли слуги, тащившие принадлежности для пикника. Все – собаки, лошади, егери, загонщики, дамы, рыцари и слуги – подошли к воде. Лошади и пони взбили поросшую травой кромку в месиво грязи. Лягушка чуяла этот запах через весь пруд. Слуги погрузили сосуды в воду на достаточном отдалении от вспененных лошадьми отмели. От резкого вкуса меди у лягушки заныло во рту. Егерь и его загонщики опустились на колени, чтобы напиться у кромки пруда так же, как слуги. Дамы и рыцари пили воду из медных сосудов, смешанную с вином, в кружках, которые слуги распаковали вместе со всеми атрибутами королевского пикника. Не лучше волнения воды был шум. Блеск, треск, топот копыт, громкие голоса, звон кружек, ножей и тарелок. Наш герой мигнул, строя предположение о том, чем же все это кончится. Когда они завершили трапезу, неряшливо побросав объедки прямо в пруд, он это узнал. Некоторые из его многочисленных родственников, почти такие же большие, как он сам, не были пойманы ни змеями, ни цаплями, ни большой рыбиной на дне пруда. Один из них, скорее любопытный, чем мудрый, выскочил на берег едва ли не на длину прыжка, чтобы исследовать хлебную крошку. Дамы завопили: «Лягушка! Больше, чем та, что была в Мельниковом пруду! Даже больше, чем та, что в Яблочном форте! Это точно принц!» Потом залаяли собаки. Егерь дунул в свой свисток, а загонщики закатали красно-коричневые штаны, схватили странные предметы в форме веера и полезли в воду. Его родственник-лягушка помоложе уже нырнул, направляясь к кувшинкам. Две шеренги загонщиков вошли в воду. Дамы стояли на сухой траве и махали платочками, чтобы подбодрить их. Загонщики погрузили свои загадочные предметы в пруд, медленно повели ими и подняли быстрым движением запястья. И вот в одном из них наш герой увидел бьющуюся рыбку, маленькую и серебристую, с красными и желтыми полосками. Он сглотнул. Он сам особенно любил маленьких серебристых рыбок с красными и желтыми полосками, и ему невыносимо было зрелище того, как подобный деликатес отправится в чужую глотку. Но загонщик отбросил рыбку в воду и снова провел по воде предметом, который, как наш герой теперь понял, был какой-то ловушкой. Пока загонщики продвигались по мелководью, какой-то лягушонок впал в панику и выпрыгнул из придонного ила на берег, подняв тучу брызг. Тут же и загонщики, и рыцари на берегу рванулись за ним. Наконец кто-то, наш герой не видел, кто именно, поймал и поднял бьющегося лягушонка в воздух. «Лягушка, лягушка!» — закричали дамы. «Подходящая лягушка, можно целовать!» А потом они выстроились полумесяцем и пропустили одну даму в середину. Наш герой не заметил в ней ничего особенного, кроме блестящего металлического венчика на голове. Его юный родственник застыл в ужасе в сильных руках, которые держали его в воздухе. Затем эта дама выступила вперед и аккуратно, почти старательно коснулась губами головы лягушонка. С
1: точки зрения нашего героя, все дальнейшее было такой же невразумительной бессмыслицей. Дамы взвизгнули, скрытые ухмылки появились на лицах слуг, рыцарей и загонщиков. Гримаса отвращения на лице дамы, которая поцеловала лягушку, сменилась скукой. Она протянула руку. Егерь вытащил из зеленых, как листва, ножен маленький серебряный лягушачий нож. Наш герой застыл, возмущенный и изумленный. Лягушачья охота? Все это значит охоту, но только крестьяне охотились на лягушки, и у них никогда не было времени забраться так далеко. В их собственных прудах было достаточно лягушек. Пока наш герой смотрел, возмущенный и зачарованный, одновременно его юного родственника распростерли на мрачной и стоптанной земле и пронзили красивым оружием. Ему оторвали ноги и бросили их в мешок, а остальное швырнули в середину пруда. Пряный запах его изуродованных останков вызвал со дна большую рыбу, чей длинный хвост волновал и волновал воду, пока она всплывала наверх к солнечному свету. Одного такого события было достаточно, чтобы испортить целый летний месяц. Но на этом неприятности не закончились. Загонщики вернулись к воде, снова бередя пруд своими сетями. Другой юный лягушонок сделал попытку пробиться к безопасным водам, но его погубила грязь, поднятая ногами. Он заблудился, сделал нелепый поворот и поплыл назад, прямо в лапы врагов. Загонщики рванулись за ним со своими сетями. Еще одну рыбку поймали, выбросили. Кто-то наступил на юную черепашку, расколов ей панцирь. А в глубокой середине пруда кружила большая рыбина, встревоженная всей этой суетой. Наш герой больше не мог терпеть. Он проплыл тремя длинными толчками от камышей к листьям кувшинок, вполз на самый большой из них и квакнул. «Стойте!» — закричала принцесса. Загонщики уже и сами остановились, признав это кваканье за то, чем оно и было. Кваканьем большой и энергичной лягушки в расцвете сил. «Где?» — спросил егерь. Наш герой квакнул снова и увидел, как все эти бледные и глупые человеческие лица поворачиваются к нему. «Там!» — завопили на разные голоса люди. «Это наверняка принц!» — сказала одна дама. Молодой лягушонок, про которого все забыли, резкими рывками поплыл к кувшинкам и заполз, задыхаясь, на лист поменьше. «Забудьте про маленькую», — сказал егерь. «Нам нужна та, большая». Но большую-то как раз поймать было невозможно, потому что листья кувшинок, где сидел наш герой, росли на дальней стороне пруда. Загонщиков и лягушку разделяло много ярдов зеленой воды. Люди заходили в пруд все глубже и глубже, пока, наконец, не поняли, что вброд не перейдут. Вернувшись с проклятиями, они пошли на другую сторону по берегу. У лягушек было достаточно времени, чтобы удалиться на середину, что они и сделали, рискуя попасться большой рыбе, которая разнервничалась и вернулась на дно, чтобы погрузить нос в холодный ил. И хотя егерь кидал в них камни, а его загонщики били по мелководью возле берега, они были спасены. Наконец, когда солнце склонилось к закату, вся компания удалилась. Охотники, загонщики, собаки, слуги, дамы, рыцари, пони, лошади, все. Все кончилось.

только до следующего дня. Однако на этот раз наш герой знал, чего ждать, когда услышал барабаны, рожки, конские копыта, лай собак и все эти негармоничные человеческие голоса. Все лягушки сразу выплыли на середину пруда и зависли в воде, так что только глаза таращились, как множество плывущих яиц. Их предводитель дал сигнал, и они саркастически заквакали в унисон. Несчастью, это, похоже, не удивило и не отпугнуло людей. Лягушки лениво смотрели, как те распаковывают принадлежности для пикника, которые на этот раз принесли не в корзинах, а в длинных деревянных ящиках. Они наблюдали за тем, как слуги подтягивают ящики к кромке воды, и за тем, как загонщики, закатив красно-коричневые штаны, заходят в воду с теми же самыми сетями в руках. А потом ящики столкнули в воду, по два загонщика в каждом, и они заскользили по поверхности, как большие, но очень неповоротливые змеи. Лягушки так удивились, что почти забыли нырнуть, и одна из них попалась в сети. Остальные в панике рассеялись в глубине, чувствуя, как вода волнуется вокруг них в ответ на движение и колыхание сетей. Когда они всплыли, затаив дыхание от изумления и ужаса, то увидели, как ящик несет их товарища к той же участи. Поцелую, потом смерти, а затем расчленению. Только сила инстинкта спасла их от несевших в лодке загонщиков, которые подкрались с краев пруда, чтобы наброситься и схватить тех, кто ускользнул. Они ныряли снова, делали несколько безумных рывков и выныривали на поверхность. И снова загонщики в плавучих ящиках погружали сети. И снова жертву вытаскивали из воды, мокрую и несчастную. Но даже и в этом случае четыре человека на двух маленьких лодчонках не могли тягаться со свободными лягушками, а с полдюжины человек на берегу захватывали только часть мелководья. Теперь, когда лягушки все поняли, они оставались посредине, там, где слишком глубоко, чтобы зайти вброд, но вне досягаемости лодочников. Люди гребли взад и вперед, и лягушки плыли вверх и вниз, туда и сюда. Они получали некоторые извращенные удовольствия от этого. Увернувшись, проплыть под лодкой, почувствовать давление воды, когда сеть проходит рядом, скользнуть в безопасную тьму, потом подняться, но осторожно, подальше от тени лодки и от блеска всплывающей большой рыбы, чтобы выставить из воды узкие ноздри и глаза на выкате. Если люди отвернулись, быстро раздуть горло, быстро квакнуть и еще быстрее нырнуть. Неистинное удовольствие, какое получаешь, поймав сочного мотылька или вкусную рыбную муху. Но удовольствие. В конце концов, еще до того, как стемнело, людям надоело это, и они пошли домой. Большая рыбина съела жалкие останки трех лягушат и удалилась в свой прохладный приют. Оставшиеся в живых лягушки лакомились вечерними мушками. Они были спасены. Но этой же ночью люди вновь пришли с факелами, расставив их на железных столбах вокруг всего пруда. Музыканты играли звенящие мелодии, а дамы тем временем располагались на коврах, расстеленных на траве. Лягушки с трудом могли разглядеть все это. Яркий свет переливался над ними, ослепляя даже под водой своим дрожащим, непостоянным мерцанием. Снова появилась лодка, только одна. Черная тень, темнее ночного неба, и на этот раз вдоль ее бортов из шестов перед ней свисали лампы. Потом резкий звук, совершенно не лягушачий, заставил их уйти на глубину. Баклан! Минуту за минутой они лежали, став от страха холоднее воды. Но с жаждой кислорода не справится, и они медленно, один за другим, стали подниматься к поверхности. Едва первая партия осторожно вздохнула, почти не показав носы из воды, как черная тень раскинулась над ними, жаждущий добычи зияющий клюв. Одну злосчастную лягушку схватила и вытащила на поверхность пленная птица с кольцом на шее и веревкой, привязанной к тощей ноге. Руки выдернули лягушку из клюва, отдали принцессе, и ее постигла прежняя участь, за тем исключением, что изувеченные останки были брошены в лодку, чтобы пойти пищу баклану, когда его ночная работа будет закончена. Тем временем баклан снова нырнул и поймал еще одну лягушку, с которой повторилась та же история. Чем все это могло кончиться, никто из них не мог себе представить. Но свет и шум привлекли старую рыбину. Она плыла вверх,
медленно и легко колыхаясь, как видение в раздуваемом ветром тумане. Она раскрыла свой огромный зев, ощущая вкус воды, ужас лягушек и присутствие какого-то охотника на территории, которую привыкла считать своей. Нырнув, баклан оцарапал клювом рыбий бок, и одновременно рыба схватила птицу и нырнула назад на дно пруда, стиснув челюсти на горячем пернатом призе, каких она не пробовала с тех пор, как утки перестали здесь гнездоваться. Загонщики потянули птицу за привязь, прерывая спуск старой рыбины. Пометуя о прошлых ранах и сражениях, рыбина на время выпустила добычу, а потом поплыла вверх следом за мертвой птицей, выкусывая из нее мясо и перья. Увидев эту загадочную фигуру, поднимающуюся из темноты, ударившись в панику, люди замолотили веслами. Рыба завертелась, повернулась под лодкой, ей совсем не нравилась лодка, и застыла там, затаившись. Весло ткнуло ее в бок, она рванулась, и лодка покачнулась. Загонщики вскрикнули и уронили сети. Рыба исследовала труп баклана, который теперь соблазнительно маячил у нее перед носом, свисая с лодки. Но крючки... Она слишком хорошо помнила крючки, а от баклана пахло железом из-за кольца на шее. Рыба еще раз толкнула лодку посильнее, а потом схватила ртом свободное крыло баклана и качнула его взад-вперед. Над ней в лодке закричали загонщики. В полумраке большая рыбина казалась еще больше. Сказочным чудовищем в железной чешуе и с плавниками из стекла и стали. Один из рыцарей кинул с берега легкое копье, которое оцарапало рыбий хвост. Загонщики снова предостерегающе вскрикнули, но было слишком поздно. Рыба владела этим прудом и не собиралась допустить вторжения людей. И уж точно не такой спокойной ночью, когда она чувствовала себя особенно уверенно. Нырнув и вынырнув, она задела легкую лодку, потом плеснула в нее воды, выскочив позади. Еще один нырок, толчок в бок, и лодка перевернулась, вывалив двух перепуганных людей в воду. Рыба направилась на глубину, погружаясь по спирали к своему любимому месту отдыха, игнорируя хаос наверху. В конце концов, вода успокоилась. К неудовольствию рыбы утонувшими людьми не пахло. Ей пришлось удовольствоваться кусочками мертвых лягушек, которые выпали, когда лодка перевернулась. Хотя охотившаяся в ночи компания отбыла, когда два загонщика наконец доплыли до берега, всем было ясно, что люди не сдадутся. Местные водяные змеи переехали вниз по течению на какое-то время, как они выразились. «Собаки», — пояснили они расплывчато, собираясь в гармошку, а потом внезапно двинулись. Последняя цапля гневно покачала длинной кривой шеей и улетела. Несколько дней ничего не происходило. Наш герой достаточно расслабился, чтобы посылать в ночь свой гулкий клич «Сюда! Сюда! Сюда!». Но никто не приходил. Никто из тех, с кем хотелось бы побеседовать. На водоеме разошлась дурная слава. Никто не собирался селиться в этом пруду, по крайней мере, до тех пор, пока люди от него не отстанут. Наш герой начал замечать косые взгляды даже от собственной родни, собственных отпрысков. Потом пришла следующая беда, еще хуже, чем кто-либо мог себе представить. Шумная процессия была знакома, но что это там грохочет на колесах? Они знали, что такое колеса, ведь у мельниц есть колеса. То, что тянут две дюжины мохноногие лошади. Что-то длинное, похожее на змею, огромную змею, нервно заметили лягушки, протянулось к воде пруда. Предмет покороче, тоже похожий на змею, опустился немного ниже по течению. Загонщики стояли у берега с закатанными штанами, с сетями еще в большем количестве, чем раньше. К ним присоединились два громадных потеющих крестьянина, которые начали тянуть и толкать палки, торчащие из ящика, вверх-вниз, вверх-вниз, вверх-вниз. Ящик издавал ужасный непристойный шум. Плеск, причмокивание и стон одновременно.
Но еще хуже было то, что пока он продолжался, вода вокруг таинственной змеи темнела, и по мере того, как грязь, ил и мусор поднимались со дна, вспенивалась и неумолимо тянулась в сторону шланга. Топ и хлоп, хлюп и шлеп, пожарный насос высасывал воду из пруда. Было еще совсем рано, принцесса и ее дамы не успели прибыть. К середине утра все обитатели пруда уже знали, что происходит. Пруд убивали, высасывали. Этот ужасный ящик и потные крестьяне, которые работали посменно, без остановки. Дюйм за дюймом вода опускалась, и загонщики заходили все дальше в воду, поднимая все больше грязи, которая ослепляла всех, у кого были глаза, и душила тех, кто ориентировался по запаху. Уже 5 рачьих нор было открыто лучам палящего солнца. Насос продолжал качать, и его вибрацию ощутила большая рыбина внизу у источника. Она тонко разбиралась в том, что говорила вода, чувствовала, что давление уменьшается, и знала, что из родника ее прибывает меньше, чем высасывает насос. Но худшее было впереди. Второй насос привезли к полудню. Пруд ощутимо уменьшился. Нити лягушачьей икры поднялись на свет, чтобы погибнуть. Головастики оказались пойманы в мелких ямках и были затоптаны загонщиками.

Прохладным вечером принцесса прибыла, чтобы посмотреть, как продвигается дело, прихватив с собой шатер, в котором собиралась провести ночь, если понадобится. К тому времени наш герой уже принял решение. Свобода не стоила потери всего потомства, разрушения дома, в котором провел всю жизнь. Он не хотел умирать, но собирался позволить человеческому существу коснуться губами своих губ, а потом попытаться убежать. Так что, когда принцесса подошла к кромке травы, теперь уже в нескольких футах от воды, он поднялся на поверхность и квакнул. Она указала на него, он подплыл ближе, направляясь прямо к ее ногам. К нему устремилась сеть, но принцесса остановила ловцов своим приказом. Дамы позади нее забормотали в благоговейном трепете. «Такая храбрая лягушка, такая большая и красивая для лягушки. Конечно, такая нелягушачья лягушка не может не быть принцем». У кромки воды герой прыгнул на вонючую грязь прямо к ее ногам. Посмотрев вверх, он снова квакнул. Принцесса присела на корточки и протянула ему руку. Он вполз на нее. Она подняла его к своему лицу и, сосредоточенно нахмурившись, прикоснулась губами, горячими, сухими, противными губами к его холодным и скользким. И, конечно же, он остался тем, кем и был всегда. Большой, красивой, пятнистой лягушкой, принцем лягушек, но целиком и полностью земноводным. В ярости из-за того, что ее так очевидно соблазнили, так прилюдно одурачили, принцесса попыталась схватить его полной жажды крови, но он вонзил свои длинные и острые коготки ей в запястье. Вскрикнув, она выпустила жертву из рук, и тот мгновенно прыгнул как можно дальше. Удары ног, палок и сетей так сыпались вокруг него. Он снова отчаянно прыгнул, не разбирая дороги. Вопли принцессы и других дам, рев и проклятие мужчин оглушали его. Но, наконец, он перепрыгнул прямо через сеть, высоко и красиво, и плюхнулся прямо в воду, достаточно глубокую, чтобы плыть.

Принцесса бы высушила весь пруд, чтобы убить его, лягушку, которая так ее унизила, но рыцари настояли на своем. Если эта лягушка, самая большая, какую когда-либо видели, не принц, то никакая другая лягушка помельче в этом пруду не может им быть, и она не должна тратить впустую пруд и труд стольких крестьян, когда идет страда. «Забудьте глупую тварь», — говорили рыцари. Один из них напевал в полголоса, поглаживая ее растрепанные волосы. «Нужно вернуть пожарные насосы в замок», — говорил другой. Раз дело шло к закату, а принцесса вовсе не желала провести ночь здесь, на виду у этой дерзкой лягушки, она позволила себя уговорить. Первыми отъехали дамы, беседуя друг с другом с подчеркнутым весельем, как всегда сопровождаемые рыцарями. Потом загонщики по колено в грязи, украдкой ухмыляясь друг другу. И, наконец, крестьяне, тихо проклиная потерянное для сбора урожая время, эти чертовы вонючие насосы, которые еще придется, надрываясь, тащить туда, откуда их никто бы не позволил забирать, если бы у короля был разум, которым боги наделили. Они остановились, несколько раз плюнули в пруд и закончили лягушек. Чертовы лягушки, и пусть их выпарют, если они еще хоть раз съедят лягушачью лапку. К концу лета родник снова наполнил пруд, хотя погибшую икру и головастиков уже было не вернуть. Водяные змеи переехали назад, и все, казалось, закончилось. Жарким, сухим, пыльным днем конца лета, когда поверхность пруда присыпана пыльца золотарника, появилась,

колокольчиков, ни драгоценных камней. Никаких слуг, несущих принадлежности для пикника, никакого эскорта рыцарей, ни фрейлин, ни музыкантов, ни ковра с подушками, ни шатра. Ничего не было. Лягушки не имеют представления о людской красоте. Девушка могла быть уродливой, заурядной или красивой. Для нашего героя она была человеком. Бледным, огромным, вонючим существом, приносящим беду. Он прервал свои размышления, когда ослик подошел к воде. Принцесса, если этот блестящий ободок означал принцессу, небрежно улеглась на животе у кромки воды неподалеку от ослика и прислонилась щекой к воде, как будто вся горела. Лягушки оставались на середине пруда. Кто знает, какие фокусы она припасла. Она вздохнула, поднялась, огляделась вокруг и расплакалась. Ослик отошел на несколько шагов назад и закричал. Все еще рыдая, отвратительный звук, подумал наш герой. Она направилась к ослику, расстегнула подпругу красного седла, сняла уздечку. Ослик встряхнулся по собачьи и отошел прочь в поисках места, где можно поваляться. Девушка вернулась к кромке воды, улеглась в гнездышко из своих поношенных юбок и продолжала плакать. У страха глаза велики. Когда девушка перестала шевелиться, но по-прежнему всхлипывала, лягушки одна за другой осторожно вернулись к своим делам. Запоздалые мухи, беспечные мотыльки, бабочки, чьи крылья износились, все они были добычей и лакомством для лягушек, нагуливающих жир перед суровой зимой. Наш герой заполз на лист кувшинки и стал смотреть. Загонщики не подкрадывались из леса, никакой опасности не было. Только девушка, чьи всхлипы постепенно затихли, когда она заснула в последних лучах солнца. Пыльца сгустилась, и на пруд опустился холодный туман. Наш герой плыл по теплой поверхности воды все ближе к спящей девушке. Он слышал, как ослик ломится через ягодный кустарник у края леса, слышал осторожные шаги ночных хищников по палой листве, хрустящей, потому что дело шло к осени. И слышал глубокое тихое дыхание девушки, шорох ее одежды, когда она вздрагивала от холода. Его ноги уперлись в ил, и он пополз. Ее рука была всего в одном прыжке от него, но на твердой земле. Наш герой задумался. До сих пор она не принесла никаких неприятностей, но опыт говорил не в ее пользу. Помня, что сработало в предыдущий раз, он решил, что лучше всего позволить ей быстро прикоснуться к нему губами, а потом уйти. Он был уверен, что легко сбежит от единственного человека. Позади кто-то из его родственников квакнул на пробу. Он раздул свое горло и спустил мощный зов. «Сюда!» — говорил он. «Сюда, сюда, сюда, лягушка! Лягушка, лягушка, я знаю, что делаю!» Он услышал, как девушка вздохнула, просыпаясь в холодной влажной тьме на расстоянии вытянутой руки от поющей лягушки-быка и приготовился прыгнуть, если понадобится. Он ощутил ее дыхание, не такое вонючее, как у другой принцессы. «Лягушка!» — воскликнула она. В точности подумал наш герой, как и та первая. Зачем-то им нужно поцеловать лягушку. Какая-то ерунда. Он не хотел целовать человека. Собственно говоря, лягушки не целуются с лягушками. Но он чувствовал, что теперь знает процедуру. Он квакнул потише и прыгнул вперед. Пока он прыгал, она оставалась на месте, склонив лицо к земле. Было совсем не темно, даже несмотря на туман, потому что окрестности заливал лунный свет. Он видел белое пятно ее лица и легко нашел ее рот благодаря теплому душистому ветерку, который из него дул. И она его заметила, потому что снова сказала: «Лягушка, большая лягушка. Может быть, это правда насчет колдовства?» Этого наш герой не понял, но все равно двинулся вперед. Она застыла в ожидании. Он тоже. Прошло несколько томительных секунд. Почему она не... С едва заметным намеком...

Ком на вздох, он немного вытянулся вперед и коснулся ее рта своим, прохладным и влажным. Нашего героя, который ничего не слышал о колдовстве, это ощущение поразило. Под его губами ее мягкие, теплые, пахнущие человеком губы стали прохладными и тугими. Ее подбородок уменьшился, лицо куда-то отъехало, и перед его глазами появились большие, блестящие черные и зеленые глаза. Она выпрыгнула из клубка ненужной больше одежды, гладкая, зеленая, с черными и золотистыми пятнышками лягушка, чье дыхание было чистым и лягушачьим, чьи длинные ноги сложились и расправились в длинном прыжке, который окончился всплеском. Он быстро последовал за ней, хотя так никогда и не понял, что все это значило. Они жили долго и счастливо в своем пруду на краю леса. Что касается Менестреля, который так переврал историю, услышанную от наяды, живущей в ведьмином колодце, и тот жил долго и счастливо на свой лад, хотя ни одна из принцесс, которые ходили на лягушачью охоту, ни разу не нашла в пруду принца. Что ж такое сделала лягушка, что ее на долгие годы превратили в человеческую принцессу? Это уже совсем другая история.

Мария Еремина. Экзамен по латыни. Шум был не то чтобы невыносимый, но он отвлекал Миру от подготовки к экзаменам. Хотя, если быть до конца честной, после 5 суток бесконечной зубрежки Мира была готова отвлечься на что угодно, включая голубя за окном. Стук в пол повторился. Ощущение было, будто соседи бегали по потолку, а затем начали по потолку уже двигать что-то тяжелое и скрипучее, вроде кровати, периодически роняя эту кровать себе на ноги и вскрикивая. Если Мира правильно помнила, под ней жила довольно тихая и спокойная семья с ребенком школьного возраста, никто не устраивал громких вечеринок, никто ни на кого не кричал и никто ни с кем не скандалил. Мира вздохнула, голова отказывалась работать, текст перед глазами расплывался, в пол снова постучали, а затем громко поскреблись. Мира вздохнула еще раз и поняла, что с этим надо что-то делать. Она решительно встала из-за стола и не менее решительно вышла из комнаты. Через 3 минуты она также решительно вернулась с чашкой кофе, твердо пообещав себе, что больше не будет отвлекаться.

0: Через 10 минут Мира спускалась по лестнице. Звонок на двери исправно выдал приглушенную трель, но открывать, похоже, никто не собирался. Мира упрямо нажала на кнопку еще пару раз, и, наконец, в замке заскрежетало, и на пороге появилась соседка.
1: «Ой, Славочка, ты не очень вовремя!» – пролепетала женщина. «Вы не могли бы перестать шуметь?»
0: Вообще-то Мира планировала быть куда более категоричной, но крайне вымотанный вид женщины заставил ее смягчиться.
1: «Мы постараемся закончить как можно быстрее, но я не знаю, когда...»
0: В этот момент откуда-то из комнаты раздался сдавленный вскрик, который сменился скулежом и громким скрипом. Мира нащупала в кармане телефон.
1: «Что у вас тут происходит? Я сейчас полицию вызову».
2: «Не надо полицию!»
0: – сдавленно ахнула женщина и в одну секунду затащила Миру в квартиру, тут же захлопнула дверь и чуть дрожащим голосом продолжила.
2: «Ты проходи сейчас, все сама увидишь, все поймешь».
0: В комнате, куда ее привели, было довольно тесно. Метраж явно не был рассчитан, что в помещении однажды набьется 6 человек. Зато что-то мерно и уютно потрескивало. Соседка тут же метнулась к мужу и отчаянно зашептала ему на ухо, отвлекая от разговора. Мира тем временем присмотрелась к собеседникам соседа. Одним из них, к ее удивлению, настолько сильному, насколько вообще способен удивляться человек за день до экзаменов, оказался священник. Обычный православный священник в черной рясе с бородой и крестом. Рядом со священником стояла женщина в пестрой юбке, каких-то живописных лохмотьях и многочисленных украшениях. Мире даже показалось, что она видела эту даму в рекламе на каком-то сайте. Дама предлагала снять и наложить с глаза и прочую муть. Священник периодически неодобрительно посматривал на пеструю женщину, но продолжал вести с ней довольно заинтересованную беседу. Невзрачный мужчина во всем черном стоял у окна и нервно теребил крупный кристалл-кулон. Периодически мужчина с тревогой поглядывал вверх. Мира вдруг поняла, что вообще-то все, находящиеся в комнате, даже вернувшаяся соседка, периодически с тревогой поглядывают вверх, и подняла голову. К потолку в лучших традициях фильмов ужасов прилип спиной соседский сын и мерно уютно потрескивал. Поймав взгляд Миры, он с силой ударил пяткой в потолок.
1: «Так вот откуда этот странный звук», — отстраненно подумала Мира, глядя в абсолютно черные, без намека на белок, глаза.
0: Внезапно протянул мальчик нечто, не отрывая взгляд от Миры. Возможно, он был рад новому существу. Если он, конечно, вообще понимал такую концепцию, как радость.
2: «Славочка!»
0: Соседка неслышно очутилась рядом, и Мира вздрогнула.
2: «Ты ведь никому не расскажешь. Ты иди тогда домой, мы как-нибудь справимся. Вот Дормидонт Аристархович кое-кого придумал. Надеюсь, это поможет Димочке».
0: Димочка на потолке заскрежетал.
3: «О, корпус нон эгео!»
0: Глухо протянул он сорванным голосом, проворно отползая от отлипшего от окна невзрачного мужчины. Невнятные звуки внезапно сложились в нечто странное. Мира остановилась, совершенно проигнорировав соседку, продолжавшую настойчиво выпихивать ее в коридор. Вот ведь будет стыдно, если ей просто почудилось. Это все экзамены, везде теперь мерещится.
1: «Что ты сказал?»
0: Строго и настойчиво спросила Мира, глядя на забившегося в угол Димочку. «Точно будет стыдно. Вот ведь не повезло людям, одержимый сын и пришибленная соседка».
3: «Хок, корпус нон эгео, купио дисцедере», —
0: скрипуче произнес тот, кто сидел в соседском сыне, растягивая гласные и с булькающим рыком глотая окончание фраз. Мира еле разобрала ответ.
1: «Уби?»
0: — уточнила Мира, старательно напрягая память.
2: «Ой, божечки!»
0: — забытая соседка шарахнулась в сторону.
2: «Лёш, она тоже!»
1: После ее вскрика в комнате начался хаос. Миру чем-то полили, потом чем-то посыпали. Сладко запахло цветами и дымом, в глазах защипало. Сверху послышалось шипение и глухие удары. Похоже, соседского сына тоже активно поливали, посыпали и окуривали. Он снова заскрежетал, торопливо и сбивчиво пытаясь что-то сказать, проглатывая слова, рыча и шипя. Мира смогла разобрать только «Инк» — «Отсюда», «Либертас» — «Свобода», «Обсекро» — «Пожалуйста» и «Долет» — «Больно». В Миру снова чем-то плеснули, с волос закапало, за шиворот потекла холодная вода. Пестрая женщина что-то запела, священник начал молиться. Мира чихнула и зажмурилась. Нечто, кажется, заплакало. Оно хныкало и скулило из скрипучего монстра, моментально превратившись в испуганного ребенка, зависшего на потолке испуганного ребенка. Песнопение, плач, скрип и причитание соседки слились в душераздирающую какофонию.
2: «Хватит!»
1: Мира закричала еще сильнее, зажмурив глаза. И все стихло. Мира осторожно открыла глаза в полной тишине. Застывшие на середине слов и движений люди испуганно смотрели на нее. Пожалуй, впервые в жизни Мира поняла старосту, которой иногда приходилось утихомиривать возмущенную аудиторию человек в 50, и которая явно носила в термосе вино вместо чая.
2: «Унде венибас?»
1: Мира очень надеялась, что не наделала ошибок. Почему-то страшнее всего ей было от того, что она могла ошибиться перед лицом носителя языка. Сущность носителя пугала ее куда меньше.
3: «Артифициум лапис».
1: Существо говорило медленно, делая паузы перед каждым словом. Мира даже задумалась, было ли дело в том, что ему было сложно пользоваться человеческими связками, или в том, что оно также не являлось никаким носителем и испытывало примерно те же сложности с выбором слов.
3: «Ибе ме компрехендунт».
2: «Вы недавно находили что-то древнее и каменное. Оно говорит, что оно заперто было там», —
1: вольно перевела Мира, обернувшись к остолбеневшей группе.
4: «Какой еще камень? При чем тут это?»
1: Возмутился было сосед, но жена тут же перебила его, затараторила, не отрывая от Миры полного надежды взгляда.
2: «А ведь был камень! Мы же в отпуске камень подобрали, ну вспомни, Леш! Странный такой, если приглядеться, то ли на морскую звезду похож, то ли на человечка. Дима еще сказал, что с собой заберет, а ты заупрямился».
4: «Ну да, он же взрослый парень, 12 лет уже, а какой-то камень ему вези!»
1: Неохотно ответил сосед. Соседка тут же встрепенулась и достала с полки черный камень странной формы, который действительно был похож на фигурку, черты которой очень долго смягчали и смывали морские волны. С потолка громко засопело и заскрежетало, как показалось Мире, одобрительно. Священник и Дермидонт Аристархович устало переглянулись.
2: «Потес ревенире?»
1: Тут же уточнила Мира.
3: «Нон».
2: «Он не может вернуться обратно в камень», — пояснила Мира и, подняв руку, чтобы предупредить возможные расспросы, продолжила. «Хок корпус потес дисцедере?»
3: «Нон».
2: «Он не может покинуть тело мальчика».
1: Мира искренне надеялась, что спросила именно это, а не хочет ли дух поесть мясо на ужин, например.
4: «Да чего его спрашивать-то? Мы его сейчас просто изгоним! Я медиум в 6-м поколении, мелкие бесы вроде этого одного моего взгляда боятся!»
1: Запальчиво вклинился Дермидонт Аристархович. Пестрая женщина из-за его плеча закивала. «Мол, иди, девочка, куда шла, не мешай профессионалам работать!»
5: «Вы уже 5-й час его изгоняете, а заговорил он только когда Мирослава пришла!»
1: Хмуро осадил медиума сосед.
3: «Хок корпус нон эгео!»
1: Повторило существо, видимо, среагировав на громкие выкрики. Похоже, оно тоже не хотело, чтобы его поливали и посыпали.
2: «Ему не нужно это тело», — тут же пояснила Мира. «Думаю, все получилось случайно».
4: «Тогда что ему нужно?» — тихо спросил священник.
2: «Уйти. Он хочет просто уйти.
5: Мира ожидала, что священник начнет спорить, будет настаивать, что демона необходимо изгнать, а духа упокоить. Но тот лишь задумчиво поглядел на потолок, куда-то мимо застывшей там мальчишеской фигурки. Мира решила, что ее психику защищают только 2 несчастных часа сна и 5 кружек кофе.
2: «Хуаре нон потес?»
3: «Аква пульверес эрбае миксти».
2: «Его надо помыть».
5: Мира очень хотела бы быть настолько же уверенной, насколько звучал ее голос.
2: «То, чем его поливали и посыпали, смешалось, и теперь не дает ему выйти из тела».
5: Соседка охнула. Посмотрела на сына на потолке, оглянулась на экзорцистов, снова посмотрела на сына и неуверенно протянула вверх руки.
2: «Десценде!»
5: — пояснила Мира. Она хотела объяснить, что никто не хочет причинять сущности вреда, но не смогла вспомнить нужные фразы, а потому ограничилась простой просьбой слезть. И изобразила жестами, будто отряхивает себя, а потом будто что-то летит от ее груди в надежде, что существо поймет.
3: «Me non comprendes»,
5: тихо и как-то доверчиво спросило существо.
2: «Юро!»
5: Сделав жест, похожий на удовлетворенный кивок, нечто проворно доползло до стены и спустилось на пол, встало, чуть сутулившись и неуверенно поводя руками. С первого взгляда обычный подросток, да и со второго тоже. Если бы Мира не знала и не подумала бы никогда, что соседский сын одержим. Ну, стоит немного косо, ну, нервно дергается, моргает заторможенно. У них тогда перед экзаменами полкафедры в одержимых обращается. Соседка с опаской взяла сына за руку и двинулась было в сторону ванны, остановилась и как-то смущенно посмотрела на мужа. Тот вздрогнул, кивнул и аккуратно увлек за собой сына и то, что пряталось в нем.

0: Из ванной раздался плеск воды и тихий голос соседа. Мира села прямо на пол. Выдохнула. Атмосфера в комнате неуловимо изменилась, будто разом выдохнули все. Будто сама комната наконец-то выдохнула. Соседка аккуратно присела на кровать. Дормидонт Аристархович снова уставился в окно, а пестрая женщина устроилась в компьютерном кресле. Священник привалился к столу, задумчиво покручивая крест.
1: «Что значит «Юро»?»
0: – внезапно спросила соседка.
1: «Клянусь»,
0: – ответила Мира, не открывая глаз.
1: «Ой, что ж ты ему пообещала, Славочка?»
0: – тут же встревоженно поинтересовалась соседка.
1: «Что я не буду запирать его обратно в камень. Честно говоря, я даже и не знаю, как его в камень запереть». «А как же с ним дальше?»
0: – продолжила волноваться соседка.
1: «Ольга...»
0: Мира поняла, что опять напрочь забыла отчество соседки. Та понятливо махнула рукой, призывая продолжать.
1: «Нам же сейчас главное Диму освободить, а дальше что-нибудь придумаем.
0: У вас ведь вон сколько экспертов, много».
1: «Мы 20 человек позвали»,
0: — с тяжелым вздохом сказала соседка.
1: «Я вчера проснулась, а Димочка странный, какую-то тарабарщину говорит, дергается. Я не разобралась, прикрикнула на него, а он от меня на потолок сбежал».
0: Руки соседки подрагивали. Она снова вздохнула и продолжила тихо и слишком размеренно. Смотрела она в стену перед собой и даже не пыталась взглянуть на собеседницу.
1: «Леша сказал, что позовем всех, кого найдем. Кто-нибудь да справится. У нас тут уже было 3 священника, 1 раввин, 5 потомственных ведьм, 3 медиума, 1 шаман Вуду, 1 астральный чтец, 7 экстрасенсов и 1 старец».
0: Соседка начала покачиваться.
1: «Эти 3 просто самые стойкие. Остальные заходили, смотрели. Кто-то кричал, кто-то сразу сбегал. 1 ведьма и старец нас даже проклясть на бегу успели. Некоторые поспокойнее были, спрашивали, где скрытые камеры установлены. Предлагали сотрудничество».
0: Эти 3 никак не реагировали на историю. Священник молился, задумчиво касаясь креста. Пестрая женщина выудила откуда-то из своих многочисленных одежд объемную фляжку, отхлебнула, крякнула, подумала и хлебнула еще, поймала заинтересованный взгляд Дормидонта Аристарховича, предложила ему фляжку, тот не отказался.

0: часто у вас бывает, ну, такое? Мира неопределенно взмахнула рукой в воздухе и уставилась на экспертов. Она сама не поняла, зачем спросила. Не то чтобы ей сейчас было интересно что-то, кроме 12-часового сна и долгожданного закрытия сессии, просто жизнь как-то не готовила ее к разговорам с прилипшими к потолку мальчиками. К существованию неких сущностей, которые вселяются в прилипших к потолку мальчиков, жизнь ее тоже не готовила. До этого дня Мира была уверена, что факультативная латынь помогла ей, могла понадобиться ей разве что для диплома о сравнении образа Вергилия из «Божественной комедии» с Вергилием историческим. Медиумы, экстрасенсы, колдуны переглянулись и неопределенно пожали плечами. Священник помотал головой. Только сейчас Мира заметила, как неуверенно и испуганно вели себя все трое. Храбрились, конечно, держали лицо, профессионалы как-никак, но слишком уж выбила их эта ситуация из колеи. Все трое вовсе не выглядели заправскими охотниками на нежить, для которых все происходящее – обычный вторник. Вероятный барьер для сущности у них вышел случайно, что-то с чем-то прореагировало, узнать бы, наверное, еще что и с чем. Мира задумалась, что же не позволило ему идти вслед за остальными. Невероятная вера в собственные силы, страстное желание помочь или же болезненная гордость. А что не дало уйти ей самой?
1: «А вот и мы! Встречайте бойца!»
0: Громко и преувеличенно бодро возвестил сосед, подталкивая перед собой сына так, будто бы собирался рассказывать гостям, как тот победил в районной олимпиаде. Димочка поежился, а сходство с подростком стало идеальным. Мира подумала, что это, наверное, истерика. Все в комнате снова оглянулись на Миру. Она поспешила встать, с неудовольствием отметив, что мальчик почти поравнялся с ней в росте. Димочка был одет в чистое и несколько мокр.
2: «Артифициум!»
0: – проскрежетал он, моментально разрушая иллюзию.
3: «Нужен предмет. Обязательно что-то рукотворное!» – тут же среагировала Мира. «Желательно что-то ненужное и чистое, не посыпанное всем этим!»
0: Дермидонт Аристаркович тут же отдернул руку с кристаллом. Спустя пару минут суеты в руках Миры оказалась плюшевая жаба с галстуком-бабочкой. Шуточный подарок Диме от друзей Димы, как мельком пояснила соседка.
2: «Incorporeus spiritus invitote»,
0: подсказал тот, кто все еще томился в детском теле.
3: «Incorporeus spiritus invitote»,
0: послушно повторила Мира. Мира сунула жабу под нос существу, то кивнула, потом вздрогнула, потом затряслось. Потом Дима судорожно вздохнул и разрыдался. А жаба поправила бабочку.
3: «Ну, я пойду?»
0: — неловко спросила Мира, наблюдая за тем, как рыдающие родители обнимают рыдающего сына.
3: «Экзамены, все такое».
0: Мира не сомневалась, что должна забрать жабу. Никто на жабу и не претендовал. Единственный вопрос, который смущал Миру, может ли она нести жабу просто под мышкой, как обычную плюшевую игрушку, или это все-таки будет неуважительно. Эксперты по нечисти тоже осторожно потянулись на выход. О плате за изгнание духа они не заикались. Священник похлопал Миру по плечу, а затем перекрестил. Он выглядел несколько потерянно. Поднимаясь к себе с плюшевой жабой в вытянутых руках, Мира подумала, что это был достаточно странный день, а потому экзамен точно должен пройти без проблем. Должна же быть в этом мире справедливость. Вот духи же есть, почему бы не существовать справедливости? Начать думать о том, что она только что изгнала какого-то беса, и эта сущность теперь, видимо, будет жить с ней, Мира решила только после того, как лектор распишется в зачетке. Сущность вяло пошевелила плюшевой лапой. Мира неуклюже одной рукой открыла дверь, прямо в обуви прошла в комнату и посадила жабу на стол. Подумала, что надо что-то сказать, подумала, что больше не может. Открыла онлайн-переводчик.
3: На скорую руку написала пару абзацев о том, что так общаться ей будет проще, и о том, что сейчас ей нужно готовиться к важным экзаменам, а обсудить сегодняшний день они смогут позже. О том, что позже у нее, вероятно всего, будет нервный срыв, Мира тактично умолчала. Жаба кивнула. Мира отхлебнула холодный кофе. Открыла Википедию на латыни и очень медленно показала сущности, куда жать, чтобы открыть новые статьи. Сущность заинтересовалась. Мира вернулась к лекциям. Жизнь потекла своим чередом.

0: «Quod tu es?»
1: — спросила Мира через час, отвлекшись от чтения, чтобы размять шею. Вопрос, что же такое она обнаружила, не давал ей покоя все это время, хоть и немного фоново. Плюшевые пальцы застучали по клавишам. Википедия продемонстрировала страницу про демонов.
0: «В общем-то, ожидаемо», — пробормотала Мира и пошла ставить чайник.
1: Звонок в дверь прозвучал, когда Мира уже допила полчашки чая, а демон заинтересованно просматривал галерею картин Уотерхауса. Звонка Мира тоже ждала. Если что и было для нее очевидным за весь этот день, так это то, что теперь к ней должна прийти какая-то организация, которая занимается тем, что скрывает от обычных людей мир демонов, духов и кто там еще существует, а также поддерживает баланс, решает конфликты и спасает людей от распоясавшихся сущностей. Ведь если эти сущности существуют, то кто-то же должен их прятать и контролировать, иначе бы Мира о них знала. Звонок прозвенел еще раз, выдергивая Миру из размышлений. За дверью стояла девушка в плаще с глухим капюшоном, из-под которого было видно только половину лица и выбивающиеся волосы.
0: «Мирослава?» — строго спросила девушка.
1: Мира поняла, что сейчас ее попросят либо присоединиться к тайной организации, либо пройти какую-нибудь процедуру стирания памяти.
0: «Мне порекомендовали обратиться к вам. Понимаете, у меня есть небольшая проблемка. Вы ведь занимаетесь подобным?»
1: Девушка открыла рот. Мира задумчиво посмотрела на аномально длинные клыки.

Вы слушаете подкаст «Модель для сборки», записанный эксклюзивно для проекта SoundStream. Новые подкасты «Модель для сборки» слушайте в мобильном приложении SoundStream, а также на портале www.soundstream.media.

0: Нам уже в общих чертах известно, как древние люди перемещались от средиземноморских равнин к испанским возвышенностям и дальше к югу и центру Франции, а затем к тому, что мы сейчас зовем Англией, ибо между Англией и Францией тогда не было пролива, а также на восток, к Рейнской области и широкой пустоши, которая раньше была на месте Северного моря, и далее к германским равнинам. Им пришлось оставить за спиной покрытые снегами и льдом Альпы, которые тогда были еще выше, чем сейчас. Эти люди переселялись к северу из-за того, что их становилось все больше, а еды все меньше. Они страдали от междоусобиц и войн. У них не было настоящих жилищ, где можно было бы осесть. Они привыкли сниматься с места с изменением времен года и, понуждаемые голодом и страхом, переселялись дальше, на север, в неизвестность. Мы можем представить себе, как появлялись на этих поросших травой северных землях первые группы странников, наших далеких предков. Возможно, это происходило поздней весной или ранним летом. Вероятно, они следовали за стадами оленей и лошадей. Используя различные методы, антропологи сумели восстановить сведения о внешнем виде и привычках этих путников времен самого рассвета человечества. Их группы были немногочисленными, ибо, будь это не так, они не покинули бы свои земли и не ушли на север. Два или три старших мужчины лет 30, 8-10 женщин и девушек с детьми, а также несколько подростков могли составлять все сообщество. Должно быть, они были кареглазыми, смуглыми, с курчавыми темными волосами. Белых светловолосых европейцев и желтокожих китайцев с истинно-черными волосами еще не существовало. Старший мужчина, вероятно, возглавлял группу. Женщины и дети держались отдельно от мужчин и юношей, отгороженные системой табу от любого тесного сотрудничества. Вожди выслеживали стада, за которыми шло племя. Искусство следопыта тогда было высшим изобретением человечества. По знакам и следам, незаметным для глаз современного человека, люди могли прочитать, как прошел день в стаде лошадей, которые они преследовали. В этом наши предки были настолько искусны, что шли по следам, оставляемым стадом, примерно с той же скоростью, как передвигается охотничий пес, почуявший запах добычи. Лошади, за которыми следовали охотники, были совсем недалеко, об этом говорили следы. Их было много, и никто их пока не спугнул. Табун двигался очень медленно, потому что не было никаких следов диких собак или иных врагов, которые могли бы ввергнуть его в паническое бегство. Некоторые слоны тоже шли на север. А еще человеческое племя дважды пересекало следы шерстистых носорогов, двигавшихся в западном направлении. Племя путешествовало налегке. Тела людей не покрывала почти никакая одежда, но они были раскрашены в белые, черные, красные и желтые цвета. Через века сложно разглядеть, были ли они татуированы. Вероятно, нет. Грудных и маленьких детей женщины несли на спинах в перевязях или мешках из звериных шкур, и, возможно, у них имелись кожаные сумки и ремни. Мужчины не несли никакого груза, кроме оружия. Копья с каменными наконечниками и острые кремниевые ножи. С ними не было больше старика, долгие годы возглавлявшего племя. Недели раньше у дальнего болота старика растоптал огромный бык. Тогда же юнцы из соседнего племени, более многочисленного, похитили у них двух девушек. Именно из-за этих потерь нашим странникам пришлось искать новые охотничьи угодья. Пейзаж, который открылся глазам этой маленькой группы, когда они взобрались на вершину холма, представлял собой куда более мрачную, пустынную и неопрятную картину, чем сегодняшний западноевропейский ландшафт. Вокруг простиралась покрытая травой степь, вдали слышался грустный крик чибисов. Перед ними раскинулась равнина, перечеркнутая кое-где холмами, над которыми сменяли друг друга апрельские облака. Сосновые леса и заросли черного вереска обнажали песчаную почву. В долинах были залежи сухостоя, а внизу тянулась светло-зеленая полоса торфяных болот и оврагов с застоявшейся водой. В зарослях долин, где таились невидимые звери, а извилистые потоки рассекали грунт, скрывались пещеры. Вдали на северных склонах виднелись пасущиеся кони. По знаку двух братьев, возглавлявших теперь племя, небольшая ссора среди мужчин прекратилась, а женщина, общавшаяся на повышенных тонах с маленькой девочкой, резко замолчала. Братья, мгновенно посерьезнев, осматривали местность.
1: «Ух!»
0: — отрывисто произнес один из них и показал пальцем вперед.
1: «Ух!»
0: — ответил его брат. Глаза всего племени были прикованы к указующему персту. Вся группа превратилась в один цепкий взгляд. Люди стояли неподвижно. Удивление, казалось, превратило их в скульптурную композицию. Далеко внизу, у склона, повернувшись к ним лицом, в таком же изумлении застыла сгорбленная серая фигура, более массивная, чем взрослый мужчина, но поменьше ростом. Это существо, прячась за камнями, тоже выслеживало лошадей, но неожиданно оглянулось и увидело племя. Голова его была похожа на голову бабуина. В руках оно держало что-то, показавшееся людям огромным валуном. Еще некоторое время это странное создание стояло неподвижно. Тогда некоторые женщины и дети стали осторожно приближаться, чтобы лучше разглядеть его.
1: «Человек!»
0: — сказал старый охотник. Ему было лет 40.
1: «Человек!»
0: Видя движение среди женщин, страшное существо обернулось и неуклюже побежало в сторону зарослей березы и терновника. Оно остановилось на мгновение, чтобы взглянуть на новоприбывших, странно взмахнуло рукой, а затем бросилось в укрытие. Тени зарослей поглотили его и, укрывая, как будто сделали более огромным и страшным, чем оно было, оставаясь на виду. Казалось, сама чаща стала им и наблюдала за людьми его глазами. Деревья словно тянули длинные серебристые руки, а упавший ствол, как затаившееся чудище, проводил племя пристальным взглядом. Было все еще раннее утро, и вожди племени надеялись за день дойти до диких лошадей, возможно, отбить одну из них от стада, отогнать ниже, к болотистой местности, там ранить ее, а потом пойти по кровавому следу и добить. Тогда они устроили бы пиршество, а где-нибудь внизу, в долине, нашли бы воду и сухой папоротник для подстилки и костра на ночное время. До этого мига день казался им приятным и обнадеживающим. Теперь же они были в смятении. Появление этой серой фигуры было как пугающая и необъяснимая гримаса солнечного утра. Все племя неподвижно стояло некоторое время, а затем два вожака обменялись парой слов. Воу, старший, указал вперед. Клик, его брат, кивнул головой. Они решили идти дальше, но держаться вершины холма, вместо того, чтобы спуститься вниз, в заросли.
1: «Идем»,
0: — сказал Воу, и маленькое племя снова двинулось в путь. Однако теперь они шли в тишине. Когда маленький мальчик решил спросить о чем-то свою мать, она заставила его замолчать. Все поглядывали вниз, в чащобу. Неожиданно одна из девушек резко вскрикнула и взмахнула рукой. Все остановились. Это снова было то чудовище. Оно бежало по открытой местности, почти на четвереньках, передвигаясь странными прыжками. Страшное существо было сутулым, очень широким в кости и при этом невысоким. Покрытое всклокоченной серой шерстью, оно более походило на волка, чем на человека. Временами его длинные руки почти касались земли. Сейчас существо было ближе, чем в первый раз. Миг, и оно снова скрылось в кустах, казалось, швырнув самое себя, как камень, в красную высохшую листву папоротников. Воу и Клик коротко посовещались. В миле отсюда была опушка долины, откуда начинались заросли. За ними простирались пустынные холмы. Под ясным солнцем паслись лошади, а далеко на севере виднелись спины шерстистых носорогов, похожие отсюда на ряд черных бусинок. Если племя пойдет через поросшее травой поле, то этому скрывающемуся существу придется либо отсиживаться в кустах, либо выйти на открытую местность. А тогда, если оно действительно хочет принять бой, дюжина мужчин из племени уж как-нибудь сумеют с ним справиться. Итак, они двинулись по травянистому склону. Маленькое племя шло к опушке, и мужская его часть выдвинулась ближе к кустарнику, заслонив женщин и детей. Некоторое время наблюдатели стояли неподвижно, а затем Воу начал показывать непристойные жесты. Клик не отставал от брата. Послышалась ругань в адрес чужака, скрывшегося в чащобе, а потом один из парней, бывших в племени кем-то вроде потешника, гримасами и карикатурными жестами стал изображать побег серой твари. После этого на место страха пришло веселье. В те времена смех был признаком человеческого общества. Люди умели смеяться, но в существе, которое с удивлением наблюдало за ними из темноты, не было ни капли веселья. Мужская часть племени же буквально покатывалась от хохота, хлопая себя и других поляшкам. Слезы текли по их лицам. Из зарослей не слышалось ни звука.
2: «Я-хо-хо!» —
0: вопило племя.
2: «Я-хо-хо! Бзззз! Я-хо-хо-я!»
0: Все они уже забыли, насколько были напуганы совсем недавно. Когда Воу решил, что женщины и дети отошли на безопасное расстояние, он дал знак мужчинам следовать за ним.
3: Вы слушаете подкаст «Модель для сборки», записанный эксклюзивно для проекта SoundStream.
0: Примерно таким образом древние люди, наши предки, познакомились с дикими антропоидами Западной Европы. Этим двум племенам пришлось вскоре столкнуться куда серьезнее. Как выяснилось, новопришедшие прокладывали путь через земли, буквально кишащие косматым народом, чудовищными зверолюдьми. В сумерках вокруг них бродили серые получеловеческие тени, вроде той вчерашней. Утром Клик обнаружил возле лагеря отпечатки узких ступней. Однажды один из детей, поедая маленькие зеленые почки, о которых английская деревенская детвора говорит, когда бы были хлеб и сыр плодами древ земных, отошел слишком далеко от остальных. Послышался крик, затем короткая возня, глухой удар, и вот уже что-то серое, косматое, стремительно оттаскивает свою жертву в заросли. Воу и трое юношей бросились в погоню по горячим следам. Они преследовали врага до темного, заросшего кустарником оврага. Однако на этот раз им пришлось иметь дело не с одним неандертальцем. Из кустов, прикрывая отступление своего сородича, вылез большой самец и со страшным ревом метнул в одного из юношей камень, ушибший того так, что он навсегда охромел. Но и Воу метнул копье, попав в плечо серому чудовищу. Рычание косматого смолкло, но и украденный ребенок не издавал ни звука. А потом из оврага показалось еще одно яростно рычащее существо. Это была самка. По ее губам и шерсти на груди стекала кровь. Дрогнув, охотники прекратили преследование. Один из них, схватившись за пострадавшее колено, уже ковылял назад. Как же завершилась эта первая схватка? Возможно, ее исход был не в пользу нашего племени. Возможно, большой самец неандертальца, страшный в своей звериной ярости и по-звериному ощетинивший косматую шерсть, вышел из оврага вслед за самкой, издавая громоподобный рык и зажав по дисковидному рубилу в каждой руке. Мы не знаем, метал он эти орудия или бил ими в ближней схватке. Возможно, Воу был убит, прикрывая отход юношей. Возможно, для маленького племени это стало настоящей катастрофой. Те двое молодых охотников, что еще были способны бежать, скрылись за холмами так быстро, как только могли, держась парой для большей безопасности и оставив своего хромающего товарища далеко позади, в страхе и одиночестве. Что ж, Давайте предположим, что в конце концов, после долгих кошмарных часов, он все-таки добрался до стоянки племени. Теперь, когда Воу погиб, Клик стал стариком и разбил лагерь у самой верхушки холма, вдали от зарослей, в которых могло скрываться племя чудовищ. Мы не знаем, что думали о людях неандертальцы, но люди думали о своих врагах примерно так, как мы можем предположить. Они пытались представить себе их образ действий и придумать, как перехитрить их. Быть может, именно Клику первому пришла в голову идея найти логово косматого народа и напасть на них сверху с крутых склонов. Ибо, как мы уже говорили, сутулые неандертальцы не задирали головы, чтобы посмотреть вверх. Тогда мужчины из племени людей могли бы свалить на них скалу или, скинув вниз горящие факелы, поджечь их логово. Хотелось бы думать, что на этот раз люди победили. Но Клик был обращен в паническое бегство при первом же появлении чудовищного самца. Однако, когда он вечером сидел перед костром, снова и снова слышав в своем воображении крик пропавшего ребенка, то преисполнился гнева. А потом человекоподобное чудовище снова пришло к нему уже в его сне, и они сражались, пока Клик не проснулся, дрожа от ярости. То ущелье, в котором погиб Воу, звало его. Он должен был вернуться туда и снова взглянуть в лицо тем косматым тварям, выследить их и наблюдать за ними из засады. Он понимал, что неандертальцы не могли ни карабкаться на скалы так же быстро, как то по силам людям, ни так же быстро соображать, ни уворачиваться с той же непредсказуемостью. С ними нужно было вести себя как с медведями. Отрезать их друг от друга, а затем напасть сзади. Кто-то, возможно, усомнится. Были ли люди, пришедшие во владение чудовищного племени, достаточно разумными, чтобы освоить приемы новой для них военной науки? Быть может, они повернули назад к югу, в те более спокойные края, из которых прежде вышли, но по пути были перебиты, или же все-таки смогли смешаться со своими собратьями. Быть может, все они погибли в этой новой земле чудовищного народа, в которую вторглись, не зная, на что себя обрекают. Истинной может оказаться и та версия, что им удалось сохранить и увеличить свое племя. Если же они пали, то другие из их рода пришли вслед за ними и добились лучшей участи. Это стало началом эры ночных страхов для маленьких детей нашего человеческого племени. Они знали, что за ними наблюдают, что по их следам идут неотступно и упрямо. Известные во всем мире легенды об ограх и людоедах, охотящихся на детей, возможно, пришли к нам из тех древних страшных дней. А для неандертальцев это стало началом непрекращающейся войны, которая могла привести только к их уничтожению. Неандертальцы, сутулые и не такие высокие, как люди, имели преимущество в весе и силе, но не в уме. Они без страха шли в одиночку против двух или трех охотников, но наши предки были более сообразительны и спаяны законами племенной жизни. Когда они вступали в бой, то сражались сообща. Они окружали противников, загоняли их и бросались на них со всех сторон. Люди бились с этими чудовищами, как собаки с медведями. Они перекрикивались, сообщали друг другу, что нужно делать, а у неандертальцев не было речи, и они не могли понять, что же происходит. Люди двигались слишком быстро для них и сражались слишком хитро. Многочисленными и постоянными были схватки человеческих и зверочеловеческих племен, сражавшихся за эти унылые, обдуваемые ветром степи 30 или 40 тысяч лет назад. Эти две расы абсолютно не терпели друг друга. И те, и другие хотели, чтобы им одним всецело принадлежали пещеры и берега рек, где можно добывать кремни. Они сражались за туши мамонтов, увязших в болотах, и за оленей, на которых можно было охотиться. Когда люди находили рядом со своими пещерами и стоянками следы неандертальцев, то выслеживали и убивали зверолюдей. Ведь безопасность, свою и своих близких, можно было обеспечить только убийством. Неандертальцы считали, что детей человеческого племени приятно есть, а мужчин всегда можно одолеть в бою. Они ошиблись. Мы не знаем, как долго жило это племя чудовищ в холодном мире сосен и серебристо-корых берез между степями и ледниками после того, как к ним пришли люди. Возможно, они продержались долгие века, становясь все более хитрыми, опасными и малочисленными. Люди выслеживали их по следам, по дыму от костров, неандертальцы знали огонь, и косматому народу становилось все труднее отыскивать пропитание. В этом забытом мире появились настоящие воины, которые смогли встретить своих врагов лицом к лицу, а затем умертвить их. Они делали длинные копья с остриями, обожженными на огне. Они подняли кожаные щиты, преградив путь чудовищным врагам. Они метали в них камни из ременных прощей. И противостояли чудовищам не только мужчины, но и женщины. Они защищали своих детей и мужей от этих страшных существ, которые были так похожи на людей, однако не являлись ими. Хотя ученые могут неверно представлять себе картину прошлых лет, все же они сходятся в том, что именно женщины в те древние времена были силой, способной сплотить несколько племен. Именно женщины с присущими им любовью и заботой защищали своих сыновей от гнева старика, учили их избегать его недовольства и убеждали не враждовать с ним, чтобы иметь поддержку в непрекращающейся войне с племенем чудовищ. Аткинсон считает, что именно женщины на заре человечества обучали своих детей первым табу, например, тому, что сын должен оставить свою мачеху и выбрать себе жену из другого племени, дабы сохранить мир в семье. Женщина была первым миротворцем, способным остановить братоубийственные распри. Человеческие сообщества, сохраняющие мир от мужской агрессии, были плодом ее труда. Именно благодаря ее стараниям человечество осознало важность братства и солидарности. Племени чудовищ не были знакомы даже элементарные принципы сотрудничества, а человечество уже говорило на языке единства, которое однажды сможет сплотить всю планету. Мужчины старались держаться вместе, потому что одиночки и даже пары или тройки быстро уничтожались беспощадными косматыми врагами. Но когда человек научился составлять отряды из дюжины и тем более нескольких дюжин бойцов, против этого зверочеловек уже был бессилен. Поколение за поколением, век за веком продолжалась эта борьба между человекоподобными чудовищами и людьми, нашими предками, пришедшими в Западную Европу с юга. Тысячи сражений и засад. Внезапные убийства и стремительные отступления среди пещер и зарослей этого навсегда умолкшего мира происходили между завершением ледникового периода и более теплым временем нашей эпохи. Все это продолжалось до тех пор, пока последний представитель косматого народа, загнанный в тупик, поистине достойный сострадания, не повернулся к своим преследователям и не бросился в отчаянной ярости на их копья. Как трепетали сердца людей на протяжении этой непрекращающейся войны. Какие моменты ужаса и триумфа сопутствовали им. Какие чудеса храбрости и самозабвения. А ведь их род был нашим родом. Мы почти полностью восходим к тем смуглым существам, которые спасались бегством, сражались и помогали друг другу. Кровь, текущая в наших жилах, проливалась в тех битвах и стыла от кошмаров того забытого прошлого. Ибо оно воистину было позабыто. За исключением, возможно, некоторых смутных страхов и суеверий наших нянечек, все это изгладилось из памяти нашего рода. Но ничто не проходит бесследно. 70 или 80 лет назад несколько любознательных ученых предположили, что в найденных останках древних людей и в сколах их кремниевых орудий таятся воспоминания. Еще больше людей в последнее время стали замечать какие-то смутные отголоски в своих снах и грезах. Старые кости постепенно обретают новые.

тревожит его, прежнее ощущение счастья снова к нему возвращается. Но давняя страсть, сжигавшая его когда-то, теперь может только слегка согреть. А когда-тошние страхи и огорчения больше ничего для него не значат. Быть может, настанет день, когда эти воспоминания вернутся и станут для нас такими яркими, как если бы мы сами были там, в прошлом, самолично переживали страх и тревоги того времени. Быть может, настанет день, когда великие звери и страшные чудовища минувших дней оживут в нашем сознании, когда мы сможем снова пройти по тем забытым местам, оживить пейзажи, которые, как мы думали, уже стерты, и снова ощутить тепло солнечных лучей, которые согревали мир миллион лет назад.

0: Наш эфир продолжает рассказ Кристофера МакКитрика «Потерявшиеся собаки». Почти через 80 тысяч лет после того, как люди отправили его исследовать наиболее отдаленные части галактики, маленький зонд наконец нашел то, что искал. А1 обладал интеллектом 8-летнего ребенка и считал, что его задание самое важное. Он был так запрограммирован. Однако ему хватило ума сообразить, что он столкнулся с явлением, выходящим за границы его понимания, и немедленно доложить об этом людям. Самую лучшую новость, какую только может услышать разумное существо. Одна беда. Зонд, шар размером с баскетбольный мяч, от долгого пребывания в жестоком космосе, весь изъеденный звездной пылью и покрытый пятнами, пришел в такое волнение, что забыл, как найти своих создателей. В конце концов, с тех пор, как он получил задание, прошло почти 80 тысячелетий. А за этот срок любой может многое позабыть, особенно простенький маленький зондик, который за эти годы так много узнал, что ему пришлось перенести часть информации в подпространственные ячейки памяти. Десятки тысяч лет он не мог передать людям накопленные сведения в силу самой природы своей миссии. На какое-то мгновение зонд задумался. Его ультракарбоновая оболочка вспыхивала то желтым, то белым, отражая пульсирующий свет галактического ядра, словно окруженного разноцветными облаками. Звезды вращались вокруг ядра так стремительно, что напоминали мошек, вьющихся над ярко светящимся шаром. Зонд слушался всеми антеннами и чувствовал гул, подобный жужжанию миллиарда пчел или звучанию хора гобоев. Почти 70 тысяч лет он стремился сюда, к ядру галактики, и эта музыка космоса утешила и успокоила его за несколько секунд. И маленький зонд вспомнил, что надо делать. «Полечу обратно по тому же курсу, каким прилетел. Рано или поздно я найду человека, а люди знают, что делать». Зонд включил подпространственный двигатель и нырнул в рябь света. Металлическая галька, брошенная в галактический водоем. Капелька, вспыхнувшая ярко, как звезда, и тут же пропавшая. Пока А1 с тягучей медлительностью катился по пятому измерению к тому месту, где он последний раз говорил с человеком, им вновь овладело радостное возбуждение. «Они будут так мной гордиться! Я никогда больше не попаду один в пустой космос! Теперь я им очень нужен, и они не пошлют меня в темноту! Как здорово будет снова оказаться среди людей!» Из небытия капелька снова переместилась в обычный космос. «Я здесь!» — телепатически воскликнул он. «Я не знаю, что делать дальше, но знаю, что должен с кем-нибудь поговорить!»
1: В тот день, когда Вселенная стала другой, случилось так, что Джон 6564, арчталианин, был гомофилом и носил имя, как у людей, подремывал за штурвалом своего патрульного крейсера. Пустяки, искусственный разум древних устройств, сделанных людьми, выполнил все необходимые астронавигационные расчеты. Джон 6564 был старшим офицером первого и теперь единственного оборонительного крыла арчталианского флота, командиром патрульного звена из 12 крейсеров. Священное число, поскольку именно столько было великих союзов. Когда-то у галактических союзников имелись сотни таких крыльев. Но с той славной поры минуло 300 поколений. И Великая война, как и союзы, объединившие всю галактику, теперь стали всего лишь воспоминаниями, передающимися от отца к сыну, поскольку отцы и дети всегда были и всегда будут. Джон 6564 хранил воспоминания своего старинного рода, восходящие еще к Великой эпохе, к тем временам, когда при одном упоминании о причастности к арчталианскому сословию представители малых рас уважительно замолкали. Но в нынешние темные времена все, на что Джон 6564 мог надеяться, это быть межзвездным патрульным. Благородные порывы вознесли его в космос, и он верил, что когда-нибудь достигнет вершин славы. Когда он почувствовал касание человеческого разума, сон отступил, и Джон 6564 вскочил с кресла.
2: «Что это было?» — спросил он у экипажа.
1: Каждый из 12 проснулся, независимо от того, была ли сейчас его вахта. Соратники удивленно уставились на командира. Стебельчатые глаза выдвинулись до предела, клювы раскрылись. Все молчали, и Джон 6564 прекрасно понимал, почему.
3: «Я здесь!» — кричал человеческий разум, и отчаяние в его тоне взывало к немедленным действиям.
2: каждый арчтелианин хотя бы раз ощутил прикосновение человеческого разума и не мог спутать его ни с чем. Древние станции, хранимые в подпространстве тысячелетиями, включались и давали сигнал раз в 210 освещенных единиц времени, земных лет, всего лишь раз в одну арчтелианскую жизнь. 2 миллиона лет Земля взращивала человечество, пока люди не отправились покорять космос. Сама Земля превратилась в неприкосновенную планету, в святилище для всех галактических рас. Там никто не селился до конца великой эпохи, наступившего 60 тысяч лет назад. «Я не знаю, что делать дальше», — сказал человеческий разум. «Я должен с кем-нибудь поговорить». В мгновение ока весь экипаж собрался в рубке. Длинные пальцы упали на пульты телепаткомов, артефактов человеческой технологии, позволяющих разумным существам общаться друг с другом, невзирая на огромные расстояния и лингвистические барьеры. За время Великой Эпохи люди построили по крайней мере 12 телепатических станций размером с Луну и рассеяли их по всей галактике. Каждая была способна принять, усилить и передать информацию на десятки тысяч световых лет с быстротой самой мысли. Только 2 станции уцелели после Великой войны. Теперь их любовно оберегали и, конечно же, не использовали. Кто осмелился бы изнашивать величайшее создание человеческой технологии только за тем, чтобы поговорить с кем-то из малых рас? Да и что он мог бы сказать? Впрочем, это было неважно. Секретные коды знала лишь горстка избранных. Так что станции только вовремя смазывали, чистили и поддерживали состав воздуха и температуру, необходимые людям, которые когда-то работали там. И все же сейчас 12 арчтелиан толкались, царапались и орали друг на друга, сражаясь за право быть первым за последние 60 тысяч лет, кто будет говорить с живым человеком. И совершенно не заботились о том, что, стремясь выиграть мгновение, они могли повредить оборудование крейсера и остаться в мертвом космосе навсегда. «Остановитесь!» — крикнул Джон 65-64, и все тут же замерли, подчиняясь приказу командира. «Надо решить, что сказать, прежде чем мы осмелимся ответить».
4: «О, да, сэр!»
2: «Разумеется!» — раздались голоса офицеров, удивленных собственной недальновидностью.
4: «Мы вели себя глупо».
2: «Не глупо», — возразил Джон 65-64. «Это естественно, и я понимаю ваше волнение». «Мы, арчтелиане, бывшие единственными союзниками, первые услышали голос свободного человека после столь долгого молчания. Мы стоим на пороге новой великой эпохи. Никто этого не ожидал. Как удалось людям освободиться из тюрьмы? Но мы всегда знали, что такой день настанет, ведь они люди. Нам нужно лишь составить верный ответ, ибо наши слова будут помнить всегда и передавать от отца к сыну из поколения в поколение». «Мы — первая раса, с которой человечество вступило в контакт. Если мы ответим правильно, то арчтелиане снова будут главными союзниками людей в грядущей великой эпохе!» «Слава Арчталу!» — вскричали все в унисон. И впервые за 60 тысяч лет эта фраза обрела смысл. «Волнующий момент!» — сказал Джон 65-64. Его клюв стал влажным от волнения. «Сохраните в памяти каждую минуту этого дня, чтобы ваши дети тоже могли его помнить». И они взялись за дело. Они спорили о том, как лучше обратиться к человеку, что сказать, в какой последовательности изложить свои просьбы и в каких именно выражениях. Составив исполненное благородство вступление, они принялись записывать свое послание на аппаратуре, которая не включалась на протяжении 59 тысяч лет. Но прежде чем они успели начать передачу, человеческий разум покинул эту часть космоса. Тьма объяла души арчтелиан.
4: «О, ментальная пустота!»
2: Джон 65-64 сжался в комок. Кожистые крылья обернулись вокруг его небольшого тела. Пальцы на кончиках крыльев сцепились за спиной, и он пал ниц. Он не боялся, что команда увидит его в столь униженном состоянии, ибо горе раздавило всех. Они подвели своего командира, свой флот, свою расу, но хуже всего — подвели людей. Любой представитель 12 рас, когда-то составлявших 12 великих союзов, осознавал, что, по сути, ничто не имеет значения, кроме людей. Когда нет людей, нет и долга, который стоило бы исполнять. Без долга нет славы. Без славы жизнь лишена смысла. «Как мы могли об этом забыть?» — страдал Джон 65-64. «Люди научили нас долгу». Такие таблички висели в рубке каждого арчтелианского корабля.
1: Джон 23, один из предков Джона 65-64, тщетно пытался доказать, что вслед за предательством неизбежно наступит темная эпоха. «Без людей, — говорил он, — народы, ныне исследующие галактику, до сих пор оставались бы безмозглыми животными, выгрызающими недра планет, давших им жизнь. Люди научили нас всему, что мы знаем. Они сделали нас тем, что мы есть. Без людей мы просто дикие звери, рвущие друг другу глотки». Арчтал последним присоединился к предателям. В этом было свое величие. Вспоминая наследие предков, Джон 65-64 тянул себя из черной дыры отчаяния. Смыслом жизни был долг, и бремя его сейчас легло на плечи благородного арчталианина. «Проследите путь человека», — приказал он. И подпространственный навигатор впервые за 59 900 лет привел в действие древнее оборудование, настроенное на человеческий разум. «Поднимайте флот!» И все 144 корабля арчталианского флота, 12 раз по 12, тоже священное число, впервые за 59 800 лет начали одновременно готовиться к старту. Навигатор определил. Точка, где вновь появился человеческий разум, оказалась на территории Камдиан, старинных врагов Арчтала, предателей человечества. Джон 65-64 приказал своему звену немедленно идти к этой звездной системе. Остальные корабли должны были с всем скопом отправиться следом, как только будут укомплектованы и приведены в боевую готовность. 56 тысяч земных лет арчталиане не разговаривали с камдианами. Впрочем, никто из бывших союзников друг с другом не общался. Зачем? Что они могли друг другу сказать? Но теперь, на рассвете новой великой эпохи, они поговорят. Еще как поговорят. Грядет война. Такая славная битва, какая понравилась бы людям.

0: Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия». Кристофер Маккитрик. «Потерявшиеся собаки». Продолжение. Барри шел вдоль старой железной дороги на окраине Ортонвилля, штат Миннесота. На самом деле ничего железного в ней давно не осталось, поскольку рельсы убрали еще в 1980-м, чтобы легче было ходить. Он пинком отбросил старую пивную жестянку к мусорной куче и прибавил словечко, которое утром произнес его папа. День сегодня начался неудачно, особенно если учесть, что завтра его дурацкий день рождения, 12 лет. А людям, особенно в летние каникулы, полагается с нетерпением ждать дня рождения. Но в последнее время мальчик никаких дней не ждал с нетерпением. Его родители вечно скандалили, а он все время пытался убедить их перестать ругаться. Но от этого они только еще больше злились, и на него тоже. За кучей мусора мелькнуло что-то большое, мохнатое. Барри поднял камень, и сердце забилось сильнее. Прошлым летом отец взял Барри с собой, когда мусорщики наняли его отстреливать крыс на свалке. Крысы – грязные звери, они разносят заразу. Если бы он сейчас пришиб одну, ему сразу бы полегчало. Барри подкрался к мусорным кучам, которые были выше его самого, и нырнул в проход между ними. Зверь прыгнул в сторону, но человек его опередил. Камень попал точно в цель. И в то же мгновение мальчик увидел, что это не крыса. Это была собака. Барри едва не задохнулся от обрушившегося на него чувства вины, мгновенно охладившего охотничий азарт. Собака взвизгнула и спряталась за выпотрошенным автомобилем. «Прости, пес!» – пробормотал Барри. Он чуть не плакал. «Ну почему, когда он берется сделать что-то хорошее, все выходит наоборот?» Барри снял рюкзак и достал сэндвичи с сыром. Он припас их сегодня утром, когда решил сбежать из дома. «Эй, пес! Хочешь сэндвич?» Держа бутерброд в вытянутой руке, Барри присел на корточки, чтобы не испугать собаку еще больше. Средней величины пес глядел на него через пустые окна автомобиля. Шерсть зверя цветом напоминала мокрый песок у кромки воды. «Иди сюда, Санди!» – позвал Барри. «Я не хотел тебя обидеть!» Собака поскуливала, не решаясь выйти из-за укрытия. Ее нос энергично шевелился, коричневые глаза не отрывались от еды. Барри на коленках подполз к ржавому кузову и положил сэндвич туда, где когда-то было водительское сиденье. Собака сначала отпрыгнула в сторону, но потом рванулась вперед, и бутерброд исчез во всплеске клыков и шерсти. Барри даже на мгновение испугался, но потом рассмеялся. «Хороший мальчик!» – похвалил он собаку и сел. Пес проглотил бутерброд, не жуя. Через несколько секунд он появился у капота автомобиля. Хвост подметает пыль, голова опущена. Барри заглянул в рюкзак. Осталось еще два сэндвича. Он показал их собаке. «Иди сюда, Санди!» — снова позвал он. Хвост поднялся. Большие уши прижались к голове. Пасть приоткрылась в нерешительной улыбке. И все же пес еще пару минут то подбирался ближе, то вновь отступал, кружился на месте и поскуливал, прежде чем решился подойти к мальчику и взять угощение. Барри еще раз попросил у Санди прощения, потом сгреб его в охапку и принялся вытаскивать у него из шерсти колючки, попутно объясняя, почему решил сбежать из дома. Он не сомневался, что Санди поймет. Маленький пес, как и маленький человек, был один во враждебном мире. Большего и не требовалось. После этого Санди пошел с мальчиком. Как здорово, что удалось подружиться с собакой. Когда тебе 12, одному опасно в чужих краях. За городом следы рельсов окончательно потерялись в бурьяне. Барри на заросли внимания не обращал, а Санди, наоборот, радостно ломился сквозь пыльные стебли и рычал на кузнечиков. Впрочем, далеко он не отбегал, а то и дело возвращался, улыбаясь во всю пасть и ожидая ласки. Барри тоже все время улыбался. У него никогда не было своей собаки, а теперь, похоже, появилась. В конце концов, убежать из дома – не такая уж плохая мысль. Крейсер «Джона 6564» и другие арчтелианские корабли появились в системе звезды Яминах всего за миг до флотилии Камдианы Даннелли. Но все равно они опять упустили человека. Камдиане без промедления открыли огонь по арчтелианскому флоту, а Даннелли принялись палить по тем и другим. Казалось, каждый хочет доказать, что именно другой бывший союзник предал людей и заслуживает наказания. Лицемеры. «Где человек?» — окликнул Джон 6564 навигатора. Корабль выполнил маневр с большой перегрузкой, уходя с пути смертоносной гамдианской ракеты, и зрение вернулось к Джону 6564 как раз вовремя, чтобы увидеть на бортовых мониторах, как три группы по 12 донолийских ракет сжимают кольцо вокруг крейсера. «Надо немедленно уходить!» — крикнул пилот. «Только когда получим координаты человека», — ответил Джон 6564. Экран показывал, что из 219 кораблей трех цивилизаций, участвующих в сражении, половина уже получила серьезные повреждения. Арчталианский флот был, разумеется, в лучшем положении, не в последнюю очередь потому, что превосходил два других численностью, и к нему все время присоединялись новые корабли с базы. К сожалению, многие суда были слишком повреждены, чтобы сопровождать крейсер Джона 6564, когда тот двинулся к следующей точке выхода человека из-под пространства. Зато это перерастало в настоящую войну. Что еще нужно для счастья? «Есть!» — крикнул навигатор. Пилот немедленно передал координаты на все корабли Арчталианского флота и увел крейсер в подпространство за считанные секунды до того, когда налийские ракеты должны были взорваться. Те несколько мгновений, что корабль провел в непроглядной тьме подпространства, Джон 6564 задыхался. Отчасти от облегчения, отчасти от отчаяния, но главным образом от волнения. Мечта о новой большой войне начала сбываться, и он нес ее с собой через галактику к самим людям. «Они будут гордиться мной», — думал он. Перья на его шее трепетали от радости. Когда Барри натер ноги, а бутерброды и чипсы кончились, он решил, что, пожалуй, на один день можно вернуться домой, на свой день рождения. В этот особый день его родители будут вести себя хорошо, а там уж можно снова сбежать. «Во всяком случае, мама и папа любят собак», — рассуждал он. «Они обучили уже целую кучу, хотя ни одна не шла ни в какое сравнение с Санди. Так может, они обрадуются, увидев, что теперь у него тоже есть свой замечательный пес. Как здорово сесть с ним рядом и погладить жесткую шерсть». Барри никогда не гладил взрослого пса. Родители не разрешали. А милый, теплый, чуть пахнущий пылью Санди отлично подходил для того, чтобы обнять его, когда ты устал и хочешь отдохнуть. У холма, покрытого коричневой травой со случайными вкраплениями ярких розовых, желтых и белых цветков, Барри повернул назад. Чем ближе он подходил к дому, тем отчетливее вспоминал, как его родители ругались с утра, и тем сильнее у него сжималось сердце. Точно так же они ругались и вчера, и позавчера, и позапозавчера. А ведь он помнил, как много они смеялись, когда он был маленьким. То были отрадные воспоминания, и Барри не мог понять, почему родители не хотят жить как раньше. Конечно, они не станут ругаться, когда увидят, что сын пошел по их стопам и заимел собственную собаку. Задний двор был обнесен высоким забором для защиты от ветра. Там держали молодых собак, которых брали из вольеров на обучение. Вот и сейчас отец Барри надел толстый нарукавник, а молодой ротвейлер изо всех сил старался стянуть его с руки человека. Поэтому отец не замечал сына до тех пор, пока Барри не остановился перед калиткой.
1: «Папа, погляди, кого я нашел!» — крикнул Барри. «Такой замечательной собаки ты в жизни не видел! Его зовут Санди!»
0: Ротвейлер отпустил нарукавник и, прежде чем отец успел удержать пса, кинулся через двор прямиком к калитке. Санди придвинулся вплотную к маленькому хозяину, опустив хвост и прижав уши. Грудь его задрожала от глухого рычания. Но это только еще больше разозлило ротвейлера, и он бросился прямо на калитку. Папа Барри пытался экономить деньги, и, похоже, калитка тоже относилась к разряду вещей, на которых он экономил, потому что задвижка вывалилась. Последнее, что Барри услышал перед тем, как все прочие звуки утонули в лае и рычании, был крик отца.
2: «Ты полудурок! О чем ты думал, когда решил приволочь сюда эту шавку?»
0: В следующее мгновение обе собаки превратились в черно-коричневый водоворот визга и клочков шерсти, взлетающих в воздух вместе с каплями крови. Барри заплакал от страха за себя и свою собаку. Он попробовал оттащить или отпихнуть ротвейлера, но не смог. Упал в пыль от мощного толчка. Мать выскочила из дома. Барри не мог расслышать, что именно она кричала, размахивая руками. Подбежал отец. Он принялся пинать и колотить рукой в нарукавнике коричневую часть рычащего клубка до тех пор, пока Санди не взвизгнул особенно громко и не пустился на утек. Ротвейлер хотел было броситься вдогонку, но отец Барри защищенной рукой обхватил его шею, а другой пристегнул к ошейнику поводок. Барри повернулся посмотреть, куда помчался Санди.
2: «Кретин!» — крикнул отец нажатием ладони, заставляя ротвейлера сесть. «Ты хоть представляешь, сколько стоят эти собаки?»
0: «Не называй своего сына кретином», — сказала мать, подходя. Руки у нее были скрещены на груди, щеки пылали. От нее пахло мылом. Потом она повернулась к Барри. «Где ты нашел эту дворнягу?» Барри пытался ответить, но его никто не слушал. Родители никогда не слушали его, если он плакал. Но порой он не мог заставить себя перестать.
2: «Он не мой сын», — отрезал отец. «Я буду называть его, как захочу».
0: «Если он кретин, значит, твой», — сказала мать. Вместо того, чтобы снова начать орать на нее, отец повернулся к Барри. Лицо его побагровело от злобы.
2: «Только и знаешь, что портить мне жизнь! Убирайся отсюда, и чтобы я тебя больше не видел, маленький мерзавец!»
0: С Барри было довольно. Он слышал это не раз и знал все, что они скажут и сделают дальше, только готов был поспорить, что сейчас все будет намного хуже.
2: «Надо же!
0: Нашел Санди и испортил им жизнь», — вспыхнула мысль. И он побежал вдоль бывшей железной дороги, от слез почти ничего не видя вокруг, то и дело спотыкаясь. Скоро Барри упал, не в силах двигаться дальше. Он улегся под деревом с толстыми ветвями, на которые так любил забираться, и разревелся еще пуще. Солнце постепенно опускалось за дальние поля, деревья вдоль колеи потемнели, воздух становился холодным и сырым, а лицо мальчика грязным от пыли и слез.
3: «Я не хочу больше их видеть!» —
0: всхлипывал Барри. Мысли разбегались. Как он мечтал, чтобы Санди был тут. Его так хорошо было бы обнять. Он жалел, что не может прекратить все ссоры на свете. Он надеялся, что с его собакой ничего не случится.

Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия». Маленький зонд вышел из-под пространства в другой звездной системе, где, как он помнил, можно было отыскать людей. По крайней мере, здесь находилась одна из баз Союза. «Я здесь!» — крикнул он мысленно. «Я не знаю, что делать дальше. Есть тут кто-нибудь?» Он прождал час, как обычно, снова и снова повторяя это сообщение, но база не подавала признаков жизни. Зонд уже собирался отправиться дальше, когда неожиданно услышал ответ. «Великий господин и хозяин, 60 тысяч лет мы ждали этой минуты. Прежде всего мы должны сообщить вам, что были против вашего заточения». «О чем это ты?» — спросил зонд. Его заинтриговало, что к нему обращаются так, словно он человек, и все же он не спешил исправить эту ошибку в надежде, что это поможет ему получить информацию о том, где найти настоящих людей. «Куда все исчезли?» — добавил он. Под словом «все» он, естественно, подразумевал людей. Представитель любой малой расы должен был это понять. «Мой господин, разве вы не были заключены в тюрьму на Земле в Солнечной системе?» — удивился туземец. «Именно там сейчас живут все люди. Они пребывают в невежестве и копошатся в грязи с тех пор, как пришел конец Великой Эпохи. Ваш клан, должно быть, избежал последствий предательства. Слава предкам! Наш народ, Ркаг-Кра, защищал людей на судилище, доказывая, что вы принесли нам просвещение и славу, которой мы не знали за всю свою историю. Мы были готовы сражаться и умереть, служа вам. Мы были готовы к тому, что вся наша раса погибнет. Мы не стали предателями. Мы единственные из союзников остались на вашей стороне, когда остальные лживо утверждали, что ваш народ виновен в Великой войне. Ничто не может заставить Ркаг-Кра пойти против человечества. Но изменники среди нас не дали нам возможности действовать». Все это для маленького зонда было большой новостью. Сильнее сбить его с толку было бы уже невозможно. «Итак, другие бывшие союзники сообща выступили против человечества вместо того, чтобы служить ему, как это было раньше и будет снова. За время темной эпохи, которая сменила великую, союзники уничтожили почти все дары вашей технологии и выдворили всех оставшихся в живых людей на Землю. Вот как все было». Чужак открыл канал к подпространственному банку данных. Зонд подсоединил к нему свою память, принял информацию и собрался отчаливать. «Скажи нам, о господин, как вашим предкам удалось избежать?» Но маленький зонд уже узнал все, что ему было нужно. «Спасибо», — сказал он и исчез. По пути в Солнечную систему, к Земле, зонд изучал историю галактики. Он видел, точнее воспринимал, словно картины, всплывающие со дна памяти, города, объятые пламенем, эскадры инопланетных космических кораблей, сражающихся во имя человечества, каждая раса за свой клан, высушенную холодом космоса плоть, разрушенные планеты, взрывающиеся звезды и целые цивилизации, сгинувшие навсегда в Великой войне. Маленький робот никогда раньше не сталкивался с такой информацией, и сейчас она едва не разрушила его. Разве легко пережить открытие, что господин и хозяин – самое ужасное существо во Вселенной? Зонд возник в реальном пространстве планеты Земля. Первый корабль, посетивший ее за последние 20 тысячелетий. Он оставил далеко позади сигналы малых рас, понимая, что чужаки скоро появятся, чтобы разделаться с ним. Он знал, люди ползают по поверхности голубой планеты. Несколько долгих секунд он пытался представить мир, который бурлил внизу. Что велели бы ему сделать те, кто живет там? Может, А1 и был примитивен, но он не был глуп. Зонд наугад выбрал точку на поверхности Земли и ринулся вниз, навстречу своему порочному хозяину. Крейсер Джона 6564 и 11 сопровождающих его кораблей достигли Ркаг-Кра через считанные минуты после того, как человек покинул этот сектор пространства. Убедившись в опоздании, Джон 6564 снова приказал навигатору определить курс. Рано или поздно они догонят человека. Настойчивость в исполнении долга – высшая добродетель воина.
Струйки дыма щипали ему глаза. Корабль горел. «Арчталианский флот!» — прокаркала система связи с мерзким акцентом Рткагкра. «Вы вторглись в наше пространство. Мы запускаем машины для Великой войны. Теперь вы наши враги и будете уничтожены». Джон 65-64 тяжело вздохнул, и воздух оцарапал его обожженное горло. Пилот кричал какую-то чушь, да еще так громко. Воодушевление Джона 65-64 постепенно угасало. Теперь его больше тревожило, что он может не дожить до того светлого часа, когда люди и Арчтал возобновят свой союз. «Навигатор, вы уже определили курс человека?» «Почти, сэр», — ответил офицер, не отрывая глаз от окуляров. «Это во втором рукаве галактики». Левое крыло навигатора было сломано в бою при Менносе во время их четвертой остановки, и когда-то безупречно чистый мундир теперь был залит кровью. Но врагу пришлось еще хуже. «Приближается эскадра Рткагкра», — доложила голограмма капитана одного из кораблей сопровождения. «Их 29, и каждый по силе не уступает нашему. Нам оставаться и принимать бой или следовать за вами». Джон 65-64 стиснул подлокотники кресла и сделал глубокий вдох. «Хватит оставлять за собой гибель и разрушение. 6 из 12 бывших союзников уже вступили в войну с Арчталом и сейчас сражались с отрядами крыла, чтобы не дать врагам возможности догнать крейсер Джона 65-64. К сожалению, человека услышали не только арчталиане, так что в каждой точке выхода из-под пространства его ждали враги. Арчтал не мог победить во всех битвах. «Следуйте за нами», — он повернулся к навигатору. «Вы получили координаты?» «Это недалеко, сэр. Солнечная система». «Солнечная система». Джон 65-64 на мгновение замер в немом восхищении. «Там живут миллиарды людей. Решение могло быть только одно. Мы идем». 12 вспышек размером с корабль возникли в обычном пространстве, как всплески от дробинок, которыми выстрелили в большой водоем. Рткагкра придется подождать еще полчаса, пока война докатится до их звездной системы. Ничего, они ждали 60 тысяч лет. За это время можно к чему угодно привыкнуть.

0: Барри молча лежал под деревом и смотрел в небо. Ночь опустилась на штат Миннесота. Звезды сияли сквозь листья ярко, будто автомобильные фары на шоссе, а луна казалась широкой полосой света. Мальчик мог видеть человечка на луне, мог почти коснуться его лица. Шорох в зарослях неподалеку заставил Барри сесть и прислушаться. Тихое знакомое поскуливание.
1: «Санди?»
0: Не получив ответа, Барри сглотнул и причмокнул губами. Звук, которым еще сотни тысяч лет назад человек подзывал собаку. Сработал он и сейчас. Пес подошел достаточно близко, чтобы Барри мог разглядеть его в полутьме.
1: «Санди!» — воскликнул он.
0: Слезы обожгли, а потом охладили его щеки. «Это его собака, что бы там ни говорили родители. Он не бросит Санди, даже если придется уехать в товарном вагоне далеко-далеко от Ортонвилля». «И в добрый путь», — подумал мальчик, опускаясь на колени и протягивая руки к своей собаке. Санди устремился к нему, опустив голову и виляя хвостом. Сначала Барри прижал теплого зверя к себе, потом ощупал его в поисках ран. Несколько царапин на плечах, но ничего серьезного. Ротвейлеры после тренировок выглядели гораздо хуже. Внезапно порыв горячего ветра коснулся мальчика и тут же пропал. Пес насторожился и зарычал. То же самое рычание, рождающееся в глубине груди, как перед схваткой с ротвейлером.
1: «Что там такое, Санди?»
2: «Человек?»
0: — спросил кто-то. Барри вздрогнул и вскочил на ноги. Он не мог определить источник голоса, потому что тот, казалось, звучал у него в голове.
1: «Здесь есть кто-нибудь?»
0: Мальчик никого не видел среди залитой лунным светом травы.
1: «Я...»
0: И дальше слова, лишенные смысла. Барри не мог бы сказать, принадлежит голос мужчине или женщине. Кроме того, у него был очень странный акцент. Больше, пожалуй, похоже на женщину, решил мальчик. И чем-то опечаленную, хотя Барри и сам не понимал, откуда ему это стало известно. От этого грустного голоса ему снова захотелось плакать, и он непременно разревелся, если бы не был так испуган и утомлен.
1: «Я закончил свою миссию по изучению...»
0: И голос заговорил о недоступных пониманию мальчика вещах, называемых квазары, черные дыры, эпифиз и субпространственные нервные системы. Барри во все глаза вглядывался в темноту, но мог различить только Санди, который глухо рычал, прижавшись к его ногам и задрав голову. Барри проследил за его взглядом и увидел мяч, застрявший в ветвях. «Неужели там на дереве человек?»
1: «Я не понимаю», — признался Барри.
0: «Вы отправили меня в долгий путь», — сказал голос. А потом словно небо обрушилось на Барри, и он упал на колени, раздавленный небосводом. За несколько секунд он узнал все, что каждый человек на Земле когда-либо знал о физике, химии, биологии, обо всех технологиях и прочих науках, а потом все, что каждому человеку в галактике было когда-то известно, и, наконец, все, что маленький зонд узнал за свое путешествие мимо нейтронных звезд, сквозь черные дыры и через подпространство. Он ощущал бушующий ветер сверхновой. Он видел, как рождаются и умирают звезды. Он чувствовал вращение галактики. Он встретил того, кто живет в ядре галактики, и пожал ему руку, подобную спектру всех звезд, которые зонд изучил, с дифракцией Фраунгофера вместо отпечатков пальцев и покалыванием в нервных окончаниях вместо голоса. Ужас объял Барри. Это была такая лавина информации и ощущений, что ему пришлось напрячь всю свою волю и силы, чтобы вспомнить, кто он такой. Мальчик, родившийся в маленьком городке на Земле в эпоху галактического средневековья. Нет, раньше он этого не знал. До того, как этот древний космический зонд открыл канал, соединивший свою субпространственную память с разумом Барри.
1: «Я Барри. Я человек».
0: Но зонд не остановился, когда Барри едва не утратил личность. Он даже не заметил этого. Он сам учился именно так, и другого способа отчитаться перед людьми ему не преподали. Ничего лучшего он придумать не мог. Барри лежал, скорчившись, прижав колени к груди, а кулаки к ушам. Санди облизывал его волосы.
1: После наук Барри узнал историю, но не ту, что описывала хилый прогресс человечества в тюрьме под названием Земля, а давнюю историю галактической цивилизации. Он видел, как крошечные розовые комки выбираются из грязи, становятся человечеством, строят кристаллические башни, возносящиеся к звездам. Он видел птиц, меняющих гнезда на плавучие города, которые люди помогают им строить. Он видел, как сотни невероятных, удивительных существ обретают разум под руководством людей, создают цивилизации, а потом достигают звезд. Он видел, как космические расы сходятся и был свидетелем неизбежной вражды и первых войн, а также галактического соглашения и долгого мира. Для Барри все это было так же необычно и увлекательно, как фантастические романы. Но теперь, познав науки, он не мог не улыбнуться глупым теориям авторов относительно инопланетян и космических путешествий. На самом деле все было гораздо проще. Но улыбка сменилась печалью, когда он вспомнил книгу Брэдбери «Вино из одуванчиков», потому что Барри понял, что за минуты учебы он утратил все, что определяло его как личность. Ему стоило огромных усилий припомнить, кем он был еще час назад. И он подумал о своей собаке, почувствовал, что пес тревожно лижет его, и ему стало спокойнее. Собака охраняла хозяина.

0: Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия». Кристофер Маккитрик. «Потерявшиеся собаки». Окончание. Барри узнал о разногласиях, терзавших человечество. Они зародились в период слишком долгого мира. Он постиг могущество и славу, которую древние самодовольные существа извлекли из яркой и великолепной новой расы, почти столь же чудесной по своему технологическому развитию и силе воли, как все галактическое сообщество вместе взятое. Он наблюдал, как образовывались многочисленные союзы, когда каждая раса стремилась привлечь на свою сторону эту могущественную силу, и какие войны охватили галактику вслед за этим. Барри испытал боль сильнее, которой не мог вообразить. Смертельную рану в душе, узнав, что эти войны привели не к досадному поражению, а к великому злу. Стерилизация целых планет, достаточно древних, чтобы дать начало сотне таких рас, как человечество. Он стал свидетелем злодеяний, от которых содрогнулся бы самый жестокий палач. И эти преступления творили его собственные предки или равнодушно наблюдали за их свершением. Все было зафиксировано в те давние времена и сейчас воспроизведено без всяких искажений верным маленьким зондом. Потом тишина и тьма. Барри закрыл глаза. Ему потребовалось несколько минут, чтобы обрести душевное равновесие в новом состоянии. Санди лизнул мальчика в лицо. Барри узнал теплый мокрый язык, настойчивый в своем беспокойстве. Сверх того, он мог представить генетическую структуру, которая привела к развитию клеток, образующих вкусовые луковицы в пасти собаки. Он видел генетический приказ ДНК, повинуясь которому химические элементы выстраиваются в собаку или человека. Он боялся открыть глаза, потому что и с закрытыми глазами увидел так много, что не мог удержаться от слез. Но он был обязан сделать это. Потому что маленький зонд, сам того не сознавая, возложил на него особую миссию. Открыв глаза, Барри рассмотрел не следы рельсов, дерева и собаку, но вселенную, которая раскрывалась перед ним в любой проекции по его желанию. Только сейчас ему было трудно управлять своими желаниями. Сосредоточившись, он сумел сесть и погладить Санди. Потом он, наконец, увидел пса. Просто собака с грязной шерстью, виляющая хвостом. Он встал, пошатываясь, сжал кулаки и зажмурился, ожидая, пока пройдет дурнота, вызванная вращением галактики. Усилием мысли Барри привел в действие станцию телепатической связи, спрятанную в Луне. Та, в свою очередь, активировала несколько других станций, известных союзникам. Только человеческий разум мог использовать станции связи в качестве ментальных усилителей. Впервые в истории все станции были настроены на один единственный человеческий разум. Барри знал, что в течение предыдущей Великой Эпохи нестройный хор человеческих голосов разносился по всей галактике. Любая благородная, любовная, алчная, порочная человеческая мысль, чувство или приказ оставляли след в разуме всех инопланетян. «Мы разожгли войну», — сказал он маленькому роботу. Тот выразил согласие, полный испуга и смятения. Зонд не был предназначен для столь глубоких переживаний. «Мы заставили всех полюбить нас», — сказал Барри псу, почесывая его за ушами. Но Санди любил маленького хозяина и без утонченных ментальных приказов. Барри пришлось сделать над собой усилие, чтобы почувствовать под рукой шерсть Санди, ведь его разум был рассеян по всей галактике до самого ядра. «Вы оба можете успокоиться. Я обо всем позабочусь». Санди улегся рядом и принялся зализывать раны. Зонду расслабиться было труднее. Вооруженный новыми знаниями, Барри видел, что инопланетяне одолели людей по одной лишь причине. Человечество было слишком занято войной с самим собой, чтобы послать единый приказ всем разумным расам галактики. Но теперь у человечества был только один голос. Знания, которые маленький зонд передал Барри, изменили весь мир. «Спасибо, искатель знаний», — сказал Барри роботу. Он опустил его числовое обозначение, поскольку других зондов не сохранилось. «Ты поступил верно, закончив свои изыскания и сообщив мне то, что узнал. Я все исправлю, и тебе не нужно бояться, что твои хозяева когда-нибудь снова причинят зло другим». Робот опустился на землю и поместил все свои воспоминания, кроме самых первых, о тех днях, когда его программировали, в субпространственные ячейки. Ему во многом еще предстояло разобраться. Санди подполз ближе к машине, осторожно пофыркивая. Барри поднял лицо к звездам, и его новый взгляд различил в невообразимой дали тысячи космических кораблей. Сотни тысяч инопланетян стремились уничтожить соперников, чтобы стать достойными союзниками человечества. Потребовалось усилие, чтобы снова отвлечься от собственного физического тела, почувствовать свою субпространственную нервную систему и заставить ее действовать так, как будто он отдавал своим мышцам приказ. «Остановитесь!» — скомандовал он. Учитывая ментальные усилители и все, что он узнал от зонда, 80 тысяч лет изучавшего Вселенную, это было легко. В тысячах миль от поверхности Земли 6 флотилий космических кораблей, сверкая лучами лазеров, выскочили из-под пространства в точке, где появился исследовательский зонд. Они столкнулись, и кровь древних врагов кипела жаждой славы. Каждый знал, что они всего в нескольких световых секундах от миллиардов людей. Джон 6564 тоже не устоял против этого волшебства. Хотя его корабль был охвачен огнем, он сражался так яростно, как ни один арчталианин за всю историю Арчтала. Он выкрикивал приказы запускать ядерные ракеты, наводить на цель X-лазеры и... Джон 6564 почувствовал, что человеческий разум снова коснулся его. На сей раз человек произнес лишь одно слово, но оно было гораздо больше, чем просто слово, и смысл его был гораздо яснее. «Остановитесь!» И Джон 6564 обнаружил, что не может более продолжать битву. Из этого единственного слова, неодолимого повеления и чувства, которое наполнило его, родилось понимание. Он никогда больше не будет одинок и не станет мечтать о хозяине. Но кроме того, он понял еще, что человечество стало гораздо более великим и могущественным, чем прежде. С осознанием этого пришла такая радость, что перья впились ему в кожу. А потом касание страха. Одним желанием Барри перенес себя домой через подпространство. Раньше ни один человек не был на это способен. Странно, подумал он, что вместо этого мы пользовались машинами и впустую копили огромные знания. Взять с собой Санди было не труднее, чем позвать его простым свистом. Глубоко вздохнув, он нервничал, потому что все еще был мальчиком, независимо от того, кем стал кроме этого. Барри открыл дверь ширму рукой и вошел на кухню. Мать и отец сидели за столом с банками пива в руках.
1: «Ах ты!»
0: Отец начал приподниматься. Глаза его сулили хорошую взбучку.
2: «Где тебя носят?» — сказала мать, тоже вставая. Она уже приготовилась отвесить Барри пощечину, но...
3: «Остановитесь!» — скомандовал Барри.
0: Взрослые замерли и затихли. Взгляд их наполнился зачаточным пониманием, рты открылись в немом изумлении. «Таким людям потребуется куда больше времени», — подумал Барри. Отец медленно кивнул. Один раз. «Теперь все будет иначе», — сказал Барри. И это было правдой.
4: Вы слушали рассказ Кристофера Маккитрика «Потерявшиеся собаки» в переводе с английского Константина Росинского.

Йен Бенц. Канал грез. Глава 7. Трофеи. Вот она и встретилась лицом к лицу со своими страхами. Все давно шло к этому. Оно надвигалось, как отдаленный шторм, и вот наступило, она оказалась безвольной и слабой. Бестолково запуталась перед лицом ужаса, который она вновь и вновь старалась перебороть и с которым никак не могла сладить. Однажды в школе, в кабинете физики, она пыталась соединить вместе два сильных магнита — северный полюс с северным и южный с южным. Она потела и скрипела зубами, упиралась локтями в парту и наблюдала, как ее напряженные, дрожащие руки сжимали большие подковообразные куски металла, пытаясь не дать ему вернуться, уйти в сторону, вывернуться из ее пальцев. Чувствуя, как слабеет, она вложила в последний рывок все свои силы и закричала, как выкрикивала, когда во время занятий кендо собирала для удара всю силу в нужную точку. Магниты скользнули один вдоль другого, вывернувшись из ее рук, словно живые, и щелчком один из южных полюсов соединился с северным, так что в руках у нее оказался сплошной S-образный кусок металла. Ей потребовалось произвести над собой еще больше усилий, чтобы не швырнуть магниты на пол или просто не брякнуть ими о парту. Но она спокойно положила куски металла на место и немного склонила голову, как бы салютуя победе своего противника. То же самое происходило и с ее страхом. Она пыталась вызвать его на борьбу, пригвоздить его, побороть, но он всегда уворачивался, ускользал даже тогда, когда она пыталась ухватить его и вновь затаивался под оболочкой обыденной жизни. И вот сейчас она стоит в аэропорту Нарита, ожидая вместе с остальными музыкантами оркестра NHK посадки на JAL-эвиский Boeing 747, отправляющийся в Лос-Анджелес. Вместе со всеми она сидела в зале ожидания, нервно болтала, пила чай, посматривала вверх на часы, то и дело сверяясь со своими наручными, поглаживала новую кожаную сумку, которую купила специально для этой поездки, стараясь успокоить холодные спазмы желудка. Все вокруг знали, что она никогда раньше не летала, что она боится. Они старались отвлечь ее шутками, но она не могла заставить себя не думать о самолете. Хрупкая труба алюминиевого корпуса, воющие двигатели, извергающие огонь, прогибающиеся под тяжестью топлива крылья, шасси, которые именно этот момент, моментальная картинка, запечатлевшая, как колеса отрываются от земли, и самолет, задрав нос вверх, поднимается в небо, окончательно доконала ее. Это была мертвая точка, на которой остановились ее мысли. Она видела этот момент по телевидению и в кино много раз. Она понимала, что в этом плавном движении есть своя грация. Она готова была восхищаться авиаконструкторами и мастерством пилота. Ей было известно, что этот маневр ежечасно проделывается во всем мире тысячи раз. Но сама мысль о том, чтобы очутиться внутри этой немыслимо сложной конструкции в тот миг, когда она поднимается в воздух, все равно наполняла Хисако таким ужасом, от которого у нее начинали ныть кости. Остальные пытались отвлечь ее разговорами. Один из молодых музыкантов оркестра сказал, что он тоже сначала очень боялся летать, но потом посмотрел статистику. «Разве ты не знаешь, — сказал он, — что вероятность погибнуть в автомобильной катастрофе гораздо больше, чем разбиться на самолете?» «Но не тогда, когда ты летишь в самолете!» — хотелось закричать ей в ответ. Тидзу и Яйо, ее соквартирницы, тоже из струнной группы, стали

0: вспоминать о предыдущей поездке в Штаты, когда они были еще студентками. Какая это бескрайняя страна и какая живописная. Йосемитский, Мохавский, Редвудский национальные парки. Один штат как целая держава, необходимая и неминуемая. Такое нельзя пропустить, не говоря уже о скалистых горах и Большом каньоне. Огромные плодородные равнины с пшеничными полями от горизонта до горизонта. Целый океан колосьев. Осенние краски Новой Англии, головокружительные вертикали Манхэттена. Такое нельзя пропустить. Невозможно. Она не должна пропустить это. Стрелки часов толкали время вперед, словно два тончайших крыла. И вот время пришло. Сжимая свою новую сумку, она вместе со всеми встала. Они направились к туннелю. Она приподняла сумку и крепко обняла, как младенца. Сумка пахла сладко, роскошно и успокаивающе. На поле, залитым солнечными лучами, она увидела самолет. Огромный, надежный, словно корабль причала. Пристыкованный к терминалу двумя трапами у носа и хвоста со свисающими под брюхом шлангами от крыльев бензовозом. Сбоку вплотную стояла грузовая тележка. Ее икс-образные подпорки возвышались над ходовой частью, достигая открытой дверцы фюзеляжа. Два человека в ярко-красных комбинезонах с эмблемой Джей-Эй-Элевского общепита закатывали в лайнер стеллажи с обедами в пластиковых упаковках. Приземистый плоский буксировщик замер под самым носом Боинга, мертвой хваткой облапив стойку переднего шасси. Множество других машин сновало возле неподвижной громады лайнера, будто хлопотливые слуги и оруженосцы царственного воина, снаряжающие своего величавого господина для единоборства с воздушным океаном. Она шла, направляясь к туннелю. Ей казалось, что ее ногами управляет кто-то другой. Кожаная сумка запахла смертью животного. Она пожалела, что не взяла с собой таблетки, которые ей прописал доктор. Пожалела, что не напилась до потери пульса. Пожалела, что не сказала вовремя о том, что не может никуда лететь. Пожалела, что не догадалась вообще отказаться от этой работы. Пожалела, что не сломала ногу, что у нее нет своего приступа аппендицита. Все что угодно, лишь бы не садиться в самолет. Туннель ее добил. Запах горючего, звук работающих моторов, размеренное движение людского потока, стремящегося по наклонному коридору без окон к последнему повороту, за которым его поджидает самолет. Устремив туда неподвижный взгляд, она остановилась, пропуская мимо себя движущуюся толпу. Шедшие впереди Тицу и Яйой тоже остановились. Они ей что-то говорили, но она не разбирала слов. Они взяли ее под руки и отвели в сторонку. И вот она вся в холодном поту стоит у стены коридора, трясясь в ознобе, вдыхая запах горючего, слушая усиливающийся рев двигателей и чувствуя, как наклонный пол выносит ее к заполняющемуся людьми лайнеру, не может уже не думать, не осознать до конца, что все это происходит с ней в действительности. Так хорошо! Все шло так хорошо! Она вполне прижилась в оркестре, завела друзей, наслаждалась концертами, если не считать самого первого концерта, не волновалась. Записи бывали скучными, но в такие моменты можно было переключиться на что-нибудь отвлеченное. Никто не ожидает от тебя вдохновенной игры на 30-м повторе. У нее появились деньги и новая виолончель. Ее мать гордилась ею. Ее жизнь казалась надежно устроенной, а будущее представлялось интересным и радостным. И она все время спрашивала себя о том, что же тут может дать осечку, поскольку привыкла, что в жизни всегда одно уравновешивается другим. И вот оно так и случилось. Ирония судьбы заключалась в том, что беда, восстанавливающая нарушенное равновесие, пришла изнутри, где Хисако была особенно уязвима. Ей никогда не приходилось выдумывать себе ложные оправдания или питать призрачные надежды или вырабатывать искусственные подпорки для своего самолюбия, как делают многие, чтобы худо-бедно справиться с жизненными трудностями. Она жила с чувством уверенности, которого не было у других. Ее внутреннее «я» было в безопасности. Защита требовалась от внешних угроз, против которых нужно было заранее вооружиться. И вот теперь она была наказана за свою самоуверенность. Ее все-таки затащили в самолет. Господин Яно, менеджер предстоящих гастролей, и господин Акамото, руководитель оркестра, подошли к ней, уговорили и заботливо привели ее по резиновому спуску, окруженному гофрированными стенами из белого металла, к открытой дверце самолета, где их уже встречали стюардессы. И впереди открылся просторный салон с множеством призывно манящих кресел, и толстая дверь встала на свое место, и изогнутая плита на выпуклой шкуре фюзеляжа. Ее трясло. Ее провели внутрь. Ей хотелось завизжать. Вместо этого она застонала, присела на корточки и скрючилась, обнимая свою сумку, как будто хотела вжаться в нее, укрыться там с головой. Она рыдала, обхватив голову ладонями и уткнувшись лицом в свои скрещенные руки. Нельзя же вести себя так глупо. Надо быть благоразумной. Подумать о других членах оркестра. Что скажет твоя мать? Виолончель уже погружена в самолет. 300 пассажиров вынуждены ждать из-за тебя. Целый самолет. А как же Америка? Вспомни об Америке. Столько огромных городов. Тысячи людей. Все тебя ждут. За твой билет уже заплачено. Все твои билеты оплачены вперед. В отелях забронированы номера. Напечатаны программки. Разве можно быть такой эгоисткой? Думать только о себе. Все это она и без того знала. Эти доводы давно убедили ее, ведь уговоры начались за несколько месяцев до этого дня, сразу же, как только было объявлено о предстоящих гастролях, так чтобы уж в решительный момент у нее не хватило духу отказаться и не поехать. Конечно, это было бы ужасно низко и непорядочно по отношению ко всем остальным музыкантам оркестра. Это значило бы поступить страшно неуважительно и непростительно эгоистично. Ты уже взрослый человек, и просто есть слово «надо». Страхи надо преодолевать. Все надеялись на тебя. Ожидали, что ты будешь вести себя так же, как все, как любой нормальный человек. Ничего особенного от тебя не требуется. Все это она знала, но не могла ничего с собой поделать. Все это ничего не значило. Набор словесных символов чуждого языка, не отражавший ничего, что относилось бы к миру ее страх. Покрытый каракулями листок, приложенный к звенящей струне ее физического страха. Ее пытались поднять с пола, но она, испугавшись, что ее хотят силой закачать в кресло и пристегнуть там ремнями, намертво соединить с пустотелым аппаратом, провонявшим авиационным керосином и подогретой едой, разразилась громким плачем и, выпустив из рук сумку, стала цепляться за тех, кто попался под руку, умоляя их. «Пожалуйста, не надо!» «Ты же всех подведешь!» «Пожалуйста, не надо!» «Ты ведешь себя как ребенок!» «Извините, простите, я не могу!» «Избалованный ребенок! Избалованный иностранный ребенок!» «Пожалуйста, не заставляйте меня!» «Баловень Гайдзин, устраивающий скандал из-за того, что ему не дали конфетку!» «Пожалуйста, не надо!» «Ты опозоришь себя навеки!» «Пожалуйста, прошу вас!»
1: В конце концов, ее вывели под руки из лайнера. Провели вверх по наклонному коридору в посадочный зал, затем в зал ожидания. Женщина из наземной службы успокаивала ее. Вылет самолета задержали на полчаса. Она не покидала зал ожидания, пока он не взлетел. В такси по дороге в маленькую квартирку, которую она делила с Яю и Кидзу, ее обуревали смешанные чувства облегчения и вины. Все было позади. Кошмар окончился. Но какой же ценой? Как она опозорилась и как опозорила остальных музыкантов? Ее уволят. Надо самой подать заявление об уходе. И подам. Разве сможет она после этого посмотреть в глаза своим товарищам по оркестру? Нет, подумала Хисако. Не смогу. Той же ночью она уехала домой, отправилась на станцию и поехала на Хоккайдо с той же сумкой, которую купила для поездки в Америку и которую сначала чуть было не оставила в самолете, а потом в зале ожидания. С прекрасной сумкой из мягкой перчаточной кожи, где так и остался лежать девственно чистый паспорт и американский путеводитель. Так она и сидела, несчастная, с красными глазами, в поезде, который несся на север. Ее друзья, ее коллеги сейчас где-то над Тихим океаном, думала она. Пересекают часовой пояс навстречу солнцу, выигрывая лишний день, в то время как она разрушила свою карьеру. Она взглянула на сверкающую бежевую кожу сумки и заметила круглые темные пятнышки, испортившие шелковистую поверхность. Она попробовала вытереть их, но не смогла и поняла, что очередным всплеском самоунижения

0: «Человек с ухмылкой на лице» из цикла «Альвин Созидатель». Первая встреча Альвина Созидателя с этим человеком произошла на лесистых взгорьях восточного Кенетука. Альвин шел со своим учеником Артуром Стюартом, беседуя то ли о философии, то ли о наилучшем способе приготовления бобов, не помню уж хорошенько, и вышел на поляну, где сидел на корточках человек, глядя вверх на дерево. Если не считать ненатуральной ухмылки у него на лице, в то время и в том месте он ничем особенным не выделялся. Одет в оленью кожу, на голове енотовая шапка, под рукой наготове лежит мушкет. Тогда много таких молодых парней охотились за дичью в незаселенных лесах. Впрочем, если подумать, восточный Кенетук в ту пору стал не столь уж диким, и многие мужчины сменили оленью кожу на хлопок, исключая разве что самых бедных. Поэтому, возможно, отчасти и одежда незнакомца побудила Альвина остановиться и посмотреть на него. Артур же Стюарт, само собой, поступал так же, как Альвин, если не имел веской причины поступить по-иному, поэтому он тоже остановился на краю луга и молча стал смотреть. Человек с ухмылкой не сводил глаз с ветвей старой корявой сосны, которую вскоре должны были заглушить лиственные деревья. Но свою ухмылку он адресовал вовсе не дереву, а медведю. «Медведь медведю рознь, это всякий знает». Мелкие бурые мишки обычно не опаснее собак. Иначе говоря, если ты стукнешь такого палкой, то получишь свое, а если не тронешь его, то и он тебя не тронет. Но есть такие черные медведи и гризли, у которых шерсть на спине щетинится наподобие игл дикобраза. Это значит, что они напрашиваются на драку. И стоит сказать такому слову поперек, он сразу откусит тебе голову и высосет из тебя твой завтрак. Не дать не взять лодочник, который дует самогон из горлышка. Вот такой медведь и сидел на дереве. Он был, пожалуй, малость староват, но щетина на нем топорщилась, будь здоров. И на дерево он залез не потому, что боялся, а за медом. Меда там было полно, и пчел тоже. Они, стараясь прокусить свалявшуюся медвежью шерсть, лишались жал и падали мертвыми, зато жужжали вовсю, словно прихожане, позабывшие слова гимна. Только пчелы, видать, и мотив подзабыли. А человек все сидел и скалился на медведя. Медведь же показывал зубы ему. Альвин с Артуром стояли там уже с минуту, а картина все не менялась. Человек ухмылялся медведю, медведь человеку. При этом ни один и виду не показывал, что заметил Альвина и Артура. Поэтому Альвин заговорил первым. «Не знаю, кто из вас начал эту игру, зато знаю, кто победит». Человек, не переставая ухмыляться, процедил сквозь зубы.
1: «Извините, что не подаю вам руки, я слишком занят».
0: Альвин вдумчиво кивнул и сказал, «Медведь, сдается мне, тоже занят».
1: «Ничего», — сказал человек с ухмылкой, «сейчас он слезет».
0: Артур Стюарт по молодости лет был поражен.
2: «Слезет? Из-за вашей улыбки?»
1: «Смотри, как бы я тебе не улыбнулся. Неохота платить твоему хозяину за такого умного черномазого, дорого поди».
0: Все, как правило, принимали Артура Стюарта за раба, ведь он был наполовину черный, а к югу от Хайо лежали рабовладельческие края, где черный человек непременно принадлежит, принадлежал или обязан принадлежать кому-то. Поэтому Альвин во избежание осложнений никого не разубеждал. Пусть люди думают, что у Артура Стюарта уже есть хозяин и не стремятся занять свободное место.
3: «Сильная же должна быть у тебя улыбка», — сказал Альвин.
4: «Меня зовут Альвин, и я странствующий кузнец».
1: «Кузнец в этих краях не так уж нужен. На западе дела обстоят получше, там больше поселенцев. Попытай счастье там».
0: Человек по-прежнему говорил сквозь зубы.
4: «Может, и попытаю. А как зовут тебя?»
1: «Стойте, где стоите», — сказал человек с ухмылкой. «Не двигайтесь. Он слазит».
0: Медведь зевнул.

0: Вздохнул, слез вниз по стволу и стал на четвереньки. Он мотал головой в такт какому-то неведомому медвежьему мотиву. Морда у него блестела от меда и была утыкана дохлыми пчелами. Подумав о чем-то своем, он, видимо, пришел к какому-то выводу, потому что встал на задние лапы и разинул пасть, точно ребенок, показывающий маме, как хорошо он глотает. Человек с ухмылкой тоже встал и растопырил руки и раскрыл рот. Зубы у него были хороши для человека, но медвежьим все-таки уступали. Однако медведя это зрелище, как видно, убедило. Он снова спустился на четвереньки и закосолапил в лес. «Теперь это мое дерево», — сказал человек. «Не слишком завидное имущество», — заметил Альвин.
1: «А мед он весь съел», — добавил Артур Тёрд.
0: «Дерево мое, и вся земля вокруг тоже», — сказал человек.
1: «Но что ты намерен с ней делать? На фермера ты не похож».
0: «И намерен спать здесь, и чтобы никакие медведи при этом не тревожили мой сон. Я просто должен был показать ему, кто здесь хозяин».
1: «Значит, ваш талант нужен только для того, чтобы заставить медведя убраться с дороги?» — спросил Артур Стюарт.
0: «Зимой я сплю под медвежьей шкурой. Я улыбаюсь медведю, а он скалит зубы на меня, пока я не сделаю с ним все, что захочу».
1: «А ты не боишься, что когда-нибудь встретишь медведя под стать себе?» — мягко осведомился Альвин.
0: «Нет, приятель, не боюсь. Моя ухмылка — королева всех ухмылок». «Император ухмылок», — сказал Артур Стюарт. «Наполеон!»
1: Ирония Артура была недостаточно тонка, чтобы ускользнуть от человека с ухмылкой.
0: «У твоего мальчишки слишком длинный язык», — сказал он.
1: «Это помогает мне коротать время», — сказал Альвин. «Ну, раз уж ты оказал нам услугу и прогнал медведя прочь, здесь, пожалуй, можно построить каноэ». Артур Стюарт посмотрел на него, как на безумного.
2: «Зачем нам каноэ?»
0: «Я ленив и хочу спуститься вниз по течению в нем». «Мне все равно, что вы с ним будете делать», — сказал незнакомец. «Плывите, тоните, несите его над головой, съешьте его на ужин, только здесь вы ничего строить не будете».
1: Ухмылка так и не сходила с его лица.
2: «Ты только погляди, Артур», — сказал Альвин.
1: «Этот парень даже имени своего назвать не хочет и теперь скалит зубы на нас».
0: «Ничего не выйдет», — сказал Артур Стюарт. «На нас скалились политиканы, проповедники, колдуны и крючкотворы. У тебя зубов не хватает, чтобы нас напугать».
1: Тут незнакомец направил свой мушкет прямо в сердце Альвину.
2: «Ну тогда я больше не буду улыбаться».
1: «Я вижу, в этих краях не принято строить каноэ», — сказал Альвин. «Пойдем-ка отсюда, Артур».
0: «Не спешите так», — сказал незнакомец. «Мне думается, что я окажу услугу всем своим соседям, не дав тебе сойти с этого места».
1: «Начнем с того, что никаких соседей у тебя нет».
2: «Каждый человек мой сосед и ближний», — так сказал Иисус.
1: «Мне помнится, он особо выделил самаритян, а самаритянам меня нечего опасаться».
0: «Я вижу перед собой человека с котомкой, которую он прячет от меня».
1: Это была правда, потому что Альвин носил в котомке свой золотой лемех и старался прятать ее за спиной, чтобы люди не заметили, как лемех шевелится, что тот проделывал время от времени. Но в ответ на слова незнакомца Альвин перенес мешок вперед. «От человека с ружьем мне нечего прятать».
0: «Приходит человек с котомкой и говорит, что он кузнец. Но единственный его спутник – мальчишка, слишком тощий и хилый, чтобы обучаться такому ремеслу. Зато он как раз пролезет в чердачное окошко или в щель под кровлей, а взрослый поднимет мальчишку высоко своими сильными руками, чтобы тот пролез в дом и открыл вору дверь. Поэтому, пристрелив тебя на этом самом месте, я окажу большую услугу миру».
1: «Было бы чем поживиться взломщику в этом лесу», — фыркнул Артур Стюарт.
0: «Но дуракам закон не писан».
1: «Ты лучше направь свое ружье в другую сторону», — посоветовал Артур Стюарт. «Если хочешь и дальше им пользоваться».
0: Вместо ответа незнакомец нажал на курок. Дуло полыхнуло пламенем и взорвалось, разлетевшись на куски, словно ручка старой метлы. Пуля медленно выкатилась из него и шлепнулась в траву. «Посмотри, что ты сделал с моим ружьем», — сказал незнакомец.
1: «Не я нажимал на курок», — сказал Альвин. «И тебя предупреждали».
0: «Но ухмыляться ты так и не перестал», — заметил Артур Стюарт. такой уж я веселый парень», — сказал незнакомец и достал большой нож.
1: «Нравится тебе этот нож?» — спросил Артур Стюарт.
0: «Мне его дал мой друг Джим Бови. Я ободрал им 6 медведей, а бобров и не сосчитать».
1: «Тогда посмотри сперва на дуло своего мушкета, а потом на нож, которым ты так гордишься, и подумай как следует».
0: Человек с ухмылкой посмотрел на мушкет, потом на нож.
2: «Ну и что?»
1: «Думай, думай, авось дойдет потихоньку».
2: «И ты позволяешь ему говорить с белыми таким образом?»
0: «С человеком, который целит в меня из ружья, Артур Стюарт может говорить как ему угодно», — сказал Альвин.
1: Человек подумал еще, а потом ухмыльнулся еще шире, если это только возможно, убрал нож и протянул руку.
2: «Ты большой умелец», — сказал он Альвину.
1: Альвин сжал его руку в своей. Артур Стюарт уже знал, что будет дальше, поскольку видел это не раз. Хотя Альвин объявил, что он кузнец, и всякому, у кого есть глаза, видно, какие у него сильные руки, этот улыбчивый сейчас попытается побороть его и повалить. Впрочем, Альвин и сам был не прочь побороться. Он позволил человеку с ухмылкой дергать, тянуть и выкручивать ему руку сколько душе угодно. Это могло сойти за настоящий поединок, если бы у Альвина при этом не было такого вида, будто он вот-вот уснет. Наконец он стиснул пальцы, а человек с ухмылкой вскрикнул, упал на колени и стал просить отдать ему руку назад.
2: «Не то чтобы она мне еще на что-то пригодилась, но надо же надевать куда-то вторую перчатку».
1: «Мне твоя рука без надобности», — заверил Альвин.
2: «Я знаю, но вдруг тебе вздумается оставить ее тут, на лугу, а меня отправить в другое место».
1: «Ты что, никогда не перестаешь ухмыляться?»
2: «Даже и пробовать не хочу. Со мной всегда случается что-то худое, когда я не улыбаюсь».
1: «Было бы куда лучше, если бы ты хмурился, зато ружье держал дулом вниз, а руки в карманах».
2: «Ты сделал из четырех моих пальцев один, а большой вот-вот отвалится. Я готов сдаться».
1: «Готов? Так сдавайся».
2: «Сдаюсь», — сказал человек с ухмылкой.
1: «Ну нет, так не пойдет. Мне нужны от тебя две вещи».
2: «Денег у меня нет, а если ты заберешь мои капканы, я покойник».
1: «Все, что мне нужно, это твое имя и разрешение построить здесь каноэ».
2: «Мне сдается, скоро меня станут звать Однорукий Дэви, но пока что я Крокет, как и мой отец. Кажется, я ошибался насчет этого дерева, оно твое. И я, и тот медведь, мы ушли далеко от дома, и нам еще немало надо пройти, пока не стемнело».
1: «Можешь остаться», — сказал Альвин. «Места всем хватит».
2: «Только не для меня», — сказал Дэви Крокет. «Моя рука, если я получу ее назад, здорово увеличится в объеме. Не думаю, что она поместится на этой поляне».
1: «Мне будет жаль, если ты уйдешь. Новый друг — большая ценность в этих краях». Альвин разжал руку, и Дэви со слезами на глазах принялся ощупывать свою ладонь и пальцы, словно проверяя, не отвалилось ли что.
2: «Рад был познакомиться с вами, мистер странствующий кузнец. И с тобой тоже, мальчик».
1: Дэви покивал головой, ухмыляясь, как трактирщик.
2: «Мне сдается, вы и правда не взломщик. И не тот кузнечный подмастерье, что украл золотой лемех у своего хозяина и сбежал».
1: «Я в жизни ничего не крал», — сказал Альвин. «Но у тебя больше нет ружья, а стало быть, не твое дело, что лежит у меня в котомке».
0: Вы слушаете «Модель для сборки» на радио Energy.
2: «Вручаю тебе все права на эту землю, на минералы, что лежат под ней, на дождь и на солнце, на лес и на все шкуры, которые в нем есть».
1: «Ты не законник ли часом?» — подозрительно спросил Артур Стюарт. Дэви вместо ответа повернулся и побрел с поляны, как прежде медведь, в ту же сторону. Он шел тихо, хотя, похоже, хотел бы побежать, но бег причинил бы боль его пострадавшей руке.
0: «Я думаю, мы никогда больше его не увидим», — сказал Артур Стюарт.
1: «А я думаю, увидим еще», — сказал Альвин.
0: «Почему?»
1: «Потому что я изменил кое-что у него внутри, чтобы он стал чуть больше похож на медведя. И медведя тоже изменил, чтобы он стал чуть больше похож на Дэви».
0: «Нельзя вмешиваться в чужое нутро».
1: «Что поделаешь, черт попутал».
0: «Ты же в него не веришь».
1: «Нет, верю. Только мне кажется, он выглядит не так, как все думают.
2: Да ну, а как же тогда?
1: Он как я, только умнее. И Альвин с Артуром принялись строить каноэ.
0: Они срубили дерево нужной величины на 2 дюйма шире, чем Альвин в бедрах, и стали выжигать древесину, выгребая золу и вгрызаясь все глубже. Это была медленная, патагонная работа, и чем дольше они трудились, тем больше недоумевал Артур Стюарт.
1: «Я вижу, ты это умеешь», — сказал он Альвину. «Только каноэ нам ни к чему».
0: «Каноэ», — поправил Альвин. «Мисс Ларнер была бы недовольна тем, как ты выражаешься».
1: «Начнем с того, что Тен Куатава научил тебя бегать по лесу, как краснокожий, быстрее всякого каноэ, да и работать не надо».
0: «Я не чувствую охоты бежать».
1: «Во-вторых, вода использует каждый удобный случай, чтобы разделаться с тобой. По словам мисс Ларнер, ты чуть не утонул 16 раз еще до того, как тебе исполнилось 10».
0: «Дело не в воде, а в разрушителе. И теперь он, похоже, отказался от воды. Теперь он вознамерился уморить меня при помощи дурацких вопросов».
1: «В-третьих, на случай, если ты считаешь, у нас назначена встреча с Майком Финком и Верили Купером, а из-за твоего каноэ мы вряд ли поспеем туда вовремя».
0: «Этим двоим не мешает научиться терпению», — спокойно ответил Альвин.
1: «В-четвертых...»
0: Артур Стюарт становился все привередливее с каждым ответом Альвина.
1: «В-четвертых и в последних, ты Созидатель, разрази меня гром! Стоит тебе приказать этому дереву стать полым, и оно поплывет по воде, как перышко. Если уж тебя так приспичило построить каноэ, хотя оно к тебе ни к чему, и есть где плыть на нем без опаски, хотя это вовсе не так, ты не должен был заставлять меня делать эту работу руками».
0: «Ты что, так сильно утомился?» — спросил Альвин.
1: «Лишняя работа всегда лишняя».
0: «Лишняя для кого?» «Ты прав. Я строю это каноэ не для того, чтобы плыть вниз по реке, и не для того, чтобы ускорить наш путь».
1: «Для чего же тогда? Или у тебя уже вошло в привычку делать все без причины?»
0: «Я вообще не строю каноэ». Артур Стюарт зарылся по локти в выжженное дерево.
1: «Что же это, по-твоему, дом?»
0: «Это ты строишь каноэ, и мы поплывем в нем вниз по реке. Но я его не строю».
1: Артур Стюарт снова приналег на работу и через пару минут сказал: «Я знаю, что ты делаешь».
0: «Вот как?»
1: «Ты заставляешь меня делать то, что нужно тебе».
0: «Тепло».
1: «Ты используешь меня, чтобы превратить это дерево в нечто другое, в то же время используешь дерево, чтобы превратить в нечто другое меня».
0: «И во что же я хочу тебя превратить?»
1: «Я думаю, что ты думаешь, будто превращаешь меня в Созидателя. Но строитель каноэ не то же самое, что всесторонний Созидатель вроде тебя».
0: «Надо же с чего-то начинать».
1: «Ты-то ни с чего не начинал. Ты от рождения все умеешь».
0: «Да, я родился с талантом. Но я не знал, как, куда и зачем его приложить. Я научился любить созидание ради него самого. Я научился любить камень и дерево, с которыми работал, а через это научился видеть их изнутри, чувствовать, как они, понимать, как они устроены, что держит их вместе и как расщепить их наилучшим образом».
1: «Что-то я ничему такому не научаюсь».
0: «Пока».
1: «Нет, сэр! Я ничегошеньки не вижу изнутри. Ничего не чувствую, кроме боли в спине и пота, который льет с меня градом, и мне все досаднее выполнять работу, которую ты можешь сделать, стоит тебе только глазом моргнуть».
0: «Ну вот это уже кое-что. Ты учишься видеть изнутри себя». Артур Стюарт поскреб дерево еще немного, весь кипя от возмущения.
1: «Когда-нибудь мне надоест твоя заносчивость, и я не буду больше сопровождать тебя».
0: «Артур Стюарт, в этот раз я не хотел брать тебя с собой, если помнишь».
1: «Вот, значит, в чем дело. Ты наказываешь меня за то, что я пошел с тобой вопреки твоей воле».
0: «Ты сам сказал, что хочешь научиться всему, что умеет Созидатель. А когда я пытаюсь тебя научить, то слышу в ответ нытье и стоны».
1: «Я еще и работаю. Работаю не переставая, пока мы говорим».
0: «И то правда».
1: «Есть еще кое-что, о чем ты не подумал. Строя каноэ, мы в то же время уничтожаем дерево».
0: «Так всегда бывает», — кивнул Альвин. «Нельзя сделать что-то из ничего. Что-то всегда создается из чего-то другого. Новая вещь всегда перестает быть тем, чем была раньше».
1: «Значит, каждый раз, когда ты создаешь что-то, ты также и разрушаешь».
0: «Вот почему разрушитель всегда знает, где я и что я делаю. Потому что, делая свое дело, я всегда немного работаю из-за него».
1: Артуру Стюарту это не показалось правильным, но он не мог придумать нужного ответа и потому продолжал выжигать и долбить, пока, гляди-ка, не получилось каноэ. Они дотащили его до ручья, спустили на воду, сели в него, и оно сразу перевернулось. Искупавшись три раза, Альвин наконец сдался и поправил каноэ так, чтобы оно держалось на воде. Артур Стюарт тогда посмеялся над ним.
3: «Ну и чему же я в итоге научился? Как строить плохие каноэ?»
1: «Заткнись и греби», — сказал Альвин.
3: «Мы плывем по течению, и грести мне не обязательно. Притом все, что у меня есть, — это палка, которая ничуть не похожа на весло».
1: «Тогда используй ее, чтобы не врезаться в берег, а это непременно случится, если ты будешь болтать». Артур Стюарт отвел каноэ от берега, и так они доплыли до ручья покрупнее, а там и до реки. Все это время Артур думал о том, что сказал ему Альвин, и о том, чему тот пытался его научить, и, как всегда, ничего не мог понять. Но ему невольно показалось, что он все-таки чему-то научился, хотя и не понимает пока, чему.

0: Люди всегда селятся на берегах рек. Если ты плывешь по течению, то рано или поздно увидишь какой-нибудь городок. Это и произошло с нашими путниками однажды утром, когда туман еще висел над рекой, а глаза не хотели открываться. Городок был так себе, но и река тоже была не из важных, да и лодка оставляла желать лучшего. Они причалили, вытащили каноэ на берег, Альвин скинул мешок с лемехом на плечо, и они зашагали в город, жители которого как раз пробуждались для дневных трудов. Им хотелось найти постоялый двор, но городок был слишком мал и слишком нов для этого. Дюжина домиков и дорога, которой так мало пользовались, что трава росла от одной парадной двери до другой. Но это не означало, что здесь нельзя надеяться на завтрак. Если рассвело, кто-то наверняка уже встал и принялся за дела. Проходя мимо одного дома с хлевом позади, они услышали журчание. Это доили корову в жестяное ведро. В другом доме женщина выходила из курятника с только что собранными яйцами, и это выглядело многообещающе. «Не найдется ли чего-нибудь для прохожих людей?» – спросил Альвин. Женщина смерила их взглядом и молча ушла в дом. «Не будь ты таким страшным, она пригласила бы нас войти», – сказал Артур Стюарт. «Зато ты у нас ангел». Тут они услышали, как открывается парадная дверь. «Может, она просто хотела поскорее сварить нам яиц?» – сказал Артур Стюарт. Но вместо женщины из дому вышел мужчина, который явно не успел одеться как следует. Штаны у него, во всяком случае, падали, и путники уж верно поспорили бы, как скоро они упадут на крыльцо, если бы он не целил в них из весьма внушительного ружья. «Проваливайте», — сказал мужчина. «Уже идем». Альвин закинул котомку за спину и зашагал мимо крыльца. Дуло ружья следовало за ними. Как только они поравнялись с хозяином дома, штаны, само собой, упали. Хозяин злой и сконфуженный опустил ружье, и дробь градом посыпалась на крыльцо. Мужчина растерялся. «Надо быть внимательней, когда заряжаешь такое большествольное ружье», — сказал Альвин. «Я всегда в таких случаях кладу бумажный пыш». «Я положил», — сердито бросил хозяин. «Я знаю», — сказал Альвин. Дробь на крыльце противоречила его словам, но Альвин говорил чистую правду. Пыш так и остался в стволе, но Альвин велел бумаге прорваться, и дробь высыпалась. «У вас штаны упали», — сказал Артур Стюарт.
1: «Проваливайте!» – побагровел хозяин.
0: Его жена наблюдала за происходящим с порога.
2: «Мы уже уходим. Но раз уж в ближайшее время вы нас наверняка не убьете, могу я задать вам пару вопросов?»
1: «Нет».
0: Хозяин поставил ружье и подтянул штаны.
2: «Для начала я хотел бы узнать, как называется этот город?»
0: «Мне думается, его именуют радушным или приветным?»
1: «Нет, не так».
0: «Значит, не угадал. Отгадывать дальше или вы откроете мне эту тайну?»
2: «Может, спущенные штаны?» – предположил Артур Стюарт.
1: «Это Вествиль в Кеннетуке», – сказал мужчина. «А теперь проваливайте».
0: «Теперь второй вопрос. Раз уж вы так бедны, что вам нечем поделиться с путником, нет ли тут кого побогаче, который уделил бы нам немного еды в обмен на серебро?»
1: «Тут вам никто ничего не продаст».
0: «Теперь я понимаю, почему ваша улица заросла травой. Зато ваше кладбище должно быть переполнено путешественниками, которые умерли от голода, так и не получив завтрака». Хозяин не ответил. Он стоял на коленях и собирал дробь. Зато хозяйка высунула голову в дверь и доказала, что все-таки умеет говорить.
3: «Мы соблюдаем гостеприимство не хуже других. Вот только взломщиков да вороватых подмастерьев не принимаем».
0: Артур Стюарт тихо присвистнул.
2: «Спорим, что здесь прошел Дэви Крокет?»
0: «Я в жизни ничего не украл», — сказал Альвин.
3: «А в котомке у тебя что?» —
0: спросила женщина. «Хотел бы я, чтобы там лежала голова человека, который наставлял на меня ружье в прошлый раз, но, к несчастью, я оставил эту голову на шее, и теперь она клевещет на меня».
3: «Стыдно, небось, показать золотой лемех, который ты украл?»
0: «Я кузнец, мэм, и в мешке у меня инструмент. Можете посмотреть, если хотите». Альвин обратился к другим горожанам, которые тем временем собрались на улице, кое-кто при оружии. «Не знаю, что вам обо мне наговорили, но подходите и смотрите все». Он раскрыл мешок, и все увидели молоток, клещи, меха и гвозди. Никакого лемеха не было. Горожане смотрели во все глаза, точно опись составляли.
2: «Может, и не то, о таком нам говорили», — сказала женщина.
0: «Нет, мэм, тот самый, если вам говорил обо мне некий траппер в енотовой шапке по имени Дэви Крокет».
3: Значит, ты признаешь, что и есть тот самый подмастерье, который украл лемех? И вор-домушник при этом.
2: Нет, мэм. Я признаю только, что встретился с траппером, способным оболгать человека за глаза. Альвин завязал свой мешок. А теперь, если хотите меня прогнать, гоните, но не думайте, что прогоняете вора, потому что это не так. Вы угрожали мне ружьем и не дали поесть ни мне, ни этому голодному мальчику, без суда и следствия, на основе одних только слов человека, который здесь такой же чужой, как и я. Эта обвинительная речь застала горожан врасплох, но одна старушка нашлась сразу.
4: «Ну, Дэвид-то мы знаем, а вот тебя видим впервые».
2: «И больше не увидите, уверяю вас». Теперь везде, где не придется побывать, я буду рассказывать о городе Вествилле, где человеку отказывают в еде и считают его виновным без суда.
4: «Если это неправда, откуда ты тогда знаешь, что это Дэви Крокет говорил нам о тебе?» — спросила старушка.
2: Прочие закивали и загудели, как будто этот вопрос был решающим. «Потому что Дэви Крокет высказал свое обвинение мне в лицо, и только ему одному пришло в голову, что мы с мальчиком воры». Я скажу вам то же самое, что сказал ему. Если мы воры, почему мы тогда не промышляем в большом городе, где много богатых домов? В таком нищем городишке, как у вас, взломщик с голоду помрет.
1: Мы не нищие, сказал мужчина на крыльце.
2: У вас даже еды лишней нет, и двери в домах не запираются.
4: Вот видите, вскричала старушка. Он уже попробовал наши двери, чтобы прикинуть, легко ли их будет взломать.
2: «Есть люди, которые видят грех в ласточках и злой умысел в ивах», — покачал головой Альвин. Он взял Артура Стюарта за плечо и повернул в ту сторону, откуда они пришли. Орсон Скотт Карт. «Человек с ухмылкой на лице» из цикла «Альвин Созидатель». Продолжение.

0: «Постой, незнакомец!» — крикнул кто-то сзади. Они обернулись и увидели всадника, который медленно ехал по дороге. Горожане расступались перед ним.
1: «Ну-ка, Артур, кто это такой?» — шепнул Альвин.
0: «Мельник!» — ответил Артур. «Доброе утро, мистер Мельник!» — крикнул тогда Альвин. «Откуда ты знаешь, кто я?» «Это мальчик отгадал». Мельник подъехал поближе, глядя на Артура Стюарта. «Но как он сумел отгадать?»
2: «Говорите вы важно, ездите верхом, и люди перед вами расступаются», — сказал Артур. «В таком маленьком городишке это означает, что вы мельник».
0: «А если бы город был побольше?»
2: «Тогда вы были бы стряпчим или политиком».
0: «Умный мальчишка», — заметил мельник.
3: «Да нет, просто у него язык длинный», — сказал Альвин. «Я уж и бил его, да вся бестолку. Его можно заткнуть, только набив ему рот чем-нибудь, предпочтительно оладьями, но сойдут и яйца всмятку, вкрутую или поджаренные».
0: «Пошли ко мне», — засмеялся мельник. «Дом в той стороне, где река, ярдах в 15 за выгоном».
3: «Между прочим, мой отец тоже мельник», — сказал Альвин.
0: «Почему же тогда ты не занялся его ремеслом?»
3: «Я далеко не первый из 8 сыновей. Мы не могли все сделаться мельниками, вот я и пошел в кузнецы. Но я и с мельничным снаряжением обращаться умею, если вы дадите мне случай отработать свой завтрак».
0: «Поглядим, на что ты способен», — сказал мельник. «А на этих людишек ты не смотри. Если какой-нибудь прохожий скажет им, что солнце сделано из масла, они попытаются намазать его себе на хлеб».
3: Горожане не оценили его шутки, но мельника это не смутило.
0: «У меня кузня есть, так что если не возражаешь, сможешь подковывать лошадей».
3: Альвин кивнул в знак согласия.
0: «Тогда ступайте ко мне домой и ждите меня. Я тут долго не задержусь, вот только белье заберу из стирки».
3: Он посмотрел на жену мужчины с дробовиком, и она тут же скрылась в доме, чтобы принести белье. Отойдя подальше от горожан, Альвин стал смеяться.
0: «Чего ты?» — спросил Артур. «Да вспомнил этого малого, как он стоит со спущенными штанами, и дробь сыплется у него из ружья».
3: «Не нравится мне этот мельник», — сказал Артур Стюарт. «Он хочет покормить нас завтраком, значит, не так уж плохо. Он просто выставляется перед горожанами».
0: «Ты извини, но я не думаю, чтобы это повлияло на вкус оладий».
3: «Мне его голос не нравится», — сказал Артур. Это заставило Альвина насторожиться. Артур имел талант по части голосов.
0: «С ним что-то неладно? Он способен на подлость?»
3: «Очень может быть. Но лучше уж потерпеть немного подлеца, чем кормиться орехами да ягодами или высматривать белку на дереве».
2: «Или рыбу ловить», — скорчил гримасу Артур.
3: «Мельники всегда слывут негодяями. Людям надо где-то молоть свое зерно, но они всегда думают, что мельник запрашивает слишком много. Мельники уже привыкли к тому, что на них смотрят косо. Может, это самое ты и услышал в его голосе?»
2: «Может быть».
3: И Артур сменил разговор.
2: «А как ты сумел спрятать лемех, когда открыл котомку?»
3: «Я проделал дыру в земле под котомкой, и лемех ушел туда».
2: «Ты меня научишь делать такие штуки?»
3: «Стараюсь, если будешь прилежным учеником».
2: «А как ты заставил дробь высыпаться из ружья?»
3: «Я прорвал бумагу, но дуло опустил он сам, когда потерял штаны».
2: «А штаны не по твоей вине упали?»
3: «Если бы он надел подтяжки, его штаны остались бы на месте».
2: «Но ведь это все разрушительные дела. Высыпать дробь, уронить штаны, заставить людей устыдиться того, что не приняли тебя».
3: «Было бы лучше, если бы они прогнали нас прочь без завтрака».
2: «Мне и раньше случалось обходиться без завтрака».
3: «Ну, на тебя не угодишь. С чего это ты вдруг стал придираться ко мне?»
2: «Ты заставил меня построить каноэ собственными руками, чтобы научить меня созиданию. Вот я и хочу посмотреть, как будешь созидать ты. А ты только и знаешь, что разрушать».
3: Альвин принял это близко к сердцу. Он не разозлился, но впал в задумчивость и не говорил почти ничего до самой мельницы.

0: Через неделю Альвин уже работал на мельнице. Впервые с тех пор, как покинул отчий дом во плоти церкви и стал кузнечным подмастерьем в Хатрак-Ривер. Он испытал удовольствие, увидев снова жернова и хитрые переплетения передач. Артур Стюарт заметил, что все части, к которым прикасался Альвин, начинали работать с меньшим трением, отчего сила вращения водяного колеса лучше передавалась на жернов. Тот тоже заработал быстрее и глаже, без толчков и перекосов. Рек Миллер, как звали мельника, тоже заметил это, но он следил за Альвином не столь пристально и счел, что это делается с помощью инструментов и смазки. «Жестянка с маслом и острый глаз творят чудеса», — сказал Рек, и Альвин вынужден был согласиться. Но прошло несколько дней, и счастье Альвина стало тускнеть, потому что он начал замечать то, что Артур Стюарт понял с самого начала. Рек вполне оправдывал дурную славу, которая закрепилась за мельниками. Действовал он очень хитро. Принесет кто-нибудь смолоть мешок кукурузы, а Рек швыряет зерно пригоршнями на жернов и после ссыпает из лотка в тот же мешок. Так поступают все мельники. Никто не дает себе труда взвешивать мешок до и после, ведь всем известно, что при помоле часть зерна теряется. С Реком дело обстояло немного по-иному, поскольку он держал гусей. Они хозяйничали повсюду, на мельнице, во дворе, на пруду, а по ночам, как поговаривали, и в доме у Река. Рек называл их своими детками, но так говорить было негоже, поскольку всего только пара несушек да пара гусаков оставались в живых после каждой зимы. Артур Стюарт заметил сразу, как эти гуси кормятся. До Альвина же это дошло лишь, когда миновал первый порыв его любви к мельнице. Некоторые зерна, как ни старайся, падают на пол, об этом никто не спорит. Но Рек всегда держал мешок не за верх, а за низ, так что зерна сыпались во все стороны, и гуси кидались на них, как гуси на зерно. А на жернов он кидал кукурузу большими горстями, так что многие зерна попадали не на верхушку, а в бок, и, понятное дело, летели в солому на полу, где гуси тут же их подбирали. «Они теряют добрую четверть своего зерна», — сказал Альвин Артуру Стюарту. «Ты что, считал зерна? Или взвешивал их в уме?» «Нет, на глаз прикинул. Уж никак не меньше десятой доли». «Наверное, он полагает, что ворует не он, а гуси». «Мельник может получать свою десятину, но не вдвое или втрое больше, чтобы откармливать этим гусей».
1: «Я полагаю, бесполезно указывать тебе, что это не наше дело».
0: «Из нас двоих взрослый я, а не ты».
1: «Это ты так говоришь, но я, глядя на тебя, сомневаюсь. Я, к примеру, сказать, не мотаюсь по белу свету, оставив беременную жену в Хатрак-Ривер. Меня не сажают в тюрьму и не грозят застрелить из ружья».
0: «Ты хочешь сказать, что я, видя вора, должен молчать?»
1: «А ты думаешь, тебе кто-то скажет спасибо?»
0: «Может, и скажут».
1: «За то, что мельник окажется в тюрьме? Где же они будут тогда молоть зерно?»
0: «Ну, мельницу-то в тюрьму не посадят».
1: «Ага, так ты намерен остаться здесь и управлять мельницей, пока не обучишь кого-то другого. Может, это буду я? Держу пари, они будут рады платить мельничную десятину вольному негру-подмастерью. О чем ты только думаешь?»
0: «Вот именно, о чем?» Никто не знал по-настоящему, о чем думает Альвин. Говорил он большей частью правду и не стремился кого-то надуть, но он умел также держать язык за зубами. Вот никто и не знал, что у него в голове. Никто, кроме Артура Стюарта. Артур, конечно, был всего лишь мальчик, хотя последнее время рос как на дрожжах, особенно быстро увеличивались у него руки и ноги. Но один предмет он изучил досконально, и этим предметом был Альвин, странствующий кузнец, а попутно лозоходец, старатель, тайный изготовитель золотых лемехов и преобразователь вселенной. И Артур знал, что Альвин уже придумал, как положить конец воровству, никого не сажая в тюрьму. И Альвин улучил свой час. Близилась жатва, а в это время люди стараются почистить всю прошлогоднюю кукурузу, чтобы освободить место для новой. Поэтому многие горожане и окрестные фермеры стояли в очереди, чтобы смолоть свое зерно, а Рек Миллер особенно щедро делился им с гусями. Но когда он вручил очередному помольщику мешок, более четверти которого осталось в гусином забу, Альвин взял откормленную гуску и отдал ее клиенту вместе с зерном. И Рек, и помольщик смотрят на него как на безумного. Но Альвин, как бы ничего не замечая, говорит помольщику: «Рек Миллер сказал мне, что гуси слишком много едят. Вот он и раздает их своим постоянным клиентам. Зерно-то, которое они ели, было ваше. По-моему, Рек поступает как честный человек. А по-вашему?» Что Рек мог сказать после этого? Он только улыбался, стиснув зубы, досмотрел, как Альвин раздает его гусей одного за другим. А люди, знай, таращат глаза и благодарят. Вот, мол, благодетель мельник обеспечил их птицей к Рождеству, которое настанет через 4 месяца. До того, мол, времени гуси так разжиреют, что смотреть будет страшно.
1: Видя, как обстоит дело, Рек, Артур Стюарт это заметил, сразу стал держать мешки за верхушку и бросать кукурузу помалу, так что редкое зернышко падало на пол. Он сделался прямо-таки образцовым мельником, и в мешке, который он возвращал хозяину, недоставало только положенные десятины. Ясно было, что Рек Миллер не намерен откармливать гусей, которых зимой съест кто-то другой. Когда день подошел к концу, все молодые гуси были розданы. Остались только 2 гусака да 5 несушек. Рек посмотрел Альвину в глаза и сказал: «Я не желаю, чтобы у меня работал лжец».
0: «Лжец?» — повторил Альвин.
1: «А кто сказал этим дурням, будто это я раздаю гусей?»
0: «Когда я сказал это впервые, это еще не было правдой, но когда ты ничем мне не возразил, это стало правдой, не так ли?» И Альвин усмехнулся, не дать не взять Дэви Крокет при виде медведя.
1: «Нечего умничать. Ты преотлично знал, что ты делаешь».
0: «Конечно. Я осчастливил твоих клиентов впервые с тех пор, как ты появился здесь, а заодно сделал из тебя честного человека».
1: «Я и без того честный. Я брал только то, что мне положено по праву в этом забытом богом месте».
0: «Прошу прощения, приятель, но бог этого места не забывал. Хотя кое-кто из живущих здесь, возможно, забыл бога».
1: «С меня довольно», — заявил Рек. «Можешь убираться на все 4 стороны».
0: «Но я еще не видел весов, на которых ты взвешиваешь повозки», — сказал Альвин. Рек не спешил показать их ему. Это громоздкое сооружение использовалось только во время жатвы, когда фермеры привозили все зерно, которое собирались продать. Повозка сначала въезжала на весы полной, потом разгружалась и взвешивалась пустой. Полученная разница и составляла вес зерна. Когда приезжали покупатели, они сначала взвешивали пустую повозку, потом груженную. Хитрые штуковины были эти весы, и неудивительно, что Альвин хотел с ними ознакомиться. Но Рек придерживался иного мнения.
1: «Мои весы тебя не касаются, незнакомец», — сказал он.
0: «Я ел за твоим столом и спал под твоей кровлей. Какой же я после этого незнакомец?»
1: «Человек, который раздает моих гусей, для меня навсегда останется незнакомцем».
0: «Хорошо, я уйду». И Альвин, продолжая улыбаться, сказал ученику: «Пошли, Артур Стюарт».
1: «Ну нет, сэр», — сказал мельник. «За эти 6 дней я кормил вас 36 раз, и твой черномазый ел никак не меньше, чем ты. Вы должны мне отработать».
0: «Я работал на тебя все это время. Ты сам сказал, что у тебя все стало крутиться куда лучше».
1: «Ты не сделал ничего, что я не мог бы сделать сам при помощи жестянки с маслом».
0: «Но ты этого не сделал, а я сделал. И этим оплатил наше содержание. Мальчик тоже работал. И подметал, и мешки носил».
1: «Мальчик должен отработать еще 6 дней. Скоро жатва, и мне нужны лишняя пара рук и крепкая спина. Он хороший работник и как раз подойдет».
0: «Тогда оставь нас на 3 дня обоих. Я не стану больше раздавать гусей».
1: «Было бы что раздавать. Одни несушки остались. И никакой сын мельника мне тут не нужен. Нужен только мальчик для черной работы».
0: «Мы заплатим тебе серебром».
1: «Да что мне ваше серебро? Тут его все равно некуда тратить. Ближайший приличный город — это Картидж по ту сторону Хаю, и туда редко кто ездит».
0: «Я не позволю, чтобы Артур Стюарт оплачивал мои долги. Он не...» Артур Стюарт мигом смекнул, что скажет сейчас Альвин. Он скажет, что Артур не его раб, и это будет самая большая глупость, на которую Альвин способен.

0: Артур выпалил, не дав Альвину договорить. «Я с удовольствием отработаю этот долг. Только я не думаю, что это возможно. За 6 дней я съем еще 18 порций и задолжаю еще 3 дня. За 3 дня я поем 9 раз и буду должен 1,5 дня. Так мне никогда не расплатиться».
1: «Верно», — сказал Альвин. «Парадокс Зенона».
0: «А ты еще говорил, что от этой философической нудьги нет никакой практической пользы», — сказал Артур Стюарт. Это был их давний спор, когда они оба учились у мисс Ларнер, пока она не стала миссис Альвин Смит.
2: «О чем это вы, ребята, толкуете ради всего святого?» — спросил Рэг Миллер.
0: Альвин попытался объяснить. «Каждый день, который Артур Стюарт на тебя работает, к его долгу прибавляется еще половина. Поэтому он всегда находится на полпути к расплате. Половина, половина и половина, а до конца добраться нельзя».
2: «Ничего не понимаю», — сказал Рэг. «В чем тут загвоздка-то?»
0: Но тут в голову Артуру пришла еще одна мысль. Как ни злился Рэг Миллер из-за гусей, он все-таки оставил бы Альвина, если бы вправду нуждался в помощи во время жатвы. Стало быть, у Мельника есть какая-то причина Альвина отсюда убрать. Есть что-то, чего Мельник не хочет показывать Альвину. Рэг не предусмотрел одного, что черный мальчишка тоже вполне способен его раскусить. И Артур сказал Альвину: «Я хочу остаться и посмотреть, как разрешится этот парадокс». Альвин посмотрел на него очень пристально. «Артур, я хочу найти человека, который водится с медведями». Это немного поколебало решимость Артура Стюарта. Если Альвин найдет Дэви Крокета, там будут события, которые Артур тоже хотел бы видеть. С другой стороны, мельница тоже таит какую-то тайну, и когда Альвин уйдет, Артуру представится случай разрешить ее самостоятельно. Одно искушение пересиливало другое.
3: «Счастливого пути», — сказал наконец Артур Стюарт. «Я буду скучать».
0: «Счастливого пути», — сказал

0: другая история, и здесь мы ее рассказывать не станем. Альвин посмотрел на Артура Стюарта очень внимательно. Не будучи светочем, в отличие от своей жены, Альвин не мог заглянуть в душевный огонь Артура и увидеть, что там таится. Но что-то все-таки побудило его согласиться с решением Артура. «Хорошо, я уйду. Но через 6 дней вернусь и рассчитаюсь с тобой, Мельник. Не смей поднимать на мальчика ни руку, ни палку. Корми его и обращайся с ним хорошо».
1: «За кого ты меня принимаешь?» — спросил Рек.
0: «За человека, который получает то, что хочет».
1: «Хорошо, что ты это понял».
0: «Это все понимают. Беда в том, что ты не всегда правильно выбираешь то, что тебе следует хотеть». Тут Альвин усмехнулся, приподнял шляпу и ушел. Рек заставлял Артура Стюарта работать день-деньской, чтобы подготовиться к жатве. Из-за дождя она задержалась, и на мельнице это время использовали с толком. Зато ел Артур досыта и спал в волю, хотя ночевал теперь не в доме, а на чердаке мельницы. В дом он допускался только как личный слуга Альвина, но Альвин ушел, и черному больше там спать не полагалось. Артур заметил, что окрестные жители стали охотно бывать на мельнице, особенно в дождь, когда нельзя было работать в поле. Рассказ о гусях разошелся по всей округе, и люди поверили, что это придумал Рек, а не Альвин. Поэтому Рек, привыкший к холодной вежливости со стороны своих соседей, стал слышать дружеские приветы, с ним шутили, обменивались сплетнями. Для Река такое было внове, и Артур видел, что такая перемена мельнику по душе. За день до того, как Альвин должен был вернуться, началась жатва, и фермеры, жившие за много миль окрест, стали свозить на мельницу свою кукурузу. Каждое утро они выстраивались в очередь, и первый загонял свою телегу на весы. Фермер выпрягал лошадей, и Рек взвешивал повозку. Потом лошадей опять запрягали, повозка съезжала вниз, ожидающие фермеры помогали ее разгрузить, это делалось охотно, потому что ускоряло движение очереди, после чего повозка въезжала обратно и взвешивалась уже пустой. Рек записывал разницу между двумя цифрами, это и был вес кукурузы. Артур Стюарт проверял результаты в уме. С арифметикой Рек не плутовал. Артур следил, не становится ли Рек на весы, когда взвешивается пустая повозка, но ничего такого не происходило. Потом, уже ночью, Артур вспомнил, как ворчали фермеры, вкатывая пустую телегу обратно на весы.
1: «Почему бы не поставить весы прямо на разгрузочной площадке? Тогда бы не пришлось катать телегу туда-сюда».
0: Артур Стюарт не понимал еще, в чем тут дело, но ему вспомнилось так же, как один фермер попросил взвесить свою полную повозку, пока разгружалась предыдущая.
1: Рек набросился на него. «Если хочешь все делать по-своему, построй себе свою собственную мельницу».
0: Вот она в чем хитрость. Реку нужно, чтобы каждая повозка взвешивалась 2 раза подряд. Такой же порядок соблюдается и в обратном случае, когда скупщики приезжают с пустыми повозками, чтобы везти зерно в большие восточные города. Телега взвешивается пустой, загружается и взвешивается снова. Когда Альвин вернется, Артур Стюарт будет уже недалек от разгадки.

Между тем, Альвин углубился в лес, разыскивая Дэви Крокета, человека, благодаря которому ему пришлось стоять под дулом ружья два раза подряд. Но Альвином двигало не месть, а желание спасти. Альвин знал, что он сделал с Дэви и с медведем, и шел на огонь их душ. Он не умел читать эти огни так, как это делала Маргарет, но различать их мог. Альвин знал также и то, что ни одно ружье не застрелит его и ни одна тюрьма не удержит, поэтому он намеренно явился в город Вествиль, где Дэви Крокет только что побывал, а медведь шел за ним, хотя Дэви в ту пору еще этого не ведал. Но теперь-то Дэви понял. Тогда, перед уходом с мельницы, Альвин увидел, что Дэви и медведь встретились снова, и на этот раз встреча обещала пойти несколько по-иному. Ведь Альвин проник в обоих глубоко, и самое большое дарование медведя передал Дэви, а самое большое дарование Дэви — медведю. Теперь они оба сравнялись, и Альвин знал, что отвечает за то, чтобы никто из них не пострадал. Ведь это Альвин был отчасти виноват в том, что у Дэви не стало ружья для защиты. Дэви, конечно, был виноват больше, но Альвину не обязательно было портить ружье, взорвав его ствол. Альвин пробежался по лесу, перескочил через пару ручьев, задержался на земляничной полянке и пришел на место задолго до сумерек, так что имел время осмотреться. Медведь и Дэви, как он и ожидал, находились на поляне. Их разделяло не более 5 футов, и они скалились друг на друга.

0: дружку, не двигаясь с места. Медведь весь ощетинился, но не мог одолеть Дэви. И Дэви не мог одолеть медведя, но держался стойко, хотя уже отсидел себе зад и обезумел от недосыпания. Как только солнце село, Альвин вышел на поляну позади медведя и спросил. «Ну что, Дэви, нашла коса на камень?» Дэви не мог отвлечься, чтобы вымолвить хоть слово, и продолжал ухмыляться. «Этот медведь, по всему видно, тебе на шубу не пойдет». Дэви ухмылялся. «Я думаю так. Кто из вас первый уснет, тот и проиграет. А медведи за зиму так высыпаются, что летом сон вроде как ему ни к чему». Ухмылка. «Зато у тебя глаза слипаются. А рядом сидит медведь с улыбкой, полной любви и преданности. В ухмылке появляется оттенок отчаяния. Вот ведь какая штука, Дэви. Медведи в большинстве своем лучше людей. Встречаются, конечно, и плохие медведи, и хорошие люди, но если брать в среднем, медведь чаще, чем человек, поступает так, как считает правильным. Остается догадаться, что сочтет правильным этот медведь, когда тебя переборет». Ухмылка. Вот и весь ответ. «Медведям человечьи шкуры ни к чему. Им, правда, нужно накопить жир на зиму, но мясо они для этого, как правило, не едят. Они едят рыбу, но ты-то не рыба, и медведь это знает. Кроме того, этот медведь не смотрит на тебя, как на мясо. Иначе он бы тебе не ухмылялся. Он смотрит на тебя, как на соперника, как на равного. Как же он поступит? Разве тебе не интересно? Разве не хотелось бы получить ответ на этот вопрос? Ну, хотя бы из любопытства». Стало смеркаться, и у Дэви с медведем было мало что видно, кроме белых зубов и глаз. «Одну ночь ты уже продержался. Хватит тебя на другую или нет?» «Я думаю, что нет. Я думаю, что скоро тебе придется изведать степень медвежьего милосердия». Только тогда Дэви, одолеваемый сном, осмелился заговорить.
1: «Помоги мне!»
0: «Каким же это образом?»
1: «Убей этого медведя!»
0: Альвин обошел медведя и положил руку ему на плечо. «Зачем? Он-то на меня ружье не наставлял».
1: «Тогда мне конец», —
0: прошептал Дэви. Ухмылка пропала с его лица, он склонил голову, повалился ничком и свернулся на земле, ожидая смерти. Но ничего такого не случилось. Медведь обошел его, обнюхал и повалял туда-сюда, не обращая внимания на жалобные звуки, издаваемые Дэви. Потом лег рядом, обхватил Дэви лапой и задремал. Дэви, не веря своему счастью, лежал тихо, испуганный, но вновь преисполненный надеждой. Если бы продержаться и не уснуть еще чуток. Но то ли медведь летом и правда спал одним глазом, то ли Дэви закопошился слишком рано. Словом, как только человек потянулся к ножу у пояса, медведь тут же, как бы шутя, шлепнул его по руке. «Пора спать», — сказал Альвин. «Ты заслужил отдых, медведь тоже, а утром тебе все покажется намного лучше».
1: «Но что со мной будет?»
0: «Тебе не кажется, что это зависит от медведя?»
1: «Ты им как-то управляешь. Это все твоя работа».
0: «Он сам собой управляет». Второго обвинения Альвин опровергать не стал, зная, насколько оно правдиво. «И тобой тоже. Вы для того и ухмылялись так долго, чтобы решить, кто чей хозяин. Теперь твой хозяин — медведь, и утром, мы, полагаю, узнаем, как обращаются медведи с прирученными людьми». Дэви забормотал молитву, а медведь тяжелой лапой зажал ему рот. «Богу помолились, легли и укрылись», — пропел Альвин. «Баю-баюшки, баю, спи и засыпай». Окончание рассказа Орсона Скотта Карда «Человек с ухмылкой на лице» из серии «Альвин Созидатель» в следующей части модели для сборки на радио Energy.

0: Вы слушаете «Модель для сборки» на радио Energy. Орсон Скотт Карт. Человек с ухмылкой на лице. Из серии «Альвин Созидатель». Окончание. Вот так Альвин и вернулся в Вествиль сразу с двумя друзьями, Дэви Крокетом и большим старым медведем Гризли. Люди, конечно, всполошились, увидев медведя в городе, и схватились за ружья, но медведь улыбался им, и они не стали стрелять. Потом медведь вытолкнул вперед Дэви, и тот сказал: «Мой друг не очень хорошо владеет американским языком, но он не хотел бы, чтобы в него целились из ружья. Он также не отказался бы от миски кукурузной каши или от кукурузных лепешек, если у вас найдется». Так медведь и кормился всю дорогу через Вествиль. Для этого ему и лапой шевельнуть не пришлось, разве что подталкивать Дэви. А люди даже не спорили, такое это было диво. Человек, подающий медведю кашу и лепешки. И это еще не все. Дэви прилежно выбирал колючки из шерсти медведя, особенно из задней части. А когда медведь начинал поскуливать, Дэви ему пел. Дэви пропел все песни, которые слышал хотя бы по разу. Ничто так не освежает память, как тычки, которыми награждает тебя 11-футовый гризли. А когда Дэви совсем уж ничего не мог припомнить, он придумывал. И медведь, не будучи особенно разборчивым, оставался довольным. Альвин же то и дело прерывал пение и спрашивал Дэви, правда ли, что он, Альвин, взломщик и похититель золотого лемеха? А Дэви отвечал: «Нет, неправда. Он, Дэви, это выдумал, потому что был зол на Альвина и хотел с ним посчитаться». И каждый раз, когда Дэви говорил эти правдивые слова, медведь одобрительно ворчал и гладил его лапой по спине. А у Дэви едва хватало отваги терпеть эти нежности, не обмочившись. Только проследовав через весь город и обойдя близлежащие дома, процессия двинулась к мельнице, где порядком напугала лошадей. Но Альвин поговорил с животными и успокоил их, а медведь, набивший брюхо кукурузой в разных ее видах, свернулся и уснул. Однако Дэви не отходил далеко, потому что медведь даже во сне чуял, здесь Дэви или нет. Но Дэви, будучи человеком гордым, держался, как ни в чем не бывало. «Чего не сделаешь ради друга? А этот медведь мой друг», — говорил он. «Я больше не ставлю капканы, как вы можете догадаться, и ищу такую работу, которая помогла бы моему приятелю подготовиться к зиме. То есть мне надо заработать побольше кукурузы, и я надеюсь, что у вас найдется какое-нибудь дело для меня. А за свою скотину можете не опасаться, ручаюсь». Люди, понятное дело, слушали. Как не послушать человека, который умудрился попасть в услужение к медведю-гризли? Но ни у кого и в мыслях не было пустить медведя к своим свинарникам и курятникам, тем более, что он не выказывал никакого намерения честно заработать свой хлеб. Они полагали, что он станет попрошайничать, а там и воровать. Кому это нужно? Альвин и Артур тем временем, пока медведь спал, а Дэви толковал с фермерами, совещались между собой, и Артур делился своими открытиями.
1: «Что-то в весах работает так, чтобы не довешивать, когда повозка полная, и показывать больше, когда она пустая. Так фермеров и обжуливают. А потом рэк, ничего не меняя, делает так, что пустые повозки скупщиков кажутся легче, чем есть, а полные тяжелее, чем есть, и наживается на продаже, будь здоров».
0: Альвин кивнул. «Ты уже проверил правильность своей теории?»
1: «Он не следит за мной только когда темно, а в темноте я ничего не вижу. Да и опасно это шмыгать ночью около весов, еще поймает».
0: «Отрадно видеть, что мозги у тебя работают».
1: «И это говорит человек, который то и дело попадает в тюрьму».
0: Альвин скорчил ему гримасу, а сам направил свое старательское чутье в механизм весов под землей. И ясное дело, там оказался храповик, который при первом взвешивании перемещал рычажок, делая вес меньше, чем на самом деле, а при втором отцеплялся, и рычаг становился на место, показывая больший вес. Неудивительно, что Рек не хотел допускать Альвина к весам. Альвин пришел к достаточно простому решению. Он велел Артуру Стюарту держаться поближе к весам, но на них не становиться. Рек записал вес пустой повозки, а когда она съехала с весов, стал подсчитывать разницу. Как только повозка оказалась внизу, Альвин во всеуслышание накинулся на Артура Стюарта.
2: «Ты что, дурак, делаешь? Зачем ты залез на весы?»
3: «Не делал я этого!» — закричал Артур.
2: «Да вроде бы не делал», — говорит один из фермеров. «Я опасался этого, потому что он стоял очень близко и глаз с него не спускал».
3: «А я говорю, он на них встал», — говорит Альвин.
2: «И теперь хозяин потеряет столько же, сколько весит этот мальчишка».
3: «Да не становился он туда», — говорит Рек, оторвавшись от своих вычислений.
2: «Ну что ж, проверить это очень просто», — говорит Альвин. «Давайте загоним телегу обратно на весы».
3: Тут Рек забеспокоился и говорит фермер: «Послушай, давай я просто учту вес мальчишки при подсчете».
1: «А достаточно ли чувствительны эти весы, чтобы показать его точный вес?» – спрашивает Альвин.
2: «Не знаю. Можно и на глаз прикинуть». «Ну уж нет», – кричит Альвин. «Этому фермеру чужого не надо, но и обвешивать его не годится. Ставьте повозку обратно и взвесим заново».
1: Рек хотел было возразить, но тут Альвин сказал.
2: «Если, конечно, эти весы работают как надо. Они ведь правильно показывают, да?»
1: Рек перекосился. Ну что он мог сказать на это?
2: «Конечно, правильно», – буркнул он. «Тогда взвесим повозку. Сначала без парня, потом вместе с ним».
1: Ну и, сами понимаете, повозка, въехав обратно на весы, оказалась чуть ли не на 100 фунтов легче, чем была в первый раз. Свидетели оторопели.
2: «Я мог бы поклясться, что мальчишка не вставал на весы», — говорит один. «А я бы в жизни не поверил, что он весит 100 фунтов», — говорит другой.
1: «У него кости тяжелые», — пояснил Альвин. «Нет, сэр, не кости, а мозги», — поправил Артур, вызвав общий смех. А Рек, пытаясь сохранить хорошую мину при плохой игре, вставил:
2: «Это тянет еда, которую он слопал за моим столом. Ее там не меньше 15 фунтов».
1: И вес зерна, который привез фермер, увеличился на 100 фунтов. Следующей взвешивалась полная повозка, а весы были настроены показать большой вес. Напрасно Рек пытался прикрыть лавочку пораньше. Альвин предложил поработать за него, а фермеры, мол, проследят, чтобы записи велись правильно. «Зачем людям ждать лишний день, чтобы продать свое зерно?» – сказал Альвин. «Отпустим их всех». И до конца дня они взвесили еще 30 повозок, а фермеры не переставали дивиться, какой в этом году хороший урожай, куда больше, чем в прошлом. Один, правда, стал ворчать, что на этот раз его повозка весит куда меньше, чем бывало, но Артур тут же внес ясность.
2: «Это не важно, сколько она весит. Важна разница между полной повозкой и пустой, а поскольку весы те же самые, то итог верен».
1: Фермеры пораздумали и сочли это правильным, хотя Рек не мог толком объяснить, почему так получается. Артур Стюарт прикинул в уме и понял, что Альвин не совсем восстановил справедливость. Теперь убытки терпел Рек. Получающаяся разница была отнюдь не в его пользу. И Альвину, и Артуру было ясно, что к завтрашнему дню Рек попытается настроить весы по-старому. Недовес для полных повозок, перевес для пустых. Однако оба весело распрощались с Реком, делая вид, что не видят, как ему не терпится избавиться от них. Ночью фонарь Река Миллера двинулся, качаясь через двор между домом и мельницей. Рек закрыл дверь мельницы за собой и направился к люку, ведущему в механизм весов. Но на люке, к его удивлению, лежало что-то. И это был медведь, а с ним в обнимку лежал Дэви Крокет. «Надеюсь, вы не будете возражать», — говорит Дэви. «Но медведю взбрендило в голову лечь именно тут, а я с ним спорить не намерен».
2: «Так вот, ему здесь спать нельзя». «Ну, так скажите ему об этом сами. Меня он не слушает».
1: Мельник и говорил, и кричал, но медведь и ухом не повел. Тогда Рек взял длинную палку и стал тыкать ею в медведя, но тот только открыл один глаз, вырвал палку у Река и перекусил ее, точно сухарик. Рек посулил принести ружье, но тут Дэви достал нож.
2: «Тебе придется и меня убить вместе с медведем. Если ты его тронешь, я тебя зарежу, как рождественского гуся».
4: «Буду рад доставить тебе это одолжение», — говорит Рек.
2: «Тогда тебе придется объяснить, от чего я умер, если ты, конечно, убьешь медведя с одного выстрела. Есть такие медведи, получат с полдюжины пуль, а потом отрывают охотнику голову и преспокойно идут на рыбалку. У них полно жира и мускулов тоже. Как ты, кстати, стреляешь? Метко?»
1: Поэтому на следующее утро весы продолжали показывать величины, противоположные чаяниям Река, и так продолжалось до конца жатвы. Каждый день медведь и его прислужник ели свою кукурузную кашу, заедали кукурузным хлебом, запивали кукурузной самогонкой и валялись в тенечке, а народ сходился посмотреть на такое диво. В итоге посторонние ошивались на мельнице целый день, да и ночью далеко не отходили. Так происходило и тогда, когда начали съезжаться скупщики за кукурузой. История о медведе, который приручил человека, привлекла не только праздных зевак. Все больше фермеров приезжало к Реку продать урожай только для того, чтобы посмотреть на эту пару, да и скупщиков съехалось больше, чем обычно, так что дела шли раза в полтора бойчее против прежнего. В конце сезона жатвы счетная книга Река показала огромные убытки. Он получил от скупщиков недостаточно, чтобы расплатиться с фермерами, и разорился вчистую. Он стал глушить самогон кувшинами и совершать дальние прогулки, а к концу октября совсем отчаялся. Это заставило его приставить пистолет к виску и нажать на курок. Но порох по какой-то причине не воспламенился. Рек попытался повеситься, но узел все время скользил. Не сумев даже убить себя, он оставил свои попытки и как-то ночью ушел, бросив мельницу вместе со счетной книгой. Собственно говоря, он хотел мельницу поджечь, но огонь никак не хотел разгораться. Пришлось ему оставить и эту затею. В конце концов, он ушел, в чем был, взяв подмышки двух гусей, но они так гоготали, что он бросил их еще в пределах города. Когда стало ясно, что Рек ушел не просто погулять, горожане и самые видные окрестные фермеры собрались на мельнице и просмотрели счетную книгу. Итоги ревизии дали им понять, что Рек Миллер вряд ли вернется. Фермеры разделили убытки поровну, и выяснилось, что никто ничего не потерял. Всем, конечно, досталось меньше, чем значилось у Река в книге, но гораздо больше, чем в предыдущие годы, так что в накладе они не остались. А когда начали осматривать хозяйство, то в весах обнаружили храповик, и дело прояснилось окончательно. Все сошлись на том, что счастливо избавились от Река Миллера, а некоторые подозревали, что к разоблачению мельника приложил руку Альвин Смит со своим черным мальчишкой. Пытались даже отыскать Альвина, чтобы отдать ему мельницу в награду. Кто-то слышал, что он родом из оплота церкви в Уоббише. Послали туда письмо и получили ответ от отца Альвина. «Мой сын так и думал, что вы это ему предложите, и поручил мне предложить вам нечто лучшее. Он говорит, что если тот человек оказался таким плохим мельником, то, может, медведь подойдет лучше, особенно если у него в услужении имеется человек, способный вести книги». Сначала люди посмеялись над этим предложением, но потом оно пришлось им по сердцу, а Дэви с медведем не стали возражать. Медведь получал кукурузы сколько хотел, притом без всяких забот, разве что представлял перед народом во время жатвы, а зимой спал в тепле и сухости. Когда он вступал в брак, на мельнице становилось малость тесновато, но медвежат всех забавляли, а медведицы, хотя и проявляли подозрительность, тоже вели себя терпимо. Уж с ними-то Дэви справлялся все так же легко и усмирял их своей ухмылкой в случае нужды. Книги Дэви вел честно, а весы, освобожденные от храповика, показывали правильно. Со временем его так полюбили в Вествилле, что хотели избрать мэром. Но Дэви, конечно, отказался, ведь он был не хозяин сам себе. Он предложил вместо себя медведя, обязавшись служить ему секретарем и переводчиком. Так и было сделано. Через пару лет пребывания медведя в мэрах город переименовали в Байерсвиль, медвежий город, и в нем царило благоденствие. Когда Кинетук впоследствии вступил в Соединенные Штаты, нетрудно угадать, кто был избран в Конгресс от этого округа. Медведь 7 сроков подряд клал лапу на Библию вместе со всеми конгрессменами и потом укладывался спать на всю сессию, а его секретарь, некий Дэви Крокет, голосовал за него и произносил речи, неизменно заканчивая их словами: «По крайней мере, так думает об этом старый медведь Гризли». Итак, вы слушали рассказ Орсона Скотта Карда «Человек с ухмылкой на лице» из серии «Альвин Созидатель».
5: Повесть Алика Невала Ли «Инверсус». Первое загадочное явление произошло примерно около полуночи. Хэммонд как раз печатал, вернее, импровизировал за клавиатурой, только чтобы заполнить пустое пространство, свернувшееся белесым пятном вокруг каретки старомодной машинки с еврейским шрифтом. Под громкий треск клавиш каретка проворно скользила слева направо. В зеркале, блестевшем над письменным столом, отражался циферблат часов на тумбочке. «Шалтай-болтай сидел на высокой стене, скрестив по-турецки ноги», — напечатал он на иврите, хмурясь при каждом слове. На такой узкой стене, что Алиса только диву далась, как он не падает. Снизу донесся глухой стук, пришедшийся как раз между двумя ударами по клавишам, словно единственная диссонирующая нота, вклинившаяся в сухую трескучую мелодию. Хэммонд едва заметил посторонний звук, но он все же отложился в его сознание, оставив легкую неловкость. Поэтому он перестал печатать и прислушался. Пространство дома, теплое и темное, окутывало Хэммонда. Дождь пытался пробиться сквозь крышу и, звеня, скатывался по стокам, насыщая влагой воздух, переполненный грозовым электричеством. Он почти успел убедить себя, что все это ему послышалось, когда внизу снова что-то грохнуло, на этот раз громче, и продолжалось дольше, словно кто-то спустил с лестницы целый сервиз вкупе со столовым серебром. Хэммонд с сильно заколотившимся сердцем встал, схватил лежавший на столе конверт из оберточной бумаги, сунул рукопись под мышку и оглянулся на дверь спальни. Она была приоткрыта. Хэммонд нерешительно помялся на месте, прислушиваясь к разгулу грозы. Внизу все стихло.
6: «Проклятый дом чересчур велик для меня. Слишком пусто, слишком одиноко». Правда, во время работы ему обычно удавалось убедить себя, что одиночество – штука хорошая. Но не в такие ночи.
5: Хэммонд сунул ноги в туфли и открыл дверь спальни. Внизу, в ночных тенях, снова возобновился шум. Правда, на этот раз потише. Легкое царапанье, бренчание, слабый звон металла о металл. Хэммонд стал спускаться вниз. Ступеньки поскрипывали под тяжелыми шагами. У подножия лестницы он ощупью поискал выключатель. Наверху вспыхнули светильники, безжалостно обнажив старую мебель и телевизор, собиравший пыль в углу.
6: Втайне Хэммонд надеялся, что при свете шум прекратится. Не прекратился.
5: Звуки раздавались из кухни. Хэммонд набрал в грудь воздуха и огляделся в поисках оружия, но, отдавая дань условностям, взял из камина кочергу. Кухонная дверь оказалась закрытой. В щелочке между дверью и косяком зияла темнота. Негромкое царапание стало казаться почему-то почти привычным. Хэммонд скинул кочергу и хотел было толкнуть дверь, но сообразил, что до сих пор держит рукопись. Перехватив конверт поудобнее, он распахнул кочергой дверь. Все та же темнота и царапанье. Хэммонд ступил через порог и зажег свет. Большая стопка тарелок упала со стола на пол. Осколки фарфора усилили линолеум, хрустя под ногами. Хэммонд замер и оглянулся. По столу ползла винная бутылка. Упорно кралась вперед. Изящное горлышко выступало змеиной головкой, извиваясь, подобно дождевому червяку. Хэммонд вполне мог прочесть этикетку на бутылке, мог даже увидеть свое отражение в гладком изгибе зеленого стекла, пока бутылка упорно продвигалась к раковине, едва слышно царапая кафель. Потом она вдруг замерла, словно отдыхая, и скользнула вперед дюймов на 6. И опять остановилась. В раковине возвышалась гора посуды и столового серебра. На глазах у Хэммонда бутылка приладила к себе две тарелки, коснувшись их кончиком пробки, и, прикрепив на спине, стала размахивать ими, словно крыльями. До Хэммонда донеслось ритмичное позвякивание фарфора. Импровизированные крылья махали все быстрее и быстрее, пока не слились в расплывчатое белое пятно, а позвякивание превратилось в назойливое жужжание. И тут бутылка взлетела. Хэммонд едва успел увернуться. Бутылка просвистела над его головой, сделала петлю вокруг светильника. Хэммонд еще успел увидеть, как тень от нее пляшет по стенам в безумном танце. Минуту через две бутылка притормозила под потолком. Хэммонд осмелился поднять глаза. Сквозь стекло просвечивал свет. Вино плескалось внутри. Но тут бутылка снова облетела светильник и заметалась по комнате. Хэммонд распластался на полу и едва не свернул шею, пытаясь разглядеть, что будет дальше. Бутылка приземлилась на холодильник, сбила на пол груду салфеток, вылетела в столовую и исчезла. Полежав еще немного, Хэммонд встал и взвесил на руке кочергу. Голова кружилась. Снова сунув рукопись под мышку, он устремился за бутылкой и лениво отбросил ударом ноги подвернувшуюся разбитую тарелку. В соседней комнате тоже было темно. Хэммонд включил свет и увидел, что бутылка стоит на обеденном столе этикеткой к нему. Ей каким-то образом удалось отыскать штопор и приладить к своей мордочке точно хоботок. Штопор был большим и очень острым. Стержень из нержавеющей стали был длиной со средний палец мужчины. Хэммонд уставился на бутылку. Та, в свою очередь, уставилась на него и полетела прямо ему в голову. Хэммонд с воплем повалился на пол. Бутылка ударилась о стену в том месте, где еще мгновение назад находился его лоб, на полдюйма вогнав в штукатурку штопор. Вся конструкция безнадежно застряла. Бутылка отчаянно хлопала крыльями, пытаясь освободиться. Хэммонд, пошатываясь, поднялся, схватил кочергу и размахнулся как раз в тот момент, когда бутылка ухитрилась вырваться на волю. Бутылку он не задел, зато отколол кусок крыла, и снаряд нелепо завертелся в воздухе. Бутылка врезалась в горку с фарфором. Оглушенная, она упала на ковер, однако довольно скоро пришла в себя и снова ринулась на Хэммонда. Тот пустил в ход кочергу и снова промахнулся. Бутылка пролетела мимо, развернулась и устремилась на него, как пикирующий бомбардировщик, поблескивая на свету штопором. Хэммонд позорно бежал. Повернулся и выскочил на кухню. Оскальзываясь на разбитых тарелках, бросился к двери. Вроде бы успел запереться, но бутылка ухитрилась юркнуть в щель. Хэммонд пустил в ход кочергу, нанес бутылке удар по касательной, краем глаза увидел входную дверь, не дав себе труда задуматься, распахнул ее и оказался на крыльце. Стоило ему захлопнуть дверь, как дерево вокруг петель треснуло. Дверь выгнулась, едва не сломавшись, и дом пошатнулся, будто какая-то страшная сила снова и снова колотилась в не слишком толстые доски. Вряд ли это была винная бутылка. Тут что-то покрупнее. Петли рассыпались в прах. Дверь начала подаваться. И внезапно с силой ударилась о стену. Что-то страшное с ревом вырвалось в ночь, но Хэммонд уже без оглядки мчался по улице, почти ослепленный бурей, не сознавая ничего, кроме присутствия за спиной гигантского невидимого чудовища. Но так продолжалось недолго. Хэммонд упал и покатился вниз по ступенькам, возникшим, казалось, ниоткуда. Полетел, беспомощно взмахивая руками в поисках опоры, и почти без чувств приземлился на бетон, где лежал, похоже, целую вечность под нависающим грязным потолком. Лежал, не ощущая ничего, кроме неровного стука сердца и ноющей боли в боку.

0: Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия». Алек Невала Ли. Инверсус. Продолжение. В поле зрения вплыло чье-то лицо.
1: «Как вы? Не расшиблись, когда падали?»
0: Над ним склонился старик в желтовато-серой униформе. В голове Хэммонда немного прояснилось. Он узнал облицованные коричневым кафелем стены, промозглый запах, турникеты, маячившие всего в нескольких футах справа от него. Он провалился в метро. И никакого шума, ничто за ним не гонится. Только стоящий на коленях дежурный по станции участливо моргает добрыми глазками. «Галлюцинация», — подумал он. «Сон!» Дежурный нахмурился и осторожно потряс Хэммонда за плечо.
1: «Эй, с вами все в порядке? Вы могли разбить голову. Может, вам лучше походить немного, убедиться, что ничего не сломано, эти скользкие ступеньки?»
0: Дежурный вдруг осекся. Глаза его заволокло дымкой, словно бедняга мучился над сложнейшим алгебраическим уравнением. Еще секунда, и дежурный осел на пол, прежде чем повалиться лицом вниз. Хэммонд испуганно отодвинулся. Дежурный дернулся и застыл. Приглядевшись, Хэммонд увидел, что из затылка старика что-то торчит. Изогнутая ручка. Хэммонд схватился за ручку и вытянул непонятный предмет, оказавшийся штопором, скользким от крови. Хэммонд вскочил и огляделся. Вокруг уже собралась толпа. Хэммонд растерянно поднял штопор и, не соображая, что делает, показал на труп у своих ног. Какой-то турист навел на него камеру, и Хэммонд, зажмурившись от ударившей в глаза вспышки, неожиданно для себя бросился бежать. Штопора он так и не выпустил. Расталкивая людей, он пробирался к турникетам, за которыми было спасение, платформы и поезда. Он бежал, и только в правой стороне груди тяжело бухало сердце. Маргарет Лайм держала в руках «Бостон Глоб». С первой страницы на нее смотрел Хэммонд. Лоб ярко блестит в беспощадном сверкании вспышки, лицо растерянное, в левом кулаке окровавленный штопор. Огромные буквы заголовка кричат: «Дежурный по станции убит штопором. Подозреваемый скрылся». Маргарет пробежала глазами статью и откашлялась. «Что же тебя заинтересовало?» — спросил Натан Хуанг, наблюдая за реакцией аналитика. «Похоже, дело закручено штопором», — подумала Лайм, но, будучи невысокого мнения о собственном остроумии, решила держать шутку при себе. «Далеко не идеальное убийство, верно?» — спросила она, протягивая ему газету. Хуанг покачал головой. «Турист сделал этот снимок за секунду до бегства Хэммонда. И поскольку убийца живет почти напротив станции метро, опознание проблемы не представило».
2: «И когда вы к нему пришли?»
0: «Увидели все это». Лайм огляделась. Они стояли в гостиной Хэммонда. Мебель разбросана, стулья и журнальный столик перевернуты, в углу щерится черным зевом взорванный кинескоп телевизора. Эксперты, наступая на осколки керамики и фарфора, снимали отпечатки пальцев со всего, что еще не успело разбиться. Лайм тряхнула темными волосами, стянутыми в конский хвост, и потянулась к сумке, где держала все необходимое на случай неожиданного вызова. Встав на колени, она отстегнула боковой карман и вынула блокнот. «Давай-ка еще раз воспроизведем картину случившегося», — предложила она, снимая колпачок с карандаша. Мускулистый, коренастый, похожий на профессионального альпиниста Хуанг принялся в очередной раз повторять свой рассказ. Лайм отметила характерный рисунок мозоли у него на ладони. Она знала, что многие копы азиатского происхождения специально накачивают мышцы. Очевидно, срабатывает некий защитный механизм, не лишний даже в столь уважаемом подразделении, как криминальный отдел. «Насколько нам удалось узнать», — продолжал Хуанг, — «Хэммонд сумел незаметно проскользнуть в только что прибывший поезд и столь же незаметно выйти на следующей станции. Мы вытащили штопор из мусорной урны на станции Парк-стрит. По всей поверхности отпечатки Хэммонда. К тому же штопор сделан в том же стиле, что и открывалка для бутылок, найденные на его кухне. Похоже, они из одного набора».
2: «А после того, как он вышел на Парк-стрит?»
0: «Ну, может, перебрался на другую ветку, или сел в автобус, или попытался раствориться в городе, но вряд ли успел далеко уехать. Его фото появилось в утреннем выпуске «Глоб», а после было размножено телеграфными агентствами и распечатано всеми газетами города.
2: А как насчет родственников? У него есть родные в Бостоне или поблизости?
0: Только его бывшая жена. Они развелись 2 года назад.
2: Известно почему,
0: оживилась Лайн. Судя по судебным протоколам, они не могли иметь детей. Похоже, сперматозоиды Хэммонда оказались слишком ленивыми.
2: Поручи кому-нибудь разыскать ее и поговорить. И следите за домом и офисом, распорядилась Лайм и, наступив на что-то острое, нагнулась и подняла осколок зеленого стекла.
0: Бренные останки винной бутылки были разбросаны по всему полу. Вино впиталось в ковер, оставив темно-красное пятно. Лайм переступила через него. Ванная на втором этаже была полностью разгромлена. Зеркало над раковиной грохнули тяжелым предметом, оставив паутину трещин. Дверь аптечного шкафчика висела на одной петле. Лайм открыла ее. На нижней полке стоял пузырек с лекарством, и Лайм взяла его в руки. Надпись на этикетке гласила «Теофилин». «Это что такое?» – спросил Хуанг.
2: «Лекарство от астмы».
0: Лайм поставила пузырек на место и закрыла шкафчик. «Ищешь что-то определенное?»
2: «Если хочешь проникнуть во внутреннюю жизнь человека, сначала проверь 2 места», — пояснила Лайм. «Первое — шкафчик с лекарствами».
0: «А второе?»
2: «Книжная полка».
0: Подтверждение своих слов, Лайм направилась к книжному шкафу в спальне и стала читать вслух заглавие. «Оправдание кабалы, история хасидизма, Сефер Эцерах». Все это она переписала в блокнот. Над письменным столиком в углу висело зеркало. Его тоже расколотили. Это зеркало особенно поразило аналитика. Только очень одинокий человек способен повесить его в таком месте.
2: «Как ему пришло в голову укрепить зеркало над столом?» — спросила она, скорее себя, чем собеседника.
0: «Генри Миллер поступил точно так же», — резонно заметил Хуанг. «А какой-то писатель творил за столом, заваленным гнилыми яблоками. Писатели — народ странный, иногда вытворяют и не такое».
2: «А Хэммонд писатель?»
0: «Переводчик. Большая часть книг на этой полке — его работа. Кстати, взгляни на это». Хуанг показал на машинку. Лайм наклонилась и увидела, что в каретку вставлен лист бумаги с 4 строчками на иврите. Натянув резиновую перчатку, она вытащила листок. Остальная часть страницы была пуста. «Мы позвонили тебе, потому что это не первый случай. 2 прошлой ночи, еще 1 вечером. 6 трупов. 7, считая дежурного по станции».
2: «Случаи чего?»
0: «Убийство. Прибывшие на место полицейские находят разгромленные квартиры, перевернутую мебель, разбитую посуду и трупы хозяев. Удивительно, что на этот раз владелец не погиб на месте. Насколько удалось установить, ничего ценного не украдено. Совершенно бессмысленные разрушения».
2: «Может, не такие бессмысленные, как кажутся с первого взгляда», — возразила Лайм. «Если кто-то вламывался в эти дома с намерением уничтожить определенный предмет, легче всего скрыть это, переломав все в доме. Все равно, что бросить мертвое тело на поле битвы».
0: «Это тоже версия», — подумав, кивнул Хуанг. «Но есть кое-что еще». В углу стоял диапроектор. Хуанг вынул из кармана горсть слайдов и опустил жалюзи. В комнате стало темно. Проектор зажужжал. На противоположной стене появилось белое пятно. Хуанг отрегулировал аппарат. «Позапрошлой ночью патрульная машина выехала на сообщение о нарушении общественного спокойствия некими Джоном и Рэйчел Блюм в Бостоне. К приезду полиции шум прекратился, но хозяева были найдены мертвыми, а квартира разгромленной». На стене появилось изображение. Лайм уселась на стул, изучая поле брани. 2 изувеченных тела посреди полного хаоса. Даже изголовье кровати раскололи пополам. Щелчок. Следующий слайд являл такую же картину, только с другим трупом. «Это Питер и Дебора Ивенс», — продолжал Хуанг. «Найдены вчера ночью, примерно за 2 часа до истории с Хэммондом. Все то же самое. Вещи уничтожены, окна разбиты. Мы нашли 5 или 6 ножей, воткнутых в стену спальни. 7-й вонзился в глаз Дебора Ивенс. А через час... щелчок... фотография горящего дома. На переднем плане пожарные машины. Пламя рвется в ночное небо. Щелчок. Черная внутренность тлеющих руин. Лайм различила еще одну спальню и 2 обугленных тела. «Тревор и Джейн Ричардсон», — сообщил Хуанг. «Пожарная служба получила вызов около 10. Похоже, загорелась в кухне. После того, как огонь был потушен, Ричардсонов нашли мертвыми. Даже по обгоревшим обломкам можно сказать, что дом разгромили.
2: «Хозяева погибли в пожаре?» — спросила Лайм.
0: «Нет. Коронер не нашел свидетельств асфиксии. Легкие не обожжены. У них сломаны шеи». Лайм еще раз взглянула на черный кошмар.
2: «Господи!»
0: «Ты еще не слышала главного. Убийства смахивают на серийные, это верно, но вскрытие выявили странную подробность». Он вставил следующий слайд. «Мы обнаружили это при вскрытии Джона Блюма». Щелчок. Тело Джона Блюма на прозекторском столе. Грудина рассечена на три треугольника, ребра отпилены, чтобы показать внутренние органы. Лайм присмотрелась к сердцу, легким, петлям кишечника. «И что я должна увидеть?» — удивилась она. «Обычное тело».
2: «Что?»
0: «Ах, да, я вставил слайд не той стороной». Хуанг нажал кнопку, вытащил слайд и вставил его правильно. Щелчок. Снова появился снимок внутренних органов Блюма. Зеркальное отражение предыдущего.
2: «Шутишь?»
0: — ахнула Лайм. Хуанг ухмыльнулся, наслаждаясь эффектом. «Это ведь ты у нас специализировалась в патологии, верно? И что ты знаешь о ситус инверсус?»
2: «Встречается довольно редко», — начала Лайм, по-прежнему всматриваясь в изображение. «Дело в том, что человеческое тело симметрично снаружи и асимметрично изнутри. Обычная симметрия следует заранее установленной схеме. Сердце слева, печень справа, и петли кишечника уложены соответствующим образом. Но бывают случаи, когда органы расположены наоборот. Сердце справа, печень слева. Зеркальное отображение нормального тела. Так называемая транспозиция органов».
0: «В нашем случае, — заметил Хуанг, — странно, что мы обнаружили это у Джона Блюма. И еще более странно...» Щелчок. Слайд очередного вскрытия. «Что мы обнаружили то же самое у Питера Ивенса. И уж совершенно лишено всякого смысла. Щелчок. Еще один труп. Что то же самое у Тревора Ричардсона. В общем, пока это все наши достижения».
2: «Погоди. Хочешь сказать, что у всех жертв выявили ситус инверсус?»
0: «У мужчин», — поправил Хуанг. «Женщины были совершенно нормальны, однако и этого достаточно. Ситус инверсус встречается у одного из 25 тысяч новорожденных».
2: «А Хэммонд?» — спросила Лайм.
0: «Мы проверили его медицинскую карту. У него та же аномалия».
2: «Но какое отношение имеет ситус инверсус ко всем этим убийствам?»
0: «Я надеялся, что это объяснишь мне ты», — хмыкнул Хуанг, вынимая из внутреннего кармана томик в мягкой обложке. «В конце концов, ведь именно ты написала книгу на эту тему». Хуанг швырнул книгу Лайм, которая ловко ее поймала.
2: «Вот почему ты мне позвонил», — спросила она, разглядывая фотографию на последней странице обложки, ту самую, где она в белом халате походила на медсестру.
0: «Неужели автор труда «Очерки кровавой бойни. Медицинские аспекты серийных убийств» не сумеет помочь мне разобраться в этих преступлениях?»
2: «Заглавие придумано не мной», — покачала головой Лайм, возвращая книгу. «И чего же ты ожидал от меня?»
0: «Внешний ситус инверсус никак себя не выдает. Пусть внутренние органы размещены в зеркальном отображении, но с виду эти люди совершенно нормальны. Тогда возникает вопрос. Каким образом убийца находит свои жертвы?» Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия».

0: Поднимаясь из метро в просторную блестящую пещеру вокзала «Южный», пассажиры проходят под поразительными образцами декоративного искусства. С потолка вестибюля свисают несколько дюжин скульптур, каждая размером с футбольный мяч, раскачивающихся словно гири на проволоке. Эти предметы, выточенные, похоже, на токарном станке, не несут никакой функции и формой напоминают керосиновые лампы. Да и замечают их только единицы из тех тысяч, которые ежедневно проходят через терминал. Среди этих единиц был и Хэммонд, глазевший на висячие предметы не менее минуты, но так и не сумевший понять, что они ему напоминают. Наконец он тряхнул головой и отошел, но смутно знакомая форма скульптур продолжала его тревожить. Наверное, он просто устал. Почти всю ночь провел в метро, меняя станции и маршруты, стараясь сосредоточиться только на стремительном полете поезда и перестуке колес. Как ни крути, а идти ему было некуда. Его мир состоял из пишущей машинки, письменного стола и книг. Но этот мир был разрушен, а последние нити человеческих отношений, связывавшие его с другими людьми, были давно перерезаны. Хэммонд был один и поэтому пересаживался с поезда на поезд в надежде, что голова наконец прояснится. Не прояснилось. Воспоминания о случившемся по-прежнему преследовали его. На улицах появился утренний выпуск «Бостон Глоб», где его прямо называли убийцей. Значит, пора убираться из города. Зайдя в аптеку, он купил темные очки. И вот теперь стоял в вестибюле Южного. Одинокий силуэт среди цветочных киосков и кафетериев. Сквозь линзы очков все казалось темным и призрачным, как во сне. Хэммонд почти пробежал мимо газетных стоек и подошел к кассе. «Один плацкартный билет до Нью-Йорка, пожалуйста».
1: $60.
0: Хэммонд выудил деньги, подождал, пока распечатают билет, и тут, как назло, кассирша обратила внимание на его очки.
1: «Неладно с глазами, сэр?» – спросила она.
0: «Всего лишь преследует всякие глюки, ничего больше», – подумал Хэммонд, но не ответив, взял билет, отвернулся и взглянул на громадный часовой циферблат на противоположной стене. «Целый час до поезда».
1: А пока придется оставаться невидимкой.
0: Хэммонд сунул билет в карман, поправил очки и решил провести оставшееся время в кабинке мужского туалета. По дороге он мельком увидел глоуб, забытый кем-то на столике в кафе. На первой странице красовалась его фотография. Хэммонд невольно замедлил шаги и снова взглянул на снимок. Не будь снимка, он, наверное, сумел бы убедить себя, что все это просто привиделось. Даже появление статьи можно было как-то объяснить. Но с фотодокументом не поспоришь. Все, что случилось с ним прошлой ночью, было реальностью. Шумы, винная бутылка, невидимое, бьющееся в дверь существо. Пробежав глазами первую страницу, он увидел второй заголовок, вроде бы не связанный с его делом, но, не успев прочитать, отшатнулся, как будто в живот всадили ледяной кулак. Немотивированные убийства. Неизвестные оставили на месте преступления 6 трупов. Имена и факты, казалось, кричали о трагедии. Питер и Дебора Ивенс, Тревор и Джейн Ричардсон, Джон и Рэйчел Блюм. Их дома разгромлены. Обитатели найдены мертвыми. Детали были туманными, но между жертвами имелось кое-что общее. Все мужчины страдали ситус инверсус. Репортер, похоже, не придал этому особенного значения. В отличие от Хэммонда. «В этой точке все сходится», — подумал он. Остальные мертвы. Погублены той силой, что выгнала его на улицу. Это затрудняет положение. Если он сейчас сбежит, опасность будет нарастать, пока не останется людей, способных понять, что происходит, и остановить зло. Хэммонд перевел взгляд на конверт, судорожно сглотнул и вынул рукопись. Всего страниц 100, не больше. Написано на иврите. Так легко уничтожить ее. Купить спички и найти в безлюдном переулке мусорную урну, скинуть туда страницы и разжечь костер. Хэммонд огляделся, сунул рукопись обратно в конверт и перевел дыхание. Подсчитал, сколько времени осталось, и уже начал искать глазами выход, но что-то его остановило. В нескольких ярдах слева стоял цветочный киоск, забитый букетами роз, ромашек и тигровых лилий.
1: Букеты были обернуты целлофаном и стояли в черных вазах с этикетками, с такими гордыми названиями, как «Сад природы», «Сокровище осени», «Новоанглийский закат». Всего 30 или 40 ваз. Под изумленным взглядом Хэммонда все цветы вдруг повернулись к нему. Стебли изгибались, листья мягко терлись друг от друга, а головки тянулись к нему под легкое потрескивание целлофана. Ближайшая к Хэммонду тигровая лилия дважды наклонила тяжелую головку, прежде чем быстро кивнуть влево. Хэммонд повернулся. К нему через весь вестибюль медленно направлялся охранник. У входа в терминал стояли еще двое в черных куртках, галстуках и слаксах. Хэммонд оглянулся на киоск. Лилия снова кивнула. Цветы на глазах стали увядать. Лепестки скручивались и падали вниз. «Ладно», — кивнул Хэммонд, прежде чем осмотреться. Эскалатор, ведущий в метро, оказался всего в сотне ярдов справа. Охранники были уже совсем недалеко. Отсюда Хэммонд мог разглядеть их лица. Они явно не цвели улыбками. Хэммонд вцепился в рукопись и пошел прочь. Вокруг него роились пассажиры, каждый шаг которых отдавался эхом в кафельных изразцах. Не отрывая взгляда от эскалатора, он протиснулся мимо носильщиков, везущих тележки с багажом. Еще 70 ярдов. Интересно, охранники по-прежнему пытаются замкнуть его в кольцо? Он набрался храбрости и оглянулся, но сначала ничего не увидел. Вот он, мужчина в черной куртке, всего в 30 футах и продолжает наступать, но... И тут Хэммонд споткнулся о тележку, столкнулся с носильщиком, но успел вовремя вскочить, извиниться и перелезть через гору чемоданов. Всего 50 ярдов между ним и эскалатором. Он ускорил шаг.
2: «Сэр! Минуту, сэр!» — раздался голос сзади.
1: Хэммонд сделал вид, что не расслышал. Всего 30 футов. Кровь колотилась в висках. Стук звенящих по полу шагов отдавался в ушах. «Кажется, пора». Отбросив притворство, он пустился бежать.
2: «Остановитесь, сэр!»
1: Щелчок взведенного курка. Хэммонд оцепенел.
2: «Медленно поворачивайтесь! Руки вверх!»
1: Хэммонд повиновался. Перед ним стоял коротко остриженный охранник лет 50 с пистолетом наготове.
3: «Вы делаете большую ошибку!» – пробормотал Хэммонд.
2: «На колени!» – велел охранник.
1: Хэммонд встал на колени, не сводя глаз с охранника. В животе неприятно засосало.
3: «Отпустите меня!» – попросил он. «Я должен сам положить этому конец. Что-то преследует меня из-за моей книги».
1: Откуда-то сверху несся громкий перестук. Охранник поднял голову и побелел, как полотно. Прямо над ними висели темные непонятные скульптуры, гладкие декоративные предметы, до ужаса напоминавшие керосиновые лампы. Но сейчас они угрожающе раскачивались, как неправильные формы маятники, постепенно увеличивая амплитуду. Охранник в оцепенении застыл, и в этот момент один из предметов сорвался с проволоки и ударил его прямо в лоб, свалив на пол. Пистолет выстрелил, и пуля разбила окно. Хэммонд поднялся. Кругом падали предметы, звонко ударяясь о кафель. Но даже рухнув, они продолжали двигаться, переваливались на круглых основаниях, скапливаясь вокруг охранника, словно обнюхивая неподвижное тело, надвигаясь на него, как стая пингвинов. И в этот момент Хэммонда осенило. Уже повернувшись и ринувшись к эскалатору метро, он понял, почему странные предметы показались такими знакомыми, такими тревожащими. Так его бесили.

0: А потом?
1: А потом началось непонятное. Видишь эти штуки на полу? Стоило охраннику подойти к Хэммонду, они начали валиться с потолка. Одна ударила стража по голове и сбила с ног. В суматохе Хэммонд сбежал. Лэм уставилась в потолок.
0: И они ни с того ни с сего стали падать?
1: Выходит так.
0: Хэммонд что-то сказал охраннику?
1: Да. Хуанг нашел нужную страницу в блокноте. Что-то преследует меня из моей книги.
0: Его книги.
1: Лайм вытащила из кармана газетную вырезку, разгладила и показала фото Хэммонда со штопором.
0: Смотри,
1: что у него в руке? Штопор, кивнул Хуанг.
0: Нет, в другой руке.
1: Хуанг присмотрелся. Снимок с одного конца был обрезан, но еще можно было различить плоский прямоугольный предмет. Конверт из оберточной бумаги.
0: «Рукопись», — пояснила Лайм, сунув вырезку обратно в карман.
1: «Хэммонд был переводчиком. Мы знаем, над чем он работал?» «Судя по тому, что мы обнаружили в пишущей машинке, это перевод на иврит», — сообщил Хуанг, вновь открывая блокнот. «Вот, послушай». Шалтай-болтай сидел на высокой стене, скрестив по-турецки ноги. На такой узкой стене, что Алиса только диву далась, как он не падает.
0: «Погоди», — остановила его Лайм. «Это же из Алисы в Зазеркалье».
1: «На иврите», — добавил Хуанг.
0: «Наводит на размышления, правда?»
1: «Кто убивает людей, тех, у которых расположение внутренних органов является зеркальным, и одна из предполагаемых жертв переводит на иврит Льюиса Кэрролла?» «Хочешь сказать, что убийство как-то связано с книгами об Алисе?»
0: «Пока бы я постереглась что-то утверждать, но...»
1: «Все улики указывают на серийного убийцу-фетишиста, охотящегося на людей с ситус инверсус по какой-то причине. Вроде одержимости Алисы в Зазеркалье».
0: «Это еще далеко не самый странный психоз, приводящий в действие механизм очередной серии».
1: Лайм еще раз оглядела гротескные шахматные фигуры на полу. Подтолкнула одну мыском туфли.
0: «Я ведь не говорю, что за этими убийствами стоит Хэммонд», — выговорила она наконец. «Но бьюсь в заклад, он знает об этом больше нашего».
1: Продолжение повести Алика Невала Ли «Инверсус» в следующей части модели для сборки на радио «Энергия».

0: Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия». В сегодняшнем эфире Алек Невала Ли. «Инверсус». Продолжение. Следующая остановка — Бойлстон. Хэммонд сидел в углу поезда. Конверт лежал у него на коленях. Глаза за темными линзами были закрыты. Двери разошлись. Поезд подкатил к платформе Бойлстона. Хэммонд покачнулся, но тут же оперся о спинку. Секунду спустя двери снова закрылись, и поезд двинулся вперед. Здесь он чувствовал себя в безопасности. И хотя уголком сознания понимал, что полиция скоро начнет обыскивать станции, продолжал менять поезда. Стук колес и ритм движения каким-то образом уменьшали давление на мозг. Хэммонд выпрямился, вынул из конверта перевод «Зазеркалье» и стал проглядывать главу за главой, пытаясь отыскать след, свидетельство, решение. Он как раз дошел до одного из любимых мест, где Алиса гадает, можно ли пить зазеркальное молоко. Оказалось, нет. В химии есть вещества, являющиеся зеркальным отражением друг друга, левые и правосторонними вариантами одной сложной молекулы. Большинство организмов способны переварить только один из вариантов. Взять хотя бы лактозу. Добавьте бактерии в раствор левой и правосторонних молекул лактозы, и они станут питаться только правосторонними, оставив левосторонние нетронутыми. Хэммонд представил подобного хищника, только питающегося людьми, оставляющего в покое большинство женщин и мужчин и пожирающего тех, чьи тела, подобно его собственному, стали своеобразными перевертышами. Тварь из зазеркалья, которая питается людьми из зазеркалья. Он прижал руку к правой стороне груди и ощутил нервное биение сердца. Еще ребенком он понял, что отличается от остальных людей, и с тех пор чувствовал некоторое родство с миром зазеркалья. Именно это и привело его к книгам Льюиса Кэрролла, к зеркалам и даже к лучшему пониманию иврита – языку зазеркалья, шагающему по странице справа налево. Последняя мысль его напугала. Каббала научила Хэммонда, что текст, подобно телу человека, снабжен собственной системой органов. Каждая буква несет определенное значение. Выбор единственного знака препинания может повлиять на весь организм, и в этом кроется разница между средним переводом и мощным инструментом магии, с помощью которого Творец способен вызвать демонов или создать жизнь из хаоса. Но что же вызвал он, переведя Алису в зазеркалье? И как теперь прогнать это туда, откуда оно явилось? На противоположной стороне висел плакат с изображением Бостона на фоне неба. И пока Хэммонд смотрел на очертания небоскребов и плывущие облака, на него снизошло вдохновение. А вместе с вдохновением пришел и ответ. Он подошел к схеме станции метро. На следующей остановке он выйдет и поедет в обратном направлении до конечной станции. Хэммонд сунул рукопись обратно в конверт, подождал, пока остановится поезд, и ступил на платформу. Направляясь к турникетам, он прошел мимо киоска с газетами и сладостями. Телевизор на полке передавал городские новости. Очередной папарацци вел репортаж с места преступления. За его плечом виднелся дом с разбитыми окнами. Весь участок был огорожен лентой. Во дворе суетились полицейские. Хэммонд едва не прошел мимо, но очередная фраза репортера приковала его к месту. «Отказался комментировать», — сказал репортер в камеру. «Но все указывает на то, что жертва, безработный инженер Леонард Рот, имел врожденный порок, так называемый ситус инверсус, весьма редкий медицинский синдром, который...» Хэммонд уставился на экран, и хотя не узнал дома, разгром показался весьма характерным. Что-то подобное произошло и с его жилищем. Изображение сместилось к входной двери, в которую как раз входили детектив-азиат и высокая бледная женщина. Еще одна жертва ситус инверсус. Хэммонд отвернулся от телевизора. Его замутило. Поколебавшись, он подошел к ближайшему телефону-автомату и схватил трубку.
1: Light.
0: Лайм вошла в ванную Леонардо Рота и включила свет. В комнате беспорядок, штора сорвана, зеркало шкафчика разбито. Они с Хуангом узнали о последнем убийстве не больше часа назад. На этот раз нападение случилось днем в Сомервилле на глазах у всей округи. Сосед видел, как осколки оконного стекла сыпались на мостовую и вызвал полицию. Полицейские нашли труп Рота на диване в гостиной. Глубокая рана рассекла грудь. Медэксперт обнаружил, что сердце Рота расположено справа, и полицейские пришли к очевидному заключению. «Это не прекратится», — заметил Хуанг, входя вслед за Лайм. «Наш убийца наглеет, становится все увереннее». «Зато у Хэммонда, кажется, есть алиби», — сообщила Лайм, открывая аптечный шкафчик. «Он никак не мог вовремя успеть с Южного в Сомервилл, чтобы прикончить Рота». «В любом случае, такой погром не под силу одному человеку. Тут действовала банда. Три соучастника, не меньше». «Ты прав. Хэммонду это не под силу, тем более он астматик». Лайм помолчала, пробегая глазами название лекарств. «Как и Леонард Рот», — добавила она. «Смотри». Она показала на выстроившиеся в ряд ингаляторы, похожие на игрушечные пистолетики, и пузырек с теофилином. То же самое лекарство, которое Лайм нашла в доме Хэммонда. «Это важно?» — спросил Хуанг.
1: «Не знаю. Мы ведь ищем связи, верно? Если жертвы пользовались одним лекарством, это должно что-то означать?»
0: «Я проверил медицинскую карту Хэммонда, когда впервые всплыл этот самый ситус инверсус, но не нашел ничего насчет астмы или болезни легких. Вряд ли астматик способен так резво улепетывать от копов на Южном. Но если ты хочешь проверить, какие лекарства принимали остальные жертвы, мы закажем анализы крови».
1: «Может, это и совпадение», — возразила Лайм, опуская флакон в пластиковый пакет. «Но, возможно, кто-то находит жертвы, просматривая реестры приобретенных лекарств».
0: «С какой целью?» В этот момент в дверях появился полицейский с сотовым. «Это оператор 911. Говорит, что Хэммонд на линии». «Где?» — вскинулся Хуанг. «Звонит из автомата на станции метро Парк-стрит. Туда уже направлены охранники». Хуанг нажал кнопку громкоговорящей связи, чтобы Лайм могла слышать разговор. Секунду спустя в трубке раздался мужской голос. «Я не убивал дежурного по станции». «Это Джеральд Хэммонд», — уточнил Хуанг. «Я не убивал его», — продолжал голос. «Но знаю, в чем причина. Не ищите обычного убийцу. Вам придется меня выслушать».
2: «Я слушаю».
1: «Меня что-то преследует. Именно что-то. Звоню, чтобы сказать, я единственный, кто может это остановить. Если полиция попытается вмешаться, будут новые трупы».
2: «Хэммонд, мы можем вас защитить».
1: «Только не от этого. Не от того кошмара, с которым я столкнулся». «Все это связано как-то с вашим переводом?» — неожиданно спросила Лайн. «С зазеркальем?»
0: Молчание. Хуанг свирепо уставился на Лайм и уже раскрыл рот, когда Хэммонд вдруг ответил.
1: «Что вы об этом знаете?» «А вы?» — спросила Лайм.
0: Очередная долгая пауза.
1: «Каббалисты шли по верному пути», — выговорил Хэммонд. «Не знаю, как это произошло, и не хотел этого, но прошлой ночью какие-то линии пересеклись. Может, дело в переводе, может, в чем-то большем, но мои давние подозрения подтвердились самым неожиданным образом. Зеркальный мир существует!» «Минуту», — попросил Хуанг. «Хэммонд!»
0: Молчание и слабый шум поезда в трубке. Прошла еще минута. Они услышали звук шагов, звяканье трубки.
2: «Служба охраны бостонского метро», — сказал незнакомый голос. «С кем я говорю?»
1: «Детектив Натан Хуанг. Где Хэммонд?»
2: «Здесь никого нет. Трубка снята с рычага».
1: «Черт знает что», — выругался Хуанг, протягивая телефон полицейскому и поворачиваясь к Лайм.
2: «Он ускользнул».
0: Лайм рассеянно поморщилась.
1: «Зеркальный мир?» — протянула она. Хуанг так и лопался от злости. «Зачем ты встряла в разговор? Хэммонд либо действительно спятил, либо прикидывается невменяемым. С твоей помощью, разумеется».
3: «Вероятно, он действительно немного не в себе», — кивнула Лайм. «Нам надо сообразить, где его искать».
0: «Ты усматриваешь в его словах какой-то смысл?»
3: «Во всяком случае, теперь нам есть с чем работать. Хэммонд перевел Алису в зазеркалье на иврит, верно? А евреи, в отличие от нас, пишут справа налево. Это зеркальный язык».
0: Хуанг как-то странно посмотрел на нее. «Положим».
1: «И это язык с богатыми традициями, если учесть могущество печатного слова. Древние каббалисты верили, что буквы иврита — орудия, которыми пользовался Господь, создавая Вселенную. Если соединить эти буквы определенным образом, можно многое получить».
0: «И ты этому веришь?»
1: «Неважно, во что верю я. Просто пытаюсь сообразить, во что верит Хэммонд. Ты взял меня как аналитика, вот я и занимаюсь своим делом. Ты видел переведенные им книги. Исследование каббалы, мистического еврейского учения. Хэммонд с головой ушел в него и, может, постепенно уверовал?»
0: «Во что?»
1: «Легенда гласит, каббалисты с помощью букв иврита вызывали духов и ангелов. Возможно, Хэммонд считает, что и его перевод имеет такую же силу. Он случайно наткнулся на определенное сочетание символов, и в этот момент был уничтожен его дом. Хэммонд бежит, добирается до метро, но что-то снова настигает его. Ему опять приходится спасаться в полном убеждении, что тварь из зазеркалья пытается с ним покончить».
0: «То есть он псих?»
1: «Может быть».
0: «Но какое отношение это имеет к нам?»
1: «Помнишь, что сказал Хэммонд охраннику? Отпустите меня. Я должен сам положить этому конец». Ему недолго осталось бегать. Он ищет собственных демонов. Охотится за ними. Но как можно охотиться за созданиями зеркального мира?
0: «Понятия не имею», — беспомощно поднял руки Хуанг. «Найти по-настоящему большое зеркало?»
4: «Верно!»
3: — выпалила Лайм и застыла. Парк-стрит. Всего несколько остановок от площади Копли. Недостающий кусочек головоломки встал на место, и очевидность решения потрясла аналитика.
1: «Я знаю, куда направляется...»
3: Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия». Час спустя на площади Копли из вращающихся дверей, ведущих в вестибюль отеля, показался мужчина в голубом спортивном костюме. Он нерешительно постоял на тротуаре, любуясь изысканным кружевом церкви Святой Троицы. Башня-небоскреб Джон Хэнкок Тауэр возвышалась над площадью гигантским параллелепипедом, грани которого поблескивали отраженным дневным светом. Все 60 этажей зеркальной поверхности отражали Бостон, существующий в ином мире. Зеркальный город, совершенный в мельчайших деталях. 10 000 переплетов посеребренного стекла. Вскоре к бегуну присоединилась еще одна фигура. Вторая, третья, четвертая. Все дружно отправились в парк на другой стороне улицы, и там, рассеявшись, стали бесцельно бродить между рядами зеленых скамеек под цветущими деревьями. Вокруг играли дети. Малыши, визжа от радости, гонялись за родителями. Над их головами простиралось сверкающее синевое небо. Сопровождавшие бегуна люди продолжали наблюдать за прохожими. Одной из этих личностей была Лайм. Сунув руки в карманы, она обозревала парк. С одной стороны его отгораживала церковь, с другой — библиотека. Справа возвышался фонтан в виде разрезанного пополам восьмигранника. Пара обелисков обрамляла вид на Бойлстон-стрит. Перед фонтаном красовались бронзовые статуи зайца и черепахи. Слева на фоне неба сияла зеркальная призма Хэнкок Тауэр. Напротив небоскреба темнел покрытый прихотливыми узорами коричневый фасад церкви Святой Троицы, идеально симметричный своему отражению в зеркалах. Продолжая разглядывать пейзаж, Лайм мысленно восстанавливала сеть, раскинутую вокруг парка. Четверо агентов ФБР в парке. Еще двое с рациями и биноклями на обзорной площадке Хэнкок Тауэр. 4 машины припаркованы на боковых улицах, по одной на каждое возможное направление погони. ФБР называла это методом блуждающего удара. Оставалось только ждать. Лайм долго смотрела, как двое ребятишек играют на бронзовой черепахе и, смеясь, съезжают по ее гладкому панцирю. Черепаха ухмылялась. Бронзовый заяц озадаченно чесал за ухом. Заслышав звон ключей, она резко обернулась. Это оказался Хуанг с пачкой бумаг в руке. «Только что получили анализы крови первых 6 жертв. Помнишь лекарства от астмы? Так вот, теофилин найден у Джона Блюма и Питера Ивенса, но не у Тревора Ричардсона или его жены. И больше никаких лекарств.
0: Никаких признаков седативных препаратов вообще. Он отдал аналитику папку. Лайм открыла ее, стараясь скрыть разочарование. Существование связи, на которую она надеялась, оказалось фикцией. Но Лайм все равно пролистала отчеты. «Ничего не заметила?» — спросил Хуанг. Лайм закрыла папку.
3: «Кажется, нет».
0: «Ты выглядела более уверенной, когда собирала группу наблюдения».
1: «Просто следовала инстинкту».
0: «Какой к черту инстинкт? По-моему, мы зря тратим время. Нет ни малейшего доказательства того, что Хэммонд направляется к Хэнкок Тауэр».
1: «Он собирается увидеть свой кошмар, а потому должен появиться здесь, около самого гигантского зеркала, способного поглотить всех чудовищ, которые его преследуют. Он хочет покончить с этим, прежде чем пострадает кто-то еще. Поэтому он не посмел идти к кому-то, кто ему не безразличен. Его бывшая жена, например. Она живет здесь, в Бостоне, но он не хочет впутывать ее, потому что...»
0: Женщина осеклась. «Что с тобой?» — спросил Хуанг. Вместо ответа Лайм вновь взяла у него папку. Какой-то зачаток мысли мучил ее, не давая покоя.
1: «Ты сказал, что брак Хэммонда распался, потому что у них не могло быть детей?»
0: Хуанг сверился со своими заметками. «Верно. Что-то неладно со спермой».
1: «Вот она, эта связь, которую мы ищем. Дети».
0: Лайм пролистала отчет коронера.
1: «Все эти жертвы? Ни у кого из них не было детей. Почему?»
0: Лайм широко раскрыла глаза и замолчала. В памяти вдруг всплыл снимок из медицинского учебника.
1: «О, черт!»
0: «Что такое?» Но она уже с головой ушла в воспоминания о вскрытиях, препарированиях, старых лекциях.
1: «Я, должно быть, ослепла. А ведь все совершенно очевидно. Недостающий кусочек...»
0: «Что?»
1: «У всех мужей был... был...»
0: Лайм сосредоточенно свела брови в поисках подходящего термина.
1: «Триада или синдром Картагенера. Вот она, разгадка. В медицинских картах этого нет, но иначе просто быть не могло».
0: «А это еще что такое?» – удивился Хуанг.
1: «Генетическое заболевание. Означает, что у мужчин были поврежденные реснички. Микроскопические волоски, покрывающие определенные части клеток».
0: Лайм принялась взволнованно мерить шагами площадь.
1: «Они есть и в легких, и в хвостах сперматозоидов. Люди с синдромом Картагенера имеют генетический дефект, парализующий реснички. Есть три симптома этого заболевания. Первый – респираторные проблемы. Без здоровых ресничек легкие не могут содержать дыхательные пути в чистоте, верно? И, судя по отчету коронера, по крайней мере, две жертвы страдали от респираторных инфекций».
0: «Согласен».
1: «Второй симптом – мужское бесплодие. Без функционирующих хвостиков сперматозоиды не могут плавать».
0: «И ни у кого из жертв нет детей», – кивнул Хуанг.
1: «Точно. И третий симптом – зеркальность расположения органов».
0: «Погоди. Что общего имеют поврежденные реснички ситус инверсус?»
1: «Все дело в том, как отличают тело левую сторону от правой. В нормальном эмбрионе размещение органов определяется особыми протеинами, накапливающимися на одной или другой стороне развивающегося плода. Их распределение играет решающую роль в расположении органов. Реснички перемещают протеины с места на место, но если они повреждены, протеины распределяются произвольно, и размещение органов становится непредсказуемым. В половине случаев результатом является ситус инверсус. В учебнике это описано так: наследственное сочетание бронхоэктазов, полипоза слизистой оболочки носа и транспозиции органов».
0: «Но почему этот синдром не отмечен ни в одной медицинской карте?»
1: 20 лет назад ситус инверсус даже не был описан подробно, так что врачи, возможно, не усмотрели связи».
0: «Черт», — пробормотал Хуанг. Они по-прежнему стояли на фоне обветренного фасада церкви Святой Троицы. С карниза впялились горгульи, сурово смотрели горельефы святых с открытыми книгами в руках.
2: «И что все это означает?»
1: «Пока не знаю».
0: «Значит, мы нисколько не приблизились к раскрытию дела». Хуанг поднялся на паперть, встал под навесом и повернулся лицом к небоскребу.
2: «Все это крайне интересно, Лайм, но пока мы не найдем Хэммонда...»
3: Начал он и осекся, глядя в зеркальную грань башни, в которой отражался весь парк, здание и площадь, где под деревьями гуляли зеркальные люди. И одним из этих людей был Хэммонд. Хуанг развернулся и засек Хэммонда, стоявшего в шагах в 20 от них. Сунув руки в карманы, он пристально изучал статуи черепахи и зайца.
1: «Есть!» –
3: прошипел Хуанг. Лайм, проследив за направлением его взгляда, затаила дыхание.
1: «Что будем делать?» – спросил Хуанг. «Бери рацию и скажи, чтобы держали машину наготове. Я пойду за ним в одиночку». «Зачем это?» «У меня больше шансов подобраться к нему, чем у кого бы то ни было. Я женщина, со мной нет охраны. Не хотим же мы спугнуть его, верно?»
3: Проглотив возражение, Хуанг кивнул и отошел. Хэммонд, кажется, не понял, что его засекли. Очки по-прежнему сидели на носу, руки крепко сжимали рукопись. Небо над парком начало темнеть. Подул холодный ветер. Лайм расстегнула кобуру и двинулась вперед. Хэммонд в раздумье стоял возле статуи. Рассеянно протянул руку и коснулся гладкого бронзового панциря. Впервые за много-много часов он был спокоен.
5: «Хэммонд?»
3: — позвал кто-то сзади. Он повернулся, оказавшись лицом к лицу с незнакомой женщиной. «Да?»
5: «Меня зовут Маргарет Лайм».
3: Женщина шагнула к нему. По ее глазам ничего нельзя было прочесть.
5: «Мне хотелось бы поговорить с вами, если не возражаете».
3: «Не возражаю». Хэммонд посмотрелся в панцирь, изучая собственное бесформенное отражение в тусклом металле. «Я как раз хотел с кем-нибудь потолковать. У вас есть часы?»
5: «Есть», — кивнула Лайм.
3: «Секунд через 10 должно кое-что произойти, а пока можно и побеседовать». Лайм нервно глянула сначала на часы, потом на Хэммонда.
5: «Откуда вы знаете, что сейчас должно произойти?»
3: «Что ей ответить? Как объяснить?» Добравшись до площади, он больше часа старался держаться подальше от парка. Но, увидев статуи, понял, что поиски окончены. Хэнкок Тауэр привел его сюда только за тем, чтобы направить к истинной цели. Что же, это вполне очевидно. «Это трудно объяснить», — начал он. «Может...» Но тут за спиной раздался громкий скрип. «Поздно», — просто сказал он. Оба повернулись. Статуя зайца, стоявшего за черепахой, была спроектирована и отлита несколько лет назад. Как смутно помнил Хэммонд, чтобы увековечить столетие бостонского марафона. Все эти годы статуя оставалась в одном положении. Заяц чешет лапой за ухом. Нос почти касается земли. Скрип исходил откуда-то из глубин этой статуи. Сначала тихий, потом постепенно нарастающий. Хэммонд распознал его. Визг разрывающихся молекулярных связей, когда металл плавится и затвердевает вновь на микроскопическом уровне. Заяц по-прежнему оставался невредим, но звук все усиливался, поднимаясь до пронзительного визга. Хэммонд хотел заткнуть уши, но руки висели неподвижно. Он мог только наблюдать. А в сердцевине статуи происходили перемены. Ухо зайца дернулось. Хэммонд видел, как поверхность бронзы растянулась, пошла волнами. Заяц поднял голову. Визг сменился треском. Кирпичи, устилавшие землю под правой передней лапой зайца, крошились в пыль. Лапа шевельнулась, скованно ревматически приподнялась. Поверхность бугрилась от напряжения, связки и сухожилия с трудом сгибались и разгибались. К этому времени некоторые из детей успели заметить происходящее. Какой-то малыш дернул мать за руку и ткнул пальцем в скульптуру. Женщина ошеломленно открыла рот. В парке стало тихо. Бесчисленные туристы, подростки, родители замерли, все как один. Никто не двигался. Они смотрели на ожившую статую. После стольких лет бесплодных усилий заяц, наконец, смог почесать за ухом и опустил лапу. Металл застонал. Лапа разогнулась, коснулась земли, и бронза растянулась, как резина в трех-четырех местах.
0: Шум на несколько мгновений стих, и Хэммонд позволил себе надежду, что на этом все кончится. Но тут заяц подпрыгнул. Задние ноги напряглись, прежде чем оторваться от земли. Во все стороны полетели кирпичные осколки. Один из них попал Хэммонду в лицо. Он коснулся щеки. Ладонь окрасилась кровью. Заяц с громким плеском приземлился в фонтан. Бетон треснул от удара, раскалываясь и вминаясь под весом зайца. И не мудрено, скульптура была размером с большую собаку и отлита из цельной бронзы, так что заяц оставил бы следы на тротуаре с такой же легкостью, как его настоящий собрат на свежевыпавшем снегу. И теперь он выскочил из воды, легко скакнул между двумя обелисками рядом с фонтаном и, обломив бетонный бортик, умчался на улицу. Хэммонд, уронив рукопись, ринулся по следам зайца. Плюхнулся в фонтан, поднимая брызги, пробрался к краю, перевалился на тротуар и с отчаянием огляделся. Заяц топал вниз по Бойлстон-стрит, распугивая стайки собравшихся под деревьями голубей. Хэммонд помчался за ним, слыша скрежет лап, замечая маленькие смятые комочки дерна, остававшиеся на асфальте при каждом прыжке. Статуя времени не теряла. Она уже была на полквартала впереди и уходила все дальше. Огни города отражались в полированной бронзе. Легкие Хэммонда обжигал холодный воздух. Лайм еще только выбиралась из фонтана. Вырвав из кармана полицейскую рацию, она оглушительно закричала: «Машину сюда! Я не могу догнать чертову тварь!» Выключив рацию, она помчалась по тротуару. Хэммонд обогнал ее на 50 ярдов, заяц на 100. Громко топая, она летела вперед, едва успевая огибать пешеходов.

0: Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия». Алек Невала Ли. Инверсус. Продолжение. Хэммонд уже начинал уставать. Заяц был почти в квартале от него и бесцеремонно расталкивал выходивших из магазина покупателей, разбрасывая во все стороны их пакеты и сумки. Хэммонд из последних сил бежал за ним. Кровь стучала в висках. Мышцы ног сводило судорогой. Воздух со свистом вырывался из горла. Все же он сумел добраться до угла Бойлстон и Кларендон-стрит. У обочины пережидал красный свет Тойота. Хэммонд, не раздумывая, ринулся к машине и распахнул дверцу со стороны водителя.
1: «Какого черта?» — выпалила сидевшая в машине женщина.
2: «Простите», —
0: попытался сказать Хэммонд, но хватило сил только на невнятный шепот. Он схватил женщину за плечо и рывком вытащил из машины. Та сыпала проклятиями и норовила вцепиться ногтями ему в лицо. Хэммонд сел за руль и отъехал. Лайм едва успела заметить его маневр.
1: «Черт!»
0: — рявкнула она и, выхватив пистолет, еще ускорила бег. А Хэммонд тем временем таращился в ветровое стекло, стараясь не упустить статую из виду. Наконец он увидел зайца. Тот как раз вознамерился перескочить через припаркованную машину, но рухнул на крышу, проломив металл и подняв фонтан разбитого стекла. Правда, он тут же выбрался и попрыгал дальше. А перед Хэммондом образовалась пробка, объехать которую не представлялось возможным. По мостовой, но не по тротуару.
3: «Неплохая мысль», — процедил Хэммонд сквозь стиснутые зубы и, выехав на тротуар, нажал клаксон.
0: Испуганные пешеходы брызнули в разные стороны. Он ударил бампером урну, и та покатилась, усеяв мусором асфальт. Сидевший в микроавтобусе Хуанг схватился за голову.
1: «Иисусе! Хочешь, чтобы я тоже полез за ним на тротуар?»
0: «Есть другой выход?» — спросила Лайм, вынимая сотовый. «Кому ты звонишь?»
1: «Группе наблюдения в Хэнкок Тауэр. Пусть проследят, куда направляется этот тип».
0: Она набрала номер, но едва успела услышать ответ, как Хуанг, оглушительно вопя клаксоном, свернул на тротуар, и трубка выпала у нее из рук.
1: «Потише!» — прошипела она, пытаясь ее схватить.
0: «Сама хотела», — буркнул Хуанг, объезжая группу растерянных туристов. Лайм выпрямилась и поднесла телефон к уху. «Вы здесь?»
1: «Здесь», — откликнулась Лайм, глядя вперед.
0: За полквартала от того места, где они находились, ехала вторая машина. Расстояние между Хэммондом и Зайцем неуклонно сокращалось.
1: «Какое счастье, что тротуар широкий», — пробормотал Хуанг, сворачивая, чтобы не врезаться в толпу.
4: «Какого черта у вас творится?» — рявкнула трубка.
1: «Старая добрая сцена погони», — пояснил Лайм. «Послушайте, я хочу, чтобы вы определили, где мы находимся и куда ведет улица».
0: Перехватив телефон в левую руку, она наскоро записала продиктованные данные.
1: «А улица?» — переспросила аналитик, поднимая голову.
5: «О, боже!
4: Что еще у вас там?»
1: «Мы направляемся к туннелю. Сейчас потеряю сигнал».
0: Хэммонд тоже увидел оранжевый свет, обрамлявший въезд в туннель. Заяц семенил уже в нескольких футах от бампера. Металл покорежился, потерял форму, но задние лапы продолжали энергично работать. Бронза растягивалась и складывалась, как живая. Уши зайца подрагивали. Огни фар Хэммонда отражались в бронзе.
1: «Я тебя достал!» — выдохнул Хэммонд и нажал на газ, сокращая расстояние.
0: Мотор взревел. Заяц проворно повернулся и метнулся к туннелю, скребя лапами по асфальту. Хэммонд выехал за ним на мостовую, огибая машины, ворвался в туннель. Шум двигателя эхом отражался от полукруглых стен. До зайца было всего 2 ярда. Хэммонд почти настиг его. Он снова вдавил педаль газа. И все кончилось. Еще в прыжке заяц снова превратился в слиток бронзы. Хэммонд на полном ходу врезался в него, да так, что капот смялся. Поспешно ударил по тормозам, и машину занесло так, что борт царапнул стену туннеля. Он выключил зажигание и вышел из «Тойоты», замершей на самом краю пешеходной дорожки. Потерявшая всякую форму статуя лежала на боку. Какая статуя? Просто оплавленный кусок горячего металла. Хэммонд пнул его. В воздухе стоял запах гари. За спиной щелкнул курок.
1: «Хэммонд!»
0: Он медленно повернулся. Лайм и какой-то мужчина стояли перед ним с пистолетами наготове. В туннель одна за другой просачивались полицейские машины, завывая сиренами, мелькая синими проблесковыми маячками.
1: «Конец заячьей норе!» — выпалил Лайм.
3: Хуанг сунул пистолет в кобуру и вытащил наручники. «Ну что, Лайм, арестовываем?» Лайм кивнула. Хуанг шагнул к Хэммонду, взглянул сначала на дымящуюся болванку металла у его ног, потом на потрясенное лицо беглеца.
1: «Буду крайне обязан, если вытянете руки перед собой», — вежливо сказал он.
3: Хэммонд послушно протянул руки. Лайм обратила внимание на его глаза, абсолютно пустые и лишенные всякого выражения. Хуанг надел наручники, зачитал права и уже хотел увести, когда вмешалась Лайм.
1: «Минутку, пожалуйста».
3: «Да», — бросил Хуанг, уже успевший вцепиться в воротник Хэммонда. Другой рукой он сжимал предплечье арестованного. Лайм вернула пистолет в кобуру.
1: «Мы не можем увести его из туннеля».
3: «Ты о чем?» — насмешливо осведомился Хуанг. Не зная, как лучше объяснить, Лайм решила обойтись без подробностей.
1: «Мой сотовый здесь не работает. Сигнал пропал, едва мы вошли в туннель. Но здесь, наверное, недалеко полицейский пост с телефоном».
3: «Да, я видел его на входе в туннель», — согласился Хуанг.
1: «Сделай одолжение, позвони в бостонское отделение ФБР».
3: Лайм наскоро нацарапала номер.
1: «Объясни, где мы находимся, и потребуй прислать в туннель передвижной изолятор».
3: Лайм кивнула на Хэммонда.
1: «Если увезем его каким-то другим транспортом, то может произойти очередное несчастье. Что-то в этом роде».
3: Она показала на статую, мирно остывающую на асфальте.
1: «Пока мы остаемся в туннеле, нам ничего не грозит».
3: «Откуда вы знаете?» — вдруг спросил Хэммонд.
1: «Потому что вы до сих пор живы, в отличие от остальных, попавших в этот кошмар. И я знаю, что вызвало цепь этих событий».
3: «Может, и меня просветишь?» — осведомился Хуанг.
1: «Сначала позвони».
3: Хуанг оглянулся и окликнул стоявшего поблизости агента ФБР. «Агент, вы слышали эту женщину? Немедленно звоните в отделение». Агент кивнул и убежал. Хуанг снова повернулся к Лайм.
1: «А теперь поговорим. Но сначала отведем нашего пленника в местечко потише».
3: Лайм красноречиво обвела рукой творившийся вокруг хаос. Полиция установила оранжевые конусы, чтобы закрыть движение в туннеле, но несколько дюжин полицейских, ФБРовцев, пассажиров и зевак все еще толпились вокруг. «Хорошо», — кивнул Хуанг. Они повели Хэммонда в микроавтобус, усадили на заднее сиденье. Хуанг сел рядом. Лайм устроилась впереди и наклонила зеркало, чтобы видеть Хуанга. «Как поживаете?» — спросила она. Глаза Хэммонда блеснули.
2: «Я голоден и устал».
3: «Нельзя ли ближе к делу?» — нетерпеливо бросил Хуанг. «Я жду объяснений».
1: «Ладно», — согласилась Лайм. «Думаю, все эти события как-то связаны с Ситус Инверсус, точнее, с триадой Картагенера».
3: Она наскоро повторила все три симптома болезни и еще раз подчеркнула, что, по ее мнению, все убитые мужчины страдали именно этим синдромом.
1: «Но есть еще кое-что», — добавила она. «Это всего лишь предположение, но вполне возможно, что синдром Картагенера может воздействовать на нервную систему».
3: «Каким образом?»
1: «Парализует реснички, микроскопические волоски, находящиеся на поверхности определенных клеток. А реснички — часть цитоскелета, внутренние опоры, придающие клеткам форму. В мозговых клетках цитоскелет может также передавать импульсы и информацию, и некоторые ученые считают, что он играет важную роль в деятельности нейронов. Мы ведем речь о таких фундаментальных свойствах, как сознание и самосознание, а также паранормальных силах, вроде психокинеза, способности мысленно передвигать предметы».
3: «Паранормальных?» — перебил Хуанг. «То есть ты утверждаешь,
1: что синдром, возможно, каким-то неизвестным образом воздействует на человеческий мозг?»
3: «Хочешь сказать, что-то пробудило в этих жертвах способность к психокинезу? Никогда не поверю».
1: «Понимаю, это кажется странным», — настаивала Лайм. «С другой стороны, не забудь, мы только что гонялись за бронзовым зайцем посреди бела дня на людной улице, но...» «Кстати, вспомни, что произошло на вокзале. Эти скульптуры не просто упали сами по себе, и мне кажется, идею психокинеза принять легче, чем мысль о том, что Хэммонд открыл ворота в зеркальный мир. Может, это все создание вашего ума, Хэммонд? Может, все эти ваши фантазии, рожденные одержимостью Льюисом Кэролом, привели в действие некие психические силы, возникающие только в определенных обстоятельствах и у определенных людей?»
3: Хэммонд немного помолчал. Слишком тяжело было свыкнуться с мыслью, что монстры преследуют... были порождены его же собственным сознанием. Наконец он поднял глаза на Лайм.
1: «Но почему? Как это могло случиться, причем почти одновременно?» Откуда я знаю? Но в одном мы можем быть уверены. Все эти происшествия были вызваны электромагнитным излучением.
3: Это еще почему, удивился Хуанг.
1: Когда мы въехали в туннель, случились сразу две вещи. Заяц превратился в статую, и мой сотовый сдох. Радиоволны не могут распространяться в туннеле, если их длина слишком велика. Стены блокируют волны. Хэммонд, когда вы вчера сбежали из дома, то направились в метро, так?
3: Вернее, провалился в метро. Я не видел, куда шел.
1: Но это означает, что вы сумели пережить первую атаку. Потом, на вокзале, когда безумие повторилось, вы снова удрали в метро. И этим, возможно, спасли себе жизнь. Туннели метро блокируют электромагнитные волны. Оставаясь под землей, вы защищены, а выходя, снова начинаете ловить сигналы.
3: «Сигналы чего?» — спросил Хэммонд.
1: «Не знаю. Чего угодно. Во всяком случае, это распространено по всему Бостону, проходит сквозь нас, и его воздействие невидимо и неощутимо. Но синдром Картагенера каким-то образом обостряет чувствительность к этому сигналу и делает его воздействие более отчетливым».
3: «Выходит, мне повезло», — угрюмо буркнул Хэммонд.
2: «Знаете, я вроде как помешан на радио», — вставил Хуанг. «И электромагнитные волны действительно могут самым странным образом действовать на нервную систему человека. Но мы понятия не имеем, как это делается».
1: «Не имеем», — согласилась Лайм. «И пока мы не узнаем, следует воспользоваться защитой».
3: «Ну как?» — спросил Хэммонд. «Не могу же я оставаться в этом туннеле до конца жизни».
1: «Я вызвала передвижной изолятор. Обычно его используют для перевозки высокочувствительных электроприборов, но на этот раз в нем поедете вы. Это обычный фургон, переделанный в Фарадееву клетку. Цилиндр, блокирующий почти все виды электромагнитного излучения. Обтянут проволочной сеткой и заземлен. Так что мы сумеем прикрыть вас от всех радиоволн, кроме самых длинных диапазонов».
3: «И куда вы меня отправите?»
2: Лайм взглянула на Хуанга.
1: «Не знаю.
2: Куда-нибудь под землю?»
3: Хуанг пожал плечами и выглянул в окно. «А вот и наш грузовик». Фургон с правительственными опознавательными знаками подкатил ко входу в туннель. Задние окна были покрыты амальгамой и забраны сеткой.
1: «Похоже, наша карета прибыла», — объявила Лайм. «Вперед!»
0: Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия».
3: Обстановка была самой спартанской. Два пластмассовых ящика вместо стульев, по стенам тянутся голые полки. Лайм стояла, опираясь на одну из полок, пока грузовик ехал по улицам города. Задняя часть отделялась от передней перегородкой. Хэммонд сидел на ящике, безвольно подпрыгивая каждый раз, когда колесо попадало в рытвину. Скованные руки не давали удержать равновесие. Наконец он не выдержал и попросил Хуанга ослабить браслеты.
2: «Чему бы нет», — пожал тот плечами и открыл наручники.
1: «Спасибо», — облегченно выдохнул Хэммонд, потирая запястье.
2: «Знаете, агент Лайм», — неожиданно заговорил он, — «я все гадаю, о чем?»
3: «Вы утверждаете, будто все, что мне довелось пережить, — плод моего воображения, что я сам создал чудовище».
2: «Можно сказать и так».
3: «Но в таком случае откуда мне знать, что вы не плод моего воображения?»
2: «Могу дать слово, что это не так», — усмехнулась Лайм.
3: «Вы уверены?» «Зазеркалье Алисы видит спящего в лесу Черного Короля. Когда она спрашивает, ей объясняют, что король спит и что сама она тоже часть его сна. Мало того, целый мир всего лишь часть его сна. И если бы король не видел ее во сне, где бы, спрашивается, она была?»
2: «Погасла бы, как свеча», — процитировала Лайм.
3: «Как и остальной мир», — заключил Хэммонд, вцепившись в ящик, чтобы не упасть. «Никогда нельзя быть уверенным, что мы не чей-то сон, не правда ли?»
2: «Думаю, да», — кивнула Лайм.
3: Они по-прежнему мчались куда-то.
2: «Я все думал о твоей теории», — обратился Хуанг к Лайм. «Ты считаешь, что электромагнитное поле распространяется по городу и пронизывает всех нас?»
1: «Именно».
3: «Если это так, то мы могли бы определить его источник».
2: «Но как?» — спросила Лайм.
3: «Последовав за бронзовым зайцем». На борту фургона была приклеена карта Бостона. Хуанг шагнул к ней и вытащил из кармана маркер. «Я кое-что знаю о радиолюбительской связи. Радиолюбители используют этот принцип, чтобы засечь передачу. Если взять рамочную антенну и начать вращать, сразу увидишь, что самый сильный сигнал идет, когда антенна находится под прямым углом к его источнику. Такой антенной пользуются, чтобы проследить, откуда поступает сигнал. «Далее», — продолжил он, очертив кружком площадь Копли, «если нервная система Хэммонда реагирует на какой-то вид излучения, вступает в действие этот же принцип. С некоторой натяжкой можно сказать, что мозг имеет такую же симметрию, как и рамочная антенна. Имеется правое полушарие, левое полушарие, и оба полушария подвержены максимальному воздействию радиосигнала, когда находятся прямо напротив источника. И если способности Хэммонда особенно усиливаются в одном определенном направлении, значит, любое проявление этих способностей, особенно яркое, эффектное, должно следовать тем же путем».
1: «Как статуя зайца», — обрадовалась Лайм. «Именно она приведет нас к источнику».
3: «Совершенно верно. Из сводок, полученных с площадки обозрения, мы знаем, куда направлялась статуя. Теперь остается только продолжить линию». Хуанг поднял маркер и провел черную линию через карту Бостона. Лайм проследила, куда она вела, и сердце подпрыгнуло в груди. «Генераторная установка», была написана на карте.
1: «Линия ведет к генераторной станции», — прошептала она.
3: «Это тебе ни о чем не говорит?» — осведомился Хуанг.
1: «Что же, вполне очевидно. В любом большом городе подобная электроэнергетическая система — это единый мощный радиопередатчик. Мы постоянно, сами того не сознавая, окружены океаном радиоволн. Высоковольтные линии — это своеобразные гигантские антенны, действующие в низкочастотном диапазоне, в том же, что мозг и нервная система. Электричество самым странным образом влияет на мозг. Оно может изменить скорость действия мозговых клеток, повысить или понизить уровень нейротрансмиттеров. И линии электропередач тоже не исключение. Если построить график самоубийств в городе, обнаружится, что наибольшая плотность как раз вокруг высоковольтных установок. Может, то же самое верно и для того, что мы наблюдаем?»
4: «Но почему сейчас?» — выдавил Хэммонд. «Почему все это начало происходить именно сейчас?»
1: «Может, что-то изменилось?» — предположила Лайм. «На электрическую сеть способно повлиять все, что угодно».
3: «Геомагнитная активность, например», — поддакнул Хуанг. «Северное полярное сияние или электрическая буря».
1: «Тоже верно», — согласилась Лайм. «Атмосферный поток идет через трансформаторы и линии электропередач, слегка изменяя электрические токи, проходящие по сети. Несколько ночей назад по неизвестной причине что-то изменилось, и мозг Хэммонда среагировал. Изменение было незначительным, но вполне достаточным, чтобы повлиять на высокочувствительных людей».
3: «Людей с синдромом Картагенера», — перебил Хуанг.
1: «Да, но не удивлюсь, если мы рано или поздно начнем испытывать подобные воздействия».
3: Смысл намека не сразу дошел до Хуанга, а когда дошел...
4: «Иисусе!» — ахнул он. «Нужно немедленно предупредить электрическую компанию, чтобы отключила электричество, пока ничего не случилось».
1: «Точно», — пробормотала Лайм и уже хотела попросить водителя остановить грузовик, когда последняя мысль с ужасающей ясностью осенила ее.
5: «О, черт!»
3: «Что еще?»
1: «Электрическая сеть испускает длинные волны. Длинные, понимаешь? Клетка Фарадея против них бесполезна».
5: «То есть этот грузовик ничего нам не даст?»
3: Фургон вдруг тряхнуло. Он подпрыгнул раз, другой. Лайм едва не упала на колени и только чудом успела схватиться за полку.
1: «Ваша работа?» — спросила она Хэммонда.
3: Тот выкатил на нее глаза.
4: «Не знаю».
3: Потолок фургона съежился и стал расходиться. В дальнем конце появилась быстро расширявшаяся трещина. Металл кряхтел, но поддавался. На них дождем посыпались хлопья краски. Лампочка вспыхнула и взорвалась фейерверком искр. Крыша поднялась, как крышка консервной банки, и Лайм увидела небо над головой. Фургон лопнул, словно гороховый стручок. Полотно крыши скручивалось, корчилось, как живое. Полки рухнули. Пол стал проваливаться у них под ногами. Лайм заметила на лбу Хэммонда крупные капли пота.
1: «Остановитесь!» — крикнула она. «Джеральд, немедленно перестаньте!»
4: «И хотел бы, но не могу!» — выдохнул Хэммонд с отчаянием.
3: Хуанг, встав рядом с Лайм, навел на него пистолет.
4: «Это должно немедленно прекратиться!» «Вы совершенно правы!» — отозвался Хэммонд.
3: Полки на глазах рассыпались в щепки. Отлетевший кусок дерева ударил Хуанга по ноге, и детектив упал. Что-то обрушилось на затылок Лайм, и наступила тьма. Сознание ее привел надсадный кашель, ее собственный. Оказалось, что ее выбросило на тротуар. Лайм кое-как поднялась, ощупала затылок и обнаружила гигантскую шишку. Она была на обочине дороги. Впереди маячили промышленные здания и проволочная ограда. Справа стоял изуродованный фургон, выглядевший так, словно попал под пресс. Окна разбиты, крыша оторвана. Лайм подковыляла к кабине и заглянула внутрь. Водитель с окровавленным лицом лежал без сознания.
6: «Лайм!»
3: Она повернулась. Посреди дороги валялся Хуанг, безуспешно пытаясь встать. Она подошла ближе.
6: «Ты в порядке?»
7: «По-моему, щиколотка сломана. Помоги мне».
3: Она перекинула его руку себе через плечо и осторожно свела с дороги. Детектив сел на бордюрный камень и поморщился.
7: «Похоже, я не скоро смогу бродить по горам, а?»
3: Скорчив кислую гримасу, он вытащил из кармана рацию.
7: «Я вызываю группу поддержки. Бери на себя Хэммонда».
6: «Не видел, куда он пошел?»
3: Хуанг уставился на нее, как на сумасшедшую.
7: «Оглянись, и сразу все поймешь».
3: Лайм послушно обернулась и увидела 4 террасированных уровня бетона, огромную автостоянку. За ней возвышалось здание со скошенной стеклянной крышей. Ряд красных дверей вел к центральному терминалу. Вокзал Эйлуайф-Т.
7: «Назови это интуицией, но, скорее всего, он опять добирается до метро», — предсказал Хуанг.
6: «Да, ну что же».
3: Лайм выпрямилась, вытащила пистолет и еще раз оглядела вокзал. Грандиозное сооружение, но все равно придется обыскать. Лайм пробежала под темным навесом автостоянки мимо бетонных колонн и спустилась по пандусу к зданию вокзала. Притормозила перед рядом стеклянных дверей, толкнула одну и очутилась в вестибюле. Над ней простирался потолок из волнистого бетона. Под ногами звенел коричневый кафель. Не сбавляя скорости, Лайм пролетела мимо убогих киосков и кафе к центру терминала. Через 50 футов от входа бетон уступил место гигантскому скошенному потолку, вздымавшемуся высоко над ее головой. Прозрачные стеклянные панели удерживались переплетением белых трубок. Чуть впереди ползла вниз бесконечная лента эскалатора. Вокруг ни души. Где-то внизу пел уличный музыкант, колотя ладонями в такт мелодии по пустому пластиковому контейнеру. Лайм выругалась про себя. Хэммонд может быть где угодно. И тут она опустила глаза. По полу порхала газета все с тем же фото Хэммонда на первой странице. Лайм придавила ее ногой, но газета шевелилась, как живая, стараясь освободиться. Воздух в терминале был абсолютно спокойным. Ни малейшего сквознячка. Почему же газета перелетала с места на место? Неужели двигалась по собственной воле? Лайм подняла ногу и последовала за газетой. Тонкая бумага шуршала по кафелю, то и дело вставая ребром, пока не поднялась в воздух на неощутимом ветерке, подлетела к краю и исчезла над карнизом 4-го этажа.
6: «Пора», —
3: подумала Лайм и ринулась наверх, перескакивая через 2 ступеньки. Где-то внизу барабанщик продолжал отстукивать нервный ритм. На следующем этаже Лайм наспех оглядела 3 идущих вниз эскалатора. На 4-м одна из панелей была разбита, и газеты, обертки и прочий мусор подлетали к этому месту и вытягивались наружу, на крышу. Она побежала наверх по идущему вниз эскалатору и спрыгнула на 4-м этаже. Лайм оказалась вровень со стеклянной крышей, бесконечно вздымавшейся вверх и также бесконечно проваливавшейся вниз. По другую сторону стекла тянулся узкий карниз, засыпанный щебнем. На карнизе стоял Хэммонд, глядя вниз через край. Вокруг него кружились в безумном танце бумажные лохмотья, песок и мусор. Лайм долго наблюдала, как все больше всякой дребедени выбрасывается на террасу, где в центре бумажного вихря спокойно стоял Хэммонд.
6: «Хэммонд!» — позвала Лайм. «Хэммонд!»
3: Он не обернулся. Либо намеренно игнорировал ее, либо просто не слышал из-за шума импровизированного смерча. Лайм приблизилась к крыше, но не успев шагнуть к разбитой панели, обнаружила, что пол обрывался низким заграждением. Она опустила глаза. Следующий этаж находился 30 футами ниже. Лайм снова оглянулась на разбитую панель.
6: Если она сумеет пролезть сквозь отверстие, неизбежно окажется на карнизе, рядом с Хэммондом. Только каким образом ему это удалось, черт побери?
3: Над ним белела паутина труб, в которой ворковали голуби.
6: Может ухватиться за трубу, подтянуться и вылезти в разбитое окно. Но для этого придется прыгнуть в пустоту и поймать скользкую опору. Одно неверное движение, и она полетит вниз. Но так или иначе, а выхода все равно нет.
3: Лайм сунул револьвер в кобуру и примерилась, выбирая наиболее безопасное место для прыжка. Всего в 4 футах тянулась горизонтальная труба. Оглядевшись, аналитик взобралась на ограждение, прыгнула и на мгновение повисла в воздухе, но тут же обнаружила, что обеими руками держится за трубу, а ноги болтаются в пропасти. Нашла в себе силы взглянуть вниз, увидела головокружительный провал и пальцы свело судорогой.
8: «Господи!»
3: — выдохнула она, но все же ухитрилась подняться и встать на узкую трубу. Сердце беспорядочно колотилось, как испорченные часы, отсчитывая 10 доли секунды. Осторожно балансируя на своем тонком насесте, она встала над карнизом, тянувшимся чуть пониже разбитого стекла. С верхней трубы неслось голубиное воркование и хлопанье крыльев. Лайм успела взглянуть на голубя, прежде чем извернуться и прыгнуть на карниз и приземлиться на щебенке. Окончание повести Алика Невала Ли «Инверсус» в финальной части модели для сборки на радио «Энергия».

0: Ночной воздух обдал ее прохладой. Хэммонд стоял в 10 шагах справа, окруженный водоворотом бумаги. Лайм вынула пистолет, но не прицелилась. Голова шла кругом.
1: «Привет, Джеральд».
0: «Привет», — буркнул Хэммонд, не поднимая глаз. Лайм подобралась к краю карниза и посмотрела вниз. Крыша все так же бесконечно уходила куда-то к земле. Откос прерывался только очередным карнизом на втором уровне. Чуть подальше виднелся верхний этаж автостоянки, обрамленный уличными фонарями.
1: «Хэммонд, я слишком устала, чтобы продолжать в том же духе. Едем домой», — предложила она.
0: «Не знаю, возможно ли это».
1: «Возможно, еще как», — заверила Лайм, протягивая руку. «Пойдемте со мной, я отведу вас в безопасное место».
0: Хэммонд горько улыбнулся. «Не хочу никого обижать, но именно это вы обещали в прошлый раз», — бросил он и, оглянувшись, увидел пистолет. Тут же какая-то сила вырвала оружие из руки Лайм. Женщина дернулась и, потеряв равновесие, упала на спину. Пистолет повис в воздухе, щелкнул взведенным курком и плавно влился в танец бумажных обрывков.
1: «Вы все равно не собирались в меня стрелять», — вздохнул Хэммонд.
0: «Кто знает, а вдруг вы просто часть моего сна? Если это так, убив меня, вы погаснете, как свеча, вместе с остальным миром». Вихревая воронка закружилась еще яростнее. На ее фоне лицо Хэммонда казалось опустошенным, стертым. Газеты и обертки продолжали кружиться, но пистолет на какой-то кратчайший миг завис над краем.
1: «Пропади все пропадом», — подумала Лайм и метнулась к пистолету.
0: Она сумела поймать его, хотя газеты били крыльями по лицу, а в ушах нарастал рев урагана. Земля почему-то ушла из-под ног, и она упала, покатившись по длинному откосу крыши. Так и не выпустив пистолета, она пыталась схватиться за что-нибудь, но рука натыкалась на гладкое стекло. Наконец она приземлилась на террасе второго этажа, но удар был так силен, что перехватило дыхание. Немного придя в себя, женщина глянула вверх, туда, где виднелся неподвижный силуэт Хэммонда, подняла пистолет и прицелилась. Но палец застыл на курке. На какую-то долю секунды Лайм вспомнила о «Черном короле». Что если она пристрелит Хэммонда и тем самым сотрет его и себя с лица земли? Что если весь окружающий мир всего лишь сон Хэммонда? Разумеется, нет. Лайм выстрелила. Пуля попала в цель. Хэммонд упал. И мир погас, как свеча. Лайм оказалась во мраке. Ни одного огонька. Фонари вокруг автостоянки мгновенно обесточились. Слабое свечение, пробивавшееся сквозь стеклянную крышу вокзала, погасло. Лайм, тяжело дыша, легла на спину. К реальности ее вернул знакомый звук. Звонок сотового. Она порылась в карманах, нашла телефон.
1: «Лайм, это Хуанг, ты в порядке?»
2: «Не уверена», — буркнула Лайм.
0: И все-таки она была счастлива слышать голос Хуанга.
1: «Это конец света?»
0: «Ты о чем?»
1: «Я лежу здесь в темноте, ни черта не вижу. Не знаю, что стряслось».
0: «Могу объяснить. Электромагнитные волны, вызвавшие психокинез у Хэммонда, исходили от электросети, так? Я позвонил в электрическую компанию и убедил их вырубить свет в городе. Вот и все».
1: «Как, черт возьми, ты убедил их отключить свет?»
0: «Лучше не спрашивай». Лайм засмеялась и с трудом встала, морщась от боли в ноющих мышцах. Должно быть, все тело покрыто синяками.
1: «Сработало?» — спросил Хуанг.
2: «Думаю, да», — кивнула Лайм, оглядываясь. «Я ничего не слышу. Сверхъестественные явления, похоже, прекратились. А Хэммонд...»
0: Она осеклась.
2: «Не знаю, как там Хэммонд».
0: Аналитик подняла голову. Вокруг царила абсолютная тишина. Ни звук, ни движение, ни признака жизни.
1: «Хэммонд!» — позвала она.
0: Молчание.
1: «Хэммонд!»
0: Лифт спустился вниз и с мягким толчком замер. Лайм ступила в тускло освещенный коридор без окон. Добравшись до контрольно-пропускного пункта, она показала охраннику удостоверение личности, и тот без дальнейших слов нажал кнопку. Ворота разошлись. Она прошла мимо нескольких дверей, прежде чем нашла нужную, и постучала. «Войдите», — ответил приглушенный голос. Лайм открыла дверь. Хэммонд сидел